0: багровом лице сенешаля расцвела скупая улыбка. «Мои парни меня любят. Еще бы. Ведь я их так запрограммировал. Я король Артур». Это сэр Персиваль. Совсем юный, светловолосый, глаза как старое серебро и доспехи как серебро. Отблески камина расцветают на них розами. «Я видел дракона», — говорит он. И все замирают, потому что сэр Персиваль никогда не врет.
1: «Полагаю, ты его поразил?» — спрашивает Гвиневера холодно.
0: «Не любит его. Странно. Ведь никакой Элейны здесь не было и нет». Персиваль явно растерян. Он беспомощно оглядывается. Еще бы, он запрограммирован, чтобы добывать образцы, и сейчас ведет себя как человек, вынужденный нарушить служебный долг, поскольку призван к иному, более высокому служению.
1: «Поразить его было нетрудно», — говорит он еле слышно.
0: Он очень боится, что эти его слова примут за хвастовство.
1: «Не сомневаюсь», — медовым голосом говорит Гвиневера. «Ведь ты такой доблестный рыцарь».
0: Они не задумываются над тем, как странно, что здесь есть только одна единственная женщина — моя. О да, все они верные ее рыцари. Они носят ее цвета, они посвящают ей свои трофеи и победы на турнирах, они складывают дары у ее ног, у подножия Белой башни ее славы. Ради одного ее взгляда они отправятся на смерть, но никому из них в голову не придет, что ее можно, например, пощупать. Даже Ланселоту. Кстати, где, интересно, Ланселот?
1: Это была...
0: Персиваль говорит, понурив голову так тихо, что его еле слышно.
1: Дракониха.
0: «Откуда ты узнал?» — хохотнул сэр Кей, уже собрался отпустить какую-то крепкую шуточку, но Персиваль продолжал, не обернувшись.
1: «Дама, она охраняла кладку. Прекрасные золотые яйца. Она лежала в пещере, обхватив их лапами, уронив на них голову, и когда увидела меня, то зашипела, чтобы напугать. И я призвал святого Георгия, истребителя драконов, и уже поднял копье, чтобы ее поразить, но потом опустил его. Как я могу ударить женщину? Даму?»
0: Слово «самка» он выговорить не мог, потому что в языке рыцарей такого слова нет. Он беспомощно посмотрел на меня, ожидая поддержки. Он любил меня. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он был похож на Персиваля. Я кивнул в знак того, что понял его, но все-таки сказал: «Мерлин утверждает, что у дракона вкладку высиживает отец». Я не сказал «самец», поскольку в языке рыцарей нет такого слова. «А значит, — подразумевал я, — ты вполне мог поразить этого дракона, потому что драконов у нас еще не было. Или хотя бы спугнуть его и забрать яйцо, хотя бы одно. Драконьих яиц среди экспонатов тоже еще не встречалось».
1: «Но...»
0: Персиваль таращился на меня своими огромными глазищами, в которых плескалась боль.
1: «Это же еще хуже! Он так жалобно шипел на меня! Несчастный отец, выполняющий свой долг, даже когда светлейшая супруга его бросила! Он так старался меня напугать!»
0: «Ясно», — сказал я. «Твое милосердие достойно восхваления, но не подражания. Ты само совершенство, Персиваль. Но, — я обернулся к остальным рыцарям, — не пытайтесь подражать ему. Ибо если все будут жить на вершинах, кто останется возделывать поля?» Никто из них и понятия не имел, как возделывают поля. Но мои рыцари отозвались одобрительным смешком.
1: «Интересно»,
0: — сказала королева жемчужным голоском.
1: «Где же сэр Ланселот?»
0: В моих покоях пахло свечным воском и сухими розовыми лепестками. Еще ландышами. Это был природный запах моей королевы, потому что я так запрограммировал. Я — король Артур. Сейчас она расплетала косы. Она все делала сама, моя королева. Даже стелила нашу постель, ибо камеристки у нас не было. Моя королева прекрасно со всем управлялась. Она командовала сервами, следя за тем, чтобы замок был убран, камин натоплен, моя одежда выстирана и заштопана, а обед готов вовремя. Словом, она делала все, что пристало делать королеве. Она даже полировала круглый стол. «Ты ждешь Ланселота?» – спросил я. Она не ответила, но я видел, как замерли ее пальцы, выпутывающие жемчужную нить из русого водопада волос. «Что поделать, если это история про короля Артура и Гвиневеру? Значит, должен быть и Ланселот. Но я не позволю ей любить его, ведь я сам ее программировал. Эта версия старой легенды должна окончиться хорошо». Она была очаровательна. Ложбинка меж белых грудей уходила в вырез рубашки тончайшего полотна, а волосы были мягкими, словно шелк.
2: «Мой господин»,
0: — сказала она тихонько. «Подожди, душа моя», — ответил я. «Мне надо поговорить с Мерлином».
2: «Я буду ждать вас»,
0: — прошептала она и взяла подсвечник, чтобы переставить свечу к изголовью кровати. Пламя просвечивало сквозь ее ладонь, точно сквозь розовую раковину. Она вообще не спит, но полагает, что просто не уснет, потому что будет ждать меня. Никто из них не спит, но все думают, что спят. Ей-богу, это странно.

Я шел по коридору в своем тяжелом спальном халате, и тень моя бежала впереди по грубым каменным плитам. Она казалась высокой, почти как мои рыцари. Они были совершенством. Все, даже идиот сэр Кей, потому что я их такими создал. Все они были совершенством, я — нет. Я все чаще чувствовал себя уродливым и неуклюжим. В желудке у меня переваривался ужин, а чуть ниже, в петлях кишечника, уложенных друг на друга, догнивали остатки обеда. В почках копилась мочевина, моча хлюпала в мочевом пузыре, в суставах оседала соль. Еще я подозревал, что у меня плохо пахнет изо рта. «Нужно делать их несовершенными, — думал я, — чтобы природным людям нечего было стыдиться. Хотя, говорят, те семь гномов были жуть как уродливы».

0: «Рад тебя видеть», – ворчливо сказал Мерлин. Он выглядел так, как и положено Мерлину. Высокий, крепкий старик, чьи черные волосы пробила седина. Благородные черты лица и мантия, расшитая звездами и лунами. Еще он был умнее остальных, единственный, с кем можно здесь поговорить. Я не знал своего отца, но хотел бы, чтобы он был похож на Мерлина.
1: «Что тебя тревожит, мальчик?»
0: Он имел право называть меня так, поскольку воспитал меня с пеленок. То есть не меня, а короля Артура. Ну, вы понимаете. «Персиваль», — сказал я. «Он пренебрег своей прямой функцией. Он призван быть истребителем чудовищ, драконоборцем. Он ведь отвечает за добычу крупных рептилий, а он берет и жалеет дракониху или дракона. В общем, хрен его знает, кто это был, но Персиваль его пожалел».
1: «Он же рыцарь», —
0: очень натурально вздохнул Мерлин.
1: «Ты так и запрограммировал его. И теперь, когда столкнулись две программы, более универсальная победила».
0: «Это означает, — я поднял брови, — свободу воли?»
1: «Ну да», — согласился Мерлин. «До какой-то степени. Любая свобода воли — просто возможность из двух мотиваций предпочесть более общую, более цельную. Никто не исключение. Ни он, ни ты».
0: «Выходит, они обретают самостоятельность?»
1: «А разве ты обрел самостоятельность?» — спросил Мерлин.
0: У него была местечковая привычка отвечать вопросом на вопрос.
1: «Никто не самостоятелен, но они учатся. Стараются соответствовать твоим запросам, твоим подсознательным ожиданиям. Они же любят тебя».
0: «Это значит, что Гвиневера полюбит Ланселота?» — спросил я неожиданно для себя.
1: «А ты ее любишь?» — спросил он в свою очередь. «Гвиневеру?»
0: «Нет. Как можно любить андроида? А присутствующих не говорят, прости, Мерлин».
1: «Ничего. Если не любишь, то какая тебе разница?»
0: «Ты не подумай, к тебе я привязан».
1: «Естественно», — сказал он. «Ведь у тебя не было отца. Да и если бы он был, ведь он все равно был бы человеком».
0: «Психокорректор. Аналитик, конечно, научный консультант, практикующий врач, ведь могу же я в конце концов сломать ногу. Но в первую очередь психокорректор. Таких, как я, всегда снабжают такими, как он. После той истории с семью гномами. Нечто среднее между исповедником, отпускающим грехи, и доктором Фрейдом, трактующим любой чих как сублимацию эдипового комплекса».
1: «Ты ведь всегда неуютно себя чувствовал с природными людьми, правда?»
0: «Мне и с этими неуютно. Они слишком совершенны».
1: «Полюби их».
0: «Что?»
1: «Они любят тебя. Полюби их».
0: «Они любят меня, потому что это часть их программы».
1: «Дети любят родителей тоже, потому что это часть их программы. Персиваль восхищается тобой».
0: «Он восхищается не мной. Он восхищается королем Артуром». Он аккуратно расправил рукава мантии.
1: «А ты, Галембо, думаешь, тот настоящий король Артур действительно был таким уж совершенством? Ты думаешь, рыцари без ума были от чужого старого мужика? Они любили не его, а то блистательное воплощение божественного духа, которое им любить было легко и просто. А настоящий Артур... Думаешь, почему Гвиневера увлеклась Ланселотом?»
0: «Но тогда...»
1: «Стань для них Артуром до конца».
0: «Но тогда я стану совсем психом».
1: «Ну и что? Кому до этого дело? На этой планете, кроме тебя, нет ни единого природного человека. Потом, какая разница? Тебе же известно, что в конце концов происходит со всеми сисадминами».
0: «Ну, они доживают свой век в очень комфортабельных психушках, если повезет».
1: «Да! Наполеоны, капитаны Немо, Гэндальфы, Люки Скайуокеры. В окружении санитаров-андроидов, которые подыгрывают им как могут. Так какая разница?»
0: «Мерлин», — сказал я, — «ты говоришь то, что я сам хочу услышать». Он не ответил. Молча сидел в своем кресле среди упакованных образцов, тестеров, мониторов и магических кристаллов. В углах скопились тени.
1: «Думай сам», — сказал он наконец. «Решай сам. Ты же природный человек, но помни, они тебя любят».
0: Я повернулся и направился к выходу. В животе бурчало, почему-то чесались глаза. У двери я вновь обернулся. «У драконов правда кладку стережет самец?»
1: «Понятия не имею», — сказал он. «Не знал, что тут вообще водится дракон».

0: Сервы задули в серебряные трубы, и пламя взметнулось в камине. «Сэр Ланселот!» — объявил сэр Кей и пристукнул древком копья по каменным плитам. В узкие стрельчатые окна били солнечные лучи, и на полу расцветали крохотные радуги.
1: «Наконец-то!»
0: — прошептала Гвиневера. Она сидела, выпрямившись, стиснув тонкими пальцами подлокотники высокого кресла. Лицо ее и шея, и грудь, вплоть до низкого выреза платья, заливались алым румянцем. «Не может быть! Им не дано краснеть! Игра света!» Сэр Ланселот вошел в каминный зал, и эхо его шагов разбивалось о своды и осыпалось вниз, точно осколки зеркал. Рыцари, вытянув шеи и перешептываясь, напряженно вглядывались в него, ибо это был сэр Ланселот, а он всегда умел удивить собрание диковинными трофеями. «Король Артур!» Глаза его сверкали, словно осколки льда на смуглом лице. Он не был красив, но был прекрасен. «Мы рады видеть тебя, сэр Ланселот», — приветливо сказал я. Какого черта он так задержался? «Должно быть, тебя постигло необыкновенное приключение». «Это и впрямь было нечто удивительное», — сказал Ланселот, склонившись передо мной на колено и прижимая к груди шлем с белым плюмажем. «Позволь мне...» «Встань, мой друг», — сказал я, — «и поведай обо всем». «Они могут часами пребывать в самых неудобных позах, но я, король Артур, не мог ведь позволить, чтобы мой первый рыцарь стоял предо мной на коленях. И я попал в земли, которые по праву зовутся бесплодными. Там ничего не произрастает, и даже то, что я принял поначалу издалека за воду, оказалось выбоенной в земле до краев, наполненной солью. Ночами там свистит над равниной ветер и гонит впереди себя клочья тумана. И странствуя так, я полагал, что поблизости нет ни единой живой души. Но вдруг увидел во мраке крохотный огонек и направил туда коня, и...» «Наверное, он был очень расстроен тем, что ему нечем удивить своего короля», — подумал я. «Погоди, что он там такое несет?» «И я увидел перед собой замок. И ворота его распахнулись, как бы сами собой, и я вошел». «Сбой программы?» Гвиневера, по-прежнему вцепившись пальцами в подлокотники кресла, наклонилась вперед. Губы были открыты, словно она пила, исключая его вдохновение. Остальные тихо перешептывались. Их шепот мягко касался моего лица, словно спугнутые летучие мыши. «Ты уверен, сэр Ланселот?» — спросил я. «Это не могло быть колдовское наваждение? Причудливый скальный выступ? Что же до огня?» Я чувствовал себя смертельно одиноким. Продолжение рассказа Марии Галиной «Андроиды круглого стола» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Мария Галина. Андроиды круглого стола. Продолжение. Поначалу мне показалось, что в замке пусто. Но в зале, обставленные скудно и бедно, я увидел истинно царское ложе, где, откинувшись на подушке, лежал увечный король, и его рана не затягивалась, а сочилась кровью. И он молча смотрел на меня. И тогда, в удивлении, вместо положенных слов приветствия, я спросил, что сие означает? «Увы», — ответил он мне, — «ты не тот, кого я жду, ибо ты сказал не о том». И внезапно вокруг разлилось удивительное благоухание, как бы от сада тысячи роз. И как бы ниоткуда появились четыре девы в белых одеждах. И первая из них несла испускающую сияние чашу. И... «Очень хорошо, Ланселот», — сказал я, прокашлявшись. «Это воистину удивительная история, и я полагаю, она заслуживает того, чтобы быть рассказанной самому Мерлину». Мерлин ведь, помимо всего прочего, еще и антивирусная программа. Но где этот дурень мог подцепить вирус? Может, какой-то шутник имплантировал его еще при сборке? Это ничего, это ладно. Хуже, что остальные слышали этот рассказ. Теперь им чистить память. Или просто включить Грааль в систему стимулов и поощрений, и пусть он служит им высшей недостижимой наградой, наподобие морковки, болтающейся у осла перед носом. Надо посоветоваться с Мерлином. Разумеется, никаких образцов этот дурень не привез в таком-то состоянии. «Ступай, сэр Ланселот», — велел я. «Мы обдумаем твой рассказ». «Но это еще не все, сударь мой», — упрямо заявил он. «Я не закончил. Ибо стоило мне лишь потянуться к чаше, как все исчезло. И замок, и девы, и увечный король. И я вновь очутился на пустоши, где свистит ветер».
1: «Вот как?»
0: «На голой пустоши. И я начал озираться вокруг в поисках того замка и увидел, что хотя местность вокруг пустынная и дика, огонь по-прежнему горит. Воистину великое чудо было явлено мне, — подумал я, — и, быть может, еще большие чудеса будут явлены, так что я укрепил дух, каким это интересным образом, — подумал я, — и направил путь к тому огню. Однако там не обнаружилось ничего удивительного, всего лишь...
1: Молния могла поджечь выход нефти, подумал я, такое уже бывало. Грозы тут просто оглушительные.
0: Всего лишь странствующий рыцарь, который раскинул шатер в этой гиблой пустоши.
1: Так, плохо наше дело. Активировать сервов на поражение?
0: Ведь это же ужас, что будет. И я предложил ему сразиться во славу моей королевы.
1: Королева расцвела улыбкой.
2: «Она немало не сомневалась, — сказала она, — что рано или поздно даже в всем пустынном краю сэру Ланселоту найдется достойный соперник, способный в конце концов оценить превосходство нашего первого рыцаря. Дура!»
0: «И, выслушав меня, он признался, что сочтет за честь служить такому королю и припоручил себя в мои руки, хотя, заверяю вас, это могучий рыцарь, и оружие у него знатное. И я поклялся, что мы не причиним ему вреда, но примем как равного». И вот он готов предстать перед вами.
1: Он хлопнул в ладоши, и, повинуясь сигналу, двое сервов ввели человека в заношенном комбинезоне. Кислородную маску он снял, входя в залу, и теперь она болталась у него под подбородком.
0: «Сюрприз!» — сказал он.
1: Он поглядел на меня, потом на моих рыцарей и все понял. Мои тоже смотрели на меня. Как-то я окажу прием благородному пленнику Ланселоту. Я откашлялся и сказал:
3: «Мы, король Артур и королева Гвиневера, рады приветствовать тебя, доблестный рыцарь, у себя в Камелоте».
0: «Сисадмин, да?»
1: Он переступил с ноги на ногу между двумя сервами.
0: «А я вольный охотник. Думал, вот-вот планету откроют для разработки, а я уже тут. Чистое золото, а не планета».
1: «Планету откроют для разработок не раньше, чем я представлю подробный отчет. Разве что кто-то кого-то сильно подмажет там, наверху. А пока здесь имею право находиться только я и мои рыцари».
3: «Я король Артур», — напомнил я ему. «А то, что ты делаешь, противозаконно».
0: «Он сдался мне в плен, на всякий случай», — напомнил Ланселот.
1: Из нашего разговора он понял только, что я за что-то гневаюсь на чужака. Я вздохнул.
4: «Почему бы нам не поговорить с глазу на глаз?» — спросил он. «Не обсудить все за рюмочкой».
1: Он глядел на меня насмешливо, кривил губы, презирал меня. Мне захотелось стать очень маленьким и спрятаться за спинку трона. Я выпрямился.
4: «Быть может, о рыцарь, ты желаешь принести мне вассальную клятву и, обещав посвятить свои будущие подвиги королеве Гвиневере, удалиться к себе в шатер и возвратиться, чтобы поведать о своих победах, скажем, через год».
1: Он поглядел на Гвиневеру, которая милостиво кивнула ему со своего возвышения. Жемчуг оплетал ее косы, ручейком сбегал по шее в ложбинку меж грудями. Еще одна нитка оплела руку, и она рассеянно перебирала ее белыми пальцами. Она была прекрасна, ибо такой я ее запрограммировал.
4: «У меня мои рыцари», — подумал я. «Они не дадут меня в обиду».
5: «Я предпочел бы остаться здесь, король, при твоем блестящем дворе. Вот сволочь!»
4: «Что ж», — сказал я, — «тогда будь моим гостем, о пленный рыцарь. Соблюдай наши обычаи и помни о клятве, которую ты дал сэру Ланселоту. Под каким девизом ты желаешь служить королеве и круглому столу?»
1: Он помолчал, моргая глазами и усмехаясь. Потом сказал:
4: «Девизом? О, нет, сир, у меня есть имя. Славное имя».
1: «Так назови его», — вздохнул я. «Джон? Клаус, в лучшем случае какой-нибудь Перегрин».
5: «Мордред», — сказал он, глядя мне в глаза. «Меня зовут Мордред».

0: Я не мог его выгнать. Вот так, без видимого повода. Мои рыцари, они бы не поняли, вот если бы он оскорбил меня или еще лучше королеву.
1: Но он не оскорбил ее. Скорее, напротив.
0: Да. Он оказывает ей всяческие знаки внимания и при этом смотрит на меня и усмехается. А я не знаю, что делать.
1: «Убей его», — сказал Мерлин.
0: «Я не...»
2: «Как?»
1: «Не знаю, как. Отрави, столкни с балкона, ты же король».
0: «Я не просто король, я Артур».
1: «Ты сисадмин Галемба. Убей его».
0: «Я Артур. Он назвался Мордредом. Ты понимаешь, что это значит?» «Мерлин, я боюсь».
1: «Он домогается королевы. Уличи его. Натрави на него рыцарей. Они не дадут тебя в обиду».
0: Он повторял мои же мысли, Мерлин. Говорил моими же словами. Неудивительно. Он и есть я. До какой-то степени. Что с них возьмешь? Они же подыгрывают мне. Угадывают сюжетные ходы. Даже там, где сюжет ведет к боли и гибели. Кстати, Ланселот, по-моему, глючит. Ты его проверил? Мерлин сидел неподвижно, сцепив узловатые пальцы.
1: «Да. Он чист.
0: Тогда
1: они ведь рассказывают о том, что видят, но интерпретируют это по-своему. Он же принял модуль этого твоего Мордреда за шатер странствующего рыцаря, так?»
0: «Ты хочешь сказать, он действительно видел что-то такое, что интерпретировал как Грааль?»
1: «Разве это не в обычае людей? Видеть нечто, а потом описывать это нечто в доступных им понятиях. Как знать, быть может, тот настоящий Грааль?»
0: «Он не человек».
1: «Значит, он еще более жестко ограничен и тем более видит только то, что ему доступно».
0: «Если там и вправду есть что-то, — подумал я, — нечто такое, чего не нашли первые разведчики. Даже если там ничего нет, но слово сказано, я обязан принять меры. Отправить их на разведку? На поиски Грааля? И остаться наедине с этим Мордредом? Черт, я же знаю, чем однажды уже завершились такие поиски. Отправиться самому? Увидеть собственными глазами то, что он там увидел? По правилам я не могу покидать замок. Не могу покидать оперативный пункт. А если бы и мог, долго бы выдержал там, снаружи? Даже в гермокостюме. Я же сисадмин. И как это Мордред не чувствует себя ущербным по сравнению с ними? Или чувствует и поэтому их ненавидит? Или, что еще унизительней, он не чувствует себя ущербным, потому что сравнивает себя не с ними, со мной. Потому что я тут самый жалкий, неуклюжий, уродливый, нелепый, омерзительно несовершенный. Я король Артур.
3: «Ты чем-то опечален, мой король?»
0: спросила Гвиневера. В ее серых огромных глазах отражались два язычка пламени свечи. И еще мое лицо в двух экземплярах. Я отвернулся. Наконец сказал: «Мордред меня тревожит».
3: «Но зачем тебе тревожиться из-за чужака? Может быть...»
0: Она прикусила губу, задумалась на миг. Долго она вообще думала?

0: Он же теперь один из нас. Он же дал вассальную клятву Ланселот.
1: Это имя она произнесла совсем тихо. «Гвиневер», — спросил я напрямик. «Ты что, любишь Ланселота?»
0: «Что ты, государь?»
1: Она отпрянула, глядя на меня своими огромными глазами.
0: «Как можно?»
1: «Но ты так смотришь на него».
0: «Я сама не знаю, просто...»
1: «Ладно», — сказал я. «Проехали».
0: «Что?»
1: «Оставим этот разговор».
0: «Хорошо, государь», —
1: с готовностью отозвалась она.

0: сударь мой.
1: Будь Персиваль природным человеком, он бы задыхался от сдерживаемого волнения.
0: Простите, что потревожил вас в размышлениях. Я подумал, пора мне ехать с новым рыцарским поручением, и ежели я в прошлом своем странстве не смог совершить ничего достойного внимания...
1: Природный человек бы сказал, раз уж я так лопухнулся, не люблю их, природных людей, а эти вот говорят как надо. Он сбился и замолчал. «Да-да», — подсказал я, — «тот дракон».
0: «Да. И вот я подумал, может быть, ты удостоишь меня чести. Та история, что рассказал сэр Ланселот о некоем чудном предмете. Я готов пуститься на поиски сего предмета хоть сейчас».

Эрсиваль, самый честный из них. До сих пор он говорил лишь о том, что видел на самом деле, и не приукрашивал свои поступки, чтобы добиться моей похвалы или благосклонного кивка Гвиневер. И он способен поступать, сообразуясь с обстоятельствами. Он умеет отличить добро от зла. Он умеет отличить добро от зла. Ему ведомо, что такое жалость. Он уже доказал это. Эрсиваль, мой мальчик. Эрсиваль, сказал я, клянусь, ты будешь первым, кого я поручу исполнить сей подвиг. Я отправил бы тебя в путь немедленно, но тому есть одно препятствие. Этот человек, тут же сказал он, Мордред. Он посмотрел на меня. Глаза у него сделались огромными и круглыми, как у лемура. Он мне не нравится, этот пришелец. Он замышляет злое. Я вызову его на поединок. Боже упаси. Они могут тузить друг друга как угодно, возиться как щенята, их шкуру ничем не прошибешь, но тот же удар уложит человека на месте. Недаром Мордред предпочел тогда сдаться Ланселоту, не вступая в излишние пререкания. Я мог бы его поразить, слово чести. Мне кажется, он очень уязвим. Один удар и... Никогда, сказал я. Никогда ты не сделаешь ничего подобного. Мы что-нибудь придумаем. А что я еще мог сказать? Ведь я же король. Я не могу поступить дурно, по определению. Интересно, что можно интерпретировать как четырех дев в белых одеждах? Только четырех дев. Ему невыгодно убивать меня, думал я. Не будет меня, не будет отчета. Не будет отчета, не будет лицензии. Но это если он и впрямь хочет застолбить участок пожирнее. А если он хочет мой замок, мою корону и мою королеву? И если со мной случится какой-нибудь удачный несчастный случай? Я же сам сказал королеве, что он мой родич. Вот идиот!

Рыцари начали скучать. Они не предназначены для рутинной жизни, слишком мощные поисковые программы. Они слонялись по замку и ссорились друг с другом. Они требовали, чтобы я их рассудил. Они затевали поединки. Они оспаривали друг у друга каждый взгляд, каждую улыбку королевы. Один поединок закончился весьма неприятно. Сэр Саграмор упал с лошади, да так неудачно, что начал заикаться. Мерлин отладил ему речевой блок и уверял, что Саграмор теперь будет заикаться лишь когда перевозбудится. Но поскольку перевозбужден он был постоянно, он так и продолжал заикаться. Понимать его сделалось трудно. Гвиневера, напротив, ходила тихая и задумчивая. Она была в высшей степени любезна с сэром Мордредом, а Ланселот

0: избегала. Ланселот тоже демонстративно избегал Гвиневер. И Мордред, к моему удивлению, демонстративно избегал Гвиневер. В результате Гвиневер бродила по замку одна. Мне тоже было не до нее, потому что я пытался измыслить для своих рыцарей какое-то дело, чтобы задержать их здесь, хотя понимал, что отпустить их все равно придется рано или поздно. Но все разрешилось без моего вмешательства. Никудышный из меня король. Впрочем, тот настоящий... Эх, да что говорить... Когда я вошел в залу, они все были там. Рассаживаясь по местам, гомонили, как стая птиц на ветках. «И что же послужило причиной столь славного собрания?» – спросил я. Ибо знал, что собрание будет, но не знал зачем.
1: «Мордред обещал поведать нам тайну своего рождения», – радостно сказал сэр Гавейн.
2: «Воистину удивительная история», – подхватил сэр Саграмор.
0: Он известил их всех заранее, оказывается, и велел держать все в тайне до последнего, дабы удивить меня и обрадовать нежданному увеселению. Сейчас он объявит во всеуслышание, что он мой внебрачный сын, паскуда. Зала тонуло в полумраке. Поленья в камине переливались синевой и багрянцем. Сквозняк пластал язычки свечного пламени. Королева уже была здесь. Она сидела на возвышении, как белый призрак. Надо будет поработать с ней плотнее. Последнее время мне как-то не до нее. Они расстраиваются, если не выполняют свою программу. Мордред, затянутый в черное, выглядел очень элегантно. Я сел, и у меня забурчало в животе. В тишине звук был слышен особенно отчетливо. Мордред покосился на меня и усмехнулся.
2: «И тогда Моргана, дева озера, увела меня в свое королевство».
1: «Что-то не видел я здесь никакой Морганы».
0: «Сэр Персиваль».
2: «Воистину, чудеса тут случаются на каждом шагу».
0: «Сэр Гавейн».
2: «Свое тайное королевство, и я там воспитывался в тайне, пока она не решила, что пришла мне пора предстать ко двору Камелота, и я...»
0: Воздух над круглым столом сгустился и замерцал. Сияющая чаша возникла в его сердцевине и осталась там, бросая пульсирующий свет на изумленные лица рыцарей. Она была прекрасна. По ободу ее шли алые, точно голубиная кровь кабошоны. На опоязке изгибалась золотая лоза. Ее появление сопровождала тихая музыка. «Выключи», — сказал я. Рыцари какое-то время сидели, изумленно переглядываясь. Потом сэр Саграмор вскочил.
3: «Клянусь не знать покоя, пока не отыщу сей дивный предмет! И я! И я!»
0: Под сводами металось эхо.
2: «Дурни!» — хотел сказать я. «Это же трюк, обман! Он сделал это для того, чтобы оставить меня без моих рыцарей, без помощи и поддержки! Вы же не ведали обмана до сих пор, потому что я, ваш король, был с вами честен!»
0: Насколько это было возможно. Я смотрел на их лица и молчал. Молчал Мордред. Молчал и усмехался. И Ланселот тоже молчал. Персиваль смотрел на меня умоляюще. Губы его что-то беззвучно шептали.
2: «Ступайте», — сказал я. «Это славный подвиг. И да будет с вами святой Георгий».
0: Топот пронесся по коридорам замка. Мои рыцари спешили седлать коней. Ланселот не тронулся с места.

0: Я смотрел с балкона, как они выезжают. Цветные флажки и доспехи, копья с электроприводом, притороченные к седлам. Они даже не озаботились взять контейнеры для образцов.
1: «Мой государь!»
0: Ланселот бесшумно возник за моей спиной.
1: «Я хотел... Меня беспокоит одна вещь. Это чаша...»
0: «Грааль, да».
1: «Как бы она там ни называлась. То, что показалось нам в зале, это не она. Я видел не ее».
0: Ветер свистел над равниной, и трава ходила волнами, точно море.
1: «Понимаешь, государь, это просто очень красивая чаша. А то... то было нечто иное».
0: Он в затруднении пошевелил сильными пальцами.
1: «У меня нет слов, чтобы...»
0: Его загорелое лицо мучительно исказилось. «Это ужасно, знать и не мочь рассказать». «Почему же ты не сказал это остальным?»
1: «Я не хотел лишать их подвига, государь.
0: И еще...»
1: «Я подумал, а вдруг они найдут то настоящее?»
0: «А ты? Если кто и достоин ее найти, это ты. Ну и Персиваль». «Я уже видел ее», — спокойно сказал Ланселот. «Нет, она не для меня. Я тогда спросил не то, государь. Я очень расстроился, очень. А теперь я полагаю, это было правильно, потому что мой подвиг здесь. Так мне подсказывает мое сердце».
2: «У него не было сердца».
1: «Если бы я только не дал ему слова, что он будет здесь в безопасности. Но пусть только попробует причинить тебе вред, государь. Я сотру его с лица земли».
2: «Он это знает, Ланселот».
1: «Спасибо».
2: «Он мне ничего не сделает. И еще, королеве одиноко. Постарайся как-нибудь развеять ее тоску». Он вопросительно взглянул на меня, но я смотрел за горизонт, туда, где ветер гонял облачные отары. Больше там ничего не было. Только облака и дальние холмы, и ветер.
0: Мордред, не будь дурак, даже не приближался к Гвиневере. Зато он постоянно таскался за мной, рассказывал похабные анекдоты и не менее похабные истории из жизни старателей.
2: Я и впрямь был готов сбросить его с лестницы.
0: Впрочем, дойди дело до прямой схватки, мне мало что светило, он был сильнее. И ловчее, и моложе. Потом накрылся регенератор. Есть вещи, которые не замечаешь, пока они работают как надо. Сердце, например, легкие, регенератор. Я проснулся от того, что что-то изменилось. Хотя на самом деле все осталось как было. Лишь у изголовья горела красная лампочка. Маленькая. Регенератор никогда не ломается. Потому что если он сломается, это будет означать одно. Единственный человек на станции умрет. Природный человек, я хочу сказать. То есть я. Да, но нас теперь двое.
1: «Что случилось, государь?» — нерешительно спросила Гвиневера.
0: Она поднялась на подушках, опираясь на руку. Русая коса на белом плече в полумраке казалась черной. «Не тревожься, дорогая», — рассеянно отозвался я. «Жди меня здесь и ничего не бойся». Ей нечего бояться. Она ведь не дышит. Они уже топтались в коридоре, Ланселот и Мордред, ибо знали, что я выйду к ним. «Что?» — лицо Мордреда кривилось в полумраке. «Неприятности, командир?» Я осторожно сказал: «Еще не знаю».
2: «А, по-моему, знаешь, государь. Дышать стало труднее, а?»
0: Я вдохнул. Отлично знал, что пока никаких изменений нет, но показалось... Да, и впрямь трудно. Внушение.
2: «Сколько тут кубометров в Камелоте?» — спросил Мордред. «Это, если прикинуть, ты да я, эти не в счет».
0: «Замолчи», — велел я, покосившись на Ланселота. Мордред пожал плечами, демонстрируя покорность.
2: «Но ты, конечно, сможешь его починить, государь?»
0: «Мерлин сможет». «Это Ланселот». «Верно. Мерлин хороший механик. Сам я лучше разбираюсь в софте, чем в железе».
2: «Но откуда Ланселот?»
0: «Впрочем, он не хуже меня знает о способностях Мерлина. Все они знают». «Да», — сказал я. «Пускай Мерлин поглядит. Пошли».
2: королева, нерешительно предположил Ланселот. Ей ничто не грозит.
0: Я махнул рукой, приглашая их следовать за собой, и пошел по коридору, который вдруг сделался гулким и пустым, как труба. Неподвижный воздух неохотно расступался перед лицом. В комнате Мерлина горел свет, галогеновый светильник, заключенный в хрустальном шаре. Синтетическое чучело совы таращилось на меня желтыми глазами. «Ты уже знаешь?» — спросил я. Мерлин поднял голову и медленно выпрямился.
3: «Ты имеешь в виду... поломку?»
2: «Да». Я нетерпеливо привстал на носки. «Черт, ну почему все они, все, даже Гвиневера выше меня? Ты был там?»
3: «Еще нет», — сказал он неторопливо. «Сейчас поглядим. Непосредственной опасности ведь нет, так?»
2: «Вроде нет».
3: «Тем не менее...»
0: Он подобрал полы мантии и стал выбираться из-за конторки. Все мы двинулись за ним по коридору. Тени наши бежали впереди, и тень Мерлина была выше всех. Ланселот держал ладонь на рукояти меча. Он понимал, что его государю угрожает опасность, но не понимал, откуда. Мне было жаль его.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Мария Галина. Андроиды круглого стола. Продолжение. Аппаратная располагалась в подвалах. Во всяком замке есть подземелье, Камелот не исключение. По стенам изгибались светящиеся трубки. Пол здесь тихо вибрировал. Атомное сердце замка и энергостанция работало по-прежнему. Мерлин, что-то бормоча себе под нос, сдвинул массивную панель и нырнул в хаос труб переходников. «Ну что?» — спросил я. Он повернул голову на 180 градусов и поглядел на меня через плечо. Мерлин мрачно смотрел на меня, неподвижный, точно чучело совы.
1: «Государь, нам надо поговорить. Наедине».
0: Я оглянулся на Ланселота. «Выйдите», — велел я. «Оба». Мордред, казалось, заколебался, потом двинулся вперед ленивой походкой. Дверная панель за ним скользнула в пазы. Сразу стало трудно дышать. «Нет, это опять самовнушение». «Ну?» — спросил я. «Мерлин все сделает, просто обязан, он же мне как отец».
1: «Это не поломка, государь. Это диверсия».
0: «Что?»
1: «Кто-то разворотил патрон с катализатором и залил катализатор какой-то дрянью».
0: «А запасной? Должен же быть запасной».
1: «Должен», — согласился Мерлин. «Но его нет».
0: «Но это же нелепость. Кому бы пришло такое в голову?»
1: «Мордреду. Он твой враг».
0: «Мерлин, Мордред от этого ничего не выиграет».
1: «Если он наденет свой гермокостюм и выйдет из замка, то доберется до модуля и выживет. А потом вернется и заменит патрон. Не дай ему ускользнуть, государь. Тогда он не сможет исполнить задуманное».
0: Я молчал. Сердце билось, казалось, прямо о ребра. Вялое, дряблое сердце сисадмина. Перед глазами плыли багровые пятна. Потом сказал: «Ладно. Есть вещи, которые никто не способен сделать, кроме меня. Никто никогда не озаботился тем, чтобы блокировать доступ к системам жизнеобеспечения, потому что это, если вдуматься, нонсенс. Но да, есть нечто, что способен сделать только я». Я повернул кабошон в перстне. Здесь в подвале было тихо, но я знал, что там, наверху, с грохотом опускаются решетки и смыкаются металлические створки ворот. Камелот превращается в неприступную крепость.
1: «Мне очень неприятно, государь», —
0: тихонько сказал за моей спиной Мерлин.
1: «Но тебе пришло время явить свою королевскую власть. Ибо решить, как поступать дальше, дано только тебе».
0: Я вышел из аппаратной, и тьма сомкнулась у меня за спиной. «Отойди, Ланселот», — велел я. Мерлин покосился на меня своим желтым глазом, но ничего не сказал. «Мордред», — сказал я, глубоко вздохнув, — «твоих рук дело».
1: «Что?»
0: — тут же спросил он. «Если не заменить патрон, мы погибнем. Оба».
1: «Да ну!»
0: «Думаешь, ты сможешь выбраться отсюда? Я заблокировал выход. Тебе некуда деваться, Мордред, или как тебя там?»
1: «Мордред», — сказал он.
0: Я покосился на Ланселота. Он стоял в отдалении, опершись на меч, неподвижный, точно серебряная статуя. Мордред тоже поглядел на Ланселота, усмехнулся.
1: «Почему ты так уверен, что это я? А вдруг он?»
0: «Что он?»
1: «Решил извести тебя. Ну и меня заодно. Он ведь вожделеет королеве твой Ланселот. Если мы погибнем, она будет его». «Мордред», — сказал я, хватая воздух ртом, — «это полная чушь. Андроид не может поднять руку на сисадмина». «А ты сисадмин, не король, Артур?»
0: «Я рыцарь, не может поднять руку на короля».
1: «Ага, значит, ты король. Ну так подумай сам. Он ведь и не поднял на тебя руку». Но если ты король Артур, а он Ланселот, что ему мешает повредить некую мелкую деталь, ничего не значащую, ибо у настоящего короля Артура не было никакого патрона с катализатором. А следовательно, и ты в нем не нуждаешься.
0: Ланселот мог это сделать только в одном случае, подумал я. Если он безумен. Сбой базовой программы и означает безумие. Ланселот безумен?
1: Чушь. Безумен я.
0: Да, но он видел Грааль.
1: Да, но Мерлин ничего не обнаружил.
0: Тем не менее, он видел Грааль. Мордред, сказал я, зачем ты показал им чашу?
1: Ищешь злой умысел, государь?
0: Ну да, есть немножко. Уж больно они меня достали, твои рыцари. Я же одинокий охотник, тишину люблю. А они тут слонялись в такой толпище, а ты никак их не решался отправить, потому что боялся меня, разве нет? Я и начал потихоньку их обрабатывать. Отлавливал поодиночке и рассказывал, какой замечательный этот Грааль, пока не накрутил их так, что они рванули, чуть я им подвесил эту картинку. А ты думал, я хочу втихую разделаться с тобой, так ведь?
1: Ну, говорю, спроси своего Ланселота.
0: Газы, скопившиеся в кишечнике, распирали мне брюшину и мешали дышать.
1: Вот пакость. Ланселот мой лучший рыцарь. Так оно обычно и бывает, мой король.
0: Мерлин стоял в тени за моим плечом, Ланселот за плечом Мордреда, и не сводил с него глаз. Белый, серебряный, неподкупный Ланселот. Ланселот, позвал я. Он повернул голову. Ежели ты что взял отсюда, я облизнул пересохшие губы, то возврати в целости. А потом забирай мою королеву и уходи.
2: Но...
0: Он поднял руки, по-прежнему сжимающие рукоять меча, и прижал их к груди.
2: Я ничего. Я даже не спускался сюда.
0: Он говорил с запинкой. Шибко мотивации.
1: «Мой государь»,
0: — тихо произнес у меня за спиной Мерлин. «Ланселот, тебе правда лучше уйти. Ведь если вернутся рыцари, они не простят тебе измены».
2: «Рыцари не вернутся, мой господин», — тихо сказал Ланселот. «Ах да, я же сам! Они не смогут проникнуть внутрь, пока я не открою крепость. Так и будут топтаться у закрытых ворот».
1: «Они нашли Грааль».
2: «Что?» «Мне был голос Персиваля, пока вы с Мерлином пребывали в подземелье». «Ну да», — подумал я. «Аппаратное же экранировано. Он, наверное, пытался пробиться ко мне, но не смог. Разве что Ланселот все выдумал, но...» «Нет, глупости, Мерлин прав. Они не умеют врать. Разве что он все-таки неисправен, но Мерлин говорил, он в порядке. Помоги мне, святой Георгий, у меня все путается в голове». И Персиваль сказал, что он постиг его, и это прекрасно. И он взял всех остальных и ввел их, поднял их, и они теперь там, все они. Я так и думал, государь, если кто и сможет задать правильный вопрос, то это Персиваль. Потому я и не воспрепятствовал, когда вот этот жалкий шут...
0: Рука в стальной перчатке указала на Мордреда.
2: Показал нам это бледное подобие.
1: «Ланселот», — сказал я, — «Грааль — выдумка. А то, что ты видел, скорее всего, твое персональное умопомешательство». «Рыцари», — тихо напомнил Мерлин.
2: «Ладно, ваше общее умопомешательство. Ланселот, опомнись, хоть ты пойми, вы же...»
1: «Я знаю, кто я, государь мой», — мягко произнес Ланселот. «С тех пор, как постиг Грааль. Думаю, знал и до этого. Не в этом дело.
0: Главное, кем ты хочешь, чтобы я был? Машиной со сложными реакциями или рыцарем, любящим тебя всей душой? И кем ты хочешь быть для меня?
1: Ланселот, кем бы я ни был, я не злоумышлял против тебя. Клянусь королевой, клянусь Граалем, ибо я отказался от Грааля ради тебя, государь».
3: «Государь мой, король Артур», — сказал Мерлин.
1: «Да,
0: Я набрал воздуху в грудь и выпрямился, сколь мог. «Я король Артур!» Мордред молчал. Учитывая сказанное, Ланселот невиновен в ущербе. «Да, государь мой», — подтвердил Ланселот. «Поскольку по своей природе ты отличаешься от меня, то изъятие сего предмета причинило бы тебе вред, а я верен клятве. Я никогда не нанесу ущерба своему королю».
3: «Но ты любишь Гвиневеру?»
0: «Мордред». Он пошевелился. Темное на темном, тень на тени, бледное пятно лица. «Да», — согласился Ланселот. «Я люблю Гвиневеру. Когда я смотрю на нее, государь мой, мне делается горячо вот здесь». Он еще сильнее прижал крестообразную рукоять меча к несуществующему сердцу. «А она отводит глаза, но я знаю, она думает обо мне». «Да», — сказал я, — «это правда». «Но ни я, ни она ни разу не коснулись друг друга. Заверяю тебя, государь мой». «Я верю тебе», — сказал я.

0: Я поднялся из подвала, и сердце колотилось в горле, а под ребром кололо, точно туда воткнули кинжал. Я рухнул в кресло, пытаясь отдышаться. «Мерлин», — сказал я, — «мир сошел с ума».
1: «Мир таков, каким он был всегда», — возразил Мерлин. «Это ты безумен».
0: «Грааль! Кто бы мог подумать, что они отыщут какой-то Грааль на вонючей планете, пухающей болотными газами?»
1: «Скажи, Галемба, а не может быть так, что ты сам запрограммировал их на поиски Грааля, ну, не отдавая себе отчета?»
0: «С чего бы? Уж не настолько я сумасшедший».
1: «Разве? Ты же старался, чтобы все было по канону. Ты пытался свести Гвиневеру с Ланселотом, разве нет? Не намекал ей, ему. Почему ты не устранил Мордреда, пока он еще не представлял явной опасности?»
0: «Я не...»
1: «Потому что король Артур Галемба тоже не устранил Мордреда, невзирая на пророчество».
0: «Король Артур я!»
1: «Ты сисадмин Галемба. Сумасшедший сисадмин Галемба. Ты умудрился вывести из строя всех поисковых роботов только потому, что в легенде о Лограх говорится, что рыцари ушли на поиски Грааля и не вернулись. Толчком к полному безумию послужило появление Мордреда, я полагаю».
0: «Мерлин,
1: что ты намерен делать дальше?»
0: «Не знаю. Если Мордред и впрямь вывел из строя регенератор...»
1: «Мордред? Не ты?»
0: «Я? Мерлин, зачем?»
1: «Чтобы королевство Логров постигло гибель, согласно преданию. Чтобы вы с Мордредом погибли, как и было сказано».
0: «Нет!»
1: «Ты ненавидишь Мордреда, потому что ненавидишь всех природных людей. Потому что он испортил твою игру тем, что решил в нее включиться. Сыграть по твоим правилам. Вот ты и придумал, как разделаться с ним».
0: «Нет!»
1: «Ты ведь и рыцарей своих ненавидишь, Галемба. За то, что они сильнее тебя, совершеннее. Их не мучают боль в желудке, отрыжка, пустые страхи, вросшие ноги. Они не заперты в душном замке. Они странствуют и видят чудеса. А тебе достаются лишь мертвые трофеи и чужие рассказы. Вот ты решил их уничтожить, чтоб все было по правилам».
0: «Я не... Нет».
1: «Мне очень жаль, Галемба», — сказал Мерлин, медленно поднимаясь с кресла. «Но твое безумие стало опасным для дела. На этот счет у меня есть свои инструкции».
0: «Мерлин», — вытолкнул я пересохшим ртом,
2: — «ты ошибаешься. Я ни за что бы... Я...»
1: «Не Мордред запрограммировал Ланселота увидеть Грааль. Он на такое не способен. А значит...»
0: «То, что было у него в руке...»
1: «Мордред заменит тебя до прибытия комиссии».
0: «Мерлин», — сказал я, — «я не пойму, зачем, а также почему на свете есть капуста, и каковы причины те, из-за которых в решете подчас бывает пусто? Я же все-таки сисадмин».
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Он стоял неподвижно, потом начал крениться на бок, опрокинув конторку. Инъектор выпал из его руки и покатился по полу. Я был бы действительно сумасшедшим, если бы не предусмотрел чего-нибудь в этом роде. Его ведь поставили наблюдать за мной, а значит, наделили некоторыми полномочиями, потому что и впрямь сисадмины могут совсем свихнуться. И Мерлин, если сочтет необходимым, мог бы устранить меня. Не убить, нет, на это у них кишка тонка. Погрузить в кому до прибытия комиссии. Но я, правда, очень хорошо разбираюсь в софте.
1: «Мерлин, Мерлин», — прошептал я.
0: Дрожь сотрясала меня от макушки до царственных ступней. Сеть лучей дрожала и расплывалась вокруг хрустального шара. Щеки мои были мокры от слез.
2: Никогда не думал, что мне придется сделать это. Он был здесь самым близким мне человеком, Мерлин. Ну, не человеком, он ведь был мне как отец, а я ненавидел своего отца. Когда они прибежали на шум, я сидел в кресле, тщетно стараясь унять слезы. Мерлин лежал на своем ложе, пальцы сплетены на груди. Я знаком велел им стоять на месте.
4: «Он умер?»
2: — шепотом спросил Ланселот. «Нет», — ответил я, — «просто спит, пока не восстанет по зову небесных труб». Аварийное отключение стирает все ключевые программы. Здесь этого не поправить. «Да уж», — согласился Мордред. «Хранить его уж точно незачем». «И чем это он тебе?» «Ланселот», — сказал я. «Оставь нас». Ланселот вопросительно взглянул на меня. «Он ничего мне не сделает, не беспокойся. Сходи, успокой королеву. Полагаю, ей страшно одной». «Уж такой сегодня день». Все со всеми говорят наедине. Паршивый день. Мы стояли над спящим Мерлином и переговаривались в полголоса.
4: «Он сообразил, что ты свихнулся, верно?» — проницательно сказал Мордред. «И решил тебя немножко успокоить. Я слышал, у таких, как он, есть доступ».
2: «Я не свихнулся».
4: «Разве? А кто повредил регенератор?»
2: «Ты».
4: «Докажи».
2: «Я не могу этого доказать, Мордред, но я этого не делал».
4: «Откуда ты можешь знать? Ты же сумасшедший!»
2: «Я этого не делал. Ланселот тоже».
4: «Мерлин?»
2: «Наверняка нет. Его доминирующая мотивация — выполнение задания».
4: «Ну и...»
2: «Если ты думаешь отсидеться в своем модуле, пока я не помру, не выйдет. Я тебя не выпущу. Погибнем оба».
4: «Я так не играю», — обиженно произнес Мордред.
2: «Тогда верни запасной патрон. Ты наверняка его где-то спрятал».
4: «Докажи!»
2: «Я заставлю тебя сказать, ты паскуда!»
4: «Как? Запытаешь насмерть? Без Ланселота тебе со мной не справиться, а он тебе не позволит. Он ведь поклялся, что я здесь буду в безопасности. Потом, как ты будешь выглядеть в его глазах, а, король Артур?»
2: «Имей в виду, на всякий случай», — сказал я. «Ланселота сдерживает только его слово. Если со мной что-то случится, его уже ничего не будет сдерживать».
4: «Андроид этой модели не может причинить вред человеку».
2: «Но рыцарь может». Он молчал. По лицу его ничего нельзя было прочесть.
4: «Предположим, снаружи», — сказал он наконец. «За воротами».
2: «Ладно. Я пошлю Ланселота, он принесет».
4: «Он не найдет, я сам».
2: «Хрен тебе».
4: «Я могу восстановить этот патрон», — сказал он наконец.
2: «В раке Мерлин не сумел».
4: «А я могу».
2: «Ну так валяй».
4: «Это долгое дело».
2: Он помедлил, потом сказал:
4: «Государь».
2: Это прозвучало как издевка.
4: «Думай, что хочешь, но воздуха аккурат хватит на одного человека на все то время, которое требуется для починки регенератора».
2: «Я убью тебя», — сказал я бессильно. Он покачал головой.
4: «Тогда ты сам погибнешь. Это патовая ситуация, Галимба. Ты можешь меня убить, но погибнешь от удушья. Я могу тебя убить, но тогда меня прикончит этот механический болван Ланселот. То есть это ты так утверждаешь, но я не хочу пробовать. Ты можешь остаться здесь, но тогда погибнем мы оба».
2: «Ты врешь».
4: «Нет. Впрочем, проверить ты все равно не рискнешь». «Тогда у меня есть предложение. Мой модуль в полном порядке. Не такой шикарный, как твои апартаменты, но жить можно. Уходи. Забирай своего Ланселота и уходи».
2: «А Гвиневера?»
4: «Ее оставь».
2: «Зачем это тебе, Мордред? Ты же старатель. Если все пойдет, как шло до сих пор, планету откроют, и ты здесь окажешься первым. У тебя есть все шансы разбогатеть».
4: «Я передумал. Мне понравилось здесь. Я хочу пожить в свое удовольствие. Королем я еще не был».
2: «Тут надо быть не просто королем. Надо быть Артуром».
4: «Кто сидит в замке, тот и Артур».
2: «Нет. Мне было трудно дышать. Это просто нервы», — уговаривал я себя.
4: «Еще рано. Они вроде нашли Грааль, нет? Впрочем, если они вернутся, я смогу с ними управиться.
0: Они не признают тебя королем. Никто не признает, даже королева.
4: Почему? Я ведь твой родич. Теперь я расскажу им правду, что я твой незаконный сын, утерянный во младенчестве.
0: У меня нет детей.
4: В каком-то смысле, задумчиво произнес Мордред, рядом с ними мы родичи.
0: Я не хочу такого родства. Мне не нужно.
4: Поэтому ты и заперся здесь со своими андроидами. Сейсис-админы не могут ладить с природными людьми, это каждый знает. И если все-таки прилетит инспекция...
0: Да, если прилетит инспекция.
4: Я скажу им, что ты не выдержал общества природного человека, свихнулся, повредил регенератор, а сам смылся. Кому из нас поверят? Все знают, что сисадмины психи.
0: Ланселот, сказал я беспомощно.
4: Мерлин,
0: ответил он тут же. Мерлину они могут поверить, если восстановят. И он им расскажет, что... Ты не просто сошел с ума, но сделался социально опасен. И специально вывел его из строя, чтобы он не мешал мне осуществлять свои злодейские планы.
4: А если я откажусь? Не уйду? Галемба, сказал он. Тогда ведь тебе придется умирать со мной. Подумай хорошенько. Ни рыцари, ни Мерлина, только дура Гвиневер и Ланселот, который поклялся не причинять мне вреда, и ты. Я не отойду от тебя ни на шаг. Я буду нашептывать тебе в ухо. Я буду рассказывать тебе про шлюх в станционных борделях, про мелкие пакости, аферы, про своих дружков, про свои сны, юношеские полюции. Я буду рассказывать тебе про тебя. Ты это выдержишь?
0: Я молчал.
4: А потом, Галемба, в один прекрасный день ты сам выбросишься вон с той площадки. Погляди на нее хорошенько, Галемба. Там невысокие перила, а я... Как знать, быть может, тот запасной патрон все-таки в замке.
0: Я молчал. Вот оно, думал я. Так или иначе, но все приходит к одному. И если ты король Артур, то должен быть и Мордред. И если есть Гвиневера, то должен быть Ланселот. И рано или поздно все рыцари уходят, и королева обращает свой взор к другому, и король остается один. И Мерлин засыпает, и король покидает Камелот и приплывает к берегу озера чудесная барка. Я король Артур, и потому все происходит как надо. Ведь Мордред, тот настоящий Мордред, тоже вожделел королеву и даже почти получил ее, но Ланселот...
4: Что ж, сказал я, идем.
0: Ланселот не пошел к королеве. Он топтался у двери, не решаясь войти, ибо я ему не велел сие делать. «Ланселот», — сказал я, — «во исполнение некоего обета я вынужден покинуть замок. Оставляю Камелот на тебя. Проследи, чтобы моя королева ни в чем не нуждалась. Ежели все же вернутся рыцари, вели им совершить паломничество к тому шатру, где ты пленил сего злосчастного рыцаря, ибо как раз туда я и удаляюсь». Сей же злосчастный рыцарь остается здесь на правах почетного узника. Не препятствуй ему в его трудах, но не выпускай его за ворота замка. И не подпускай к королеве, хотя бы для этого тебе пришлось ночевать в ее покоях. И к себе не подпускай его ближе, нежели на длину, как я. Ты меня понял, Ланселот, друг мой защитник? Он преклонил колено предо мной в знак того, что все исполнит как должно. Потом повернулся к Мордреду.
4: «Будь проклят тот день, когда я пленил тебя», — сказал он. «И будет благословен тот день, когда ты пожалеешь о том, что сотворил».
0: «Вот так», — сказал я.
4: «Не тревожься, мой король», — сказал Ланселот. «Я все понимаю. Я сделаю все, как надо».
0: Мордред вытаращился на меня. В сумерках глаза его казались черными провалами.
4: «Ты готов рискнуть жизнью и пойти один, и все для того, чтобы оставить ее ему, а не мне? Ты впрямь сумасшедший, Галемба!»
0: «Да», — сказал я и впервые поглядел ему в глаза без страха и стыда.
3: Я сумасшедший.

Я вновь повернул драгоценный кабошон, и черные ворота сомкнулись у меня за спиной. Чужое яростное солнце било мне в глаза, несмотря на защитное стекло. Я ощущал, как горят и опухают веки. Тело, казалось, разбухло и заполняло весь объем гермокостюма, так что между ним и термобельем не оставалось ни малейшего зазора. Мой конь мерно вибрировал, и окружающее казалось мне чередой светлых и темных пятен. Когда я закрывал глаза, под веками вспыхивала пурпурная сетка. Я миновал равнины, поросшие высокой травой, стебли которой мягко шевелились даже в безветрии. Рой златобрюшек стоял над травой, и это подсказало мне, что там, под зеленым покровом, прячется трясина. И верно, огромный пузырь вспух над безобидной с виду поляной. Он рос, переливался под солнцем, белым и зеленым, и, наконец, лопнул, оставив после себя быстро затягивающуюся воронку. Я поглядел на запястье. Искомое место Ланселот пометил маячком-вымпелом в знак того, что посвятил свой подвиг моей королеве, и сейчас пеленгатор пульсировал рубиновым светом,

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мария Галина. Андроиды круглого стола. Окончание. Запахи, разумеется, я чуять не мог, но твердо знал, что вокруг пахнет прогретой травой и тиной, и чужими цветами, и метаном. Небо накренилось и падало на меня, и никак не могло упасть. Я пересекал равнину, отгоняя видение. Говорят, в такие минуты вспоминаешь о детстве, цепляясь за то, что тебе дорого. Я тоже вспоминал и пытался прогнать эти воспоминания, ибо там был лишь страх, позор и отчаяние, и насмешки сверстников, и бессильную ненависть и одиночество. Я видел неуклюжего, нелепого подростка, вечно говорящего не то, поступающего не так, пытающегося понравиться и раз за разом терпящего поражение. И даже сквозь непроницаемую оболочку гермокостюма я, казалось, видел, как набухают и пульсируют шрамы на запястьях. В ушах стоял неумолчный гул, словно жужжание миллионов мух. Но это моя собственная кровь колотила по барабанной перепонке и просилась наружу. И что-то липкое, соленое текло по верхней губе и затекало в рот. Я не мог стереть это, ибо рука натыкалась на стекло гермошлема, а в глазах плавали рои красных мушек, язвивших веки. Я смаргивал их и все никак не мог сморгнуть. Потом я обнаружил себя бредущим среди возносящихся к небу камней. Как я здесь оказался? Почему шел пешком? Куда подевался мой конь? К седлу было приторочено электрокопье, оно тоже пропало. Небо сплошь было исчерчено лиловыми и багряными полосами. Разбухшее солнце падало за горизонт. Скалы окружили меня, точно хоровод великанов, который Мерлин воздвиг для отца моего, Утера Пендрагона. Одна из скал пошевелилась. Я замер, не в силах отвести взгляд. От утеса отделилась рогатая голова. Вниз скользнуло чешуйчатое туловище. Глаза дракона отражали багрянец неба. Вертикальные зрачки были как черные пропасти. Он был гораздо больше, чем я представлял по рассказам Персиваля. Он раскачивался взад-вперед на фоне ало-голубого неба. Он зашипел на меня, широко разинув пасть, в которой трепетал раздвоенный язык. Потом скользнул вперед, и я в ужасе и смертной тоске, закрыв глаза, почувствовал, как чешуйчатое тело трется о гермокостюм. Дракон игриво боднул меня рогатой головой и вновь скользнул во тьму, где копошилось его потомство. Мягкие, бледные создания с мягкой кожей, покрытой неокрепшей чешуей. Я стоял между зубчатых скал, и пот заливал мне глаза, и я не мог стереть его, потому что мешал шлем.
1: «Персиваль!»
0: — прошептал я, но звук не вышел наружу из-под пластика. Идти становилось все труднее. Из-под ног выкатывались камни. Я оказался на пустынном плато под огромными безжалостными звездами. Ветер гнал песок по бескрайней равнине, и я слышал, как песчинки шуршат, скатываясь по гермокостюму. Небо было странного зеленого оттенка, луны висели в нем, как яблоки. Оно было большим, а я таким маленьким, что уже неважно стало, кто я такой. И моя немощь, и ничтожество, и уродство, и страх ничего не значили под блистающими равнодушными звездами. Я был странно соразмерен этому небу и этому ветру. И чисто перед ними, словно звездный свет омыл мои кости, и лишь дух мой, блистающий и прекрасный, брел по равнине, переставляя ноги на свет маячка, что пульсировал на 12. Теперь мне уже не нужен был маячок. Я видел его, дальний огонек у края неба, обещающий убежище и приют. И то, что было мной, подхлестнуло изношенную плоть и направило ее по каменной осыпи навстречу трепещущему свету. Я рассчитывал увидеть жилой модуль Мордреда. Такие модули все одинаковы, маленькое, жалкое убежище. Но предо мной воздвигся замок. Белые камни не то переливались в лунном свете, не то испускали свой собственный, не то пропускали свет изнутри. Узкие окошки освещены. Вымпелы полощутся на ветру, но в окружающем полумраке я не мог разглядеть их цвета. Ворота были отворены, легкий мостик переброшен к ступеням замка, и я прошел по этому мосту, поскольку это меня, Артура, встречали серебряные трубы, и блистающая фигура поднялась мне навстречу с высокого трона под стрельчатыми сводами. «Подними забрало», — раздался тихий голос. «Здесь нет в нем нужды». И я снял шлем, потому что здесь он мешал дышать, и оглянулся. Свет изливался отовсюду. Волны света пробегали по стенам, световая рябь играла на поверхности круглого стола, и все они были здесь, мои рыцари. Они сидели неподвижно, положив руки на подлокотники и устремив взгляды на чашу, парящую в перекрестье лучей. Но стоило мне сделать шаг, они повернули ко мне головы. Их белые лица были озарены чудным светом, и сэр Персиваль в доспехах чистейшей белизны протянул руки и сказал: «Добро пожаловать домой, король Артур!»

Итак, сказал старший инспектор, итоги подведены и меры предпринимаются. Но все-таки давайте попробуем восстановить цепь событий. С появлением Кранки Галембо, как я понимаю, окончательно свихнулся. Разослал роботов на поиски Грааля, нейтрализовал психотерапевта, вывел из строя регенератор, покорежил запасной патрон и смылся. Спер гермокостюм Кранки, заблокировал станцию и двинул к модулю, но не добрался. Непонятно, как ему удалось выбраться из гермокостюма. Без шлема он должен был сразу потерять сознание. Но в любом случае это явный суицид. Я просмотрел его дело, за ним числится несколько попыток. Тем временем Кранки пытался восстановить регенератор, но шансов у него не было. Патрон расплющен, как будто по нему мечом рубили. Умер от удушья. Но вас, лично вас, эта версия устраивает? В общем и целом, младший инспектор в затруднении пошевелил пальцами. Непонятно, куда делись роботы-голембы. Не провалились же они все как один в болото. И самое главное, этот его Ланселот утверждает, что регенератор испортил именно Кранки, а Галембо вел себя благородно и мудро, как и подобает истинному королю. И что чаша действительно была, он сам ее видел, настоящую. А та, что забита в голопроектор, жалкая, как он выражается, подделка. Конечно, мы не можем полагаться на показания андроидов с их причудливыми представлениями, тем более, что вторая модель вообще не способна дать толковую информацию, вы же знаете, какими их делают. Ладно, Пауль, этих на перепрограммирование. Для нас с вами дело закрыто, а сомнениями пусть занимаются аналитики из центра. Кстати, знаете, кого направляют на смену Галембе? Гарри Поттера с компанией. Распорядитесь, чтобы профессору Дамблдору поставили дополнительную защиту. Вы слушали рассказ Марии Галиной «Андроиды круглого стола».

0: Дмитрий Казаков. Дорога чудес. Вся жизнь представляет собой алхимический процесс. Разве мы не занимаемся алхимией, приготовляя себе пищу? Парацельс. Профессор Веспасиан Тикс шел домой. Он имел обыкновение поступать подобным образом по завершении рабочего дня в университете. Маршрут профессора был утвержден раз и навсегда много лет назад. По неширокой Букингем-стрит, затем через перекресток к обсаженному липами бульвару Виктории. Пройдя бульвар, Тикс всегда останавливался на площади Ватерлоо, чтобы покормить голубей, и только затем отправлялся к почтенному трехэтажному дому, где, собственно говоря, и жил. Изменения в эту устоявшуюся траекторию мог внести разве что катаклизм масштаба падения метеорита или извержения вулкана. Но подобного в окрестностях давно не случалось, и жители Букингем-стрит и бульвара Виктории сверяли часы по сухощавой, облаченной в неизменный костюм песочного цвета, фигуре профессора. Опираясь на трость, он каждый вечер проходил мимо одних и тех же окон, и добрые городские обыватели, любящие традиции, как и все англичане, гордо показывали на него гостям. «Вот», — говорили они, — «наш профессор. Ходит вот так уже 40 лет. Его еще мой отец, да что там, дед застал». «Да, потрясающе», — соглашались гости, глядя на разрумянившегося то ли от чая, то ли от вранья хозяина, и спешили налить себе очередную чашку, взять печенье, пирожное или тост, намазанный маслом. Менялся путь профессора только единожды в неделю по пятницам. В этот день Веспасиан Тикс, выделив достаточное количество раскрошенной булки голубям, неизменно заходил в букинистическую лавку на площади Ватерлоо.
1: «Добрый вечер, сэр», —
0: приветствовал его продавец, он же владелец лавки, сухонький старичок в очках и с бакенбардами, которые помнили еще славные времена королевы Виктории.
1: «Добрый»,
0: — отвечал профессор, приподнимая шляпу, и отправлялся в обход книжных полок. Страстью профессора, одной из немногих, были старые книги. Инкунабулы в окованных металлом переплетах, фолианты, написанные на ветхом пергаменте,

0: него посетитель.
1: «Добрый вечер, сэр!»
0: Продавец оторвался от каких-то бумаг, чтобы поприветствовать постоянного клиента. «Добрый!» — отозвался профессор в полном соответствии с традицией, приподнимая шляпу. Продавец уткнулся в записи, а Тикс с неспешной походкой двинулся вдоль полок, уставленных книгами, самой юной из которых было куда больше 200 лет. Но столь молодые издания не могли заинтересовать Веспасиана Тикса, чей изощренный ум привык блуждать в лабиринтах далекого прошлого. Профессор небрежно просмотрел корешки на ближних полках, отмечая, что все здесь стоящее уже видел 7 дней назад, и перешел к полкам дальним. Здесь собрались фолианты более почтенные. Между деяниями датчан, саксона, грамматика и истории франков Григория Турского тут вполне могла притаиться одна из хроник Фруассара или сборник писем папы Иннокентия II. Но, увы, все или почти все достойное уже было в библиотеке профессора Тикса, и найти что-нибудь новое и интересное ему в последние годы удавалось реже и реже. Скользнув взглядом по раритетному изданию руководства для астрологов Гвидо Бонатти в переводе на английский доктора Джона Лили, Веспасиан Тикс собрался уже направиться к выходу, когда взгляд его неожиданно за что-то зацепился. Привыкший доверять глазам, профессор пригляделся внимательнее. Втиснувшись между нравственными письмами к Луцилию Сенеке и алхимическим трудом голландского ученого 17 века Якоба Тиля «Безумная мудрость или химические обеты», расположилась не толстая книжица, ветхость которой наглядно демонстрировала изрядный возраст. Заинтересовавшись, Тикс взял ее в руки. Обложка, украшенная по моде средневековья металлическими вставками, почти полностью вытерлась, но внутри, на пожелтевших от времени листах, текст сохранился хорошо. «Дорога чудес» или «Кулинарные творения брата Василия Валентина, бенедиктинца», прочитал профессор. Написано сие было, как и следовало полагать, на латыни, но Тикс знал сей однозначно мертвый, но благородный язык в совершенстве. На вытянутом лице профессора, который украшал выдающийся нос, похожий очертаниями на таран греческой триремы, отразилось изумление. Учитывая обстоятельства, это выглядело вполне естественным. Василий Валентин, монах из Эрфурта, живший в 15 веке, прославился прежде всего как алхимик, написавший темный и запутанный трактат «12 ключей мудрости», которым руководствовалось не одно поколение искателей философского камня. Иные его труды были посвящены исключительно химии. Так что книга, которую Веспасиан Тикс держал в руках, являлась подделкой. Но, судя по виду, подделкой древней и весьма искусной. Но не только это заставило почтенного профессора задержать на ней внимание. Дело в том, что второй его страстью, помимо букинистики, была кулинария. В будни профессор питался в кафе, а дома пил только чай. Но в субботу наступало время высокого искусства. Выбрав из обширной коллекции, равной которой не было во всей Европе, рецепт, Тикс отправлялся на рынок, дабы закупить всевозможные, как он выражался, ингредиенции. А после полудня священнодействовал у плиты. Профессор мог приготовить все, что угодно. Соусы и супы, жаркое и салаты – все получалось у него замечательно. Но, к величайшему сожалению для человечества, ни одно из блюд никогда не покидало пределов скромной холостяцкой квартиры. Веспасиан Тикс мог бы стать великим поваром, если бы захотел. Утвердившись в мысли, что перед ним подделка, он, тем не менее, пролистал книгу. Действительно, она содержала в себе кулинарные рецепты. Их было немного, но каждый из них оказался профессору вовсе не знаком. Это неприятно уязвило его самолюбие кулинара и эрудита. Зажав книгу под мышкой, Тикс решительным шагом направился к продавцу.
1: «Любезнейший», — сухим и неприятным голосом сказал он, — «я хочу приобрести эту книгу. Сколько она стоит?»
2: «Минуточку, сэр».
0: Владелец магазина взглянул на кулинарные творения с таким удивлением, словно видел их в первый раз.
2: «Я должен посмотреть в записях».
0: Раскрыв толстую тетрадь в синем кожаном переплете, он принялся с тщанием переворачивать листы. Профессор ждал. Нетерпение его с каждой минутой возрастало.
1: «Что вы там возитесь?» — не выдержал он наконец. «Сколько же можно?»
2: «Прошу прощения, сэр».
0: Продавец поднял виновато моргающие глаза.
2: «Видимо, я забыл сделать запись о поступлении. Будьте добры, там должен быть ценник внутри. Иногда я его вкладываю».
0: Веспасиан Тикс принялся раздраженно листать книгу. Ближе к ее концу, зажатый между страницами, обнаружился замусоленный обрывок бумаги явно современного происхождения.

0: Брезгливо подцепив клочок двумя пальцами, точно дохлую мышь, профессор выудил его и поместил на стол.
1: «С вас 20 фунтов, сэр», —
0: сказал хозяин магазина, издав едва заметный вздох облегчения. Тикс расплатился и, ухватив книгу под мышку, заспешил к выходу. Несравненное чутье, развитое за годы упорядоченной жизни, подсказывало ему, что он отстает от графика примерно на 15 секунд. Позволить себе большего отставания профессор не мог. На кону стояла его репутация пунктуального человека. Пусть даже он опаздывал всего лишь к себе домой. Для серьезного чтения, а иного хозяин не признавал в принципе, в квартире Веспасиана Тикса предназначалось старое кресло, стоящее перед камином в гостиной. В это утро, ровно в 9 часов, расположившийся в кресле профессор раскрыл вчерашнее приобретение.
1: «Посмотрим, посмотрим», — сказал он, — «что там этот Василий Валентин наворотил?»
0: Предисловие, как ни странно, оказалось посвящено той же алхимии. Тикс проглядел его по диагонали.
1: «Принял решение посвятить себя изучению естества, в духе живом собрал силы и размышлял. Естество рассказывает на языке минералов, металлов, а также живой плоти. Истинная наука сокрыта от профанов. Истинные чудеса откроют тебе зреющий в тигле камень, подогреваемый стремлением. Труд сей — первая ступень для философа, мнящего обрести истинные лекарства».
0: Одолев всю эту галиматью, профессор с облегчением вздохнул и перешел к рецептам. Первый из них поэтично именовался «Сладкое дыхание».
1: «Возьми хорошее коровье молоко», — прочел Тикс, — «и налей его в горшок. Возьми петрушку, шалфей, иссоп, чебрец и другие хорошие травы, придай их к молоку и повари. Возьми жареного каплуна, наруби на куски и придай к ним очищенный мед. Потом все смешай, посоли, подкрась шафраном и подавай».
0: За кратким и понятным текстом шли рисунки, где процесс приготовления надлежащим образом иллюстрировался. Как обычно, в старинных книгах о точной рецептуре не приходилось и мечтать, но такое препятствие не могло смутить кулинарного эрудита, подобного профессору Тиксу. Перечитав рецепт еще раз, он решительно встал и отправился на рынок. Вернулся он оттуда не с пустыми руками. Одну из загадок записи он разгадал походя, зная, что под другими хорошими травами средневековые кулинары подразумевали тмин, розмарин, эстрагон, анис, сельдерей, укроп, фенхель и майоран. Загорелась старинная, оставшаяся еще от прежних хозяев, плита. Скромное холостяцкое обиталище наполнилось изощренными ароматами. Не банальной вонью обыкновенной стряпни, а тонкими и вкусными запахами, каждый из которых сам по себе заставлял желудок беспокойно заворочиться. Что же говорить об их сочетании? О настоящей симфонии, услышать которую можно только носом. Из щелей, заинтересованно шевеля усами, высунулись тараканы. Коты на помойке, до которых докатилась выбравшаяся в окно струйка, прекратили драку. Обитающий этажом ниже почтенный торговец мебелью мистер Смит с укором посмотрел на жену. Та демонстративно ничего не заметила. Веспасиан Тикс священно действовал у плиты. В клубах ароматного пара он действовал размеренно и точно, отрезая, смешивая, подсаливая и доводя до готовности. Постороннему он напомнил бы вдохновенного пианиста, инструментом которому служит старая скособоченная плита. Но постороннему неоткуда было взяться в квартире профессора истории. Сладкое дыхание оказалось на столе ровно в 7 вечера. Это время Веспасиан Тикс считал идеальным для вечерней трапезы. Вооружившись ножом, вилкой и постелив на колени белоснежную салфетку, он приступил к дегустации.
1: «Неплохо», — сказал он спустя полчаса, вытирая губы, которые несколько замаслились. «Очень даже неплохо».
0: Подобное высказывание в устах профессора означало ни много ни мало высшую оценку приготовленному блюду. С благостным выражением, каковое мало кому удавалось увидеть на его лице, Веспасиан Тикс проследовал в гостиную, дабы спокойно выкурить трубку. Ночной сон Веспасиана Тикса отличался завидной крепостью, и посему, проснувшись и обнаружив, что за окнами стоит полная темнота, профессор слегка растерялся. Он давно приучил себя подниматься в одно и то же время, но в это воскресенье организм дал сбой. Осталось понять, почему. Веспасиан Тикс прислушался и замер. Сквозь неплотно притворенную форточку в комнату проникали звуки птичьего пения. В
1: самом центре громадного города, в маленьком скверике около дома, где даже листья имели цвет пыли, искренне и страстно пел соловей. Профессор было дернулся, чтобы закрыть форточку, но что-то непонятное, какое-то неясное чувство остановило его. Сидя на кровати, точно мальчишка, он слушал необычный концерт. В глубине сердца ворочалась глухая, беспричинная и мутная тоска. Соловей же старался вовсю. Его голос переливался и щелкал, журчал, подобно ручейку, и Веспасиану Тигзу даже показалось, что он видит звуки песни, вливающиеся сквозь форточку в виде серебристо-мерцающих струек. Следующим днем, выйдя из дома для воскресного мациона, профессор столкнулся с соседом с первого этажа, полковником королевских ВВС в отставке. Они поговорили, обсудив старые болячки и поругав правительство, какой же честный британец будет его хвалить. И профессор, неожиданно решившись, спросил:
2: «А вы не слышали ночью, как пел соловей?»
3: «Какой соловей?»
1: Красное и брылястое лицо полковника, на удивление похожее на бульдожью морду, отразило удивление.
3: «У нас? Помилуйте, это невозможно! Вам приснилось?»
2: «Да, конечно», —
1: ощущая в сердце тоску, ответил профессор и отправился гулять. В этот день он был самым необычным образом рассеян. Четверг в расписании Тигза предназначался для научной работы. Занятий в этот день у него не было. Проснувшись ровно в 8, профессор облачился в халат и принялся неспешно набивать трубку. Сегодня он собирался пойти в библиотеку и посмотреть кое-какие материалы относительно царствования Ричарда «Львиное сердце» и новых налогов, которыми сей король, столь практичный и сколь романтичный, обложил своих подданных. Когда ароматный дым заструился из трубки, Веспасиан Тикс откинулся на спинку кресла, намереваясь спокойно покурить, но тут взгляд его упал на оставленные здесь же на столике кулинарные творения. Повинуясь неясному импульсу, профессор взял книгу в руки. Та зашевелилась, точно ощутившая ласку кошка, и, Тикс поклялся бы в этом где угодно, открылась сама. На той самой странице, где начиналось описание второго рецепта, озаглавленного несколько кичливо «Истинное золото». Первым желанием профессора было отложить книгу в сторону. Какой смысл тратить время на кулинарию, когда всего лишь четверг? Вот в субботу другое дело. Но нечто тонкое, именующееся обычно искушением, исподволя владело душой Тигза. Раньше он очень ловко справлялся с такими вещами, но в последние годы, даже десятилетия, никаких искушений не испытывал, и поэтому сопротивляться оказался не способен. Тяжко вздохнув и ощущая себя преступником, профессор приступил к чтению. «Возьми хорошего бараньего мяса с крестца», — наставляла дорога чудес. «Нарежь тонко и отбей его как следует. Нарежь мелко луковицу и смешай с желтками яиц. Добавь жир, петрушку, имбирь и шафран. Смешай все вместе, намажь этой пастой кусочки мяса и сверни рулетом. Закрепи каждой палочкой и запекай на противне, подоткнув края. Не забывай смазывать яйцом приготовки. Готовые слитки обрызгай кислым соком и посыпь молотым имбирем, корицей и черным перцем». Веспасиан Тикс не отличался богатым воображением, но при чтении он неожиданно почувствовал на языке нежный вкус жареного мяса, оттененный великолепной смесью специй. Ощущение было настолько живым, что он едва не подавился табачным дымом. Недокуренная трубка была затушена и отложена в сторону. Мысли о библиотеке и научной работе куда-то делись из головы Веспасиана Тикса. С неприличной для своего возраста и положения поспешностью он принялся одеваться. Через 5 минут профессор был уже на улице и, почти пробежав мимо остолбеневшей от изумления обитательницы квартиры из соседнего подъезда мисс Трабл, направился в сторону рынка. Мисс Трабл потрясла головой. Зрелище, представшее ее глазам, было более странным, чем разгуливающий по площади Ватерлоо оранжевый носорог. Поэтому мисс Трабл поступила так, как поступает в подобной ситуации большинство людей. Решила, что ей это все показалось, и пошла по своим делам. Истинное золото было готово тем же вечером. Обжаренные рулетики из мяса, наколотые на деревянные зубочистки, на самом деле походили на причудливые формы золотые слитки. Садясь за стол,
2: Веспасиан Тикс чувствовал себя Мидасом, фригийским царем, которому боги даровали способность превращать все, чего он не коснется, в золото. Получив такой дар, Мидас едва не умер с голоду. Драгоценный металл, сколь его ни грызи, не насытит. Но здесь золото было другое, истинное. Удовольствие же, которое профессор получил от неурочной трапезы, было так велико, что заглушило даже муки совести, возникшие из-за того, что грубейшим образом был нарушен десятилетиями соблюдавшийся распорядок. Спать Веспасиан Тикс отправился в великолепном, хоть и несколько беспорядочном настроении. К учебному процессу, как и ко всем прочим делам, Тикс подходил серьезно и основательно. План лекций по любому из читаемых им курсов составлялся загодя и не подлежал никаким изменениям. На эту пятницу по расписанию выпадала лекция, которую профессор намеревался посвятить теме «Эволюция государственных учреждений в Англии в период существования Анжуйской империи». То, что подобная тема, как и многие другие, способна вызвать у слушателей лишь скуку, Тикс заволновало мало, а если честно, не волновало вовсе. Он прекрасно знал, что студент, желающий сдать экзамен, должен эту лекцию посетить и так или иначе прослушать. Взобравшись на кафедру, Тикс привычно окинул взглядом аудиторию и развернул конспект. Особой нужды в нем не было. За долгие годы преподавания профессор знал все лекции наизусть, но по привычке продолжал носить с собой запись.
4: «Итак, леди и джентльмены, — сказал он, — приготовьтесь записывать». Начнем, пожалуй, с роли шерифов в английском обществе в начале правления Генриха II.
2: И тут Веспасиан Тикс неожиданно замолчал. Что-то смутное овладело его душой, а пришедшая в голову мысль и вовсе оказалась настолько чужой, что впору было подумать, что она забрела сюда по ошибке. Сколько же можно повторять одно и то же? Студенты смотрели на профессора с недоумением. Тот застыл на кафедре с выражением мучительного раздумья на лице, словно никак не мог собраться с мыслями. В задних рядах слушателей начались перешептывания и смешки.
4: «Нет, пожалуй, эта тема уж больно тоскливая», — сказал Веспасиан Тикс
2: и неожиданно улыбнулся. Аудитория смолкла. Происходила вещь настолько невероятная, что даже вообразить ее было невозможно. Преподаватель, славящийся крайней педантичностью и формализмом, неожиданно проявил человеческие черты.
4: «Шерифы подождут», — сказал он легким шагом, спускаясь с кафедры и подходя к окну.
2: Попавший на лицо солнечный свет заставил профессора сощуриться.
4: «Из моих лекций вы могли сделать вывод, что Средневековье — эпоха исключительно мрачная и кроваво-занудная». «Так вот это не так!»
2: Вместе с последней фразой Веспасиан Тикс резко повернулся, заставив слушателей вздрогнуть.
4: «Возьмем, к примеру, статуи», — сказал он, прохаживаясь вдоль первого ряда. «Вы привыкли к тому, что они одного цвета, того материала, из которого их изготовили. А вот в 12-13 веках их было принято раскрашивать, и не только одежду, а лица. Косметики на изображение святых тратилось не меньше, чем на прекрасных дам».
2: И профессор игриво подмигнул. Восхищенно внимавшая аудитория дружно, точно по команде, расхохоталась. И это на лекции у Веспасиана Тикса, где обычно скучали даже мухи. Дальше дело продолжалось в том же почти фантастическом духе. Расставаясь в этот день со студентами, профессор приветливо кивал им на прощание, чем едва не довел одну нервную девушку до истерики. В субботу Тикс проснулся с первыми лучами светила. Вскочив с кровати, едва накинув халат, он бросился в гостиную, где на столике лежала «Дорога чудес», и даже не вспомнил о любимой трубке. Руки его при этом дрожали. Увидевший это, решил бы, что бесстрастный и выдержанный точно айсберг профессор попросту сошел с ума. Но, к счастью, видеть это было некому. Для очередного рецепта, именуемого «первовещество», ему понадобились некоторые вещи, которые не так часто бывают нужны обычным хозяйкам. Спинная часть кабана, гвоздика в бутонах, ягоды можжевельника и мармелад из плодов боярышника. Чтобы достать их, пришлось попотеть, и домой тяжело нагруженный Тикс вернулся довольно поздно в нарушении всяческого распорядка. Встретившая его на улице мисс Трабл решила, что ее часы чудовищно спешат.
1: Поверить в это было легче, чем в непунктуальность профессора. А он, ворвавшись к себе в квартиру, тут же ринулся к плите и колдовал около нее несколько часов, готовя маринад, заливая им мясо, томя его в просторной керамической гусятнице, а затем прожаривая на противне. Финальным аккордом стало приготовление соуса. Но результат трудов превзошел все ожидания. Первовещество оказалось настолько вкусным, что профессор, вопреки обычной умеренности, съел всю немалую порцию, да еще и подчистил подливку хлебом. Время было уже позднее, и сил после этого у него хватило только на то, чтобы добраться до кровати. Сон его был беспокоен. Тикс вздрагивал и постановал под одеялом, словно его мучили кошмары, хотя являвшиеся одно за другим яркие и красочные видения не содержали даже намека на страх. Лишь под утро профессор успокоился и далее спал совершенно беззвучно.

0: Миссис Баттон в девичестве Тикс обладала великолепно выдержанным характером. Проведя 30 лет замужем за взбалмошным владельцем небольшого кафе и вырастив троих детей, она выработала жизненную философию по устойчивости, сравнимую со старым валуном. Ничто не могло вывести почтенную даму из равновесия. Явись к ней сам архангел Михаил, она бы лишь радушно улыбнулась и предложила ему выпить чашечку чая. Но даже она почувствовала удивление, когда солнечным воскресным утром к ней в дом пришел брат, которого она не видела почти 10 лет. Общались они, несмотря на то, что жили не так далеко, с помощью поздравительных открыток.
1: «Господи, Веспасиан!» — сказала она, открыв дверь и обнаружив за ней долговязую фигуру в песочном костюме. «Это ты? Что-то случилось?»
2: «Ничего, Гортензия!»
0: Профессор Тикс улыбнулся, криво и неумело, но все же улыбнулся, и это заставило миссис Баттон заподозрить неладное.
2: «Просто я решил тебя навестить».
1: «Да?»
0: Миссис Баттон была бы удивлена меньше, явись к ней с визитом премьер-министр или даже королева, а не ее брат, который никогда не подозревал ни о каких человеческих чувствах и не испытывал особой необходимости в общении с людьми, пусть даже и родственниками.
1: «Заходи».
0: Принимая у гостя шляпу и трость, она получше разглядела его и обнаружила, что Веспасиан, с детства отличавшийся дотошной аккуратностью, криво повязал галстук, а выглядывающая из-под костюма рубашка выглядит возмутительно мятой.
1: «Чаю?»
0: — предложила миссис Баттон, безуспешно пытаясь поймать ускользающее душевное равновесие.
2: «Пойдем просто поболтаем», — сказал профессор, повергнув сестру в еще больший шок. «Мы ведь так давно не виделись».
0: Миссис Баттон проводила брата в гостиную, усадила в кресло и сама уселась напротив. Неподвижное обычно, выражающее лишь интеллектуальное презрение ко всему вокруг, лицо Веспасиана сегодня явственно показывало смущение.
2: «Ты знаешь, Гортензия, — сказал он, — мне стыдно, что я так редко тебя навещал, и племянников... Как они, кстати?»
0: Ошеломленная, миссис Баттон даже не нашлась, что ответить. Но собеседник словно и не заметил ее молчания. Он продолжал говорить горячо, порывисто, словно и неумудренный жизнью профессора, 20-летний юноша, отчаянно пытающийся открыть душу.
2: «Ты знаешь, я лишь недавно понял, что прожил жизнь зря. Она была пуста и бессмысленна, словно высохший плод. Теперь же я словно прозрел. Пелена упала с моих глаз. Я увидел всю свою никчемность».
0: Миссис Баттон слушала молча, не очень понимая, что происходит. А Веспасиан Тикс, который неожиданно, чуть ли не впервые в жизни ощутил потребность, чтобы его выслушали, говорил и говорил, не переставая. Смысла в его словах было куда меньше, чем горячих, живых эмоций. А закончил он свою речь и вовсе странно.
2: «Хорошо, что я тебя застал», — сказал профессор и улыбнулся на этот раз грустно. «Знай, что я завещаю все свое имущество тебе».
1: «О чем ты говоришь?» — возмутилась миссис Баттон. «Ты всего на 5 лет меня старше. Тебе жить да жить!»
2: «Может быть и так», — не стал спорить Веспасиан. «Но ты должна об этом знать на всякий случай».
0: После этого он поднялся и принялся прощаться. Всякий случай наступил спустя 5 дней. Миссис Баттон вызвали в полицию, чтобы допросить по делу об исчезновении профессора Тикса.
1: «Как так?»
0: Узнав от молодого и очень вежливого следователя, что ее брат пропал, миссис Баттон ощутила, что броня ее уравновешенности готова дать трещину.
1: «Вот так», —
0: развел руками следователь. «Мистер Тикс не явился на работу впервые за 35 лет. Обеспокоенные сотрудники университета попытались найти его, но безуспешно. Когда вы виделись с братом последний раз?»
1: 5 дней назад, — сообщила миссис Баттон. «Он вел себя довольно странно».
0: Выяснив все подробности состоявшейся тогда беседы, следователь извлек из папки лист бумаги. «Вот, посмотрите», — сказал он, — «это мы нашли в его квартире прямо на рабочем столе. Предположительно, эту записку написал ваш брат». Миссис Баттон ощутила, как неожиданно заколотилось сердце, но записку взяла не дрогнувшей рукой.
2: «Истинные чудеса», — гласили ровные, идеально правильные буквы, какими всегда и писал Веспасиан, — «случаются и в наши дни. Одно из них произошло со мной. Я...»
0: Дальше все оказалось густо зачеркнуто. Читаемой оставалась лишь последняя строчка, казавшаяся полной бессмыслицей.
2: вылупившейся из кокона бабочки бесконечный полет.
3: «Это писал он»,
1: — твердо сказала миссис Баттон. «Судя по всему, ее брата не убили и не похитили, а это главное.
3: Но что бы это значило?»
1: «Мы и сами хотим знать», — развел руками следователь. «Мы обыскали квартиру, но все на месте, следов борьбы нет.
2: Нам помогло то, что хозяин вел подробный каталог предметов домашнего обихода. Судя по нему, пропала кое-какая одежда и несколько книг».
3: «Каких?»
1: — спросила миссис Баттон. «По алхимии», — пожал плечами следователь. «Если интересно, можете потом посмотреть». «Теперь более практические вопросы. Вы единственная наследница, а профессор Тикс считается без вести пропавшим».
0: Букингем-стрит так и оставалась одной из самых узких улиц в этой части города. На бульваре Виктории шуршали листву и липы, голуби на площади Ватерлоо радостно ворковали, а в букинистической лавке звенел колокольчик, приветствуя посетителей. Не хватало только профессора Веспасиана Тигза. Исчезнув внезапно и странно, он породил множество сплетен и легенд, одну нелепее другой, которую добрые горожане рассказывали гостям за чаем.
4: «Сошел с ума и сбежал в Африку!» — говорили одни.
2: «Его похитили инопланетяне!» — шептали другие.
0: «Тут замешаны масоны!» — многозначительно поднимали бровь третьи. Миссис Баттон тоже не знала правды. Но она не мучилась догадками, а просто верила, что ее брат живет где-то далеко, живет открыто, весело и счастливо, как он никогда не жил здесь.
3: Иногда она мечтает, что он вернется, постучит в ее дверь, но потом неожиданно понимает, что для этого ей самой придется совершить настоящее, истинное чудо. И, повздыхав немного, отправляется гулять или пить чай к соседке.

Девушка в сундуке. Джонни Мэнлоу со злостью пнул чердачную лесенку и с размаху шлепнулся на ступеньку. Его учительница, его собственная домашняя учительница, все-таки не пришла. И во всем доме с ним никто не станет заниматься. Вечеринка внизу была в полном разгаре. Доносившиеся звуки казались насмешкой. Смех, звяканье шейкеров, музыка. Джонни думал, что спрятался от них сюда, в одиночество. Его учительница должна была прийти сегодня и не пришла. А мама с папой так заняты распитием коктейлей, что обращали на Джонни не больше внимания, чем на собственную тень. Джонни отступил еще в сумрачное убежище заброшенного чердака. Но даже здесь, после полуденную духоту и залежалую пыль, ворошили залетные звуки. Джонни огляделся. По темным углам таились в паутинных саванах старые сундуки. Сквозь маленькое замызганное окошечко пробивался солнечный луч, как бы для удобства любопытных мальчишечьих глаз. Вот, например, сундук в северном углу. Всегда был закрыт, заперт, и ключ куда-то спрятали. А сейчас защелки-то опущены, а вот медный язычок замка откинут. Открыт. Джонни подошел к сундуку, выковырил защелки из пазов и приподнял тяжелую крышку. На чердаке разом похолодало. Внутри лежала она. Свернувшись клубочком, такая молодая, красивая. Тонкое лицо, как меловая черта на аспидной доске волос. Джонни тихонько вздохнул, не отпуская крышки. Духи все еще не улетучились. Она выглядела такой же одинокой и заброшенной, каким чувствовал себя Джонни. Он ее прекрасно понимал, на чердаках всегда копятся забытые, никому не нужные вещи. Очевидно, она задохнулась. Кто-то скрыл ее красоту под тяжелой непроницаемой крышкой. Белые пальцы, как экзотический цветок, покойно лежали на прозрачно-розовом платье. Секундой позже Джонни заметил на полу смятый клочок бумаги, кусочек записки, сделанный ее почерком. «Вам придется возместить мне то, чего я была лишена все эти годы. Это не будет сложно. Я могу стать учительницей Джонни. Это легко объяснит мое присутствие в доме. Элли». Джонни посмотрел на ее мертвое лицо. Точно она заснула на вечеринке, а кто-то отнес ее сюда на чердак и прихлопнул сверху сундучной крышкой. Сумерки смыкались вокруг Джонни, то стягивались вокруг горла, то отступали. «Ты моя учительница», — тупо повторял он. «Моя собственная и единственная учительница, а тебя... Тебя убили. Зачем кому-то тебя убивать?» Эту мысль прогнала другая. Он,

0: Джонни Менлоу, сын Менлоу из высшего света, нашел самый настоящий труп. Точно. Глаза мальчика широко распахнулись. Уж теперь-то мама с папой его обязательно заметят. Куда там, даже бабушка перестанет играть целыми днями в шахматы с дядей Флинни, подавится Бренди, глянет на Джонни сквозь толстые очки и воскликнет: «Господи, мальчик, так ты не зря весь дом ставил на голову». Точно, точно, Джонни сморгнул. Сердечко его колотилось. Кузен Уильям может даже упасть в обморок. Он, Джонни Менлоу, нашел покойницу. Это его, не мамины фотографии будут печатать в вечерних газетах. Спрятав записку в кармане, Джонни в последний раз поглядел на длинные ресницы и розовые губы и черные косы девушки в сундуке и прикрыл за ней крышку. Он завизжит с верхней ступеньки лестницы и будет визжать, пока небо не упадет на землю, а гости на пол. Вот так. Повизжал он неплохо. По лестнице, через зал, визгом пробивая себе дорогу в толпе, Джонни пробрался к маминому сверкающему вечернему платью и вцепился в него изо всех сил. «Джонни, Джонни, зачем ты пришел? В чем дело?» «Я тебе сказала...» Детское мамино личико опустилось сквозь искристый туман. Джонни набрал полный кулак блесток и провизжал: «Мама, там на чердаке труп!» Все лица обратились к нему. Точно зрители на стадионе. Мамино лицо напряглось, потом расслабилась. «Отпусти мое платье, милый, испачкаешь. Посмотри на свои руки, ты весь в паутине. А теперь беги к себе, будь хорошим мальчиком». «Ну, мам», — проныл он, — «там труп». «Господи боже», — вздохнул кто-то в толпе, — «точно как его отец». «А вы замолчите», — Джонни сердито оглянулся, — «там правда труп». А мама его не видела. Она смотрела на гостей, и Джонни оставалось только взирать снизу на ее лебединую шею с бьющейся жилкой, на изящный подбородок, на пальчики, поправляющиеся, сбившиеся, как каштановый локоть. «Пожалуйста, простите, Джонни», — проговорила она. «Дети, знаете, так впечатлительны». Подбородок опустился. В голубых глазах застыли сумерки. «Иди наверх, Джонни». «Ух, ну, мам!» Мир рушился. Блестки выскользнули из пальцев, взгляды гостей внезапно обожгли ненавистью. «Ты слышал, что сказала мама?» Это уже папин звучный голос. Бой проигран. Джонни дернулся, окинул зал прощальным мрачным взглядом и бросился вверх по лестнице, утирая наворачивающиеся на глаза слезы. Он повернул медную ручку двери. Бабушка, как всегда, играла в шахматы с дядей Флинни. Солнечный свет бил в огромное окно и отскакивал от бабушкиных очков. Игроки даже не подняли голов. «Бабушка, простите, но...» Старушка постучала тросточкой по сухому колену. «Но...» «Там на чердаке труп, а мне никто не верит». «Иди, Джонни». «Но там и вправду труп!» — вскрикнул Джонни. «Знаю, знаю. А теперь беги и принеси кузену Уильяму бутылку коньяка. Марш!» Джонни сбегал в винный погреб, достал бутылку коньяка, поднялся наверх и постучал в дверь. Ему показалось, что за дверью всхлипнули, потом послышался торопливый шепот кузена Уильяма. «Кто там?» «Коньяк». «О, чудно, чудно». В дверь просунулась безвольная кроличья личико кузена Уильяма. Мягкие ручки вцепились в протянутую бутыль. «Слава тебе, Господи! А теперь сгинь, дай мне надраться». Дверь захлопнулась, но Джонни успел бросить взгляд на модельную комнатушку кузена Уильяма. Замершие на полушаге манекены в многоцветных шелках, приколотые к стенам акварельные наброски костюмов, шляпок, накидок, яркие груды катушек и клубков. Потом щель закрылась, щелкнул замок, и кузен Уильям нервно забулькал коньяком по другую сторону блестящей дверной ручки. Джонни глянул на висящий в коридоре телефон. Он подумал о том, что папа с мамой танцуют, дядя Флинни и бабушка играют в шахматы, кузен Уильям тихо пьет, а сам он бродит как чужой по этому огромному гулкому дому. Он схватился за телефон.
1: «Мне надо... То есть, дайте полицию».
0: Голос оператора заглушило глубокое: «Повесь трубку, Джонни, и немедленно ложись спать». Звучный, культурный папин голос. Джонни медленно положил трубку. И это его награда? Он сел прямо на пол и тяжело, бессильно заплакал. Теперь он понял, каково было девушке в сундуке, когда ее прихлопнули крышкой, а его вот так прихлопнули пятеро. Он все еще ерзал в постели, когда дверь тихонько приоткрылась и в комнату заглянула голова. Курчавая, большая голова дяди Флинни, чтобы одарить мальчика ласковым взглядом больших черных круглых глаз. Неторопливо и неслышно дядя вошел в комнату, пристроился на краешке кресла, как тихая птичка на насесте, и сложил вместе пальцы перышки.
1: «Раз ты сегодня лег пораньше, — сказал он, — то я тебе и сказку на ночь тоже пораньше расскажу, ладно?»
0: Джонни считал, что он уже слишком взрослый для сказок. А уж слушать сказки на ночь, он, выросший среди взрослых людей и взрослых умных разговоров, и вовсе считал ниже своего достоинства.
1: «Ладно, дядя Флинни», — пробормотал он с мученическим вздохом. «Давай».
0: Дядя Флинни так вцепился в обтянутые отглаженными черными брюками колени, словно те готовы были взорваться.
1: «Жила-была однажды женщина, молодая и прекрасная».
0: «О-хо-хо, эту историю Джонни слышал уже тысячу раз. У нас на чердаке труп», — обиженно подумал он, — «а мне приходится слушать старые сказки».
1: «И прекрасная дева полюбила юного рыцаря», — продолжал дядя Флинни. «И жили они счастливо многие годы, пока не пришла тьма, не похитила юную деву и не скрылась с ней».
0: Дядя Флинни выглядел очень старым и очень грустным. «А потом рыцарь вернулся домой», — напомнил ему Джонни. Дядя Флинни его не слышал. Он продолжал рассказывать странным, тихим, монотонным голосом.
1: «Рыцарь преследовал тьму по всей темной земле. Но как ни молил он, как ни пытался догнать тьму, это ему не удалось. Жена его сгинула навеки. Навеки».
0: Дыхание дяди Флинни стало неровным и резким. Глаза горели мрачным огнем, губы дрожали, белые пальцы стискивали колени. Он был уже не собой, а рыцарем, скачущим где-то далеко, за миллион миль отсюда, по темной земле.
1: Но рыцарь все искал и искал, потому что он дал клятву, что когда-нибудь найдет и убьет тьму. И чудо из чудес, он настиг ее, он убил тьму. Господи Боже, убив ее, он увидел, что лицо тьмы было лицом его погибшей супруги, а сам он становится все темнее и темнее.
0: Конец. Джонни очень надеялся, что продолжения не будет. Дядя Флинни сидел, задыхаясь и дрожа посреди созданных его словами сумерек, забыв о Джонни. Просто сидел, и Джонни пробрал озноб.
1: «Спасибо. Спасибо, дядя Флинни», — пробормотал он. «Спасибо за сказку».
0: Дядя обратил к нему невидящий взгляд. «Что?»
1: «А».
0: Он расслабился, признав племянника.
1: «Конечно, сколько угодно».
0: «Ты так раскочегарился, дядя Флинни».
1: Дядя тихо отворил дверь. «Спокойной ночи, Джонни».
0: «Дядя!»
1: «Да».
0: Джонни зажал рот ладонью.
1: «Ничего».
0: Дядя ушел, шаркая ногами, и дверь мягко затворилась.
1: Джонни яростно запрыгал на пружинах. «Сколько я всего делаю, чтобы только все были счастливы. Дядю Флинни выслушивать, бабушке не подносить, у мамы под ногами не путаться, папу слушаться, а кузена Уильяма спаивать». Пу!
0: Как он от них всех устал.
1: «Почему бы им для разнообразия не обратить внимание на него?»
0: Вечер продолжался. Джонни соскользнул с постели, приложил ухо к замочной скважине и прислушался. Целый час по лестнице ходили. Топотала бабушка и перестукивала ее тросточка, шаркал ногами дядя Флинни, размашисто и ровно ступал папа, плыла мама и спотыкался кузен Уильям. Слышались голоса, спорили, понукали, ссорились. Папа кого-то убеждал, мама критиковала, бабушка отчитывала, кузен Уильям всхлипывал, а дядя Флинни молчал. Пару раз скрипнула чердачная дверь. Но к комнате Джонни никто даже не подошел. Вечеринка внизу безмятежно продолжалась. Спускалась зябкая осенняя ночь. Но, наконец, наступила тишина. Джонни ринулся по пыльной темной лестнице на чердак. Сердце его лихорадочно билось, он им покажет. Странно, но сундук оказался совсем не тяжелым. Всего и дел подтолкнуть его к лестнице, а там он сам покатится. А потом еще один толчок, и сундук, кувыркаясь, полетит в гостиную. Вот теперь ему уж точно все поверят.
1: Джонни повернул сундук.

0: Толпа бормотала. Радиола играла. Мама и папа плыли в разноцветном людском потоке. Огоньки, вокруг которых трепыхали воображаемыми крылышками мошки высшего общества. И эту идиллию снова прервал голосок Джонни с верхних ступенек лестницы. «Мам! Пап!» — крикнул он изо всех сил. Все обернулись и посмотрели, как на приеме. По лестнице спустилась женщина. Кто-то, конечно, завизжал. Почти как кузен Уильям, но все остальные молча глядели, как женщина в прозрачном вечернем платье спускается по лестнице. Ну, не совсем спускается. Скатывается. Ступенька за ступенькой, вниз и вниз, бессуставно, бескостно, мертво. Руки, ноги, голова болтаются, волосы темным бичом шлепают ступеньки. Джонни кубарем скатился за ней.
1: «Я же говорил, мама, пап, я ее снова нашел, нашел!»
0: Он навсегда запомнит мамино лицо в этот миг. В миг, когда она наотмашь ударила его по лицу и прохрипела: «Джонни!
1: Позовите полицию!» — скрикнул кто-то.
0: А кто-то другой уже накручивал диск телефона. Папино лицо стало глухо спокойным и серым, очень старым и усталым. Джонни отшатнулся от удара и вцепился в перила.
1: «Она меня никогда раньше не била», — думал он. «Никогда. Она всегда была такая добрая, ласковая, только рассеянная немного. Но раньше она меня не била».
0: А потом все вокруг рассмеялись. Кто-то показал на тело, и все покраснели и рассмеялись. Даже папа, но одними губами. «Черт меня побери», — прорезал шум чей-то голос. «Так вот что за труп мальчишка нашел наверху. Манекен». Конечно, разодетая кукла. Неудивительно, что ребенок принял ее за тело. И снова громкий смех. Джонни потянулся и дрожащими пальцами нащупал откинувшуюся руку. Отдернулся, нащупал снова. Холодный твердый пластик.
2: «Это не тело».
0: Он поднял недоуменный взгляд, покачал головой и отодвинулся.
2: «Это совсем не тело. То было другое, теплое, мягкое. Там лежала настоящая девушка».
0: «Джонни». Папины губы перестали улыбаться. Мама так стиснула кулак, что побелели костяшки.
2: «И все равно это не она!» — выкрикнул Джонни и заплакал.
0: Слезы смывали мир по частям, как дождь, заливающий ветровое стекло.
2: «И все равно она была мертвая и не гипсовая. Вот!»
0: Дом гудел до полуночи. За закрытыми дверями люди говорили, спорили. Однажды Джонни даже показалось, будто кузен Уильям схлипывает. Топотали по лестницам ноги, загорался и гас свет. Но, наконец, все улеглись, а Джонни смог сесть в постели и откинуть одеяло. Тот двойной щелчок. Кузен Уильям запер дверь своей спальни. Зачем?
2: Потому что кто-то или что-то бродит по дому.
0: Джонни вздрогнул. Дверная ручка повернулась. Дверь чуть приоткрылась. Из темноты коридора что-то или кто-то вглядывался в темноту спальни. Странная штука, сердце. Сердце Джонни, как ртутный шарик, заметалось в груди.
2: А что-то все стояло за полуоткрытой дверью, вглядываясь, всматриваясь.
0: Потом спокойно закрыла дверь за собой и исчезла. Джонни вколотил защелку на место и обессиленно прислонился к двери.
2: «Теперь никакая тень не ворвется».
0: Но шаги удалялись и, наконец, стихли. На подгибающихся ногах Джонни проковылял к кровати.
2: «Мама, мам!» — кричал он про себя. «Ты так разозлилась на меня, потому что я устроил сцену перед гостями. Ты бы меня убила, мама! Может, между девушкой в сундуке и папой было что-то нехорошее, и ты ее из-за этого убила? А раз я попался на дороге, что ты со мной сделаешь? Ой, нет, мама, только бы не ты!»
3: «Пап, ты заставил меня повесить трубку. Ты тоже боялся, что все выплывет наружу? Боялся за свой бизнес, за свои деньги, за репутацию и членство в клубе? Это ты стоял за дверью, как бессловесная тень? Я всегда тебя любил больше всех, а сегодня ты все время молчишь и даже на меня не смотришь.
0: А еще кузен Уильям. Он мог подменить тела, чтобы обмануть Джонни. Он мог подложить в сундук один из своих манекенов. Может, она была подружкой Уильяма? Угрожала ему? Или он боялся за свою репутацию? Может, это он стоял за дверью? Он со своими манекенами и знаменитыми дорогими платьями для дорогих женщин? А может,
1: тихонький дядя Флинни со своими сказками на ночь. Он так любил маму, свою сестру. Он бы что угодно сделал для нее, или папы, или бабушки, или кузена Уильяма. Смог бы он убить ради них, чтобы в их дом никто и никогда не входил. Бабушка, которая целыми днями только и делает, что играет в шахматы, да пьет неразведенные бренди. Всю жизнь она обустраивала этот дом. Вся ее жизнь — это высший свет, положение, строгий вкус. Что бы она сделала, когда чужой человек попытался бы править этим старым домом? Что бы она с ней сделала? Все они! Все! Джонни трясся, и пружины под ним тихо поскрипывали. Всего одна женщина вошла в этот старый пронавтолининый дом, а испугались все до единого. Всего одна женщина. Джонни протянул руку и нащупал на столе ту записку, что нашел в чердачной пыли. Мысли его возвращались к ней снова и снова. «Вам придется возместить мне то, чего я была лишена все эти годы. Это не будет сложно. Я могу стать учительницей Джонни. Это легко объяснит мое присутствие в доме. Элли». Джонни повернулся к стене. «Эль, учительница моя, где ты?» — спросил он в темноту. «Отдыхаешь в одиночестве в студии кузена Уильяма среди манекенов? Неподвижно играешь с бабушкой в шахматы или лежишь в темном, сыром подвале среди винных бутылок? Сегодня ты останешься в этом доме, а завтра тебя тут может и не оказаться.
3: Если я тебя не найду».
1: Сад был огромен. Цветник, сауна, бассейн, домик для прислуги легко терялись среди плодовых деревьев. Между аллеей сикаморов и высокой живой изгородью, отделявшей сад от улицы, на перегретой солнцем лужайке рос дубок. По другую сторону изгороди прохаживался полицейский. Туда-сюда. Джонни влез на дерево, переполз на свесившуюся наружу ветку и принялся ждать. Полицейский миновал дуб, и Джонни пошуршал листьями.
4: «Эй, сынок!» — полицейский обернулся. «А ну, слезай! Упадешь еще?»
1: «Ну и что?» — отозвался Джонни. «У нас в доме женщины мертвые, и все это скрывают».
4: Полицейский выдавил улыбку. «Да ну!»
1: Джонни поерзал на ветке.
3: «Я ее в сундуке нашел. Кто-то ее убил. Я хотел вчера вызвать полицию, но папа мне не позволил. Я сундук вывернул, и она упала и покатилась по лестнице. Только это вовсе не женщина оказалась, а манекен».
4: «Но-но!» — полицейский весело хмыкнул.
3: «Только вторая женщина была настоящая», — настаивал Джонни.
4: «Какая вторая?»
3: «То есть первая. Кузен Уильям, он модельер. Он ее и подменил. Видели бы вы их сегодня утром. Пытаются веселиться, как в кино, только меня им не обмануть. Не веселые они. Мама усталая и нервная. Интересно, долго они еще выдержат, прежде чем кричать начнут?»
4: Полисмен скривился. «Господи боже, ты точно как мой мелкий. Все у него комиксы с дезинтеграторами. Боже мой, это ж преступление — давать детям в руки такое чтиво. Убийство, трупы».
3: «Но это правда!»
4: «Пока, малыш».
1: Полицейский двинулся дальше. Джонни вцепился в ветку так, что дерево задрожало, потом спрыгнул на тротуар и бросился полицейскому вслед.
3: «Вы должны пойти посмотреть. Они ее увезут, если вы не найдете, и тогда уже никто никогда ничего не узнает».
4: «Слушай, малыш», — терпеливо сказал полицейский, — «я никуда без ордера войти не могу. И откуда я знаю, что ты не врешь?»
1: «Ну вот, теперь он шутит».
3: «Вы должны мне поверить!»
4: «Держи!»
1: Полисмен взял Джонни за руку и повел куда-то.
3: «Куда мы идем?»
4: «К твоей маме!»
3: «Нет!»
1: Джонни попытался вывернуться из цепкой хватки.
3: «Это не поможет! Она будет меня ненавидеть, а вам наврет!»
1: Но полисмен провел его к парадному и позвонил в колокольчик. Дверь открыла горничная, но мама подошла тут же, белая, как молоко, со сбившейся на бок прической. Накрашенные губы лежали на лице нелепым мазком, под глазами висели синие мешки.
3: «Джонни!»
4: «Следили бы вы за ним получше, мэм», — посоветовал полисмен. «А то бегает по улице, еще под машину попадет».
3: «Спасибо, офицер».
1: Полисмен глянул на нее, на мальчика. Джонни хотел заговорить, но из горла выдавился только всхлип. Дверь захлопнулась, оставляя полицейского на крыльце, и из глаз Джонни покатились слезы. Мама ничего ему не сказала. Ни словечко, только стояла бледная, одинокая, заламывая пальцы. И все. После обеда Джонни сел и сосредоточенно записал в 10-центовом блокноте все, что знал о девушке в сундуке, кузене Уильяме,

пришла в дом, папа ее убил. Джонни задумчиво вытянул губы. Или мама ее убила. В голове у него мешались...

но Стив. Вот так. Джонни писал старательно и быстро. Посмотрим. А кузен Уильям? Может, она все-таки его подружка? Джонни на это немного надеялся, потому что недолюбливал кузена. А может, это что-то в прошлом бабушки или дяди Флинни? А как насчет Джонни? Бабушка зовет. Джонни поспешно убрал блокнотик. Подталкивая Джонни тросточкой, бабушка провела мальчика в свою комнату, усадила за шахматную доску и указала подбородком на белые фигуры. «Это твои, мои черные», — она призадумалась. «Как обычно». «Мы играть не сможем», — заявил Джонни. «У тебя двух фигур нет». Бабушка глянула на доску. «Снова дядя Флинни. Он вечно уводит фигуры у меня из-под носа. Все равно сыграем. Мне и того хватит. Ходи». Она ткнула узловатым пальцем в доску. «А где дядя Флинни?» «Поливает сад. Ходи». Джонни завороженно смотрел, как шевелятся ее пальцы. Бабушка нагнулась над полированным клетчиком доски. «Мы все хорошие люди, Джонни. 20 лет мы так славно жили в этом доме. Ты провел в нем лишь малую часть этих лет. Мы никогда не искали трудностей на свою голову. И ты их нам не ищи». В окно билась большая черная муха. Где-то на первом этаже капала из крана вода. «Я не ищу трудностей», — выдавил Джонни. Шахматную доску опять смыли струйки цветной воды. «Папа сегодня за завтраком был такой бледный, странный. А почему он так переживает из-за куклы, бабушка? А мама вся взведенная, как пружина в часах, вот-вот прыгнет. Из-за куклы так ведь не переживают, правда?» Бабушка помедлила над черным слоном, спрятавшись, как дряхлый рак-отшельник, в кружевную раковину. «Не было никакого трупа. Фантазия у тебя разыгралась не в меру. Забудь об этом». Она так глянула на Джонни, точно

0: это. Не знаю, почему все сваливают на меня. Просто забудь. Они играли в шахматы до заката. И снова ужин был съеден торопливо. В доме как-то сразу стемнело, и все поспешно разошлись по своим спальням. Джонни слушал, как часы отбивают четверти. В дверь постучали.
1: «Кто там?»
0: «Дядя Флинни».
1: «Чего тебе, дядя?»
0: «Пора рассказать на ночь сказку».
1: «Ой, дядь Флинни, только не сегодня».
0: «Нет, сегодня». «Это особая сказка, самая особенная сказка».
1: «Я очень устал, дядя Флинни», — проговорил Джонни. «В другой раз, а? Только не сегодня».
0: Дядя Флинни ушел. Часы все били. 10. Рано. 11. Еще рано. Без четверти полночь. Джонни открыл дверь. Дом спал. Лунный свет лился в высокие окна, большая парадная лестница сияла нетронутым блеском, нигде не шевелилась и тень. Джонни закрыл дверь. Где-то в тишине бабушка тяжело похрапывала под балдахином и очень тихо позвякивало стекло, будто в комнате кузена Уильяма нервно перекатывались бутылки. У лестницы Джонни остановился. Вот если он сейчас вернется в кровать, вернется и все забудет, не станет и трудностей, все будет как пару дней назад.

свои бредовые, бессмысленные сказки на ночь. Но все не так просто. Возврата нет. Идти можно только вперед. Папа, его единственный друг,

этом доме. Но Джонни тоже стал чужим. И поэтому он хотел отыскать ее снова, как потерянную сестру. Ее надо найти, надо помнить, и нельзя забыть. Джонни осторожно щупал ногой каждую ступеньку, цепляясь за перила. На чердаке ее уже нет, и в комнатах тоже. Как они могли бы спать рядом с ней? Может, внизу? Где-то в отложениях темноты, но не в комнатах прислуги, конечно. Едва он добрался до последней ступеньки, как наверху медленно-медленно отворилась и вновь закрылась дверь. Звука не было, но кто-то спокойно и неслышно прошел и встал на верхней ступеньке парадной лестницы. Джонни замер, вцепившись в стену, точно тень. Пот стекал по лицу, капал с подошек. Он не видел, кто молча стоит там, в темноте, но ощущал его пристальный взгляд. Но повернуть назад нельзя. Нельзя просто лечь в постель и все забыть. Забыть девушку в сундуке и ее одинокую смерть. Джонни глубоко вздохнул, подождал секунду и, увидев, что стоящий на лестнице не собирается спускаться, ринулся через зал, по коридору, в кухню, через черный ход на освещенные луной просторы сада. Впереди лежали сияющий квадрат бассейна, роща, сауна, по обе стороны от нее цветники и сверху звезды. Чуть дальше виднелись теплица и садовый сарайчик. Туда и побежал Джонни. Тень сарайчика послужила ему убежищем. Оглянувшись, он не заметил в доме ни движения, ни огонька.

0: Джонни дрожал, как вода в бассейне. Ему показалось, что кто-то смотрит на него из окон второго этажа. Намек настоящую фигуру, вроде той, что смотрела с лестницы. Потом она исчезла. Послышались шаги. Кто-то шел по покрытой гравием дорожке, идущей от парадного через рощу сикаморов. Кто-то прятался в тени деревьев, невидимый и едва слышный. А потом внезапно на свет вышла она. Ни мама и ни бабушка. На грани лунного полусвета и рваных теней стояла девушка из сундука. Она молча смотрела на Джонни. Мальчик сглотнул, пальцы его сами собой вцепились в тело. Моргая, он недоверчиво вглядывался в представшую ему картину. Листья сикаморов дрожали на ночном ветру. Где-то за оградой ухнул клаксон, точно заблудившаяся сова. Так она жива! Весь дом просто потешался над Джонни. Это все какая-то невероятная и непонятная шутка. Все они против него. А учительница живая. Не было никакого убийства, и трупа не было. Она пришла, его собственная и ненаглядная, в минуту самого непереносимого одиночества. Джонни выпрыгнул в лунный свет. Он бежал изо всех сил, тихо, не крича и не окликая, по траве, по плиткам вокруг бассейна к сикаморам. А она ждала его, раскинув руки для нежных объятий, и тени сикаморов колыхали ее тонкое вечернее платье. «Элли, это ты!» – прошептал Джонни. Он потянулся к подолу плывущих теней. И вселенная лопнула. Платье взметнулось безумным пьяным вихрем. Девушка из сундука согнулась с хриплым вздохом, падая в обморок. Нет, падая. Тень хлестнула Джонни по лицу раз, другой, третий, оглушая, выбивая всякое соображение. Он упал на колени, и прежде чем успел поднять руки, прикрывая лицо, чьи-то сильные пальцы зажали ему рот. «Мама!» — мелькнула страшная мысль. Мама, одетая в платье девушки из сундука, чтобы подманить его к себе.
1: «Мама, не убивай меня! Не убивай!» — пытался вскрикнуть он. «Прости, что я пытался вызвать полицию. Мама, ты так любишь папу. Ты поэтому убила Элли, да? Мама, пусти! Ты была так на нее похожа в этой тени!»
0: Но руки не отпускали. Удар за ударом и руки, сжимающие его. Такие сильные пальцы, такие толстые, вовсе не похожие. Джонни заходился беззвучным криком. Такие толстые это были пальцы, а слышны были только всхлипывающие жуткие вздохи. Дом качался и кренился где-то сбоку, точно грозя обрушиться и задавить Джонни. Старый огромный дом, где все спят и не видят, как двое молча борются у зеркальной глади бассейна. Джонни как-то вдруг сообразил, что это не мама и не девушка из сундука. Слишком сильные руки. Но кто в доме сильнее мамы?

тверже, суровее. Бабушка. Но тело слишком крепкое. Джонни наполовину вырвался, увидал лужайку под луной, брошенное вечернее платье и руку манекена, рухнувшего на землю, холодного, пластмассового, мертвого. А за спиной Джонни стоял и давил ему на горло кто-то другой. Кузен Уильям. Но нет запаха коньяка, и руки не дрожат, они тверды. Дыхание чистое, ровное, чуть всхлипывающее. Папа! «Пап!» — пытался крикнуть Джонни. «Нет, нет, не надо!» А потом он услышал голос. Что-то маленькое и черное процокало по кафельным плиткам у края бассейна, и Джонни понял. «Ты причинил боль матери!» — прошептал сдавленный голос. «Я не хотел!» — неслышно кричал Джонни. «Если бы не ты, она бы и не узнала, что тьма умерла!» — шуршал голос. «Я не хотел находить девушку из сундука!» — Джонни молча отбивался. «Это ее убьет, а если она умрет, мне незачем жить. Кроме нее у меня не было никого родного 20 лет с тех пор, как это все случилось». Элли пришла на вечеринку. Они пытались одурачить меня, представить ее как чужую, но я догадался. Она поднялась наверх в своем вечернем платье, а я напоил ее бренди со снотворным и уложил спать в старом славном сундуке. Никто бы не узнал, если бы ты не заглянул в сундук. Элли бы просто исчезла. Знали бы только я и бабушка, но ты темный. Ты тоже тьма, как Элли, шептал голос. Когда я вижу тебя, я вижу и ее лицо. Так что... Тьма. Рассудок Джонни бился, как пленник. Дядя Флинни. «Дядя Флинни, почему ты называешь Элли тьмой? Почему? Твоя сказка на ночь столько лет все одна и та. Дядя Флинни, о прекрасной даме и тьме, а теперь тьма стала моей учительницей. За что ты убил ее? Что она тебе сделала? Почему ты зовешь ее тьмой? Что значит твоя дурацкая сказка? Я не знаю. Не убивай меня, дядя Флинни. Вода такая холодная и блестящая, я не хочу прятаться под ее холодным блеском». Джонни уцепился за дядю Флинни и повалился вперед так, что оба рухнули в бассейн. Пальцы отпустили его горло. Вода заливала ноздри, пузыри срывались с губ, а они все боролись в темной воде. Когда Джонни вынырнул, из глубины за ним поднялся большой пузырь, потом еще несколько. В глубине проглядывали очертания старческого тела. Но то было и все. Плача навзрыд, Джонни выкарабкался из бассейна. Когда он увидел валяющийся рядом манекен в вечернем платье, такой одинокий, его рыдания перешли в крик. Нога наткнулась на что-то маленькое и твердое. Джонни машинально подобрал черную шахматную фигурку, одну из тех, что дядя Флинни всегда воровал с бабушкиной доски. Сжав ее в кулаке, Джонни невидящими глазами смотрел, как затихают волны в бассейне, где заснул навсегда дядя Флинни. Все было так нелепо. Так нелепо, что и выдержать нельзя. Он повернулся к дому, смаргивая слезы. Зажигались огни, вспыхивали желтые и оранжевые квадраты окон. Отец, крича, бежал по лестнице. Распахивалась дверь черного хода, а Джонни, плача, опускался.

0: Мама сидела на одном краю кровати, папа на другом. Джонни уже выплакал все слезы и теперь поглядывал то направо, то налево, то на отца, то на мать. «Мам!» Мама не ответила, только слабо улыбнулась и крепко сжала руку Джонни. «Мам, ох, мам!» – пробормотал Джонни. «Я так устал, я не могу заснуть. Почему? Почему, пап?» Он повернулся к отцу. «Что случилось, пап? Я не понимаю!»
1: Видно было, что папе тяжело говорить, но он все же ответил. 20 лет назад, — проговорил он, — дядя Флинни был женат. Его жена умерла родами. Дядя Флинни очень любил свою жену. Она была очень красивой и доброй. А ребенка он возненавидел. Не хотел его видеть. Думал, что это ребенок убил его жену. Ты понимаешь его, правда? Представь, как бы я чувствовал себя, если бы умерла мама». Джонни неуверенно кивнул. На самом деле он не очень понимал. «Дядя Флинни отдал ребенка в приют. И нам не сказал, какой. А девочка выросла, озлобленная на дядю Флинни за то, что он с ней так обошелся. Она ведь не по своей воле родилась, понимаешь, сынок?»
0: «Да, папа».
1: «А месяц назад Элли, выросшая уже девочка, нашла нас и написала письмо. Мы предложили ей место учительницы. Это было только справедливо. Думали, что сохраним все в секрете от твоего дяди, но когда Элли пришла и во время вечера поднялась наверх, дядя Флинни догадался, кто она».
0: Отец помолчал, немного закрыв глаза.
1: «А потом... потом ты нашел ее на чердаке. Мы пытались все скрыть, заставить тебя забыть. Бесполезно. Мы не могли забыть сами. Все должно было выплыть. Так много оказалось поставлено на карту нашей жизни, и мы пытались все замять. Сохранить деньги, репутацию, деловые связи, общественные мнения, хотя все это на самом деле не стоит ни черта».
0: Джонни опустил голову. «Я всюду совал нос. Ты был нашей совестью. Очень действенным символом. Ты весь дом переполошил. Дядя Флинни решил, что это ты причиняешь боль матери. Твоя мама, его сестра, после смерти его жены осталась единственным близким ему человеком. И он хотел изобразить, будто я сам утонул в бассейне».
1: Мама внезапно нагнулась и крепко обняла сына.
0: «Прости, Джонни, мы бываем так слепы. Я не думала, что он на такое пойдет».
1: «Когда-нибудь, когда станешь старше, ты поймешь. Бедняжка Элли, она всегда была тьмой. Мир откатывался далеко-далеко.
0: Только больше никаких сказок на ночь, мам. Хорошо?»
1: «Хорошо», — отозвался мамин голос из усталой темноты. Джонни откинулся на подушку. Пальцы его разжались, и на пол со стуком упал и покатился маленький предмет. Джонни заснул, прежде чем черный конь замер на гладком паркете.

0: Спрег де Камп. Свисток Гальтона. Эдриан Фроум очнулся под резкие согласные звуки речи Дзлиери. Попытавшись двинуться, он обнаружил, что вишнувианские кентавры привязали его к дереву, и теперь эти твари скачут вокруг него, поигрывая оружием и ликуя.
1: «Думаю, — сказал один из них, — нам надо аккуратно содрать с него кожу и вывалить в соли».
0: Другой заметил:
2: «Лучше вскроем ему брюхо и постепенно вытащим потроха. Обдирать дело ненадежное. Эти земляне часто дохнут, когда дело сделано всего наполовину».
0: Фроум видел, что его коллеги-разведчики действительно исчезли, оставив после себя лишь двух мертвых зебр из шести, с которыми отправлялись в путь, и какую-то разбитую аппаратуру. Голова у него страшно болела. Должно быть, Куинлен шарахнул его сзади, пока Хаятака валялся без сознания, а потом собрал манатки и смылся, забрав раненого шефа, но оставив Фроума. Дзлиери перекрикивались друг с другом, пока один не сказал:
1: «Да провалитесь вы со своими выдумками! Никакой медленной смерти! Просто пристрелим его, чем одновременно избавимся от него и потренируемся! Первыми выйдут лучники! Что скажете?»
0: Последнее предложение прошло. Они растянулись, насколько позволяла густая растительность. Дзлиери не были кентаврами в смысле сходства с прекрасными греческими скульптурами. Если вообразить торс гориллы, взгроможденный на туловище тапира, можно получить приблизительное представление об их внешности. У них были большие подвижные уши, покрытые рыжей шерстью, карикатурные подобия человеческих лиц, четырехпалые руки и пучковатые хвосты. Тем не менее, тот факт, что у каждого из них было по две руки и по четыре ноги, вынуждал людей, которые находили их

0: Собственные названия трудноватым, именовать их кентаврами. Хотя от их наружности у Фидия или Проксителя душа ушла бы в пятки.
1: «Готовы?» — спросил поклонник стрельбы из лука. «Цельтесь пониже. Его голова пополнит нашу коллекцию, если вы ее не подпортите».
2: «Обождите», — сказал другой. «У меня мысль получше. Один их миссионер рассказывал мне земную легенду про человека, которого господин заставил сбить какой-то плод с головы его сына. Поэтому давайте-ка лучше...»
1: «Нет, тогда ты точно испортишь голову».
0: И вся шайка возобновила галдеж. «Господи», — подумал Фроум, — «как они говорят». Он проверил свои узы, убедившись, что кто-то хорошо потрудился, связывая его. Но хоть он и был крепко напуган, он собрался с духом и взял себя в руки.
1: «Эй, ребята! Я вас спрашиваю, вы чего затеяли?»
0: Они не обратили на него ни малейшего внимания, пока партия Вильгельма Телли не взяла верх, и один из них, с украденным у торговца ружьем, болтавшимся на плече, не приблизился к нему с плодом размером с небольшую тыкву.
1: «А твое ружье стреляет?» — поинтересовался Фроум. «Да», — ответил Дзлери. «И пули, подходящие для него, есть».
0: Фроум имел сомнения на этот счет, но все же сказал: «Может, устроим настоящее спортивное соревнование? Каждый из нас поставит себе на голову плот, а другой постарается его сбить».
3: Дзлери издал булькающий звук, изображавший смех.
2: «Чтобы ты мог нас подстрелить? Ты нас за придурков держишь?»
0: Фроум решил, что отвечать на этот вопрос не слишком тактично, и продолжал настаивать с искренностью отчаяния.
2: «А знаете, если вы меня убьете, у вас будут сплошные проблемы. А вот если отпустите...»
1: «Проблем мы не боимся», — прорычал подносчик фруктов, пристраивая плот на голове у Фроума. «Думаешь, мы так просто упустим такую красивую голову? Ни разу не видели мы землянина с желтыми волосами на голове и лице».
0: Фроум проклял про себя свою масть, которую он до сей поры лишь гордился, и попытался подыскать очередные аргументы. Думать среди такого гамма было затруднительно. Псевдо-тыква свалилась с глухим стуком. Дзлери взвыли, и тот, который ее устанавливал, вернулся и залепил Фроуму по физиономии добрую оплеуху.
2: «Это чтобы ты не дергал головой!»
0: Затем он крепко привязал плот лианы, пропустив ее под подбородком Фроума. Трое Дзлери получили команду выйти для первого выстрела.
2: «Ну, смотрите, друзья», — сказал Фроум. «Сами знаете, на что способны земляне, если их...» «Твинь!» Раздались щелчки тетивы, стрелы с резким свистом сорвались с луков. Фроум услышал двойной удар. Тыква дернулась, и он ощутил острую боль в левом ухе. Что-то липкое капало на его голое плечо. Дзлери загалдели.
4: «Первый раунд выиграл Эцнотен! Здорово придумал пришпилить его ухо к дереву! Для второго выстрела остановись!»
1: «Эй!»
0: Послышался стук копыт, и в поле зрения появилось еще несколько Дзлери.
1: «Что тут такое?» —
0: спросил один из них в латунном шлеме с гребнем. Ему пояснили, причем болтали все одновременно.
1: «Значит», — произнес тот, что в шлеме, которого все называли Мишинатвен,
0: Фроум понял, что это должно быть вождь мятежников, отколовшийся от старого Каматабдена. Ходили слухи насчет войны.
1: «Второй землянин оглушил этого, связал и оставил нам? Убив наших ребят, что лежат в кустах?»
0: Он указал на тела двоих Дзлери, попавших под пулемет в предшествовавшей схватке. Затем Мишинатвен обратился к Фроуму на бразило-португальском, распространенном в космосе, но говорил очень ломанно.
2: «Кто ты есть? Какое имя?»
1: «Я говорю на Дзлери», — ответил Фроум. «Меня зовут Фроум. Я из топографической группы из Бембома. Ваши соплеменники сегодня утром без всякого повода напали на нас, когда мы разбивали лагерь и ранили нашего начальника».
2: «Ага! Один из тех, кто измеряет и размечает нашу землю, чтобы ее у нас забрать».
1: «Ничего подобного, мы только хотим...»
2: «Не надо споров.
1: Думаю, надо доставить тебя к Богу. Может, ты сможешь что-нибудь добавить к нашим сведениям о магических знаниях землян? Например, что это?»
0: Мишинатвен показал на обломки, оставленные Куинленом.
2: «Эта штука
0: для разговоров на расстоянии. Боюсь, она разбита настолько, что ремонту не подлежит. Это прибор для определения направления. Тоже сломан. А это... Мишин Атвен показывал на радарный отражатель алюминиевую конструкцию, напоминавшую одновременно и бумажного змея, и дорожный указатель. Это что-то вроде тотемного столба, который мы хотели установить на горе Эртма.
1: Зачем? Это моя территория.
0: Чтобы, наблюдая за ней из Бембома при помощи радара... Знаете, что такое радар?
1: Конечно, магическое око, чтобы видеть сквозь туман. Продолжай.
0: Так вот, дружище, чтобы, наблюдая за этим объектом из Бембома при помощи нашего радара, мы могли определить расстояние до горы Эртма, направление и использовать эту информацию на наших картах.
3: Немного помолчав, Мишин Атвен сказал:
1: «Для меня это слишком сложно. Что касается гибели двух моих подданных, мы должны учесть тот факт, что они охотились за головами, что запрещено Богом. Только Бог может решить этот вопрос».
3: Затем он обратился к остальным:
1: «Соберите вещи и отнесите вам на Ират на хранение».
3: Он вывернул стрелу, пригвоздившую ухо Фроума, и перерезал путы землянина коротким крючковатым мечом, напоминавшим огромный нож для резки линолеума.
1: «Залезай ко мне на спину и держись».
3: Хотя Фроуму уже приходилось ездить на зебрах по бездорожью, компания подобрала особую породу зебры Греви, большую, с узкими полосками на крупе, наиболее подходящую для передвижения на Вишну, где механический транспорт был нецелесообразен. Он еще не испытывал ничего подобного этой бешеной езде без седла. По крайней мере, он еще был жив и надеялся узнать, кто такой Бог. Хотя Мишин Атвен использовал выражение «Джимуа Брцкван» — «Верховный дух», религия Дзлеери представляла собой смесь демонологии и магии низшего порядка, и во главе их пантеона не было даже какого-нибудь кентаврообразного бога-создателя. Или, может, с беспокойством подумал он, доставить к богу означало, что его просто хотят предать смерти в ходе какого-то сложного обряда. Что ж, хоть исследования и накрылись на какое-то время, может, ему удастся что-нибудь узнать насчет пропавшей миссионерши и торговца. Он вышел с Хаятакой, старшим топографом, и Питом Куинленом, новичком, у которого почти не было прошлого, а приличных манер и того меньше. Они с Куинленом действовали друг другу на нервы, хотя Фроум старался сглаживать острые углы. Хаятака, несмотря на все свои технические знания и опыт, был слишком мягким и терпеливым человечком, чтобы держать в узде столь своенравного, как Куинлен, подчиненного.
1: Сначала сбежал проводник Дзлиери, и Куинлен завел волынку насчет тоски по дому. Однако Хаятака и Фроум решили попробовать добраться до Эртмы по компасу, хотя путешествие по этой напоминающей бурлящий котел планете с ее непроходимыми джунглями и почти беспрерывными дождями было не слишком приятным. О пропавших землянах они узнали вчера, когда Куинлен вызвал по радио самого команданта Сильву. «И когда вы войдете на землю Дзлиери, ищите следы Сирата Монката и Элены Милан. Сират Монкат – коммерсант, в основном занимавшийся у Дзлиери металлоломом, и о нем ничего не слышно уже целый вишнувианский год. Элена Милан – миссионер космотеистов, от которой нет вестей 6 недель. Если они в беде, постарайтесь им помочь и сообщите нам».
3: Закончив сеанс, Куинлен сказал:
5: «Ни черта себе! Будто нам мало здешнего климата, насекомых и туземцев, так еще искать пару идиотов. Как первого зовут? Что-то не очень похоже на земное имя».
3: Хаятака ответил:
6: «Сират Монкат. Он из Таиланда. Это у вас называется Сиамом».
3: Куэнлен громко расхохотался.
5: «Ты имеешь в виду пару сросшихся близнецов?»
3: А сегодня утром на лагерь налетел отряд Дзлиери, следовавших запрещенному старинному обычаю охоты за головами. Они продырявили Хаятаки дротиком обе икры и смертельно ранили 2 зебр, прежде чем Фроум уложил из ручного пулемета 2 и рассеял остальных. Однако Куинлен запаниковал и побежал. Фроум старался быть справедливым и не слишком винил парня. Во время своей первой экспедиции он и сам ударился в панику. Но когда Куинлен все-таки потихоньку вернулся, Фроум спустил на него всех собак и пообещал сделать уничтожающую запись в его личное дело. Потом они перевязали раны Хаятаки, дали старшему топографу таблетку снотворного и стали готовиться к возвращению в Бембом.
0: Должно быть, Куинлен, поразмыслив о крахе своей карьеры, оглушил Фроума и оставил его Дзлиэри, а сам поволок находившегося без сознания шефа обратно в Дембом. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». После пары часов скачки по пересеченной местности отряд, который вез Фроума в Амнейрат, начал пользоваться дорогами. Сейчас они проезжали расчищенные участки, где Дзлиэри выращивали похожие на салат латук растения примерно в человеческий рост, которые они употребляли в пищу. Затем они въехали в город, который человеку показался бы скорее рядом загонов, дополненных конюшнями. Это и был Амнейрат. Позади виднелись очертания горы Эртмы, вершину которой закрывали облака. Фроум с удивлением заметил в одном из загонов с полдюжины зебр. Это говорило о присутствии людей. Они подъехали к центру территории и приблизились к скоплению зданий, закрытых сооружений из столбов с натянутыми между ними циновками. Кавалькада прогорцевала к самому большому сооружению. Вход преградили несколько дзлиэри с копьями, щитами и в шлемах.
7: «Скажите Богу, у нас для него кое-что есть», — сказал Мишин Атвен.
0: Один из охранников удалился внутрь и вскоре вышел обратно.
7: «Входите», — сказал он. «Только ты и двое твоих воинов, Мишин Атвен, и землянь».
0: Когда они шли по лабиринту переходов, Фроум слышал шум дождя на циновках сверху. Он отметил, что это странное жилище устроено более цивилизованно, чем можно было ожидать от Дзлиэри, которые, хоть и обладали некоторым интеллектом, были слишком порывисты и сварливы, чтобы воспользоваться плодами цивилизации. Они пришли в помещение, задрапированное шторами из местных тканей, украшенное несколькими кучками развешанного крест-накрест оружия Дзлиэри, луков, копий и тому подобного.
7: «Слезай», — велел Мишин Атвен. «Бог, это землянин по имени Фроум, которого мы нашли в лесу. Фроум — это бог».
0: Фроум покосился на Мишин Атвена, чтобы понять, надо ли простираться ниц на глинобитном полу или нет. Но поскольку Дзлиэри взирал на свое божество вполне буднично, Фроум обратил взгляд на невысокого коренастого человека с плоским восточным лицом, вооруженного пистолетом и сидевшего в старом кожаном кресле, изготовленном явно человеческими руками. Фроум кивнул и сказал:
7: «Приятно познакомиться, старина бог. А вас, случайно, не до обожествления вас звали Сират Монкат?»
0: Человек слегка улыбнулся, кивнул и обратил свое внимание на трех дзлиэри, которые, перекрикивая друг друга, пытались рассказать историю обнаружения Фроума.
8: Сират Монкат выпрямился и достал из нагрудного кармана небольшой предмет, висевший у него на шее на веревочке. Медная трубка, размером и формой напоминавшая сигарету. Засунув конец трубки в рот, он дунул в нее, причем его желтоватое лицо покраснело от натуги. Фроум не услышал никакого звука, но дзлиэри тут же притихли.
0: Сират убрал трубку обратно в карман, из которого осталась торчать бечевка, и сказал по-португальски:
8: «Расскажите нам, как вы попали в такой переплет, сеньор Фроум?»
0: Фроум, не найдя в себе сил придумать ложь, заменившую бы простую правду, рассказал Сирату о ссоре с Куинленом и о том, что за этим последовало.
8: «Да уж», — произнес Сират, «можно подумать, что вы просто пара моих дзлиэри. Впрочем, мне известно, что среди землян иногда возникает такая враждебность, особенно когда несколько человек вынуждены находиться рядом в течение длительного времени. Каковы были бы ваши действия, если бы я вас освободил?»
7: «Думаю, попытался бы пробраться обратно в Бэмбом, если бы вы одолжили мне зебру и немного еды».
0: Сират покачал головой, продолжая улыбаться улыбкой чеширского кота.
8: «Боюсь, это за пределами целесообразности. Но почему вы так торопитесь вернуться? После размолвки, о которой вы уведомили меня, вас вряд ли ожидает теплый прием. Ваш коллега изложит свою историю таким образом, чтобы представить вас в самом невыгодном свете».
0: «И что же тогда?» — поинтересовался Фроум, подумав, что коммерсант, похоже, в юности проглотил целый словарь.
9: Ему пришло в голову, что Сират решил его не отпускать, а наоборот использовать. Хотя в перебежчике Фроум не собирался, большого вреда не будет, если он поводит коммерсанта за нос, пока не разберется, что к чему.
10: «Вы инженер с высшим образованием?» – спросил Сират.
9: Фроум кивнул. «Лондонский университет. Гражданское строительство».
10: «С механической мастерской управитесь?»
9: «Я не специалист по машинам, но основы знаю. Вы меня нанимаете?»
10: Сират улыбнулся. «Насколько я понимаю, вы, как правило, предвосхищаете меня на несколько шагов. Грубо говоря, именно это я и имел в виду. Мои дзлеери достаточно неплохо работают с металлом, однако им не хватает прилежания. Более того, я нахожу затруднительным разъяснять более сложные действия созданием из домашинной эры. И, наконец, сеньор, вы прибыли сюда в не слишком благоприятный для вас момент, когда я работаю над проектами, вести о которых я не хотел бы распространять. Вы меня понимаете?»
9: Фроум сходу прикинул, что Сират нарушает инструкцию Межпланетного Совета номер 368, раздел 4, подраздел 26, параграф 15, который запрещает передавать техническую информацию разумным, но отсталым и воинственным существам типа Дзлеери без особого на то разрешения. Сильва об этом должен знать. Впрочем, высказался он кратко. «Посмотрю, что могу сделать».
10: «Хорошо». Сират поднялся. «Я подлатаю вам ухо, а затем сам покажу мастерскую.
9: Проводи нас, Мишенатвен». Сиамец шел впереди по лабиринту выложенных из сеновых проходов, пока они не вышли в крытый переход, соединивший дворец со скоплением построек поменьше, в которых кто-то колотил по наковальне, кто-то работал напильником, а кто-то еще раздувал мехи в примитивной кузнице. В большом помещении несколько дзлеери работали с металлическими деталями на станках местного изготовления, в том числе токарным, приводимым в действие кривошипом и сверлильным. В одном углу громоздилась куча поломанного местного оружия и инструментов. Оглядев помещение, Фроум увидел стойку с несколькими десятками двуствольных ружей. Сират подал одно из них Фроуму.
10: «Двухсантиметровые, гладкоствольные, простейшей конструкции. Мои дзлеери пока еще не доросли до усложненных автоматических устройств, не говоря уж о шокерах, парализаторах и тому подобном оружии. Поэтому ружья, которые они экспроприируют у торговцев, редко остаются в употреблении надолго. Они не чистят оружие, не верят, что каждому ружью нужны соответствующие боеприпасы. Поэтому ружья вскоре выходят из строя, а они не способны осуществлять ремонт. Но с учетом того, что мы еще не доросли до нарезных стволов, и что в джунглях ограниченная видимость, подобный образец с 8-миллиметровой картечью столь же эффективен, как и современное оружие. Так вот», — продолжал он, — «я подумываю о том, чтобы назначить вас старшим в моих мастерских. Сначала вы пройдете курс подготовки, поработав в каждом отделении по очереди в течение нескольких дней. Что касается вашей лояльности, тут я надеюсь, что здравомыслие не позволит вам попытаться отбыть из этих угодий. Сегодня вы начнете с сортировки лома, а по завершении урочных часов Мишенатвен проводит вас в вашу обитель. Поскольку мои дзлеери еще не доросли до монетарной экономики, вы будете вознаграждены медными слитками. И, наконец, надеюсь провести сегодняшний вечерний досуг в вашем обществе».
9: Помещение для сортировки было завалено кучами лома, как человеческого, так и туземного происхождения. Сортировщик Идзнамен обрушил на Фроума элементарные вещи, вроде того, как отличить латунь от железа. Когда Фроум нетерпеливо сказал: «Да-да, я это знаю», Идзнамен окинул его сердитым взглядом и продолжал в том же духе. Тем временем в душе у Фроума нарастало негодование. В целом он был покладистым человеком, но щепетильным в отношении своих прав, и теперь в нем кипела ярость по поводу того, что его, гражданского служащего могущественной компании, удерживает какой-то перебежчик. Во время лекции Фроум рыскал по кучам, переворачивал обломки. Ему показалось, будто он узнал якорь мотора, недавно пропавший из бембома. Потом ему попался огромный медный чайник с пробитым дном. Наконец он обнаружил оборудование своей топографической группы, включая радарный отражатель. Несколько часов спустя его, уставшего и грязного, отпустили, и Мишен Атвен отвел его в небольшую комнатенку в том же здании. Здесь он обнаружил кое-какие простые приспособления для мытья. Он решил было избавиться от рыжей щетины в связи с предстоящим ужином у бога, но Мишен Атвен не знал, что такое бритва. Дзлиери никуда не отходил, не выпуская Фроума из виду. Сират, очевидно, ничего не хотел пускать на самотек в отношениях со своим новым помощником. В назначенное время Мишен Атвен проводил его во дворец, в столовую Сирата, убранную весьма изящно. Кроме нескольких охранников Дзлиери, там было уже двое людей. Сират Монкат и невысокая смуглая девушка, изящно сложенная, но одетая в очень простой земной наряд, состоявший из большего числа предметов, чем люди обычно носили на этой бурлящей планете. Сират сказал: «Дорогая, позвольте представить сеньора Эдриана Фроума». «Сеньор, с невыразимым удовольствием представляю вам сеньориту Элену Милан». «Не желаете выпить?» — добавил он, предлагая бокал Мойхады. «Не возражаю», — ответил Фроум, примечая, что у сирата уже есть бокал, а вот у мисс Милан нет. «Это противоречит ее убеждениям», — сказал сират. «Надеюсь исцелить ее от столь неоправданного экстремизма, но на это требуется время. А теперь изложите нам свои недавние приключения еще раз». Фроум подчинился. «Что за история?» — заметила Элена Милан. «Итак, ваша красивая североевропейская масть чуть не привела вас к смерти. Вам, северянам, лучше держаться холодных планет типа Ганеши. Хотя я вовсе не верю в дурацкую теорию Жункейроша о превосходстве средиземноморской расы».
11: «Возможно, здесь есть здравое зерно в том, что касается Вишну», — ответил Фроум. «Я замечаю, что здешний климат тяжелее действует на таких, как Вандерграхт и я, чем на уроженцев тропиков вроде Мехталала. Но мне, наверное, лучше выкрасить волосы в черный цвет, чтобы у этих парней не возникало желания позаимствовать мою голову в качестве сувенира».
9: «Я искренне сожалею о данном инциденте», — сказал сират. «Но, возможно, в этой неудаче есть и только удачи. Кажется, есть поговорка насчет того, что нет худа без добра. Зато теперь, как вы можете заметить, я располагаю опытным механиком и еще одной представительницей рода человеческого, с которой могу общаться. Представить себе не можете, что за тоска видеть одних только инопланетян».
11: Фроум внимательно на них посмотрел. «Так вот она, пропавшая миссионерка. Во всяком случае, у нее дружелюбная улыбка и низкий приятный голос». Он без обиняков поинтересовался: «А как сюда попала мисс Милан?» Ответила Элена Милан:
12: «Я продвигалась с группой Дзлиери вглубь территории Мишен Атвена, когда на мой отряд напало какое-то чудовище и сожрало одного из проводников. Наверное, оно сожрало бы и меня, не появись мистер Сират, который пристрелил зверюгу. И вот теперь...»
9: Она взглянула на Сирата, а тот заметил со своей обычной улыбкой:
12: «И вот теперь она считает для себя затруднительным свыкнуться с мыслью о том, чтобы стать основательницей династии».
11: «То есть?» — не понял Фроум.
12: «О, разве я не поставил вас в известность? Меня обуревают значительные амбиции, благородного свойства, можно сказать, пожалуй. Ничего такого, на мой взгляд, что потребовало бы от меня иметь дело с Бэмбомом, но надеюсь, что еще до истечения значительного срока под моим суверенитетом окажется значительная территория. Я уже управляю народом Мишен Атвена во всех практических делах и через несколько недель намереваюсь аннексировать и земли старика Каматопдена. Затем очередь дойдет и до племени Ромели, что живет за Бэмбомом».
11: Он имел в виду еще один вид разумных существ на этой планете — обезьяноподобных с шестью конечностями, которые постоянно враждовали с Дзлиери.
13: «Вы видите себя императором планеты?» — спросил Фроум.
11: «Об этом непременно следует срочно доложить его начальству в Бэмбоме». Сират изобразил протестующий жест.
12: «Мне не следует применять столь экстравагантный термин. Пока, по крайней мере. Это планета с большой площадью суши. Однако, вы правильно поняли идею в целом. Под объединенным правлением я смогу привить истинную культуру Дзлиери и Ромели, которой они никогда не достигнут, оставаясь враждебными племенами.
14: Он хохотнул. «Один психолог как-то заявил, что у меня комплекс власти вследствие небольшого роста. Возможно, он был прав, но разве это повод отказаться от использования этого свойства ради благой цели?»
15: «А при чем тут мисс Милланд?» — поинтересовался Фроум.
14: «Мой дорогой Фроум, эти первобытные существа в состоянии понять династический принцип, но они слишком отсталые для ваших маловразумительных демократических идеалов, что отчетливо показал провал попыток научить их управлению. Следовательно, нам необходима династия. И я избрал мисс Милланд, дабы она помогла мне основать ее».

Продолжение рассказа с Прага де Кампо «Свисток Гальтона» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Спрэг де Камп. Свисток Гальтона. Продолжение.

Поведение Элены изменилось резко и заметно. «Никогда», — ледяным голосом заметила она. «Если я когда-нибудь и выйду замуж, то это случится не раньше, чем космос повлияет на мою духовную сущность лучом своей священной любви». Фроум подавился выпивкой, поразившись, что такая милая девушка способна нести такую чушь. Сират улыбнулся. «Она изменит свое мнение. Бедное дитя. Она еще не осознает, что для нее является благом». Элена же на это сказала: «Он блуждает во тьме кармы, накопленной в течение многих жизней, мистер Фроум, а потому не способен постичь духовные истины». Сират широко ухмыльнулся. «Просто какой-то ослепленный старый невежда. Надеюсь, любовь моя, вы найдете нашего гостя более податливым в отношении ваших духовных призывов». «Судя по цвету его ауры, да». Фроум при этом нервно оглянулся. «Если сердце его исполнено космической любви, я могла бы направить его стопы на семиступенную тропу к единению с бесконечностью». Фроум чуть не заявил, что не станет безучастно смотреть, как земная женщина подвергается принуждению, по крайней мере, пока он здоров, но передумал. Подобная несдержанность могла принести больше вреда, чем пользы. Тем не менее, Эдриан Фроум мысленно поклялся помочь Элене. Поскольку хоть он и напускал на себя маску прожженного циника в отношении к женщинам, в глубине души оставался сентиментальным чудаком, когда ему хоть слегка казалось, что некая дама попала в беду. «Вернемся к менее возвышенным материям», — сказал Сират. «Как обстоят дела в Дембоме, мистер Фроум? Информация, доставляемая мне моими дзлеери, нередко доходит в искаженном виде». После этого ужин протекал достаточно спокойно. Фроум заключил, что Сират, несмотря на свою чрезвычайно напыщенную манеру говорить, проницательный и довольно обаятельный человек, хотя явно из тех, кто не терпит никаких препятствий на своем пути. Девушка тоже очаровала его. Казалось, в ней соединились два совершенно разных человека. Милая, симпатичная девушка, весьма привлекательная, на его взгляд, и жрица темных сил, внушавшая ему чуть ли не страх. Когда Сират отпустил гостей, Дзлеери вывел их из комнаты. Мишина Твен дождался, пока Фроум не уляжется. Фроуму пришлось несколько раз передвигать кровать, чтобы дождевая вода не капала сквозь потолок из циновки, прежде чем его покинуть. А сам Фроум настолько устал, что ему было уже все равно, приставили к нему охрану или нет.

0: последующие дни Фроум узнал побольше о работе мастерской и освежил свои слесарные навыки. Еще он привык к тому, что за ним по пятам ходит Мишина Твен или какой-нибудь другой Дзлери. По его мнению, ему надо было разрабатывать побег. И он чувствовал себя виноватым за то, что толковый план никак не приходил в голову. Сират держал при себе охрану, а Фроум находился под постоянным наблюдением. И если бы даже Фроум мог улизнуть от своих стражей, что дальше? Даже если Дзлери его при этом не поймают, а они наверняка его схватят, если его не сожрет какой-нибудь хищник здешних джунглей, без компаса он безнадежно заблудится, не пройдя и километра, и вскоре умрет от авитаминоза, неизменно поражавшего землян, пытавшихся питаться исключительно вишнувианской пищей. А пока ему нравилось возникающее от прикосновения к прочному металлу ощущение своего мастерства, а встреченных здесь людей он нашел вполне сносными в общении. Как-то вечером Сират сказал: «Эдриан, я хочу взять вас завтра с собой, чтобы вы стали свидетелем планируемых мною учений». «С удовольствием», — откликнулся Фроум. «А вы, Элена, поедете?» «Не желаю наблюдать за приготовлениями к жестокому преступлению», — ответила она. Сират рассмеялся. «Она все еще надеется превратить Дзлери в пацифистов. С тем же успехом можно учить лошадь играть на скрипке». Она попыталась сделать это с вождем Каматобденом, и тот просто счел ее умалишенной.
1: «И все же я принесу просвещение этим заблудшим душам», — твердо сказала она.

0: Учения проходили на большой просеке неподалеку от Амнейрада. Сират восседал на оседланной зебре, наблюдая, как эскадроны Дзлеери осуществляют маневры с головокружительной скоростью. У некоторых было туземное оружие, другие были снабжены новыми ружьями. Подразделение копейщиков цепью стопотом проносилось через поле. Затем на поле выбегали мушкетеры, залегали за пнями и изображали стрельбу. А потом они вскакивали и рассыпались по окружающим зарослям, чтобы вновь собраться в другом месте. Была и стрельба по мишеням, напоминающим тарелочки, но беспорядочной пальбы не наблюдалось. Сират держал боеприпасы к новым ружьям под замком и выдавал их только для конкретных задач. Фроум не думал, что Сират собирается нападать на Бэмбом пока. Но, несомненно, он вполне мог обрушиться на соседние вишнувианские племена, войска которых являли собой крикливые шайки по сравнению с его войсками. А потом... Сильва должен узнать об этом. Казалось, Сират руководит передвижениями по полю, хотя он не давал знаков и ничего не говорил. Фроум подобрался к нему достаточно близко, чтобы увидеть у него во рту маленькую медную трубочку, в которую он дул. Фроум вспомнил. Это же свисток Гальтона. Он выдает ультразвук, и на земле кое-кто подзывает им собак. Должно быть, верхний предел слуха у Дзлеери выше 20 тысяч герц. За ужином в тот вечер он спросил Сирата, каким способом тот подает сигналы. «Так я и думал, что вы будете строить догадки по этому поводу. Я разработал систему сигналов, что-то вроде азбуки Морзе. Нет особого смысла использовать свисток против враждебных Дзлеери, поскольку они тоже способны его воспринимать. Но вот с людьми или Ромели... Представьте, например, неких злонамеренных землян, задумавших напасть на меня в моей резиденции в отсутствие охраны. Один свисток... И Дзлеери сбегутся, а негодяи даже не будут знать, что я их позвал. «Это напоминает мне о том, — продолжал авантюрист, — что я хотел поручить вам начать завтра делать еще 20 таких же для моих офицеров. Я решил научить их пользоваться этим приспособлением. И должен попросить поторопиться, поскольку на ближайшее будущее я замыслил большой поход». «Поход на Каматопдена?» — спросил Фроум. «Можете думать так, если вам угодно. Не следует бояться, Элена. Я буду осторожен. Ваш рыцарь вернется».
1: «Возможно, — подумал Фроум, — именно этого она и опасается».

0: Фроум осмотрел свисток Гальтона, оставленный ему сиратом. Теперь уже он отвечал за всю мастерскую и знал, где можно найти кусок медной трубки, наверное, от топливной системы какого-то вертолета, подходящей для изготовления дубликатов свистка. С помощью одного туземца к вечеру он выполнил заказ, а еще один свисток Дзлери испортил. Сират пришел из дворца и сказал: «Отлично, дорогой Адриан. Вместе мы далеко пойдем. Вы должны простить меня за то, что я не пригласил вас поужинать со мной сегодня, но я вынужден провести совещание с моими офицерами. Может быть, вы с мисс Миллан поужинаете в мое отсутствие?» «Конечно, дом Сират», — ответил Фроум. «С удовольствием». Сират погрозил пальцем.
1: «Однако позвольте предостеречь вас от излишне настойчивых попыток употребить свое обаяние в отношении моей подопечной. Столь неопытная девушка может счесть высокого молодого англичанина весьма привлекательным, а итоги могут оказаться весьма плачевными для всех, имеющих к этому отношение».
0: Когда подошло время ужина, Фроум занял свое место за столом напротив Элены Миллан. Она сказала:
1: «Будем говорить по-английски, поскольку некоторые наши друзья...» — она имела в виду вездесущих охранников Дзлери — «тоже немного знают португальский». «Ой, Адриан, я так боюсь!»
0: «Чего? Сирата? Что-то еще случилось?»
1: «Он намекает, что если я не соглашусь с его династическими планами, он прибегнет к принуждению. Вы понимаете, что это значит?»
0: «Да. И вы хотите, чтобы я вас спас?»
1: Я была бы очень благодарна, если бы вы смогли это сделать. Хотя нас учат смиряться с подобными несчастьями и относиться к ним как к заслуженному в прошлых инкарнациях, вряд ли я это выдержу. Я убью себя».
0: Фроум немного подумал. «Не знаете, когда он отправляется в поход?»
1: «Послезавтра. А завтра вечером Дзлери будут пировать».
0: «Это означало дикую оргию, и Сират может воспользоваться этим случаем для продолжения династии. Кроме того, всеобщая сумятица давала шанс на удачный побег». «Попробую что-нибудь придумать», — сказал Фроум. На следующий день Фроум обнаружил, что его помощники беспокойны и непослушны больше обычного. Около полудня они его покинули.
2: «Будем готовиться к пиру!» — крикнули они. «К черту работу!»
0: Мишин Атвен тоже исчез. Фроум остался один, погрузившись в раздумья. Потом он прошелся по мастерской, перебирая куски материала. Он заметил свисток Гальтона, лежавший там, куда он его забросил накануне, оставшийся кусок медной трубки, из которой он тоже делал свистки, и большой медный чайник, который он так и не удосужился отскрести или починить. Идея начинала постепенно приобретать очертания. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фроум отправился в кузницу и разжег печку, а когда она достаточно нагрелась, он припаял толстую заплату на дырку в чайнике изнутри, где будет самое большое давление. Проверив чайник, он больше не обнаружил протечек. Отпилив затем кусок медной трубки, он изготовил еще один свисток Гальтона, использовав испорченный в качестве образца. В помещении, где были свалены разные обломки, он подобрал кусок пластика, из которого изготовил герметичную прокладку, чтобы установить ее между чайником и крышкой. Сняв с чайника дужку, он изготовил ручку покороче и присоединил ее так, чтобы она прижимала крышку к прокладке. Под конец он сделал из листовой меди небольшой конический переходник, припаял его к носику чайника, а к переходнику припаял свисток. У него получился герметичный чайник, носик которого заканчивался свистком. Подошло время ужина. У Сирата было шумное и веселое настроение, и майхады он выпил больше обычного.
3: «Завтра мы бросим жребий», — сказал он. «Какой там древний полководец что-то сказал насчет жребия, переправляясь через реку? Наполеон? Как бы там ни было, выпьем за завтрашний день!»
0: Картинным жестом он поднял кубок.
3: «Так вы не изменили решение, Элена?»
4: «Прискорбно.
3: Вы не знаете, чего лишаетесь. Что ж, давайте приступим к трапезе, пока мой повар не сбежал к бражникам.
0: Снаружи донеслось пьяное пение Дзлеери и шум драки. По дворцу разнесся пронзительный визг самки Дзлеери и топот и гогот преследовавшего ее самца. Эти беспокойные звуки помешали продолжать беседу с прежним блеском, которым она обычно отличалась. По окончании ужина Сират сказал:
4: «Эдриан, вы должны меня простить. Мне еще предстоит чрезвычайно ответственное дело. Прошу вас вернуться в свои апартаменты. Но вас, Элена, покорно прошу остаться на месте».
0: Фроум посмотрел на них, потом на охранников и вышел. Минуя переход, он заметил толпу Дзлеери, отплясывавших вокруг большого костра. Сам дворец выглядел почти опустевшим. Вместо того, чтобы пойти к себе, Фроум отправился в мастерскую. Запалив факел, чтобы освещать дорогу, он пошел с чайником к колонке и до половины налил в него воды. Вернувшись в мастерскую, он водрузил чайник на топку сверху, придавил крышку, помешал угли и качал мехи, пока огонь не разгорелся. Порывшись в той части мастерской, где находились инструменты и оружие, он подобрал себе копье с трехметровым древком и широким полуметровым наконечником с заточенными краями. С ним он вернулся в кузницу. После долгого ожидания в воздухе перед носиком чайника появилось небольшое облачко пара, переросшее в длинную, с силой вырывавшуюся струю. Фроум ничего не слышал, но прикосновение куском металла к носику показало ему, что свисток вибрирует с огромной частотой. Помня о том, что ультразвук имеет направленное действие, Фроум рассек циновки стен наконечником копья, открыв кузницу в нескольких направлениях. Затем он вернулся во дворец. Он уже хорошо ориентировался. Личные покои Сирата, состоявшие из гостиной, спальни и ванной, располагались ближе к центру лабиринта. Пройти туда можно было лишь через постоянно охраняемый вход в гостиную. Фроум прошел по коридору вдоль покоев и завернул за угол к двери, ведущей в гостиную. Он прислушался, приложив ухо к циновке. Хотя из-за шума на улице трудно было что-нибудь разобрать, ему показалось, будто он слышит в покоях Сирата звуки борьбы, а из коридора послышались голоса Дзлеери. Он подкрался к углу коридора и услышал:
5: «Не иначе, как демоны наслали на нас этот звук! От него у меня голова чуть ли не раскалывается!»
2: «Это похоже на свисток бога», — откликнулся другой голос. «За исключением того, что доносится не из его палаты, звучит постоянно. Попробуй заткнуть уши вот этим».
0: Первый голос, очевидно принадлежавший одному из постоянных стражников, сказал:
5: «Это почти не помогает. Постой тут на страже, а я поищу нашего лекаря».
2: «Постою, но пришли кого-нибудь вместо себя, поскольку бог нас не поймет, если увидит только одного. И побыстрее, этот звук сводит меня с ума».
0: Звук копыт Дзлеери удалился. Фроум ухмыльнулся. Он мог бы напасть на оставшегося охранника, но раз уж у этого парня в ушах затычки, можно сделать проще. Спальню Сирата от гостиной отгораживали жалюзи, заменявшие двери. Фроум отсчитал шаги, чтобы наверняка оказаться напротив спальни. Затем он всадил в циновки копье, рассек наконечником сверху вниз и через разрез ворвался в спальню размером с баскетбольную площадку. Сират Монкат поднял голову, оторвавшись от своего занятия. Он уже привязал руки Элены к стойкам в изголовье кровати так, что она лежала навзничь, и теперь, несмотря на ее сопротивление, привязывал ее лодыжку к стойке у изножья. Он являл собой картину завоевателя, решившего положить начало своей династии со всеми удобствами.
6: «Эдриан!»
0: — вскричала Элена. Рука Сирата метнулась к бедру,

0: растянулся во весь рост. Равновесие он восстановил, лишь проскочив чуть ли не половину комнаты. Тем временем Сират, увернувшийся от броска Фроума, поднес свисток к губам, и его большие щеки надулись от усилия. Фроум приготовился к следующему броску. Сират продолжал дуть, причем выражение его лица менялось от самоуверенного до тревожного, поскольку никто не появлялся. Фроум знал, что ни один злеери в округе ничего не услышит из-за постоянного звука, исходившего от свистка на чайнике. Но Сират, который никак не мог слышать в ультразвуковом диапазоне, не подозревал, что его сигналы заглушаются. Когда Фроум снова двинулся на Сирата, тот швырнул стул, пролетевший со страшной силой. Одним краем он скользнул по костяшкам пальцев Эдриана, а другим нанес удар в лоб, от которого он отлетел назад. Сират снова метнулся по комнате на коротких ножках и рванул со стены кучку туземного оружия, которым он украшал дворец. На пол с грохотом свалились пара перекрещенных боевых топоров, гисарм и медный щит. Когда Фроум оправился от столкновения со стулом, Сират уже вооружился щитом и топором. Он крутанулся и поднял щит, чтобы закрыться от удара копьем, а затем ударил топором, не попал и чуть не потерял равновесие. Фроум успел отскочить назад. Сират преследовал его, продолжая наносить удары. Фроум отступал, не отражая удары, поскольку опасался, что противник может разрубить копье, а потом снова пошел в наступление, делая выпады в сторону головы Сирата, ног, незащищенной руки. Они стали кружить, и копье время от времени ударялось о щит. Фроум обнаружил, что может держать Сирата на расстоянии, но обойти щит оказалось непросто. Так они и кружились, осыпая друг друга ударами. Сират на мгновение замешкался, и Фроум направил копье в его левое бедро прямо над коленом. Но недостаточно точный удар лишь сильно порвал Сирату штаны и нанес ему скользящую рану. Сират прыгнул вперед, размахивая топором, и прижал Фроума почти к стене, прежде чем тот смог остановить его контрвыпадами. Они снова закружились. Потом Сират, оказавшийся вдруг между Фроумом и дверью в гостиную, стремительно швырнул топор во Фроума, бросил щит, развернулся и рванулся к закрытой шторой двери с воплем «На помощь!». Фроум увернулся от топора, который все же сильно ударил его в плечо. Оправившись, он увидел, что Сират уже почти ускользнул и вот-вот откинет штору. Он никак не мог перехватить сиамца до того, как тот выскочит в гостиную и призовет на помощь своих нерадивых стражей. Фроум метнул копье, словно дротик. Древко промелькнуло в воздухе, острие вонзилось в широкую спину Сирата и наполовину вошло в тело. Сират упал вперед лицом вниз, судорожно цепляясь за ковер и хватая воздух. Изо рта у него хлынула кровь. Фроум подскочил к тому месту, где лежал несостоявшийся император, и выдернул копье. Он занес его, готовый ударить снова, но Сират перестал шевелиться. Эдриан почти сожалел о случившемся. Но времени на гамлетовские раздумья не оставалось. Вытерев наконечник об одежду Сирата, он подошел к кровати и перерезал острым краем наконечника путы Елены. Не дожидаясь ее объяснений, он сказал: «Если поторопимся, то сможем уйти, пока они не спохватились. И то, если только стражники не слышали шума».
1: «Они подумают, что это я и он», — ответила она. «Прежде чем он заволок меня сюда, он велел им не входить, чтобы они не услышали, если только он не свистнет».
0: «Поделом ему. Я схожу, разыщу пару зебр. Где его чертов пистолет?»
1: «В этом ящике», — сказала она, показывая. «Он запер его туда, поскольку, наверное, боялся, что я могу выхватить у него оружие и пристрелить его, как будто я могу убить хоть какое-то разумное существо».
0: «А как мы туда?» — заговорил Фроум и умолк, увидев на ящике наборный замок. «Боюсь, не выйдет. А ящик с боеприпасами в кладовке?»
1: «Там тоже кодовый замок».
0: Фроум выругался. «Похоже, нам придется отправляться в путь без оружия. Пока меня не будет, постарайтесь собрать на кухне в мешок еду и все, что покажется вам полезным». И он выскользнул через разрез в стене. Выбравшись из дворца, он постарался изобразить, будто направляется куда-то по самым обычным делам.

0: Дзлиери, сбросив остатки сдержанности, слишком отдались веселью, чтобы обращать на него особое внимание. Хотя один или два прорычали что-то вроде приветствий в его адрес. Поймать зебру, однако, оказалось непросто. Животные метались по загону, легко уворачиваясь, когда он пытался схватить их за уздечки. В конце концов он окликнул одного знакомого Дзлиери.
1: «Мзумели Цен, помоги, если можешь! Бог хочет прокатиться!»
2: «Подожди, пока закончу то, чем занимаюсь», — ответил Дзлиери.
0: Фрум дождался, пока Мзумели Цен закончит то, чем занимался, и подошел помочь отловить трех зебр. После этого животные довольно смирно последовали за Фроумом в дворец. Привязав их к ограде с обратной стороны, он отправился в мастерскую, где рылся, пока не нашел мачете и топорик. Еще он прихватил радарный отражатель, который хоть и был слегка помят, но имел вполне рабочий вид. Вернувшись, он обнаружил, что Элена набрала мешок продуктов, взяла запас спичек и еще кое-что. Погрузив все это на одну из зебр, они оседлали двух других. Когда они выехали из Амнайрада, буйное веселье у Дзлиери было в самом разгаре. На следующий день, когда они начали подниматься по склону горы Эртмы, Фром поднял руку и сказал: «Послушайте». Сквозь густые заросли вишнувианских джунглей они услышали громкие голоса Дзлиери. Затем до них донеслись звуки толпы, двигавшейся по тропе. Фроум и Елена быстро переглянулись и пустились в галоп. Преследователи, похоже, двигались тоже быстро, поскольку доносившиеся от них звуки становились все громче и громче. Фроум заметил позади блеск металла. По возгласам Дзлиери он понял, что и они их увидели. «Вы поедете дальше, а я уведу их от тропы и постараюсь от них оторваться», — сказал Фроум.
3: «Нет, я вас не оставлю».
1: «Делайте, что говорю!»
3: «Но...»
1: «Вперед!» — рявкнул он так яростно, что она подчинилась.
0: Потом он сидел, дожидался, пока они появятся в поле зрения, стараясь побороть страх, поскольку не питал никаких иллюзий насчет своих шансов оторваться от Дзлиери в их родных джунглях.

Чем же закончится история, описанная Спрэгом де Кампом в рассказе «Свисток Гальтона»? Вы узнаете об этом в следующей части модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Спрэг де Камп. Свисток Гальтона. Окончание. Они толпой неслись по тропе в его сторону с ликующими криками. Если бы только у него было ружье. Во всяком случае, похоже, у них тоже нет. У Дзлери было в наличии всего несколько стреляющих ружей, не считая дробовиков, патроны для которых оставались под замком, и им пришлось разделить оружие между многочисленными маленькими отрядами, отправившимися на поиски во все стороны от центра. Фроум повернул зебру в сторону джунглей. Здесь, слава богу, заросли были не такими густыми, как внизу, где джунгли в стороне от троп были практически непроходимыми. Он ударил пятками своего скакуна, и тот помчался неровным галопом. Фроум безуспешно пытался закрыть лицо от веток. Его кожу раздирали колючки, а правой ногой он крепко ударился о ствол дерева. Когда Дзлиери рванулись с тропы вслед за ним, он направил зебру по широкой дуге вокруг них, чтобы снова выйти на тропу уже позади преследователей. Когда он достиг тропы и мог уже открыть глаза, он увидел, что вся толпа, возглавляемая Мишинатвеном, его догоняет. На повороте приспешник Сирата срезал угол и выскочил на тропу рядом с землянином. Фроум нащупал мачете, болтавшееся у левой ноги. Дзлери приближался к нему справа, подняв копье для удара.
1: «Обманщик! Богоубийца!» – завопил Мишинатвен, скакавший рядом, и ударил.
0: Но Фроум успел разрубить древко, и наконечник, царапнувший Эдриана по руке, упал на землю. Мишинатвен с размаху ударил Фроума остатком древка по плечам. Эдриан нанес ответный удар и услышал звон подставленного щита. Мишинатвен выхватил короткий меч. Фроум отбил первый удар, потом ударил по руке Дзлиери с мечом и почувствовал, что клинок попал в кость. Меч выпал. Тогда Фроум схватился левой рукой за щит, дернул его вниз и продолжал наносить удары, пока его противник не рухнул на землю вместе со щитом. Остальные продолжили преследование. Оглянувшись, Фроум увидел, что они остановились возле павшего вождя. Фроум натянул поводья. Лучшая защита — это нападение. Если их сейчас атаковать... Он развернул зебру и с диким криком поскакал на них, размахивая окровавленным клинком. Не успел он до них добраться, как они с отчаянными воплями рассыпались по зарослям. Он продолжал скакать уже среди них вверх по длинному подъему, пока они не остались далеко позади, а ему пришлось замедлить ход из-за усталости зебры. Когда он, наконец, догнал Элену Миллан, она посмотрела на него с ужасом. Он не понял почему, пока не сообразил, что забрызганный кровью представляет собой устрашающее зрелище. Несколько оставшихся километров они прошли пешком, обводя зебр вокруг огромных валунов, усеивших вершину, и подстегивая животных, чтобы заставить их вскакивать на крутые склоны. Добравшись до самого верха, они привязали зебр к кустам и растянулись на земле, чтобы отдохнуть.
2: «Слава космосу! Добрались!» — сказала Елена. «Я больше не в состоянии сделать ни шагу».
0: «Еще не все», — заметил Фроум. «Как только немного отдышимся, надо установить отражатель».
2: «Но здесь мы в безопасности?»
0: «Ни в коем случае. Эти Дзлиери вернутся в Амнейрат, приведут все племя и обложат гору кругом, чтобы мы не ускользнули. Нам остается надеяться лишь на то, что отражатель спасет нас вовремя». Он тут же заставил себя подняться и приступил к работе. Через полчаса ему удалось с помощью Элены установить отражатель на столбе и закрепить растяжками, чтобы он мог выдержать порывы ветра. Потом Эдриан Фроум снова рухнул на землю.
2: «Бедняга», — произнесла Элена. «На вас места живого нет».
1: «А то я не знаю. Но могло быть гораздо хуже».
2: «Позвольте хотя бы промыть царапины, чтобы не было заражения».
1: «Не стоит. Вишнувианские микробы землянам не страшны. Но раз уж вы настаиваете...»
0: Голос его сонно затих. Проснувшись через несколько часов, он увидел, что Элена развела костер, несмотря на моросящий дождь, и выложила еду.
1: «Чтоб я сдох, вот это да!» — воскликнул он. «То есть я хотел сказать, что вы отличная спутница!»
2: «Ничего особенного. Это вы великолепны. Подумать только, я всегда с предубеждением относилась к светловолосым мужчинам, потому что в испанских романах негодяй всегда изображается блондином».
0: Сердце Фроума, никогда не отличавшееся черствостью, как бы он ни старался это изобразить, затрепетало.
1: Может, сейчас и не самый подходящий момент для этого. Должен сказать, особой духовностью я не отличаюсь, но я вас люблю.
2: Я вас тоже люблю. Космос не спаслал луч любви.
1: Только не это! Напоминание о другой Элене было слишком резким. Хватит, моя девочка, иди ко мне. Что она и сделала.

0: Когда Питер Куинлен вернулся в Бэм-Бом с поправляющимся Хаятакой, командант Де Сильва внимательно слушал рассказ Куинлена, пока тот не дошел до бегства с территории Мишинатвена. «Мы вышли, когда Хаятака был еще без сознания», — рассказывал Куинлен. «И тогда они напали снова. Я уложил троих, но они успели убить Фроума копьями. Как только мы их отбили, я похоронил...»
1: «Минутку. Так вы сказали, Фроум убит?»
0: «Точно так».
1: «И вы вернулись сюда, не добравшись до Эртмы?»
0: «Конечно. А что я мог сделать?»
1: «Кто же тогда установил на горе радарный отражатель?»
0: «Что?»
1: «А то. Вчера мы направили радары по основной оси, и на приборах был отчетливо виден отражатель».
0: «Не понимаю», — пробормотал Куинлен.
1: «Я тоже. Но скоро мы все узнаем. Дружище», — обратился Сильва к сержанту Мартинсу, «передайте авиагруппе приказ срочно готовиться к вылету на Эртму».
0: Когда вертолет, ориентировавшийся по радарному отражателю, вынырнул из облаков, пилот увидел на самой высокой точке горы Эртма установленную на столбе полигональную конструкцию, похожую на воздушного змея. Рядом со столбом на скале виднелись две сидящие человеческие фигурки, а неподалеку пощипывали травку три стреноженные зебры. Люди вскочили на ноги и отчаянно замахали руками. Пилот развернул машину, стараясь удержать ее на порывистом ветру, грозившем разбить вертолет о скалы, и сбросил из люка веревочную лестницу. Мужчина прыгал в разные стороны, как рыба из воды, за мошкой, пытаясь поймать лестницу, пока ему это не удалось. В это самое время из-за деревьев показалась группа Дзлиери. Они размахивали руками, галдели, а потом поскакали к людям, потрясая копьями. Меньшая из двух фигур уже вскарабкалась по лестнице на несколько ступенек, когда фигура побольше, только что начавшая забираться, заорала, перекрывая рокот лопастей и рев ветра. «Поднимайся! Быстрее!» На открытое место высыпало еще несколько десятков Дзлиери. Откуда-то послышался ружейный выстрел. Пилот в глубине души, довольный тем, что это не он болтается на веревочной лестнице среди вихря воздушных потоков, устремил машину вверх, пока облака под ними не закрыли вершину. Люди уже взобрались в кабину, тяжело дыша от долгого подъема по лестнице. Это были миниатюрные смуглые женщина и высокий мужчина со светлой бородой, выпачканной запекшейся кровью. Они были почти обнажены, не считая обтрепанных полотняных башмаков на ногах и пары обрывков ткани, прикрывавших прочие места, и забрызганы наполовину подсохшей грязью. Пилот узнал геодезиста Эдриана Фроума.
2: «Жми домой, Хайме», — сказал Фроум.

0: Фроум, чистый, выбритый и снова похожий на себя прежнего, за исключением свежего шрама на левом ухе, сел за стол напротив Сильвы, который сказал: «Не понимаю, почему ты именно сейчас просишь о переводе на Ганешу? Ты герой Бэмбома. Я могу выбить для тебя постоянную должность разряда П5, может даже П6. Куинлина доставят на Кришну, где его будут судить. Хаятака выходит на пенсию, и геодезистов мне будет не хватать, так зачем тебе уходить?» Фроум улыбнулся, смущенный и неуверенно. «Вы справитесь, шеф. Еще остаются Вандерграхт и Мехталал, оба хорошие ребята. Но я уже окончательно решил и могу сказать почему. Когда мы с Эленой забрались на гору, мы находились в довольно эмоциональном состоянии, а еще я вдобавок уже несколько недель не видел другой женщины. Короче говоря, я сделал ей предложение, и она согласилась». Сильва поднял брови. «Неужели? Мои наилучшие поздравления. Но какое это имеет отношение? Обождите, дайте закончить. Поначалу все было ясно, как божий день. Она заявила, что впервые в жизни целовалась, и я, опираясь на некоторый опыт, могу предположить, что так оно и было. Однако вскоре она стала высказывать мне свои идеи. Этот брак должен быть прежде всего духовным, и цель его должна состоять в том, чтобы я направил свои стопы на семиступенную тропу просветления и в следующем воплощении мог бы стать кем-нибудь поприличнее, чем простым инженером, миссионером космотеизма, к примеру. Как вам это нравится?» «Поначалу я думал, что это блажь, с которой я со временем справлюсь. Ведь мы, в конце концов, не позволяем нашим женщинам бить из себя веревки, как это бывает у американцев. Но потом она начала проповедовать мне космотеизм. И за те 2,5 дня, что мы там были, могу поклясться, она и на 5 минут не умолкла, разве что когда спала. Вряд ли вы слышали большую чушь. Лучи там всякие, космическая любовь, вибрации, астральные уровни и прочее. В жизни мне так тоскливо не было».
1: «Понимаю», — заметил Сильва. «Ему в жизни тоже приходилось страдать».
0: «И вот», — заключил Фроум, — «примерно в это время я стал жалеть, что не могу вернуть ее Сирату Монкату. Я чуть ли не раскаивался, что убил этого типа. Хотя от него были бы сплошные проблемы, останься он в живых, но при всем при том в мерзавце было какое-то обаяние. И вот я торчу тут с постылой невестой и просто не в состоянии объяснить ей простейшие вещи. Она как-то сказала в шутку, что мне было бы лучше на Ганеше и провалиться мне на месте, если бы она не права. И если вы подпишете мое заявление...»
2: «О, премного обязан, сеньор Аугусто. Если поспешу, еще успею на корабль до Кришны. Счастливо оставаться!»
0: Вы слушали рассказ Леона Спрега де Кампо «Свисток Гальтона»,

0: Брэдбери. «Бетономешалка». Перевод с английского Норы Галь. Под открытым окном, будто осенняя трава, на ветру зашуршали старушечьи глаза.
1: «Этил трус! Этил изменник! Славные сыны Марса готовы завоевать землю, а Этил отсиживается дома!»
0: «Болтайте, болтайте, старые ведьмы!» — крикнул он. Голоса стали чуть слышными, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса.
1: «Этил опозорил своего сына. Каково мальчику знать, что его отец трус?» —
0: шушукали сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами.
1: «О, стыд! О, бесчестье!»
0: В дальнем углу комнаты плакала жена. Будто холодный нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле.
1: «Ох, Этил, как ты можешь?»
0: Этил отложил металлическую книгу в золотом проволочном переплете, которая все утро ему напевала, что он пожелает.
1: «Я ведь уже пытался объяснить», — сказал он.
0: «Вторжение на землю — глупейшая затея, она нас погубит». За окном гром и треск, рев меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамен, песни. По камням мостовых, скинув на плечо огнеструйное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети. Старухи размахивали грязными флажками. «Я останусь на Марсе и буду читать книгу», — сказал Этил. Громкий стук в дверь. Тила отворила. В комнату ворвался Этила в тесть.
2: «Что я слышу? Мой зять предатель?»
0: «Да, отец».
2: «Ты не вступаешь в марсианскую армию?»
0: «Нет, отец».
2: «Чтоб тебя!»
0: Старик побагровел.
2: «Опозоришься навеки, тебя расстреляют!»
0: «Так стреляйте и покончим с этим!»
2: «Слыхано ли дело марсианину, да не вторгнуться на землю? Где это слыхано?»
0: «Неслыханное дело, согласен. Небывалый случай».
1: «Неслыханно!» — зашипели ведьмы под окном.
0: «Хоть бы ты его вразумил, отец!» — сказал Тила.
2: «Как же, вразуми их навозную кучу!» — воскликнул отец, гневно сверкая глазами, и подступил к Этилу.
1: «День на славу! Оркестры играют, женщины плачут, ребятишки радуются, все как нельзя лучше, шагают доблестные воины, а ты сидишь тут!»
2: «О, стыд!
1: О, стыд!» —
0: всхлипнули голоса в кустах поодаль. «Вон из моего дома!» — вспылил Этил. «Надоела мне эта дурацкая болтовня, убирайся ты со своими медалями и барабанами!» Он подтолкнул тестя к выходу, жена взвизгнула, но тут дверь распахнулась. На пороге военный патруль.
2: «Этил в рай!» — рявкнул голос.
0: «Да».
2: «Вы арестованы». «Прощай, дорогая жена! Иду воевать заодно с этими дураками!» — закричал Этил, когда люди в бронзовых кольчугах поволокли его на улицу.
1: «Прощай, прощай!» —
0: скрываясь вдали, эхом отозвались ведьмы.

0: Тюремная камера была чистая и опрятная. Без книги Тилу стало не по себе. Он вцепился обеими руками в решетку и смотрел, как за окном уносятся в ночное небо ракеты. Холодно светили несчетные звезды. Каждый раз, как среди них вспыхивала ракета, они будто кидались в рассыпную. «Дураки!» — шептал Тилу. «Ах, дураки!» Дверь камеры распахнулась. Вошел человек, вкатил подобие тележки навалом, груженной книгами. Позади выросла фигура военного наставника. «Этил в рай, отвечайте, почему у вас в доме хранились запрещенные земные книги? Все эти удивительные истории, научные рассказы, фантастические повести. Объясните». И он стиснул руку Этила повыше кисти. Этил вырвал руку. «Если вы намерены меня расстрелять, стреляйте. Именно из-за этой литературы я и не желаю воевать с землей. Из-за этих книг ваше вторжение обречено». «Как так?» Наставник хмуро покосился на пожелтевшие от времени журналы. «Возьмите книжку, — сказал Этил, — любую на выбор. С 1929-30 и до 1951-52 по земному календарю года. В 9 рассказах из 10 речь шла о том, как марсиане вторглись на Землю».
1: «Ага»,
0: — военный наставник улыбнулся и кивнул. «А потом потерпели крах», — докончил Этил.
2: «Да это измена! Держать у себя такие книги!»
0: «Называйте, как хотите. Но дайте мне сделать кое-какие выводы». «Каждое вторжение неизменно кончалось пшиком по милости какого-нибудь молодого человека по имени Мик, Рик, Джик или Бенден. Как правило, он худощавый и стройный, родом ирландец, действует в одиночку и одолевает марсиан».
2: «И вы смеете в это верить?»
0: «Что земляне и правда на это способны, не верю. Но поймите, наставник, у них за плечами традиция. Поколение за поколением в детстве зачитывалось подобными выдумками. Они просто напичканы книжками о безуспешных нашествиях. У нас, марсиан, таких книг нет и не было, верно?» «Ну, не было. Пожалуй, что и так». «Безусловно, так, сами знаете. Мы никогда не сочиняли таких фантастических выдумок. И вот теперь мы поднялись, мы идем в бой и погибнем».
2: «Странная логика, причем здесь старые журналы?»
0: «Боевой дух. В этом вся соль. Земляне знают, что они не могут не победить. Это знание у них в крови. Они не могут не победить. Они отразят любое вторжение, как бы великолепно его ни организовать. Книжки, которых они начитались в юности, придают им непоколебимую веру в себя, где нам с вами равняться. Мы, марсиане, не так уж уверены в себе. Мы знаем, что можем потерпеть неудачу. Как мы не бьем в барабаны, как не трубим трубы, а дух наш слаб».
2: «Это измена! Я не желаю слушать!» — закричал военный наставник. «Через 10 минут все эти книжонки сожгут и тебя тоже. Можешь выбирать, идти в рай. Либо ты вступишь в военный легион, либо сгоришь».
0: «Выбирать из двух смертей? Что ж, лучше сгореть».
2: «Эй, люди!»
0: Этила вытолкали во двор. И он увидел, как были преданы огню книги, которые он так любовно собирал. Посреди двора зияла яма в 5 футов глубиной, в яму налито горючее. Его подожгли, с ревом взметнулось пламя, через минуту Этила втолкнут в яму. А в конце двора, в тени, одиноким мрачным изваянием застыл его сын. Большие желтые глаза полны горечи и страха. Мальчик не протянул руку, не вымолвил ни слова, только смотрел на отца, точно умирающий зверек, бессловесный зверек, что молит о пощаде. Этил поглядел на яростное пламя. Грубые руки схватили его, сорвали с него одежду и подтащили к огненной черте, за чертой смерть.
2: И только тут Этил проглотил ком, застрявший в горле, и крикнул: «Стойте!»
0: Лицо наставника в рыжих пляшущих отсветах, в дрожащем жарком мареве придвинулось ближе.
1: «Чего тебе?»
0: «Я вступаю в военный легион», — сказал Ити.
2: «Хорошо, отпустите его».
0: Грубые руки разжались. Этил обернулся. Сын стоял в дальнем конце двора и ждал. Не улыбался, просто ждал. В небо взметнулась яркая бронзовая ракета, и звезды померкли.

0: «А теперь пожелаем доблестным воинам счастливого пути», — сказал наставник. Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных распаренных солдат. Запрыгали ребятишки среди пестрой тучи, и Тил увидел жену. Она плакала от гордости. Рядом молчаливый и торжественный стоял сын. Строевым шагом смеющиеся отважные воины вошли в межпланетный корабль, легли в сетки, пристегнулись. По всему кораблю в сетках расположились солдаты. Все что-то лениво жевали и ждали. Захлопнулась тяжелая крышка люка. Где-то в клапане засвистел воздух. «Вперед к земле и гибели», — прошептал Тил. «Что?» — переспросил кто-то. «Вперед к славной победе», — скорчив подобающую мину, — сказал Тил. Ракета рванулась в небо. «Бездна», — думал Тил. «Вот мы летим в медном котле через бездны мрака и алые сполохи. Мы летим, наша прославленная ракета запылает в небе над землянами, и сердца их исполнятся страхом. Ну а самому тебе каково сейчас, когда ты далек, так страшно далек от дома, от жены, от сына?» Он пытался понять, почему его бьет дрожь. Словно все внутренности, все самое сокровенное, самое важное в твоем существе, без чего нельзя жить, все накрепко привязал к родному Марсу, а сам прыгнул прочь на миллионы миль. Сердце все еще на Марсе, там оно бьется и пылает. Мозг все еще на Марсе, там он мыслит, трепещет, как брошенный факел. И желудок еще там, на Марсе, сонно переваривает последний обед. И легкие еще там, в прохладном, голубом, хмельном воздухе Марса. Мягкие, подвижные мехи, что жаждут освобождения. Вот часть тебя, которой так нужен покой. Ибо теперь ты лишь автомат без винтиков и гаек. Ты труп. Те, у кого над тобою власть, вскрыли тебя и выпотрошили. И все, что в тебе было стоящего, бросили на дно пересохших морей. Раскидали по сумрачным холмам. И вот ты опустошенный, угасший, охладелый. Тебе остались только руки, чтобы нести смерть землянам. Руки. Вот и все, что от тебя осталось, подумал он холодно и отрешенно. Лежишь в сетке, в огромной паутине. Не один, вас много, но другие целые и невредимые. Тело и душа у них одно. Все, что от тебя осталось живого, бродит там, позади, под вечерним ветерком среди пустынных морей. Здесь же в ракете только холодный ком глины, в котором уже нет жизни.
1: «Штурмовые посты, штурмовые посты, к штурму!» «Готов, готов, готов!» «Подъем! Встать из сеток, живо!»
0: Этил повиновался команде. Где-то отдельно впереди него двигались его онемевшие руки. «Как быстро все это получилось», — думал он. «Только год назад на Марс прилетела ракета с Земли. Наши ученые, ведь они наделены потрясающим телепатическим даром, в точности ее скопировали. Наши рабочие на своих потрясающих заводах соорудили сотни таких же ракет. С тех пор больше ни одной земной корабль не достиг Марса. И однако мы в совершенстве овладели языком людей Земли. Мы знаем их культуру, ход их мыслей. И мы дорого заплатим за столь блистательные успехи».
1: «Орудие к бою! Есть! Прицел! Дистанция в милях! 10 000! Штурм!»
0: Гудящая тишина. Тишина скрытого в ракете улья. Гудят и жужжат крохотные катушки, бесчисленные приборы, рычаги, вертящиеся колеса. И молча ждут люди. В молчании застыли тела. Только пот проступает под мышками на лбу, под остановившимися выцветшими глазами.
1: «Внимание! Приготовиться!»
0: Изо всех сил держится Этил, только бы не потерять рассудок. И ждет, ждет. Тишина, тишина, тишина, ожидание.
1: «Что это? Радиус Земли, дайте настройку. Они пробуют с нами связаться, они нас вызывают, дайте настройку. Вот они, слушайте.
0: Вызываем марсианские военные ракеты». Тишина затаила дыхание. Гудение улья смолкло и отступило, и в ракете над застывшими в ожидании солдатами раздался резкий, отрывистый чужой голос.
1: «Говорит Земля. Говорит Уильям Сомерс, президент Объединения американских промышленников». Этил стиснул рукоятку боевого аппарата, весь подался вперед, зажмурился. «Добро пожаловать на Землю!» «Что?» — закричали в ракете. «Что он сказал?» «Да-да, добро пожаловать на Землю!» «Это обман!»
0: Этил вздрогнул, открыл глаза и ошалело уставился в потолок, откуда исходил невидимый голос.
1: «Добро пожаловать! Зеленая Земля, планета цивилизации и промышленности, приветствует вас!» — радушно вещал голос. «Мы вас ждем с распростертыми объятиями, да обратится грозное нашествие в дружественный союз на вечные времена!»
2: «Обман! Слушайте!»
1: «Много лет назад мы, жители Земли, отказались от войны, уничтожили наши атомные бомбы. И теперь мы не готовы воевать. Нам остается лишь приветствовать вас. Наша планета к вашим услугам. Мы просим только о милосердии, наши добрые, милостивые завоеватели».
0: «Этого не может быть», — прошептал кто-то. «Уж, конечно, это обман».
1: «Итак, добро пожаловать», — закончил представитель Земли мистер Уильям Сомерс. «Опускайтесь где вам угодно. Земля к вашим услугам. Все мы братья».
0: Этил засмеялся. На него оглянулись, уставились в недоумении. Он сошел с ума. А Этил все смеялся, пока его не стукнули.

0: Маленький толстенький человечек посреди раскаленного ракетодрома в Гринтауне, штат Калифорния, выхватил белоснежный платок и отер взмокший лоб. Потом со свежесколоченной дощатой трибуны подслеповато прищурился на 50-тысячную толпу, которую сдерживала плотная цепь полицейских. Все взгляды были устремлены в небо.
1: «Вот они!»
0: – толпа ахнула.
2: «Нет, это просто чайки!»
0: Ропот разочарования.
3: «Я начинаю думать, что напрасно мы не объявили им войну!» – прошептал толстяк мэр. «Тогда можно было бы разойтись по домам!»
0: Остановила его жена.
1: «Вот они!» – загудела толпа.
0: Из солнечных лучей возникли марсианские ракеты.
4: «Все готовы?»
0: Мэр беспокойно огляделся.
5: «Да, сэр», – сказала мисс Калифорния 1965 года. «Да», – сказала и мисс Америка 1940 года. Она примчалась сюда в последнюю минуту, чтобы заменить мисс Америку 1966, так как на грех слегла.
4: «Ясно, готовы, сэр!» –
0: подхватил мистер крупнейший грейпфрут из долины Сан-Фернандо за 1956 год.
4: «Оркестр готов?»
0: Оркестранты вскинули трубы, точно ружья на изготовку.
4: «Так точно!»
0: Ракеты приземлились.
1: «Давайте!»
0: Оркестр грянул марш «Я иду к тебе, Калифорния!» и сыграл его 10 раз подряд. С 12 до часу дня мэр говорил речь, простирая руки к безмолвным недоверчивым ракетам. В 1:15 герметические люки ракет открылись. Оркестр трижды сыграл «О, штат золотой». Этил и еще полсотни марсиан с оружием наготове спрыгнули на землю. Мэр выбежал вперед, в руках у него были ключи от земли. Оркестр заиграл, приходит в город Санта-Клаус, и певческая капелла, нарочно для этого случая поставленная с Лонг-Бич, запела на этот мотив новые слова о том, как приходят в город марсиане. Видя, что все вокруг безоружны, марсиане поуспокоились, но огнестрелы не убирали. С 1:30 до 2:15 мэр повторял свою речь специально для марсиан. В 2:30 мисс Америка 1940 вызвалась перецеловать всех марсиан, если только они станут в ряд. В 2:30:10 оркестр заиграл «Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете», чтобы замять неловкость, возникшую по вине мисс Америки. В 2:35 мистер крупнейший грейпфрут преподнес в дар марсианам двухтонный грузовик с плодами своих садов. В 2:37 мэр роздал всем марсианам бесплатные билеты в театры «Элита» и «Маджестик». При этом он произнес речь, которая длилась до начала четвертого. Заиграл оркестр, и 50 тысяч человек запели «Все они славные парни». 4 часа торжество закончилось. Этил уселся в тени ракеты, с ним были его 2 товарищей. Так вот она, Земля.
3: «А я считаю, всю эту дрянь надо перебить», — заявил один марсианин. «Не верь я землянам. Что-то они замышляют. Но с чего они так уж нам радуются?»
0: Он поднял картонную коробку, в ней что-то шуршало.
3: «Что это мне сунули?» «Говорят, образец».
0: Он прочел надпись на этикетке.
3: «Блеск. Новейшая мыльная стружка».
0: Вокруг сновала толпа. Земляне и марсиане вперемешку, точно на карнавале. Стоял немолчный говор. Радушные хозяева пробовали на ощупь обшивку ракет, засыпали гостей вопросами.
1: Этил словно окоченел. Его пуще прежнего била дрожь. «Неужели вы не чувствуете?» – шепнул он. «Тут таится что-то недоброе, противоестественное. Нам не миновать беды. Все это неспроста. Какое-то ужасное вероломство. Я знаю, они готовят нам худое».
3: «А я говорю, их надо перебить, всех до единого».
6: «Как же убивать тех, кто называет себя другом и приятелем?» – спросил второй марсианин.
0: Этил покачал головой.
1: «Они не притворяются. И все-таки у меня такое чувство, будто нас бросили в чан с кислотой, и мы растворяемся, превращаемся в ничто. Мне страшно».
0: Он нацелил мозг на толпу, силясь нащупать ее настроение.
1: «Да, они и вправду к нам расположены. У них это называется на дружеской ноге. Это огромное сборище самых обыкновенных людей. Они равно благосклонны что к собакам и кошкам, что к марсианам. Все же...
0: Оркестр сыграл «Выкатим бочонок». Компания пива «Хейнгенталь»
5: город Фресно, штат Калифорния, угощала всех даровым пивом.
3: Марсиан начало тошнить. Их неудержимо рвало. Даровое угощение фонтанами извергалось обратно. Давясь и отплевываясь, Этил сидел в тени платана.
6: «Это заговор! Гнусный заговор!» — стонал он и судорожно хватался за живот. «Что вы такое съели?» — над ним стоял военный наставник.
7: «Что-то непонятное!» — простонал Этил. «У них это называется кукурузные хлопья!»
6: «А еще?»
7: «Еще какой-то ломоть мяса с булкой!» И пил какую-то желтую жидкость из бочки со льдом. Ел какую-то рыбу и штуку, которую они называют пирожное.
5: Вздохнул Этил. Веки его вздрагивали. Со всех сторон раздавались стоны завоевателей марсиан.
3: «Перебей подлых предателей!»
5: Слабым голосом выкрикнул кто-то.
6: «Спокойнее», — остановил наставник. «Это просто гостеприимство. Они переусердствовали. Давайте, воины, идем в город. Надо разместить повсюду небольшие гарнизоны, так будет вернее. Остальные ракеты приземляются в других городах. Пора браться за дело».
5: Солдаты кое-как поднялись на ноги и растерянно хлопали глазами.
6: «Вперед! Шагом! Марш!»
5: «Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Рэй Брэдбери «Бетономешалка». Перевод с английского Норы Галь. Продолжение. Городок, весь белый, дремал, окутанный мерцающим зноем. Все раскалилось. Столбы, бетон, металл, полотняные навесы, крыши, толь. Все дышало жаром. Мерный шаг марсиан гулко отдавался на улицах. «Осторожней!» — вполголоса предупредил наставник. Они проходили мимо салона красоты. Внутри украдкой хихикнули.
1: «Смотрите!»
0: Из окна выглянула медно-рыжая голова и тотчас скрылась, будто кукла в театре марионеток. Блеснул в замочной скважине голубой глаз.
1: «Заговор!» — шептал Этил. «Так и знаете, это заговор!»
0: В жарком воздухе тянуло духами из вентиляторов, что бешено крутились в пещерах, где под электрическими колпаками точно какие-то морские дива сидели женщины. Волосы их закручивались неистовыми вихрями или вздымались, будто горные вершины. Глаза то пронизывали, то стекленели. Смотрели и тупо, и хитро. Накрашенные рты алели, как неоновые трубки. Крутились вентиляторы, запах духов истекал в неподвижный знойный воздух, ползал в зеленые кроны деревьев, из-под тишка обкутывал изумленных марсиан. Нервы Этила не выдержали.
1: «Ради всего святого!» — вдруг закричал он. «Скорее по ракетам и домой! Эти ужасные твари нас погубят! Вы только на них посмотрите! Видите? Видите? Эти женщины в стылых пещерах, в искусственных скалах! Злобные подводные чудища! Молчать!»
0: «Только посмотрите на них!» — думал Этил. «Ноги как колонны, и платья над ними шевелятся, будто холодные зеленые жабры!» Он снова закричал.
1: «Эй, кто-нибудь, заткните ему глотку! Они накинутся на нас, забросают коробками шоколада и модными журналами. Их жирно намазанные ярко-красные рты оглушат нас визгом. Они затопят нас потоками пошлости. Все наши чувства притупятся и заглохнут. Смотрите, их терзают непонятные электрические машины. Они что-то жужжат и напевают и бормочат. Неужели вы осмелитесь войти к ним в пещеры?»
2: «А почему бы и нет?» — раздались голоса.
1: «Да они жарят вас, потравят как кислотой, вы сами себя не узнаете. Вас раздавят, сотрут в порошок. Каждый обратится в мужа и только в существо, которое работает и приносит домой деньги, чтобы они могли тут сидеть и пожирать свой мерзкий шоколад. Неужели вы надеетесь их обуздать?»
2: «Конечно, черт побери!»
0: Издалека долетел голос, высокий, пронзительный женский голос.
3: «Поглядите на того посередке, правда, красавчик?»
1: «А марсиане, в общем-то, ничего. Право слово, мужчины как мужчины», — томно протянул другой голос. «Эй вы, ау, марсиане, эй!»
0: Этил с воплем кинулся бежать.

0: Он сидел в парке, его трясло. Он перебирал в памяти все, что видел. Поднимал глаза к темному ночному небу. Как далеко он от дома. Как одинок и заброшен. Даже и сейчас, сидя в тишине под деревьями, он издали видел. Марсианские воины ходят по улицам с земными женщинами, скрываются в маленьких храмах развлечений. Там, в призрачном полумраке, они следят за белыми видениями, скользящими по серым экранам, и прислушиваются к странным и страшным звукам. А рядом сидят маленькие женщины в кудряшках и жуют вязкие комки резины. А под ногами валяются еще комки, уже окаменевшие, и на них навеки остались отпечатки острых женских зубов. Пещера ветров. Кинематограф.
1: «Привет!»
0: Он в ужасе вскинул голову. Рядом на скамью опустилась женщина. Она лениво жевала резинку.
1: «Не убегай», — сказала она. «Я не кусаюсь».
0: «Ох», — вырвалось у Этила. «Сходим в кино», — предложила женщина. «Нет».
1: «Да ну, пойдем», — сказала она. «Все пошли».
0: «Нет», — повторил Этил. «Разве вам тут на земле больше нечего делать?»
1: «А чего тебе еще?»
0: Она подозрительно его оглядела. Голубые глаза округлились. «Что же мне, по-твоему, сидеть дома носом в книжку?» «Ха-ха, выдумает тоже». Этил изумленно смотрел на нее, спросил не сразу. «А все-таки чем вы еще занимаетесь?»
1: «Катаемся в автомобилях». «У тебя автомобиль есть?»
0: «Непременно заведи себе новый большой корвет с откидным верхом. Шикарная машина. Будь уверен, у кого есть корвет, тот любую девчонку подцепит». И она подмигнула Этилу. «У тебя денег куча, раз ты с Марса, это уж точно. Была бы охота, можешь завести себе и корвет, и кати, куда вздумается, это уж точно».
2: «Куда? В кино?»
0: «А чем плохо?»
2: «Нет, нет, ничего».
0: «Да вы что, мистер, рассуждаете прям как коммунист», — сказала женщина. «Нет, сэр, такие разговорчики никто терпеть не станет, черт возьми. Наше общество очень даже мило устроено. Мы люди покладистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули, верно?»
2: «Вот этого я никак не пойму. Почему вы нас так приняли?»
0: «По доброте душевной, мистер, вот почему». «Так и запомни, по доброте душевной». И она пошла искать себе другого кавалера. Этил собрался с духом. Надо написать жене. Разложил бумагу на коленях и старательно вывел. «Дорогая Тила». Но тут его снова прервали. Чуть не под носом застучали в бубен. Пришлось поднять голову. Перед ним стояла тщедушная старушонка с детски круглым, но увядшим и сморщенным личиком.
3: «Брат мой!» – закричала она, глядя на Этила горящими глазами. «Обрел ли ты спасение?»
0: Этил вскочил, уронил перо.
2: «Что? Опасность?»
3: «Ужасная опасность!» –
0: завопила старуха, затрясла бубном и возвела очи горе.
3: «Ты нуждаешься в спасении, брат мой! Ты на краю гибели!»
2: «Кажется, вы правы!» – дрожа согласился Этил.
3: «Мы уже многих нынче спасли. Я сама принесла спасение троим марсианам. Мило, не правда ли?»
0: Она широко улыбнулась. «Пожалуй, что так». Она впилась в Этила пронзительным взглядом, наклонилась к нему и таинственно зашептала.
3: «Брат мой, был ли ты окрещен?»
2: «Не знаю», — ответил он тоже шепотом.
3: «Не знаешь?» — крикнула она и высоко вскинула бубен.
2: «Это вроде расстрела, да?» — спросил Этил.
3: «Брат мой, ты погряз во зле и грехе», — сказала старушонка. «Не тебя осуждаю. Ты вырос во мраке невежества. Я уж вижу, ваши марсианские школы ужасны, вас совсем не учат истине. Вас развращают ложью. Брат, если хочешь быть счастливым, дай совершить над тобой обряд крещения».
2: «И тогда я буду счастлив даже здесь, в этом мире?» – спросил Этил.
3: «Не требуй сразу многого», – возразила она. «Здесь довольствуются малым, ибо есть другой, лучший мир, и там всех нас ждет награда».
2: «Тот мир я знаю», — сказал Этил.
3: «Там покой», — продолжала она.
2: «Да».
3: «И тишина».
2: «Да».
3: «Там реки текут молоком и медом».
2: «Да, пожалуй», — согласился Этил.
3: «И все смеются и ликуют».
2: «Я это как сейчас вижу», — сказал Этил.
3: «Тот мир лучше нашего».
2: «Куда лучше», — подтвердил он.
1: Да, Марс – великая планета. Старушонка так и вскинулась, чуть не ударила его бубном по лицу.
3: «Вы что, мистер, насмехаетесь надо мной?»
1: «Да нет же!» Этил смутился и растерялся. «Я думал, вы это про...»
3: «Уж, конечно, не про ваш мерзкий Марс. Вот таким, как вы, и суждено вечно кипеть в котле. Вы покроетесь, я с вами, вам уготованы адские муки».
1: «Да, признаться, Земля – место малоприятное. Вы очень верно ее описываете».
3: «Опять вы надо мной насмехаетесь, мистер!» –
1: разъярилась старушонка. «Нет, нет, прошу прощения, это я по невежеству».
3: «Ладно», – сказала она. «Ты язычник, а язычники все невоспитанные. На, держи бумажку, приходи завтра вечером по этому адресу, и будешь окрещен, и обретешь счастье. Мы громко распеваем, без устали шагаем, и если хочешь слышать всю нашу медь, все трубы и флейты, и кларнеты, ты к нам придешь».
1: «Постараюсь», – неуверенно сказал Этил. И она зашагала прочь, колотя на ходу в бубен и распевая во все горло:
3: «Счастье мое вечно со мной».
1: Ошеломленный Этил снова взялся за письмо. «Дорогая Тила, подумай только, по своей простоте душевной я воображал, будто земляне встретят нас бомбами и пушками. Ничего подобного. Я жестоко ошибался. Тут нет никакого Рика, Мика, Джика, Беннона, никаких этих молодцов, которые в одиночку спасают всю планету. Вовсе нет. Тут только и есть, что белобрысые розовые роботы с телами из резины. Они вполне реальные, все-таки чуточку неправдоподобные. Живые и все-таки говорят и действуют, как автоматы, и весь свой век проводят в пещерах. У них немыслимые, необъятные зады. Глаза неподвижные, застывшие, ведь они только и делают, что смотрят кино. И никакой мускулатуры, разве ты лишь мышцы челюстей, ведь они непрестанно жуют резинку. Так вы не отдельные люди, дорогая моя Тила. Такова вся земная цивилизация, и мы брошены в нее, как горсть семян, в громадную бетономешалку. От нас ничего не останется. Нас сокрушит не их оружие, но их радушие. Нас погубит не ракета, но автомобиль».
4: Отчаянный вопль, треск, грохот
1: и тишина. Этил вскочил. За оградой парка на улице столкнулись две машины. В одной было полно марсиан, в другой – землян. Этил вернулся к письму.
4: «Милая, милая Этила, вот тебе кое-какие цифры, если позволишь. Здесь, на американском континенте, каждый год погибают 45 тысяч человек. Превращаются в кровавый студень в своих жестянках-автомобилях. Красный студень, а в нем белые кости, точно нечаянные мысли, смешные и страшные мысли замирают, застывают в желе. Автомобили сплющиваются в этакие аккуратненькие консервные банки, а внутри все перемешалось и все тихо. Везде на дорогах кровавые месиво, и на нем жужжат огромные навозные мухи. Внезапный толчок, остановка, и лица обращаются в карнавальные маски. Есть тут у них такой праздник – карнавал в День всех святых. Видимо, в этот день они поклоняются автомобилю или, во всяком случае, тому, что несет смерть. Выглянешь из окна, а там лежат двое, соединились в тесном объятии. Еще минуту назад они не знали друг друга, а теперь оба мертвы. Я предчувствую, наша армия будет перемолота, отравлена. Всякие колдуньи и жевательная резинка заманят воинов в капканы кинотеатров и погубят. Завтра же, пока не поздно, попытаюсь сбежать домой на Марс».

меры переварят их в котле на мыло. Спокойной ночи, Тила, милая. Пожелай мне удачи. Быть может, я погибну при попытке к бегству. Поцелуй за меня, сына.

Этил в рай сложил письмо. Немые слезы кипели в груди. Не забыть бы отправить письмо с почтовой ракетой. Он вышел из парка. Что остается делать? Бежать, но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, забраться одному в ракету и улететь? Возможно ли это? Он покачал головой. Ничего не поймешь, совсем запутался. Ясно одно, если остаться на земле, тобою живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужжат, фыркают, шипят, обдают дымом и зловонием. Пройдет полгода, и у тебя заведется огромная, хорошо прирученная язва, кровяное давление астрономических масштабов, и совсем ослепнешь, и каждую ночь будут душить долгие мучительные кошмары, и никак из них не вырвешься. Нет, ни за что. Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне, лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня, завтра они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет 6 серебряных ручек по бокам. «Эй, вы!» Взвыла сирена. У обочины остановилась огромная, точно катафалк, зловещая черная машина. Из нее высунулся человек. «Марсианин?» «Да». «Вас-то мне и надо. Ха, влезайте да поживей. Вам кровно повезло, влезайте. Свезу вас в отличное местечко, там и потолкуем. Ну же, не стойте столбом». Ошеломленный Тил покорно открыл дверцу и сел.

улица, два Манхэттена. Спокойная вы, я угощаю. Я и наша студия. Ну, нечего вам хвататься за кошелек. Рад познакомиться, Эве. Меня зовут РР Ван Плен. Может, слыхали про такого? Нет? Но все равно руку.

0: произошло так внезапно, и вот Ван Плен, скрестив руки на груди, разглядывает свою марсианскую находку.
1: Итак, вы мне нужны.
0: У меня есть идея, благороднейшая, лучше не придумаешь. Даже не знаю, как это меня оценило. Сижу сегодня дома, и вдруг... Бац! Вот это, думаю, будет фильм. «Вторжение марсиан на Землю».
1: А что для этого нужно?
0: Нужен консультант. Ну, сел я в машину, отыскал вас, и все недолго выпьем. За ваше здоровье и ваш успех.
1: Хоп!
0: Но, возразил было идти.
1: Знаю, не за даром.
0: Чего-чего? А денег у нас прорва.
1: И еще у меня при себе книжечка, а в ней золотые листочки, могу судить.
0: Мне не очень нравятся ваши земные растения и...
1: Это вы шутник.
0: Так вот, слышите, как мне мыслится сценарий. В азарте он наклонился к Тилу. Сперва шикарные кадры. На Марсе разгораются страсти. Огромные сборища марсиане кричат, бьют в барабаны. В глубине громадные серебряные города.
1: Но у нас на Марсе города совсем не такие.
0: Тут нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаше РР лучше знать. Словом, все марсиане пляшут вокруг костра.
1: Мы не пляшем вокруг костров.
0: На этом фильме придется вам разжечь костры и плясать, объявил Ван Пленк и даже зашмурился, гордый своей непогрешимостью. Покивал головой и мечтательно продолжал. Затем понадобится марсианка, высокая, золотокудрая красавица.
1: На Марсе женщины смуглые, с темными волосами и...
0: Послушай, Эве, я не понимаю, как мы с тобой поладим. Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бишь тебя зовут?
1: Этил.
0: Какое-то бабье имя. Подберем получше. Ты у меня будешь Джо. О, так вот, Джо, я уже сказал, придется нашим марсианкам стать беленькими, понятно? Потому. А то папочка расстроится. Ну, что скажешь?
1: Я думал...
0: И еще нам нужна такая сцена.

0: Чтобы зрители рыдали. В марсианский корабль угодил метеорит или еще что, словом, катастрофа, но тут прекрасная марсианка спасает всю Араву от верной смерти. Сногсшибательная выйдет сценка. Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашел. Для тебя это дельце выгодное, можешь мне поверить. Этил перегнулся к нему через столик и крепко сжал его руку. Одну минуту. Мне надо вас кое о чем спросить. Валяй, Джо, не смущайся. Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы все принимаете нас точно родных детей после долгой разлуки. Почему?
1: Ну и чудаки же вы там на Марсе. Сразу видно, святая простота. Так вот что сообразим, а? Мы тут люди маленькие, верно?
0: Я помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях.
1: Мы люди самые заурядные, верно? Так вот мы, земляне, этим гордимся.
0: Наш век, век заурядного человека, Билл, и мы гордимся, что мы мелкая сошка. У нас на Земле трубили все жители сплошь сараяны. Да-да, эдакое огромное семейство благодушных сараянов, и все нежно любят друг дружку. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, почему вы вторглись на Землю. Ясное дело, вам одиноко на вашем маленьком холодном Марсе, и завидно, что у нас такие города.
1: Наша цивилизация гораздо старше вашей. Уж, пожалуйста, Джо, не перебивай, не расстраивай меня.
0: Да я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот, вам там было скучно и одиноко, и вы прилетели к нам повидать наши города и наши женщины. Милости просим, добро пожаловать, ведь вы наши братья. Вы тоже самые заурядные люди. А, кстати, Роско, тут есть еще одна мелочь. На этом вашем вторжении можно и подзаработать. Вот, скажем, я задумал фильм, он нам даст миллиард чистой прибыли. Это уж будь покоен. Через неделю мы пустим в продажу куклу марсианку по 30 монет штука. Это тоже, считай, еще миллионы доходов. И у меня есть контракт, выпущу какую-нибудь марсианскую игру, она пойдет по 5 монет. Да мало ли чего еще можно напридумывать.
1: Вот оно что, сказал Этил и отодвинулся.
0: Ну и, разумеется, это отличный новый рынок. Мы вас завалим товарами, только хватайте, и средства для удаления волос дадим, и жевательную резинку, и ваксу, прорву всего.
1: Постойте, есть один вопрос.
0: Валяй.
1: Как ваше имя? Что это означает?
0: РР. Ричард Роберт?
1: Этил поглядел в потолок. А может быть, иногда, случайно, кто-нибудь зовет вас
0: Рик. Угадал, приятель.
1: Ясно, Рик, как же еще? Этил перевел дух и захохотал, и никак не мог остановиться, ткнул собеседника пальцем.
0: Так вы Рик! Рик! Стало быть, вы и есть Рик!
1: А что тут смешного, сынок? Объясни папочке.
0: Вы не поймете. Вспомнилась одна история.
1: Этил хохотал до слез, задыхался от смеха, судорожно стучал кулаком по столу.
0: Так вы Рик, забавно, ну совсем не похоже. Ни тебе огромных бицепсов, ни волевого подбородка, ни ружья. Только туго набитый кошелек, кольцо с изумрудом, да толстое брюхо.
1: И полегче на поворотах, Мак. Может, я и не Аполлон, но вашу руку, Рик, давно мечтал познакомиться.
0: Вы тот самый человек, который завоюет Марс. Ведь у вас есть машинки для коктейлей, и супинаторы, и фишки для покера, и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, клетчатые кепи.
1: И роб. Я только скромный предприниматель, сказал Ван Пленк и потупил глазки. Я делаю свой бизнес и получаю талику барыша. Но я уже говорил, Джек, я давно подумывал.
0: Надо поставить на Марс игрушки дядюшки Уиги Ли и комиксы Дика Трейси. Там все будет в новинку. Огромный рынок сбыта. Ведь у вас и не слыхивали о политических карикатурах. Товары будут на расклад. Марсиане их просто с руками оторвут. Малыш, верно говорю. Еще бы духи, платья из Парижа, модные комбинезоны. Чуешь? И первоклассные обувь.
1: Мы ходим босиком.
0: Что я слышу, воззвал РР Ван Пленк к небесам. На Марсе живет одна неотесанная деревенщина. Вот что, Джо, это уж наша забота. Мы всех застыдим, перестанут шлепать босиком. А тогда и сапожный крем пригодится.
1: Ван Пленк хлопнул Этила по плечу.
0: Стоит заметано. Ты технический директор моего фильма, идет.
1: Ну, для начала получаешь $200 в неделю, а там дойдет и до 500. Что скажешь?
0: Меня тошнит, сказал Этил. От выпитого коктейля он весь посинел.
1: Прошу прощения. Я не знал, что тебя так разберет. Выйдем-ка на воздух.
0: На свежем воздухе телу стало полегче.
1: Так вот, почему Земля нас так встретила, спросил он и покачнулся. Ясно, сынок. У нас на Земле только дай случай честно заработать. Ради доллара всякий расстарается. Покупатель всегда прав. Ты на меня не обижайся. Вот моя карточка.
0: Завтра в 9 утра приезжай в Голливуд на студию. Тебе покажут твой кабинет. Я приеду в 11, тогда потолкую.
1: Ровно в 9. Смотри, не опаздывай. У нас порядок строгий.
0: А почему?
1: Чудак ты, Галлахер. Но ты мне нравишься. Спокойной ночи. Счастливого вторжения.
0: Автомобиль отъехал. Этил поглядел ему вслед, поморгал растерянно, потом потер лоб ладонью и побрел к стоянке марсиана.
1: «Как же теперь быть?» – вслух спросил он себя.
0: Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Издали из города доносился гул, там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи. С одним молодым марсианином случился тяжелый нервный припадок. Судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся, чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящичков в разных местах, где люди пьют. И за ним без конца гонялась от столика к столику женщина, огромная, как слониха. Опять и опять он бормотал.
2: «Дышать нечем! Заманили, раздавили!»
0: Понемногу всхлипывания затихли. Этил вышел из густой тени и направился к кораблям. Надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке в повалку валялись пьяные часовые. Он прислушался. Из огромного города долетали музыка, автомобильные гудки, вой сирен, а ему чудились еще и другие звуки. Приглушенно урчат машинки в бараках, готовят солодовый напиток, от которого воины обрастут жирком, станут ленивыми и беспамятными. В пещерах кинотеатров вкрадчивые голоса убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий-крепкий сон. От него никогда уже не очнешься, не отрезвеешь до конца дней. Пройдет год. И сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней в почках, от высокого кровяного давления, сколько покончит с собой? Этил стоял посреди пустынной дороги. За два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на

культуры. Да, у нас есть разные племена, и у каждого свои пляски и жертвы приношения. Да-да-да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс? А что будет через год, сказал он вслух. На Марсе откроют ночной клуб Голубого канала. И казино древнего города. Да, в самом сердце марсианского древнего города устроят и горный притон. И во всех старинных городах пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни рекламы. Шумные компании затеют веселье на могилах предков. Да, не миновать. Но час еще не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тила и сын ждут его, и можно напоследок еще несколько лет пожить тихо и мирно, дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые книги, порой пригубить тонкого легкого вина, мирно побеседовать. То недолгое время, что еще остается им, пока не свалится с неба неоновое безумие. А потом, быть может, они с Тилой найдут убежище в синих горах. Будут скрываться там еще год-другой, пока и туда не нагрянут туристы и не начнут щелкать затворами фотоаппаратов и восторгаться. Ах, какой дивный вид! Он уже точно знал, что скажет Тилле. Война ужасна, но мир подчас куда страшнее. Он стоял посреди широкой пустынной дороги. Обернулся и без малейшего удивления увидел, прямо на него мчится машина, а в ней...

час. Этил кинулся бежать. Машина настигала. Да, да, устало, подумал он. Как странно, как печально. И рев, и грохот. Точь-в-точь бетономешалка.

0: 6 часов спустя после того, как Дональд Слейтон, астронавт, умер от рака, его гоночный самолет поднялся в воздух в калифорнийском аэропорту и не вернулся. Он исчез с экрана радаров вскоре после взлета, но свидетели безошибочно опознали машину Слейтона. Невероятное событие, поскольку тот же самый самолет экспонировался в музее в Неваде. О происшествии узнали на мысе Кеннеди. Инженеры, администраторы, астронавты – все передавали ее из уст в уста, словно скауты, историю о привидениях. Однако никто не принимал случившееся всерьез. Слишком просто спутать один самолет с другим. К тому же все понимали, как легко рождаются слухи. За эти годы их было достаточно. Один парень утверждал, что его преследовала на дороге машина Гриссома, корвет, после того, как Гриссом сгорел в «Аполлоне-1». А какой-то австралиец клялся, что нашел кусок космического скафандра Юрия Гагарина среди обломков, обнаруженных в малонаселенной местности после крушения станции Skylab. Было ясно. Отыскался еще один странный образчик фольклора эпохи Аполлонов, которая сама постепенно превращалась в легенду. Теперь умер Нил Армстронг. И его «Сатурн-5» сам по себе поднялся со стартовой площадки номер 34. Рик Спенсер находился там, когда ракета взлетела. Он был на своем Т-38 из Арлингтона сейчас же после похорон, ухватил несколько часов сна прямо здесь, на мысе, затем проехал к стартовому комплексу шаттла еще до рассвета, чтобы присмотреть за тем, как космодромная команда грузит коммуникационный спутник в «Атлантис». Это нескладное сочетание самолета с ракетой, высевшейся на стартовой площадке номер 39А, должно было послужить ему билетиком в космос на следующей неделе, если им удастся оторвать эту чертову штуку от Земли. Однако один из техников забыл сделать очередную пометку в своей ведомости, и вся процедура застопорилась. Рик устал ждать и вышел наружу из закрытого уже стыковочного отсека, глотнуть свежего воздуха. Солнце только что выглянуло из-за горизонта. Решетчатый помост под ногами и переплетение стальных балок вокруг отливали золотисто-красным в первом утреннем свете. Вверху кран вытянул длинную тонкую драконью шею и, казалось, с любопытством нагнулся, чтобы обнюхать огромный крылатый орбитальный аппарат, который стоял, покрывшись испаренной росы, под его пристальным взглядом. Земля в 200 футов внизу все еще была угольно-черной. Солнечный свет еще не достиг ее. Это должно произойти через несколько минут. Океан тоже был темным, если не считать отраженного в нем полукруга солнца. Со своего высокого помоста Рик смотрел вниз в южную сторону на длинный ряд стартовых площадок. Верхушки сплетавшихся над ними стальных балок тоже были залиты светом. Кроме площадок номер 34 и номер 37. На них заправочные башни были демонтированы после окончания программы «Аполлон», и теперь там оставались только бетонные бункеры и выхлопные туннели, которые невозможно было убрать. Приземистые серые призраки, маячившие в полумраке раннего утра. «Как и вся эта чертова космическая программа», — подумал Рик. Нила похоронили как героя. Президентская речь была полна обещаний возобновить поддержку исследований космоса, но все понимали, что это пустое сотрясение воздуха. Древний флот космических кораблей многоразового использования – вот и все, чем располагала Америка. Даже если НАСА стряхнет с себя застарелый бюрократический ступор и предложит новую программу, Конгресс не пропустит закона об ассигнованиях на новую технику. Рик смотрел вдаль. Но вдруг какое-то мелькание вновь привлекло его внимание к площадке номер 34. Теперь потоки света заливали сверкающую белую ракету и ее оранжевую заправочную башню. Рик мигнул, но видение не исчезло. Он подошел поближе к перилам и прищурился. Откуда это явилось? Больше половины ракеты уже заливал утренний свет. Рик нацелил взгляд на ее верхушку и быстро прикинул высоту, взяв за базу собственный рост. Пожалуй, в ней побольше 300 футов. 363, если быть скрупулезным. Рик не мог измерить точнее, но это ни к чему. Он мгновенно узнал белую ракету с черными полосами. «Сатурн-5». Ее характеристики он знал наизусть. Помнил с тех пор, как ребенком сидел перед родительским черно-белым телевизором, дожидаясь ракетных стартов. Высота 363 фута. Вес вместе с горючим более 3000 тонн. 5 двигателей F1 первой ступени развивают тягу в 7,5 миллионов фунтов. Самая большая ракета за всю историю космонавтики. Но ведь прошло больше 30 лет с тех пор, как последняя из них совершила полет. Рик закрыл глаза и нажал пальцами на веки. Очевидно, смерть Нила подействовала на него сильнее, чем он думал. Но когда он снова посмотрел на юг, то опять увидел залитую светом блистающую белую иглу. У ее подножия клубился туман. Жидкий кислород в огромных баках первой ступени охлаждал окружающий воздух. Рик стоял один на стартовой башне. Все остальные внутри спорят о порядке размещения груза. Он было решил позвать кого-нибудь и удостовериться, не рехнулся ли, но тут же отбросил эту идею. За неделю до первого полета не стоит признаваться, что у тебя галлюцинации. Ракета выглядела совершенно реальной. Рик следил за тем, как рассвет скользил по боку Сатурна, по головным ступеням ракеты, расширяющимся к низу, и, наконец, достиг длинного цилиндра первой ступени. Стояла тишина. Угадывались только слабые звуки за спиной, скрип и потрескивание заправочной башни шаттла. Стальные балки нагревались под солнцем. Затем, совершенно внезапно, из-под ракеты вырвалось красно-белое облако дыма. Слепящее пламя сверхчистого керосина и кислорода прожгло облако изнутри, и по бокам из отводящих туннелей ринулись огненные выхлопы. Рик почувствовал, как под ним задрожала башня, но ничего еще не было слышно. Выхлопы поднялись почти до носа ракеты, расходясь в стороны, как грибообразное облако ядерного взрыва. Затем ракета стала медленно двигаться вверх. Ярко-белое пламя залило весь стартовый стол, и грохочущая первая ступень, поглощая тысячи галлонов топлива в секунду, начала возносить ракету к небесам. Только когда 5 колоколообразных дюз миновали заправочную башню, почти через 10 секунд после старта, возник сплошной столб огня с косматым хвостом. Несколько последних языков пламени лизнули землю, и ракета ушла в высоту. Заправочная башня под ногами Рика затряслась еще сильнее. Он попытался поймать перила в тот самый момент, когда донесся звук, громовой удар, швырнувший его на заднее ограждение. Рик зажал уши ладонями. Его бросило на колени на проволочную сетку. Вся башня раскачивалась, как небоскреб во время землетрясения. Он не пробовал подняться, а благоговейно смотрел вверх, туда, где стремительно исчезал из виду Сатурн-5, и слушал рев его двигателей, стихающий в отдалении. Рик моргнул. В глазах еще плыли черные пятна и полосы. Он не обращал на это внимания, наблюдая, как ракета описала дугу и, миновав плотные слои атмосферы, начала свой долгий переход к заданной траектории, набирая орбитальную скорость. Дверь позади него распахнулась, и толпа техников в белых халатах высыпала наружу. Передние застыли, увидев огромный столб выхлопных газов, вздымающийся в небо, а задние напирали на них, толкая вперед, пока все не сгрудились у перил. Молли, начальник погрузочной команды, помогла Рику подняться и крикнула почти в самое ухо, перекрывая гул ракеты и гомон голосов.
1: «Что тут произошло, черт возьми?»
0: Рик покачал головой. «Будь я проклят, если знаю».
1: «Сегодня не предполагалось никакого запуска».
0: Рик посмотрел вверх, на ракету. Теперь она превратилась в сверкающую точку, летящую к Солнцу, и ответил: «Подозреваю, что ЦУП удивляется не меньше, чем мы». Он указал рукой в сторону облака выхлопов, которое мало-помалу начинало рассеиваться.
1: «Что?»
0: — спросила Молли, вглядываясь сквозь клубы пара. И вдруг поняла, куда именно он показывает.
1: «Но это ведь 34-я площадка!»

0: Молли и ее техники неохотно двинулись назад в стыковочный отсек, посмотреть, не повредила ли тряска их спутник. И Рик, очутившись в одиночестве, рванул на лифте башни вниз, прыгнул в свой пикап и присоединился к череде машин, спешивших к месту старта. Кустарниковые дубы, пальмы Сабаль, росшие по сторонам служебной дороги, закрывали вид на стартовую площадку. Рик подумал, что 400-футовую заправочную башню должно быть видно издалека, но, добравшись до стартового стола, не увидел этой громадины. Она исчезла так же таинственно, как появилась, и следа от нее не осталось. Рик проехал через обширную бетонированную площадь перед древним стартовым сооружением. Оно напоминало гигантскую бетонную скамейку для ног. Четыре толстые короткие ножки поддерживали на высоте 40 футов плиту 10-футовой толщины, в центре которой сквозило 30-футовое отверстие для ракетного выхлопа. В стороне на массивном фундаменте высилась толстая стена для защиты здания, в котором некогда размещались заправочные насосы и прочее вспомогательное оборудование. Теперь оба сооружения выглядели древними, изъеденными непогодой. Потеки ржавчины желтели на серой стене. На выщербленном бетоне, выцветшей от времени краской, были выведены слова «Не демонтировать». Из трещин в бетоне пророс бурьян, зеленый и буйный даже рядом со стартовым столом. Рик начал сомневаться в том, что видел утром, поскольку с этой площадки явно ничего не поднималось по крайней мере 10 лет. Однако инверсионный след все еще изгибался по небу, высотные ветры все еще размывали его, а когда Рик открыл дверцу и вышел из пикапа, то безошибочно ощутил смесь запахов керосинового дыма, пара и горелого цемента, всегда висящую в воздухе после запуска. Дверцы хлопали, не переставая, люди выбирались из машин. Здесь уже находились десятки прибывших, с каждой минутой подъезжали все новые, но, вопреки обыкновению, толпа была удивительно молчалива. Никто не хотел признаться в том, что недавно видел. Рик заметил Тессу Маклин, опытную астронавтку, с которой за последнее время несколько раз встречался. Она выходила из белого фургона вместе с полудюжиной коллег из корпуса сборки ракет. Заметив Рика, перебежала к нему через площадь и спросила: «Ты видел?» Ее лицо горело возбуждением. «Видел. Я был на заправочной башне в 9:30. Она взглянула вверх на инверсионный след. Прямые светлые волосы упали ей на плечи.
1: «Здорово! Вот, наверное, было зрелище. Я почувствовала, что затряслась земля, но вышла наружу, когда ракета поднялась уже довольно высоко».
0: Тесса снова повернулась к Рику.
1: «Это был Сатурн-5, верно?»
0: «Похоже на то».
1: «Боже, это невероятно!»
0: Она снова обернулась, осмотрела весь стартовый стол.
1: «Лунная ракета! Вот уж не думала, что еще раз увижу что-то подобное».
0: «Я тоже», — ответил Рик. Он попытался облечь мысли в слова.
1: «Но как это возможно? Здесь нет башни, нет топливных цистерн, ничего. И стартовый стол слишком мал для полностью заправленного Сатурна-5.
0: Это же комплекс для ракет класса С-1». Тесса улыбалась, словно ребенок перед рождественской елкой.
1: «Я уверена, что кто бы там или что не устроил это маленькое представление, он может соорудить любое заправочное оборудование и снова убрать, когда все сработает».
0: Рик покачал головой. «Это невозможно». Тесса рассмеялась.
1: «Но мы ведь это видели».
0: Она показала в небо.
1: «И след до сих пор не исчез».
0: Вдруг глаза ее стали еще шире. «В чем дело?» — спросил Рик. Она смотрела за череду холмов, поросших пальмами, на сборочный корпус высотой в 50-этажный дом и на центр управления в цокольном этаже.
1: «Интересно, посылает ли она телеметрию?»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Чтобы это выяснить, понадобилось время. Никто не помнил ни частот, на которых работал космический аппарат «Аполлон», ни процедур, которые использовались для фиксации данных, и наземным контролерам пришлось копаться в архивных руководствах, чтобы все это обнаружить. Еще больше времени заняла подготовка приемников, способных взять сигналы, но когда техники в конце концов подобрали нужные частоты, то обнаружили стабильный информационный поток. Они не могли расшифровать большую его часть –
1: Поскольку программное обеспечение было написано для старых компьютерных систем RCA, но сумели наконец установить, что ракета не исчезла, заодно со своими наземными системами обеспечения. Рик и Тесса сидели в центре управления, глядя на настенные мониторы, а программисты в здании центральной аппаратной лихорадочно пытались приспособить старые программы к новым машинам. На экранах в основном появлялась масса чисел, но каждые несколько минут кому-то из программистов приходилось на ходу латать новую часть преобразующего кода, и соответствующий монитор переставал считывать информацию. Однако удалось определить температуру и давление в кабине, уровень топлива в баках головной ступени и еще несколько простых параметров. В нормальных условиях на этом этапе вся работа по праву принадлежала бы Центру управления полетами в Хьюстоне. Но в сегодняшнем старте не было ничего нормального. Хьюстонскому руководителю полетов доложили, что делает команда на мысе Кеннеди, и он отказался иметь к этому хоть какое-нибудь отношение. Хотел остаться ни при чем, когда безумная история кончится, и головы ее участников полетят во все стороны. Но вот беда. Космический корабль упорно не желал исчезать. Радар отследил его первый оборот вокруг Земли и часть второго, затем высота и скорость начали нарастать. В то же время уровень топлива в баках третьей ступени начал падать. Это могло означать только одно. Ее разгонный двигатель заработал.
2: «Запуск на траекторию к Луне», — прошептала Тесса. «Они собираются лететь к Луне!»
1: «Кто они?» — спросил Рик. До сих пор телеметрия не указывала на существование живого или хотя бы призрачного пассажира в обитаемом модуле.
2: «Очевидно, Нил», — ответила Тесса.
1: «И как знать, кто там еще?» «Нил в гробу на Арлингтонском кладбище», — сказал Рик. «Я видел, как его опускали в землю».
2: «Но сегодня ты наблюдал старт», — напомнила Тесса. «Нил на борту не более невозможен, чем сама ракета».
1: «Неплохая точка зрения», — хмыкнул Рик. «По его ощущению, на борту таинственного Аполлона мог быть любой погибший астронавт, начиная с Гагарина. Диковинное событие было ни на что не похоже, и никто не знал правил этой новой игры».
0: Конечно, многие утверждали, что знают эти правила. Из всех щелей повылезали экстрасенсы, каждый со своей интерпретацией происшествия. НАСА вынуждено было запереть ворота и выставить охрану по периметру космического центра, спасаясь от нашествия всевозможных мистиков, но это только подлило масло в огонь. Пошли слухи, что на деньги налогоплательщиков разрабатывается новый сверхсекретный летательный аппарат. Сначала администрация пыталась отмалчиваться, но когда секрет перестал быть секретом, с неохотой призналась, что в данном случае психи ближе к истине, чем обличители. Тщательно подбирая слова, представитель службы информации НАСА сообщил:
3: «Создается впечатление, что лунная ракета «Сатурн-5» была запущена с заброшенного комплекса номер 34. Этот подозрительный запуск не был санкционирован НАСА и не является частью какой-либо программы, известной НАСА. Будет произведено полное расследование инцидента, и наши выводы будут доведены до сведения публики, как только станет известно, что произошло на самом деле».
1: Так, на бюрократическом сленге выглядело признание: «Мы тоже не знаем разгадки». Рик проводил целые дни со следственной группой, снова и снова повторяя свой рассказ, аккуратно вставляя «казалось, что» и «выглядело как», пока не выучил все наизусть. Теперь он мог бы изложить эту историю даже во сне, не просыпаясь. Они исследовали стартовый стол, где не было ни признака старта. Оставалось только одно – слушать телеметрию, передаваемую из корабля, и строить предположения. Через 3 дня после запуска призрачный Аполлон вышел на орбиту вокруг Луны. Спустя еще несколько часов лунный модуль отделился от обитаемого, и двигатели направили его к поверхности планеты. Он опустился не к морю спокойствия. Казалось, модуль собирается прилуниться в кратере Коперника, одном из мест, куда предполагались посадки Аполлонов до отмены 3 последних экспедиций. Но когда аппарат снизился до 500 футов, телеметрия внезапно оборвалась.
2: «Какого черта? Что случилось?» — воскликнул Дейл Джексон, исполнявший роль руководителя полета.
1: Он стоял у нижнего ряда компьютерных пультов и смотрел, как десятки техников спешно пытаются снова получить сигнал.
2: Тесса и Рик наблюдали за этим издалека. Они сидели рядышком на одном из свободных столов и держались за руки, словно подростки в кино. Когда оборвалась телеметрия, Тесса вздрогнула, как будто из шкафа с бельем на нее выскочило чудовище. «Что случилось?» — спросил Рик. «Он взорвался?» Тесса покачала головой и проговорила: «Полный стоп. Обитаемый модуль тоже молчит, и он все еще на орбите».
1: 500 футов, сказал Рик. Что-то мучительно знакомое было в этом числе. Что происходило на высоте 500 футов при нормальном спуске на Луну?
2: «Нашел», сказал он довольно громко, и все в зале повернулись к экранам, но не увидев на них ничего, посмотрели на Рика.
1: 500 футов – нижний предел, когда пилот должен взять управление на себя и посадить Лем, сказал Рик.
2: Компьютер не может подвести аппарат прямо к поверхности. У него не хватит мозгов выбрать место для посадки.
3: «Значит, ты думаешь, модуль испорчен?» – спросил Джексон. «Так и висит на 500 футах».
2: Рик колебался. Много дней он держал язык за зубами, опасаясь, что за неверно сформулированные высказывания могут отстранить от полета на Атлантисе. Черт побери, он устал бояться. Кашлянул и произнес: «Я думаю, что когда пришло время передать управление человеку, аппарат отправился туда, откуда взялся».
3: «А откуда он взялся?»
2: Джексон повернулся к техникам.
3: «Поймайте сигнал».
2: Они принялись за дело, но скоро поняли, что никаких сигналов нет. Даже радар не смог обнаружить космического корабля. Ни признака. Таинственный Аполлон исчез бесследно.

НАСА отложило полет «Атлантиса» еще на неделю, чтобы обслуживающая команда проверила, не нанесла ли тряска вред кораблю. Наконец объявили, что «Атлантис» готов к полету. В день запуска Рик и еще 4 астронавта поднялись в лифте на стартовую башню, через люк пролезли внутрь корабля и пристегнулись к амортизирующим креслам. После отчета, который дважды прерывался из-за отказов датчика давления и топлива, они, наконец, включили 3 главных двигателя и 2 мощных стартовых ускорителя и вывели шаттл на орбиту. Это был первый космический полет Рика. Он ждал, что будет потрясен, и действительно был потрясен, но не в той степени, как воображал. Вместо того, чтобы следить за тем, как внизу поворачивается Земля, он большую часть свободного времени проводил, наблюдая за Луной, которая только-только пошла на убыль. Когда взлетал Аполлон, на Луне был восход Солнца. Именно тот период, когда совершались космические полеты четверть века назад. Это давало экипажу наилучший угол освещенности при посадке, позволяло работать на поверхности при дневном свете и выполнить аварийный ремонт, если что-то шло не так. «Что за дикое время было?» – думал Рик, проплывая между креслами первого и второго пилотов и глядя в обзорные иллюминаторы на белый диск, висящий в четверти миллиона миль от них. «Летишь на свой страх и риск. Жизнь или смерть буквально в кончиках твоих пальцев, и весь мир на тебя таращится. Хватит ли у тебя смекалки остаться в живых?» Олдрин случайно обломил своим ранцем штырек стартера взлетного двигателя. Ему пришлось засунуть у отверстия фломастер и таким манером включить двигатели, чтобы он и Армстронг смогли покинуть Луну. Фломастер! Если бы что-нибудь подобное случилось на шаттле, наземный контроль, скорее всего, приказал бы экипажу заглушить двигатели и ждать спасения. Но, кажется, все еще нельзя отправить второй шаттл в течение месяца после первого. Может, они разрешили бы русским прилететь и нажать на кнопку одним из их фломастеров? Да... Он несправедлив. Ремонт телескопа «Хаббл» потребовал настоящей изобретательности, и ученые Space Lab всегда сами чинили отказавшее оборудование. Но ничто не могло сравниться с блистательными полетами на Луну. Сегодня астронавты шаттла больше походят на ремонтников, чем на космических исследователей. Рику удалось убедить себя, что на челноках делают настоящую науку. Но теперь, после того, как всего 2 недели назад он видел взлет «Сатурна-5», стало ясно, что не наука вызывала у него трепет, когда он ребенком жадно следил за полетами. Не наука привела его в небеса. Он оказался в космосе потому, что хотел его исследовать. Но вот эта орбита, каких-то 200 миль над Землей, была пределом, которого он мог достичь. Очень хотелось, чтобы в этом полете Тесса была рядом. Она бы все поняла. Во время любовных свиданий они говорили о многом и о том, почему стали астронавтами. Мотивы у них были одинаковые. Но по графику она должна была лететь через 1.5 месяца на Discovery. В среднем отсеке крикнули по-французски: «Вот дерьмо!» Через секунду в пилотский отсек влетел через люк Пьер Рено, канадский инженер-исследователь, за участие которого в экспедиции заплатила его компания. «В чем дело?» – спросил Рик, заметив перекошенное лицо Пьера. «Сортир сломался!» – ответил канадец. Вы слушаете проект «Модель для сборки» на радиостанции «Энергия-ФМ». В сегодняшнем эфире звучит повесть Джерри Олшена «Не демонтировать». В переводе с английского Александра Миррера. Продолжение через несколько минут.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Продолжаем знакомство с произведением Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Рик отдыхал в QS после полета, когда произошел следующий запуск. Он крепко спал на рассвете, раздался телефонный звонок, он едва смог нашарить трубку, поднес ее к уху, и Дейл Джексон проговорил сиплым голосом.
1: «Еще один Сатурн взлетел. Давай двигай сюда, чтобы мы могли сравнить записи с прошлым разом».
0: Рик моментально проснулся. Меньше чем через час он уже был в воздухе и держал курс на север. Когда шел над озером Окичоби, заметил рваные куски инверсионного следа, а когда прилетел на мыс, то увидел, что космодром похож на растревоженный муравейник. Машины сновали взад-вперед по внутренним дорогам, а все общественные шоссе вне ограды были забиты. Два перепуганных курсанта ВВС припроводили его из аэропорта в конференц-зал штаб-квартиры, где администратор НАСА, руководитель полета, высокого ранга офицер службы безопасности и, по крайней мере, еще с десяток других высоких чинов уже давно обсуждали происшествие. Рик с изумлением увидел, что присутствует также авиационный врач и, по всей видимости, что-то записывает. Джексон, руководитель полета, докладывал о том, как трудно будет демонтировать заправленный топливом «Сатурн-5» на стартовом столе, если он объявится снова.
1: «Нам даже некуда слить топливо и нечем его скачать», — говорил он. «Тем более за 15 минут, пока эти штуки там остаются, времени едва хватит на то, чтобы подключиться».
0: Тесса тоже была здесь. Она широко улыбнулась и замахала рукой, увидев Рика. Он обошел стол заседаний, уселся рядом с ней и шепотом спросил:
2: «А ты что здесь делаешь?»
3: «Подвергаюсь допросу с пытками. Я была на стартовой площадке, когда эта штука взлетела».
1: «На какой площадке?»
3: «На 34-й.
0: «Брось шутки. Ты бы поджарилась, если бы ты находилась так близко».
3: «Я сидела в бункере».
0: Рик подумал, что бункер мог послужить некоторой защитой. Хотя, возможно, в защите не было нужды. Ведь при первом старте даже бурьян остался невредимым.
2: «Почему ты там оказалась?» — спросил он. «Откуда узнала, что это произойдет снова?»
0: Она ухмыльнулась, явно довольная собой.
2: «Потому что призраки обычно являются вновь, пока не получат, чего хотят. А сегодня опять было время, пригодное для старта».
0: Во главе стола Джексон все еще говорил:
1: «И у нас нет тягача, способного убрать ракету, если мы даже сумеем скачать топливо. Придется полностью перестроить подъездные дороги, и останется еще масса трудностей».
0: Рик мгновенно составил мнение об этом сборище. НАСА рассматривает призрачные ракеты как опасность и хочет прекратить их полеты.
1: «Почему бы нам попросту не поместить в них астронавтов?» – спросил он.
0: «Мы успеем подняться на башню и влезть внутрь, прежде чем ракета стартует». Джексон искоса взглянул на него.
1: «Совершенно неизвестный и непроверенный корабль? Исключено».
2: «Он известен и проверен», – возразила Тесса. «Это «Сатурн-5».
1: «Не Сатурн, а чертова мистика!» – прохрипел Джексон. «У нас нет права рисковать людьми».
0: «Тогда что вы предлагаете?» – спросил чин из службы безопасности. «Сбивать их?» По залу прокатился нервный смешок, но тут же затих. Джексон покачал головой.
1: «На мой взгляд, пусть взлетают. Если, конечно, они появятся еще. Они не вредят ничему, кроме нашей репутации».
0: Уоррен Алтман, последний из пяти администраторов, сменившихся за последние два года, сказал:
4: «Вот именно, наша репутация. У нас и без того достаточно неприятностей, чтобы Конгресс посчитал, что мы здесь уже ничего не контролируем».
0: Он сделал паузу, снял очки и, используя дужку как указку, продолжал:
4: «Нет, Дейл, мы не можем позволить себе бездействие. Неважно, что ситуация сложилась странная, мы должны взять ее под контроль и показать Конгрессу, что полностью владеем ею. Не то потеряем еще больше доверия, чем за последнее время. Следовательно, мы должны демонтировать эти чертовы штуковины. Если не сумеем управиться с ними на Земле, то придется сделать это на орбите».
1: «Ну как?» – спросил Джексон.
0: «Как предложил Рик. Поместить туда астронавта, и пусть он прервет полет, когда ракета достигнет околоземной орбиты. У нас готов запуск шаттла в следующем месяце. Дадим ему рандеву с Аполлоном, и астронавт сможет вернуться на шаттле».
4: «Оставив третью ступень и все остальное на орбите», — заметил Джексон.
0: «Лучше там, чем на столе», — ответил Алтман. «Кроме того, возможно, мы придумаем, как его использовать». «Skylab был пустой третьей ступенью Сатурна». Он рассмеялся. «Черт, если это продлится еще несколько месяцев, у нас там окажутся все жилые модули, какие нужны для создания космической станции».
5: «А если они исчезнут, как этот последний?»
0: Глаза Алтмана сузились. Такая мысль не приходила ему в голову, но он пожал плечами и сказал: «Что-нибудь сообразим. Есть вероятность, что эти проклятые штуковины исчезнут, едва мы каким-либо образом вмешаемся. С призраками так и бывает, говорят». Он указал дужкой очков на Рика. «Это ваша идея. Вы согласны пойти добровольцем?»
6: «Разумеется!» — воскликнул Рик.
5: «Ты везучий сукин сын!» — прошептала Тесса.
0: Он тоже так думал, пока не началась подготовка. Весь следующий месяц Джексон гонял его по 16 часов в день на тренажерах-симуляторах, готовя к полету, о котором никто и не думал последние 20 лет. Он запомнил каждый переключатель и циферблат в командном модуле «Аполлона» и научился управлять кораблем с закрытыми глазами. Он отрабатывал каждое непредвиденное обстоятельство, какое только могли выдумать инженеры, включая полет над Луной на малой высоте и маневр возврата к Земле на случай, если ракету не удастся отделить на лунной орбите. У них было множество данных относительно подобной аварийной ситуации. «Аполлон-13» проделал такой маневр, когда взорвался резервуар с кислородом на пути к Луне. Рик даже убедил их разрешить тренировки на макете лунного модуля, доказывая, что ему нужно уметь пользоваться им как спасательной шлюпкой в аварийной ситуации. Ему также позволили тренироваться с посадочными и взлетными двигателями, и когда он проработал с ними несколько дней, разрешили практиковаться в посадке.
6: «Только за тем, чтобы ты смог чувствовать аппаратуру», — объяснил ему Джексон. «Ты не можешь совершить посадку, даже если захочешь, поскольку если отстыкуешь лунный модуль от командного, тебе конец. Сближение и стыковка производятся из командного модуля, а у тебя не будет пилота».
0: Рик раздумывал над этим. Неизвестно, кто или что может обитать в капсуле на верхушке огромной ракеты. Это может быть кто угодно, от чудом сохранившегося тела Армстронга до Деда Мороза. В НАСА знали наверняка только одно. Они не собираются рисковать более чем одним человеком. Так что в предрассветный час очередного дня, благоприятного для полета к Луне, Рик стоял перед основанием бетонного стартового стола в полном одиночестве. На нем был современный скафандр, переделанный так, чтобы пилот мог лежать в кресле Аполлона. Лучший, какой только удалось соорудить за месяц, потому что несколько сохранившихся старых скафандров простояли в Смитсоновском институте и других музеях лет 30, утратили герметичность, и их надо было практически делать заново. За спиной у Рика был парашют. Идея Джексона. На случай, если «Сатурн-5», стартовая башня и все прочее исчезнут, когда Рик попытается войти в капсулу на высоте в 350 футов. В предрассветном полумраке стартовый стол номер 34 казался призрачным. Легкие порывы ветра пригибали бурьян, росший из трещин в бетоне. Рик чувствовал на себе чьи-то взгляды. Большая часть их принадлежала сотрудникам НАСА, сидевшим в бункере за 1000 футов отсюда. Но покалывание в затылке заставило Рика призадуматься, а не устремлены ли на него и другие взгляды. Глаза, которые наблюдают, и, может быть, оценивают его. Что они могут о нем узнать? Он не был военным летчиком, как первые астронавты, не был даже солдатом. Просто он всегда мечтал стать астронавтом. И вот он стоит в космическом скафандре, держа в руке портативный вентилятор размером с чемоданчик, как банковский служащий с портфелем, дожидающийся поезда в метро. А пустой стартовый стол насмехается над ним. Стартовые столы даже в северной части ряда были пусты. «Дискавери» улетел 3 дня назад, выведя на орбиту Space Lab с Тессой и еще 5 астронавтами. Они должны изучать влияние невесомости на спаривание дрозофил и при этом ждать прилета Рика. Они встали на самую близкую орбиту к возможной орбите Аполлона, но это было авантюрой, о чем все отлично знали. Если расчеты не верны, Рику придется действовать по запасному варианту – возвращаться, используя капсулу Аполлона. Если это не сработает, помощи не жди. Ни один из других челноков не готов к запуску. Атлантис все еще на месте посадки на базе Эдвардс. Ждет возвращения домой, возможно, напрасно. У транспортировщика шаттлов Боинга 747 образовались трещины в крыле. Коламбия и Эндевр стоят в сборочном корпусе. Их двигатели многоразового использования разбросаны по огромному пространству ремонтного цеха, а техники пытаются набрать детали хоть на один работающий комплект. Неважно все это. Рик наконец-то оказался здесь. Он расправил плечи и посмотрел на часы. Время наступило. Ракета появилась внезапно и беззвучно. Ее прожектор слепил глаза, пока Рик не опустил светофильтр. Повернулся кругом, чтобы сориентироваться. Стартовая башня была как раз там, где он ожидал, а «Сатурн-5»... Рик откинул голову и почувствовал, как ёкнуло сердце. Ракета была огромна. Отсюда, от основания, казалось, что она достает до Луны. Но глазеть не было времени. Он неуклюже побежал к стартовой башне. Башмаки глухо стучали по бетону. Затем влез в лифт и поднялся наверх, с волнением глядя, как Земля уходит все дальше и дальше. Поднявшись на 2/3 пути, он очутился в солнечных лучах. Металлическая конструкция потрескивала и постановала, совсем как стартовая башня шаттла. Шаркая башмаками по решетке выносного мостика, он прошел к белой 3-й ступени и к капсуле. Люк был открыт, словно Рика ждали. Обычно сесть в кресло помогает целая команда техников, но сейчас он был совершенно один. Никто не дожидался его и в капсуле. Быстро, чтобы ракета не взлетела, пока он на мостике, Рик забрался внутрь, отсоединил от скафандра шланг вентилятора, вышвырнул его в люк, затем подключил к скафандру один из 3 корабельных шлангов. Несколько раз подпрыгнул на кресле. Стукнул парами люка рукой в перчатке. Прочная штука. Удовлетворенный этим, он выбросил парашют вслед за вентилятором, поднял и закрыл крышку люка, запер его и снова упал в центральное кресло. Панель управления расположена слишком близко, не очень удобно. На ней целый лес переключателей и ручек. Он внимательно изучил показания приборов, следя, нет ли отклонений, потом глубоко вздохнул, ощутив прохладный металлический запах сжатого воздуха. Значит, шланг его скафандра действовал. Теперь нужно установить радиосвязь. Он произнес в микрофон скафандра. «Центр, это Аполлон, слышите меня?» «Слышим хорошо», — ответил голос Джексону. «К запуску готов», — сообщил Рик. «Прекрасно. Предполагаемое время старта... скажем, через 2 минуты». «Вас понял». Пульс у Рика подскочил до небес. Он пытался успокоиться, но отсутствие предстартового отсчета времени вдруг выявило для него все безумие этого предприятия. Ведь он сидит в чреве призрака. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Рид заставил себя сосредоточиться на приборах. Главная силовая установка – зеленая лампа. Температура в отсеке – норма. Давление в баках с горючим. Замикали желтые лампочки. Низкий гул сотряс кабину. «Зажигание стартовых двигателей», – сказал Джексон. «Вас понял. Я чувствую». «Все двигатели работают!» В иллюминатор люка Рик увидел, как соскользнул выносной мостик. Кабину, по ощущению, чуть качнуло вправо. «Поднимается! Идешь вверх!» Гул сделался громче. Рик почувствовал, что возрастает ускорение. Стартовая башня скользнула вниз, и теперь он видел только синее утреннее небо. Ждал, что ускорение придавит его к креслу, но оно росло постепенно по мере того, как первая ступень сжигала топливо, и ракета становилась легче. Когда включилась вторая ступень, Рика начало покачивать и усилилось ускорение, но в допустимых пределах. На этот раз в дело вступил Хьюстон. ЦУП взял на себя управление полетом, и Лора Тернер, бывшая на связи, сказала: «Смотришься отлично, Аполлон. Сброс защиты в течение 20 секунд». В назначенное время Рик ощутил глухой удар.
3: Защитная конструкция с ее щитками слетела, и он смог взглянуть в боковые иллюминаторы.
6: Флорида внизу быстро удалялась. Третья ступень подожглась через несколько минут, выводя космический корабль на орбиту.
3: «Точно в цель», — сказала Лора. «Мы следим за тобой».

тьмы. Или растает, как клуб дыма, и дворик коснется переключателя. Проверить это можно было только одним способом. Переключатели послушно щелкнули, и сигнальные лампочки показали, что соответствующие цепи выключены. Остальная аппаратура, как и все в капсуле, осталась в прежней позиции. Рик глубоко вздохнул, затем отрапортовал. Двигатели заглушены. Аполлон готов к движению. Аполлон, вас понял. Сиди и наслаждайся полетом, Рик. Он отстегнул ремни и свободно выплыл из кресла. Капсула Аполлона была в какой-то мере сравнима с кабиной шаттла, только гораздо теснее, на одного человека. Здесь хватало простора, чтобы, перелетая от одного иллюминатора к другому, смотреть вниз на бело-голубую землю. И на Луну, которая манила Рика сильнее, чем обычно, ведь он находился в корабле, который мог доставить его туда. Доставить и опустить на лунную поверхность, если бы с ним были еще два астронавта. Шаттл казался ярким пятнышком на фоне темной глубины космоса. Он медленно приближался. Рик следил за тем, как это пятнышко превратилось в знакомый орбитальный аппарат с короткими, словно обрубленными крыльями. «Аполлон, здесь Discovery», — послышался по радио голос Тессы. «Ты готов?» Она волновалась, и это было понятно. Не каждый день удается повстречаться с призраком. Услышав знакомый голос, Рик улыбнулся. Ему давно хотелось отправиться вместе с любимой в космический полет. Он представлял себе, что когда это случится, он будет младшим по чину среди личного состава, который чистит крысиные клетки в космической лаборатории или делает что-то пустяковое. Но вот он командир собственного корабля. Создатель истории космических полетов. «Дискавери, это Аполлон», — ответил Рик. «Слышу вас громко и отчетливо. Рад встретиться с тобой, Тесса. Ты готов к РВК?» «РВК. Работа вне корабля. Аполлон нельзя состыковать с шаттлом. Рик должен перебраться туда самостоятельно, и Аполлон будет лететь по инерции со смолкшими двигателями, не выполнив своей миссии, какой бы она ни была». «Но если НАСА превратит корабль в новую космическую лабораторию, это, возможно, успокоит тех или то, что стоит за таинственными запусками. И тогда, возможно, все хлопоты не пропадут зря». Рик покачал головой. «Зачем себя обманывать? НАСА никогда и ни для чего не воспользуется этим кораблем». Он понял это, взглянув в лицо Алтману, когда Джексон спросил, что они будут делать, если корабль исчезнет. Алтман просто хотел показать Конгрессу и силам, стоящим за новым Аполлоном, что НАСА продолжает контролировать ситуацию. Он надеялся, что после того, как Рик отключит двигатели корабля на орбите, таинственные явления прекратятся. «Аполлон, ты готов к выходу?» — спросила Тесса. Рик сглотнул. Если он изменит план полета, это будет его последний старт в космос. Хуже того, космический корабль мог в любую минуту превратиться в прозрачную ткань, в ничто, оставив его болтаться между Землей и Луной в одном лишь космическом скафандре и умереть от удушья, когда иссякнет запас воздуха. Либо корабль не исчезнет сразу. Подождет до приближения к Луне, как сделали последние два корабля. Первый над кратером Коперника, второй над плато Аристарха. Но если он, Рик, сейчас переберется в Discovery, то как он сможет прожить остаток жизни, сознавая, что имел возможность слетать к Луне и не воспользовался ею? Ему всегда хотелось исследовать неизвестное. Что ж, теперь представилась именно такая возможность. Он ничего не знал о призрачных силах, создавших Сатурн, и понятия не имел об их целях. Но теперь это был его корабль. По праву захвата, если уж нет других оснований. «Ну и что теперь со всем этим делать?» Тесса снова спросила. «Эй, Аполлон, ты готов к РВК?» Он глубоко вздохнул и ответил. «Нет. На самом деле, мне кажется, я нуждаюсь в некоторой помощи». «Какой помощи, Аполлон?» Глядя на белый сияющий полумесяц, Рик сказал.
Мне нужен кто-нибудь, кто...

0: летел бы со мной на Луну. Предпочтительнее, чтобы двое. Ты знаешь кого-нибудь, кто согласится?» Тесса как будто вскрикнула, слов было не разобрать. Возглас удивления или облегчения, а может быть смех? Но прежде чем Рик успел переспросить, с Земли из Хьюстона донесся голос Лоры. «И не думай об этом, Рик! Тебе запрещен длительный полет, ясно?» Рик вздохнул. Но мосты уже были сожжены, он слышал, как они рушатся. «Ясно, как космос, Лора. Но я все равно собираюсь лететь. Если у меня будет полный экипаж, я намерен добраться до Луны и совершить посадку. Меня ничто не остановит». «Нет, Рик. Для этого нужен контроль с Земли. Ты заглушил двигатели, прервав штатные полеты, и у тебя нет гарантии, что дальнейший полет пройдет нормально во всех отношениях. Ты должен будешь самостоятельно подать горючее и включить двигатели, но без нас не сумеешь это сделать. Даже если возьмешь разгон, тебе понадобятся наши радары для слежения и наши компьютеры, чтобы рассчитать корректировку курса и...» «Я уловил вашу точку зрения, центр управления». Судя по тому, что Лора ответила без раздумий, она, несомненно, предвидела такой поворот дела. Но теперь это не имело значения. «Ты блефуешь», — сказал ей Рик. «Вы не дадите нам подохнуть, если это будет в ваших силах». Она промолчала. Рик счел это достаточным ответом. Тесса, очевидно, тоже. Она сказала: «Мы идем к тебе». Новый голос Дейла Джексона произнес: «Вы остаетесь на месте. Рик, Тесса, мы не будем проводить слежение на маршруте к Луне. Мне все равно, можете отправляться хоть за пределы Солнечной системы. Мы не станем рисковать всей космической программой ради удовлетворения вашего любопытства».
1: «Какая еще космическая программа?» — поинтересовалась Тесса. «Разводить дрозофилу?»
0: Это было не совсем справедливо. Среди специалистов, проводивших эксперименты на борту, находилась женщина-астроном, японка, работавшая с новым аппаратом, инерциальной платформой.
2: «Не собираюсь с тобой дискутировать. Тесса, если ты покинешь Discovery, тебе будет предъявлено обвинение в нарушении долга и в том, что ты безответственно подвергла опасности остальных членов экипажа. Я не блефую. Если вы попытаетесь уйти с околоземной орбиты на этом Аполлоне, то будете предоставлены сами себе».
0: Рик посмотрел на пустые кресла, справа и слева. В узкой нише за ними лежало навигационное оборудование, телескоп, секстант и примитивный компьютер для управления полетом. Теоретически это могло обеспечить его нужным объемом измерений и расчетов для того, чтобы выдержать курс. Но у него не хватало практики в пользовании этими инструментами. И можно поручиться, что Тесса и тот, кто собирался пойти с ней, тоже не умели рассчитывать траекторию с помощью этих устаревших приборов. «Как ты думаешь, Тесса?» – спросил он. «Сумеем мы долететь без контроля с Земли?»
2: «Я не...» «В этом нет необходимости», – вмешался кто-то, заглушив слова Тессы.
0: Он говорил с явным акцентом, но Рик не сумел понять, каким. «Кто это? Иностранный кратковолновик-любитель, работающий на частотах связи со спутниками?»
2: «Кто вы?» – спросил Рик.
0: «Григорий Иванов из Российского космического агентства в Калининграде. Я принял ваш сигнал и готов оказать помощь». Хьюстон, очевидно, тоже слышал эти слова.
3: «Вы не имеете права!» – завопил Джексон.
0: Русский засмеялся. «Разумеется, имею. Международные договоры обязывают Россию оказывать помощь любому кораблю, вышедшему из строя или оставленному на произвол судьбы, будь то на море или в космосе».
3: «Не суйтесь не в свое дело!» – снова завопил Джексон. «Этот корабль не вышел из строя и не оставлен».
0: «Разве? Очевидно, я не расслышал вас. Вы собираетесь предоставить радарное сопровождение с Земли для полета и посадки на Луну? Мне показалось, что нет». Джексону было не до споров.
3: «Эй, русский, убирайтесь с этой частоты!» – прорычал он. «Вы создаете международный инцидент».
0: «Скорее прецедент», – ответил Григорий. «Аполлон, повторяю наше предложение. Калининградский центр управления даст вам поддержку для посадки на Луне и обратного полета. Вы согласны на наше содействие?» Рик ощутил, что его душит смех.
1: «Можно ли поверить, что русские поведут Аполлон к Луне? Неужели они помогут американскому экипажу повторить полет, который привел Россию в замешательство больше 30 лет назад?»
2: Возможно. Холодная война умерла и похоронена. Остатки от Берлинской стены служат ей надгробным памятником. Но смогут ли русские действительно помочь, вот это большой вопрос. Их компьютерное оборудование почти так же устарело, как система 36К, упрятанная под его навигационным пультом. Но, по правде говоря, выбора не оставалось. Хьюстон стал бы сражаться с ним на каждом шагу. А кроме того, слова «международный полет» сейчас звучат неплохо. Рику понадобятся сторонники, когда он вернется. Если вернется. Он тряхнул головой и сказал: «Шторм хорош любой порт, Калининград. Я принимаю ваше предложение».
3: «Это предательство!» — закричал Джексон, но Рик не посчитал нужным ответить.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». В сегодняшнем эфире Джерри Олшен. «Не демонтировать». Продолжение через несколько минут.

0: В эфире радио «Энергия FM», проект «Модель для сборки». Сегодня мы знакомимся с произведением Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Обращаю ваше внимание на то, что повесть будет прочитана с продолжением в следующем эфире. Тесса предупредила. «Аполлон, мы выходим. Вы уже в снаряжении?» Чтобы астронавт очистил кровь от азота до своего выхода из шаттла, ему необходимо 2 часа дышать чистым кислородом. Следовательно, Тесса и тот, кто идет с ней, должны были начать эту процедуру еще до старта Рика. «Случайности надо предвидеть», — ответила Тесса. В ее голосе слышалось веселье. «Понимаешь, тебе могла понадобиться помощь». «Ах да, конечно», — согласился Рик. Джексон снова принялся за свое. «Тесса, подумай как следует. Ты жертвуешь карьерой ради пустяка».
1: «Я бы не называла посадку на Луну пустяком».
0: «Это же чертов призрак! Ты можешь погибнуть!»
1: «Да, могу, ну и что?» – парировала Тесса. «Мы все можем погибнуть. Или еще хуже. Можем перестать мечтать и будем продолжать крутиться в шаттлах на низкой орбите, пока все челноки не износятся, а Конгресс не решит, что полеты людей в космосе – пустая трата времени. Я не хочу умереть в доме для престарелых. Я хочу воспользоваться единственным случаем слетать в космос по-настоящему».
0: Она сердито фыркнула, и Рик увидел, что открылся внешний люк шлюза. Медленно вплыла фигура в белом скафандре, за ней другая. «Кто же второй? Кто-то еще из основных членов экипажа?» «Вряд ли. Они должны вернуть корабль на Землю. Остаются ученые из космической лаборатории». Рик быстро перебрал в уме научный состав и уверенно решил: «Это японка Йошика Сугано, астроном. Ее платформа с аппаратурой была рассчитана на полет вне помех от вибрации шаттла и света земной поверхности, и Сугано прошла хорошую подготовку для того, чтобы управлять платформой дистанционно. Японка разбиралась в стыковочных маневрах лучше большинства астронавтов. Она бы отлично подошла на роли пилота командного модуля. Кроме того, ее участие придало бы экспедиции международный характер. Рик мог поручиться, что Тесса подумала об этом задолго до того, как в дело включился Калининград». Две фигуры в космических скафандрах подплыли к открытому люку Аполлона, и сквозь прозрачный шлем Рик увидел улыбающееся лицо Тессы. Йошика не выглядела такой довольной, как Тесса. Понятно, ситуация весьма сложная. «Прошу разрешения подняться на борт», — сказала она, чуть запыхавшись. «Да-да, конечно», — ответил Рик. Он помог им протиснуться сквозь квадратную горловину люка. Это оказалось довольно трудным занятием. Его-то скафандр был переделан, а шаттловские не подходили для люков Аполлона. На мгновение Рик ощутил панический страх. Пролезет ли такой скафандр сквозь люк посадочного модуля? Возможно, они проделают весь путь к Луне, а там Тесса застрянет в выходном люке. Но беспокоиться об этом было поздно. Как Олдрин с Армстронгом в той ситуации со стартером взлетного двигателя, они придумают что-нибудь на месте. Пока они возились, усаживаясь в свои кресла, Джексон устроил последнюю сцену. Бил на дешевый эффект, угрожая обвинить их, а заодно и всю Российскую Федерацию в пиратстве. Рик ответил: «Этот корабль не принадлежит НАСА. Он не принадлежит никому, или, может быть, принадлежит всем. Иными словами, если вы не собираетесь нам помогать, уходите с этой частоты. Нам нужно связаться с центром управления на Земле».
2: «Центр управления мы, черт побери!» – заорал Джексон. «И я приказываю вам действовать по намеченному плану!»
1: «Простите», — отозвался Рик. «Теперь этим полетом управляет Калининград. Прошу очистить эфир».
0: Джексон продолжал твердить свое, в это же время заговорил и Григорий Иванов. Разобрать ничего было нельзя.
3: «Повторите, Калининград, повторите!» — попросил Рик, и на этот раз Джексон умолк.
1: Григорий сказал: «У вас еще есть возможность уложиться в намеченный интервал времени, если приготовитесь к разгону за 50 минут. Как считаете, это возможно?»
0: Рик посмотрел на Тессу. Она кивнула и подняла вверх оба больших пальца. Йошика только пожала плечами, глядя на него широко открытыми глазами. Это был ее первый космический полет, и он, понятное дело, оказался совсем не таким, как она ждала.
3: «Надо избавиться от чертовых скафандров», — сообразила Тесса. Наши не приспособлены к этим креслам. При разгоне нам переломает шеи».
0: «Тогда снимайте», — сказал Григорий. «И будьте готовы к ускорению через 53 минуты».
3: «Вас понял».
0: Рик проверил запоры люка, затем подал воздух в кабину. Когда показания прибора приблизились к норме, повернул шлем так, что щелкнули задвижки, и снял его. Тесса и Йошико поступили так же. Одни их три шлема заполнили почти все пространство до панели управления. Освобождение от скафандров оказалось настоящей трагикомедией. Они толкали друг друга локтями, сталкивались головами и плечами. Кругом были предохранительные решетки, прикрывавшие кнопки и переключатели. По бокам рычажков торчали металлические кольца, похожие на петельки от пивных банок, чтобы не произошло случайного отключения. Но Рик вздрагивал каждый раз, когда кто-нибудь задевал панель рукой или ногой.
3: «Что за нелепость!» — со смехом воскликнула Тесса. «Давайте разоблачаться по одному и помогать друг другу».
0: «Правильно», — ответил Рик. «Начнем с тебя». Они с Йошико отстегнули кольцо, соединяющее две половины обмундирования Тессы, сняли верхнюю часть скафандра, потом Йошико придержала ее за плечи, а Рик стащил нижнюю. Тесса осталась в костюме из спандекса, обеспечивающем охлаждение и вентиляцию. Он был не так удобен, как обычная одежда. Пластиковые трубочки и воздушные шланги тянулись вдоль всего тела, но все же это было лучше, чем скафандр. При ней также остался коммуникационный комплекс «Слухач», так что она могла следить за радиосигналами с Земли. Рик сунул скафандр в нишу для оборудования за сиденьями, затем они с Тессой помогли освободиться Йошико, и, наконец, обе женщины помогли раздеться ему. Это все равно было довольно трудным делом, и в какой-то момент Рик обнаружил, что уткнулся лицом в правую грудь Йошико. Он пробормотал: «Извините, я отпрянул», но тут же стукнулся головой о приборную панель. Йошико рассмеялась и сказала: «Ничего страшного. Думаю, нам всем придется довольно близко контактировать до конца путешествия». Рик покосился на Тессу, с которой близко контактировал еще на Земле. Она с ухмылкой заметила: «Предавайся мечтам, Рик. Здесь тебе никак не развернуться». Йошико покраснела. Рик тоже.
3: «Да я об этом и не думал».
0: «Ну, разумеется. Берегись, Йо. Рик ненасытен. К счастью, он будет занят рабочим регламентом и не сможет нам приставать». Йошико нервно рассмеялась, и Рик почувствовал себя совсем неловко. Но Тесса была права, говоря о регламенте. Нужно было уложить на место скафандры, отвести Аполлон от шаттла, который уже начал отдаляться сам, сориентировать корабль для запуска двигателя, что поведет их с орбиты, при этом постоянно заботиться, чтобы нормально функционировало все электронное и механическое оборудование. Корабль как раз прошел еще половину орбиты, когда все было подготовлено. Приближался момент истины. Они с волнением ждали, пока отщелкают последние несколько минут. Двигатели были на взводе, курсовой компьютер включен. Калининград уже определил момент старта и продолжительность поджига, в случае, если придется перейти на ручное управление. Рик, сидевший в левом кресле, уже держал палец у кнопки ручного запуска, когда Тесса вдруг сказала: «Ведь мы еще не дали название кораблю. Нельзя же отправляться к Луне безымянными».
3: «Да, это плохая примета», — согласилась Йошико.
0: Они посмотрели на Рика, а он, пожав плечами, сказал:
3: «Не знаю. Я об этом не думал. Может быть, призрак или дух?»
0: Тесса покачала головой. «Нет, это скверные позывные. Нужно что-то оптимистическое, дающее надежду, вроде второй возможности или...»
4: «Вот ты и сказала, надежда», — отозвалась Йошико.
0: Посмотрела на Рика и добавила: «Или дух надежды, если вы хотите упомянуть о призраке». Рик кивнул. «Согласен. Мне нравится».
3: «Мне тоже». Тесса лизнула указательный палец, легонько ударила им по стыковочному люку, дальше нельзя было дотянуться, и проговорила: «Нарекаю тебя духом надежды».
0: Послышался голос Григория. «Прекрасно, дух надежды. Приготовились. Запуск к Луне через 30 секунд». На КЛДС, примитивной клавиатуре с дисплеем, высветилась надпись: «В Q, не в Q». Это была последняя возможность отступления. Но Рик без колебаний нажал на кнопку готовности. Он не собирался капитулировать. Астронавты тревожно смотрели на приборную панель. Не появится ли вдруг сигнал неисправности? А Григорий вел обратный отсчет времени. Казалось, секунды тянутся бесконечно, но, наконец, он произнес «ноль», и сию же секунду двигатель третьей ступени «Сатурна» 4Б автоматически поджегся в последний раз, припечатав астронавтов к сиденьям. Ускорение чуть больше в G. Рик позволил руке упасть с кнопки запуска на подлокотник кресла. Доносилось мягкое громыхание. Разгон был куда более плавным, чем при проходе через атмосферу. Рик смотрел на Землю через боковой иллюминатор, но ускорение туманило взгляд. Он мог различить только синеву и белизну. Двигатель все работал и работал. Больше 5 минут полной тяги, разгоняя корабль от скорости 17 тысяч до 25 тысяч миль в час, необходимой для того, чтобы преодолеть земное притяжение. К концу разгона Рик заставил себя поднять руку к кнопке выключателя на случай, если компьютер не выключит двигатель в нужный момент, но внезапно Григорий воскликнул «Время!» и сейчас же прекратился шум. Тяга исчезла. Руку Рика бросило вперед на кнопку, но в этом уже не было нужды. Теперь Аполлон летел к Луне по инерции. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ».

0: Отстегнувшись от кресел, они начали осматриваться. У них было 3 дня полета до Луны, масса времени для того, чтобы изучить каждый уголок крошечной кабины. Йошико была права. Через полчаса их перестали беспокоить близкие контакты. Обеспечивающие охлаждение и вентиляцию костюмы из спандекса создавали чувство благопристойности, единственное, чего можно было добиться в таком тесном помещении. Рик был совсем не против того, чтобы сталкиваться с Тессой, да и она, казалось, тоже. Оба непрерывно улыбались, словно новобрачные, и, казалось, между ними проскакивают 1000-вольтные разряды. Йошико была чем-то занята в нише для оборудования, и они поцеловались, вернее, чуть прикоснулись губами друг к другу. Но даже из-за этого у Рика по спине пробежал холодок. Полет оказался более приятным, чем их несостоявшееся путешествие в челноке. Убежденность Рика в этом несколько поколебалась, когда Йошико обнаружила вакуумно высушенную еду, пластиковые пакетики с горлышками-гармошкой, куда надо было наливать воду. Получалась клейкая масса, которую космонавт выдавливал себе в рот. Рика с Тессой позабавила, с каким недоверием Йошико отнеслась к такому способу питания.
1: «Выдавливать как пасту?» – спросила она.
0: Рик, которому приходилось завтракать подобной пищей в школе во время спада 69-го года, рассмеялся и сказал: «Это еда и на вкус, как паста». Тесса вертела в руках какой-то предмет, найденный в шкафчике. Вдруг засмеялась, крикнула: «Улыбайтесь!» И Рик с Йошико увидели направленную на них телевизионную камеру.
1: «Эй, Григорий, вы получаете картинку?» – спросила Тесса, переводя объектив с Рика на Йошико и обратно.
0: «Подтверждаю», – ответил Григорий. «Очень чистый сигнал».
1: «Превосходно!»
0: Тесса медленно панорамировала отсек, затем подошла к иллюминатору и направила камеру на Землю, уже совсем маленькую.
1: «Чудесно!» – воскликнул Григорий. «Прекрасно! Мы записываем все это на пленку, но если вы подождете несколько минут, я думаю, мы сможем показать вас в прямом эфире по первой программе».
0: «Ты шутишь», – недоверчиво сказала Тесса, поворачивая камеру внутрь отсека.
1: «Нет, мы сейчас этим и занимаемся. На большей части России глубокая ночь. Подумаешь, прервем несколько старых ужастиков. Наш фильм куда интересней».
2: «Блеск!
1: Хьюстон, вы это слышали? Русские показывают нас в прямом эфире по телевидению».
0: Суп смолк еще до поджига двигателя, но теперь Лора Тернер, дежурившая на связи, подала признаки жизни.
3: «Мы видим вас, Надежда. Мы тоже получаем ваш сигнал. Привет, Рик.
1: Привет, Йошико».
4: «Привет».
0: Рик и Йошико приветственно помахали руками перед камерой. С земли слышались какие-то шумы, но нельзя было понять, Хьюстон это или Калининград. Йошико сказала:
3: «Интересно, а в Японии наш сигнал получают?»
0: Через несколько секунд отозвался голос:
1: «Да, мы получаем. Это Томичи Амакава из космического центра Танегасима. Прошу разрешения присоединиться к связи».
0: «Согласны», — сказал Григорий. «Добро пожаловать в нашу компанию».
3: «Благодарю. Мы тоже готовимся дать в эфир ваш сигнал. Йошико, у меня для вас послание от ваших университетских коллег. Они сердятся, что вы оставили их обсерваторию, но желают вам удачи».
0: Она улыбнулась.
3: «Передайте им мои извинения и благодарность».
0: Заговорил Иванов. «Мы готовы. Может, вы скажете вступительное слово, чтобы люди знали, почему вдруг получают изображение из космоса?»
1: «Хорошо», — ответила Тесса, наводя камеру на Рика.
0: «Давай, Рик, ты знаешь об этом намного больше, чем мы».
1: Рик нервно сглотнул. В России и Японии все на них смотрят. И как знать, кто смотрит еще? Любой обладатель спутниковой тарелки и подходящего приемника может взять их сигнал.
0: Он откинул волосы, нервно облизнул губы и заговорил. «Ну хорошо, все в порядке. Привет, я Рик Спенсер, американский астронавт. А это Йошико Сугано из Японии. С камерой Тесса Маклин, моя соотечественница. Нас ведут русские из Калининграда». Тесса повернула камеру к себе, отпустила ее и шагнула назад, чтобы попасть в кадр. Помахала рукой, медленно отлетела в сторону и ткнулась затылком в спинку кресла. Все трое захохотали, и Рик почувствовал, что волнение немного отступило. Когда Тесса снова поймала и навела на него камеру, он начал объяснять. «Как вы, возможно, слышали, последние 3 месяца НАСА заполонили призраки. Духи ракет «Аполлон». Вот мы и решили посмотреть, можно ли на такой ракете выйти на орбиту. А когда я добрался сюда, наверх, то забрал с Discovery Тессу и Йошико. Так мы очутились здесь. Он не стал говорить, что они отказались выполнять приказы. Пусть об этом сообщает чиновник НАСА. В таком случае он будет выглядеть как сущий гринч. Несмотря на таинственное происхождение, корабль ведет себя как настоящий Аполлон. Он такой же прочный и основательный. Рик постучал костяшками пальцев по одному из немногих свободных мест обшивки. Как видите, каждый клочок кабины чем-то занят. В этом тесном конусе, всего 13 футов в ширину, помещается удивительно много интересных вещей. Давайте я вам кое-что покажу. Сделав такое вступление, Рик устроил для зрителей путешествие по командному модулю, демонстрируя пульт управления и немногие удобства, в том числе мешки для отходов, по поводу которых он заметил. Примитивные штуки, но можно поручиться, что в самый щекотливый момент они не дадут осечку, как постоянно случается с туалетами в шаттлах. Он снова показал на пульт управления сотнями переключателей, кнопок и приборов и добавил: «Вот вам вся конструкция Аполлона в двух словах. Никаких затей, но свое дело корабль делает. И если Богу угодно, он и теперь сработает». Тесса показывала панель управления, пока Григорий не сказал: «Спасибо, Рик. Мы тут пролистали справочник, и, похоже, вам пора перестыковать лунный модуль. Готовы?» Рику стало интересно, каким справочником пользовались русские. Возможно, книгой Олдрина «Люди с Земли» или какой-нибудь из поздних, вышедших к 25-й годовщине первой высадки на Луну. Наверняка у них есть копии подлинных ведомостей проверки Аполлонов. В 60-е годы Советы имели в Штатах первоклассную разведывательную сеть. Сейчас это не имело значения. Перестыковать лунный модуль надо в любом случае. Рик повернулся к Йошику и спросил: «Ну как? Я немного потренировался на симуляторах, но ты наш местный специалист по стыковочным маневрам. Желаешь этим заняться?» Йошика чуть съежилась, осознав, что для нее наступил момент испытания – либо блеснуть, либо опозориться. Она перелетела к пилотскому креслу, уселась и проговорила: «Конечно». Рик и Тесса пристегнулись к своим креслам и по указаниям Григория повернули задвижки, соединяющие командный модуль с бустерным двигателем С4Б, освободив таким образом лунный модуль, который весь путь от Земли проделал прямо под ногами астронавтов. Йошико несколько минут экспериментировала с ручным управлением, чтобы освоиться с корректировочными движками. Затем начала маневр. Тесса снимала всю процедуру, показывая людям на Земле, как угловатый Лем пристраивается к бустеру третьей ступени и как Йошико, глядя в крошечные иллюминаторы, сосредоточенно разворачивает корабль и нацеливает стыковочную горловину на верхушку лунного модуля, на шлюз. Мягкий толчок движков осевой тяги, кабина стала продвигаться к шлюзу, несколько футов в секунду, но чуть в сторону. Йошико скорректировала это боковым двигателем, и последние несколько футов они прошли точно по оси. Стыковочные горловины не совпали на несколько дюймов, однако растопыренные направляющие командного модуля сделали свое дело. Небольшая подвижка в бок, гулкий металлический удар, два космических корабля состыковались. «Фиксаторы сработали», — доложил Рик, когда на пульте вспыхнули индикаторы. Он пожал руку Йошико. «Отлично сработано». «Калининград, у нас порядок». Йошико со вздохом закрыла усталые глаза. По радио донесся голос Григория: «Поздравляю и благодарю за видеосъемку. Могу вас порадовать. Миллионы людей в России и на большей части Европы наблюдали за вами, затаив дыхание». «И в Японии», — ставил Томичи Амакава. Тесса легонько присвистнула.
5: «Здорово. Люди наблюдают за космической экспедицией. Кто бы мог подумать, как в прежние времена».
6: «Это было давно», — отозвалась Йошико. «Выросло целое поколение, не видевшее лунных полетов. Сейчас это снова интересно людям».
0: Рик посмотрел в иллюминатор, на опорную ногу Лема, косо торчавшую на фоне Земли. «Это снова интересно людям. После долгих лет полетов на шаттлах, когда научные фильмы, снятые астронавтами, показывали только по образовательным каналам, наряду с учебными роликами по малярному делу и кулинарии, трудно поверить, но это несомненная правда. Теперь, по крайней мере, люди станут чаще смотреть в небеса».
6: Рику показалось, что Земля становится все ярче, детали на ней различаются лучше. Он поморгал, и сейчас же над ухом взвизгнула Тесса, показала на панель управления и закричала:
7: «Смотрите, исчезает!»
6: И точно, весь корабль становился туманно-прозрачным. Земля была видна прямо сквозь корпус, без всяких иллюминаторов. Словно смотришь сквозь густо затененное стекло, только оно делалось все светлее.
7: «Черт побери!» – прошептал Рик. Сердце отчаянно заколотилось. Воздух пока не уходил, но корабль исчезал, растворялся. «Скафандры!» – вскрикнула Йошику, извернулась и начала вытягивать свой скафандр из-за кресла.
6: «Надежда, что у вас происходит?» – тревожно спросил Григорий. «У нас...» – попытался ответить Рик, но голос не слушался. Наконец он смог выговорить: «Калининград, у нас проблема». Он помогал Йошику надеть скафандр, понимая при этом, что они все равно погибнут, если корабль растворится. Воздуха в скафандрах хватит максимум на 7 часов. «Что случилось?» «Корабль исчезает», — ответил Рик, придерживая нижнюю часть скафандра Йошику, пока она засовывала туда ноги. «Это видно на телеэкране?» — спросила Тесса и направила камеру на диск Земли, сияющий сквозь корпус корабля. После первой панической реакции Тесса вполне овладела собой, только тяжело дышала. «Да», — подтвердил Григорий.
7: «А, черт! Значит, это действительно происходит!»
6: Рик справлялся со страхом хуже, чем Тесса. Но внезапная мысль заставила его на секунду забыть о своем положении. «Кончай съемку», — велел он Тессе.
7: «Почему?»
6: «Хочешь еще одного челленджера?» Тесса выключила камеру. Она понимала, в чем дело. В отношении всей космической программы главной бедой было не то, что Челленджер взорвался, а то, что миллионы людей видели взрыв. НАСА так и не оправилась после этой катастрофы. И если сейчас весь мир станет свидетелем, как дух надежды убивает свой экипаж, настанет конец интереса к космосу, который они сегодня смогли возродить.
7: «Поздно», — сказала Тесса.
6: «Все уже знают, что нам кап...» Она не договорила. Корпус корабля вернулся на место. Йошика подняла голову, не надев скафандра, а Рик тупо смотрел на металлическую обшивку. «Надежда, что у вас?» — спросил Григорий.
8: «Все вернулось», — ответил Рик. «Корабль имеет обычный вид».
6: «Но что произошло? Вам известна причина?»
7: «Абсолютно неизвестно. Он просто растаял, затем появился».
6: «Вы могли это как-то спровоцировать?»
8: Рик посмотрел на Тессу, потом на Йошико. Они покачали головами, и Рик ответил:
6: «Трудно сказать. Мы кричали, схватили скафандры». Тесса выключила камеру.
7: «Мы поняли, что вот-вот погибнем», — сказала Тесса, и когда Рик хмуро посмотрел на нее, добавила:
8: «Ну, мы ведь имеем дело с призраком. Может, именно это и важно?»
6: «Может быть», — согласился Рик. Григорий спросил: «Все показания приборов в норме?» Рик проверил показания, никаких отклонений. Давление не понизилось, горючее не вытекло. Порядок.
9: «Калининград, все штатно», — доложил он. «Судя по приборам, нам это показалось».
6: Григорий издал хриплый смешок. «Начинаю жалеть о своем поспешном решении вести эту экспедицию. Шутка, мы вас не оставим. Но с кем теперь советоваться? С инженерами или с медиумом?»
9: «Почему бы не попробовать и то, и другое?» — предложил Рик.
6: Русский помолчал секунду-другую, потом отозвался:
9: «Да, конечно, ты абсолютно прав. Мы запросим разрешение на такую консультацию».

сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на радио «Энергия FM» мы знакомимся с повестью Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Продолжение через несколько минут.

0: Некоторое время астронавты сидели неподвижно, пока дыхание и сердцебиение не пришли в норму. Рик посмотрел на своих спутниц. Йошика, наполовину влезшая в скафандр, и Тесса, державшая камеру опасливо, так, словно это была бомба. Йошика потянулась к панели управления, потрогала металл, убеждаясь, что все на месте. Затем повернула регулятор температуры в кабине и сказала: «Мне холодно». Рик фыркнул. «Ничего удивительного. Призракам положено заставлять людей мерзнуть». Тесса внезапно прищурилась. «Что такое?» – спросил Рик. «Да я просто размышляю. Призраки замораживают людей. Говорят, у них так принято. Что еще они делают? Если мы успеем понять их правила, то, может быть, сумеем удержать наш призрак при себе, пока не вернемся домой». Возможно, это была реакция на испуг, на неожиданное избавление от опасности, но Тесса как будто пришла в возбуждение. Рик решил прислушаться к ее словам. Надо понять правила, по которым действуют призраки. «Например, — сказал он, — привидения иногда стенают».
1: «И оставляют слизь на всем, что попадается».
0: Рик потрогал края своего кресла. Металл и шершавая нейлоновая отделка. Никакой слизи. «По-моему, мы имеем дело с другим призраком», — объявил он.
1: Йошика спросила: «Ведь обычно призраки — свидетельство несостоявшейся судьбы».
0: «Точно», — подтвердил Рик. «Во всяком случае, я думаю, что мы встретились как раз с таким».
1: «Ты говоришь о Ниле Армстронге, так?»
0: «О ком же еще?»
1: «Ну, не знаю. Армстронг не подходит. Он пилотировал такой корабль на Луну. Вот если бы возник корабль для полета на Марс или космическая станция, или еще что-то...»
0: «Верное соображение», — заметила Тесса. «Но если это не призрак Армстронга, то чей же?» Рик фыркнул и насмешливо ответил: «А предположим, всего НАСА. Может, организация уже скончалась, только мы этого еще не знаем». «Конгресс урезал очередной бюджет?» — весело спросила Тесса. Рик засмеялся, но Йошика с самым серьезным видом объявила:
1: «Не смейтесь. Я думаю, это недалеко от истины».
0: «Призрак НАСА?»
1: «В некотором смысле. Может, это призрак всей вашей космической программы. Умер Нил Армстронг, и вместе с ним погибли мечты энтузиастов космоса вашей страны, может быть, и всего мира. Они вспомнили, что некогда вылетали к Луне, но сейчас забыли туда дорогу. Возможно, неисполненные мечты всех энтузиастов материализовали этот корабль».
0: Рик снова посмотрел на Землю сквозь крошечный треугольный иллюминатор. Неужто он действительно летит на каком-то воплощении всепланетной фантазии? «Нет», — решительно сказал он, — «этого не может быть. Призраки — одиночные существа. Жертвы убийства, погибшие в буре».
1: «Или при кораблекрушении», — перебила Тесса. «Они могут и объединиться».
0: «Допустим, но тогда им нужен кто-то главный, представитель. Они не появляются перед живыми все разом».
1: «Откуда тебе знать?
0: Если призрак стонет в темном лесу...»
1: «Верно, верно.
0: Но что-то внезапно заставляет его исчезнуть, а через минуту явиться снова. По-моему, это больше подходит на поведение одиночки, чем на проявление коллективной воли».
1: Йошика энергично кивнул.
0: Рик спросил: «В чем дело?»
1: «По-моему, ты прав. А если так, я знаю, чей это призрак».
0: «И чей же?»
1: «Твой».
0: Рик от неожиданности расхохотался. «Значит, это моих рук дело?»
1: «Ты командир, и разумно предположить, что именно ты управляешь спиритической стороной экспедиции».
0: Обе женщины смотрели на него испытующе. Минуту назад Рик отметил, что взгляд у Тессы напряженно требовательный, но сейчас он стал почти гневным. «Но это же смешно», — возразил он. «Я вовсе не управляю этим кораблем, кроме как обычным образом», — поспешно добавил он, чтобы женщины не начали спорить. «И кроме того, при первых двух стартах на борту никого не было. При втором старте я вообще не присутствовал».
1: «Однако при первом старте ты находился рядом», — заговорила Тесса. «На следующий же день после похорон Нила. И едва ты вернулся после полета на шаттле, подавленный тем, что дела идут скверно, как состоялся второй. Если кто-то и решил, что космическая программа скончалась, так только ты».
0: Рик выпрямился, ухватившись за поручень вверху панели управления, и воскликнул: «Выходит, ты думаешь, что через меня передаются опасения всех фанатов «Стар Трек» и всех подростков в мире, мечтающих стать астронавтами?»
1: «Не исключено. О чем ты только что думал?»
0: «Когда он исчезал?» «Я думал...» Он добросовестно попытался вспомнить. «А, я думал, как хорошо, что космос снова стал интересен людям».
1: «Вот видишь!»
0: «Ничего я не вижу», — раздраженно бросил Рик. «Одно к другому не имеет отношения».
1: «Имеет. Здесь четкая корреляция. Когда ты сокрушался, что всем плевать на гибель космической программы, ты получил персонального Аполлона. Но едва начал надеяться, что мир все-таки хочет продолжить исследование, твой корабль исчез», — объяснила Тесса. А Йошика добавила: «И вернулся, когда ты подумал, что из-за нашей гибели пропадет едва возродившийся интерес к космосу».
0: У Рика голова распухла от этой безумной идеи. Подумать только, он в ответе за все происходящее. В словах Тессы и Йошика имелась своя логика, но принять ее было слишком трудно. «Не верю», — проговорил он. «Это же космический корабль, а не туманный призрак. Вот заклепки, вот переключатели и всякое оборудование». Тесса улыбнулась.
1: «Вот как? Но мы же убедились. Это призрак. Вопрос в ином. Стоишь ли за этим ты, Рики?»
0: «Я? Нет».
1: «А по-моему, да. Это несложно проверить. Давай проведем эксперимент и посмотрим, что получится».
0: У Рика подпрыгнуло сердце. Все его чувства к Тессе внезапно улетучились под напором нахлынувшей паники. Призрачная техника — это куда ни шло. Это он мог воспринять, даже не понимая природы загадочного явления. Но мысль о том, что он сам подсознательно управляет событиями, напугала его до смерти. «Никаких экспериментов», — пробормотал он. Тесса подплыла к нему и настойчиво сказала:
1: «Ведь ты и сам понял, надо изучить правила игры, чтобы не дать кораблю исчезнуть. Теперь у нас есть теория, и ее необходимо проверить».
0: Рик снова посмотрел в иллюминатор. Кругом черная беззвездная пустота. Земля заметно отдалилась. Он тяжело вздохнул. Впервые после старта он по-настоящему понял, что спасателям до них не добраться. Ответственен ли Рик Спенсер за призрак или нет, но сейчас он отвечает за жизнь или смерть трех людей. И может быть, только может быть, за человеческие мечты там, на Земле.
1: «Ну ладно».
0: Он отвел взгляд от иллюминатора и сказал: «У нас масса дел и без сумасшедших экспериментов. Надо привести корабль во вращение, чтобы не перегрелась сторона, обращенная к Солнцу. Надо определить наши координаты, провести проверку лунного модуля и так далее. Калининград, вы согласны?» «Да», — ответил Григорий. «Со стороны люка температура обшивки поднимается. Притом...» В микрофоне стали слышны смутные голоса. Григорий умолк, потом заговорил снова. «Наши инженеры согласны с вашей теорией, но предлагают на некоторое время воздержаться от ее проверки».
1: «Неужели инженеры в это верят?» – переспросила Тесса.
0: «Вы поняли правильно».
1: «Ты шутишь?»
0: «Нет, не могу». Снова смутные голоса, затем опять Григорий. «Пока не могу ничего добавить. Но, пожалуйста, дайте нам время изучить проблему и не предпринимайте ничего необычного». Рик подтянулся к сиденью кресла. Иванов явно что-то скрывал, но что именно? Какую-то информацию или свою растерянность? Этого Рик не мог понять. Во всяком случае, он был рад, что его оставляют в покое, и с удовольствием ответил: «Согласен на 100%. Беремся за дело. Сначала запускаем вращение, прошу пристегнуться». Лицо Тессы выразило неудовольствие, но через несколько секунд она убрала камеру на место и пристегнула ремни. Йошика улыбнулась и покачала головой.
1: «Ты уходишь от сути вопроса», — сказала она, пристегиваясь.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Сегодня мы продолжаем знакомство с повестью Джерри Олшена «Не демонтировать». Говоря о том, что он уходит от сути вопроса, Йошико, скорее всего, была права. Пока они занимались раскруткой корабля, Рик обдумал доводы Тессы и Йошико. Рассуждая логически, если за появление Аполлонов отвечал один человек, то он, Рик, лучше других подходил для такой роли. Однако, даже не принимая в расчет его страха перед непонятными экспериментами, он не мог заставить себя в это поверить. Он не чувствовал себя ответственным за что бы то ни было, и особенно за нынешнее исчезновение корабля. В конце концов, и его жизнь была под угрозой, а страсти к самоубийству у него никогда не было. Но пока они выполняли контрольные операции, Рик начал сомневаться и в этом. Очутился бы он здесь, если бы его подсознательно не тянуло к смерти. Ведь подобное путешествие само по себе таило смертельную опасность. Даже в самых рутинных процедурах скрыт элемент опасности. Например, когда они отделили от лунного модуля отработавшую третью ступень, эта длинная труба начала кувыркаться, вертеться вокруг поперечной оси, распыляя остатки топлива у самого корабля. Чтобы уйти от нее, пришлось дважды включать корректировочные двигатели, и только тогда они с облегчением увидели, как эта штуковина исчезает в пространстве. Вращение на вертеле было запущено без помех. Температура обшивки выровнялась, но когда Рик отстегнулся и подплыл к отсеку с навигационными инструментами, обнаружилось, что маневрирование увело корабль с курса. «Похоже, мы ближе к полярной траектории, чем к экваториальной», — доложил Рик Калининграду после того, как зафиксировал звезду ориентира, надлежащую точку на лунной поверхности, а компьютер произвел расчеты. «Полярная траектория не слишком удобна. Посадку и стыковку после взлета много легче проводить, обращаясь вблизи лунного экватора. Тогда командный модуль при каждом обороте вокруг Луны проходит над местом посадки, и каждые 2 часа наступает момент, удобный для взлета лунного модуля, без горизонтальных перемещений и траты горючего». Григорий отозвался. «Наш радар подтверждает ваши замеры. Обождите минуту, мы рассчитаем корректирующий маневр». «Вас понял». Рик вернулся в кресло, и короткий толчок главного системного двигателя вернул корабль на экваториальный курс. Что сверх всего прочего дало им чувство облегчения. ГСД был последней составляющей той цепи, которая привела их сюда, в небеса. Если бы он не поджегся, корабль не смог бы перейти на лунную орбиту и даже скорректировать курс для пертурбационного полета к Земле. Теперь надо было проверить лунный модуль. Йошико держала Тессу за лодыжки, пока та открывала переходной люк и снимала элементы стыковочного устройства, освобождая проход. Рик уложил стыковочное устройство в отсек с оборудованием и тоже полез в спускаемый аппарат. Но там было так тесно, что ему пришлось остаться в горловине люка. Странно было видеть сверху приборную панель и рукоятки управления полетом. Цилиндрический двигатель, которому предстояло поднять модуль с Луны, высился между местами командира и второго пилота. Немного похоже на расположение мотора в старых грузовиках, где двигатель помещался между водителем и пассажиром.
1: «На этом вы сидите во время полета?» — спросила Йошико.
0: Тесса со смехом объяснила.
2: «Нет, здесь летают стоя, с ногами пристегнутыми к палубе».
1: «Ты меня разыгрываешь?»
2: «Нисколечко».
0: Йошико разглядывала снаряжение. Воистину спартанское. Ради экономии веса сюда не поставили ничего сверх абсолютно необходимого. Не было даже кожухов на переключателях и труб для проводов. Трубки подачи воздуха и горючего проходили прямо по стенкам. Рундучки были защищены не металлическими крышками, а нейлоновыми сетками. Модуль казался хрупким. Он и был таким. Стенку можно проткнуть отверткой, если кому захочется.
1: «Кажется, я рада, что в этой штуке полетите вы».
0: До сих пор они не обсуждали, кто останется на борту, пока двое будут высаживаться на Луну. Но оставить здесь Йошико с ее мастерством в стыковочных маневрах было бы самым логичным решением. Рик спросил: «Ты в этом уверена?» «Я готов тянуть жребий». Она покачала головой.
1: «Ни к чему. Для меня это уже отличное приключение. И кто знает, вдруг мы воодушевим людей настолько, что у меня появится случай высадиться на Луне, когда моя страна пошлет свою экспедицию».
0: «Любопытно, как будет выглядеть японский посадочный модуль», — подумал Рик. «Наверное, много лучше, чем этот. Хотя, если быть честным, сейчас любой лунник из современных материалов был бы лучше. Кто бы его ни построил.
2: И любое оборудование, компьютеры, двигатели и так далее можно было закупить из того, что имеется. Сегодня построить такой кораблик в 1000 раз легче, чем в 60-х. Что ж, это может случиться, кто знает. Действительно, у тебя будет больше шансов, чем у нас с Риком, признала Тесса. Нам ведь еще надо будет... Ох! Сквозь панель управления полетом воссиял лунный диск. Через секунду он исчез так же быстро, как появился, но корабль снова проделал этот скверный фокус. «Твои штуки», — объявила Тесса, обличающе указывая на Рика. «Ты опять подумал, что полеты возобновятся?» У него заколотилось сердце и проступил холодный пот. Он пробормотал: «Да ничего такого». «Ставлю любые деньги, что ты вновь предался мечтам». «Да, но...» «Никаких «но». Каждый раз, как ты воображаешь, что с помощью нашей эскапады мы возродим космическую программу, корабль исчезает. А когда ты падаешь духом, он возникает снова. Согласись с этим в конце концов». Рик, висящий в узкой переходной горловине, вдруг ощутил приступ клаустрофобии. «Не согласен. Здесь может действовать миллион совершенно других факторов. Мой оптимизм или пессимизм не способен командовать кораблем. Я думаю иначе». Несколько секунд они смотрели друг на друга в упор, и тут по радио донесся голос Григория. «Теория Тессы может оказаться верной. Наши исследования показывают, призраки зачастую бывают связаны с эмоциональным состоянием подопытного. Исследование

0: Одни русские занимаются этой тематикой. Подобное возможно.
1: Как, японцы тоже?
0: Рик посмотрел на Йошику, но та лишь пожала плечами и заметила. Я астроном, а не парапсихолог.
1: Это уж точно, пробормотал Рик, мысленно спрашивая ее. Почему ты не вспомнила об этом, когда вы с Тессой устроили свой безумный мозговой штурм на сей счет?
0: Но, очевидно, кое-кто в России, а возможно и в Японии, воображает, что понимает происходящее.
1: Калининград, что советуете делать?
2: «Думать о реальной опасности», — сказал Григорий. «Если Тесса права, тебе следует время от времени напоминать себе, что твоя смерть заодно покончит со всеми шансами на возрождение пилотируемых полетов».
1: «Но именно я заставил ее выключить камеру», — воскликнул Рик. «И я знаю, что мы в опасности».
0: «А должен не знать, а чувствовать», — сказала Тесса. «Для призрака важно только это. Ты должен постоянно напоминать себе, у нас здесь не пикник».
1: «Это будет нетрудно», — пообещал он Тессе.
0: Однако это оказалось труднее, чем он полагал. За следующие двое суток их корабль, летящий к Луне, исчезал дважды. Один раз стал почти совсем прозрачным, пока Рик не сумел его восстановить. «Может, действительно виноват я», — подумал он после второго случая. Это произошло во сне. Когда Йошика встряхнула его, пришлось признать, что ему грезилась будущая колония на Луне. Йошика и Тесса, словно сговорившись, глядели на него так, будто оказались в заложниках при ограблении банка. Их осуждающие взгляды и внезапное пробуждение совершенно вывели его из равновесия. Едва протерев глаза, он объявил.
1: «Черт побери, ладно. Может, и я управляю этой штукой. А если вы правы насчет этого, то, может, ваше предложение насчет экспериментов тоже стоит обдумать?»
3: «Ты о чем?» – нервно спросила Тесса.
1: «О том, что если я вдруг заделался демиургом, то почему бы не использовать меня для чего-то другого? Чтобы сделать наш корабль больше или хотя бы совершеннее? С душевой и тому подобными вещами? Как насчет тысячелетнего сокола Хана Соло? А вдруг нам удастся заодно слетать на Альфу Центавра?»
2: «Ни в коем случае», – остерег его Григорий. «Никаких экспериментов. Это опаснее, чем вы себе представляете».
0: Рик фыркнул и заявил. «Ладно, товарищ, если я брожу в потемках, то потому что вы, ребятки, от меня все скрываете. Если знаешь, что происходит, скажи в открытую. Почему я должен мечтать только об этой тесной колымаге, а не о чем-то большом и красивом?»
2: «Потому что Е равняется МЦ квадрат», — сказал Григорий. «Твой призрак не может нарушать известные законы физики. Нам неизвестно, откуда берется энергия для создания материального отражения, но мы точно знаем, что неуклюжие попытки манипулировать ею могут закончиться катастрофическим высвобождением этой энергии».
1: «Точно знаете? И откуда?»
0: Григорий переговорил с кем-то, видимо, сидевшим вместе с ним в зале управления полетами, и ответил.
2: «Ну, скажем, не все наши подземные взрывы 70-х были ядерными».
0: Рик, глядя в черноту за стеклом иллюминатора, тихо спросил. «Вы произвели призраков с помощью оружия?»
2: «Разве промышленная катастрофа страны — это оружие?»
1: «Ею нельзя управлять, что я и пытаюсь тебе объяснить.
2: Ты — средоточие феномена, но не его хозяин. Если ты будешь осторожен, тебе удастся удержать его в безопасных рамках. Но если попробуешь им управлять, результат будет гибельным».
1: «Ну, это слова!»
2: «Это все, к чему мы пока пришли. Окончательных ответов нет».
0: Рик несколько утихомирился и подавленно спросил.
1: «Ладно, так почему вы не можете управиться с этой штукой? Я малость устал выступать в роли козла отпущения».
2: «Мы предпринимаем все возможное, но ты должен нас простить, если мы делаем мало или опаздываем. Очень трудно воспроизводить ваши ситуации на наших пилотажных симуляторах».
1: «Ха! Поспорить могу, что трудно!» – воскликнул Рик, перевел дыхание и медленно заговорил.
2: «Хорошо. Я буду паенькой. Но если вы обнаружите что-то новое, я должен узнать об этом немедленно. Договорились?»
1: «По рукам», – согласился Григорий.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Рик еще раз протер глаза и отстегнул ремни.
3: иронично посмотрел на женщину и заявил,

0: Ладно, если никто не возражает, я хотел бы получить хоть какой-нибудь завтрак. Да, пожалуйста, проговорила Тесса. Йошику кивнула, и они дружно отвернулись. То ли для того, чтобы Рик спокойно поел, то ли избегая его гнева. Ему было все равно. Тесса подтянулась к ящику с навигационными инструментами и начала снимать показания, а Рик разбавил водой мешочек с сухим омлетом. Через несколько минут Тесса воскликнула: «Эй, мы опять на полярной траектории!» Она в упор смотрела на Рика, который как раз принялся за пакетик с апельсиновым соком. «Я здесь ни при чем», — запротестовал Рик. «С полярной орбиты мы не сможем сесть. Командный модуль не пройдет над местом посадки раньше, чем через лунные сутки». «То есть через 28 земных суток. А лунный экипаж не сможет так долго ждать. Чтобы вернуться к командному модулю, ему придется подняться на орбиту и полететь вбок. Слишком сложные маневры, большой расход горючего. Либо командный модуль должен будет совершить боковой маневр, что не менее сложно». Йошико несколько секунд напряженно размышляла, потом заметила: «Если только не сесть на полюсе, командный модуль будет проходить над ним при каждом обороте».
1: «Но мы ведь не можем там прилуниться, верно?» «Ни в коем случае», — послышался голос Григория. «Я не позволю так рисковать. Там будет скверное освещение, экстремальная температура, никаких допусков при посадке и, возможно, даже туман, ограничивающий видимость».
0: «Туман?» — спросила Тесса.
1: «Не исключено. Современная теория прогнозирует водяной лед в глубоких кратерах вблизи полюса, там, куда не заглядывает солнечный свет».
2: «Ух ты!»
1: — прошептал Рик. «Лед на Луне! Это сильно облегчит колонизацию».
0: «Рик!»
1: Тесса напряженно смотрела на корпус корабля, но он оставался на месте.
0: «Ты послушай!» — отозвался Рик, все еще взволнованный этой информацией. «Лед облегчит создание колонии. Не понадобится возить воду с земли. Но это же не значит, что я действительно собираюсь организовывать колонию, верно?»
1: «Очень хорошо. Я только хочу, чтобы ты был осторожен», — сказала Тесса и посмотрела на Землю. Маленький бело-голубой диск, висящий в пространстве.
0: «Итак, что вы предлагаете, Калининград?»
1: «Минутку», — сказал Григорий. Это заняло больше минуты, затем он заговорил вновь. «Мы хотим проверить курсовую программу вашего компьютера. Может, сумеем понять, куда он вас ведет?» Рик, который был обучен работе с примитивной клавиатурой и дисплеем, принялся работать с компьютером, а Калининград диктовал ему процедуру. Действительно, там была заложена программа для полярной траектории. А когда они проверили компьютер лунного модуля, то оказалось, что он был настроен на прилунение на краю кратера в 6 миль глубины на южном лунном полюсе. Узнав об этом, Рик сказал: «Вот нелепость. Чего ради нам садиться на полюсе? Григорий говорит, что свет будет боковой, тенет, протянутся на мили, и любая ямка покажется черной дырой». Тесса, которая возилась с компьютером лунника, крикнула:
0: «Может быть, разгадка в этом переключателе? Выброс натрия! Если мы впрыснем натрий в выхлоп посадочного двигателя, он вспыхнет, как факел, и даст нам столько света, сколько понадобится».
1: «Что за шутки?» Рик втянулся в горловину стыковочного люка, чтобы самому посмотреть на компьютер лунника. Действительно, там был такой переключатель, рядом с кнопкой «Инт-освещ».
0: «По-моему, это посадочное освещение. Две раздельные системы для надежности».
1: «Но их не было на симуляторе, где меня тренировали».
0: «Еще бы! НАСА никогда не планировало посадки на полюсах. Слишком опасно».
1: Они знали, что НАСА постоянно прослушивает их радиопереговоры, и не удивились, когда вмешалась Лора Тернер.
0: «Может быть, и планировала, Тесса. Мы раскопали старые документы. Действительно, одна экспедиция планировалась с посадкой на полюсе. Вы правы, против этого есть много возражений, однако было решено, что после первой посадки другие экспедиции получат новые возможности. Понятно, когда урезали бюджет, все это обрубили вместе с остальными программами».
1: У Рика по спине пробежали мурашки. Он спросил: «Два предыдущих призрака направлялись к Копернику и Аристарху. Они тоже были в перечне, так?»
0: «Верно».
1: «Значит, в основном мы проделываем то, что должны были сделать Соединенные Штаты».
0: «Ну, это как посмотреть».
1: Григорий спросил: «Хьюстон, их курсовые компьютеры можно перепрограммировать на менее опасные места для посадки?»
0: «Нельзя», — ответила Тернер. «Программы распаяны в схемах основной памяти.
1: Там есть только 2 килобайта оперативной памяти, но они нужны для хранения информации. «Выходит, посадка или на полюсе, или нигде», — констатировал Рик. Посмотрел на рукоятки и кнопки управления. Прочный металл и пластмасса. Ничто не исчезает. «Вот так и держи», — проговорила Тесса и широко улыбнулась. Было ясно, какой вариант она выберет, даже при непредвиденной опасности. Рик с трудом сглотнул. Широкая улыбка и напряженный, почти вызывающий взгляд Тессы были невероятно соблазнительны, но он не переставал думать о том, в какую дыру они могут попасть в результате этого полета. Явно в более глубокую, чем казалось поначалу. Но они забрались слишком далеко, и отступать нельзя. «Ну хорошо», — проговорил он наконец. «Садимся на полюсе. Надеюсь, наш риск хоть как-то оправдается». Тесса засмеялась и поцеловала его со словами: «Забраться туда — это стоит любого риска. Чтобы узнать, как там, на лунном полюсе». И Хьюстон, и Калининград не были в восторге от их решения. Впрочем, Хьюстон больше не возвращался к этой теме, а Калининград, можно сказать, попался в собственные сети, поскольку отступись он сейчас, это значило бы, что в ответственный момент он отказал в помощи коллегам. Поэтому русские без особой охоты начали приспосабливать свои компьютеры к программам, встроенным в бортовые машины. И на 83-й час полета астронавты пристегнулись к креслам перед продолжительным включением двигателей для выхода на лунную орбиту. Компьютер должен был автоматически отсчитать время и поджечь двигатель. Но на всякий случай астронавты следили за временем по часам. Последние минуты тянулись мучительно. Луна теперь не была видна в иллюминаторах. Корабль шел так, что лунный модуль закрывал обзор. Рик смотрел то на часы, то на дисплей компьютера, то на индикатор положения, убеждаясь, что они идут к точке поджига. Йошико сосредоточенно делала пометки. Если Рик и Тесса разобьются или не смогут взлететь с лунной поверхности, ей придется самой включить двигатель для возвращения на Землю и проделать весь путь в одиночестве. Перед самым поджигом компьютер спросил: «Вкл? Не вкл?» И Рик ответил: «Пошел!» Астронавты следили за обратным отчетом времени вплоть до нуля, но Рик не почувствовал толчка двигателя и сам нажал на кнопку ручного зажигания так сильно, что едва не сломал ноготь. И тогда почувствовал тягу. Тесса смотрела на него, приоткрыв рот.
3: «Компьютер не сработал вовремя?»
1: «Я не почувствовал, пока не...»
4: «Я почувствовала», — сказал Йошико. «Еще до того, как ты нажал. Компьютер в порядке».
1: «Точно?» — спросил Рик. На долю секунды он растерялся. Выброс адреналина в кровь был так силен, что он не ощутил включения тяги и мог поклясться, что запустил двигатель сам.
4: «Я уверена», — подтвердила Йошико.
1: Рик посмотрел на Тессу. Она пожала плечами.
4: «Я не разобрала».
1: Рик визгливо, чуть ли не панически рассмеялся и сказал: «К черту все это! Он поджегся, это самое важное. Мы по-прежнему собираемся садиться?»
4: «Я да», — сказала Тесса.
1: «Йошико, ты по-прежнему согласна остаться здесь, в одиночестве?»
4: «Согласна».
1: «Очень хорошо. Исполняем». Они не сообщили Григорию о предположительном отказе компьютера, когда прошли над обратной стороной Луны и снова поймали сигнал Калининграда. Доложили только, что вышли на орбиту и готовы к продолжению программы. Григорий распорядился еще раз включить двигатель, чтобы приблизить орбиту к круговой. На этот раз поджиг прошел автоматически, так что Рик несколько успокоился. Впрочем, ему было чем заняться. Предыдущая часть полета казалась пикником в сравнении с подготовкой к расстыковке модулей. Они непрерывно заглядывали в инструкции и вводили в компьютер навигационные параметры. Взглянуть на Луну, на ее изрытую кратерами поверхность, им было просто некогда. Но, наконец, проделав 2 полных оборота вокруг Луны, не по полтора, как они шли бы вокруг Земли, а по 2 часа каждый, поскольку сила тяготения Луны меньше, они были готовы. Лунный модуль они нарекли «Верой», что вполне гармонировало с надеждой и вдобавок говорило об их уверенности в том, что кораблик благополучно сядет на Луну и вернется на орбиту. Так что, когда Григорий убедился, что все в порядке, последовала команда: «Вера, вы готовы к расстыковке?» «Вас понял», — сказал Рик. Они с Тессой уже были в скафандрах и стояли плечом к плечу перед узенькой панелью управления. Из командного модуля донесся голос Йошико. «Начинаю расстыковку!» Она освободила замки, соединяющие модули. Крошечная кабинка дрогнула, словно вздохнула, и они оказались в свободном полете. Компьютер Веры развернул их под прямым углом, и в надлежащий момент двигатель поджегся на 30 секунд, что перевело модуль на орбиту в 8 милях от поверхности. Они летели по длинной эллиптической орбите все ближе и ближе к гребням кратеров. Наконец, их радар начал принимать эхосигналы, и Григорий скомандовал: «Разрешается посадка на тяге». Рик нажал на клавишу «Продолжить», и компьютер снова включил двигатель, переводя модуль на скорость ниже орбитальной. Теперь пути назад не было. Тесса толкнула Рика в плечо.
4: «На счастье! Представление начинается!»
1: Рик хлопнул ее по плечу, довольно грубо из-за скафандров, но сердечно, и переключил внимание на панель управления. Их траектория стремительно изгибалась, все круче шла к поверхности, которая здесь, рядом с полюсом, казалась ледяным узором из белых гребней кратеров, внутри которых стояли озера абсолютной черноты. Рик поднес руку в толстые перчатки к кнопке инжектора натрия, но пока не включал инжекции. Неизвестно было, каков запас натрия, и лучше было сберечь его до момента посадки. Тесса зачитывала показания альтиметра. Модуль снижался стремительно, затем все медленнее и медленнее, пока на высоте 600 футов скорость не упала до 20 футов в секунду. Через 5 секунд Тесса шепнула: «Нижний предел». Рик сжал контроллер, одновременно выключая компьютер. Затаил дыхание. Именно в этот момент и исчезали два предыдущих лунных модуля, когда пилоту полагалось взять управление на себя. Он ждал, что вот-вот это случится снова, но лунник опустился еще на 50 футов, потом на 75 и не исчез. «Сказал Рик. Дело сделано».
3: «О чем ты? Мы еще на 400 футах».
1: «А, пустяки», — пробормотал Рик, глядя в иллюминатор.

0: Поверхность медленно уплывала назад. Невозможно было понять, какой из кратеров выбрать для посадки. Сквозь крошечные треугольники иллюминаторов нельзя было как следует оглядеться, так что Рик выбрал кратер, казавшийся достаточно широким, и повел модуль к нему. Кратер был усыпан глыбами, но между ними виднелись широкие прогалины. В одну из них надо было попасть. «Мало света», — предупредила Тесса. Горючего оставалось только на минуту, меньше, чем он планировал для такой высоты, но этого было еще вполне достаточно для посадки. Он снизил скорость спуска до 10 футов в секунду и повернул модуль вокруг оси. Рядом с огромной глыбой, лежащей на гребне кратера, зияла широкая плоская прогалина, и Рик направил лунник к ней. Управление посадкой было очень похоже на тренировки в симуляторе, только там не менялся вес тела, и это действительно помогло ему чувствовать рукоятки управления. 200 футов, 12 на спуске», — доложила Тесса. «Слишком быстро». Рик немного повысил тягу. 186 на спуске. 173 на спуске. 165, 0 на спуске. Поднимаемся. «Извини». Рик снизил тягу и одновременно включил инжекцию натрия. Действительно, поверхность залил яркий желтый свет. Даже дно кратера стало видно, хотя оно и казалось расплывчатым, как бы не в фокусе. Однако времени оглядеться уже не оставалось. Тесса продолжала считывать показания приборов все громче и громче. 45 секунд. 160 футов, 6 на спуске. 150, 5. 140, 6 на спуске. Слишком быстро. Понял. Рик чуть превысил тягу. 100, 5 на спуске. 30 секунд. Рик прикинул в уме. При таком темпе у него остается в запасе топлива на 10 секунд. Много меньше, чем положено, но этого хватит, если больше не терять времени. «Пустяки», — пробормотал он снова, твердо направляя модуль к выбранному месту посадки. Следующие 50 футов они продвигались гладко, до грунта оставалось столько же, и вдруг он стал неразличим. «Мы сдули пыль?» — спросил Рик.
1: «Больше похоже на туман».
0: «Туман? Черт, Григорий был прав». Рик не менял направление, но теперь они спускались в белую дымку. Большая глыба, служившая репером, исчезла в облаке, поднявшемся со дна кратера. Нельзя было понять, минуют они ее или нет. Насколько Рик мог судить, они должны были пройти над этим камнем. Продолжение повести Джерри Олшена «Не демонтировать» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия-ФМ».

0: В эфире радио «Энергия FM», модель для сборки. В сегодняшнем эфире повесть Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Тесса поднесла руку к кнопке аварийной ступени. Кнопки включения взлетного двигателя модуля, при поджиге которого нижняя часть лунника отстреливается, а верхняя часть уходит обратно на орбиту. «Мы слишком низко», — предупредил Рик. «Рухнем вместе с посадочной ступенью. Спокойно считывай показания». «Есть. 20. 5 на спуске». Слишком быстро. Но Рик не тронул контроллер. Если при этом кораблик сдвинется в сторону, они могут удариться о глыбу.
1: 15. 10. Сигнал контакта.
0: Датчики на концах посадочных лап соприкоснулись с поверхностью. Рик еще полсекунды держал тягу, потом выключил. Модуль немного сдвинулся в бок и накренился, твердо встав на поверхность. Рик взглянул на указатель уровня топлива во взлетном движке. Стоит мертво. Следовательно, никакой утечки от удара. Никаких сигналов неполадки в других системах. Он посмотрел на указатель запаса топлива в посадочном двигателе. Осталось на 6 секунд.
1: «Вот тебе и пустяки», — сказала Тесса.
0: Рик только передернулся. По радио послышался голос Йошико.
1: «Вера, вы сели?»
0: Тесса ответила:
1: «Да, сели.
0: Сквозь туман, густой как суп и с горючим на 6 секунд». Туман. На Луне есть вода. Рик посмотрел в иллюминатор, ткнул в него пальцем.
1: «Смотри, он рассеивается».
0: После того, как погас ракетный выхлоп и перестал инжектироваться горячий натрий, лед на дне кратера снова застыл. А то, что успело испариться, стремительно рассеивалось в вакууме, обнажая усеянное каменьями дно кратера. Рик поискал глазами свой ориентир, большую глыбу, и обнаружил ее в нескольких футах от спускаемого аппарата. Едва пронесло. Две опорные лапы оказались аккурат по сторонам глыбы. Слава богу, не зацепили. Тогда бы лунник перевернулся. Он выбросил все это из головы. Все в порядке. Они на Луне. И теперь хватит очередных реальных забот. Казалось, что время проверки готовности взлетного двигателя к аварийному старту проскочило мгновенно. Затем они открыли выходной люк. Рик вышел первым. Не потому, что это был его Аполлон, и не потому, что он заслужил это, но по той же причине, по которой некогда первым вышел Нил Армстронг. В громоздком скафандре человек, стоящий справа, не мог протиснуться к дверце мимо пилота. Дверца была узкая, Рик пролез в нее с трудом. Гофрированная площадка у выхода и лесенка прятались в тени, так что спускаться на грунт пришлось ощупью. Он выдвинул консоль с наружной телекамерой, и Григорий сообщил, что Земля принимает картинку. Рик подумал, что его видят как черный силуэт на фоне залитого солнцем откоса, хотя вряд ли картинка получается худшей, чем крупнозернистое изображение Армстронга, делающего свой первый шаг. Стоя на последней ступеньке, он сообразил, что не приготовил никакого исторического высказывания. На секунду остановился, подумал, сошел на опорную ногу и с нее на промерзший лунный грунт. Тот потрескивал под ногами. Рик чувствовал это, хотя в вакууме ничего не было слышно. Тесса тоже вылезла наружу и смотрела на него с площадки, явно ожидая его слов. Он вытянул руку в ее сторону и символически в сторону Земли, как он надеялся, и произнес: «Спускайся! Вода здесь замечательная!» Вода действительно была замечательная, похожая на тончайшую сахарную пудру. Ее принесли на Луну десятки тысяч ударов комет на протяжении тысячелетий. Она собиралась по молекуле из водяных паров, метана и других газов и замерзала на дне затененных кратеров у полюсов. Здесь было слишком холодно, и сила тяжести была слишком мала для того, чтобы вода смерзалась в настоящий лед, и она оставалась пылью, вроде необыкновенно тонкого снега. Когда Тесса и Рик ступили на этот снег, они сейчас же провалились до колен, хотя и весили здесь примерно по 50 фунтов. Они провалились бы еще глубже, если бы пошли дальше. Но астронавты уже чувствовали, что холод пробирается к ногам, так что они собрали образцы снега в специальные термосы и направились обратно. Термосы нашлись в модуле, предназначенном для посадки на полюсе, но вот скафандры астронавтов были рассчитаны на соприкосновение с вакуумом, а не со снегом, активно отбирающим тепло. Поэтому Рик и Тесса пошли по гребню кратера, своеобразными прыжками, похожими на движение кенгуру, очень удобными при ходьбе в слабом поле тяготения. Искали, что еще может оказаться любопытным. Рику казалось интересным абсолютно все. Он был на Луне! Об этом напоминала каждая деталь, от каменистой почвы под ногами до острой зубчатой линии горизонта. Рик посмотрел на Землю, на 2/3 возвышающуюся над горизонтом. 2/3 этой части были освещены солнцем, и по спине прошла дрожь. Он подумал, что никогда не видел Землю такой, кроме как на фото 30-летней давности. Теперь они сами делали такие снимки. Тесса работала ТВ-камерой и на ходу давала беглые комментарии. От Григория они услышали, что ее передачу смотрит вся Россия и вся Европа, а Томичи добавил сюда и Японию. Что самое удивительное, Лора сказала то же самое о Соединенных Штатах и добавила: «Из-за вас даже прервали телепередачи».
2: «Ого», — пробормотал Рик. «Может, наша страна не так уж безнадежна?»
0: «Осторожней», — сказала Тесса, сама не зная, чего она опасается. То ли что он обидит аудиторию, то ли что опять загорится надеждой. Рик не обратил на это внимания. Они были на Луне, Тесса и он, на вершине успеха, доступного космонавту. Там, куда они и не мечтали попасть. Неважно, что может случиться на обратном пути. Все теперь было неважно. Отныне и навсегда Рики Спенсери и Тесси Маклин будут упоминать одновременно, и это ему необыкновенно приятно. Он смотрел, как она скачет по гребню кратера, слушал ее восхищенные возгласы при каждом новом открытии и улыбался. Будет совсем неплохо оказаться рядом с ней на одной странице учебника истории. На всем пути они собирали камушки и дополнительные образцы снега. Рик остановился, скатал пригоршню снега в рыхлый шарик и метнул его в Тессу. Она подпрыгнула на добрых 4 фута. Снежок ударился в освещенный солнцем склон кратера и взорвался, превратившись в клуб пара. Еще не опустившись на грунт, Тесса воскликнула:
3: «Ух ты! Видел? Ну-ка еще раз!»
0: Рик скатал еще один снежок, швырнул, а Тесса вела камеру следом за шариком, пока он не взорвался при ударе о скалу. «Ребята, вы тоже видели?» — спросила Тесса. «Почему они так взрываются?» Григорий отозвался: «Думаю, из-за тепла и вакуума. Солнечный свет не смягчен атмосферой, и камень здесь нагрет не меньше, чем на экваторе, так что, соприкоснувшись со скалой, снег мгновенно испаряется».
3: «Похоже на то. Потрясающее зрелище!»
2: «Интересно, из каких газов состоит снег?» «Рик, ты не мог бы плавно бросить снежок на освещенную поверхность, а мы посмотрим, как он испаряется?»
0: Рик слепил комок из 2 пригоршней снега и положил его на наклонную поверхность глыбы. Снег мгновенно начал испаряться, затем пар на несколько секунд исчез. Снежок слегка сполз вниз по камню, появилось еще одно облачко пара. Прошло несколько секунд, и остаток снега превратился в булькающую лужицу.
2: «Ага!» — воскликнул Григорий. «Три фракции. Я думаю, первым испарился метан, затем аммиак или двуокись углерода и, наконец, вода. Чудесные новости! И газы, и вода будут полезны для колонии».
0: «Если мы ее когда-нибудь создадим», — сказал Рик, стараясь говорить скептически, чтобы Тессу не испугал его оптимизм. Но само это усилие заставило его громко расхохотаться.
3: «Черт возьми, Рик, ты напугал меня до полусмерти!» — крикнула она.
0: Они обернулись к лунному модулю, сверкавшему, словно серебряная скульптура на сером цвета бетона краю кратера. Модуль оставался прочным. «Не беспокойся», — ответил Рик. «Может быть, мне и весело, но я до сих пор напуган не меньше твоего». «Вот и славно». Они занимались исследованиями еще час, но не обойдя и 10-й части кратера, двинулись обратно. Кислорода в скафандрах хватало только на 2 часа, а еще нужно было вернуться к модулю, подняться в него и снова загерметизировать кабину. На том их пребывание на Луне закончится. Надо будет немедленно возвращаться к Надежде и стартовать к Земле, прежде чем плоскость их полярной орбиты переместится слишком далеко от траектории обратного полета. В главном двигателе «Надежды» оставалось достаточно топлива, чтобы изменить курс на несколько градусов. Но чем дольше они будут тянуть с возвращением, тем больше потребуется горючего. Они уже сделали достаточно. Обнаружили на Луне воду. Выяснили, что здесь можно основать колонию, если человечество захочет этого. Теперь оставалось только одно – добраться домой живыми. А эта задача и требовала напряженных усилий. Дожидаясь, пока Тесса заберется в модуль и стряхнет с башмаков лунную пыль, Рик подумал, что может сделать еще одно. При этой мысли у него сердце чуть не выскочило из груди. Подобное было бы поистине триумфальным завершением превосходного дня, при условии, что он действительно этого хочет, и при условии, что он правильно понял Тессу. Времени на раздумья не оставалось. Сейчас или никогда. Он глубоко вздохнул, пробормотал: «Кто колеблется, тот пропал», и двинулся в сторону от модуля. «В чем дело?» – спросила Тесса. Она уже поднялась к дверце. «Не заходи внутрь, подожди». Рик прошел несколько ярдов и начал выводить каблуком ботинка пятифутовые буквы на похрустывающем грунте. В косом свете они были прекрасно видны. «Что ты делаешь?» – спросила Тесса. Он не ответил. «Через минуту и так все станет ясно». Почему-то казалось, что в этих простых словах он наляпает ошибок. В голове гудело, он тяжело дышал, хотя писать на грунте было нетрудно. Это изменит его жизнь даже больше, чем полет на Луну. «Ох, Рик!» – сказала Тесса, когда он закончил первую строчку и умолкла, увидев, что он принялся выводить другую. И продолжала молчать, когда он закончил послание. «Тесса, я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж?» Рик стоял под вопросительным знаком. Смотрел на Тессу, на ее темный силуэт на фоне еще более темного неба. В золотистом щитке светофильтра, закрывавшем ее лицо, отражался он сам, освещенный солнцем, и слова, которые он написал. Сквозь щиток не было видно выражения ее лица, и нельзя было понять, что она думает. Рик ждал какого-нибудь знака, ответа, но после долгого молчания, прерванного тревожным вопросом Григория: «Рик, Тесса, у вас все в порядке?» Тесса начала спускаться по лесенке с площадки взлетного модуля. «Отстань, Калининград», — проговорил Рик. Тесса вновь ступила на лунную поверхность, медленно и осторожно подошла и встала рядом с Риком. Даже когда она была так близко, Рик не мог видеть ее лица. По радио слышалось ее дыхание. «Тесс?» Она не ответила, во всяком случае, по радио. Покачала шлемом и, чуть отойдя в сторону, написала на грунте одно единственное слово. Рик повторил его вслух. «Да!» Вот и наступил конец его опасениям. Он подошел к Тессе и сгреб ее в объятия. «Тесса, я тебя люблю!» «Рик!» «Вы опять собираетесь нежничать?» — спросила Йошико. Рик рассмеялся. «Черт возьми, мы собираемся пожениться!» Радио взорвалось беспорядочным хором голосов. Все говорили одновременно, затем стал различим голос Григория. «Примите самые искренние поздравления», — сказал он. «Но ваше взлетное окошко вот-вот захлопнется». «Все понял», — ответил Рик. «Входим в модуль». Он помог подняться Тессе, затем забрался наверх сам и стряхнул с башмаков столько лунной пыли, сколько удалось. Прежде чем протиснуться в дверцу, посмотрел на три короткие строчки, на объяснение в любви, выставленные на всеобщее обозрение. Эти слова могут сохраниться миллиард лет или около того, такой уж на Луне климат. Или если скоро здесь появятся люди и станут добывать из кратера лед, слова исчезнут лет через 10. Это зависит от того, как пройдет вторая половина маршрута. Рик снова подумал обо всех неполадках, которые могли произойти. Неполадки в двигателях, неполадки при стыковке, неполадки в компьютере. Список казался бесконечным. Как бы он ни радовался их помолвке с Тессой, ему будет несложно в ближайшие дни оставаться достаточно пессимистичным для того, чтобы корабль-призрак не исчез словно дым. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Набор возможных неприятностей уменьшался с каждым новым этапом космического полета. Взлетный двигатель «Веры» благополучно вывел их на орбиту. Затем Йошику аккуратно состыковала корабль с лунным модулем, а главный двигатель включился в назначенное время и отправил корабль в обратный путь. Но, по мнению Рика, перечень предполагаемых проблем все еще оставался бесконечным. В этот список, разумеется, входило и исчезновение корабля-призрака. На обратном маршруте, после того, как Григорий дважды упомянул о том, что лунная лихорадка вновь охватила весь мир, оболочка космического корабля вокруг них становилась почти прозрачной, и оба раза возвращалась на место, как только Рику удавалось убедить себя, что их гибель уничтожит возродившийся интерес человечества к космосу. Все свидетельствовало в пользу теории Йошико и Тессы о том, что он каким-то образом управляет привидением. Неважно, ответственен он за это или нет. Григорий больше не возвращался к опасной теме. Тесса взяла под контроль каждое действие Рика, включая сон. Не позволяла ему спать, боялась, что он начнет грезить об отважном новом веке космических исследований, и все они погибнут от разгерметизации, прежде чем он проснется. Запретила Григорию, Томичи и Лори сообщать им еще что-либо о ситуации на Земле, а сама придумывала все новые и детально разработанные сценарии, по которым выходило, что человечество все же не последует их примеру. Теперь они были обручены, и Тесса, очевидно, вообразила, что личный мир Рика принадлежит ей. Она вторгалась в этот мир всеми мыслимыми способами. Когда ей казалось, что Рик засыпает, она щекотала его или целовала, или дразняще прижималась к нему. Рика все это либо забавляло, либо сердило, в зависимости от того, насколько он погружался в сон. Чтобы чем-то заняться и отвлечься, Рик принялся делать Тессе обручальное кольцо из подходящего по размеру и форме колечка, защищающего один из бесчетных переключателей управления бустерным двигателем третьей ступени. Сейчас этот переключатель не был ни с чем соединен, и Рик отломал колечко от ножки, пошлифовал, на чем придется, так что кольцо можно было носить. «Я буду хранить его вечно», — сказала Тесса, когда он подарил ей кольцо. Но Рик был настолько измучен бодрствованием, что не понял, всерьез она говорит или шутит. Наконец, когда до Земли оставалось меньше суток полета, Тесса сама не выдержала. Легла спать, попросив Йошико следить вместо нее за Риком. Но едва она забылась, Йошико сказала: «Спи, если хочешь. Я думаю, для нас будет завтра полезней, если ты сейчас немножко отдохнешь». Рик, ничего не соображавший от усталости, попытался сконцентрировать взгляд на ее лице. Спросил: «Почему? Что будет завтра?» На ее губах появилась скверная усмешка. «Вход в плотные слои атмосферы. Ухнем в атмосферу со скоростью 25 тысяч миль в час. Спокойной ночи». Рик заснул. Но чего и добивалась Йошико, ему снилось только то, как их корабль превращается в огненный шар, слишком круто войдя в атмосферу, или его выбрасывает в межпланетное пространство после чрезмерно пологого входа. Или от удара лопается иллюминатор, и кабина загорается, или вообще корабль-призрак не выдерживает жара. Пороховой запах лунной пыли, которую они принесли на своих скафандрах, усиливал ощущение, что они уже в огне. Когда Рик проснулся, до Земли оставалось лишь несколько часов полета. Она все еще казалась много меньше, чем при взгляде с шаттла. Но была так близко и после многочасовых кошмаров выглядела так приветливо, что Рик ощутил себя почти дома. Едва он это почувствовал, как оболочка снова стала полупрозрачной. Тесса крикнула: «Рик!» и стукнула его кулаком в грудь, а Йошико быстро напомнила: «Не забывай о последствиях». Корабль снова сделался плотным, а Рик принялся растирать место, куда Тесса врезала ему кольцом. «Эй, тебе не следовало меня бить. Я и сам перепугался, когда это началось». Тесса фыркнула:
4: «Но если бы ты боялся так, как я, корабль никогда бы не исчезал».
0: «Прости, я постараюсь дрожать сильнее». Рику хотелось убраться подальше от нее, но в капсуле Аполлона это было невозможно. Помолчав несколько минут, Рик вздохнул и сказал: «Хорошо, я попробую лучше контролировать ситуацию. Но не смотри на меня так обвиняюще, ладно? Я же не враг всем нам». Тесса вздохнула:
4: «Я понимаю, что ты ненарочно. Черт возьми, сейчас вся космическая программа в твоих руках. И погубить все это может самый пустяк — твоя самоуверенность».
0: «Ну ты и жмешь», — сказал Рик. Йошико подняла руку.
4: «Хочешь ты того или нет, но ты воплощенный дух освоения космоса. Когда мы вернемся, этот дух, возможно, вселится в кого-то другого, возможно, в Григория. Но сейчас он в тебе, и ты должен благополучно доставить его домой.
0: При всем моем уважении к тебе, ответил Рик, это мне напоминает статейки в бульварных газетах.
4: Йошику покачала головой. Нет, на самом деле так бывает при любом космическом полете. Каждый раз, когда человек отправляется в космос, с ним летит дух его народа. После гибели команды «Аполлона-1» ваш народ 2 года не решался продолжать исследования. А после взрыва «Челленджера» еще 3 года. Когда взорвалась советская ракета в 1969-м, они свернули свою лунную программу и перешли к космическим станциям. Нечто подобное происходит во всем мире. У каждого астронавта, уходившего в космос, были твои способности и твоя преданность делу. Но в тебе сильнее всех выражена та сила материализации, что создала этот корабль.
0: Рик всматривался в серую приборную панель перед собой, раздумывая над словами Йошико. Относительно деталей можно было бы спорить. Модернизацию оборудования после несчастного случая нельзя считать отступлением. Но действительно, после серьезных неудач исследования всегда приостанавливались, а когда возобновлялись, то почти непременно приобретали новое, более консервативное направление. «Хорошо», — сказал он наконец. «Изо всех сил постараюсь сделать все возможное, чтобы передать эстафету, не промахнувшись. Остается несколько часов, потом все проблемы перейдут к кому-нибудь другому». Время до входа в атмосферу астронавты провели, приводя в порядок оборудование и разбирая мусор, накопившийся в кабине за неделю полета. Пока они работали, Земля из бело-голубого шара превратилась в уплощенный диск с размытыми краями. Картина, знакомая им по полетам на шаттле. И вот уже оставалось всего несколько минут до вхождения в атмосферу, как раз чтобы отстрелить цилиндр с лунного модуля с двигателем и топливными баками и переориентировать командный модуль так, чтобы он вошел в атмосферу тупым концом. До контакта с атмосферой оставалось несколько секунд. Астронавты не надели скафандров. Слишком сильное предстояло ускорение. А кроме того, если вход в атмосферу будет неудачным, они мгновенно сгорят в скафандрах или без. Рик взял Тессу за руку. Очень хотелось ее успокоить, сказать, что все будет в порядке. Но он знал, если он скажет «не беспокойся», она станет волноваться еще сильней. Поэтому он просто спросил: «Готовы искупаться?» «Очень смешно», — буркнула она. Хотя Йошико засмеялась и сказала: «Какие там водные процедуры? Я без купальника». «Гавайи, мы уже над вами!» Они должны были приводниться в 1000 миль к западу отсюда, но Гавайи будут первой землей, которую они увидят с борта корабля-спасателя. На самом деле корабля было 2, русский и американский. Но русские уступили горячему желанию американцев подобрать капсулу, и почетное право досталось им. Но ни Рик, ни Тесса не могли рассчитывать на торжественный официальный прием. Однако даже ради неофициального приема НАСА решила поумерить свой гнев. Григорий сообщил, что теперь, перед началом последней, самой опасной стадии полета, интерес всего мира к их путешествию возрос многократно. Любовная история не убавила их популярности. Несмотря на неловкость ситуации, Рик был рад. Он рассчитывал, что общественное мнение убережет их с Тессой от серьезных неприятностей и, возможно, даже позволит заработать на лекционном туре, пока не начнется новая космическая программа. С их карьерой в программе «Шаттла» теперь наверняка покончено, и только статус героев поможет ее возродить. Контакт. Капсула содрогнулась, их прижало к сиденьям. Ускорение на секунду ослабло, затем снова усилилось, стало возрастать и перевалило за «G». Воздух разогревался до бела на жаропрочной обшивке и сквозь иллюминаторы освещал внутренность капсулы, словно флуоресцентные лампы. Корабль начало бросать из стороны в сторону. Некоторые броски были, несомненно, вызваны работой компьютера, который держал траекторию с помощью корректирующих реактивных двигателей. Каждые несколько секунд капсула сильно накренялась, как будто попадая в воздушную яму. Чем глубже они входили в атмосферу, тем энергичнее становилось торможение, пока не достигло почти 7G, так что астронавты едва могли дышать. Нескончаемо текли минуты. Астронавты оставались вжатыми в кресла и почти не могли двигаться. Рик держал руку рядом с ручным управлением, вмонтированным в подлокотник кресла, но даже когда толчки были очень сильными и казалось, что автоматика реагирует слишком остро, не вмешивался в управление. Он доверял призраку больше, чем своим знаниям и ощущениям. Корабль не позволит им погибнуть сейчас, когда конец полета так близок. При этой мысли стены кабины замерцали, и Рик съежился от страха, ожидая, что пламя поглотит его. Но обшивка исчезла лишь на мгновение. Тесса и Йошико только зажмурились, но ничего не сказали. Произнести хоть слово из-за чудовищной тяжести, придавившей их креслом, было невозможно. Ревущий поток ионизированного газа прервал связь с землей. Рик слышал в наушниках только атмосферные помехи, но рев воздуха, срывающегося с жаропрочного щита, почти перекрывал и их. В иллюминатор был виден колеблющийся язык добела раскаленного воздуха, уходивший вверх на целые мили, в небо, которое по мере снижения капсулы казалось все более синим. Наконец, через 6 минут ускорение начало уменьшаться, а языки пламени за иллюминатором поблекли.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Окончание повести Джерри Олшена «Не демонтировать» через несколько минут.

В эфире радио «Энергия FM», модель для сборки. Джерри Олшен. Не демонтировать. Финал.

0: Рик перевел взгляд на альтиметр в верхней части панели управления. На высоте 25 тысяч футов, когда стрелка прошла черный треугольник на шкале, с мягким толчком раскрылись тормозные парашюты. Рик наблюдал, как они затрепетали вверху, придавая кораблю устойчивость и немного замедляя полет до момента, когда на высоте в 10 тысяч футов раскрылись основные парашюты. Три купола в оранжево-белую полосу. Капсула содрогнулась, словно ударившись о твердую почву, затем выровнялась и зависла на стропах, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Солнце поднялось над горизонтом всего несколько часов назад, и океанские волны отражали его свет, сверкая, как миллионы драгоценных камней. Рик протяжно вздохнул. «Старый добрый дом», — проговорил он. «Не расслабляйся», — одернула его Десса, взглянув на альтиметр. «До дома еще больше мили».
1: «Слушаюсь, мамочка».
0: Незнакомый голос по радио сказал: «Аполлон, это корабль ВМС США «Нимец». Видим вас». «Понял вас, визуальный контакт», — ответил Рик, отстегнул ремни безопасности и посмотрел в иллюминатор, но не увидел ни американского, ни русского корабля. Только огромный океан. Стрелка альтиметра неуклонно двигалась вниз, справа налево, показывая 5000 футов, затем 4, 3, 2. «Отлично», — сказал Рик.
2: «Рик!»
0: Тесса яростно обернулась к нему. «Мы все еще на 1000 футов!» Рик посмотрел на океан, который теперь, казалось, был так близко, что можно опустить в него руку. «Наплевать. Мне пришлось играть в кошки-мышки со сверхъестественным всю дорогу до Луны и обратно. Теперь с этим покончено. Падение с такой высоты мы переживем. И пока эта штука не исчезла, я говорю: к черту суеверия! Мы дома, целые и невредимые!» В подтверждение он стукнул кулаком по люку. Раздался глухой удар, и через мгновение люк начал мерцать и просвечивать, словно мираж в пустыне.
2: «Рик, прекрати!» – испугалась Тесса. «Не сейчас, черт возьми, еще рано!» – крикнула Йошико.
0: «Я ничего не говорил!» – воскликнул Рик. Поздно. На этот раз капсула продолжала мерцать. Еще несколько секунд она выдерживала их вес. Панель управления стала невидимой. Альтиметр исчез последним, наподобие улыбки чеширского кота. Его стрелка упала еще на несколько делений. Затем кресла астронавтов исчезли, подбросив их в воздух.
2: Рик отчаянно замахал руками, чтобы выйти из отвесного падения.
0: Правой рукой ударился о скафандр, и тот отлетел, вращаясь. Два других скафандра тоже не исчезли. Какую-то секунду Рик раздумывал, почему, и вспомнил, что все астронавты появились на корабле уже в скафандрах. Он стал оглядываться в поисках хоть чего-нибудь реального в капсуле, и внизу, под собой, увидел то, что искал. Образцы, собранные на лунной поверхности. Они падали камнем вниз. Да это и были камни.
2: «Нет!» —
0: крикнул он и потянулся в ту сторону, словно мог ухватить в воздухе хоть один обломок. И тут в лицо ему ударила вода. Он захлебнулся и закашлялся. Контейнеры для образцов были частью корабля. И они исчезли, обдав Рика своим содержимым. Он почувствовал запах аммиака и другой запах, который не успел определить до того, как все унесло ветром. Все, что они собрали, все, что сделали, пропало из-за секундного приступа самонадеянности и гордости. Они возвращались на Землю так, как улетали с нее. Ни с чем. Если не считать того, что весь мир знает, где они были и что видели. Этого уже не отнять. Тесса была в нескольких футах от него, летела с развивающимися волосами, вытянув руки и ноги, чтобы замедлить падение. Обгоняя ее, Рик прокричал:
2: «Не ударься о воду в такой позе!» «Конечно нет!» – проорала она. «В последний момент нырну!»
0: Йошико вращала руками, чтобы не лететь головой вниз, но ее вертело слишком быстро.
2: «Соберись!» – завопил ей Рик, но не увидел, сумела ли она сгруппироваться.
0: У него самого едва хватило времени перевернуться, чтобы ноги оказались внизу. Океан быстро приближался. Рик взглянул вдаль и на этот раз заметил корабли. Два гигантских серых судна, идущих по направлению к ним. На палубах толпились моряки и репортеры, и ученые, и чиновники, и непонятно кто еще. Рик закрыл глаза и сгруппировался перед ударом о воду.

0: Дверь в столовую с грохотом распахнулась.
1: «Аршан!»
0: Едва не оставив добрую половину платья на дверной ручке, Селина вихрем ворвалась в старинную залу, напоминавшую своими низкими полукруглыми сводами монастырскую трапезную. «Доченька!» — укоризненно покачала головой Луиза.
2: «Да будет тебе!»
0: Поднявшись из-за стола, Аршан Айнградс бережно прижал к себе повисшую на шее племянницу. Вернее, не совсем племянницу. Отец овдовел, когда Аршану не было и 5 лет. Прошло несколько месяцев, и отец женился вновь. Вместе с Веей в их жизни появился не только игрушечный уютный замок неподалеку от Тайлена, но и ее дочь от первого брака, малышка Луиза. Селина нередко напоминала Аршану юную Луизу, как не слишком искусная копия напоминает дивный портрет кисти прославленного Перьере. Унаследовав длинные роскошные темно-русые волосы, несколько кругловатый овал лица и привычку задумчиво поднимать глаза к потолку, Селина, казалось, сделала все, чтобы ее нельзя было перепутать с благородной Луизой Айн-Даран, чье появление на балах при дворе его светлости герцога Тайленского едва ли могло остаться незамеченным. Луиза напрасно тратила средства, мечтая привить Селине любовь к танцам и верховой езде. Последний метр продержался долго, почти 3 недели, пока Селина, наступив на подол платья, не впечатала партнера в пол, умудрившись сломать незадачливому учителю ногу. 2 месяца он провалялся в гостевых покоях, оглашая их стенаниями, которые сделали бы честь породистому фамильному привидению, и поторопился исчезнуть, едва обрел возможность ходить. Лошадей же Селина любила и могла часами пропадать на конюшне, вполголоса беседуя с каждой из них и подкармливая припасенным сахаром, который

0: родители и старожилы. А чтобы Луиза не рискнула препятствовать дочери, Аршан вовремя шепнул ей, что потенциальный чародей куда опаснее, чем состоявшийся. Того и гляди. Но тут Луиза попросила избавить ее от лишних подробностей, и заботливый дядюшка не стал уточнять, что до слияния маг представлял опасность в основном для себя самого. А вот после... Жизнь в замке превратилась в кошмар. Ссылаясь на мигрень, Луиза все реже выходила из своих покоев, строча в одиночестве отчаянные письма сводному брату. Она плохо представляла себе его дела. Впрочем, хорошо их знали едва ли десятка три людей, а из оставшихся в живых и того меньше. Однако Луиза искренне полагала, что кто кашу заварил, тому ее и расхлебывать. К тому же, как человек, имевший отношение к одному из самых могущественных жреческих орденов, Аршан обладал обширными связями и не менее обширным жизненным опытом. Время шло. Луиза беспрекословно выполняла все инструкции, которые приносила голубиная почта, но терпение ее было на исходе. И после очередного послания, уже третьего за последний месяц, Аршан понял, что избежать визита в замок ему не удастся. Нельзя сказать, чтобы мысль об этом была ему неприятна. Несмотря на довольно прохладное отношение к сестре, Аршан любил Селину как собственную дочь. Однако где найти время на неспешные путешествия в окрестности Тайлена, когда едва разберешься с заговорами миссарийцев, как тебя перебрасывают на подавление мятежа Сигурда в Трумарите, а там не успеешь толком прийти в себя, пора уже отправляться в Ар-Рахиб под видом полномочного посла, несуществующего в природе вольного города Заяла. За всеми этими хлопотами собственной семьей Аршан Айнградс так и не обзавелся. Невысокий, толстенький, лысоватый, с широкой жесткой бородой, которая по утрам напоминала ему накладные бороды кочующих комедиантов, Аршан не сомневался, что ежели какая девица и захочет выйти за него замуж, так только польстившись на возможность влиться в ряды спесивого староимперского дворянства и с выгодой пристроить своих многочисленных родственников. К каждой новой девушке, появлявшейся на его горизонте, он относился с профессиональной подозрительностью, еще больше укреплявшейся, когда очередная несостоявшаяся госпожа Айнградс отправлялась во свояси, так ничего и не добившись. «Истинная любовь», — нередко говаривал он, — «не боится преград и не исчезает при первых заморозках». «Девочка моя!» Отстранив племянницу, Аршан бегло оглядел ее с ног до головы, и, надо сказать, увиденное его не порадовало. Заставить Селину сшить новое платье не смогла бы и сама приблагая Ашшарат, спустись она на землю. Когда очередной наряд оказывался безнадежно прожжен кислотой, девушка открывала доставшийся ей от прабабки сундук и находила там что-нибудь отдаленно подходившее ей по росту и размеру. Вот и сегодня на ней красовалось бархатное фиолетовое одеяние, безнадежно вышедшее из моды еще при последнем императоре. Или даже предпоследнем.
1: «Как же здорово, что ты выбрался! Давно у нас?»
0: «Считай, только приехал. Ну, пойдем, покажешь мне свою коллекцию. Наслышан, как же».
1: «Маменька наябедничала».
0: Селина, не стесняясь, скорчила Луизе гримаску и показала ей маленький мармеладно-розовый язычок, свидетельствующий о безупречном здоровье. Схватив Аршана за руку, она потащила дядюшку к выходу. С трудом разминувшись с оказавшимся на пути креслом, Айнградс попытался было сопротивляться, но быстро смирился. Силушки его племянницы мог позавидовать бы испытанный боец с отличием, закончивший школу мечников в Иратаке.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В заключительной части нашего эфира окончание рассказа Дмитрия Брославского «Чародейка на выданье». На третьем этаже Селина свернула с лестницы и, едва не обратив в крошево старинную напольную вазу, стремительно втащила Аршана в свои покои. «Идиоты!» Она подвела дядю к стеклянной витрине на гнутых бронзовых лапах. «Как взбесились! И угораздило же меня родиться женщиной!» «Неужели ни один таки не понравился?» — усмехнулся в бороду Аршан. «Луиза, помнится, рассказывала, у тебя нет отбоя от поклонников». Несколько слов в сердцах, брошенных в ответ хрупкой девушкой, заставили Аршана мысленно признать, что она явно превзошла родного отца в искусстве нелицеприятно выражать свои мысли. А ведь, помнится, вся прислуга сбегалась послушать их с Луизой скандалы, и мужская ее часть только восхищенно прицокивала языком, когда покойный господин Айндаран заходил на очередной круг. «Селина!» — попытался он одернуть племянницу. «Что, Селина?» — рявкнула девушка и тут же смущенно потупилась.
1: «Прости».
0: «Ничего, ничего», — великодушно махнул рукой Аршан, с любопытством разглядывая выложенные под стеклом вещи. «Ну-с, приступим. Вот этот берет
1: украшал плешь благородного господина Кэра Айнруш», — представила берет Селина. «Индюка-коротышки из Альдамира. В карманах мышь в кулак свищет, на штанах заплата в 3 ладони, оттуда же щеки надувать».
0: «Это ему ты посадила в карман белую мышку», — припомнил Аршан письмо Луизы.
1: «Знал бы ты, как он подпрыгнул, когда она и в самом деле засвистела!»
0: — звонко расхохоталась Селина.
1: «А вот тут, смотри!»
0: — девушка показала на испачканное в чернилах воронье перо.
1: «Все, что осталось от моего, с позволения сказать, коллеги. Шукан, подающий надежды чародей. Надежды-то он, может, и подавал, а вот руку даме. И еще...» — Селина понизила голос. «У него была жуткая грязь под ногтями. Ненавижу!»
0: «И в кого ж ты его превратила?» — со вздохом поинтересовался Аршан.
1: «Его? Ни в кого!» — ухмыльнулась Селина. «Наглый такой был, все в парк по вечерам звал». «Ну, я и согласилась. Не зря, думаю, хвалится, что любовную магию в лед распознает».
0: «Распознал?» — насторожился Аршан.
1: «Ну, как тебе сказать? И часа не прошло, целоваться полез. Каков, а? Обняла бы зал. А дальше, как в сказках, смотрит у него в объятиях ослик наш». «Да ты его наверняка помнишь, на нем Пьер Хворост в замок возит».
0: «Ну и сказки ты читаешь». Посмотрев на довольную физиономию племянницы, Аршан вновь тяжело вздохнул. Коллекция трофеев и впрямь поражала разнообразием. Пряжка с пояса бродячего охотника за драконами, золотая пуговица богатого торговца из Дебакасии, перчатки соседского сынка, редкостного лодыря и лоботряса, браслет широко известного в узких кругах тайлинского шулера, оберег популярного среди местного дворянства проповедника. Да уж, Луизе не откажешь в изобретательности. Когда очередной претендент на руку и сердце прибывал в замок, обычно совершенно случайно, ехал мимо, вот и заглянул на огонек, Луиза принималась хлопотать вокруг гостя, а Селина послушно выходила знакомиться и моментально начинала строить планы, как бы сподручнее от него избавиться. Надо отдать ей должное. Больше 2 дней не прогостил никто. И все покидали замок совершенно добровольно. Племянница же стоически махала гостю вслед платочком с угловой башни и возвращалась к придумыванию своих драгоценных заклятий. Селина старалась не повторяться. Особенно Аршану запомнилась история про дебакасского купца, чей камзол печально проворчал среди обеда.
2: «Полнеем, старина, полнеем. Скоро ведь и в двери пролезать не будем».
0: Правда, и с проповедником недурственно получилось. Проснувшись поутру после неумеренных возлияний, он увидел, что покоится на гигантской размером с двор замка кровати, а подле нее над вратной башней возвышаются стол и кресло. Его громкий вопль долго еще гулял по узким каменным лестницам, а бедная Селина до конца дня пластом пролежала в своих покоях. Иллюзия отняла у нее столько сил, что девушка и пальцем шевельнуть не могла.
1: «Прямо одолели супостаты!» – жалобно ныла Селина. «То никого, а 2 года назад как с цепи сорвались. Не успеваю одного выставить, второй лезет. Аршан, ну что во мне такого?»
0: Поймав брошенный на него быстрый хитрый взгляд, Аршан заверил девушку, что она прекраснее весеннего утра и умнее всех иерархов его ордена вместе взятых. А также обаятельна, скромна, стройна и, здесь ему пришлось слегка покривить душой, несомненно, грациозна. Они проболтали до позднего вечера, хохоча на весь замок и приигрышнями отправляя в рот засахаренные орешки.
1: Забравшись с ногами на старинное кресло, Селина незаметно заснула. Укрыв ее пледом, Аршан поцеловал племянницу в лоб и тихонько выскользнул из комнаты. Он знал, что Луиза будет ждать его, во сколько бы он ни освободился.

0: Я бы, конечно, не отпустила его до самого утра, но надо же и честь знать. Тем более, что я просто подпрыгивала от нетерпения. Интересно, что теперь маменька ему наговорит?
1: Да из чего же вы взяли, что подслушивать нехорошо? Очень даже хорошо. Они же не о ценах на урожай собрались посплетничать.
0: Щепотка голубого порошка, и огонь в камине заметался, разбрасывая голубоватые искры. Я осторожно отодвинулась подальше.
2: «Мои возможности!» — донесся из камина раздраженный голос Аршана. «Я же, извини меня, не бог!»
1: «А кто врал, что у него куча знакомых?»
0: Маменька, видно, тоже пребывала не в лучшем расположении духа.
2: «Луиза!»
0: — Аршан взял себя в руки.
2: «В пятый раз тебе повторяю, я не смогу рекомендовать ее до тех пор, пока Синклит не убедится в ее способности полюбить хоть кого-нибудь».
3: «Хорошо, допустим, иерарх Савернос мой добрый друг, но никто ведь и не требует роковых страстей с попыткой наложить на себя руки. Пусть хотя бы замуж выйдет, а там я уже смогу подсуетиться и уверить остальных, что это сугубо по неземной любви».
0: Эх, спуститься бы сейчас, да и дать ему по голове, стоящим в маминой гостиной, тяжелым бронзовым подсвечником. Так вот, оказывается, откуда все эти толпы воздыхателей.
1: «Какая уж тут свадьба!» — грустно бубнила маменька. «Она же ничего, кроме своих заклятий, и видеть не хочет. Знаешь, чего мне стоило уговорить Замбуна спасти ей жизнь? Бедняга и сам-то едва умел плавать. А если ты думаешь...»
0: Вспомнив Замбуна, я невольно хихикнула. «Мозги с кулачок, сплошные мускулы, грудь колесом, латы сияют, изо рта чесноком несет. А я-то дура, еще удивлялась, что это он так мечтательно закатывает свои поросячьи глазки, уговаривая меня покататься при луне на лодке».
1: Огонь в камине взвыл, и я поторопилась кинуть еще щепотку.
2: «Хоть от меня отстань, а!» — взмолился Аршан.
1: Поставленный на столик бокал недовольно звякнул.
2: «Стар уже за юбками-то бегать. И вообще, я счастлив, если хоть пару дней в году в собственном доме переночую. Да и толку от этих девиц. Волосы завьют, духами себя опрыскают. Как начнешь чихать, не остановишься. А уж коли рот раскроют... Нет, не нашел и искать не стану. Любовь, знаешь ли...»
0: «Знаю, знаю. Все я про тебя знаю, а скоро буду знать еще больше. Любишь брюнеток, я перекрашу волосы. Любишь пирожки? Ладно, уговорил. Научусь у Марты их печь. И завтра же закажу в городе все 11 томов наставлений Саверноса. Подожди немного. Я же еще только учусь. Подожди, ладно?» Юркнув в постель, я раскрыла дневник. «Сегодня приехал Аршан». Буквы проступали на бумаге, повинуясь движением пальца. «Вот еще чернилами пачкаться. Славно поболтали. Уверял, что я обаятельна, скромна, стройна и...» Я подчеркнула это тремя чертами. «Грациозна». И, покусав палец, многозначительно дописала: «Обещал остаться на 3 дня».

0: Это был рассказ Дмитрия Брославского «Чародейка на выданье».
1: Роберт Силверберг. «Аманда и пришелец».

0: Аманда заметила пришельца в пятницу поздно вечером рядом с видеоцентром в Саут-Мейне. Он пытался выглядеть спокойным и хладнокровным, но было видно, что он сбит с толку и нервничает. Это попросту бросалось в глаза. Пришелец был замаскирован под 17-летнюю девушку, мексиканку или чикану с оливковой кожей и настолько темными волосами, что они казались чуть ли не синими. Но Аманда, которой самой было 17, распознала фальшивку с первого взгляда. Некоторое время она рассматривала пришельца с другой стороны улицы, чтобы быть абсолютно уверенной. Затем перешла на ту сторону.
1: «Надо не так», — сказала Аманда. «Любой человек, у которого есть хотя бы полторы извилины, сможет сказать, кто ты такая».
0: «Отвали», — ответил пришелец.
1: «Да нет, ты послушай! Ты хочешь держаться подальше от лагеря или нет?»
0: Пришелец холодно осмотрел Аманду сверху донизу и произнес: «Не знаю, что за чепуху ты тут болтаешь».
1: «Прекрасно знаешь. Нет смысла пытаться обхитрить меня. Слушай, я хочу тебе помочь», — сказала Аманда. «Я считаю, что с тобой обошлись несправедливо».
0: «Ты хоть знаешь, что это значит? Справедливо!»
1: «Вот что, пойдем-ка ко мне домой, и я расскажу тебе кое-что насчет того, как можно сойти за человека. У меня все равно целый чертов уикенд впереди, а делать нечего».
0: В темных, неприветливых глазах мнимой девушки появилась искорка заинтересованности, однако тотчас угасла. Пришелец сказал: «Ты что, ненормальная?»
1: «Ну, делай, как знаешь, о гость с далеких звезд! Пускай они снова запрут тебя. Пускай они втыкают тебе в задницу электроды. Я пыталась тебе помочь, а больше я все равно ничего не могу. Только попытаться», — сказала Аманда, пожав плечами.
0: Она не спеша двинулась прочь, не оборачиваясь. 3 шага. 4. 5. Руки в карманах, медленной походкой направляясь к своей машине.

0: Может быть, она ошиблась?
1: Да нет же, нет! Она могла ошибаться относительно других вещей. Например, насколько Чарли Тейлор хочет провести с ней уикенд. Но только не в этом. Эта цыпочка с завитыми волосами не могла быть никем иным, кроме как сбежавшим пришельцем. Об этом жужжал весь округ. Смертельно опасная нечеловеческая форма жизни исчезла из лагеря для интернированных под Трейси и теперь могла оказаться где угодно. В Ореховом ручье, в Ливерморе или даже в Сан-Франциско. Ужасный монстр, способный имитировать любой человеческий облик, сожрать и переварить тебя и замаскироваться под твоей оболочкой. И вот он, пожалуйста, Аманда не сомневалась в этом. Именно пришелец преспокойно стоит сейчас перед видеоцентром. Она продолжала идти вперед. «Эй, погоди!» — наконец окликнул ее пришелец. Аманда сделала еще пару независимых шагов, затем остановилась и оглянулась через плечо.
2: «Чего?»
1: «Как ты смогла догадаться?» Аманда ухмыльнулась.
2: «Запросто. На тебе непромокаемый плащ, а сейчас еще только сентябрь. Сезон дождей здесь начнется только через месяц-другой. Твои брюки, старье, спандекс, даже такие, как ты, больше не носят это дерьмо. У тебя макияж в тонах Сан-Хосе, а румяна наложены так, как это делают в Беркли. Это три вещи, которые я заметила сразу, но могла бы найти еще уйму других. Ничто у тебя не сочетается со всем остальным. Словно ты устроила пробу, чтобы посмотреть, как ты должна выглядеть, и взяла понемногу отовсюду. Чем больше я на тебя смотрю, тем больше вижу.
3: Вон, смотри, у тебя наушники и даже индикатор горит, а кассеты нет. Что, ты слушаешь музыку сфер? У этой модели, кстати, нет настройки на FM.
2: Так что, видишь, ты можешь думать, что замаскировалась просто замечательно, но это не так».
1: «Я могу уничтожить тебя», — сказал пришелец.
3: «Что? Ах, да, конечно. Конечно, можешь. Поглотишь меня прямо здесь, посреди улицы. Через 30 секунд все будет кончено, останется только мокрое пятно у дверей, а новая Аманда пойдет себе по своим делам.
2: Но что потом? Что тебе это даст хорошего? Ты по-прежнему не будешь знать, где верх, а где низ. Так что уничтожать меня нелогично, если только ты не полный дебил. Я же на твоей стороне, я не собираюсь выдавать тебя».
1: «Почему я должна верить тебе?»
2: «Потому что я говорю с тобой уже 5 минут и до сих пор не завопила и не позвала полицию. Ты что, не знаешь, что тебя ищет пол Калифорнии? Слушай, ты читать-то умеешь?
3: Пойди-ка сюда на минутку. Вот, смотри».
0: Аманда подтащила пришельца к газетному автомату у тротуара. Заголовок «Вечерний экзаменер» гласил: «Район залива охвачен ужасом из-за сбежавшего пришельца. Морская пехота присоединяется к охоте по 9 округам. Мэру губернатор предостерегают против паники».
2: «Ты понимаешь?» — спросила Аманда. «Это ведь о тебе. Они все повылезали со своими огнеметами, шприцами с транквилизатором, ловчими сетками и бог знает чем еще. У нас уже 1.5 суток настоящая истерия, а ты стоишь тут со своим дурацким макияжем. Боже мой! Боже мой! Что ты вообще планируешь делать? Куда ты собиралась идти?»
1: «Домой», — ответил пришелец. «Но сначала я должна прийти на место встречи, где меня должны подобрать».
2: «А это где?»
1: «Ты думаешь, я совсем дура?»
2: «Проклятье!» — выругалась Аманда. «Да если бы я собиралась тебя сдать, я бы уже сделала это 5 минут назад. Ну да ладно, мне, в общем-то, наплевать, где там твое место встречи. Однако говорю тебе, если ты будешь разгуливать в таком прикиде, как сейчас, ты не доберешься и до Сан-Франциско. Чудо еще, что тебя до сих пор не поймали».
1: «А ты поможешь мне?»
2: «Я уже пытаюсь! Пошли! Давай к чертям убираться отсюда! Я привезу тебя к себе домой и немного приведу в порядок. Моя машина на парковке у следующего перекрестка».
1: «Ну, хорошо».
0: Аманда медленно покачала головой.
2: «Господи Иисусе! Некоторые люди, когда пытаешься предложить им помощь, просто не желают принять ее от тебя».
0: Ведя машину прочь от центра города, Аманда время от времени посматривала на пришельца в напряженной позе, сидевшего справа от нее. «В целом, ее маскировка сделана вполне убедительно», — подумала Аманда. «Может быть, всякие мелкие детали и были неверными, разные внешние мелочи. Но, в
1: конце концов, пришелец выглядел как человек, говорил как человек и даже пахло от него по-человечески. Он вполне мог задурить головы 99 наблюдателям из 100, может быть, даже и больше. Но у Аманды всегда был хороший глаз на мелкие детали, а в тот конкретный момент, когда она заметила пришельца в Саутмейне, она была восприимчива более чем обычно. Вся голые нервы, все антенны наружу.
0: Разумеется, она не занималась специально охотой за пришельцами.
1: Ей просто нужно было какое-нибудь развлечение, небольшое возбуждение, что-нибудь, чтобы заполнить огромную зияющую пустоту, которую оставил в ее уикенде Чарли Тейлор. Аманда планировала этот уикенд с Чарли весь месяц. Ее родители собирались на 3 дня на озеро Тахо, ее маленькая сестра выпросила себе разрешение поехать с ними, и Аманда оставалась одна во всем доме, только она и кот Макавити. И Чарли. Он собирался подъехать к ней в пятницу вечером. Они бы вместе готовили обед, скурили бы ее заначку отборной травы и посмотрели бы 5-6 фильмов для взрослых из коллекции ее родителей. А в субботу выехали бы в город покататься по злачным кварталам и пошли бы в ту купальню в Фолсами, где все раздеваются и забираются в эти гигантские джакузи. А потом, в воскресенье... Ну, словом, ничего этого не произошло. Чарли позвонил ей в четверг и отказался.
0: «Случилось кое-что важное», — сказал он, и Аманда очень хорошо себе представляла, что именно.
1: Его похабный маленький кузен из Нового Орлеана, время от времени прилетавший оттуда без всякого предупреждения, только и всего. Этот бесчувственный ублюдок, по-видимому, даже понятия не имел, как Аманда ждала этого уикенда, сколько он значил для нее, как больно было ей оказаться вот так отшитой. Она столько раз перебирала в уме запланированные на уикенд события, что чувствовала себя почти так же, как если бы уже испытала их. Настолько они были для нее реальны.
0: И вот внезапно все это стало нереальным.
1: Целых 3 дня сама по себе. Весь дом в ее распоряжении, а семестр еще только начался, и о домашних работах можно пока не думать.
0: А Чарли так кинул ее. И что ей было теперь делать? Обзванивать в отчаянии весь город в надежде вытащить какого-нибудь старого дружка, чтобы он составил ей компанию? Или подобрать в городе кого-то незнакомого?
1: Аманда терпеть не могла развлекаться с незнакомыми людьми. Она была наполовину готова поддаться искушению отправиться в большой город, и пусть будет, что будет. Но ведь там все сплошь подонки и извращенцы. Она знала, чего от них можно ожидать. Какая это потеря, то, что нет Чарли? Она была готова убить его за то, что он отнял у нее уикенд. Однако теперь у нее был пришелец. Дюжина этих жителей звезд прибыла на Землю в прошлом году. Не в летающих тарелках, как все ожидали, а в маленьких капсулах, плававших в пространстве, словно семена молочая. Они приземлились по широкой дуге между Сан-Диего и Солт-Лейк-Сити. Их естественный облик, насколько можно было понять из отрывочных слухов, представлял собой нечто вроде огромной медузы с рядом немигающих пурпурных глаз вдоль одного из колышущихся краев, но их обычной тактикой было заимствовать тело первого же из встреченных аборигенов и пожирать его, превращаясь после этого в его точную копию. Один из пришельцев сделал ошибку, превратившись в бурого горного медведя, а другой в рысь. Должно быть, они сочли их доминирующими на земле формами. Но зато все остальные облеклись уже в человеческие тела, что стоило по меньшей мере 10 людских жизней. После этого они отправились налаживать контакты с правительственными лидерами и, разумеется, их очень быстро выловили и распределили, кого в сумасшедшие дома, кого в окружные тюрьмы. Но, в конце концов, как только наружу просочилась истина о том, что они собой представляют, все пришельцы оказались в специальном лагере для интернированных в Северной Калифорнии. Естественно, вокруг пришельцев была поднята ужасающая шумиха. Бесконечная болтовня в газетах и по телевизору, рассуждение того или иного теоретика относительно сущности их миссии, природы их биохимии, буйные домыслы насчет того, что некоторое количество их соплеменников до сих пор остаются где-то необнаруженными, замышляя бог знает что, и разная прочая чепуха в том же роде. Затем правительство прикрыло эту тему. Больше не появлялось никаких официальных оповещений, кроме того, что с визитерами ведутся переговоры. Через некоторое время весь инцидент выродился в тупые анекдоты о пришельцах.
0: Почему пришелец перешел дорогу?
1: Потому что он был на другой стороне.
0: И устрашающие маски на Хэллоуин. Вскоре он переместился в людском сознании на задний план и оказался прочно забыт. И оставался забытым до тех пор, пока не объявили, что одному из этих существ удалось каким-то образом ускользнуть из лагеря, и теперь оно разгуливает на свободе в радиусе сотни миль вокруг Сан-Франциско. Как ни была Аманда поглощена своими страданиями из-за бессердечия Чарли, даже она не могла пропустить такую новость. И вот теперь этот пришелец сидит у нее в машине. Так что в конце концов у нее все же будет некоторые развлечения на этот уикенд.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Силверберг. «Аманда и пришелец». Продолжение. Аманда совершенно не опасалась предполагаемой смертельной угрозы, исходившей от звездного существа. Кем бы ни был этот пришелец, он все-таки не идиот, если его выбрали для путешествия через половину галактики с подобной миссией. Аманда понимала, что вряд ли в его интересах причинять ей вред. Она была нужна пришельцу, и он знал это. Пожалуй, сама Аманда в каком-то смысле, она только сейчас начинала это осознавать, нуждалась в пришельцах.

0: Она притормозила возле своего дома. Компактного строения с комнатами на разных уровнях в западной оконечности города. «Приехали», — сказала она. Воздух плыл от жары, и холмы позади дома, опаленные долгим засушливым летом, имели цвет львиной шкуры. Макавити, старый полосатый кот Аманды, распластался на клочковатой лужайке перед домом в тени бананового дерева. Когда Аманда с пришельцем приблизились, кот настороженно приподнялся, прижал уши и зашипел. Пришелец незамедлительно принял защитную позу, втягивая в себя воздух.
1: «Это всего лишь домашнее животное», — сказала Аманда. «Ты знаешь, что это такое? Он не опасен, просто он всегда немного подозрительно относится к незнакомым».
0: Это было неправдой. Даже землетрясение не смогло бы вывести Макавити из дремоты, и дюжина мышей, танцующих минуэт на его хвосте, не добилась бы от него никакой реакции. Аманда успокоительно взъерошила ему шерсть, но даже несмотря на это, кот не захотел иметь с пришельцем никакого дела и угрюмо, крадучись, удалился в кусты. Пришелец внимательно следил за ним, пока тот не скрылся из виду.
1: «А разве у вас на вашей планете нет чего-нибудь вроде кошек?» — спросила Аманда, когда они вошли внутрь. «Когда-то у нас были небольшие дикие животные. Они оказались излишними». «Вот как!» — протянула Аманда, тут же потеряв к этому интерес.
0: Воздух в доме был затхлым, застоявшимся. Она включила кондиционер.
1: «А, кстати, где находится ваша планета?»
0: Пришелец подчеркнуто проигнорировал вопрос. Мягкими шагами он обошел ее гостиную, сам очень похожий на крадущуюся кошку, исследовал стереосистему, телевизор, диваны, кофейный столик и вазу с засушенными цветами.
1: «Дома землян обычно выглядят именно так?» «Более или менее», — ответила Аманда. «По крайней мере, здесь, в округе. Здесь у нас то, что мы называем пригородом. Отсюда полчаса езды по шоссе до Сан-Франциско. Сан-Франциско — большой город. Если тебе интересно, я могу свозить тебя туда посмотреть. Сегодня вечером или завтра».
0: Она включила музыку довольно громко. Пришелец, казалось, не имел ничего против, так что она врубила звук на полную катушку.
1: «Я собираюсь принять душ. Ты, кстати, тоже можешь».
2: «Что значит принять душу?»
1: «Не душу, а душ. Это значит процедуры по очищению тела. Мы, земляне, очень любим мыться, чтобы соскрести с себя пот, грязь и прочую дрянь. Вонять у нас считается дурным тоном. Пойдем, я покажу тебе, как это делается. Ты ведь понимаешь, тебе нужно научиться делать все то, что делаю я, если ты не хочешь, чтобы тебя поймали».
0: Она провела пришельца в ванную.
1: «Прежде всего, сними с себя одежду».
0: Пришелец разделся. Под плащом на нем была надета запачканная футболка с надписью «Пристань рыбака» над силуэтом Сан-Франциско и незастегнутые джинсы. Под футболкой обнаружился черный лифчик, тоже не застегнутый и повернутый так, что чашечки оказались на лопатках, а под джинсами черные блестящие обтягивающие шорты с красным сердечком на левой ягодице. У пришельца было тело худощавой, хорошо сложенной девушки, по внутренней стороне одной руки у нее шел длинный шрам.
1: «Кстати, чье это тело?» — спросила Аманда. «Ты знал ее?»
2: «Она работала в лагере для интернированных. На кухне».
1: «Ты знаешь, как ее звали?»
2: «Флорес Консепсьон».
1: «Наоборот, наверное. Консепсьон Флорес. Я буду звать тебя Конни, если ты не хочешь только назвать мне свое настоящее имя».
2: «Пусть будет Конни».
1: «Ну и отлично, Конни. Теперь внимание. Ты включаешь воду вот здесь. Потом регулируешь смесь горячей и холодной воды по своему вкусу. Потом поворачиваешь эту ручку, и отсюда сверху начинает литься вода. Ты обливаешь свое тело, намыливаешь его, а потом смываешь мыло. Потом вытираешься и надеваешь чистую одежду. Одежду тебе тоже нужно время от времени чистить, иначе вонять начнет уже она, и людям это не понравится. Давай, посмотри, как я принимаю душ, а потом повторишь».
0: Аманда вымылась быстро. Ее голова гудела от планов. Вряд ли пришельцу удастся долго продержаться в теле Концепсьон Флорес. Рано или поздно кто-нибудь заметит, что одна из кухонных девушек пропала, и на нее объявят повсеместный розыск. Интересно, пришелец уже сообразил это или нет? Пришельцу, думала Аманда, нужно как можно скорее раздобыть себе другое тело. «Но не мое», — сказала она себе. «Разумеется, не мое». «Твоя очередь», — небрежно бросила она, выключая воду. Пришелец, немного повозившись, снова включил ее и встал под струю. Над ванной поднялись облака пара, и кожа пришельца покраснела, словно ошпаренная, но, казалось, его это не волновало. «Что, он не чувствует боль?» «Погоди», — сказала Аманда. «Отступи немного». Она отрегулировала температуру. «Ты сделала ее слишком горячей», — объяснила она. «Так ты можешь испортить свое тело. И вообще, если ты не чувствуешь разницы между горячей и холодной водой, лучше просто принимай холодный душ. Ладно? Это не так опасно. Вот холодный кран с этой стороны». Она оставила пришельца под душем и пошла искать чистую одежду. Когда она вернулась, тот по-прежнему стоял в душе под ледяной водой. «Достаточно», — сказала Аманда. «Вот, надень это».
2: «Прежде у меня было больше одежды».
1: «Футболка и джинсы — это все, что тебе нужно в такую жару. С твоим типом телосложения ты вполне можешь обойтись без лифчика. Да и в любом случае, сомневаюсь, что тебе удалось бы застегнуть его правильно».
2: «Теперь мы будем накладывать краску на лицо?»
1: «Пока мы дома, можно обойтись без этого. И вообще, все это просто глупое ребячество. Все эти племенные раскраски. Если мы пойдем наружу, мы сделаем это. И я думаю, мы раскрасим тебя в тона Орехового ручья. Концепсьон носила Сан-Хосе, но нам нужно сбить людей со следа. Как ты насчет выкурить косячок?»
2: «Ты о чем?»
1: «Травка, марихуана. Это наркотик, который широко используется местными землянами нашего возраста».
2: «Мне не нужны наркотики».
1: «Мне тоже, но мне они нравятся. Ты должна научиться, как это делать, просто на случай, если ты окажешься в такой ситуации».
0: Аманда достала пачку «Filter Golds» и вытащила сигарету. Опытным жестом она защипнула ее с зажигательного конца и сделала глубокую затяжку.
1: «Вот так», — сказала она, передавая сигарету. «Держи ее, как я держу. Поднеси ко рту и сделай вдох. Втяни в себя дым как можно глубже».
0: Пришелец затянулся и разразился кашлем.
1: «Ну, может быть, не так глубоко», — сказала Аманда. «Попробуй вдохнуть совсем немножко. Так, теперь задержи дыхание и выпусти. Вот так гораздо лучше. А теперь передай мне косяк обратно. Его нужно все время передавать друг другу, это важно. Ты что-нибудь чувствуешь?»
2: «Нет».
1: «Действие может быть совсем незаметным, впрочем, неважно. Ты голодна?»
2: «Пока нет», — сказал пришелец.
1: «Ну, а я да. Пойдем в кухню».
0: Сооружая сэндвич, арахисовое масло и авокадо на зерновом пшеничном хлебе с помидором и луком, она спросила:
1: «А что едят ваши ребята?»
2: «Жизнь. Жизнь. Мы никогда не едим мертвое. Только то, в чем есть жизнь».
0: Аманда подавила дрожь.
2: «Понятно. Все, что угодно, в чем есть жизнь. Мы предпочитаем животную жизнь. Растения мы тоже можем поглощать при необходимости».
1: «Ага. Да. А когда ты снова проголодаешься?»
2: «Может быть, сегодня ночью», — сказал пришелец. «Или завтра. Голод, когда приходит, наступает очень неожиданно».
1: «Здесь, в округе, не так уж много такого, что ты могла бы съесть живьем, но я подумаю над этим».
2: «А маленькое пушистое животное?»
1: «Нет, мой кот не годится для обеда. Лучше выброси эту мысль из головы. Тоже относится ко мне. Я твой покровитель и советчик. Съесть меня было бы неразумно. Ты поняла, что я тебе говорю?»
2: «Я же сказала, что пока не голодна».
1: «Ну хорошо, только дай мне знать, когда почувствуешь первые приступы. Я найду тебе еду».
0: Аманда взялась за второй сэндвич. Пришелец тем временем принялся рыскать по кухне, изучая кухонные приборы.
2: «Наверняка примечает дизайн нашей раковины и микроволновки», — подумала Аманда, «чтобы потом скопировать в своем мире».
0: Вслух она сказала:
1: «А вообще, зачем вы сюда явились?»
2: «Такова была наша миссия».
1: «Ну да, я понимаю, но для какой цели? Что вам надо? Вы хотите захватить наш мир или украсть наши секретные научные разработки?»
0: Пришелец, не отвечая, начал снимать баночки с полочки для специй. Аккуратно лизнув свой палец, он дотронулся до орегано, попробовал, потом перешел к тмину.
1: «Или дело в том, что вы не хотите, чтобы мы вышли в космос?» — продолжала Аманда. «Вы считаете нас опасным видом и поэтому хотите изолировать нас на нашей собственной планете. Ну давай, колись! Мне-то ты можешь сказать? Я же не правительственный шпион!»
0: Пришелец последовательно снимал пробы с эстрагона, с базилика, с шалфея. Когда он потянулся за карри, его рука внезапно так сильно задрожала, что открытые баночки с орегано и эстрагоном повалились на пол, рассыпая специи.
1: «Эй, с тобой все в порядке?» — спросила Аманда.
2: «Кажется, я начинаю хотеть есть», — сказал пришелец. «Эти вещи что, тоже наркотики?»
1: «Это специи», — объяснила Аманда. «Мы добавляем их в свою пищу, чтобы она была вкуснее».
0: Пришелец выглядел очень странным. Его взгляд остекленел, щеки горели, на лбу проступил пот.
1: «Тебе что, нехорошо?» — спросила Аманда.
2: «Я очень возбуждена. Эти порошки...
1: Они тебя цепляют? А какой именно?»
2: «Кажется, вот этот...» —
0: пришелец указал на орегано.
2: «Это был либо первый, либо второй».
1: «Ну да», — сказала Аманда. «Орегано. Это такая штука, от нее действительно можно улететь».
3: Модель для сборки. On Energy.

0: Она засомневалась, не начнет ли обдолбанный пришелец буйствовать. Или, может быть, орегано стимулирует его аппетит? Ей надо внимательно следить за его аппетитом. «В том, что я делаю, есть определенный риск», — размышляла Аманда. Она расторопно прибрала рассыпанные специи и закрыла баночки крышками.
1: «Ты должна быть осторожна», — сказала она. «Твой метаболизм непривычен к этой штуке. Небольшое количество может действовать очень долго». «Дай мне еще немного». «Позже», — сказала Аманда. «Ты же не хочешь перебрать этого добра с утра пораньше?» «Еще!» «Успокойся! Я знаю эту планету лучше, чем ты. Я не хочу, чтобы ты угодила в неприятности. Верь мне! Когда будет можно, я дам тебе еще орегано. Вон, посмотри, как тебя колотит. И пот так и хлещет».
0: Положив баночку с орегано в карман, она повела пришельца обратно в гостиную.
1: «Присядь. Расслабься немного». «Еще! Пожалуйста! Ценю твою вежливость. Но сначала нам нужно поговорить о важных вещах. А после этого я дам тебе еще немного, окей?»
0: Аманда задернула окно, в которое светило жаркое послеполуденное солнце. Пятница, 6 часов. Если бы все пошло как надо, Чарли должен был бы появиться как раз где-то в это время.
1: Ну что ж, она нашла себе другое развлечение.
0: Уикенд простирался перед ней, словно широкая дорога, ведущая в страну чудес. Пришелец открывал перед ней самые разнообразные возможности, и у нее еще могло остаться чем позабавиться в следующие несколько дней, если как следует поработать мозгами. Повернувшись к пришельцу, Аманда сказала:
1: «Ну как, ты успокоилась немного? Вот и отлично. Так вот, прежде всего, тебе нужно найти себе другое тело».
2: «Зачем это?»
1: «На это есть свои соображения. Во-первых, власти, скорее всего, разыскивают ту девушку, которую ты проглотил. Я вообще с трудом понимаю, как тебе удалось добраться так далеко, и тебя никто не заметил, кроме меня. Но неважно. Номер второй. К девушке-тинейджеру, путешествующей в одиночку, будут постоянно приставать, а ты не знаешь, как себя вести в сложных ситуациях. Ты понимаешь, о чем я говорю? Тебе придется ехать стопом куда-нибудь в Неваду, Вайоминг, Юту или где там еще находится твое место встречи, а всю дорогу люди будут набрасываться на тебя. Тебе такие дела даром не нужны. Да и вообще, это очень хитрое дело — пытаться сойти за девушку. Нужно знать, как накладывать макияж, как распознавать жесты, что значит твоя манера одеваться и все такое прочее. У парней гораздо более простая субкультура. Стоит тебе достать мужское тело, большое, сильное тело, и куда бы ты ни отправился, никто не станет тебя особенно доставать. Можно просто держаться в сторонке, не смотреть никому в глаза, не улыбаться, и все оставят тебя в покое».
2: «Это звучит разумно», — сказал пришелец. «Хорошо. Голод становится уже слишком сильным. Где я могу достать себе мужское тело?»
1: «В Сан-Франциско. Там полно мужчин.
2: Мы отправимся туда сегодня вечером и найдем тебе хорошее мускулистое тело. Если нам повезет, мы сможем даже найти такого, который окажется не голубым. И тогда мы сможем с ним сначала немного позабавиться, а потом ты возьмешь себе его тело, что на какое-то время заодно решит и твою проблему с едой, так? И мы сможем еще немного поразвлечься потом. У нас будет на этот целый уикенд».
0: Аманда подмигнула.
1: «Окей, Конни».
2: «Окей».
0: Пришелец тоже подмигнул, неуклюже имитируя ее. Сначала одним глазом, затем другим.
2: «А теперь ты дашь мне еще орегано. А позже. И когда ты подмигиваешь, делай это только одним глазом, вот так. Но только я не думаю, что тебе стоит особенно часто подмигивать людям. Это очень интимный жест. Если ты будешь им злоупотреблять, ты можешь влететь в неприятности. Ты поняла?»
3: «Здесь нужно слишком многое понимать».
2: «Что поделать? Ты на чужой планете, детка.
1: Неужели ты ожидала, что здесь все будет, как у тебя дома?» «Ну так вот, продолжаю. Следующая вещь, на которую я хотел тебе указать. Когда ты в воскресенье уйдешь от меня, тебе нужно будет
0: Зазвонил телефон.
1: «Что это за звук?» — спросил пришелец. «Устройство связи. Я сейчас вернусь».
0: Аманда вышла в прихожую, представляя себе самое худшее. Например, ее родители звонят, чтобы объявить, что они сегодня вечером приезжают из Тахо, или какая-нибудь буча в резервациях, или еще что-нибудь. Однако из телефонной трубки ее приветствовал голос Чарли. Она едва могла поверить в это после того, с какой легкостью он кинул ее в этот уикенд. Она едва могла поверить также и в то, чего он от нее хотел. На прошлой неделе он оставил у нее дома дюжину своих лучших кассет. «Золотой век рока», «Эбби Роуд», «Первый диск Хендрикса», «Дженнис Джоплин» и еще что-то.
1: Так вот, теперь он собирается в Монтеррей на фестиваль и хотел бы взять их с собой, чтобы слушать в дороге. Не станет ли она возражать, если он завернет к ней через полчасика, чтобы забрать их? «Ну что за ублюдок!» — подумала она. «Это же надо быть таким говном! Сначала он разваливает ей весь уикенд, даже не извинившись при этом. Потом он сообщает, что сваливает с какой-то своей подружкой в Монтеррей, чтобы там оттягиваться. Так вот, ничего, если он еще обеспокоит ее со своими кассетами? Что, он думает, у нее никаких чувств?»
0: Аманда посмотрела на телефонную трубку так, словно та изрыгала жаб и скорпионов. У нее было сильное искушение, ничего не ответив, просто дать отбой. Она поборола его.
1: «Знаешь, — сказала она, — я вообще-то и сама как раз собираюсь уезжать, но у меня дома остается подруга. Я попросила ее присмотреть за котом. Я оставлю твои кассеты ей, хорошо? Ее зовут Конни».
0: «Отлично! Просто отлично!» — сказал Чарли. «Огромное тебе спасибо, Аманда!»
1: «Не за что!» — ответила она.

0: Пришелец уже снова был в кухне и рылся в специях. Но орегано было у Аманды в кармане. Она сказала:
1: «Я устроила доставку твоего нового тела».
2: «Правда?»
1: «Крупный, здоровый молодой самец. Как раз то, что тебе надо. Скоро он будет здесь. Я сейчас поеду покатаюсь на машине. Надеюсь, ты управишься с ним до моего возвращения. Сколько времени у тебя занимает это... поглощение?»
2: «Это очень быстро».
1: «Ну и хорошо».
0: Аманда нашла кассеты Чарли и сложила их стопкой на столике в гостиной.
1: «Он придет сюда, чтобы забрать вот эти 6 коробочек. Это устройство для хранения музыки. Когда прозвонит звонок у двери, ты впустишь его, скажешь, что тебя зовут Конни, и скажешь, что его вещи здесь, на столике. После этого можешь делать, что тебе надо. Как ты думаешь, ты справишься?»
2: «Конечно», — ответил пришелец.
1: «Заправь свою футболку поглубже. Когда она туго натянута, твои сиськи выпирают, это его отвлечет. Может быть, он даже начнет к тебе подкатываться».
2: «Что случится с телом Конни, когда ты поглотишь его?» «Оно исчезнет. Я просто сольюсь с ним, и все свойства Конни растворятся, а я возьму себе новые».
1: «Ого, ловко. Ты знаешь, а ты действительно кошмарное существо. Просто ходячий фильм ужасов. На вот, закиньте еще дозой орегано, пока я не ушла».
0: Она положила маленькую щепотку пряности на ладонь пришельца.
1: «Тебе надо слегка разогреться. Потом я дам тебе больше, когда сделаешь все, что надо. Увидимся через час».
0: Она вышла из дома. Макавити сидел на крыльце и хмурился, хлеща хвостом из стороны в сторону. Аманда присела рядом с ним на корточки и почесала его за ухом. Кот издал низкий, хриплый, ворчащий звук, совсем не похожий на его обычное мурлыканье.
2: «Ты недоволен, да, мальчик?» — сказала ему Аманда. «Ну ничего, не волнуйся. Я сказала пришельцу, чтобы он тебя не трогал. И даю тебе слово, что с тобой ничего не случится. Просто Аманда нашла себе на эту ночь развлечение. Ты же не будешь возражать, если Аманда немного позабавится».
0: Макавити отвечал мрачным сопением.
2: «Слушай, а может, мне удастся заставить пришельца сделать для тебя симпатичную пятнистую милашку, а? Горячую и готовую помяукать с тобой на пару. Тебе это понравилось бы, мальчик?»
1: «Понравилось бы. Попробую что-нибудь устроить, когда я вернусь. Но сейчас мне надо отсюда убираться, пока не появился Чарли».
0: Она села в машину и направилась ко въезду на автостраду, ведущую на запад. Была пятница, 7:30 вечера. Солнце еще висело высоко над заливом. В восточном направлении движение было плотным. Запоздавшие челноки тащились с работы домой. Противоположная сторона дороги тоже начинала понемногу заполняться по мере того, как люди отправлялись в Сан-Франциско, чтобы поужинать в ресторане. Аманда проехала сквозь туннель и повернула к северу, в сторону Беркли, намереваясь поездить по городским улицам. Было 7:50. Чарли, наверное, уже там.
1: Она представила себе Конни в этой обтягивающей футболке, еще слегка под газом от орегано, блестящую от пота, и как Чарли кладет на нее глаз, начинает строить планы, прикидывать, не удастся ли ему здесь по-быстрому перепихнуться на шару, прежде чем отвалиться своими кассетами. Конни ведет его в гостиную, Чарли начинает делать свои подъезды, и вдруг наступает потрясение. Пришелец набрасывается на него, и Чарли внезапно обнаруживает, что превратился в чужой обед. «Может быть, это происходит как раз сейчас?» — безмятежно размышляла Аманда. «Этот ублюдок ничего больше и не заслуживает, не так ли?»
0: Она уже давно чувствовала, что Чарли был большой ошибкой в ее жизни. А уж после того, что он отмочил вчера, она была в этом просто уверена. Ничего другого он и не заслуживает.
1: «Однако», — продолжала размышлять она, «а что, если Чарли притащил с собой свою подружку?»
0: Эта мысль заставила ее похолодеть. Она совсем не предусмотрела такой возможности. Это могло все разрушить. Конни ведь не способна поглотить двух раза, правда ведь?
1: А что, если они опознают в ней сбежавшего пришельца и с воплями кинутся звать полицию?
0: «Да нет же», — подумала она.
1: Даже Чарли не способен на такую гадость — притащить свою бабу в дом команде сегодня вечером. И кроме того, Чарли никогда не смотрит новости и не читает газеты. Он даже не заподозрит, кем в действительности является Конни, до тех пор, пока не будет уже слишком поздно, чтобы убегать. 7 часов. Пора поворачивать назад. Окончание рассказа Роберта Силверберга «Аманды и пришелец» и кое-что еще в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Когда она свернула на магистраль. Еще через четверть часа она подъехала к своему дому. Перед крыльцом стояла старая красная Honda Charlie. Аманда припарковалась на другой стороне улицы, осторожно вошла в дом и остановилась сразу же за дверью, прислушиваясь. Все тихо.
1: «Кони?»
0: «Я здесь», — отозвался голос Чарли. Аманда вошла в гостиную. Чарли лежал с комфортом, распростершись на кушетке. Никаких следов Конни.
1: «Ну как?»
0: — спросила Аманда.
1: «Как все прошло?»
0: «Это было в роще простого», — сказал пришелец. «Он как раз запустил руки мне под футболку, когда я выдал ему аннулирующий разряд».
1: «Ага, понятно. Аннулирующий разряд».
0: «Потом я закончил поглощение и вычистил ковер».
2: «Ох, как же хорошо снова не чувствовать себя голодным. Ты даже не можешь представить себе, чего мне стоило удержаться от того, чтобы не поглотить тебя, Аманда. Последний час я только и думал, что хочу есть, есть, есть».
1: «С моей стороны было очень мудро удержаться».
2: «Я знал, что ты хочешь мне помочь. Это разумно, не поглощать своих союзников».
1: «Об этом даже говорить не стоит. Итак, теперь ты чувствуешь себя наевшимся. Он был хорошей пищей?»
2: «Крепкий, здоровый, питательный. О, да!»
1: «Я очень рада, что Чарли оказался хорош хоть для чего-то. Сколько времени пройдет, прежде чем ты опять проголодаешься?»
0: Пришелец пожал плечами.
2: «День, два, может быть, три. Ты дашь мне еще орегано, Аманда?»
1: «Конечно», — сказала она. «Конечно».
0: Она чувствовала себя немного разочарованной. Не то чтобы она так уж терзалась угрызениями совести из-за Чарли, но ей казалось, что все это получилось как-то несерьезно, экспромтом. Почему-то она чувствовала себя обманутой. Наверное, ей надо было остаться и посмотреть, как это будет происходить. Впрочем, сейчас было уже поздно думать об этом. Она вытащила из кошелька орегано и дразняще потрясла баночкой.
1: «Орегано здесь, малыш. Но сперва ты должен его заслужить».
2: «Что ты имеешь в виду?»
1: «Я имею в виду, что собиралась провести потрясный уикенд с Чарли, и этот уикенд наступил. Чарли тоже здесь, более или менее, и я готова поразвлечься. Давай, покажи мне, на что ты способен, здоровячок».
0: Она сунула оставшуюся от Чарли кассету с Хендриксом в магнитофон и выкрутила ручку громкости на максимум. Пришелец озадаченно посмотрел на нее. Аманда принялась стягивать с себя одежду.
1: «Ты тоже», — сказала Аманда. «Давай, раздевайся. Тебе не придется слишком глубоко залезать в мозги Чарли, чтобы понять, что надо делать. Ты будешь моим Чарли на этот уикенд, врубаешься? Мы с тобой будем делать все то, что собирались делать с ним, окей? Ну давай, давай же!»
0: Она поманила его рукой. Пришелец снова пожал плечами и вылез из одежды Чарли, путаясь в незнакомом устройстве застежки молнии и пуговицах. Аманда, ухмыляясь, притянула пришельца к себе и увлекла его на пол гостиной. Она взяла его руки и положила туда, где ей хотелось, чтобы они были. Шепотом она давала ему инструкции, а пришелец послушный, покорный, делал все, что она хотела. Это было похоже на Чарли. Это пахло, как Чарли, а после ее инструктажа даже его движения стали вполне напоминать то, как двигался Чарли. Но это был не Чарли. Это был совсем не Чарли, и после первых же нескольких секунд Аманда уже знала, что безвозвратно все испортила. Невозможно имитировать подобные вещи, попросту объявив их тем, чем они не являются. Заниматься любовью с пришельцем было все равно, что заниматься любовью с очень умной машиной или собственным отражением в зеркале. Это было пусто и бессмысленно, и глупо.
2: Она мрачно подошла к завершению. Затем они откатились друг от друга, потные и задыхающиеся.
3: «Ну как?» — спросил пришелец. «Земля дрогнула под тобой?»
1: «Да, да, это было просто потрясно, Чарли».
3: «Орегано?»
1: «Конечно», — сказала Аманда.
0: Она протянула ему баночку с пряностью.

0: Я всегда держу свои обещания, малыш. На, держи. Долбанись как следует. Только не забывай, что это очень сильная штука для парней с вашей планеты, окей? Если ты вырубишься, я так и оставлю тебя валяться здесь, на полу.
1: Не беспокойся обо мне.
0: Ну, хорошо. Давай, развлекайся. Я сейчас здесь немного приберусь, а потом, наверное, съезжу в Сан-Франциско, глотну ночной жизни. Тебя это интересует?
1: Еще бы, Аманда!
2: Пришелец подмигнул сперва одним глазом, затем другим и хватанул здоровую щепотку орегано.
1: Это будет просто потрясно!
2: Аманда собрала с пола свою одежду, сходила наверх и по-быстрому приняла душ, потом оделась. Когда она сошла вниз, пришелец уже наполовину отключился. Он сидел на полу, опершись спиной на кушетку и свесив голову на грудь. Глаза его остекленели. Он мычал себе под нос что-то непонятное и лишенное тональности.
0: «Ну вот и отлично», — подумала Аманда. «Давай, любовь моя, накачивайся как следует».
2: Она взяла из кухни переносной телефон, прошла с ним в ванную, заперла дверь и тихонько набрала номер экстренного вызова полиции. Пришелец ее утомил. Возможности игры истощились очень быстро. И было бы просто безумием, подумала она, провести целый уикенд бок о бок с опасным внеземным существом, когда это не обещало для нее никакой забавы. Теперь она понимала, что в этом и не могло быть ничего забавного. Кроме того, через день-другой пришелец мог снова проголодаться.
0: «Алло! Да, у меня тут ваш пришелец», — сказала она. «Сидит в моей гостиной в полном отрубе. Перебрал орегано». «Да, я абсолютно уверена. Сначала он был в теле одной чиканы, Консепсьон Флорес, но потом напал на моего друга Чарли Тейлора и... Да-да, я в безопасности, я заперлась в ванной. Просто пришлите сюда кого-нибудь побыстрее». «Хорошо, я буду на связи». «Понимаете, я заметила его в городе около видеоцентра, и он настоял, чтобы пойти со мной ко мне домой».
2: Процесс задержания занял всего несколько минут. Но после того, как оперативная полицейская группа уволокла пришельца прочь, спокойствие не наступало еще много часов, поскольку средства массовой информации начали действовать тут же. Сначала команды со второго Оклендского канала, потом парни с радио, потом из Chronicle и, наконец, целая армия репортеров аж из Сакраменто. Да еще телефонные звонки из Лос-Анджелеса и Сан-Диего и уже около 3 часов утра из Нью-Йорка. Аманда рассказывала свою историю снова и снова до тех пор, пока ее не начало тошнить от нее. И только когда уже занимался рассвет, она вышвырнула последних газетчиков за порог и закрыла дверь на засов. Ей совсем не хотелось спать. Она чувствовала себя захмелевшей, взвинченной и угнетенной одновременно. Пришельца больше не было, Чарли больше не было, сама она была совсем одна. Конечно, на протяжении нескольких следующих дней она будет знаменитостью, но эта мысль не помогала. Все равно она будет одна. Некоторое время она бродила по дому, рассматривая его глазами пришельца, словно она никогда прежде не видела стереомагнитофона или телевизора, или полочки со специями. Запах орегано был повсюду, его следы еще оставались на полу. Аманда опять включила радио. «Вот, пожалуйста, в 6-часовых новостях говорили о ней».
3: «Критическое положение преодолено благодаря отважной школьнице из Орехового ручья, которая сумела заманить в ловушку и перехитрить самую опасную из известных форм жизни во Вселенной».
2: Она покачала головой.
0: «Ты думаешь, это правда?» — спросила она кота. «Самая опасная форма жизни во Вселенной? Я так не думаю, Макавити. Кажется, я знаю по крайней мере одну, которая гораздо опаснее. А, малыш?»
2: Она подмигнула.
0: «Если бы они только знали, а? Если бы они только знали».
2: Она подняла кота с пола и прижала его к груди. кот замурлыкал. Может быть, немного вздремнуть? А потом ей придется придумать еще что-нибудь, чем можно занять остаток уикенда.

0: Рассказ, который вы слушали только что, назывался «Аманда и пришелец». Написал его Роберт Силверберг.
1: История серебряного дождя. Специальный проект Люси Грин ко дню рождения радиостанции.
2: Национальный музыкальный канал Муз-ТВ и радио «Серебряный дождь» представляют. Элементы, модель для звуки.
3: Незаметно присоединяйтесь.
4: Это будет самый легкий для меня выпуск истории «Серебряного дождя», потому что никаких дополнительных материалов, чтобы рассказать про мою любимую модель для сборки, мне, слава всем известным богам, не потребуется. Рубрика «Кстати». В программе «Модель для сборки» ровно столько же лет, сколько и «Серебряному дождю». Полных 23 года.
1: «Модель для сборки». 15 мая 2003 года.
5: Добрый вечер всем. Как всегда, в это время на «Серебряном дожде» Влад Коп
6: и Михаил Габович.
5: «Модель для сборки». К вашим услугам.
4: Программу я эту слушаю без преувеличения с первого дня. И переслушивала много раз, и где только я не плавала, где только я не ехала и не летала в наушниках с этим совершенным голосом Влада Копа и безупречной музыкой, которую подбирал Миша Габович. И это было невероятно ценно встретиться с ними наконец, увидеть воочию на «Серебряном дожде» и поговорить про все-все-все. И даже больше. Здравствуйте, дорогие мои люди.
7: Здравствуй, Люся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И как придумали? Да все просто. Я когда-то пришел к тогдашнему программному директору открывающейся станции 106.8 и сказал, а вот если почитать странную литературу под странную музыку, как это можно сделать? Диджей Инкогнито предложил название, мы его, так сказать, обкашляли и решили принять.
4: Действительно, первые выпуски модели для сборки выходили на станции 106.8. И это еще было без Миши Габовича. Я, насколько помню, там просто менялись диджеи, а неизменным оставался лишь Коп. Иногда музыку выводили так, что Влада было плохо слышно, иногда эфир прерывался на самом интересном месте, но это тогда был такой стиль, знаете, такое знание вопреки. Трудно читаемый шрифт Птюча, плохо различимый сквозь музыку голос. И мы прорывались, и нам было даже интереснее в итоге вчитываться в этот самый шрифт и вслушиваться в этот самый голос. Если вдруг случилось несчастье, и вы модель для сборки ни разу не слышали, то, если очень грубо объяснять, получится так. На электронной музыке Влад Коп считает наши любимые книжки. Но все, конечно, было не так просто. Правда, Влад?
7: Сначала я прочел все, что читал в детстве, то есть вся золотая классика фантастики, переводная наша. Что хотели, то читали. Это, как один знакомый мой обозвал, это был партизанский абсолютно проект. Пионеры захватили киноводку.
4: На «Серебряном дожде» модель для сборки уже была составом Миши Габович, Влад Коп. Это был идеальный звук, невероятная музыка, всегда точно ложившаяся на текст. То есть, наоборот, как им это удавалось, до сих пор непонятно. К тому же, я и представить себе не могла, оказывается, это был лайв всю дорогу. А Коп читал так идеально, так интонационно точно, без лишнего актерствования. Казалось, только многими дублями можно добиться такого результата. То есть, когда Миша Габович мне в этом интервью сказал, что это все было живьем, а не в записи, я, наконец, поняла весь масштаб и запредельный уровень мастерства авторов модели для сборки.
8: Это был лайв, конечно. Это каждый раз был лайв, причем он еще был оживлен тем, что диджейского оборудования на «Сердожде» тогда не было. И я вот это все исполнял на студийных CD-плеерах.
4: А как же вы так читали без запинок?
7: Ну, почему без запинок? Запинки бывали, конечно. Просто старался не запинаться.
8: Вот тот 80-й уровень мастерства Влад, собственно, и отточил.
4: Не слушайте Влада, не было там никаких запинок, не было там никаких погрешностей. Ну, я не знаю, может, раз в год. Поверьте мне, ах да, вы же сами их слышали, что я вам рассказываю. А вдруг не слышали? Именно на этот случай у вас есть я и мой iTunes. И очень дорогая моему сердцу папочка в этом iTunes The Best of MDS. Вот прям как есть, можно подряд их дать, правда, не влезет в одну программу. Так что пришлось собрать мой личный топ-5 модели для сборки. Итак, начинаем. Рэй Брэдбери, «Бага». Этот рассказ Брэдбери не фантастический. У него есть несколько вещей, которые совсем не про Марс и даже не про роботов. И вот «Баг» как раз один из них. «Баг» по сюжету друг Рэя Брэдбери, в юношестве лихой танцор, но после войны потерявшийся, потухший, растерянный. И вот он встречает Брэдбери спустя много лет, и тот берет его на слабо. Спорит с «Багом» на двадцатку, что тот больше ни на что не способен и не сумеет станцевать, как раньше. Ну и «Баг», конечно, ведется на этот спор, сбрасывает с себя печаль войны, воскресает и пускается в пляс. Отличный рассказ, почитайте, ну или послушайте.
1: модель для сборки. 19 декабря 2002 года.
9: Музыканты тоже впали в транс и подались вперед, чтобы лучше видеть, как Бак и его новоиспеченные возлюбленные кружатся и парят в воздухе, не касаясь ногами паркета.
10: С ума сойти, подумал я, он способен танцевать всю ночь. Что до меня, я был способен только шагать. И зашагал, выйдя на улицу, и шагал до тех пор, пока мне снова не исполнилось 50, пока не закатилось солнце, пока старый Лос-Анджелес не погрузился в густой июньский туман.
4: Дальше. Number 4. Модель для сборки. Габриэль Гарсия Маркес. «Море, где исчезали времена» или просто «Море исчезающих времен». «El mar del tiempo perdido». Как и во многих произведениях Маркеса, кажется, что действие происходит в Макондо, в городе из 100 лет одиночества, если вдруг кому-то надо напомнить. Такая почти физически ощущаемая, высушенная солнцем земля, почти вымерший приморский поселок, внезапно окутанный новым непонятным запахом роз. Никто не знает, откуда он пришел, никто не знает надолго и что значит.
1: Модель для сборки. 26 декабря 2002 года.
11: Однажды ночью, когда он дремал в гамаке, ему почудилось, как что-то в воздухе изменилось. То появлялся, то исчезал какой-то запах, как в те времена, когда японское судно вывалило рядом с самым поселком груз с гнилым луком. Потом запах устоялся, и до рассвета ничего не менялось. Многие ничего не чувствовали, зато другие, особенно старики, шли на берег, чтобы вдыхать его. На рассвете запах был так чист, что жалко было дышать.
4: Третье место моего личного хит-парада любимых выпусков модели для сборки – «Гумилев. Миг. Африканская поэма». Гумилев был в Африке несколько раз. Возвращался больной, сраженный лихорадкой, но отправлялся туда снова и снова и поехал бы еще, если бы не война и не проклятая революция. «Миг» – очень особенная для меня модель для сборки. Это удивительный музыкальный ряд. Так вы, конечно, не поймете этого по нескольким секундам, но можете мне поверить.
1: Модель для сборки. 18 ноября 2002 года.
12: Сквозь голубую темноту неслышно от куста к кусту, переползая с

0: противиться судьбе.
1: Exodus, Станислав Лем. Еще одна модель для сборки, обязательная к прослушиванию. Хотя это, конечно, очень индивидуальная выборка, но вот, например, Влад Коп сказал, что моему вкусу доверяет. А это, конечно, весьма непредусмотрительное решение. Мы-то с вами знаем, что я вот про что угодно, но не про доверие человек. Но я, тем не менее, старалась. Короче, Станислав Лем, как и многое другое из того, что он написал, когда читаешь Exodus, думаешь, черт подери, а ведь такое и правда возможно. Ну вот, что нас захватили, наконец, грамотные инопланетяне, и так все рульнули хорошо, что никто даже не заметил ничего. Уж скорее бы, если честно, а?
2: Модель для сборки. 20 февраля 2003 года.
3: Тут дело касается летающих тарелок.
4: Ага, кивнул Мат.
3: И еще кое-чего. Йети, например.
4: Йети?
3: Да, обезьяны из Гималаев. Ну ты же знаешь.
4: А, следы на снегу.
3: Да, и еще. В общем, иногда пишут, что может произойти нашествие на Землю, и могут сюда прилететь существа с какой-нибудь другой планеты.
4: Да, пишут.
3: Но всегда пишут, якобы нашествие это только будет, и никогда, что оно уже было. Понятно?
4: Почему же? Я читал однажды, что на Землю прилетали примерно 1 000 000 лет назад, когда еще не было людей.
3: Суть не в этом. Оно было, но не так давно. Ну, скажем, 30 лет назад.
1: И первое место, потому что я очень люблю сказки. Сказки-притчи. Грустные, чтоб подумать. Оскар Уайлд. «Соловей и роза». Мы все ее читали в детстве. И, наверное, по-детски тогда были возмущены ее несправедливостью. Я помню ребенком это чувство горечи от книг Андерсена и того же Уайлда, где умирали постоянно все. То оловянный солдатик, то русалочка, то старый дуб, то студент в калошах счастья, то вот, пожалуйста, соловей. И только ему казалось, что умер он за любовь. И не знал он, что в любовь эту никто, кроме него, не верил.
2: Модель для сборки. 17 декабря 2002 года.
5: И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на востоке. Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце. А голос соловья все слабел и слабел, и вот крылышки его судорожно затрепыхались, а глазки заволокло туманом. Песня его замирала, и он чувствовал, как что-то сжимает его горло. Но вот он испустил свою последнюю трель. Бледная луна услышала ее и, забыв о рассвете, застыла на небе.
1: Ну что ж, на этом мы рассказ про историю программы «Модель для сборки» заканчиваем. Отмечу, что дело программы живет и по сей день. По-моему, в интернете нет ни одной невыложенной модели для сборки. Миша и Влад постоянно устраивают какие-то вечеринки. В общем, как говорится, следите за анонсами. Продолжение следует.
2: Послушать избранные выпуски программы «Модель для сборки», а также посмотреть фотографии и видео с живых выступлений Влада Коппа и Михаила Габовича вы уже можете на сайте Silver.ru в разделе «История серебряного дождя».
6: Серебряному дождю 23 года. Серебряному дождю 23 года.
1: Здравствуйте, Влад, здравствуй, Миша. Очень приятно вас здесь видеть. Спасибо, что пришли. Я вот уже сказала вам, что я слушала буквально уже целую неделю, слушаю «Модель для сборки». Честно говоря, очень жалею, что больше не слышу ее в машине, новые выпуски, потому что мне кажется, я вроде слушаю, а вроде понимаю, что я их слушаю не первый раз, и даже, может быть, не второй, потому что было время, когда... Вы только закрылись, и мы быстро в паранойи, что все эти архивы сейчас подотрут, мы быстренько все скачали, и нас было очень много. И я помню, как мы всем журфаком ваши слушали эти штуки. Расскажите, как придумали вы это все?
7: История чудесного спасения. Здравствуй, Люся, здравствуйте, дорогие радиослушатели. И как придумали? Да все просто. Я когда-то пришел к тогдашнему программному директору открывающейся станции 106.8, это был Виктор Конисевич еще, и сказал, а вот если почитать странную литературу под странную музыку, как это можно сделать? Он меня познакомил с диджеем Инкогнито, мы обсудили все это дело, диджей Инкогнито предложил название, мы его, так сказать, обкашляли и решили принять.
1: Прекрасное название.
0: Здравствуйте все. Вот и я подключился. Но я могу сказать, что я в проект влился чуть позже, уже после станции. Но, тем не менее, это тоже уже 16 лет из 20 существующих.
7: И если бы не Михаил, поднявший, ну, не то чтобы упавший, а, скажем так, пошатнувшийся знамя, то вполне возможно перерыв у модели для сборки был бы дольше, и он был бы вообще. А так его фактически не было.
1: Так вот, почему? Это же загадка, потому что это совершенно четко слушается. Вот я когда прослушивала эти, я их прослушивала по годам, поэтому как бы подряд. И я заметила, что первые выпуски иногда так громко выведена музыка, что ничего не слышно. Ну, правда.
7: Первые выпуски это было головокружение от успехов. Нам дали эфир.
1: А и потом мы начинается какая-то вот полоса. Видимо, начинается, когда приходит Миша, когда слышно все. Каждое слово слышно, все идеально сведено. Вот там как-то вот все так.
0: Мы работали над этим.
7: Ну да.
1: Да, да. Это сейчас я замечаю. Тогда у меня, ну, как бы все было. Еще мы только что обсудили, что и слышно было плохо, и помехи. И вот ты едешь, и там у Брэдбери там, значит, наступают какие-то люди, ответственный момент, на это ничего не слышно. Как вы отбирали произведения?
7: Исключительно. Вот сначала я прочел все, что читал в детстве, и чем хотел бы поделиться со всеми интересующимися. То есть. Вся золотая классика фантастики, переводная, наша, то, что мог вот, до чего мог дотянуться. Поскольку мы ориентировались на малую форму, то, соответственно, это были небольшие рассказы. Потом в какой-то момент наступило время сериалов, когда мы поняли, что есть произведения, которые хотелось бы прочесть, но они в один эфир точно не ложатся, но надо делать вот по сериям. Началось все, пожалуй, с Михаила Успенского «Приключения Жихаря», за что Михаилу Глебовичу огромное спасибо, царствие ему небесное, земля пухом и вообще человечище матерый. Эту вещь вспоминают до сих пор очень многие люди, и это было здорово.
0: Ну, это, собственно, та вещь, наверное, которая сделала имя модели для сборки.
7: В том числе, конечно же. В общем, как, что хотели, то читали. Это, как один знакомый мой обозвал, это был партизанский абсолютно проект, «Guerrilla Project». В общем, пионеры захватили киноводку.
1: А почему вы ушли со станции? Просто потому, что станция закрылась, или вы ушли раньше?
7: Ну да, нет, мы не уходили раньше, станция просто прекратила свое существование.
1: Как получилось так, что вы продолжили на «Дожде»?
7: Это был кросс-проект
0: с Национальным музыкальным каналом «Муз-ТВ». И, собственно, по окончании существования станции, всеобщему горю, проект переехал в телеформат на Муз-ТВ в виде элементы модели для сборки.
1: Очень... Вот почему там появилось слово «элементы». Может...
0: Да, это было очень странное варево, выглядело это крайне странно. Вот представьте себе экран телевизионный, нижняя где-то четверть экрана — это чат.
7: Пятая.
0: Четвертая, пятая — это чат, тогда же были модные чаты. Причем поначалу они еще были слабо модерируемые, то есть там такое на экран вылезало. Значит, поверх этого чата была бегущая строка с какой-то насущной информацией, да, интерактив. И поверх всего этого в синем дыму ваш покорный слуга, я, значит, изображая там телодвижение той или иной степени изящности, сводил пластинки, беседовал с Владом, который присутствовал таким вокс-магикум за кадром.
7: А, да, еще за кадром обязательно.
0: Да, Влад был за кадром, я был в кадре, и это было очень увлекательно. Это было 100 прямых эфиров. 100 прямых эфиров за год мы выпустили.
1: Но на «Серебряном дожде» вы работали 2 года.
0: Вот, а потом Муз-ТВ дружило с «Серебряным дождем», и в рамках каких-то кросс-проектов было предложено, собственно, вернуться к радиоформату на «Серебряном дожде» в часовом варианте, но в традиционное время, в четверг, с нуля до часа.
7: Ну, видимо, да, я уже тоже не помню.
0: Или с 23 до часа, ну, в общем, в модельное время. И вот так мы оказались на «Дожде», чему очень рады.
1: А это был лайв?
0: Это был лайв, конечно. Это каждый раз был лайв. Причем он еще был оживлен тем, что диджейского оборудования на «Сердожде» тогда не было. И я вот это все исполнял на студийных CD-плеерах. там как-то...
1: С Ютьюба, знаешь, вот это вот, да, мастерство.
0: Ну, да.
1: Или
0: да.
1: Тогда еще не было, наверное, еще распространено.
0: Тогда не было, нет, это было вот как мог.
7: Ну, еще надо сказать, что в 95-м, когда, собственно, и «Серебряный дождь» начался, мы же одногодки, фактически, с уважаемой радиостанцией, в те времена, в общем, многие тусовки происходили, самые разные, в разных местах, с разными людьми, и с учредителями радиостанции «Серебряный дождь» мы тоже где-то когда-то пересекались, и, в общем, я очень обрадовался, да, что мы оказались здесь, очень огорчился, что нам пришлось в какой-то момент идти дальше, но, тем не менее, вот такой вот замечательный был эпизод.
1: Вот если представить, что люди не знают, что такое модель для сборки, как объяснить идею? Ну, понятно, что если концепция программы достаточно простая, человек с прекрасным голосом читает прекрасные книжки под прекрасную музыку. Окей.
0: Окей. Теперь давайте просто объясним, что это волшебно, это погружает человека в мир прекрасного путешествия, и это не просто чтение, то есть, да, отдельно это чтение, отдельно это музыка, сейчас мы очень плотно работаем с видео, но все вместе это вот то самое, к чему надо незаметно присоединиться. И
1: я, Миш, тебе хочу сделать комплимент. Владу понятно, он читает просто на разные голоса, и, безусловно, актерский талант огромен. И тебе хочу сделать огромный комплимент, потому что невозможно поверить, что это делает один и тот же человек эту музыку, потому что она у тебя совершенно разная. Иной раз она, естественно, танцует от, я не знаю, Гумилёв, Африканский, вот эти, мне так понравилась та музыка, или Wild, или Брэд, ну вообще, и она каждый раз разная, невозможно поверить, что один и тот же человек это все знает.
0: Ну,
1: спасибо
0: вот тут,
1: тебе.
0: Спасибо, Люсь, тоже за такую оценку. Ну, тут вот, да, это, видимо, мы тут пали жертвой моей музыкальной эрудиции и жадности в хорошем смысле этого слова. И в те времена и спасибо Горбушке.
1: Но до меня, ты знаешь, что только что дошло, что это лайв. Я никогда не думала, что это лайв. Потому что, а как же вы так читали без запинок?
7: Ну, почему без запинок? Запинки бывали, конечно, просто старался не запинаться.
1: Вообще, я даже не представляла, что это лайф.
7: То есть вся станция — это исключительно прямые эфиры, за редким исключением, когда кто-то куда-то уезжал, надо было записаться здесь тоже. Потом уже начались, да, в силу технических особенностей записи.
0: Ну, подкасты, да, они там потом досводятся и редактируются. А так, в принципе, вот тот 80-й уровень мастерства Влад, собственно, и отточил. Вот в прямых эфирах.
7: На слушателях станции.
0: Да, на слушателях, в том числе и «Серебряного дождя».
7: И «Серебряного дождя», да.
1: На данный момент модель для сборки существует в каких формах?
7: Живое выступление, кстати, ближайшее, ну, то есть я не знаю, когда будет эфир, да?
1: 4 июля.
7: А, ну окей, в режиме живых выступлений и в режиме подкастов, иногда появляющихся в интернете.
1: Можно сказать, ваш сайт, наверное, это MDS?
0: MDS.ru, да, там кипит такая вялая
1: там
0: жизнь.
1: Весь архив можно послушать,
0: да,
1: скачать.
0: Да, архив там абсолютно,
7: ну,
0: весь.
7: Ну да, да, можно получить ссылки какие-то полезные.
1: По годам. Также написано, где какая выходила. Я прям архивариусу спасибо хочу сказать, что все в таком...
7: Один из энтузиастов создал сайт, на котором, то есть это агрегатор модели для сборки, там можно вообще фильтров выставить, по-моему, 20-30, по которым можно найти любой рассказ.
1: Причем, когда ты в Гугле ищешь, совершенно непонятно, какой из них рил, потому что тебе, ну, MDS.ru, он вываливается, например, там, шестым по счету, там какие-то...
7: Может быть, да.
1: Да-да-да-да, там очень много сайтов, и... Это значит, это успех. Ну, правда, если копируют и подделывают, это же как бы в наши дни показатель.
7: Замечательно.
0: Ну, мы за то, чтобы нас копировали, нам не жалко.
1: Вы не планируете ни какой-то выпуск «Альманаха», может быть, или чтобы это было на...
0: Материально-то?
1: Да.
0: Ну, проект изначально радийный, эфемерный, да, который сложно было потрогать руками, но зато легко было с ним отправиться в путешествие. Мне кажется, что вот такой памятник мы прекрасно возвели себе отмечанием 20-летия проекта.
7: Пожалуй.
0: В ДК Зуева при каком-то нереальном скоплении народу. И великолепно было. Вплоть до того, что Лукьяненко предоставил рассказ специально.
1: Лукьяненко какой был?
0: Специально написанный для нас, для 20-летия.
7: Сердце
0: снарка.
7: Не
0: да.
7: для нас все-таки, пожалуй. Ну,
0: можно сказать.
7: Но тем не менее.
0: Да. Вот скорее такого рода памятник мы себе воздвигаем.
1: Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, я просто буду давать некоторые кусочки программ в эфир. Если есть какие-то пожелания самых каких-то любимых выпусков?
7: Ох, вопрос.
1: Ну, извините.
7: Если это слушать можно, сколько там, не помню, бесперерывно. Пожалуй, нет. Я доверяю.
1: Да?
7: Да, абсолютно.
6: «Серебряному дождю» 23 года.
5: «Ангелы тоже любят», а написали его Михаил Балабин и Олег Бондарев.

0: Нечасто можно встретить тролля в библиотеке. Тем более с толстенной энциклопедией «Всемирная фауна». Вот и Валентину такой тролль не встретился, даже без энциклопедии. «Досадно», — подумал Валентин, задумчиво глядя на посапывающего в углу библиотекаря. «Действительно досадно». Он почему-то думал, что тролль придет в библиотеку именно сегодня. Однако косолапый монстр даже не подозревал о существовании Валентина и потому наверняка отправился в какую-нибудь корчму, чтобы выпить темного пива и рассказать паре собутыльников о своих невероятных похождениях. Вроде «Он меня оглобли, а я его телегой». Или «Рубились три дня или три ночи, пока не отрубились». В руках Валентина, словно по волшебству, появилась ручка и записная книжка. Открыв блокнот на нужной странице, Валентин зачеркнул «Тролль, библиотека, всемирная фауна». Пробежал взглядом по строчкам и закрыл ежедневник. Новая задача. На сей раз намного сложнее и ответственнее, потому как отступиться от нее нельзя, под страхом увольнения. Валентин что-то прошептал себе под нос и щелкнул пальцами. Сизый дым окутал его с ног до головы. Библиотекарь громко чихнул и открыл глаза.
1: «Что за...»
0: И замер, удивленно оглядываясь по сторонам. Читальный зал был девственно пуст.
2: «Дядя Гозма! А, дядя Гозма!»
0: Девчонка в разноцветном костюме ловко запрыгнула на козлы рядом с возницей.
3: «Ну, чего тебе?»
2: «А куда мы едем?»
3: «Знам куда, в Салатово. Там недельку побудем и в сам резерван рванем. Ух, денежки к нам побегут!»
2: «А, дядя Гозма!»
0: Девчонка весело рассмеялась и повисла у Гозма на шее.
2: «Как же я вас люблю!»
3: «Да будет, будет!» Неуверенно хохотнул тот. «Развела тут эти самые сопли! Скоро меня в них утопишь!»
0: Девчонка фыркнула и еще сильнее прижалась к нему. Старик растроганно шмыгнул носом. Цирк дядюшки Гозма вновь отправлялся в долгий тур по городам Ариана. Для молодой, но подающей большие надежды эльфийки Клоретты, эти гастроли были первыми в жизни. Для Гозма... Впрочем, циркач уже давно сбился со счету. Главное, что в каждом городе его узнавали и, тыча в сторону балагана пальцем, кричали «Глядите, старик Гозма приехал!» Циркачей любили и в обиду не давали. Но от нападения разбойников не застрахован никто. Дорогу телеги преградили четверо в черных масках-повязках. Кони испуганно заржали и стали на месте. Один из грабителей с рыжими волосами держал за ошейник огромного волкодава, с клыков которого безостановочно капала слюна. Гозму тихо чертыхнулся. Рука его потянулась к висящим на поясе метательным ножам. Один из разбойников увидел это и попытался предупредить товарищей, но бросок Гозма вышел чертовски быстрым и метким. Грабитель упал с ножом в правой глазнице. Остальные лиходеи оказались не в пример ловчей своего погибшего товарища. Двое откатились в сторону, а рыжий отпустил ошейник волкодава, и монстр с радостным предвкушением рванулся к добыче. Второй нож Гозма ушел в молоко. Серый зверь оказался слишком быстрым. Легко уйдя от просвистевшей в паре дюймов от загривка смерти, волкодав растянулся в длинном прыжке. Старик выхватил из ножен короткий охотничий кинжал и выставил его перед собой. Он прекрасно понимал, что смерти уже не миновать, но хотел спасти хотя бы друзей. Волкодав, одурманенный свободой, не заметил кинжала и нанизался на него. Будь на месте серого монстра обычный пес, он бы мгновенно испустил дух. Однако волкодав успел широко раскрыть пасть и с упоением впиться в горло дядюшки Гозма. Старик бросил последний взгляд в сторону Клоретты и испустил дух. Из фургончика выбежал атлет Семеро и братья-клоуны Гибисы. Силач сжимал в руках трехпудовую гирю, а весельчаки вооружились двумя одинаковыми мечами. Циркачи сцепились с оставшимися тремя разбойниками, а эльфийка, давясь слезами, прижалась к остывающему телу Гозма, ее любимого дядюшки. Чья-то рука легла ей на плечо. Девочка, утерев слезы, оглянулась через плечо. Открыла рот от удивления. «Пойдем». Тихо, но твердо велел ей человек в белой одежде. Впрочем, вряд ли это был человек. Эльфийка полагала, что так могут выглядеть только ангелы. Благолепный, чистый. Казалось, дотронешься пальцем — исчезнет, словно морок во время жары.
1: «Тебе не место среди этой бойни». Она неуверенно кивнула. Ангел протянул девочке руку. Кларетта сжала ее своими маленькими тонкими пальчиками, и ангел грустно улыбнулся.
0: «Забирая девушку отсюда, он оставляет очень большую ее часть здесь, на лесной дороге. Но по-другому нельзя». Валентин потянул Кларетту за собой. Когда разбойники покончили с Семеро и братцами, эльфийке уже и след простыл. «Не всякий раз увидишь, как бежит по натянутому между домами канату чернокожий, белозубо скалящийся циркач. А если внизу, на сколоченном наспех помосте, бесятся в клетках полосатые тигры, чинно вышагивает на задних лапах зеленая кошка, а удав рассказывает сказки и умеет считать до трех, то на такое представление сбежится весь город». И в самом деле, не каждый день на Дворцовой площади выступают циркачи. Не случилось их и на этот раз.
1: Не принимать же в расчет молоденькую эльфийку, робко жонглирующую яблоками увидавшего вида фонтана.
4: «Ты послушай меня, братец Горац, послушай хорошенько. Если нет хоботатых слонов, силачей или хотя бы завалявшегося клоуна, то этот цирк не цирк».
1: Толстощекий бюргер со значением поднял палец.
4: «А если девчонка не циркачка, то что? Знамо, попрошайка и грабительница, а значится, место ей в тюрьме. В тюрьме, почтенный Горац».
3: «Ты это... того...»
1: Стражник озадаченно поскреб пятерней в затылке и, решившись, направился к девочке. Кларетта слишком поздно заметила опасность. Грязная лапа ухватила девушку за плечо. Яблоки посыпались на мостовую, раздалось оглушительное «Чхи!» Сизый дымок окутал эльфийку и... В руках у стражника Горатца остались лишь алая ленточка и яблоко.
3: «Это... того...»
1: Воин задумчиво надкусил плод, несколько раз разбрасывая крошки белой мякоти, чавкнул и, сунув ленточку в кошель, направился прочь. Высунувшийся наружу червяк презрительно фыркнул.

0: Когда мы придем, Вал? Когда? Я устала.
1: Тихий ровный голос. Скоро, малышка. Как легко, неожиданно просто далось ему это прозвище. Он пробовал называть так других, но слова почему-то всегда глохли в глотке. Валентин улыбнулся и задумчиво повторил: «Скоро, малышка».
0: «Мы идем? Сколько? Куда? Я не знаю. Я ничего не знаю, Вал. Ты оставляешь меня в странных местах. Я вижу странных людей. Иногда они приветливые, иногда, как сегодня. Я устала, Валентин. Очень устала».
1: «Скоро, малышка. Скоро. Слишком. Завтра она встретит своего единственного. Такое бывает очень редко, ведь Валентин один, а смертных... смертных слишком много. Но иногда он успевает, и тогда две судьбы становятся одной, а разделенные половинки, вопреки всему, объединяются в целое. Кем он будет, ее единственный? Высокий стройный принц на белом коне? Жестокий, беспощадный к врагам, но такой нежный дома лорд Севера? Или печальный менестрель из желтого леса? Кто ты? Какой ты ее единственный?» Он никогда не видел этого человека и, наверное, никогда не увидит. Довести, привести к малышку, а там стоит им встретиться. Их глаза соприкоснулись. Молодая эльфийка и он, ее единственный. Взмах дирижерского сучка, молния, вселенский пожар, ревущее пламя, обрушившаяся дамба, стремительный ледяной беспощадный поток, на миг и... любовь навсегда. Они могут прожить вместе до старости, а могут сгинуть, пропасть сразу, но любовь их, к счастью или на погибель, вечна. Продолжение и окончание рассказа «Ангелы тоже любят», написанного Михаилом Балабиным и Олегом Бондаревым, в следующей части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: Модель для сборки на волнах Радио Energy. Михаил Балабин, Олег Бондарев. Ангелы тоже любят. Продолжение и окончание.
1: Мы идем очень долго. Почему?
0: Улыбнулась Кларетта.
1: Почему, а? Вал!
0: И вправду, почему? Разве это проблема для него? Разве это сложность пройти незримый путь? Ему, который может за миг осилить сотни лиг или дюжину часов. Ему, Валентину. Почему же дорога никак не заканчивается? Туннель выводил то к замшелому пню на светлой, поросшей земляникой поляне, то к потрескавшемуся черному фонтану на грязной площади, то... да мало ли куда выводил. И каждый раз Валентин видел малышку по-разному. Смешная девочка, объедающаяся красными ягодами, грустная девушка в отблесках костра, порой такая домашняя, маленькая, тихая, грустная, поющая что-то эльфийское, порой веселая, быстрая, ловкая, словно кошка, смелая циркачка. Каждый раз было по-разному. И завтра все это закончится. Потому что Валентин наконец понял, путь зависел только от него. Он хотел, чтобы они шли долго, и они шли. Слишком. Завтра уже не успеть, не достать того, что было так близко, так рядом, до чего еще вчера можно было легко дотянуться. Однако же, как не хотелось отдавать малышку в объятия этому единственному сэру Никто.
1: Я искала тебя ночами темными.
0: Тихонько напевала себе под нос Кларетта. Валентин вздрогнул. Похоже, чем ближе они подходили к цели путешествия, тем сильнее малышка чувствовала своего избранника. Еще не понимала, но где-то внутри себя ощущала его близость.
1: «Куда мы едем, Вал?» —
0: вновь законючила эльфийка. Ее тонкие пальцы бегали по тоненькой хворостине, словно это никакая не деревяшка, а самая настоящая дудочка. «Не начинай снова, малышка. Я же сказал, скоро узнаешь».
1: «Я не хочу знать скоро, хочу сейчас».
0: Кларетта обиженно надула губы. «Не делай так больше».
1: «Почему?»
0: «На жабу похоже». Кларетта презрительно фыркнула. «Мол, это еще разобраться надо, кто больше на жабу похож». Однако говорить вслух не стала, понимая, что Вал спорить не будет, просто усмехнется, соглашаясь. «Пусть так, мне все равно». «Странный. Вечно спокойный, безразличный, словно камень». Порой он был невыносим. Зато вчера, удивительно, он помогал ей собирать землянику в передник, грустно улыбался, напевал что-то. С ним было так весело, до ужаса интересно, и еще тепло. А сегодня зачем, почему он снова спрятался в непробиваемую раковину, выпитив наружу холод и безразличие? Валентин все понимал. Он и сам был бы рад плюнуть на весь свой пафос, посмеяться в компании девушки над ее шуточками и безобидными шпильками, однако непривычная тяжесть на сердце не позволяла расслабиться, полностью отдаться чувствам. Вал не понимал, что с ним случилось, почему при каждом удобном случае он стремится хотя бы одним глазом посмотреть в ее сторону, почему нежно укрывает плащом на привалах, почему до утра не может заснуть, глядя на нее спящую. Несмотря на прожитые столетия, Вал не находил ответа. Это был словно злой рок. Он, Валентин, лучший работник небесной канцелярии, бесстрастный, порой даже жесткий, но очень ответственный, не мог признаться себе, что влюблен. Влюблен? Да, наверное, это чувство можно назвать любовью. Сам Вал никогда не любил. Это может показаться смешным. Сколько удачно законченных операций, грамот и орденов от начальства за великолепную работу и незаурядное трудолюбие, а он так и не познал то, что дарил другим множество веков подряд. Вот только Валентину было не до смеха. На сей раз он все же заснул. Его высочество принц Ариана де Бион IV, для друзей просто Деби, прогуливался по осеннему саду. Подошвы его сапог утопали в октябрьской листве, ковром застилающей землю. Сорванец ветер ласково щекотал холеную кожу, цикады исполняли для него этюды и арии, но принц не обращал на это никакого внимания. Ему было просто не до того. Волнение, возникшее в его душе пару дней назад, с каждым вздохом разгоралось с новым пылом. Поросли лозы норовили пощекотать нос, однако, видя состояние принца, убирались во свояси. Флюиды растерянности и тревоги струились от его высочества на расстоянии пушечного выстрела, и природа, чувствуя их, осторожно отходила в сторону, позволяя принцу остаться тет-а-тет со своими мыслями и сомнениями. Только вот Дебби этого не хотел. Он пришел в сад, чтобы спрятаться от своих истинных чувств, но не находил укрытия и здесь. Кто знает, к чему эта тревога? Может быть, жадные соседи собрались вновь устроить завоевательный рейд на приграничные районы их королевства? Или короля одолела болезнь? Но нет. Соседи пока сидели тише воды ниже травы, даже не думая о набегах. А батюшка Дебби, к величайшему неудовольствию королевы и безмерной радости фрейлин, не пропускал ни одной юбки. Старый дворецкий Джером уже которую ночь не мог как следует выспаться из-за постоянного дребезжания кровати наверху. Поистине, самое страшное ждало принца впереди. Сорвав гроздь осеннего винограда, его высочество покинул дворцовый сад.
1: «Что там, бал?» —
0: пропищала Клоретта. «Тише ты!» — шикнул на нее Валентин.
2: «Пасуй давай, чё ждешь?» —
0: заорал капитан Гоблинов, стремительно прорываясь по левому флангу. Напарник Зеленого, бросив взгляд в сторону командира, решил, что пасовать еще рано, и бросился в прорыв. Великан-орк упустил момент, когда лавкач прокинул кожаный мячик ему между ног и превратился в зрителя. Опьяненный маленькой победой, гоблин устремился к воротам соперника. Однако дойти до них ему было не суждено. Великан очнулся и, растянувшись в невероятном прыжке, подкатился под гоблина сзади. Даже на дереве слышен был хруст ломающихся костей. Вопя, как поросенок, под ножом мясника, гоблин катался по земле, обеими руками схватившись за ушибленное колено.
2: «Стоп, игра!» — воскликнул судья. Кряжистый тролль в полосатой рубахе и опрометью бросился к травмированному игроку. «На месяц выбыл, зараза!» — сообщил лекарь, поднимаясь с колен. «Несите в тень, еще там посмотрю!»
0: Два гоблина в белых сорочках положили вопящего на самодельные носилки и оттащили под высокий клен. На толстом суку, которого, кстати, сидели и вал с Клореттой.
1: «Что так?»
0: Эльфийка наклонилась вперед, чтобы получше разглядеть рожу подбитого монстра. «Хрусть!» — оборвала ее ветка, ломаясь, и парочка отправилась вниз. Гоблину повезло. Валентин и Клоретта упали в шаге от его импровизированного ложа. В благодарность Зеленый громко завопил:
2: «Тревога!»
0: Вал не успел даже дернуться, а к его горлу уже приставили два копья.
2: «Ба!» — удивился судья. «Да он магик, похоже! Ну-ка, браки, дай-ка мне оберег!»
0: Лекарь бросил троллю какой-то предмет, и судья ловко надел его эльфийке на шею.
2: «Так оно спокойней будет», — объяснил он. «Теперь не смоешься с ней без нашего ведома».
0: Вал тихо чертыхнулся. Проклятый амулет действительно блокировал любую волшбу.
2: «Ты не злись, не злись!» —
0: похлопал его по плечу лекарь.
2: «Вижу я, что зла вы нам делать не хотите. Так что отпустим, не бойся. Вот только...»
0: Врачеватель подмигнул судье, и тот довольно осклабился.
2: «Игру закончим».
0: «Ну так заканчивайте. Мы пока здесь подождем в тенечке». Вал пожал плечами, выражая свое полное безразличие ко всякого рода игрищам.
2: «Ты не понял, магик», —
0: покачал головой тролль.
2: «Ты тоже участвуешь. Вместо него».
0: Судья кивнул в сторону постановающего гоблина. Вал чертыхнулся вновь. «Играть с орками в мяч — дело еще более гиблое, чем сражаться с ними на топорах. Там ты хоть знаешь, чего ждать, а здесь...» «Впрочем, есть ли другой выход?» «Но если я сыграю, вы точно отпустите нас?»
2: «Конечно», — серьезно сказал тролль. «Слово тролля».
0: «Отлично», — Валентин одобрительно кивнул. «Тогда сыграем». Орки и гоблины радостно загомонили. Когда Валентин вступил в игру, гоблины были в отчаянном положении. Последний нападающий вышел из строя, а скамейка запасных оказалась пуста. Из-за большой травматичности гоблин-бола все 300 игроков успели выйти из строя к началу второго тайма. Команда, и так не блиставшая высокой моралью, вконец распустилась и пыталась незаметно смешаться с болельщиками, которые гроздьями винограда висели на ветках блестящих деревьев.
3: And a new philosophy grows inside. You don't just watch the Earth, you start thinking about its problems.
2: Валентин попытался выяснить у пищавшего какую-то нелепицу про детей и мамочку-защитника, кто же тут тренер. Получилось не сразу. Полчаса спустя тот, наконец, не выдержал методов допроса и дрожащей рукой указал на выбывшего последним игрока. Бедняга, весело ухмыльнувшись, отсалютовал и грохнулся в обморок. Порядок пришлось наводить жестокими репрессиями. Кое-как утихомирив расшумевшуюся команду, Валентин по секрету, гоблины навострили уши, поведал тактику.
4: «Ты туда, ты там стой, а я... разберемся».
2: «Поехали!» — воскликнул судья, и игра началась. «Пшик!» — верещал мяч, перелетая с одного края поля к другому.
5: «Голь!»
2: — удивленно отмечал в протоколе судья.
5: «Бац!»
2: — восклицал орк, в очередной раз промазав по Валентину.
6: «Пшик!»
2: — отвечал на то мячик.
5: «Голь!»
6: «Пшик!»
2: Тролль отчаянно тер грязным платком вспотевший лоб. Магик оказался славным мячегонцем. Судья едва успел считать голи, забитые гоблином. Излюбленный метод зеленокожих «бей не по мячу, по ногам», оно вернее, наверное, в первый раз за многолетнюю полную взлетов и падений историю игры давал сбой. Болельщики, сотни фанатов в разноцветных майках настолько прониклись стилем Валентина, что даже прекратили затевать драки, мусорить, пьянствовать, плевать под ноги да дубасить друг друга по голове и взялись подбадривать игроков веселыми кричалками и свистом. Какой-то гоблин даже предложил запустить волну, но так как никто из собравшихся толком не понял, что это такое, болельщики ограничились подкидыванием зачинщика в воздух. Заявил мяч и лопнул. Подбежавший судья придирчиво осмотрел останки мяча, крепко пожал руку Валентину и, сложив ладошки рупором, прокричал:
5: «Конец! Конец! Победа лопаньем присуждается!»
2: Тут старый тролль сделал эффектную паузу.
5: «Команде гоблинов!»
2: Трибуны взвыли. Кто-то обнимал Валентина, дружески бил его по плечу, какой-то орк ловко отодрал у него две пуговицы на счастье, а тролль, подмигивая и улыбаясь, предложил подписать контракт, суля вот такую славу и вот такие деньги, почти даром. С трудом растолкав фанатов, воришек и игроков, Валентин добрался до эльфийки. Малышка сидела на молоденьком вязе и весело болтала ногами.
7: «Куда мы теперь, Вал?» —
2: невинно спросила Кларетта.
8: «Ты знаешь, я был бы не против как следует искупаться», — усмехнулся Валентин, выжимая мокрое от пота платье.
2: Малышка довольно фыркнула. Впервые за время их знакомства Вечный Спаситель позволил себе искренне улыбнуться.
9: Модель для сборки. On Energy.
2: Принц Дебби по велению сердца отправился.

0: пить и, подсекая, что есть мочи, потянули, выворачивая наизнанку. Судьба любит шутки и рулетку фортуну. Любовь — злой и несчастный подарок белым шариком на черное поле выпала Дебби. Набитый нелепыми предчувствиями, старыми предрассудками, заученными мыслями и наносной чванливостью, принц, оседлав белого коня, выехал за замковые ворота. Во рту горчил последний виноград. Брызги летели во все стороны. Холодная, жгучая вода. Сколько лет Валентин вот так запросто не окунался в ледяную тьму, махом, без раздумий, зачерпнув воздух ртом, чтобы через миг, отфыркиваясь, отплевываясь, с рыком вынырнуть бодрым, колючим, другим. Сколько? Река, маленькая, но удивительно глубокая, с плеском принимала Валентина. Только что запыленное, просоленное платье липло к телу, путалось в ногах. Вместе с грязью и потом с небесного странника сходили усталость и безразличие. Вода заливала нос, рот, уши, промывала глаза. Нырок? Если под водой открыть глаза, то далеко внизу будет поросшая водорослями темнота, а наверху — свет. Перекувыркнуться — и все наоборот. Свет — тьма. Тьма, свет, тьма, тьма, боль в груди и теплый, заливающий глаза и легкий свет. А вместе со светом родился смех. Робко кашляя, Валентин смеялся. Все будет хорошо. К черту небесную канцелярию и вездесущее око, к черту! Он ступит на тайные тропы. Он увезет малышку далеко, далеко, далеко. Свет. Тьма. Цокот копыт. Валентин выбежал слишком поздно. Высокий стройный принц, соскочив с белого коня, обнял его малышку. Их глаза встретились. Молния, ревущее пламя. Вал не видел их, но знал, они есть. Обрушившаяся дамба, ледяной поток, заливающий все. Все. Круг замкнулся. Половинки нашли друг друга. Любовь навсегда. Небесный странник повернулся и пошел прочь.
1: Вал! Вал!
0: Тоненький голосок.
1: Валентин, постой, пожалуйста, постой, Вал!
0: Малышка бежала к нему. Нечасто тролли читают энциклопедии, гоблины побеждают в гоблинбол, стражники заплетают ленточки, а златокудрые принцы получают отказ. Почти что никогда.
2: Почти. Редко. Очень-очень редко можно встретить на берегу маленькой, но удивительно глубокой безымянной речушки эльфийку и небесного странника. Странника ли?
1: Навсегда, да, Вал?
2: Всегда, малышка.
1: Только, Валентин, ты не обидишься?
2: Конечно, нет, никогда.
1: Зачем тебе это дурацкое белое платье?
0: Валентин рассмеялся. Легко и просто. Подхватил эльфийку, закружил, поставил на остывшую землю. И впрямь. Зачем? Он скинул когда-то белое, а теперь серое платье, оставшись в черных полинялых трико и синей рубахе, отжал одежду и, набросив серое полотнище на ближайшую ветку, махнул рукой. Нечасто небесные странники и эльфийка уходят вместе. Почти что никогда.

0: Вы слушали рассказ Михаила Балабина и Олега Бондарева «Ангелы тоже любят».
1: Через пищевод и в космос с тантрой, мантрой и крапчатыми колесами.
2: «Но у меня действительно будут галлюцинации?» – спросил Грегори.
3: «Я уже говорил, что гарантирую это», – ответил Блейк. «Вы должны попасть куда-то уже сейчас».
2: Грегори огляделся. Ужасно знакомая, скучная комнатенка. Узкая, застеленная голубым покрывалом кровать, ореховый шкаф,

0: Мраморный столик на металлических ножках, двухрожковая люстра, красный ковер да бежевый телевизор. Он сидел в мягком кресле, а напротив на кушетке расположился бледный опухший Блейк.
1: «Должен заметить, — заявил Блейк, ткнув пальцем в три крапчатые неправильные формы таблетки, — что здесь содержатся все виды ЛСД, разбавленные амфетамином или прочими аналогичными стимуляторами. Но вы, к счастью, проглотили старый добрый особый тантромантрический быстрорастворимый супернарко-ЛСД-коктейль, известный в кругах торговцев наркотиками под названием «Крапчатые колеса», в основе которого абсолютно чистый ЛСД-25 с тщательно подобранными добавками STP, DMT и THS, плюс немножко псилоцибина, мизерного количества алалоки и особые ингредиенты собственной разработки доктора Блейка – экстракта из брусники.
0: То есть вы проглотили новейший и самый эффективный из галлюциногенов? Грегори взглянул на свою правую руку, согнул и разогнул ее.
1: «В результате, — продолжал Блейк, — вы получите моментальное, тотально великолепное наркотическое наслаждение, гарантирующее вам галлюцинации, по крайней мере, на четверть часа. В противном случае я возвращаю деньги и отказываюсь от своей репутации как лучшего алхимика Вест-Виллиджа».
0: «Вы говорите так, словно сами уже его попробовали», — заметил Грегори.
1: «Вовсе нет», — запротестовал Блейк. «Я в основном сижу на старом добром амфетамине. Том самом амфетамине, что шоферюги и старшеклассники глотают фунтами и ширяются колоннами. Амфетамин не более чем стимулятор. С его помощью мне работается быстрее и лучше.
0: Я должен создать собственную мощную наркоимперию между Хьюстоном и 14-й стрит, после чего быстренько дать тягу до того, как совсем сожгу себе нервы или влипну в разборку с наркомафией, а потом вынырнуть где-нибудь в Швейцарии.
1: Я буду балдеть на шикарных курортах в окружении ярких женщин, толстых банковских счетов, быстрых автомобилей и уважаемых местных политиков».
0: Блейк на миг умолк и подергал себя за верхнюю губу.
1: «От амфетамина, конечно, появляется некоторая высокопарность, сопровождаемая многословием. Но этого не стоит пугаться, мой дорогой новоявленный друг и уважаемый покупатель. Мои чувства и ощущения нисколько не притупились, и я в полной мере способен взять на себя роль гида в том сверхколдовском мире, куда вы сейчас вступите».
0: «А сколько времени прошло с тех пор, как я принял таблетку?» – поинтересовался Грегори.
1: Блейк взглянул на часы. «Чуть больше часа».
0: «Почему же она до сих пор не действует?»
1: «Должна подействовать. Несомненно, должна.
0: Что-то обязательно должно случиться».
1: Грегори опять огляделся
0: и увидел заросшую по краям травой яму, пульсирующую светящимися червями и влипшего в слюдяную стену сверчка. Грегори стоял на краю ямы рядом с дренажной трубой, а напротив на сером мшистом камне разлегся Блейк. Его реснички перепутались, а кожа была покрыта разноцветными пятнами. Он показывал на три крапчатые неправильные формы таблетки.
1: «Что случилось?» – полюбопытствовал Блейк.
0: Грегори поскреб тугую мембрану в области грудной клетки. Его реснички спазматически двигались, передавая крайнюю степень удивления и, может, даже испуга. Он вытянул щупальце, посмотрел, какое оно длинное и упругое, затем согнул его пополам и медленно разогнул. Щупальце Блейка вытянулось в жесте интереса.
2: «Ну-ка, малыш, скажи мне, у тебя начались галлюцинации?»
1: Грегори неопределенно взмахнул хвостом.
0: «Они начались раньше, когда я спросил вас, действительно ли у меня будут галлюцинации.
2: Я уже тогда галлюцинировал, но еще не понимал этого. Все казалось таким обычным и естественным. Я сидел в кресле, а вы на кушетке, и мы оба имели мягкий кожный покров, словно какие-нибудь млекопитающие».
0: «Переход в иллюзию часто бывает незаметен», — подтвердил Блейк.
2: «Ты будто вскальзываешь туда, а потом выскальзываешь обратно. И что случилось теперь?»
0: Грегори завернул кольцом сегментарный хвост, расслабил щупальцы и огляделся. Яма была ужасно знакомой.
1: «Теперь я вернулся к обычному состоянию. А вы считаете, что галлюцинации должны продолжаться?»
0: «Как я уже говорил, «Я гарантирую это», — произнес Блейк, изящно складывая глянцевитые красные крылья и поудобнее устраиваясь в углу гнезда.

Мэри Элизабет Консулман. «Седьмая сестра». Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Алексея Гасникова под редакцией Баязида Рзаева. Часть первая.

В ночь, когда родилась седьмая сестра, сова за стенами хижины кричала без умолку. Затем дрожащая птица сникла. Смолкло все. Козадои в окрестных соснах, кузнечики в листьях смоковницы у колодца. А древесные лягушки уже не пророчили скорого дождя, когда черное небо озарили молнии. Хижины рабов, толпящиеся в ряд позади старого места, выглядели ветхими и заброшенными. Они, право, пустовали с тех пор, как Грант взял Ричмонд. При свете дня или в лунную ночь можно было разглядеть их провалившиеся черепичные крыши и покосившиеся веранды, заросшие дурманом и жимолостью. И только одна хижина была обжитой. Доди, внук одного из рабов Сондерса, приехал в старое место с женой и выводком тощих черномазых ребятишек. Найти работу в городе не удалось, и поэтому Доди, в блаженной уверенности, что сможет снискать к своему выводку теплые отношения, вернулся домой в первый год депрессии. Он знал, что в обмен на работу, которая время от времени требовалась на старые захудалые плантации, расположенные прямиком на границе Алабамы и Джорджии, капитан Джим и мисс Адди разрешат ему поселиться в одной из заброшенных хижин. Это было в 29-м, 6 лет назад. Ныне же мисс Адди покоилась на семейном кладбище на Южном холме. Большую часть земли пришлось продать в счет уплаты налогов. Остался лишь внук мисс Адди, капитан Джим. Работал он детским врачом в Чаттануге и большую часть времени держал старое место на замке, лишь на выходных наведываясь туда вместе с женой и маленькими сыновьями. Невозделанные поля красной глины лежали под паром. Железнодорожные ограждения были свалены, а сама некогда белая колоннада места облупилась. Каждый раз, когда Доди или Мэтти Сью вспоминали об этом, они отправляли одного из младших убрать листья и куриный навоз с переднего двора. В обмен на эту еженедельную повинность они все

0: всецело пользовались заброшенные плантации, что отразилось и на образе жизни. На ямсе и потрохах дети раздобрели и обленились. Частенько перебиравший с домашним пойлом Доди дни напролет валялся в гамаке. А Мэтти Сью кухарничала, бронилась и каждый год выпрастывала на свет по новому чаду. Так продолжалось до поры, когда на свет появилась седьмая сестра. В ту ночь кричала сова, а где-то по другую сторону федерального шоссе трижды провыл пес. Кроме того, один из стрижей, гнездившихся в тыквенном столбе перед хижиной, влетел в дом и, прежде чем его успели выпустить наружу, убился об стену. Три знамения. Оттого и неудивительно, что на закате Мэтти Сью корчилась от боли, пытаясь разрешиться от бремени. Не помогли и два смазанных маслом топора, что положили под кровать Ресси и Кларабель, старшие незамужние дочери Мэтти Сью 15 и 17 лет.
1: «О, божечки, мамочки совсем поплохело», — захныкала Ресси.
0: Склонившись над толстой стонущей женщиной на кровати, Ресси испуганно глядела на нее. Белки глаз ярко выделялись на красивом негритянском лице девочки. Ресси видела, как появлялись на свет братья и сестры. Но прежде Мэтти Сью рожала легко и естественно, точно кошка.
2: «Спаситель, услышь нас!» — прошептала Кларабель. «Надо срочно найти ей повитуху. Тетя Фан, давай беги и позови ее скорей.
1: О, божечки!»
0: — вскрикнула она, подняв высоко керосиновую лампу и глядя на измученную болью женщину.
2: «Мне так страшно! Чего ты ждешь, глупая, беги!
1: О, боже, мамочка! Мамочка!»
0: Ресси растворилась в ночи. Шлепанье ее босых ног вскоре затихло. В передней комнате хижины царила тишина. За исключением стонов жены Доди и редких схрапов его самого в стельку пьяного, спящего на кухонном полу, внутри не раздавалось ни звука. Другие дети притаились в одном углу, точно лисы. В темноте виднелись лишь яркие белки глаз. Кларабель на цыпочках ходила от кровати до двери. Она была одета в платье с печатным узором, заказанное по почте, а ее химически выпрямленные волосы были завиты специально для завтрашнего церковного собрания. Свет закопченной лампы отбрасывал вокруг чахлые тени. Вонь керосина и запах чернокожих тел смешивались с резким запахом персиков, подвешенных сушиться на низке у окна. В комнату вторгались жаркие ароматы лета. Запахи прогретой солнцем земли, гуаны из сада, приторный запах лозы клематиса, тянущейся вдоль стропил крыльца. Все это было так знакомо. Запахи, звуки ночи. Найденные на свалке и восстановленные после четырех поколений Сондерсов мебель, картинки на дощатых стенах, снежный пейзаж, испанский танцор, президент, вырванный из старых журналов, выброшенных капитаном Джимом и мисс Рут. Прошлогодний рекламный календарь продуктового магазина, датированный январем 1934 года. Оставшийся с похорон мисс Ади, а ныне украшавший каминную полку, погребальный венок, на пурпурной ленте которого читалась выведенная позолотой и частично размытая дождем надпись «Остань с мнс». Даже сцена родов была знакома почти всем детям Мэтти, за исключением самого младшего. И все же было в этой ночи нечто жуткое, вытеснявшее привычные вещи за пределы восприятия. Дети ощущали это. Голодные, они теснились в дальнем углу, в то время как Кларабель бестолку суетилась вокруг кровати роженицы. Удушливая и гнетущая жара была наполнена каким-то странным ожиданием. Даже далекие раскаты грома звучали приглушенно и вкрадчиво. Где-то поблизости снова закричала сова. Женщина на кровати скорчилась и застонала. Кларабель сплела пальцы. Ногти покрывал яркий желтый лак. Напоминание о зиме, которую она провела в Чатануге, нянчась с детьми капитана Джима. Она в четвертый раз подошла к открытой двери в надежде услышать звук приближающихся шагов. Хижина тети Фан стояла дальше по дороге, примерно в полумиле от их дома. Тетя Фан обстирывала Эндрюсов и занималась этим с незапамятных времен. Она слыла набожной. Один из трех ее мужей был проповедником, пока не попал в тюрьму за то, что зарезал человека. И если кто и мог помочь Мэтти Сью в ее отчаянном положении, то это была тетя Фан. Вновь закричала сова. Кларабель быстро нарисовала на полу хижины круг и плюнула в него. Но стоны матери доносились снова и снова, неразборчивые, то усиливающиеся, то затихающие. Они будто вторили зловещему крику совы. Кларабель напряженно застыла, пытаясь уловить нужные звуки. Наконец, до слуха донесся торопливый хруст под чьими-то ногами. Облегченно выдохнув, она выбежала навстречу шагавшей к дому паре, возвратившейся Ресси и крошечной, изможденной старой негритянке с похожим на крохотный рог жировиком посередине лба.
2: «Что я тебе говорила, тетя Фан? Слышишь, вон там!» —
0: запричитала Ресси.
2: «Эта старая косоглазая сова не умолкает с самого заката, будто кто ее привязал!»
0: Склонив голову на бок, старая повитуха застыла на ступеньке крыльца. Хмыкнув, она медленным и четким движением сняла фартук, а потом повязала его наизнанку.
3: «Вот так. Это должно помочь. Как там Мэтти Сью? Земля Господня, этот малец не дотерпел до срока целых 2 месяца. Она опять работала в саду?»
2: «Ну...»
0: Кларабель хотела было выдать очередную небылицу, но тут же передумала и кивнула.
2: «Кажется, вчера она и правда недолго была там».
3: «Ага, так вот в чем дело. Я же говорила ей, Доди, этот подлый бездельник».
0: Презрительно фыркнув в адрес всех мужчин на свете, тетя Фан вошла в хижину. Сова снаружи издевательски захихикала, словно намекая, что побольше других знает о таинстве рождения и смерти. Ресси и Кларабель вдвоем стояли на крыльце. Сквозь дверь они могли слышать резкий голос тети Фан, приказывающий детям убраться на кухню и не мешаться под ногами. Несмолкающие стоны Мэтти Сью переросли в пронзительный вопль. Сидя на корточках на бревенчатой ступеньке крыльца, Кларабель что-то прошептала себе под нос.
2: «Хе!»
0: — проворчала Ресси.
2: «Бесполезно молиться, чтобы эта старая косоглазая сова свернула свою глупую башку. О, божечки, Клэри! Думаешь, тетя Фан поможет мамочке?»
0: Старшая девочка вздрогнула, но ничего не ответила. Ее широко открытые и блестящие в свете окна глаза глядели во двор. Светлячки мерцали в зарослях сосен за кукурузным полем. Одинокий глухой рев донесся сверху. Она подняла голову. Грузовой самолет, сквозь бурю пробивавший путь из Бирмингема в Атланту, мигнул ей бортовыми огнями и скрылся в облаках.
2: «Половина 12-го», —
0: пробормотала она.
2: «Припозднился он сегодня. Проклятие! Если эта глупая тварь не заткнется...»
0: Она осеклась, испугавшись собственного богохульства. Конечно, оно не имело ничего общего с тем, что мама и тетя Фан рассказывали им, сидя у камина дождливыми ночами. «Знаки! Знаменье! Джуджу!» Капитан Джим смеялся над этим и частенько говорил им, что... Девушка неожиданно вздрогнула. Из хижины раздался крик, вспоровший ночь. «Истошный! Последний!» Потом все стихло. Древесные лягушки, спорящие кузнечики, козадои и бормотание грома, налетевший порыв ветра унес с собой даже гул самолета. И сова, точно демон, растворившийся во тьме, оборвала крик. Несколько минут спустя в дверях показалась тетя Фан. В руках ее был крошечный сверток, сделанный из старого платья Мэтти. Безмолвные и нетерпеливые девушки разом вскочили на ноги. Но старая негритянка в дверях ничего не сказала, лишь что-то пробормотала. Дыхание ее звучало, как молитва или заклинание. В крошечной фигурке, обрамленной светом дверного проема, ощущалось зловещее спокойствие. Тетя Фан молча смотрела в ночь. Внезапно она заговорила.
3: «Клэри, милочка, и Тересе. Ваша матушка умерла. Я ничего не смогла сделать, но... Будь проклята моя душа! В этой малютке есть что-то чудное. Она бела, как хлопок. Думаю, ваша матушка отправилась к Господу с грешком за душой.
0: Кларабель предупреждающе охнула. Широкая тень заслонила свет лампы позади тети Фан. То проснулся Доди, по-прежнему пьяный и злой. Высокий, с кожей цвета сепии, одетый в один лишь рабочий комбинезон, для устойчивости он привалился к дверному косяку и сердито глядел на сверток в руках тети Фан.
4: «Ублюдок!»
0: — прорычал Доди.
4: «Я и не подумаю кормить какого-то ублюдка. Забирай его из моего дома. У меня своих 8 ртов, я и так работаю без продыха. Так что проваливайте оба, слышишь меня?»
0: Взревев, он замахнулся на тетю Фан, и, достигнув удар цели, женщина лежала бы на полу в беспамятстве. Но старая негритянка проворно увильнула, отскочила на крыльцо и обернулась на Доди. Ее маленькие черные глазки сверкали гневом и яростью, больше из-за оскорбления, нанесенного ей самой, нежели из-за страха, за крохотный извивающийся комок жизни, который она держала в объятиях.
3: «Дадди Сандерс!»
0: — взвизгнула тетя Фан.
3: «Ты большой кусок никчемного дерьма! Я все расскажу о тебе капитану Джиму. Вот подожди и увидишь, если думаешь, что не сделаю этого. Ты выставляешь ребенка Мэтти прочь из дома, как будто она была для тебя не дороже, чем куча кукурузных огрызков. А Мэтти лежит там, мертвая!»
0: Доди пошатнулся, пытаясь разглядеть собеседника сквозь застилающую глаза пьяную муть.
4: «Мертвая? Мэтти Сью? Моя Мэтти Сью умерла? Ох, божечки, зачем ты мне это говоришь?»
0: Грубые черты его лица внезапно обмякли, сделавшись словно бы детскими от горя. Он развернулся обратно в хижину и подошел к покрытой одеялом кровати.
4: «Мэтти!»
0: — услышали его голос все трое стоявших на крыльце.
4: «Мэтти, милая, это твой Доди. Скажи что-нибудь, милая. Не валяй дурака и не злись на Доди. Что я сделал сейчас? Мэтти!»
0: Рыдая, Кларабель и Ресси прижались друг к другу. Одна лишь тетя Фан, сохраняя самообладание, не проронила ни слезинки. В темноте она опустила взгляд на хнычущего младенца, и ее глаза медленно расширились. Почти что с отвращением старуха отстранила ребенка от себя, разглядывая его в тусклом свете, проникавшем наружу через распахнутую дверь хижины.
3: «Боже всемилостивый!» —
0: прошептала она.
3: «Неудивительно, что Мэтти Сью умерла, рожая это! Ублюдок или нет, но этот младенец...»
0: Не закончив фразы, она уставилась на Кларабель и Ресси. Привлеченные странным тоном ее голоса, они ненадолго забыли о своем горе. Старуха что-то бормотала под нос, загибая пальцы и кивая.
2: «Во всем виновата сова!» — всхлипнула
0: Ресси.
2: «Я знала! Если бы не эти крики, матушка ни за что бы...»
3: «Сова тут ни при чем!»
0: — со странной уверенностью перебила тетя Фан.
3: «Ради бога, она просто оказалась рядом, когда все началось, и криком возвестила о ее рождении. Ни от топоров под кроватью, ни от молитв не было проку. И знаете почему? У этой малышки 6 сестер, не так ли? А значит, она 7-я, и ей будет дана сила».
0: И речь ее торжественно довершил раздавшийся на западе гром, эхо которого разносилось по всему небу.
3: «Да, сэр, 7-я сестра.
0: повторила тетя Фансу и верно потирая жировик на морщинистом лбу.
3: «Ох, и хлебнете забот с этим ребенком! Пожалеете, что она не умерла вместе со своей матерью!»
0: Ресси и Кларабель ошарашенно уставились на новорожденную сестру, на ее крошечное сморщенное личико, которое больше всего напоминало мордочку обезьянки. Только вот была она белой. Неестественно белой. Внешне новорожденная была светлее любого желтокожего негритенка, когда-либо встреченного ими, и даже светлее белого младенца. Маленькие глаза были прозрачного водянисто-розового цвета. Легкий пушок волос напоминал хлопок.
2: «Господь научит нас, как поступить правильно», — благоговейно прошептала Кларабель. «Что нам с ней делать? Папа не оставит ее здесь, будь она хоть ублюдком, хоть седьмой сестрой. Ты позаботишься о ней, тетя Фан? Хотя бы до похорон».
0: Старая негритянка покачала головой. С подчеркнутой настойчивостью она сунула ревущий сверток в руки Ресси и заковыляла по ступенькам вниз.
3: «Нет, милые, только не я. Как сказано в доброй книге, не имей дел с ведьмами. А ваша седьмая сестра станет самой сильной, самой могущественной ведьмой из когда-либо рожденных. Держите ее в кукурузном амбаре, Доди даже не заметит. А кормите козьим молоком».
0: Тетя Фана озадаченно покачала головой.
3: «Какой же у нее все-таки забавный цвет!»
0: Спустя месяц после похорон Мэтти в старое место наведались капитан Джим и его семья. О том, что новорожденного ребенка Доди, словно младенца Моисея, скрывают в амбаре, Джим узнал от соседей по винограднику и, охваченный праведным гневом, тут же устремился к хижине. Младенец был бледен, как слизняк, проживший всю свою жизнь в темноте под камнем. Капитан Джим бросил в его сторону лишь один испуганный взгляд. Розовые глазки болезненно моргнули в ответ. По всей видимости, козье молоко шло малышке на пользу. Она выглядела вполне упитанной, но внутри амбара сильно дуло и было полно крыс. Отыскав Доди, капитан Джим тут же напустился на него в той добродушно-повелительной манере, которая свойственна всем жителям Юга по отношению к полностью находящимся в их власти и питающим к ним бесконечное доверие темнокожим. «Мне стыдно за тебя, мой мальчик», — сурово произнес доктор Сондерс, хоть Доди и был старше его лет на 10. «Лишь из-за каких-то глупых предрассудков ты заставляешь свою малышку спать в сарае. Можешь не сомневаться, это твой ребенок. Просто она альбинос, отсюда и такая бледность». Стоя на пятках, Доди качнулся и почесал кудлатую голову.
3: «Да, сэр. Вы так думаете?»
0: «Да. Это всего лишь слой кожного пигмента». Доктор Сондерс запнулся, увидев детское недоумение на лице взрослого чернокожего. «Я имею в виду, что она черная, но кожа ее белая, она... О, дьявол! В общем, просто забери ребенка в хижину и обращайся с ним как следует, иначе полетишь прочь, оглянуться не успеешь».
3: «Хорошо, сэр», — ухмыльнулся Доди.
0: Он снова качнулся, продолжая крутить в руках соломенную шляпу.
3: «Будет сделано, сэр. У вас ведь найдется для меня лишний четвертак. Похоже, дома кончилась соль и все такое. А еще нет гвоздей, чтобы починить курятник».
0: Хмыкнув, доктор Сондерс протянул ему 50 центов.
3: «Вот, возьми. Но если ты купишь на них рому и в выходные снова напьешься, я спущу с тебя шкуру». «Нет, сэр!» —
0: просиял Доди, одобрительно рассмеявшись над метким замечанием хозяина.
3: «Я не собираюсь этого делать, Кэп. Если вам что-то понадобится, просто позвоните в колокол. Я пошлю Кларабель наверх присмотреть за мальчиками».
0: И Доди побрел прочь, ухмыляясь. Глядя ему вслед, капитан Джим разочарованно вздохнул. Он зашагал обратно к месту, прекрасно понимая, что уже к вечеру Доди наберется, да так, что потребуется какая-то помощь по дому, добудиться его не сможет даже большой ржавый колокол на плантации. Но Джим, по крайней мере, позаботился о ребенке и был уверен, что распоряжение будет исполнено.
5: «Настоящий альбинос!»
0: Позже за ужином рассказывал он жене. «Бедная маленькая крошка. Удивительно, как при таком-то обхождении она еще и здорова. Ей даже не дают имени. Просто зовут седьмой сестрой, а стоит малышке посмотреть на них, как те уже изводятся от суеверий. Не буду отрицать, выглядит ребенок поистине странно. Кожа и волосы белы, как бумага. Впрочем, к ней еще придется привыкнуть». Капитан Джим рассмеялся и, пожав плечами, долил еще немного арбузного рассола.

0: Ближайший город, куда верхом на муле отправился Доди с 50 центами, находился в 5 милях. Купив в бакалейной лавке ром, Доди, охваченный отеческими чувствами, потратил 5 центов на дешевые мятные леденцы для младших. Купил он и соль, и содовую, и гвоздей. Возвращаясь домой по шоссе, Доди остановился рядом с хижиной тети Фан и приветствовал ее с подобающим почтением.
1: «Седьмой сестрой все в порядке!»
0: — крикнул Доди через провисшие проволочные ворота после того, как обменялся с тетей Фан дежурными вопросами.
1: «Кэп Джим говорит, она не ублюдок. Говорит, тоже черная, но в ее коже мало пигмеев, поэтому и такая бледная. Слава спасителю! Держу пари, слюнки у нее ядовитые. Вот начнут резаться зубы, палец свой грызть не дам. Уж яд подставляться не стану».
2: «Хвала Господу!» —
0: бесчувственно отозвалась тетя Фан, сидя в кресле на крыльце и обмахиваясь веером.
2: «Только представь, на что она станет способна, когда подрастет настолько, чтобы во всем разобраться. Ух, как подумаю, аж кровь стынет в жилах».
0: Вздрогнув, Доди прижал к себе покупки, так как если бы это прикосновение могло защитить его от собственных мыслей. Если бы только существовал способ избавиться от ребенка, не прибегая к насилию. Но капитан Джим сказал веское слово, и Доди ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Тяжким бременем легло на его плечи воспитание девочки. Уже с раннего возраста седьмая сестра начала проявлять признаки силы. Стоило ей дотронуться до бородавки, как та исчезала, и не всегда сразу, но через несколько недель непременно. А стоило девочке заплакать, из сумрака едва ли не каждый раз выныривала летучая мышь и визжа кружила над каменной трубой хижины.

Мэри Элизабет Консулман. «Седьмая сестра». Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Алексея Гасникова под редакцией Баязида Рзаева.

0: Когда девочке уже исполнилось 3 года, произошел один случай. Она тихонько играла в тени хижины, как всегда выделяясь среди братьев и сестер мертвенной бледностью. Другие чернокожие ребятишки держались неподалеку, но и не слишком близко. Кларабель требовала от них присматривать за малышкой, но играть с ней запрещала. 5-летний Вилли Ти забавлялся с самодельным поездом, собранным из нанизанных на веревочку кубиков. Козявка и Гейнел, близнецы 8 лет, выуживали из земли червей, засовывали травинки в норки, а потом резко выдергивали их уже вместе с добычей. Лула, Уиллин и Бас, 12, 9 и 13 лет, играли в пятнашки под фиговым деревом. Никто из них не обращал внимания на младшую сестру, хотя сама она время от времени бросала в их сторону взывающие взгляды. Первым, кто заметил птицу, был Вилли Ти. Случайно подняв глаза, он увидел, как та неуклюже парит над головами в ясном июньском небе. Заинтересованный, он ткнул в ее сторону пальцем.
1: «Поглядите на эту старую цаплю!»
0: Подхватив с земли палку, он направил ее на парящую мишень, закрыл один глаз и, изображая выстрел винтовки капитана Джима, крикнул
1: «Бах! Бабах!»
0: Птица продолжила кружить. Другие дети лениво подняли головы. Лишь малышка Альбинос, одинокая и жаждущая внимания, заинтересовалась новой игрой. Заострив взгляд на далекой птице, девочка нацелила в нее засохшую куриную лапку, с которой играла, и, истово подражая своему брату, крикнула
1: «Бах! Бабах!»
0: И тут случилось нечто удивительное и невероятное. Цапля, хлопая крыльями, внезапно дрогнула и начала заваливаться на одну сторону. Затрепетав, она изменила направление полета, а затем камнем ринулась вниз, упав на землю не далее, чем в 3 ярдах от места, где сидела маленькая девочка. Вилли Ти вытаращил глаза. Птица была мертва. На ее перьях алела кровь. Ошеломленные и онемевшие от увиденного прочие отпрыски Мэтти уставились на свою жуткую сестру широко распахнутыми глазами. Глядя на них, девочка моргнула, болезненно щуря от света розоватые глазки.
2: «Бах! Бабах!»
0: — с надеждой в голосе повторила 7-я. В ответ — шарканье убегающих ног. Крохотная нижняя губа девочки задрожала, когда вокруг не осталось никого. После этого девочка всегда оставалась одна, отчасти потому, что другие дети избегали ее, а отчасти причиной тому было плохое зрение. Девочка не могла следовать за остальными ребятишками. У нее развилось какое-то необычное косоглазие. Закидывая голову на бок, девочка щурилась и вздергивала верхнюю губу, обнажая мелкие острые зубы. Несмотря на свой дар, она то и дело натыкалась на окружающие предметы и страдала от ушибов в 2 раза чаще, чем братья и сестры, не наделенные сверхъестественными способностями. Как-то в один из коротких воскресных визитов на плантацию капитан Джим заметил, что девочка постоянно держится в тени. «Больные глаза», — произнес он. «Типично для альбиносов. Нужно купить ей специальные очки». Вспоминая о невоодушевлявшей сумме на банковском счету, он вздохнул. «Впрочем, в школу она пойдет еще не скоро. Господи, помоги этой малышке поправиться к тому времени». Но чернокожие жители округи видели в тяге девочки к темным местам иное.
3: «Ха! Разве я не говорила?»
0: — торжествовала тетя Фан.
3: «В темноте она видит не хуже кошки, а при свете дня слепнет. Да, сэр, она без сомнения самая настоящая ведьма. Это я смекнула с первого взгляда».
0: В ту злокозненную ночь одинокая сова не умолкала. Призывала 7-ю сестру к жизни, а потом превратилась в 7 птиц, и они кружили над хижиной, требуя силы для младенца Мэтти взамен ее несчастной души. Но сила эта для самой 7-й сестры казалась чем-то непонятным, хотя она и не сомневалась, что обладает ею. Кларабель и Доди без конца толковали ей об этом еще с той поры, когда она не понимала ни слова. Худенькая и слишком тихая для своих 6 лет, она признавала этот простой и безрадостный факт, так же, как иной человек смиряется с тем, что родился калекой. А поскольку это был единственный способ, которым девочка могла привлечь внимание, замешанное на благоговении и страхе, она отдалась на волю своему воображению, сама порой не понимая, где заканчивается действительность и начинается притворство. Другие дети насмехались над ней, но была в тех насмешках и явная зависть. Взрослые же смеялись и говорили, что только глупые деревенские ниггеры верят в колдовство. Украдкой те приходили к ней по ночам, шипели под окном и предлагали серебро в обмен на магию. Но денег 7-я сестра никогда не видела. Все дела вели Кларабель и Доди. Поначалу она не понимала некоторых вещей, которые от нее хотели. Например, моджо. Амулеты, обереги, маленькие тканевые мешочки, набитые чем угодно, но с добавлением одной важной вещи, которой обладала только она — силы. В Атланте, Бирмингеме и Мемфисе, особенно в Гарлеме, за один такой можно было выручить целых $10. В зависимости от заклинания, которое над ними произносилось, мешочки могли даровать своему владельцу всевозможные чудеса — от возвращения угасших чувств до удачи в игре. 7-я сестра со смекалкой, свойственной всем отверженным, быстро подхватила эту идею. Так же, как и девочки, устроившие ведьмовской переполох в Салеме, ища одобрение соседей и близких, она изображала боль и говорила с духами. Она сочиняла слова и, бормоча, повторяла их при каждом удобном случае, странно и многозначительно щурясь. Затягивала немелодичные напевы, ведомые жуткими черными ритмами. Выучила всевозможные домашние обряды, вроде закапывания под крыльцом 3 волосков с хвоста собаки, чтобы та всегда находила дорогу обратно, и с заметным остроумием придумывала новые, которые тут же забывала, а при необходимости изобретала другие. По правде говоря, большинство из этих трюков в то или иное время были подсказаны тетей Фан или Кларабель как неотъемлемая часть образа 7-й сестры. Но маленькая альбиноска, благодарная и жаждущая любого проявления любви, полностью отдавалась своей роли, превратившись в подобие бледной и задумчивой Ширли Темпл, изображающей Кибеллу. Она искала восхищение других и не хотела, чтобы ее боялись. Но даже Кларабель, которая любила ее, пусть и по-своему, с опаской, как любят порой домашнюю змею, отвернулась после случая с больным животом Доди. В тот знойный августовский день, когда это произошло, Доди, пьянее, чем обычно, в отвратительном настроении, спотыкаясь, вошел в хижину.
3: «Это мелкая и никчемная 7-я сестра!» — взревел он. «Где она? Куда ты дела $0.5 от старого Уилсона, который он заплатил за охотничий моджо? Прячешься от своего папочки, который тебя кормит? Где ты, маленькая дрянь? Ну, вылезай из-под стола, я тебя вижу!»
0: Другие дети, обгладывающие остатки с костей свиных отбивных, беспокойно зашевелились у камина. Яства эти были в доме благодаря продаже оздоровляющего моджо, предположительно набитого корнем Джона Завоевателя, средством надежным и безотказным. Безрадостные минуты Доди имел привычку швырять вещи в любого, кто попадался на глаза, но этим вечером весь его гнев был направлен на дрожащую под столом 7-ю сестру.
3: «Ну, вылезай, слышишь?»
0: — прорычал Доди, схватив с камина полено и направляясь в ее сторону.
3: «Я хорошенько тебя всыплю! Будешь знать, как красть деньги!»
2: «Папочка, я их потеряла!»
0: Тоненький голосок 7-й сестры потонул в яростном реве.
2: «Не бей меня! Я обронила их в поле и не смогла отыскать! Я найду и верну их!»
3: «Ты смеешь еще и лгать мне!»
0: Взбеленился Доди, замахиваясь дубинкой.
3: «А ну, вылезай! Я тебя сейчас проучу!»
0: Другие дети, оцепенев, наблюдали за происходящим, позабыв о трапезе. Их темные лица жирно поблескивали в свете очага. Доди рывком откинул в сторону стол. Седьмая сестра съежилась.
2: «Не трогай меня!»
0: Пронзительно закричала она в испуге.
2: «Иначе я заколдую тебя, худу я!»
0: Доди рванулся и упал на стол. Полено пронеслось в опасной близости от кудрявой головы девочки. В следующее мгновение Доди согнулся в три погибели и, держась за живот, громко застонал. Его темное лицо покрылось потом. Глядя на бледную дочь, он попятился, толстые губы задрожали. Не теряя времени, седьмая сестра нырнула в открытую дверь и выскочила в объятия ночи. На дворе было воскресенье, а значит, капитан Джим был на плантации. Он отвез Доди на машине в ближайший город.
4: «Аппендицит», —
0: заключил дежурный врач. Сам Доди выдал версию столь нелепую и неправдоподобную, что и Джиму, и мисс Рут не оставалось ничего, кроме как посмеяться над ней. Однако после случившегося Кларабель больше никогда не поднимала руку на белокожую сестру. И никто не прикасался к ней даже в шутку.
3: «А я говорила!»
0: — повторяла тетя Фан.
3: «Во имя Моисея! Наслать порчу на собственного папочку! Проклята седьмая сестра! Не ждите от нее ничего хорошего! Она зло!»
0: Больше недели седьмая сестра скрывалась в лесу, выбираясь лишь по ночам, чтобы стащить с кухни чего-нибудь съестного. Девочка была страшно напугана. И потому, когда капитан Джим привез Доди обратно из больницы, она сбежала от него, как дикое животное. И если бы не бревно, споткнувшись о которое она упала и едва не вышибла дух из своего хрупкого тельца, капитан Джим никогда бы ее не поймал. Доктор Сондерс помог ей подняться. Бережно придерживая за плечи, он с удивлением и словно бы впервые вгляделся в лишенные привычного цвета негроидные черты девочки. Выцветшее платье, в котором она ходила последние 7 дней, наполовину свисало с одного плеча, порванное и грязное. Девочка вся дрожала, щурясь на него розоватыми, обрамленными бледными ресницами и расширенными от ужаса глазами.
5: «Подожди, подожди, дитя», —
0: произнес капитан Джим. Голос его был таким же нежным, как прикосновение.
5: «Что тебе наговорили эти глупцы?»
3: «Они считают, что это ты виновата в аппендиците, Доди. Ох, да помогут нам небеса!»
0: Рассмеялся он, запрокинув голову, но остановился, заметив, что пугает маленькую пленницу.
3: «Ну-ну, не бойся. Капитан Джим не причинит тебе вреда. Погляди-ка сюда. У меня есть для тебя подарок. Только никому его не отдавай, слышишь? Спрячь и играй с ним сама. Он только твой».
0: Малышка-альбинос перестала дрожать. Она осторожно взяла протянутую коробку и уставилась на лежащее в ней сокровище.
5: Это была кукла, фут высотой, с настоящими рыжими волосами и глазами, которые могли открываться и закрываться. Когда девочка перевернула куклу, та издала тонкий крик.
2: «Мама!»
0: Седьмая сестра захихикала. Капитан усмехнулся.
3: «Знаешь, мне кажется, что тебе не нужна эта старая кукла», — произнес он, хитро сверкнув глазами и делая вид, будто забирает подарок обратно. Но девочка крепко вцепилась в коробку. «Или нужна? Ну, что скажешь?»
0: Седьмая сестра застенчиво склонила голову.
2: «Мне все равно, что она старая», —
0: прошептала она с учтивостью, присущей южанам. Прошептала

0: Сондерсов и была в ярости, узнав, что непрактичный зять расставаться с плантацией вовсе не намерен. Но даже капитан Джим понимал, что предложенная цена за недвижимость была вдвое меньше реальной. С другой стороны, клиника в Читануге, где он работал, переживала не лучшие времена, и теща не уставала ему об этом напоминать. Моргая, седьмая сестра проводила капитана Джима взглядом. Держась в тени сосновой рощицы, она недолго следовала за ним, крепко прижимая куклу к своему грязному ситцевому платью. У сада капитан Джим помахал кому-то рукой, и ему навстречу вышла хорошенькая рыжеволосая женщина. Обняв друг друга, они пошли к дому. И пока пара не скрылась из виду, седьмая сестра продолжала смотреть им вслед. С тех пор она стала внимательно прислушиваться ко всем разговорам Доди или Клэри, которые касались капитана. С собачьей преданностью она полюбила всех, кого он любил, и возненавидела всех, кого он ненавидел. В ее детском сознании доктор Сондерс стал олицетворением добра, зло же девочка находила в обличии шерифа или старой мисс Бичер. Всем было известно о неприятностях капитана с тещей. Кларабель, которая теперь постоянно готовила для Сондерсов, подробно рассказывала о каждой ссоре.
1: «Если Кэп продаст место, нас вышвырнут на улицу, как бродяг!» —
0: плакался Доди.
1: «Это все старое, мисс Бичер. Видит Бог. Старуха считает нас бездельниками. Ей все равно, что случится с какими-то нигерами. Мисс Рут совсем на нее не похожа. Хотел бы я, чтобы эта старая карга свалилась с лестницы и вышибла мозги и, наконец, отвалила от Кэпа. Если он не согласится продать место до Дня Благодарения, она не даст ему жизни».
0: Все это время седьмая сестра, сжавшись в темном углу хижины поодаль от чернокожей родни, внимательно прислушивалась к разговорам. И вдруг маленькое сердечко заколотилось. В голову закралась безумная идея. Не издав ни звука, девочка выскользнула в холодную ноябрьскую ночь. Была одна вещь, о которой однажды обмолвилась тетя Фан. Она рассказала об этом не ей, а Кларабель, но так, чтобы седьмая сестра могла услышать, потому что никто и никогда не говорил о ее способностях напрямую. Что-то насчет изображения. Тетя Фан даже сказала, что в доброй книге есть отрывок, предупреждающий всех христиан держаться подальше от подобных вещей. Но седьмая сестра не была христианкой. В отличие от прочих отпрысков Доди, ее не крестили в бегущей воде. А значит, ничто не мешало осуществлению плана. И он выглядел до удивления просто.
2: «И то, что сотворите с образом, свершится с тем, кто будет назван».
0: Вспомнились ей торжественные слова тети Фан.
2: «Нужно лишь обернуть вокруг то, что человек носил на теле. Неважно что. И колдовство свершится! Да, Господи! Я видала такое, когда была замужем за своим первым. Колдун навел порчу на одну женщину, и той же зимой она откинулась. И люди поговаривали, что после смерти в комнату зашел большой черный кот и уселся на убиенной. А потом запрыгнул на кровать и завопил, аки сам сатана. Да, сэр, Господь свидетель, все было именно так, как я говорю».
0: Без труда, находя дорогу в темноте, седьмая сестра нырнула в сосновую рощицу. Мгновением позже она, задыхаясь от сердцебиения, откопала нечто из-под кучи листьев. И это что-то издало тоненький звук, заставший ее вздрогнуть.

После, точно маленький бледный призрак, девочка побежала через персиковый сад. Впереди виднелось место, темное и опустевшее с тех пор, как капитан Джим вернулся в Чаттанугу. То, что ей было нужно, седьмая сестра нашла под лестницей кухонной пристройки. Старый кусок шелковой ночной рубашки, которую, как она видела, мать мисс Рут вручила Кларабель в качестве тряпки для полировки серебра.

0: Клэри, использовав кусок шелка по назначению, закинула его под лестницу. Быстро подняв его, седьмая сестра двинулась обратно через сад. В глубине сосновой рощи, при тусклом свете четвертной луны, она уселась, скрестив ноги. Седьмая сестра долго смотрела на прелестную вещицу, которую подарил ей капитан Джим, свою единственную настоящую собственность. Волосы игрушки были такими мягкими, а стеклянные глаза смотрели так дружелюбно, но теперь этой кукле предстояло стать воплощением другого, ненавистного человека. Чуть дрожа, девочка взглянула на куклу еще раз, после чего ловко повязала шелковую тряпку вокруг фарфоровой шейки и поднялась на ноги.
1: «Старая мисс Бичер! Ты старая мисс Бичер!» —
0: прошипела она с робкой настойчивостью и тут же, немало не опасаясь быть услышанной, пояснила во избежание ошибок.
1: «Мама мисс Рут! Теща капитана Джима! Вот кто ты такая, куколка! Ты слышишь меня? Старая мисс Бичер!»
0: Яростным движением она ударила куклу о ствол дерева. Фарфоровая головка отломилась и покатилась к ее босым ногам.
1: «Мама!» —
0: жалобно заплакало обезглавленное тело. Словно обжегшись, седьмая сестра уронила его. Дрожа от волнения, девочка попятилась и вытерла руки о платье, точь-в-точь, как маленькая леди Макбет. После чего, тяжело дыша от волнения, развернулась и побежала обратно в хижину. Добравшись, она замерла в дверях. Внутри царило возбужденное оживление. Здесь была тетя Фан, которая, как всегда, важничала и без конца крутила в руках коробочку с нюхательным табаком. Доди, заламывая большие руки, о чем-то беспрестанно вопрошал. А Кларабель, Ресси и прочие, точно выводок цыплят, бестолково толкались вокруг кудахча и причитая все разом.
2: «И позвонил по телефону, чтобы ты подготовил фамильный участок на Южном холме», —
0: громко говорила тетя Фан, чтобы все могли ее услышать.
2: «Ее похоронят на плантации, так же, как мисс Анди».
1: «Ох, божечки, как все это ужасно», —
0: всхлипнула Ресси.
2: «Истинно так, милая», —
0: спокойно согласилась тетя Фан.
2: «Не думаю, что Кэп когда-нибудь оправится от этой кошмарной потери. Теперь ему будет все равно, что станет с местом. Слишком он расстроен, чтобы беспокоиться об этом».
3: «Да поможет нам Господь!» —
0: воскликнул Доди в пятый раз.
3: «Когда это произошло? Почему так получилось?»
2: «Я ведь уже рассказала тебе», —
0: повторила тетя Фан, наслаждаясь драматизмом происходящего.
2: «В них врезался грузовик. Кэп Джим не получил даже царапины. Она вылетела из машины и сломала шею».
0: У девочки, стоявшей все это время в дверях, внезапно перехватило дыхание.
4: «Заклинание сработало! Так скоро?»
0: От воспоминания об отлетевшей фарфоровой головке ее слегка замутило, но тут же пришла другая сердитая мысль.
1: «Тетя Фан, капитан Джим ведь не станет хоронить эту старуху на семейном кладбище!» —
0: пытаясь перекричать общий шум, спросила седьмая сестра.
1: «Только не эту противную мисс Бичер!»
0: Все разом оглянулись, недовольные ее вмешательством.
2: «Мисс Бичер!» —
0: хмыкнула тетя Фан.
2: «Господь с тобой, дитя! Погибла вовсе не мисс Бичер! Погибла мисс Рут!»
0: Смакуя подробности, старая негритянка продолжила свой рассказ.
2: «Муж рассказал об этом Марси Джо Эндрюс по телефону. Он сказал, что капитан Джим все время сидел у ее кровати и держал за руку. И ни одной слезинки не проронил. Да и вообще выглядел едва ли живее покойника на кровати».
0: Больше седьмая сестра ничего не слышала. Уши наполнил гул, как если бы где-то позади упало дерево. И ей показалось, будто сквозь гул, смутно, едва различимо, до нее доносится крик совы. Жуткий, насмешливый и злобный. Развернувшись, она бросилась прочь из хижины.
4: На бегу она всхлипывала. «Мисс Рут!» Она совсем забыла, что у мисс Рут тоже были рыжие волосы, точь-в-точь, как у куклы. И этот грязный кусок ночной рубашки, возможно, принадлежал вовсе не старой мисс Бичер.
0: Черный лес за кукурузным полем распахнулся, чтобы принять маленькую бледную фигурку, бесцельно, наугад, как мучимое болью животное, бегущую сквозь холодную осеннюю ночь. Шиповник исцарапал ее призрачно-бледную кожу, оставив длинные кровавые следы, но седьмая сестра даже не почувствовала этого. Она бежала, натыкаясь на стволы деревьев и продираясь сквозь заросли мха, пока во рту не появился соленый привкус крови. Дважды она падала и недолго лежала на влажной земле, сотрясаясь от рыданий всем маленьким и хрупким тельцем.
1: «О, капитан Джим, я не хотела этого!»
0: В очередной раз громко запричитала она.
1: «Честно, не хотела!»
0: В то же мгновение где-то поблизости послышался лай собак. Насторожившись, как лиса, девочка села и прислушалась. Возможно, то был лишь старик Уилсон. Вышел на охоту со своей сворой.
4: «Но что если...»
1: «О, боже! Вдруг это заместитель шерифа вывел на поиски вооруженный отряд, и теперь его веслоухие гончие пробираются сквозь тростниковые заросли, двигаясь по следам маленьких босых ног. Ее следам!»
0: Девочка вскочила на ноги, черты лица исказились от страха. Она вспомнила пугающие рассказы тети Фан о ее муже-проповеднике. О том, как он 8 дней прятался в зарослях тростника, а собаки подбирались все ближе и ближе...
4: А ведь муж тети Фан всего лишь порезал человека бритвой, тогда как она...
0: В это самое время прямо над головой раздался крик совы. Седьмая сестра вновь пустилась бежать, подгоняемая страхом. Но теперь сам лес словно бы восстал против нее. Острые ветви цеплялись за волосы и одежду, вырывая куски из ее клетчатого платья. Паутина липла к лицу. Лай собак приближался. Девочка снова споткнулась и упала, но тут же с криком вскочила, когда что-то выскользнуло у нее из-под руки. Где-то наверху вновь захихикала сова. Она будто бы преследовала маленькую беглянку, бледный силуэт, который отчетливо выделялся на фоне земли. Шатаясь от усталости и не разбирая дороги, седьмая сестра продолжала бежать. Лишь однажды из ее груди вырвался крик ужаса, и, как ни странно, выкликала она имя того, от кого убегала.
1: «Капитан Джим! Капитан Джим!»
0: Внезапно земля ушла у нее из-под ног. Она повалилась вперед и почувствовала, что падает в пустоту. Темная ледяная вода поднялась ей навстречу, чтобы принять и поглотить. С кукурузного поля на хижину Доди надвигался туман. Шуршали сухие листья. Ветер раскачивал гнезда стрижей в тыквенных столбах. И где-то далеко, в стороне ручья, мутные воды которого унесли грехи множество чернокожих малюток, вновь закричала сова.

0: Их было трое. То есть биоускорители спали еще десятки маленьких беспомощных мутантов, от одного вида которых любой высокоученый зоолог впал бы в истерику. Но этих было трое. Сердце у меня так и подпрыгнуло. Я услышал быстрый топоток. По зверинцу бежала дочка, в руке у нее бренчали ролики. Я закрыл ускоритель и пошел к двери. Дочь изо всех силенок дергала и вертела ручку, пытаясь нащупать секрет замка. Я отпер, чуть приотворил дверь и выскользнул наружу. Как девчонка не изворачивалась и не косилась, ей не удавалось заглянуть в лабораторию. «Надо запастись терпением», — подумал я. «Что, не можешь приладить ролики?»
1: «Пап, я старалась, никак не привинчу».
0: Я все смотрел на нее.
1: «Пап, ну никак».
0: «Ладно, девица, садись на стол». Я нагнулся и надел ей ролик. Он сидел на ботинке, как влитой. Я затянул ремешки и сделал вид, будто прикручиваю винт. Наконец-то планерята. Трое. Я всегда был уверен, что все-таки их получу. Уже лет 10 я зову их этим именем. Нет, даже 12. Я поглядел в угол зверинца, где старик Нежинский просунул сквозь прутья клетки сидеющую голову. Я назвал их планерятами с того дня, как удлиненные руки Нежинского и кожистые складки на лапах его родича подали мне мысль вывести летающего мутанта. Заметив, что я на него смотрю, Нежинский принялся отплясывать что-то вроде тарантеллы. Он кружил по клетке, мизинцы у него на пальцах в четверо длиннее остальных пальцев разогнулись, и я невольно улыбнулся в воспоминании, даже сердце защемило. Я стал прилаживать второй дочкин ролик.
1: «Пап!»
0: «Да?»
1: «Мама говорит, что ты чудак. Ты правда чудак?»
0: «Вот я ее спрошу».
1: «А разве ты сам не знаешь?»
0: «А ты понимаешь, что такое чудак?»
1: «Не».
0: Я поднял ее и поставил на ноги.
1: «Ну, скажи маме, что мы с ней квиты. Скажи, она красавица».
0: Дочка неуклюже покатилась между рядами клеток, и все мутанты, покрытые коричневой и голубой шерстью, то чересчур густой, то чересчур редкой, непомерно длиннорукие и смехотворно коротколапые, повернули свои обезьяньи, собачьи, кроличьи мордочки и уставились на нее. На пороге она оглянулась, чуть не шлепнулась и помахала мне на прощание. Я вернулся в лабораторию, достал из биоускорителя моих первых планерят и вытащил уже ненужные иголки для внутривенного вливания. Перенес их маленьких, беспомощных на матрас, двух самочек и самца. В ускорителе они меньше чем за месяц стали почти взрослыми. Пройдет еще несколько часов, пока они зашевелятся, начнут учиться есть, играть и, может быть, летать. Но уже сейчас ясно, что опыт наконец-то удался, и мутанты жизнеспособны. Получилось нечто необычное, но в полное смысла и гармонии. Не какие-нибудь чудовища, уродливый плод сильного облучения, нет. Очаровательные существа без малейшего изъяна. К двери подошла моя жена. «Завтракать, милый». Она тоже попыталась открыть, но осторожнее, словно бы нечаянно взялась за ручку. «Иду». Она тоже попыталась взглянуть внутрь, как пыталась уже 15 лет, но я выскользнул в щелку, загородив собой лабораторию. «Идем, старый отшельник, завтрак на террасе». «Наша дочь говорит, что я чудак». «Как это она догадалась, черт возьми?»
2: «Слышала от меня, разумеется».
0: «Но ты меня все равно любишь».
2: «Обожаю».
0: Она приподнялась на цыпочки, обняла меня за шею и поцеловала. Стол, накрытый на террасе, выглядел восхитительно. Горничная как раз принесла бифштексы. Я легонько ущипнул ее. «Привет, малютка». Жена растерянно улыбнулась и посмотрела на меня круглыми глазами. «Что на тебя нашло?» Горничная убежала в дом. Я ухватил бифштекс, шлепнул на тарелку ломтик лука, поднял соусник и объявил: «Вступаю в опасный возраст».
2: «Боже милостивый!»
0: Я полил бифштекс соусом и накрыл луком.
1: Откупорил бутылку пива и стал жадно пить прямо из горлышка. Потом перевел дух, поглядел на дубовую рощу и мягко круглящиеся холмы нашего ранчо и вдаль, где мерцал под солнцем Тихий океан. «Все это, — подумал я, — и трое плынерят в придачу». Утер рот тыльной стороной ладони и сказал: «Да, именно. Опасный возраст. И я намерен позабавиться».
0: Жена терпеливо вздохнула. Я подошел к ней, все еще не выпуская бутылки, обнял за плечи и свободной рукой потрепал по щеке.
1: В голубых глазах жены вспыхивали от солнца золотые искорки. И, любуясь этими сияющими глазами, я сказал: «Но опасен я только тебе одной».
0: Мы целовались, пока по одну сторону террасы не загремели ролики, а по другую — конский галоп.
1: «Ты чудесная», — шепнул я.
2: «Благодарю. А ты образцовый семьянин».
0: Сын круто осадил коня, мой подарок ко дню рождения, ему только что исполнилось 14, и завопил: «Прочь руки от прекрасной девы, разбойник! Не то я всажу в тебя отравленную пулю!»
1: Я расхохотался, взял тарелку и сел на свое место. Жена придвинула мне салат, я жевал и смотрел, как сын расседлал лошадку, хлопнул ее по крупу, и она побежала на луг.
0: Вот бы он вскинулся, если б знал, что у меня в лаборатории, подумал я. Все они с ума бы сошли.
1: Сын поднялся на террасу, бросил седло на пол.
3: «Мам, я после поем. Сперва искупаюсь».
1: Он начал раздеваться.
0: «Да, похоже, тебе сполоснуться не вредно», — согласилась она, взяла тарелку и села рядом со мной.
3: Дочь рывком сняла ролики. «Я тоже хочу сполоснуться».
1: «Хорошо. Только пойди надень купальник».
3: «Ну, мам, зачем?»
1: «Затем, что я велю, малышка». Сын промчался по террасе и с разбега нырнул в пруд. Заслышав прохладный плеск, дочка побежала надевать купальник.
0: «Что это тебе вздумалось?» — спросил я жену.
2: «Скоро она будет большая.
0: И поэтому обязательно надо одеваться. Посмотри на сына, он-то уже и теперь большой».
2: «Что ж, тогда пускай оба купаются одетые».
1: Я проглотил последний кусок бифштекса, запил пивом и сказал жалобно: «В этом доме все летит к чертям. Старику уже не позволяют ущипнуть горничную, детям нельзя бегать голышом».
0: Я наклонился и чмокнул жену в щеку.
1: «Но старушка и еда по-прежнему на высоте».
2: «Слушай, что с тобой творится?» — спросила жена. «С той минуты, как ты вышел из лаборатории, ты не перестаешь ухмыляться, будто разыгравшийся орангутан».
1: «Я же сказал,
2: ох, будет тебе. Ты во всяком возрасте опасен».
1: «А все-таки я нашел новую забаву».
0: Она потянулась и схватила меня за ухо, прищурилась с напускной суровостью, поджала губы.
1: «Это шутка», — сказал я. «Хочу сыграть отличную шутку с целым светом. Когда-то в моей жизни уже было что-то похожее, но...»
2: «А именно?»
1: «Ну, мы тогда жили в Оклахоме. Отец нашел там нефть и разбогател. Городишко был маленький, я бродил по полю и наткнулся на кучу плоских камней, а под каждым камнем свернулся ужонок. Я набрал их, полное ведро принес в город и высыпал на тротуар перед кинотеатром. Там как раз кончился утренний сеанс. Главное, никто меня не видел. И никто не мог понять, откуда взялось столько змей. Вот тут я и испробовал, до чего это здорово всех поразило, а сам стоишь и любуешься, как ни в чем не бывало».
0: Жена отпустила мое ухо.
2: «Значит, вот так ты намерен забавляться?»
1: «Ага. Прости, родная, я доем и побегу. У меня в лаборатории спешное дело».
4: По совести говоря, в лаборатории меня ждало такое, на что я и не рассчитывал. Я собирался только вывести летучее млекопитающее, которое скользило бы и планировало в воздухе намного лучше, чем сумчатая австралийская летяга.
2: Даже среди ранних моих мутантов в последние годы появлялись такие, которые очень далеко ушли от обыкновенных крыс. С крыс я начал. И определенно напоминали обезьян.
4: А эти первые планерята поразительно походили на людей.
2: Притом они гораздо быстрее, чем их предшественники, выходили из спячки, во время которой ей в биоускорителе совершалось их стремительное созревание и уже пробуждались к активной жизнедеятельности. Когда я вошел в лабораторию, они ворочались на матрасе, а самец даже пытался встать. Он был немного крупнее самочек, рост 28 дюймов. Все трое покрыты мягким золотистым пушком. Но лицо, грудь и живот чистые, вместо шерстки гладкая розовая кожа. На голове у всех троих, а у самца и на плечах, шерсть гуще и длиннее, гривкой, мягкая, точно шиншилла. Лица совсем человеческие. Очень трогательные, только глаза огромные, круглые, ночные глаза. Соотношение головы и туловища то же, что и у человека. Самец развел руки во всю ширь. Размах оказался 48 дюймов. Я придержал руки, легонько потормошил. Мне хотелось, чтобы он выпустил шпоры. Это не новинка. В основной колонии детеныши уже много лет рождались со шпорами. После ряда мутаций удлиненные мизинцы, впервые они появились у Нижинского, стали гораздо длиннее. Теперь шпора не была суставчатой, как палец. Она круто отгибалась назад, плотно прилегая к запястью, и доходила почти до локтя. Сильные мускулы кисти могли резко выбросить ее вперед и наружу. Я тормошил планеренка и, наконец, дождался. Шпоры прибавили к размаху рук по 9 дюймов справа и слева. Когда он внезапно выпустил их, кожа с боков, прежде свисавшая складками, натянулась, распахнулись крылья. От кончика шпоры до пояса и ниже, шириной в 4 дюйма вдоль бедра, нижний край крыла сращен с мизинцем ноги. Такого великолепного крыла я еще не получал. Крыло настоящего планера, пригодное, пожалуй, не только для спуска, но и для подъема. У меня даже холодок пробежал по спине. К 4 часам дня я дал им плотно поесть, и теперь они пили воду из маленьких чашек. Они были подвижные, любопытные и явно влюбчивые. И все отчетливее проступало сходство с человеком. Есть и поясничный изгиб позвоночника, и ягодицы, плечи, грудная клетка, разумеется, массивные, развитые не по росту, но у самочек только одна пара сосцов. Строение подбородка и челюстей уже не обезьянье, а человеческое, и зубы под стать. Я вдруг понял, что это, сулит и внутренне ахнул. Став коленями на матрас, я шлепал и тормошил самца, будто возился со щенком, а одна самочка тем временем играючи вскарабкалась мне на спину. Я дотянулся до нее через плечо, стащил вниз и усадил на матрас. Погладил пушистую головку и сказал: «Здравствуй, красотка, здравствуй!» Самец поглядел на меня и весело оскалил зубы.
3: «Здравствуй, здравствуй!» — повторил он.

0: Когда я вышел на кухню, у меня голова шла кругом. Шутка удалась на славу. Жена встретила меня словами: «К обеду прилетят Гай и Эми. Это его ракета, которую запустили в пустыне, превзошла все ожидания. Гай на седьмом небе и хочет отпраздновать успех». Я наскоро сплясал джигу, прямо как Нежинский.
1: «Чудно, превосходно! Ай да Гаю всех успехи! Чудно, превосходно! Успех за успехом!»
0: Жена изумленно смотрела на меня. «Ты что, пил в лаборатории спирт?»
1: «Я пил нектар, напиток богов! Гера моя, ты законная супруга Зевса! И у меня есть свои маленькие греки, потомки Икара!»
0: Жена изобразила смиренный поклон.
2: «Не угодно ли скромного земного мартини?»
1: «Угодно! Но сначала божественный поцелуй!»
0: Потом я сидел в шезлонге на террасе, потягивал коктейли, смотрел, как под косыми вечерними лучами золотятся наши живописные холмы, и мечтал. Надо изобрести несколько сот слов поблагозвучнее и обучить планерят. У них будет свой язык и свои ремесла, и жить они станут в домиках на деревьях. Я сочиню для них предание, будто они прилетели со звезд и видели, как появились среди здешних холмов первые краснокожие люди, а потом и белые. Когда они станут самостоятельными, я выпущу их на волю. Никто еще не успеет ничего заподозрить, а уже на всем побережье обоснуются колонии планерят. И в один прекрасный день кто-нибудь увидит планеренка. Газеты поднимут очевидца на смех, а потом колонию обнаружит какой-нибудь ученый муж и станет наблюдать. И придет к заключению: я убежден, что у них есть свой язык, и они разумны. Правительство опубликует опровержение, репортеры примутся устанавливать истину и спрашивать, откуда явились эти пришельцы. Правительство волей-неволей признает факт. Лингвисты вплотную возьмутся изучать несложный язык планерят, выплывут на свет Божий предания. Планерятская мудрость будет возведена в культ, а ведь из всех видов комедии всякие культы и суеверия, по-моему, самые потешные.
2: «Ты меня слушаешь, милый?» — с терпеливым нетерпением спросила жена.
0: «А, да-да, конечно».
2: «Чудак, ты ни слова не слыхал. Сидишь и ухмыляешься неизвестно чему».
0: Она поднялась и дала мне еще мартини.
2: «На, может быть, это тебя отрезвит?»
0: Я ткнул пальцем вверх. «Вот, наверное, Гай с Эми». Из-за гряды холмов показался вертолет и полетел невысоко над дубовой рощей прямо к нам. Гай мягко посадил его на площадке. Мы вышли навстречу гостям. Я помог Эми выйти и обнял ее. Гай соскочил на землю, спросил быстро:
1: «У вас телевизор включен?»
0: «Нет», — сказал я. «А что, надо включить?»
1: «Передача сейчас начнется. Я боялся, опоздаем».
0: «Какая передача?»
1: «Из ракеты».
0: «Из ракеты?»
2: «Очнись, милый!» – взмолилась жена. «Я же тебе говорила о ракете.
0: Газеты только о ней и пишут». И когда мы поднялись на террасу, прибавила, обращаясь к ним обоим:
2: «Он сегодня какой-то не от мира сего. Вообразил себя Зевсом».
0: Я стал готовить друзьям коктейли, а сына попросил выкатить телевизор на террасу. Потом мы все уселись и, потягивая мартини, детям дали фруктовый сок, смотрели эту самую передачу. Какой-то малый из Калифорнийского технологического давал пояснение к чертежам многоступенчатой ракеты. Послушав немного, я поднялся.
3: «Мне надо заглянуть в лабораторию, кое-что проверить».
4: «Подожди минуту», – запротестовал Гай. «Сейчас покажут пуск».
0: Жена поглядела на меня... Сами знаете, как в этих случаях смотрят жены. Я сел. На экране появилась стартовая площадка в пустыне. И наш друг Гай самолично объяснял, что когда он нажмет вот эту кнопку, люк третьей ступени огромной ракеты, виднеющейся позади него, закроется, а через 5 минут корабль взлетит. Гай на экране нажал кнопку.
3: возникая рядом со мной, вроде как ахнул тихонько. Люк на экране медленно закрылся. «А лих ты выглядишь», — сказал я. «Настоящий космический волк».
4: «Во что это ты выпалил?»
3: «Милый, пожалуйста, помолчи».
4: «Да уж, пап, вечно ты остришь не кстати».
3: Гай на экране крупным планом страшно серьезный что-то еще объяснял, и тут только до меня дошло. Это та самая ракета с научной аппаратурой. Ее давно собирались запустить на Луну. Она будет оттуда передавать информацию по радио.
4: Вот это да!
3: Мне стало совестно за мое легкомысленное поведение. Я дотянулся до Гая и похлопал его по плечу. У меня даже мелькнуло, не сказать ли ему про планерят. Но я тут же раздумал. У основания ракеты возник огненный шар. Тяжеловесная башня словно чудом поднялась в воздух. Миг будто стояла на огненной колонне и скрылась из глаз. На экране опять была студия. Диктор объяснил, что фильм, который мы только что видели, снят позавчера. А сегодня уже известно, что третья ступень ракеты успешно прилунилась на южном берегу моря Ясности. И он показал на большой лунной карте место посадки. Отсюда передатчик, получивший прозвище «Чарли Ракета», несколько месяцев будет сообщать научные данные. А сейчас, леди и джентльмены, мы предоставим слово самому Чарли Ракете. Слушайте Чарли Ракету. На экране появился циферблат часов, несколько секунд было тихо. «Вот здорово, дядя Гай!» – прошептал мой сын. «Знаешь, Эми, у меня даже голова кружится», – сказала жена. И вдруг на экране возник лунный пейзаж, совсем такой, как всегда рисуют. И зазвучал голос автомата. «Говорит Чарли Ракета с места посадки у моря Ясности. Привет, Земля. Сначала я на 15 секунд дам панораму гор Менелая. Потом на 5 секунд направлю объектив на Землю». Телекамера медленно поворачивалась. Перед глазами торжественно проплывали застывшие, устрашающие, дикие горы. В конце этого кругового движения передний план пересекла тень от вертикально стоявшей третьей ступени ракеты. Внезапно камера метнулась прочь, мгновение настраивалась на фокус, и мы увидели Землю. В этот час над Калифорнией Луна еще не взошла. Мы смотрели на Африку и Европу.
5: «Говорит Чарли Ракета. До свидания, Земля».
3: Ну, тут экран погас, и на террасе поднялась кутерьма. Гай, огромный взрослый дядя, утирал слезы радости. Женщины обнимали и целовали его. И все разом что-то кричали.

0: При помощи биоускорителя я сократил срок зародышевого развития планерят до 1 недели. Потом, опять же, с его помощью ускорил их дальнейшее развитие и рост. Младенец за месяц становился взрослым. Волею случая, почти все первые младенцы оказались самочками, так что дело пошло очень быстро. К весне у меня было уже больше 1000 планерят, и я выключил ускоритель. Теперь пускай сами заводят детенышей. Я составил для них язык, и пока самки в биоускорителе ожидали потомства, учил самцов. Они говорили мягко, тоненькими голосами, багаж 800 слов, видимо, ничуть их не обременял. Жена с ребятами на неделю поехали на побережье, а я воспользовался случаем и украдкой вывел самого старшего самца и двух его подружек из лаборатории. Усадил их рядом с собой в джип и повез в укромную лощинку на нашем ранчо примерно за милю от дома. Все трое изумленно озирались по сторонам и трещали без умолку. Показывали на все кругом и одолевали меня вопросами, как на их языке называются дерево, камень, небо. Небо далось им не сразу. Только теперь, вне стен лаборатории, я вполне оценил, до чего хороши мои планерята. Они на диво подходили к рощам, холмам и долинам Калифорнии. Порой они взмахивали руками, расправляли шпоры и распахивались великолепные крылья. Прошло почти 2 часа, прежде чем самец поднялся в воздух. Позабыв на минуту о новом незнакомом мире, который так забавно и любопытно было осматривать, он погнался за подружкой. Она по обыкновению только того и хотела, чтобы он ее поймал, и неожиданно остановилась у подножья невысокого бугра. Он, наверное, хотел прыгнуть за нею. Но когда он распахнул руки, шпоры расправились, и золотые крылья рассекли воздух. Охотник внезапно взмыл над беглянкой. Ветер подхватил его, понес выше, выше, и на долгие секунды он повис в 30 футах над землей. Он повернул ко мне жалостную рожицу, испуганно нырнул вниз головой, и его понесло прямиком на куст терновника. Невольно он отпрянул, золотой молнией метнулся к нам и свалился в траву. Обе самочки побежали к нему раньше меня, гладили его, суетились, так что я не мог до него добраться. Вдруг он взвизгнул, громко засмеялся, и пошла потеха. Они учились с блеском и очень быстро. Они созданы были не для полета, а для того, чтобы планировать, скользить на крыле. И вскоре они уже овладели этим искусством. Проворно вскарабкаются на дерево, прыгнут и плывут по воздуху 1000 футов, описывая изящные виражи, петли, спирали и, наконец, мягко приземляются. Я громко рассмеялся, предвкушая счастливые минуты. «Подождите, пока первую парочку представят шерифу. Подождите, пока в наши края прикатят репортеры из «Кроникл» и увидят все это своими глазами». Понятно, планерятам не хотелось возвращаться в лабораторию. Среди холмов струился ручеек, в одном месте он разливался вполне приличным озерком. Малыши забрались туда и стали шлепать длинными руками по воде и усердно мыть друг друга. Потом вылезли, растянулись на спине, раскинув крылья во всю ширь, чтоб просохли». Я смотрел на них с нежностью и думал, разумно ли оставить их тут. Что ж, рано или поздно этого не миновать. И сколько бы я ни объяснял им, как надо себя вести, чтобы выжить, талика практического опыта будет куда полезнее. И я подозвал самца. Он подошел, сел на корточки, локтями оперся оземь, руки скрестил на груди, видно, готовился к обстоятельной беседе, и заговорил первый.
1: «Пока не пришли краснокожие люди, мы жили в этом месте».
0: «Вы жили в таких же местах, повсюду среди гор. Теперь вас осталось очень мало. За то время, пока вы были у меня в доме, вы, естественно, забыли, как надо жить под открытым небом».
1: «Мы опять научимся, мы хотим остаться здесь».
0: У него была такая серьезная, озабоченная рожица, что я протянул руку и ободряюще потрепал его по гривке. Над нами послышался шелест крыльев. 2 лесных голубя пролетели над ручьем и скрылись в ветвях дуба на другом берегу. «Вот ваша пища, если только вы сумеете их убивать», — сказал я.
1: «А как?»
0: «На дереве ты их вряд ли поймаешь. Надо подняться повыше и поймать одного в воздухе, когда они полетят прочь. Как, по-твоему, сможешь ты подняться так высоко?» Он медленно осмотрелся, словно измеряя взглядом ветерок, что играл в ветвях и пробегал по траве на склоне холма. Казалось, он летал уже 1000 лет и теперь обращается к извечному опыту.
1: Я могу подняться вон туда. И могу немного придержаться. А они долго просидят на дереве?
0: Может быть и нет. Посматривай на это дерево, вдруг они снимутся, пока ты будешь взбираться по стволу. Он отбежал к соседнему дубу и начал карабкаться наверх. Вскоре он уже спрыгнул с макушки, метнулся вдоль по лощине, и почти тотчас его подхватило теплым током воздуха, восходящим по склону холма. В мгновение ока он очутился уже на высоте примерно 200 футов, повернул над вершиной холма и направился прямо к нам. Обе подружки неотрывно следили за ним. В недоумении двинулись ко мне, то и дело оглядываясь, подошли и молча остановились рядом со мной. И, заслоняясь от солнца крохотными ладонями, следили, как он пронесся прямо над ними на высоте чуть ли не 250 футов. Одна, все еще не сводя глаз с его распахнутых крыльев, крепко ухватила меня за рукав. Он пронесся высоко над ручьем и повис над тем холмом, где опустились голуби. В листве дуба слышалось их воркование. Я подумал, они не расстанутся со своим убежищем, пока так близко над ними темнеет ястребиный силуэт планеренка. Я сжал лапку, вцепившуюся в мой рукав, и, показывая пальцем, сказал: «Он хочет поймать птицу. Птица вон там, на дереве. Заставь птицу взлететь, тогда он ее поймает. Смотри». Я поднял с земли палку. «Можешь ты сделать вот так?» И я запустил палкой в соседний дуб. Потом нашел для малышки другой сучок, она кинула его лучше, чем я ожидал. «Молодец, девочка. Теперь беги на другой берег, к тому дубу, и кинь в него палкой». Она ловко вскарабкалась на дуб рядом с нами и метнулась через ручей. Устремилась к холму напротив и без промаха опустилась на то дерево, где прятались голуби. Птицы вырвались из гущи ветвей и, мягко взмахивая крыльями, круто пошли вверх. Мы со второй самочкой оглянулись. Паривший в небе планеренок наполовину сложил крылья и канул вниз. Золотая молния в синеве. Голуби оборвали подъем и, торопливо махая крыльями, кинулись в сторону. Планеренок приоткрыл одно крыло. Головокружительный поворот, и он уже вновь сверкающей стрелой мчится вниз. Голуби разделились и зигзагами бросились в конец лощины. Тут планеренок меня удивил. Внезапно он распахнул крылья и спустился ниже того голубя, за которым гнался, потом взмыл вверх и перехватил его на лету. На миг он сложил крылья, затем они вновь распахнулись, голубь камнем упал на склон холма. А планеренок мягко опустился на вершине и стоял там, глядя на нас. Самочка рядом со мной прыгала от восторга и выкрикивала что-то свое непонятное. Та, что спугнула голубей из дерева, уже скользила к нам по воздуху, стрекоча точно сойка.

0: То был настоящий триумф.
1: Спускаться герою пришлось, конечно, пешком. Он не мог держаться в воздухе с такой ношей. Подружки, разбежавшись, взлетели ему навстречу. Они осыпали его ласками и на время задержали, но, наконец, он сошел с холма, гордый и важный, как всякий удачливый охотник. Птица вызвала восторг и любопытство. Они тормошили ее, восхищались перьями, исполнили вокруг нее что-то пляски диких. Но вскоре охотник обернулся ко мне. «Нам это съесть?» Я засмеялся и сжал его четырехпалую ручку. На песчаном пятачке под дубом, осенявшем ручей, я развел крохотный костер. Это было еще одно чудо, но сперва следовало научить их чистить птицу. Потом я показал, как насадить ее на вертел и поворачивать над огнем. А потом я принял участие в трапезе. Отщипнул клочок голубятины. Во время пиршества они шумно ликовали и целовались лоснящимися от жира губами. Уже стемнело, когда я спохватился, что мне пора. Предупредил их, чтобы по очереди стояли на часах, не давали огню угаснуть, а если кого-нибудь заслышат, забрались бы на дерево. Самец отошел от костра, провожая меня. «Обещай, что вы никуда отсюда не уйдете, пока все не будут к этому готовы», — снова сказал я.
2: «Нам тут нравится. Мы останемся. Завтра ты принесешь других».
1: «Да, я принесу еще. Вас много, только обещай держать всех тут, в лесу, до тех пор, пока вам можно будет переселиться в другое место».
2: «Обещаю».
1: Он поднял глаза к ночному небу. В отсвете костра я увидел на его лице недоумение.
2: «Ты говоришь, мы прилетели оттуда?»
1: «Так мне рассказывали ваши старики. А тебе они разве не говорили?»
2: «Я не помню стариков. Расскажи».
1: «Старики рассказывали, что вы прилетели на корабле со звезд задолго до того, как сюда пришли краснокожие люди».
3: Я стоял в темноте и невольно улыбался, представляя себе воскресные выпуски газет, которые появятся это через год, а то и раньше. Он долго смотрел в небо.
2: «Точки, которые светятся, это и есть звезды?»
3: «Да».
2: «Которая наша?»
1: Я огляделся и показал. «Он над тем деревом. Вы с Венеры».
3: И тут же спохватился. Не надо было говорить им подлинное имя. «На вашем языке она называется
2: Пота».
1: Он пристально посмотрел на далекую планету и пробормотал.

0: На следующей неделе я переправил в дубовую рощу всех планерят. Их было 107. Мужчин, женщин и детей. Неожиданно для меня они разделились на группы. От 4 до 8 взрослых пар и тут же при матерях ребятишки. Внутри группы взрослые не разбивались на супружеские пары, но, по-видимому, за пределы группы эти отношения не выходили. Таким образом, группа выглядела как одна большая семья. Мужчины заботились обо всех детях без разбора и одинаково их баловали. К концу недели эти сверхсемьи рассеялись по нашему ранчо примерно на 4 квадратных мили. Они открыли для себя новое лакомство – воробьев и без труда били эту дичь, когда она устраивалась на ночлег. Я научил планерят добывать огонь трением, и они уже смастерили на деревьях незатейливые домики, беседки из травы, ветвей и вьющихся растений. И днем, и ночью там спокойно спала детвора, а иногда и взрослые. В тот день, когда вернулась моя жена с детьми, у нас хлопотала целая артель рабочих. Сносили зверинец в лабораторию. Всех подопытных мутантов еще раньше усыпили, биоускорители и прочее лабораторное оборудование разобрали. Пусть не останется ничего такого, что потом дало бы повод как-то связать внезапное появление планерят со мной и моим ранчо. Через считанные недели планерята наверняка научатся существовать вполне самостоятельно, и у них сложатся зачатки собственной культуры. Тогда и можно будет уйти с моей земли. И тут-то я позабавлюсь. Жена вышла из машины, поглядела на рабочих, торопливо разбиравших остов зверинца и лаборатории. Спросила с недоумением, что тут творится. «Я закончил работу, эти постройки больше не нужны. Теперь я напишу доклад о том, что показали мои исследования». Жена испытующе посмотрела на меня и покачала головой.
1: «А я-то думала, ты это серьезно. Написать бы надо. Это был бы твой первый ученый труд».
2: «А куда делись животные?» – спросил сын.
0: «Я их передал университету для дальнейшего изучения», – солгал я.
2: «Решительный мужчина наш папка», – сказал сын.
0: Через 24 часа на ранчо не осталось и следа каких-либо опытов над животными. Если, конечно, не считать того, что рощи и леса кишели планерятами. По вечерам, сидя на террасе, я их слышал. Они пролетали в темной вышине, и до меня доносились болтовня, смех, а порой и любовный вздох. Однажды стайка их медленно пересекла диск полной луны, но кроме меня никто ничего не заметил. Каждый день я ходил в первый лагерь планерят навестить старшего самца. Он, видимо, утвердился как вожак всех семей. Он заверял меня, что планеряты не отдаляются от ранчо, но и жаловался, дичи становится маловато. В остальном все хорошо. Планерята-мужчины вооружились маленькими копьями с каменными наконечниками и оперенными древками и метали их на лету. По ночам они сбивали этим оружием с насеста спящих воробьев, а днем убивали самую крупную дичь – кроликов. Женщины теперь украшали голову пестрыми перьями сойки. Мужчины носили голубиные перья, иногда набедренные повязки из кроличьего меха. Я кое-что почитал и научил их примитивным способом дубить беличьи и кроличьи шкурки. Пригодятся для древесных жилищ. Жилища эти строились все искусней. Стены и пол ловко сплетены из прутьев, кровля – плотно уложенная дранка. Снизу, по моей подсказке, домики отлично замаскированы. Чем дальше, тем больше восхищался я своими малышами. Я мог часами смотреть, как взрослые, мужчины и женщины играют с детьми или учат их летать. Мог просидеть целый день, глядя, как они строят древесный домик. И однажды жена спросила: «Что ты делал в лесу, наш великий охотник?» «Отлично провел время. Наблюдал всяких лесных жителей».
1: «Вот и наша дочь тоже».
0: «То есть?»
1: «У нее сейчас в гостях двое».
0: «Кто двое?»
1: «А я не знаю. Ты-то сам как их называешь?»
0: Перемахивая через 3 ступеньки, я бросился вверх по лестнице и ворвался в комнату дочери. Она сидела на кровати и читала книжку двум планерятам. Один широко улыбнулся мне и сказал по-английски:
3: «Привет, король Артур».
0: «Что тут происходит?» – спросил я всех троих.
1: «Ничего, папочка, просто мы читаем, как всегда».
0: «Как всегда?» И давно это тянется?
1: Ну, уже несколько недель. Когда ты первый раз пришел ко мне в гости, Пушок?
0: Нахальный планеренок, который назвал меня королем Артуром, улыбнулся и, словно подсчитав, проговорил:
1: «О, уже несколько недель».
2: «Но ты их учишь читать».
1: «Ну, конечно. Они очень способны и очень благодарны мне. Папа, ты ведь их не прогонишь. Мы с ними очень любим друг дружку, правда?»
0: Планерята усиленно закивали. Дочь опять обернулась ко мне.
2: «А знаешь, пап, они умеют летать. Вылетают из окна и прямо в небо».
0: «Вот как!» — язвительно осведомился я и холодно посмотрел на обоих планерят. «Придется поговорить с вашим вождем». Внизу я напустился на жену. «Почему ты мне не сказала, что творится в доме? Как ты могла разрешить это знакомство и не посоветоваться со мной?»
1: У жены стало такое лицо. Уже не знаю, когда я видел ее такой.
3: «Вот что, милостивый государь. Вся твоя жизнь для нас — секрет. Так с чего ты взял, что и у дочки не могут завестись свои маленькие секреты?»
0: Она подошла ко мне совсем близко, в голубых глазах сверкали сердитые искры.
3: «Напрасно я тебе сказала. Я и обещал не говорить ни одной живой душе, а тебе сказала. И вот не угодно ли, носишься по всему дому, как бешеный, только потому, что у девочки есть свой секрет».
0: «Хорош секрет!» – заорал я. «А ты не подумала, что это может быть опасно? Эти зверушки чувственны сверх всякой меры и...»
1: Я запнулся. Настало ужасное молчание. Жена посмотрела на меня с язвительной, недоброй усмешкой.
3: «Чего это ты вдруг стал таким стражем добродетели, прямо как евнух при гареме? Они очень милые, ласковые создания и совершенно безобидные. Только не воображай, будто я не понимаю, что к чему. Ты сам же их вывел. И если у них есть какие-нибудь нечистые мысли, я уж знаю, откуда они набрались».

0: Они к ней ходят каждый день. А разве это плохо?
1: Она их учит словам людей.
0: Ты говорил, некоторые люди могут стать нам врагами. Нам непременно надо понимать человеческие слова, тогда будет легче защищаться.
1: Он потянул руку, и откуда-то из-за ствола, из потаенного уголка вытащил на свет Божий номер «Сан-Франциской Кроникл». Я остолбенел.
0: «Мы это достаем из ящика перед твоим домом», — чуть виновато сказал он.
1: И разослал газету на земле. Я увидел дату, газета была вчерашняя. Вождь сказал гордо: «От тех двоих, которые ходят к тебе в дом, я тоже выучился человеческим словам. Я почти все здесь могу прочитать, как говорят люди». Я стоял и смотрел на него, разинув рот. Как теперь поправить дело, чтобы не пропала моя великолепная шутка? Покажется ли правдоподобным, что планерята, слушая и наблюдая людей, выучились человеческому языку? Или с ними подружился человек и научил их? Да, так. Хочешь не хочешь, а надо отказаться от безвестности. Моя семья обнаружила колонию планерят на нашем ранчо, и мы научили их говорить по-человечески. Буду держаться правды. Вождь повел длинной тонкой рукой над листом газеты.
0: «Люди опасные. Если мы отсюда уйдем, они застрелят нас из своих ружей».
1: Я поспешил его успокоить. «Этого не будет. Когда люди узнают про вас, они вас не тронут». Я сказал это очень внушительно, однако в душе впервые усомнился. Пожалуй, для планерят все это далеко не шутка. И все-таки продолжал. «Сейчас же отошли семьи подальше друг от друга. Сам со своей семьей оставайся тут, чтобы нам не потерять связь, а другие пускай переселяются». Он покачал головой.
0: «Нам нельзя уйти из этих лесов. Люди нас застрелят».
1: Он встал, в упор глядя на меня огромными круглыми глазами ночной птицы.
0: «Может быть, ты нам не друг? Может быть, ты нам говорил неправду? Почему ты хочешь, чтобы мы ушли из безопасного места?
1: Вам будет лучше. Там будет больше дичи». Он все смотрел мне прямо в глаза.
0: «Там будут люди. Один уже застрелил одного из нас. Мы его простили, и теперь мы с ним друзья, но один из нас умер».
1: Я был ошеломлен. «Вы подружились с еще одним человеком?» Вождь кивнул и показал в конец лощины.
0: «Сегодня он там, в гостях у другой семьи».
1: «Идем». Порой он с разбегу поднимался в воздух и планировал, но даже несмотря на эти короткие перелеты, не поспевал за мной. То крупно шагая, то переходя на рысь, я держался впереди. Я тяжело дышал и от усталости, и от тревоги. Кто знает, как повернется разговор с этим незнакомцем. За изгибом ручья, у костра, на котором готовили еду, сидел на траве мой сын. Играл с крохотным крылатым детенышем и разговаривал со взрослым планеренком. Пока я подходил ближе, сын подбросил детеныша в воздух. Крылышки расправились, и малыш плавно опустился на подставленные ладони. Между тем мой мальчик говорил стоящему рядом планеренку: «Нет, я уверен, что вы не со звезд. Чем больше думаю, тем больше уверен, что это мой отец».
2: «Что ты тут болтаешь?» – заорал у него за спиной.
1: Взрослый планеренок подскочил на добрых 2 фута. Сын медленно повернул голову и посмотрел на меня. Потом передал детенышу планеренку и встал.
2: «Нечего тебе здесь околачиваться», – кипятился я.
1: Несколькими словами сомнения сын погубил весь богатый запас планерятских легенд. Он отряхнул прилипшие к штанам травинки и выпрямился. И посмотрел на меня так, что я мигом остыл. «Папа, вчера я убил одного такого человечка. Я охотился и принял его за ястреба и застрелил его. Если бы ты рассказал мне про них, я бы его не убил». Я не смел больше смотреть ему в лицо. Опустил голову и уставился на траву. У меня горели щеки.
0: «Вождь говорит, ты настаиваешь, чтобы они поскорее переселились от нас. Ты, видно, думаешь, здорово всех разыграть, так что ли?»
1: Я услышал, как подошел вождь и молча остановился позади меня. Сын сказал тихо.

0: тихо. По-моему, не слишком удачная шутка, папа. Он так кричал, когда я в него попал. В траве чернело, шевелилась оживленная муравьиная дорога. Мне почудилось, небо наполнил странный гулкий звон. Наконец я поднял голову и посмотрел на сына. «Пойдем, мальчик, я отвезу тебя домой, в машине обо всем поговорим».
1: «Я лучше пройдусь».
0: Он слабо махнул рукой планеренку, с которым разговаривал до моего прихода, потом вождю. Перескочил через ручей и скрылся в дубраве. Планеренок с малышом на руках таращил на меня глаза. Где-то в дальнем конце лощины каркала ворона. На вождя я не посмотрел. Круто повернулся, прошел мимо него и один зашагал к своему джипу. Дома я откупорил бутылку пива и уселся на террасе ждать сына. Жена прошла из сада в дом с охапкой срезанных цветов, но не заговорила со мной. На ходу она отрывисто щелкала ножницами. Над террасой проплыл планеренок и нырнул в окно дочкиной комнаты. Через минуту он метнулся обратно. И сейчас же за ним выпрыгнули из окна два планеренка, которых я видел у дочки днем. Легко набирая высоту, все трое повернули к востоку. Я смотрел им вслед, и нехорошо, смутно было у меня на душе. Когда я, наконец, отхлебнул пиво, оно было уже теплое. Я отставил его прочь. Немного погодя, на террасу выбежала дочка.
2: «Папочка, мои человечки улетели. Мы даже не досмотрели телевизор, и они попрощались. И сказали, что мы больше не увидимся. Это ты их прогнал?»
0: «Нет, я не прогонял». Она посмотрела на меня горящими глазами. Нижняя губа надулась и дрожала точно розовая слезинка.
2: «Это ты, папа, ты!»
0: И громко топая, она с плачем убежала в дом.
2: «О, Господи!»
0: За один день я умудрился стать евнухом при гареме, убийцей и лгуном.

0: Уже вечерело, когда вернулся сын. Заслышав в доме незнакомые шаги, я его окликнул, он вышел и остановился передо мной. Я поднялся. «Прости меня, сын. Мне так горько то, что с тобой случилось. Никакими словами не скажешь. Твоей вины тут нет, я один виноват. Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь забыть, каково тебе было, когда ты увидел, кого подстрелил. Сам не понимаю, как я не подумал, что может стрястись такая беда. Чересчур увлекся, хотел поразить весь мир, и вот...» Я замолчал на полуслове. Больше говорить было нечего. «Ты собираешься выставить их с нашего ранчо?» – спросил он. Я растерянно уставился на него. «После того, что случилось...» «Слушай, пап, а что же ты станешь с ними делать?» «Вот я сейчас и пытаюсь решить. Не знаю, что для них будет лучше». Я взглянул на часы. «Пойдем-ка поговорим с вождем». Он просиял, дружески хлопнул меня по плечу. Мы побежали к джипу и помчались назад в лощину. Холмы пылали в косых лучах заходящего солнца. Пробираясь по лощине между темнеющими дубами, мы почти не разговаривали. Мне все сильнее становилось не по себе. Это смутное чувство охватило меня с той минуты, как трое планерят взлетели с моей террасы и деловито устремились на восток. На стоянке вождя мы вышли из машины, но здесь никого не было. Костер догорел, чуть разовела кучка углей. Я громко позвал на языке планерят, никто не откликнулся. Мы переходили от стоянки к стоянке, костры всюду погасли. Мы взбирались на деревья, все домики опустели, мне стало страшно и муторно. Я звал и звал, пока совсем не охрип. Наконец, уже в темноте сын взял меня за локоть. «Что ты думаешь делать, пап?» Я стоял среди пугающего безмолвного леса, меня била дрожь. «Придется позвонить в газеты, в полицию, предупредить».
1: «Как по-твоему, куда они делись?»
0: Я посмотрел на восток. Там, в исполинском провале между двух высоких гор, словно светляки в глубокой чаще, роились и мерцали звезды. Последние трое, которых я видел, полетели в ту сторону.

0: Мы пропадали с сыном несколько часов. А когда вышли к ярко освещенной террасе, я заметил на дорожке тень вертолета и увидел на террасе Гая. Он сгорбился в кресле, обхватив голову руками.
1: «Он был вне себя», — говорила Эми моей жене. «И ничего не мог поделать. Мне пришлось утащить его оттуда, и я решила, наверное, вы будете не против, если мы прилетим сюда к вам и уж вместе подумаем, как быть».
0: Я подошел к ним. «Здравствуй, Гай. Что случилось?» Он поднял голову, медленно встал и подал мне руку.
2: «Все идет прахом. Они все погубят. Мы даже не решаемся подойти поближе».
0: «Да что стряслось?» «Только мы ее подготовили к пуску».
2: «Кого подготовили?»
0: «Ракету».
2: «Какую ракету?»
0: «На Венеру, конечно», — простонал Гай.
1: «Ракету Гарольд». «Я как раз говорила Гаю, что мы понятия об этом не имеем. Нам неделю не доставляют газету. Я жаловалась».
0: Я махнул жене, чтобы замолчала, и поторопил Гая.
2: «Давай, рассказывай». Только я нажал кнопку, и люк стал закрываться. Откуда ни возьмись, тучи филинов окружили корабль, набились в люк, и уж не знаю как, но не дали ему закрыться.
1: «Наверное, их были сотни», — сказала Эми. «Летят, летят без конца и прямо в люк. А потом стали выкидывать вон все записывающие приборы. Люди пытались подогнать автотрап, но один филин каким-то прибором ударил моториста по голове, и тот потерял сознание».
0: Гай обратил ко мне осунувшееся страдальческое лицо.
2: «А потом люк закрылся, и мы уже не решались подойти к кораблю. Взлет предполагался через 5 минут, но он не взлетел. Должно быть, это треклятые филины...»
0: На востоке полыхнуло яркое зарево. Мы обернулись. За горами по черному бархату неба снизу вверх черкнул золотой карандаш.
1: «Вот она!» – закричал Гай. «Моя ракета!»
0: И закончил со стоном.
1: «Все пропало!»
0: Я схватил его за плечи.
1: «Она не долетит до Венеры!»
0: Он в отчаянии стряхнул мои руки.
1: «Конечно, долетит! До автопилота им не добраться! Но ракета ушла без единого записывающего прибора, и даже телепередатчика на борту не осталось. Весь груз – стая филинов».
0: Мой сын рассмеялся.
1: «Вот так филины! Папка может вам кое-что порассказать».
0: Я свирепо нахмурился, он прикусил язык, потом запрыгал по террасе.
1: «Вот это да! Лучше не бывает!»
0: Зазвонил телефон. Проходя по террасе, я стиснул плечо сына.
2: «Молчи, ни звука!»
0: Он прыснул.
2: «И сел же ты в калошу, пап!
1: А мне трепаться незачем. Так, разве что иногда про себя посмеюсь».
0: «Хватит болтать». Он уцепился за мой локоть и пошел со мной к телефону, корчась от сдерживаемого смеха.
1: «Погоди, вот люди высадятся на Венере, а венериане им поведают легенду о великом бледнолицем отце из Калифорнии. Вот тогда я все расскажу».
0: Звонил какой-то бешеный псих, ему срочно требовался Гай. Я стоял подле Гая, и даже до меня долетал крик, несущийся по проводам. Потом Гай сказал:
2: «Нет-нет, что взлет задержался, не беда, автопилот это скорректирует, не в том суть. Просто на борту не осталось никаких приборов».
0: «Что?
2: Что еще стряслось? Да вы успокойтесь, ничего не понимаю».
1: А тем временем Эми рассказывала моей жене. «Знаешь, там вышла очень странная история. Мне показалось, эти филины что-то тащат на спине. А один что-то уронил, и кто-то из людей поднял и развернул. Ну, такой пакетик из большого листа. И знаешь, что там было? Ты не поверишь. 3 жареные птички, зажаренные по всем правилам, с такой румяной корочкой».
0: Сын подтолкнул меня локтем в бок.
1: «Молодцы филины, сообразили. Дорога-то дальняя».
0: Я зажал ему рот ладонью и вдруг увидел, что Гай отвел трубку от уха, и рука его беспомощно повисла.
2: «Сейчас получена радиограмма с борта ракеты», – заикаясь, заговорил он.
1: «Верно, радио они не выкинули, но такой записи у нас там не было».
2: «Прокрутите еще раз», – крикнул он в трубку и сунул ее мне.
0: Несколько минут слышались только треск и помехи, а потом зазвучал записанный на пленку мягкий тонкий голосок.
3: «Говорит ракета Гарольд, все идет хорошо. Говорит ракета Гарольд, до свидания, люди».
0: Короткое молчание, и другой голос заговорил на певучем языке планериат.
3: «Человек, который нас сделал, мы тебя прощаем.
1: Мы знаем, что не прилетели со звезд, зато мы улетаем к звездам. Я, вождь, приглашаю тебя в гости. До свидания.
0: Мы стояли вокруг телефона, потрясенные, не в силах заговорить. На меня вдруг нахлынула безмерная печаль. Долго я стоял и смотрел на восток, где меж черных грудей широко раскинувшиеся горы в глубокой чаще роились и мерцали светляки звезд. А потом я сказал другу моему Гаю:
2: «Послушай, а скоро ты сумеешь запустить на Венеру ракету с людьми?»
4: Спасибо большое. Это был рассказ Павла Губарева «Дядя Женя». И я прошу на сцену Сергея Чекмаева. И с удовольствием передаю ему микрофон, а сам немного помолчу.
5: На самом деле не только меня. Автор первого рассказа победителя Павел Губарев тоже сейчас здесь в зале. Мы просим его подняться на сцену и признаться в любви к зрительской аудитории. Прошу, Павел, пару слов рассказать. Спасибо за текст.
6: Спасибо вам. Зрительская аудитория, я вас люблю. Вот, на самом деле очень непривычно слышать свой текст голосом Влада. Такое ощущение, что у тебя что-то взяли из головы, и теперь это озвучивают. Иногда это звучит лучше, чем у меня в голове. Блестящий читатель, спасибо большое. Я очень непривычно, что... Стерлинг выбрал этот рассказ. Я не думал, что я пишу киберпанк. Надо признаться, что рассказ написан несколько лет назад и вот теперь пригодился. Но вот если сам Стерлинг сказал, что киберпанк, значит это был киберпанк. Ну и... наверное, это рассказ о человеке, который... хорошо разбирается в компьютерах, но не очень дружит со своей головой. По-моему, персонаж страдал клинической депрессией. Нет, правда. Наверное, тогда... Еще раз спасибо, что вы это слушали. Я не думал, что только человек останется слушать. И мое пожелание к вам, наверное, тогда интересоваться не только компьютерами, но и... тем, что происходит у вас в голове, это, наверное, наш самый главный компьютер, он здесь. Вот и все. Спасибо еще раз.
4: Хотел бы добавить, что, наверное, тот человек, который будет очень хорошо разбираться в компьютерах и очень хорошо дружить со своей головой, вот он и изобретет настоящий работающий нейроинтерфейс.
5: Мы сейчас сидели в небольшом узком кругу жюри нашего конкурса и обсуждали, где же у нас все-таки в этих рассказах был киберпанк. На самом деле мы сошлись на том, что чисто киберпанковским был только первый рассказ, ну то есть тот, который третий, который читали первым, Богуцкого, «Бросающий кости». Не знаю, как вы к этому отнесетесь, а вот следующие два рассказа, они к киберпанку имеют очень опосредованное отношение. Но поскольку, как известно, Гибсон и Стерлинг киберпанк похоронили, то мы можем, в общем, отнестись к решению Стерлинга достаточно спокойно. И если он назначил эти два рассказа киберпанка, значит, будет киберпанк. Поэтому вы их слушали как победителей конкурса «Киберпанк. Взломанное будущее». Вот. Теперь несколько отвлеченных слов для нашей аудитории, не только для специалистов по компьютерной безопасности, но и для поклонников модели для сборки. Спасибо, что вы к нам пришли. Я знаю, что в зале есть и наши постоянные слушатели. Большое спасибо, что вы следуете за всеми нашими выступлениями. Хочу только напомнить, кроме живых выступлений, мы сейчас...

0: Сейчас занимаемся таким достаточно большим делом. В этом году у нас 20-летие проекта. 20 лет модель для сборки в эфире. Точного времени никто не знает. Вот прям тот день в день, когда будет 20 лет. Но приблизительно это конец ноября, начало декабря. И на это время у нас назначено юбилейное выступление. А к этому юбилейному выступлению мы готовим юбилейную книгу «Модели для сборки», сборник наших постоянных друзей и авторов, кто на протяжении многих лет дает нам рассказы, авторы российские, фантасты. И в качестве нашей благодарности писателям мы хотим издать эту книгу. На эту книгу мы сейчас собираем средства. Это готовится проект методом пресловутого краудфандинга. Слово умное, но я надеюсь, вы знаете, что оно обозначает. Если кто-то сможет нам помочь, потому что вот мы до 1 июня собирали, но собрали только 2/3, сейчас, наверное, будем продлевать еще на месяц. Если кто-то захочет помочь, то на портале «Планета», портале краудфандинга, проект так и называется «МДС.ру». Вот мы собираем книжку, юбилейную книжку «Модель для сборки». Там будут все наши постоянные друзья: Алексей Бехов, Олег Дивов, Вадим Панов, Дарья Булатникова, Максим Дубровин, Александр Бачила. Ну, все авторы, которых вы постоянно слушали последние годы в наших программах. Иван Наумов, ну, в общем, многие, сейчас я даже всех не вспомню. Олег Овчинников. Так что, если кто хочет помочь, welcome, мы будем очень признательны. Там много всяких акций, можно и билеты на юбилейные выступления получить, можно и электронную копию книжки, можно бумажную, все это есть. Вот, так что, пожалуйста, всех ждем. Еще, Андрей, ты хотел что-то добавить от себя? Нет? Все? Ну, скажи. Теперь твоя очередь.
1: Ну, в таком случае, во-первых, добрый вечер всем, поскольку мы так это вот, Влад успел поздороваться, мы не очень. Огромное спасибо, что вы к нам пришли сегодня сюда. Нам очень приятно, равно как и вообще нам всегда приятно выступать перед вами, где бы то ни было. Вот сегодня очередная новая площадка, новое потрясающее место, очень такой интересный для нас опыт. Что из этого получилось судить вам, думаю, что в принципе не так все плохо. Ну и я не знаю, если вопросов никаких сегодня нету, Серега все рассказал, Влад все прочитал, мы с Мишей все на сегодня сыграли. Если вы устали и хотите отдыхать, тогда мы прощаемся и желаем вам всего доброго и до скорых-скорых новых встреч с моделью для сборки. Спасибо.
0: Ну а действительно, если есть вопросы, то вообще можете подойти уже после выступления. Не будем сейчас со сцены их оглашать. Сегодня большое было выступление, 3 рассказа, все устали, надо немножко отдохнуть.
2: И на этом, пожалуй, все. Единственное, что хотелось бы добавить, конечно, мы ждем вас на всех наших выступлениях в ближайшее время. Если что-то будем где-то читать по радио или в интернете, естественно, оповестим всех. А что еще могу сказать? За светлое будущее! Всего нам хорошего! Спасибо!

0: Александр Богданов. Дворник должен быть метущий. Часть первая. Кузьма Фомич Летунов с удовлетворением сытого кота обозревал серебристо-черное великолепие космической свалки. Медленно, со вкусом, он прикасался к сенсорным мониторам, меняя угол обзора внешних камер. За кормой мусоровоза тянулся темный шлейф, пространство, очищенное от мусора в прежние смены. Смачно крякнув, он вырулил к очередному октанту, включив маневровые двигатели на минимальной мощности. Через несколько минут первые контейнеры оказались в зоне захвата. Три мощных многосуставных манипулятора пришли в движение, управляемые выверенными движениями джойстика.
1: «Идите сюда, мои хорошие!»
0: За манипуляторами нужен глаз да глаз. Неопытный дворник может повредить контейнер, и тогда придется собирать мелкий мусор ионными пушками, то еще веселье. Конечно, технология обстрела микромусора ионами и последующего притягивания электромагнитами отработана до мелочей, но это время, время, лишнее время. А ведь космическая свалка не разобрана даже на треть. Хотя космодворники очищали ее вот уже четверть века. Манипуляторы мягко захватили контейнер. Кузьма Фомич пошел добровольцем в первые дни программы «Сделаем космос чистым». После стольких лет работы он мог бы захватить контейнер даже с закрытыми глазами, и с него не упала бы ни одна космическая пылинка.
1: «Ну, что там у нас, мои золотые?»
0: Спектральный анализ показал обилие рубидия и кобальта внутри контейнера. По процентному соотношению явно списанные аккумуляторы челноков начала прошлого века, но проверить стоило. Мало ли что могли положить лишнего в контейнер 150 лет назад. Тогда не слишком заморачивались точностью, все равно отходы пойдут на свалку, да не на родненькой Земле, а на отшиб между орбитами Урана и Нептуна. Но кто будет проверять?
2: «Кузьма Фомич, ну вот зачем мы на это столько времени тратим? Все равно же потом в центрах переработки отсортируют».
0: Космодворник аккуратно переместил контейнер с аккумуляторами в грузовой отсек, задраил там люки, вернул манипуляторы в положение свободного захвата и только после этого обернулся к стажеру.
1: «Потому что, непутевая твоя башка, всякое может случиться во время работы. Наше дело спешки не терпит. Дворник должен быть метущий».
2: «Да кто вам это вообще сказал? Откуда вы вообще эту дурацкую фразу взяли?»
0: Кузьма Фомич улыбнулся и подмигнул.
1: «Кто-кто? Кто-то из классиков. И я с ним категорически согласен».
2: «Ну, так и подметали бы из себя, не разглядывая каждую соринку. И вообще скоро запустят автоматические сборщики. Они всю свалку за месяц разгребут».
0: Кузьма Фомич усмехнулся и покачал головой.
1: «За месяц, как же.
0: Разговоры об автоматических монстрах с производительностью сотен космодворников начались еще до его рождения. И он не слишком верил, что до окончания разбора свалки хоть один будет запущен в эксплуатацию. Да и зачем? Что с ним делать потом, когда со свалкой будет покончено? После принятия конвенции о чистом космосе люди перестали мусорить за собой. И эти монстры сами превратятся в огромные мусорные контейнеры, когда все свалки будут расчищены.
1: Костя, и не надоело тебе ныть? Ты видишь эти автоматы?
3: И я нет.
1: А это значит, работаем по протоколу. Никто за нас это не сделает.
3: Сейчас я еще 10 контейнеров соберу, а потом пойдешь в грузовой отсек. Будем вскрывать и проверять, все как обычно. У тебя еще 2 часа личного времени. Хотя я бы на твоем месте посмотрел и поучился».
0: Но Костя уже юркнул в свою каюту и захлопнул люк.
1: «Эх, молодежь, все спешишь. Какой из тебя дворник?

0: грузовом отсеке ровными рядами покачивались мусорные контейнеры, захваченные космодворником. Сам он висел рядом, полузакрытыми глазами, наблюдая, как стажер возится с очередным замком.
1: Вот был случай. Написано на контейнере, значит, пластик. Но спектр-то золотой. В смысле, как у золота. Вскрыли мы его, и не поверишь, золотые монеты. Настоящий клад.
0: Потом с месяц выясняли, как они могли на свалке оказаться. Да так и не выяснили.
1: Видимо, кто-то по ошибке выбросил пару веков назад.
2: И что дальше?
1: Да что, да ничего. Продали коллекционерам. Нумизматов сейчас мало осталось, но тем ценнее для них этот груз. А представь, не стали бы мы копаться,
0: тяп-ляп и сразу на сортировочную станцию,
1: вся прибыль бы им досталась. В этом же самая романтика профессии дворника. Мы настоящие кладоискатели.
0: Костя победил замок контейнера со старыми аккумуляторами, уперся ногами в пол и со скрипом приподнял крышку.
1: Вот салага! Глянь-ка на дне, какие диковинки! Нутром чуял, что здесь не только батарейки.
0: Под батарейками обнаружилось несколько магнитно-резонансных хранилищ данных. Землянам-любителям покопаться в старине такие можно продать втридорога. Что они там ищут дел десятый, может и ничего. Но сбыть такие устройства куда проще золотых монет.
1: Оставить себе одну на память, что ли? Да не, зачем она мне? Все продам.
3: Ты чё насупился, Костя?
4: Тебя в обиде не оставлю. 20% тебе.
2: 20?
4: Не, ну могу и меньше, если не нравится.
0: Поплыли к следующему. В контейнер с биологическими отходами неожиданно затесалась пара титановых скоб от обшивки ракет двухвековой давности. Не так интересно, но мастера-кузнецы, собирающие космические аппараты буквально на коленке, оторвут с руками. Это хобби постепенно возрождалось из пепла в век тотальной автоматизации.
1: А вот тут, похоже, сплошная органика. Но проверить надо. Спешка в нашем деле ни к чему. Давай, вскрывай, не ленись.
0: Органика, пластик, немного железа, никеля и кальция. Что ж там такое могло быть? На контейнере не было опознавательных знаков, и это было еще удивительнее. Ни название судна, ни даты утилизации, ни классификации содержимого. Замок не поддавался.
1: «Ну чё ты там, неумеха?»
2: «Да не знаю, заклинило. Будем резать?»
1: «Давай, только аккуратно. Не повреди начинку. 2 секунды на итерацию, чтобы огонь не попал внутрь. Все, как я показывал. Помнишь?»
0: Поворчав, Костя запустил портативный плазменный резак. Через полчаса на корпусе контейнера появились 4 аккуратных разреза. Костя вынул 4-фрагмент оболочки, Кузьма Фомич посветил фонариком внутрь и остолбенел.
5: «Костя, паршивец, а ну марш на связь! Срочная космограмма на станцию, миссию прерываем, чрезвычайные обстоятельства!»
0: Стажер заглянул в контейнер через плечо наставника, побледнел и умчался выполнять приказ. Космодворник наклонился над отверстием. Такого клада он еще не встречал.
5: «Давай, мой сладкий, потерпи еще чуток! Как же тебя угораздило!»
0: Осторожно он выудил содержимое контейнера.
5: «Вот тебе и пластик, вот тебе и никель! Ну, дела!»
0: Вынув тело молодого космонавта в легком скафандре, он пошарил по нему и нащупал рычажок, открывающий шлем.
5: «Мать честная, он еще дышит! Костя, негодник, где ты там? Аптечку сюда, живо!»
0: Иногда даже дворнику стоит забыть о медлительности.

0: Плешивый секретарь станции переработки мусора со скучающим видом слушал космодворника, время от времени делая записи в планшете. Вокруг сновали ассистенты в синих спецовках и лаборанты в белых халатах.
1: «Ну и вот, открываем мы, а там этот паренек живой еще! Какая там емкость легких скафандров, и суток же нет, правда? То есть кто-то выбросил его между сменами, пока я спал!»
2: «Мы непременно доложим ваш отчет вышестоящему начальству».
0: Кузьма Фомич не успокаивался.
1: «Доложите, доложите! Можно же узнать, кто это был? Ну там, поднять базу вылетов или что у вас там есть? Видно ли человека выкидывать? И главное, зачем? Даже если его и хотел кто-то убить, почему именно таким странным способом?»
2: «Мы непременно доложим ваш отчет».
1: «Да что вы заладили одно и то же! Обязательно передайте! Ничего не упустите! Ни одной мелочи!»
2: «Заверяю вас, что ничего не упустим. И того, что вы самовольно прервали миссию, поставив под угрозу срыв сроков очистки, мы непременно доложим».
0: У космодворника челюсть отпала от удивления. Из прострации его вывел смутно знакомый голос из-за спины.
3: «Кузя? Неужто ты, братишка? Сколько лет, сколько зим?»
0: Обернувшись, Кузьма Фомич попался в крепкие объятия крепкого рослого мужчины в старомодном деловом костюме, так неестественно смотревшемся тут на мусорной станции. Затискав дворника вдоволь, бизнесмен отстранился, улыбаясь во весь рот. Плешивый секретарь в это время улизнул, слившись с потоком сотрудников станции.
3: «Не узнаешь, братишка? Ну, давай, 7-е училище Нового
0: Саранска, 35-й год».
1: «Петруха? Ты что ли? Какими судьбами? Ты что тут делаешь?»
0: Петруха расхохотался.
3: «Да вот, Кузя, пришел помогать тебе.
0: Помнишь разговоры об асмусах?»
3: «Ты про автоматические сборщики мусора? Да это же со сказки».
0: «Хе! В деревне ты, Кузя. Ничего на своей орбите не знаешь. В общем, все. Сделали мы их.
3: Кто сделал?
0: Я сделал. Уже через неделю выступит на работу». Доселе молчавший Костя подскочил к Петрухе и крепко пожал ему руку, глядя снизу вверх восхищенными глазами.
4: «Здравствуйте, это же вы! Петр Калугинский, главный инноватор Земли!»
0: «Ну уж главный!» — отмахнулся Петруха, но было заметно, что он доволен комплиментом.
3: «Что можем улучшить, то и делаем. Прогресс не стоит на месте. Вот и эпоха людей-дворников уходит. А я тут, чтобы лично наблюдать за первым запуском нашего малыша».
0: Космодворник опешил.
1: «То есть как это уходит? В смысле уходит? Это что же? Теперь мусор будут собирать без ручного осмотра?»
0: Петр Калугинский доверительно приобнял Кузьму Фомича за плечи.
3: «Кузя, тебе шашечки или ехать?
0: Если тебе нравится ковыряться в мусоре, окей, дело твое. Осуждать не буду и даже могу понять. Увлечения у каждого свои».
5: «Но видишь ли, человечеству нужно не это. Человечество хочет поскорее разобраться со свалкой, и ручной осмотр мусора нам категорически не подходит. Ты переходи лучше к нам работать. Будешь на острие прогресса, так сказать. К вам, молодой человек, это тоже относится».
0: Костя просиял, но Кузьма Фомич лишь замахал руками, задевая суетящихся работников.
1: «Подожди, подожди, вы совсем автоматика? А если бы этого парня, которого мы нашли, твой асмус забрал, то что было бы?»
0: Петруха развел руками.
3: «Ну как что? Утилизировали бы как биологические отходы согласно спектрограмме, а как иначе-то? То, что там живой человек оказался, ситуация из ряда вон, не должно быть такого никогда.
1: Молодец, что нашел, герой!»
3: «Выше там...» — он многозначительно показал пальцем вверх. «Все проверят и расследуют, и наградят тебя непременно. Но так все, ситуация вопиющая, единичная. Дальше действовать будем мы. Ладно, бывай. Пойду готовиться к запуску».
0: Он похлопал космодворника по плечу и удалился, насвистывая гимн 7-го училища Нового Саранска.

0: Кузьма Фомич на максимальной скорости мчался к космической свалке. Не так быстро, как хотелось бы. Родную метлу-2, которую он за 25 лет вылизал и затюнинговал до винтика, отобрали за срыв миссии. Плешивый секретарь все-таки доложил, куда надо, и ничего не упустил.
1: Вот зараза! Да чтоб ему пусто было! Ну какой еще срыв сроков, если они все равно собирались на автоматы переходить? Нашли козла отпущения. Правда ведь, Костя?
0: По каюте плавала маленькая резиновая уточка зеленого цвета. Именно к ней обращался космодворник, так как стажер Костя принял предложение Петрухи и ушел работать на Асмус.
1: «Молчишь, Костя? Ну и правильно, чего тут возразишь?»
0: Корабль слегка тряхнуло.
1: «Ух, дела! Не развалилось бы это корыто до финиша!»
0: Всеми правдами и неправдами Кузьма Фомич раздобыл старенький одноместный мусоровоз серии «Совочек». Предельная скорость вдвое меньше, чем у метлы, манипуляторы всего 2, маневренность куда хуже, емкость грузового отсека — одни слезы. Но сейчас это был единственный шанс увидеть Асмус воочию. Второго может и не представиться, а дворнику было до боли любопытно, кто же отнял у него дело всей жизни. Наконец, на горизонте показалась громадина автоматического сборщика. Серебристая сарделька длиной в несколько километров. Подлетев на безопасное расстояние, Кузьма Фомич увидел, как на сардельке открываются люки, и десятки, сотни манипуляторов хищно устремляются в пространство, захватывая контейнеры. Космодворник, видимо, уже бывший, застыл перед мониторами, глядя на грандиозное зрелище. Миллионы тонн мусора заглатывались ненасытным чудовищем. За несколько минут Асмус расчистил перед собой пространство, которым люди-дворники занимались бы недели две, да и то, если бы все силы дворницкого флота Мусорного Альянса бросили на один и тот же актант. Кузьма Фомич представил, словно наяву, как утробно урчит громадный червь, поглощая мусорные контейнеры, перемалывая их, распределяя в своем чреве по материалам. Сколько же ценного сейчас ушло в небытие? Асмус замер, но вскоре дрогнул, включая маневровые двигатели. Металлический червь медленно приближался к следующей партии мусора.
2: Что-то резануло глаз Кузьмы Фомича, и он увеличил изображение одной из камер, показывавшей обреченный на утилизацию мусор. Зрение не подвело. Среди массивных контейнеров с рудой и ядохимикатами болтался крохотный, похожий на эвакуационную капсулу.
0: Дворник направил на малыша спектрометр, понятно, не такой хороший, как на метле, погрешность будет большая, но сейчас не до точности. Органика, пластик, немного железа, никеля и кальция. Издалека не рассмотреть маркировку контейнера, но Кузьма Фомич был уверен, ее там просто нет. Даже не успев принять решение, на рефлексах он включил маневровые на полную мощность. Асмус занял позицию и открыл свои люки. Длинные, раз в 5 больше, чем у совочка, манипуляторы потянулись к контейнерам.
1: «Брешь, не возьмешь!»
0: — заорал Кузьма Фомич, уже понимая, что еще как возьмет. Механическая рука Асмуса направлялась прямо к капсуле и обгоняла совочек секунд на 5. Космодворник не успевал.
1: «Что же делать? Что делать, Костя?»
0: Резиновая уточка ответила флегматичным молчанием.
1: «Думай, Фомич, думай!»
0: До прикосновения щупов Асмуса к капсуле оставалось секунд 10.
1: «Так была бы тут метла!
2: Там предусмотрели возможность выброса излишков, причем на достаточной скорости. Возможно, получилось бы сбить прицел манипуляторов.
1: 6 секунд.
2: Может, ударить ионной пушкой по капсуле, а потом притянуть магнитом? Магниты на совочке слабенькие, но справятся. Да не, ну какая пушка? После обстрела ионами внутри точно все помрут. 2 секунды.
0: Кузьму Фомича осенило, и он включил магниты, выстрелив в один из манипуляторов. Ему повезло. Рука оказалась не из углепластика, старого доброго металла в ней было достаточно. Конечно, мощностей совочка не хватило бы, чтобы отломить манипулятор, но свое дело магниты сделали. Одна из конечностей Асмуса сбилась с курса и прошла мимо капсулы. Две другие полоснули ей бока, и ценный груз отскочил. Драгоценные секунды были выиграны, и Кузьма Фомич воспользовался этим на все сто. Он подлетел к капсуле, заранее выставив оба манипулятора. Это противоречило всем инструкциям безопасности и грозило повреждениями как манипуляторов, так и корабля в целом. Но так и за штурвалом был не кто-нибудь, а Кузьма Фомич, самый опытный из космодворников.
1: «И не такой мусор доставали!»
0: Манипуляторы мягко коснулись капсулы, захватив ее с двух сторон. Кузьма Фомич стал притягивать их в грузовой отсек как можно быстрее, но чтобы не упустить ценный груз. Одновременно он запустил маневровые двигатели. За такие фокусы он бы отодрал любого стажера и отправил бы на Землю с предписанием никогда не выходить в космос. Но сейчас было не до протоколов. Космодворник развернул совочек как раз, когда манипуляторы затащили капсулу в грузовой отсек. Задраив люк, он включил маршевые двигатели. «Прочь, прочь от свалки!» Корабль изрядно тряхнуло. Манипуляторы Асмуса напоследок клацнули убегающую добычу. Только после этого Кузьма Фомич выдохнул и вытер пот со лба. Как же он не любил подобную спешку! Впрочем, расслабляться было рано. Помотав головой, он отправился в грузовой отсек и осмотрел капсулу. Так и есть. Ни единого опознавательного знака. Кузьма Фомич приступил ко вскрытию. На этот раз замок поддался сразу. Крышка легко отошла в сторону, а сам космодворник отлетел к стенке.
1: «Эй, ты чего дерешься?»
0: — крикнул он, потирая ушибленный затылок. Из капсулы вылезла стройная девушка лет 20 в таком же легком скафандре, как и давешний парень. Не говоря ни слова, она пантерой прыгнула к Кузьме Фомичу и мощным хил-киком вписала его лицо в стену.
1: «Да чтоб тебя!» — прорычал он, сплевывая кровь. «Прекрати, я друг!»
0: Но девушка, отскочив от своей бывшей тюрьмы, уже неслась к нему, готовя очередной удар. Космодворник в последний миг согнулся, отводя ее ногу, и молниеносным апперкотом отключил буйную пассажирку.
1: «Тьфу, пропасть! Были бы мы на метле, выбросил бы обратно!»

0: Когда уже знакомый плешивый секретарь станции выпорхнул из коридора, Кузьма Фомич поморщился, точно лимон съел. Ничего хорошего встреча с этим типом не сулила.
1: «Летунов Кузьма Фомич вынужден констатировать повторное нарушение за последнюю неделю».
2: «Да вы что, ну какое нарушение? Я жизнь девушки вообще-то спас».
1: «Спас, не спас, начальство разберется. А вы, во-первых, незаконно завладели космическим судном, во-вторых, нарушили предписание не появляться в зоне утилизации, и, в-третьих, совершили нападение на гражданку Алису Корпу».
0: Кузьма Фомич развел руками.
2: «Да я... да вы... да она сама на меня напала! Опять вы все с ног на голову переворачиваете! Что с ней, кстати? Где она?»
0: Плешивый сделал какие-то записи в планшете.
1: «Начальство разберется, кто на кого напал. У вас видимых повреждений нет, а у нее челюсть сломана. Но она уже летит на землю под федеральной охраной. И вы, кстати, тоже туда скоро полетите. Ваших нарушений хватит на высылку на землю сроком как минимум на год».
2: «Да вы что, с ума посходили тут? Какая высылка? Там людей кто-то выкидывает, словно обычный мусор. Надо остановить Асмуса, мало ли что там еще выкинуто».
0: Плешивый вытянулся по струнке.
1: «То есть вы не только злостно нарушаете приказы, но и хотите поставить под угрозу важнейший проект человечества — расчистку зоны утилизации? Вы самому себе не противны?»
0: Задрав нос, он уплыл в коридор.
2: «Да стойте вы! Да как так-то? Для вас мусор важнее человеческой жизни?»
0: Но тот уже скрылся. Только сейчас Кузьма Фомич заметил, что вокруг стало непривычно тихо. Только что вокруг суетились лаборанты и ассистенты, перешептывались, спорили, спешили и вдруг словно испарились. Он стоял один посреди зала секретариата и растерянно озирался. Впрочем, долго ждать ему не пришлось. Из двух коридоров появились одинаковые мордовороты в черных очках, медленно подплыли к космодворнику с двух сторон и мягко взяли его за руки. Тот попробовал дернуться бесполезно, словно в железных тисках. «Кузя, ну зачем же ты так? Просили же по-хорошему. Зачем ты суешься туда, куда не следует, а, братишка?» Кузя нервно сглотнул и вывернул шею, чтобы увидеть говорящего.
2: «Петруха, что происходит? Как ты связан со всем этим?»
0: Петруха покачал головой. «Правда не понимаешь? Ну что поделать, братишка, всегда ты был тугодумом. Вот поэтому ты дворник, а я, как его, главный инноватор Земли, вот». Он приблизился вплотную к Кузьме Фомичу и посмотрел ему в глаза. Тот выдержал взгляд.
2: «Петруха, там такие дела творятся, там нас волки люди, выброшены, представляешь? Прикажи своему монстру остановиться, может, мы еще спасем кого-то!»
0: «Братишка, да ты шутишь. Я 25 лет готовил этот проект. Пока ты ковырялся в отбросах, я думал над тем, как сделать лучше и эффективнее. И вдруг ты мне говоришь: нет, стоп, выбрось дело всей своей жизни, давай по старинке, ты серьезно?»
2: «Но там же люди погибают, возможно!»
0: «Правда? А может, это осознанный выбор этих людей, как и твой, братишка? Мне правда жаль. Уберите его». Мордоворот, стоявший справа, достал из кармана шприц и вколол в шею пискнувшего космодворника. Через пару секунд тот обмяк.

0: Кузя со спины подбежал к Петрухе, который сидел на лавочке возле серого куба учебного общежития и читал учебник с планшета. Не размениваясь на приветствие, он отвесил однокашнику подзатыльник. Петруха охнул и свалился со скамейки, выронив планшет.
1: «Дурак ты, Кузя! Че тебе опять надо?»
2: «Мне чего?»
1: «Да ничего, просто мимо проходил. Я тебя и не заметил даже. Че читаешь? Дай гляну».
0: Петруха потянулся за планшетом.
1: «Не дам, отстань!»
0: Но спортивный Кузя опередил его. Подняв планшет с травы, он начал читать вслух.
3: «Вычислительное запаздывание в компьютере. Так называется время, которое необходимо для расчета нового управляющего сигнала после получения всех исходных данных. Запаздывание в системе просто сдвигает сигнал вправо на временной оси, не меняя его формы. Математически это можно записать в виде...»
1: «Ну ты совсем шизик, Петруха! Нафига тебе все это? Возомнил себя великим изобретателем?»
0: «Отдай!» — насупился Петруха.
3: «Да на, забирай! Не нужна мне твоя ерундистика. И в кого ты такой тугодум?
1: Нет бы физкультурой заняться, летное дело повторить. Сколько раз отожмешься? Ноль?
3: Ты что, не хочешь в космос?
1: Ой, дурак! А я вот туда на любую должность пойду. Хоть дворником.
3: Из тебя только дворник и получится. А я еще удивлю вас всех.
1: Ай, больно!

0: Кузьма Фомич очнулся, но не спешил открывать глаза. Теперь он вспомнил. Никогда они не были с Петрухой близкими друзьями, и никогда тот не называл его братишкой. Напротив, весь курс глумился над ботаном Петрухой как мог. В училище любили физический труд – пилить, паять, ковать. Простая и понятная работа. Белый билет в космос, где такие работяги всегда нужны. А за умного, хилого Петруху с его витиеватыми измышлениями никто не понимал и не принимал всерьез. Похоже, каждый добился своего. Один ушел в дворники, другой стал работать мозгами. Космодворник открыл глаза и увидел только темноту. Несколько раз моргнул, ничего не изменилось. Шея немилосердно ныла от укола. Он пошевелил руками, они не были связаны, но выпрямить не получилось. Кузьма Фомич находился в тесном закрытом пространстве. Ощупав тело, он понял, что одет в легкий скафандр. Космодворник закрыл глаза, раз уж все равно ничего не видать. Пошарив по карманам, он обнаружил что-то мягкое, резиновое.
1: «Костя, ты что ли?»
0: «Рад тебе». «Как мы тут оказались, не в курсе?» Резиновая уточка молчала. «Вот и я не знаю. Ну, давай думать. Времени у нас с тобой много. Ты же никуда не спешишь». Костя явно никуда не торопился.
1: «Пока лежал, вспомнил нашу юность. Петруха, он же всегда был белоручкой, чистоплюем, понимаешь?»
0: Понимал ли Костя, осталось неизвестным.
1: «Теперь понятно, почему он выбрасывал этих людей. Чистоплюй, руки не хочет марать.
0: Не хватит у него воли ни убить человека, ни даже приказ такой отдать. То ли дело выбросить на свалку. Потому и капсула, потому и скафандр, он же не убивает. Согласен?» Резиновая уточка не возражала.
1: «И что дальше?»
0: «А дальше капсулу перемелет его асмус, и все, концов не найти. Даже следов не останется».
1: «Как все продумал, засранец. Но только чем они ему помешали?»
0: «Видимо, тем же, чем и я. Противимся его инновациям. Наверное, там такие деньжищи крутятся, что нам и не снилось». Кости точно

0: Спицын, бывший стажер, а теперь новоиспеченный старший слесарь по обслуживанию манипулятора Фасмуса, выглянул из-за угла вдруг опустевшего коридора и мгновенно спрятался обратно. Рефлексы будущего космодворника не подвели. За поворотом он увидел, как два мордоворота куда-то тащат бесчувственное тело Кузьмы Фомича. Старший слесарь прижался к стене, и его сердце плясало в бешеном ритме.
1: «Что происходит?»
0: Костя не любил Кузьму Фомича.
2: «Уважал, да. Старейший представитель своей профессии, богатейший опыт разбора мусора, практически космический археолог. Устроиться к нему на стажировку было честью для Кости. Но вот любить наставника не получалось. Тот постоянно подтрунивал над стажером, упрекал, обзывал. Хотя Костя очень старался понравиться мастеру, но все без толку. И манипуляторами он водит не так, и камеры поворачивает неправильно, и резаком пользоваться не умеет, и вообще голова пустая, и руки дырявые. Поэтому, только услышав о возможности перейти на работу к Калугинскому, Костя согласился, даже не раздумывая. Сама по себе работа у великого инноватора была пределом мечтания, тут еще и утереть нос вредному космодворнику. Однако одно дело — утереть нос, и совсем другое — физическая расправа. При всех недостатках Кузьмы Фомича человеком он был не злым, а когда рассказывал свои мусорные байки, так и вообще добряк добряком. Он точно не заслуживал того, что сейчас случилось. Костя оттолкнулся от стенки и полетел в сторону от мордоворотов.
1: Найти связь и сообщить, кому надо, вот только кому!
0: Схему мусорной станции Костя знал на зубок, поэтому узел связи отыскал без проблем. Ворвавшись в кабинет, он завыл от боли. Кто-то ударил его в солнечное сплетение, нагнул и скрутил руки за спиной. Краем глаза он увидел несколько десятков тел в спецовках, раскиданных по кабинету.
3: «А ты кто такой?»
1: «Я не понимаю, отпустите!»
3: «Не понимаю, Том! Кто такой, я впапываю?»
1: «Кто такой?»
3: «Константин Спицын, бывший стажер! Послушайте, там моего наставника куда-то уносят!»
0: Хватка ослабла.
3: «Ты попал? На каком корабле служил?»
1: «На каком корабле служил?» «Метла-2 у Летунова!»
0: Костю перевернули, и он увидел перед собой коротко стриженную девушку лет 20. Левая половина лица обезображена огромным отеком, а нижняя челюсть слегка смещена.
1: «Где он? Где он? Я же говорю, унесли его! Мордовороты калугинские!»
3: «Шаяка! Хана моему наставнику!»
1: «Хана моему наставнику? Почему? Что они с ним сделают?»
3: «Выбросит в космос! На съедение Асмусу!»
1: «Выбросит в космос на съедение Асмусу?»
0: Костя обмяк. Его глаза забегали по комнате в поисках якоря, который вернул бы перевернувшийся мир на место.
1: «Но его же можно как-то спасти!» — пролепетал он. «Давайте сообщим, куда надо!»
3: «Ха-ха-ха! Спасибо, пуба-маба!»
0: Девушка кивнула на разбитый вдребезги модуль связи.
3: «Пожалуйста! Перешу! Пилотируй,
1: «Умею ли пилотировать метлу, разумеется!»
0: Девушка достала из кармана электрошокер, ткнула Костю в бок и буркнула:
3: «Пошли вам, пап! Выфа!»

0: Костя разгневанно раздувал ноздри, до боли в костяшках сжимая штурвал родной метлы 2 и выжимая из маршевых двигателей максимум. Впервые он занимал кресло пилота, а не помощника-стажера, но радости от этого практически не чувствовал.
1: «Тварь! Я так верил тебе! Ты был моим кумиром!»
0: Девушка, сидевшая в соседнем кресле с электрошокером наготове, вздрогнула.
2: «Ты про Фологинского?»
1: «Про Калугинского, про кого же еще? Я-то думал, он хороший человек, но выкидывать в космос тех, кто с тобой не согласен, да чтоб его самого так выкинули!»
0: Девушка потерла окровавленные кулаки. Путь от узла связи до ангара был не из легких.
2: «Ты понимаешь, что потерял Вову?

0: Стажер раздраженно дернул плечом. «Что? Работу потерял? Да и плевать! На этого гада работать не собираюсь!»
1: «Куда теперь? Ну так на свалку же, по мяча спасать!»
2: «А чего взял пам-пам?»
0: Вопрос поставил Костю в тупик.
1: «А с чего я взял, что он там? А где же ему еще быть? Калугинский выбрасывает людей у Асмуса, ему следы не нужны. А в открытом космосе рано или поздно нашли бы».
0: Девушка показала Косте большой палец. Голова, мол.
1: «Как тебя зовут хоть?»
2: «Алифа».
0: Костя прыснул.
1: «Алифа? Серьезно?»
2: «Алифа, Алифа!» —
0: рассердилась девушка.
1: «Алита? Алида? Алиса?»
2: «Последнее! Фамилию не впахивай! А я не выживу!»
0: И пригрозила электрошокером.
1: «Так, готовимся. Вот она, свалка. Вот Асмус. Подлетим, начну сканирование».
0: Асмус трудился вовсю. Сотни манипуляторов захватывали мусорные контейнеры, с неслышимым в космосе чавканием заглатывая их.
2: «Сначала ближайшие!»
1: «Сам знаю, что сначала ближайшие надо проверить. Начнем с дальних, ближних уже не станет».
0: Подозрительный крошечный контейнер без маркировки нашли через несколько минут. Они еле успели. Несколько минут задержки стали бы фатальны.
1: «Интересно, на чем же его сюда доставили? Со станции незаметно не вылетишь. Неужели и там все куплены Калугинским?»
2: «А что вы смеешься? Ты когда сам захватывал контейнеры?»
0: Костя сглотнул.
1: «Захватывал ли я сам контейнеры хоть раз?» «Нет, не приходилось. Но Кузьма Фомич учил, учил, а я все помню, я справлюсь».
0: Алиса показала Косте кулак. «Уж справься!» Подлетев поближе к контейнеру, Костя отключил маршевые двигатели.
1: «Алиса, у нас проблема, мы не можем подлететь туда».
0: Алиса недоуменно уставилась на стажера.
1: «Там все завалено мусором. Мы не на таране, а на метле. Есть только один вариант — аккуратно разбирать мусор, пока не доберемся. Емкости грузового отсека нам не хватит, придется маневрировать, выбрасывать мусор обратно».
0: План был неплох, но Алиса зарычала, показывая на экран.
1: «Истребители? Откуда они здесь? Никогда не понимал, зачем мы их до сих пор делаем, мы же ни с кем не воюем».
0: Два серебристых истребителя, выпорхнувшие из-за тела червяка Асмуса, направились к метле 2 и открыли огонь.

0: Метла-2 проявляла чудеса маневренности, работая на пределе прочности корпуса. Костя сновал между контейнерами, увиливая от выстрелов. Контейнеры вокруг корабля испарялись один за другим под выстрелами лазеров истребителей.
1: «Алиса!» —
0: прокричал он, не отрываясь от штурвала.
1: «Должен тебя спросить!»
2: «Попал время!»
1: «Пара точных попаданий в метлу, и мы трупы! Ты понимаешь, во что мы ввязались? Скажи, если ты хочешь улететь обратно!»
2: «Что, струсил?»
1: «И ничего я не струсил!» «Ладно, поехали!»
0: Мусор мешал метле, но мешал он и истребителям. Им приходилось расчищать путь к вертлявому мусоровозу. Костя вел корабль по сложной траектории, которая была далека от кратчайшего пути к капсуле. При этом он захватывал пролетающие мимо контейнеры и засовывал их в грузовой отсек, не слишком заботясь о сохранности. За такое наплевательское отношение к правилам безопасности Кузьма Фомич не то что выпорол, морду набил бы.
2: «Фафа Велаев,
1: увидишь, у меня есть план!»
0: Алиса пожала плечами. Набрав достаточно мусора, Костя подлетел к капсуле на расстоянии захвата, развернулся к истребителям и выбросил собранные контейнеры в их сторону. Те немедленно приступили к уничтожению новых препятствий.
1: «Ну вот, пара секунд у нас теперь есть! Держись, Фомич! Алиса, готовься задраивать люк! Вон та кнопка!»
0: Костя понимал, что второго шанса не будет. Ни у Кузьмы Фомича, ни у самого Кости. Сейчас или никогда.
3: «За манипуляторами нужен глаз да глаз. Неопытный дворник может повредить контейнер», —
0: вспомнил он слова наставника.
3: «Дворник должен быть метущий».
1: «Нет, не то, это не поможет».
3: «В нашем деле спешка противопоказана».
1: «Вот оно!
0: Не спешить, не торопиться, расслабиться. Быть спокойным». 2 секунды — это целых 2 секунды. Кому-то миг, а кому-то и целая вечность. Время замедлилось для Кости. Он не слышал Алису, не смотрел, как медленно открывается ее перекошенный рот. Он видел только манипуляторы, осторожно тянущиеся к капсуле.
1: «Осторожно!
0: Не повредить! Одновременно! Если один из манипуляторов успеет раньше, груз только оттолкнется, и тогда пиши пропало. Фомич показывал, как это происходит». 3 конечности метлы коснулись капсулы, надежно зафиксировав ее.
1: «Теперь обратно».
0: «Медленно, осторожно». Костя, кажется, перестал дышать. Краем глаза он заметил, как Алиса медленно потянулась к кнопке, закрывающей вход в грузовой отсек. И мир снова обрел скорость. Алиса ударила по кнопке, а Костя развернул корабль в немыслимом пируэте, чтобы улететь от преследователей. И корабль взвизгнул сиреной безопасности. Один из истребителей, наконец, попал в цель. У Алисы с Костей заложило уши от воя. Ничего не слыша, Костя прошептал:
4: «Вроде живы. Газуем!»
0: Он включил маневровые двигатели, чтобы вывести корабль из мусорного поля, и ничего не произошло. Истребитель попал в двигатели. Улететь было невозможно.

0: Костя отключил сирену и пару секунд наслаждался наступившей тишиной. Алиса покосилась на него.
1: Что случилось? Почему нас не побили?
2: А ты не рада, что нас не подбили?
1: Почему? А это кто какие?
0: Она прокрутила экран, чтобы увидеть окрестности Асмуса. Из-за автоматического монстра один за другим выпрыгивали корабли. Один за другим. Костя включил радио на стандартных волнах мусорного альянса. «Окружены! Сопротивление бесполезно! Зачехлите орудие и на маневровых приближайтесь к флагману «Ариэль». Вы окружены! Сопротивление...» Костя и Алиса увидели, как преследовавшие их истребители медленно двигаются в сторону самого большого корабля, видимо, той самой «Ариэли».
1: «И убили, а успел! У него получилось!»
0: Костя переключился в режим передачи.
2: «Ариэль! Ариэль, как слышите? Говорит метла 2! Двигатели повреждены, нужна помощь! Прием!»
0: Пошуршав, приемник ответил незнакомым голосом.
3: «Метла 2, слышим вас отлично. Пришлем к вам боксер через полчаса. Держитесь там. Прием!»
0: Алиса подскочила к микрофону.
1: «Апу! Это я, Алиса! У вас получилось!»
3: «Рад слышать тебя, Алиса. Да, у нас получилось. А у вас как? Кузьма Фомич, в порядке?»
0: Костя с Алисой встревоженно переглянулись и умчались в грузовой отсек. Распиливая контейнер-капсулу, Костя приговаривал.
4: «Фомич, ну ты не серчай! Совсем забыли про тебя в суматохе! Сейчас, еще немного!»
0: Когда кусок корпуса был отрезан, Костя отбросил его в сторону. Изнутри раздалось.
5: «Ай, молодец, Костя! Зря я тебя все-таки ругал! Из тебя получится отличный дворник!»
0: Смеясь и плача, Кузьма Фомич вылез из заточения. Сердечно обняв Костю, он подошел к Алисе.
5: «А вот и дерущаяся девушка! Надеюсь, ты не...»
0: Алиса закричала и со всей силы врезала Кузьме Фомичу по челюсти снизу вверх. Тот отлетел к потолку и застонал.
6: «Шелк! Ты мне челюсть сломала!
1: Теперь мы квиты!»
0: Кузьма Фомич опустился вниз.
6: «А видно, несправедливо!»
0: Вместе они отправились в рубку ждать буксиров.

0: Буксир прибыл через полчаса, и Артур Мамедов прибыл вместе с ним. Он оказался тем самым парнем, которого спасли космодворники в первый раз. Артур увлеченно рассказывал. «Мы уже давно копали под Калугинского. Он, конечно, много хорошего придумал, но вот его методы оставляли желать лучшего. Производство асмусов – дело далеко убыточное и бесперспективное, но для него это стало идеей фикс. И он не стеснялся устранять всех, кто мог помешать ему. Меня поймали, когда я собирался передать отчет правительственной комиссии на Земле. Успел бы, не допустили бы эти асмусы к свалке. На чем попалась Алиса, я не знаю».
1: «Я ловкову!»
0: «Конечно, расскажешь, но когда у тебя челюсть заживет. Сейчас тебе вредно много говорить. Можешь на планшете написать, кстати. Я прочитаю». Через 5 минут он читал. «Я отправилась на поиски Артура, меня, то есть. Мы-то думали, что Калугинские держат людей где-то на мусорной станции. Даже подумать не могли, что выкидывают. Во время поисков меня и поймали. Когда Кузьма Фомич спас меня, я подумала, что он один из них, потому и напала. Я даже сначала не поняла, что была выброшена, думала, мало ли, просто камера. Вернувшись на станцию, я узнала, что Артура без чувств отправили лечиться на Землю. В медицинском отделе у Калугинского людей не было, он не мог помешать. А вот меня хотели повязать снова. Но я вырвалась и отправилась в узел связи. Передать отчет на Землю я успела, а потом ворвались люди Калугинского и сломали модуль связи. Оставалось надеяться, что Артур быстро придет в себя и сможет вызвать подмогу». Артур победно улыбнулся Алисе. «Как видишь, смог!» И на этом грязные дела Калугинского закончились.

0: Кузьма Фомич Летунов с удовлетворением сытого кота обозревал серебристо-черное великолепие космической свалки. Он покачивался в кресле помощника, уступив капитанское Косте Спицыну.
1: «Неуютно как-то. Вы там, а я тут. Может, обратно поменяемся?»
0: Кузьма Фомич лениво посмотрел на бывшего стажера.
2: «Сам-сам. Все у тебя получится. Я свое отдворничал, теперь это твоя работа. Я могу лишь почетно наблюдать».
1: «Хорошо, договорились. Приступаем к актанту 703-15-294. Сканирую ближайший контейнер. Спектрограмма выдает преобладание кобальта. Начинаю захват».
0: Кузьма Фомич с полуприкрытыми глазами наблюдал за уверенными действиями Кости и улыбался. Наконец-то Константин никуда не торопился. Ведь дворник должен быть метущий.

0: Майкл Пейн. Язык духов.
1: «Полюбуйтесь на эти могучие баклажаны!» — долетел до Лин скрипучий голос Орелла. «Благороднейшие из овощей!»
0: Несмотря на пыльную дневную жару, по ее спине побежали мурашки. Остановившись посреди дороги, она застонала. Малком тоже остановился и откашлялся. «В чем дело, Лин? По-моему, твой ракноид...»
1: «Ничего не говори, Малком!»
0: Она свирепо глянула на него.
1: «Даже не вздумай!»
0: Малком пожал плечами. Лин заметила, что его ракноид пережил это движение без малейшей попытки пожаловаться. Он погладил своего робота. «Хочешь, я оставлю тебе Кешию?» – участливо спросил Малком. Лучше бы он поднял ее на смех, чем задал этот простой вопрос, намекая, что она не может сама справиться со своим ракноидом. Лин попыталась сохранить на лице беззаботное выражение.
1: «Не беспокойся. Ступай».
0: Он помялся и осторожно сказал:
1: «Честное слово, Кешия будет совсем не лишним. Вдруг у твоего ракноида прорвется сальник или еще что-нибудь?»
0: Кешия завозился у него на плече.
1: «Верно, мисс Бадентан. Как мне не грустно отзываться так о своем собрате и коллеге, Орел далеко не самый надежный экземпляр. Прошу позволить мне следить за аварийной частотой на случай, если вам потребуется помощь».

0: «Все в порядке», — процедила она, стискивая зубы. «Большое спасибо. Просто он дурит, как обычно». Малком покачал головой. «Что-то я не пойму. Твой дед классно починил ракноид моей матери, попавшей прошлой осенью под комбайн. Он бы и Орла исправил». Лин сняла со спины рюкзак. «Ты так считаешь?» Она заставила себя улыбнуться. «Ладно, увидимся за ужином». «Хорошо. Кстати, Коноверы тоже будут сегодня в городе. Я пригласил их к нам присоединиться. Надеюсь, ты не станешь возражать?» Он с улыбкой развернулся и зашагал в направлении города. «Возражать? Какие могут быть возражения?» Он пригласил лучших друзей ее родителей. Правда, она надеялась, что это будет ее первое свидание. Первый романтический вечер наедине с Малкомом. Вечер, о котором она мечтала целую неделю. Когда рушится вся жизнь, возражать — неподходящее слово. Она сошла с дороги и углубилась в баклажанную плантацию. Вокруг синели и багровели налитые плоды. Она шла на голосок Орла и вскоре увидела его, уцепившегося за куст всеми своими 8 ножками и лепечущего:
1: «Да чего круглый, да чего твердый, да чего зрелый!»
0: «Час от часу не легче». Она щелкнула перед ним пальцами. «Быстрее, Орл! Я планировала провести свой единственный за неделю выходной совсем не так». Он устремил на нее взгляд своих стебельчатых глазок.
1: «Только взгляните, госпожа, многие акры баклажанов. Разве так бывает?»
0: «Ты отлично знаешь, что никакие другие земные культуры здесь не вызревают». Она утерла со лба пот и присела на корточки. «Ты пойдешь сам или мне тебя понести?» Он переводил взгляд с нее на кусты.
1: «Лучше понесите, госпожа. С вашего плеча мне будет легче любоваться баклажанами».
0: «Изволь. Только учти, я больше не хочу слышать жалоб, что тебя трясет у меня на плече».
1: «Приложу все старания, госпожа».
0: Она протянула руку, и он перебрался к ней на плечо, цепляясь за ткань рубашки. Потом она наклонила голову, чтобы дать ему получше устроиться. Орел в эйфории от баклажанного ландшафта щекотал ей шею всеми 8 ножками. Тяжело вздохнув, она преодолела подъем, вышла на дорогу и снова зашагала в сторону города. Разве это справедливо? Она – внучка доктора Маркуса Бадентана, человека, который возглавил межзвездную экспедицию, основавшую процветающую колонию на обитаемой планете, была вынуждена довольствоваться испорченным ракноидом. Что бы дед ни болтал о тончайшем соотношении органики и механики в системах Орла, о прорыве в науке, который тот якобы олицетворял, Лин не верила. Дед всегда прибегал к высокому стилю, когда оказывался в тупике. Сейчас Орел вибрировал у нее на плече и скрипел всякую чушь вроде:
1: «Да будут благословенны в веках достоинства сладчайшего баклажана! Все 10 миров поют тебе славу! О, баклажан, император плодов!»
0: Безнадежно. Под бледно-голубым небом Чалдии мечты Лин испарились без следа. Она стиснула зубы и ускорила шаг. Вскоре в полях по обеим сторонам дороги стали появляться местные культуры. Умса с красными цветами, высокие стебли барата. Плантация баклажанов превратилась в узкую грядку вдоль дороги. Аккуратные посадки рендаровых деревьев делались все гуще. На вершине холма это был уже настоящий лес с красноватой листвой, встающей стеной на фоне голубовато-белесого неба. Наконец-то тень. Впрочем, длинное чалдийское лето приучало к духоте и жаре. Вскоре среди деревьев замелькали заостренные крыши. Она защелкнула Дорлом пальцами, заставив его вытянуть стебельки с глазами.
1: «Прошу прощения, госпожа. Что вам угодно?»
0: «Что мне угодно?» Лин не удержалась от смеха. «Например, уметь говорить с тайшилами без твоей помощи. Еще мне угодно, чтобы ты улетел отсюда на первом же корабле.
1: Или я». «Полно, госпожа!»
0: Один стебелек с глазом заглянул Лин в лицо и замигал.
1: «Мы ведь нуждаемся друг в друге. Что касается тайшилов, то даже если бы их тембр был различим для человеческого уха, их языки...
0: Благодарю вас, мистер знаток. Она недовольно отодвинула от лица стебелек.
1: Заруби себе на носу, о баклажанах ни слова. Будешь переводить мои слова и точка. Понял?
2: Хорошо, госпожа.
0: Подключайся. Она убрала волосы с уха и услышала щелчок. Орел присоединил свою переводящую ногу к нейронному шунту, вставленному ей в слуховой проход. Мгновение, и тишина вокруг расцвела целым букетом звуков. В кронах деревьев зачирикали пиксиги, прыгающий в траве на обочине метин звонко заверещал, из города донеслись голоса тайшилов и позвякивание хрустальных сеток, украшавших базарный день любую лавку. Дорога обогнула голую скалу, и Лин, войдя в ворота, очутилась в Хаскирке. В действительности это был не сам Хаскирк. В настоящем городе, раскинувшемся дальше, на побережье, она бывала несколько раз вместе с дедом. Здесь же начинался пригород, больше смахивающий на деревню, чем на столицу, с ее аккуратными круглыми домами и красными стеклянными зданиями-спиралями. Лин накинула взглядом грунтовую дорогу, тростниковые хижины и тяжело вздохнула. Орел пошевелился у нее на плече.
2: «Вы что-то сказали, госпожа?»
0: Лин не удостоила его ответом. Миновав хижины и красные глинобитные сараи, она вышла на рыночную площадь. Здесь стояли зигзагами ряды лавок. Одни тайшилы, заросшие темным мехом, изучали товар, другие что-то кричали из-за прилавков, в воздухе висел хрустальный перезвон. От запаха пряности Лин поневоле улыбнулась, но тут же поморщилась. Повсюду звучали радиоприемники, и от завываний тайшилской музыки у нее заныли зубы.
1: «Провалиться мне на месте, если это не мисс Лин!»
0: Услышав оклик, она обернулась и увидела мистера Чоника, которого легко было узнать по золотым кольцам, украшающим мягкие мочки его ушей. Подобные украшения носили здесь только высшие чиновники, приятели деда. Чоник был то ли местным мэром, то ли еще какой шишкой. Он протянул ей за прилавка руку.
1: «Чистой воды вам, мисс! Как поживает ваш дедушка?»
0: Лин помахала ему в ответ и тихо обратилась к Орлу.
1: «Оставь этот дурацкий диалект».
2: «Но, госпожа, мой перевод отражает богатство языка тайшилов. Речь мистера Чоника выдает его северные корни, поэтому я...»
0: «Отставить!» В такие моменты Лин радовалась, что человеческая речь звучит слишком низко для слуха тайшилов.
1: «Дедушка в полном здравии. Благодарю вас, мистер Чоник».
0: Она приблизилась к лавке.
1: «Надеюсь, ваша семья и вы сами тоже здоровы».
0: Как обычно, она поморщилась от стереоэффекта, создаваемого одновременным звучанием ее собственной речи и перевода Орла. Большинство людей заставляли своих ракноидов фильтровать эхо, но ведь их ракноиды никогда не пели хвалу баклажанам. Чоник сложил губы в тайшилской улыбке, подался вперед и потрепал четырехпалой рукой Орла. Лин ответила тем же, то есть дотронулась до Метина, устроившегося у Чоника на толстом затылке. Метин тоже дотронулся до ее руки своей хитиновой лапкой. Чоник выпрямился.
1: «Ну, мисс Лин, как вам рассказы про духов, которые я вам дал?»
0: Лин довольно улыбнулась.
1: «Чудесно, мистер Чоник. Даже лучше, чем предыдущие. Взять хотя бы дребезжащую стену или сцену, где дух выходит из леса, проникает в дом убийцы и отрывает ему голову. С ума сойти!»
0: «Рад это слышать!» Чоник расширил глаза. «При моем положении в обществе это неподходящее чтение, но, признаться, я люблю эту вещь больше всего.
1: Чем я могу вас порадовать сегодня, мисс Лин?»
0: «Я прогуливаюсь просто так». Лин похлопал по своему рюкзаку. «Вообще-то скоро у дедушки день рождения, вот я и надумал подарить ему одну из резных фигур». Его отвислые щеки покрылись румянцем.
1: «Верно, вы празднуете день рождения, а мы — соединение».
0: Он со значением прикоснулся к своему метину.
1: «Если хотите знать, на севере, откуда я родом, на день соединения принято дарить умсу в горшке».
0: Он развел руками. «Вдруг вам захочется разнообразия?»
1: «Неужели? Что ж, буду иметь это в виду».
0: Из толпы к лавке Чоника направлялось сразу несколько тайшилов. В ухе Лин раздался скрипучий голос Орла.
1: «Госпожа, обратите внимание, как дрожат усы у этих тайшилов. Это верный признак гнева. Я думаю, что сейчас мистер Чоник будет затребован как мировой судья для улаживания спора».
0: Чоник успел заметить сердитых соплеменников, и его усы тоже взъерошились. Лин выпятила губы и пощелкала пальцами, привлекая его внимание.
3: «Благодарю вас, мистер Чоник, вы очень любезны. До свидания».
0: Его губы почти не шелохнулись. «Надеюсь на скорую встречу, мисс Лин. Так или иначе, всего вам доброго». Лин обошла его лавку и углубилась в рынок. Навстречу ей неслись голоса тайшилов, за спиной же напротив воцарилась тишина. Оглянувшись, она увидела тайшилов, столпившихся вокруг лавки Чоника и глядевших ей вслед. Дрожание их усов было заметно даже издали. Она испугалась и зашагала быстрее. Только миновав несколько лавок, она спросила у Орла:
3: «Как ты думаешь, они могли рассердиться на меня?»
1: «Вряд ли», — прожужжал Ракноид. «Мы вели себя строго в рамках приличий, а отсутствие у тайшилов ксенофобии делает их уникальной расой. Ваш дед объясняет эту их особенность симбиозом с метинами, однако нежелание тайшилов говорить на темы, связанные с метинами...»
0: «Все, спасибо, мистер знаток», — Лин пощелкала его по панцирю. «Ты забыл, что нынче у меня выходной?»
1: «Но, госпожа, столько вопросов еще не имеют ответа».
0: Он принялся молотить ее по спине.
1: «Все указывает на то, что метины и тайшилы не могут размножаться друг без друга. На каждого тайшилского новорожденного приходится один новый метин. При этом в лесах кишат дикие метины».
0: «Орел».
3: «До соединения юные тайшилы и метины не превосходят разумом крупных канидов. Однако дикие метины изъяли слишком сложные структуры, чтобы не принять их за...
0: Орел». Она сильно ткнула его пальцем. Он подпрыгнул у нее на плече и заглянул ей в лицо мигающими стебельчатыми глазками.
1: «Мне больно, госпожа!»
0: «Ты знаешь правила, Орел. В понедельник я готова слушать твою болтовню, развесив уши. А пока мне нет до этого дела, понял?» Щекой она почувствовала его разочарованные шевеления.
1: «Приложу все старания, госпожа!»
0: «Гляди мне!» Она продолжила прогулку, неуверенная, что хотела бы повстречать Малкома, как вдруг ее внимание привлекли ярко-красные шуртри, сложенные пучками по соседству с огромными баклажанами. Вареные шуртри были любимым дедушкиным блюдом, в самый раз для трапезы в честь дня его рождения. Она задержалась у прилавка и дождалась, пока торговка повернется к ней. Тайшилка оказалась низкорослой, не выше Лин, в крестьянской фуфайке и со шрамом на левой щеке. Лин сложила губы и потянулась к ее метину. Однако тайшилка отшатнулась, взъерошив усы. Лин недоуменно заморгала, такого с ней еще не случалось. Ее левая рука повисла в воздухе, она еще надеялась, что крестьянка ошиблась. Но та задрала подбородок и заявила:
1: «Твоя рука, захватчица, выбирает товар и платит мне. Больше мне от тебя ничего не надо».
0: Лин остолбенела. Никогда еще она не слышала из уст тайшилы слова «захватчик».
3: «Простите», — пролепетала она и хотела было уйти, но торговка последовала за ней, сложив руки на груди.
0: Лин откашлялась.
3: «Какой у вас отменный товар!»
0: Почувствовав себя полной дурой, она закрыла рот и услышала по нейронной сети собственный голос.
3: «А что за баклажаны, мэм? Необыкновенно крепкие, такие нечасто увидишь».
1: «Орел!» — окликнула она ракноида сквозь стиснутые зубы, но тот уже разошелся.
3: «Нет, такие красавцы! Видимо, ваша ферма расположена вблизи гор!»
0: Лин шлепнула Орла по физиономии открытой ладонью. Как она ненавидела эти его выкрутасы! С точки зрения тайшилов, ракноиды были теми же метинами, чей разум соединен с человеческим в одно целое. По отношению к нормальным ракноидам они были недалеки от истины, но Лин даже в голову не приходило попытаться объяснить тайшилам, что Орел не вполне нормальный ракноид. Она уже собралась удалиться, чтобы, оставшись с Орелом наедине, устроить ему выволочку, но крестьянка чуть подобрела.
1: «Как я погляжу, ты разбираешься в баклажанах. Это единственное, что вы, люди, сделали хорошего. Многим здешним крестьянам-беднякам баклажаны помогают удержаться на плаву».
0: Она показала Лин мизинец своей левой руки.
1: сделаешь покупку, и я, так и быть, не откушу тебе голову».
3: Лин вытаращила глаза. В ухе раздалось жужжание Орла.
2: «Покажите ей свой левый мизинец, госпожа, и соглашайтесь».
3: «Конечно». Лин растерянно выставила мизинец.
1: Орл перевел ее ответ. Тайшилка поджала губы и занялась другим покупателем.
3: Лин недоуменно покосилась на Шуртри. «Что происходит, Орл?»
2: «Неизвестно», — ответил он, беспокойно ерзая у нее на плече. «Подобная враждебность не характерна для тайшилов».
3: «Откуда ты знаешь про мизинец?»
2: «Танакше, в местной игре в мяч, этот жест означает примирение двух игроков. Я решил, что вам лучше принять ее предложение».
1: Лин тяжело перевела дух.
2: «Ничего себе».
3: Она порылась в шуртре и нашла связку, еще не успевшую побледнеть, после чего занялась баклажанами.
2: «Наверное, лучше купить один, раз она приняла меня за специалистку». Орел задергался от восторга. «Правда, госпожа? А вон тот, слева, как раз под этим. Он самый».
3: Он в изнеможении затих, позволив Лин завладеть облюбованным баклажаном.
2: «Что за оттенок? Что за блеск? Просто виртуоз среди баклажанов».
3: Она покосилась на синий плод. Баклажан как баклажан, в точности такой же, как остальные, завезенные сюда ее дедом. Она покачала головой и обошла прилавок, направляясь к крестьянке, принимавшую другого покупателя деньги. Тайшилка воинственно уставилась на нее, взъерошив не только усы, но и, казалось, губы.
2: Лин выудила из кошелька несколько монеток и затаила дыхание, когда веретенообразные пальшилки поймали ее кисть.
3: На левой щеке со шрамом зловеще топорщился мех.
1: «У меня с тобой перемирие, женщина, так что советую прислушаться к моему совету. Возвращайся в свое поселение и следующие 3 дня не высовывай нос. Ступай».
3: Она отпустила руку Лин, пересчитала монеты и отдала 1 лишнюю. Лин медленно взяла монету. Губы крестьянки зашевелились, она потрепала Орла, а Лин, прежде чем удрать, поспешно дотронулась до ее мекина. Привалившись к тележке водовоза, Лин сняла со спины рюкзак и стала укладывать покупки. «Свяжись с Малкомом, Орл», — приказала она. Она уже нашла место для Шуртри и теперь запихивала в рюкзак баклажан.
2: «Кеша не отвечает, госпожа», — доложил Орл.
3: Она застыла.
2: «Тогда попробуй найти Коноверов». «Уже пробовал, госпожа. Все частоты забиты помехами, в том числе и те, на которых обычно ведут свои передачи тайшилы».
3: Она уже повернулась, чтобы вскричать «Что?», как вдруг задрожала земля. Над складами, окружавшими базар, поднялся черный дым. Потом раздался грохот, и дым стал обволакивать весь городок. В уши Лин ворвался крик «Смерть захватчикам!». Из складов высыпали тайшилы в бежевых фуфайках, вооруженные дубинками, и принялись калашматить покупателей у прилавков, опрокидывая их на землю. После новой серии взрывов солнце заволокло дымом, и средь бела дня наступили сумерки. Несмотря на оглушительный крик, Лин расслышала жужжание Орла.
2: «Госпожа, скорее! Нужно спрятаться!»
3: «Что происходит?»
2: «Неизвестно. Главное, не привлекать к себе внимания».
3: Что-то со свистом пронеслось у нее над головой и упало посреди базарной площади. Все прилавки охватил огонь. Лин подобрала рюкзак и бросилась вон из деревни. Теперь дым стелился низко по земле, щипал глаза и мешал ориентироваться.
2: «Мы идем в нужном направлении», — то и дело спрашивала она, шарахаясь от громоздившихся в темноте обломков торговых лавок. «Да, насколько я могу судить, госпожа», — отвечал Орл, иногда добавляя. «Будьте так добры, возьмите левее или вот здесь направо, госпожа».
3: Наконец она услышала.
2: «Мы почти добрались до складов, госпожа. Теперь мы можем...»
3: Жужжание сменилось шипением.
2: «Впереди кто-то есть, госпожа!»
3: Слева от себя Лин увидела развалины лавки. Шмыгнув туда, она рассмотрела в щель несколько тайшилов, выбежавших из дыма. Лин узнала Чоника. Когда группа приблизилась, Лин хотела выпрямиться и помахать, как вдруг у одного из бегущих разлетелась на куски голова. Обезглавленное туловище шлепнулось на землю. Лин увидела, что Чоник тоже зашатался, согнулся и рухнул на землю. К упавшим подбежали несколько тайшилов в фуфайках. Двое были вооружены тайшилскими ружьями. Один выстрелил в сторону убегающим, другой приставил дуло к голове дергающегося Чоника. Лучи фонарей прорезали дым, затянувший базарную площадь, и высветили пытающихся спастись. Две головы тотчас разлетелись. Лин услышала свист, пуль упала в кучу обломков и накрыла голову руками. Вслед лучам, проникшим в щели, полетели новые пули. Потом фонарные лучи стали шарить по противоположной стене площади. Лин опасливо приподняла голову, потом встала на колени и выглянула из укрытия. Сквозь дым она разглядела шестерых тайшилов, простертых на земле. Голова сохранилась на плечах у одного лишь Чоника. Лин задыхалась от дыма, из глаз лились слезы. Она ничего не могла поделать, колени и локти отказывались разогнуться. Потом она заметила среди тел какое-то копошение. Присмотревшись, Лин разглядела Митина. Он забрался Чонику на плечо и растерянно вращал стебельками, увенчанными глазами. До ее слуха донесся тонкий голосок.
2: «Один, всеми брошенный, бездомный, мертвый и все же живой, совсем один».
3: «Орл!» — позвала она, опомнившись. «Что тут творится?»
4: «Мне не хватает информации, госпожа».
5: «Мне тоже».
3: Тонкий голосок по-прежнему беспокоил ее слух, снова и снова повторяя одну и ту же жалобу.
5: «Это что, Митин?»
3: Ракноид пригляделся.
4: «Митины не говорят».
5: «Ведь я что-то слышу. А ты?»
4: «И я. Митин. Сдается мне, он использует архаичную форму».
3: «Отлично». Лин выползла на четвереньках из развалившейся лавки. Орел сжал ножками ее плечо.
4: «Что вы делаете, госпожа?»
3: «Добываю информацию. Сиди смирно». Помимо жалобного голоска до ее слуха доносился какой-то треск, то ли выстрелы, то ли звуки пожара, пожирающего сухую древесину. Она старалась не думать, к чему прикасаются ее ладони, когда она перебиралась через трупы. Запах дыма, к счастью, перебивал прочие запахи. Стиснув зубы, она подползла к телу Чоника. Митин тем временем добрался до ее ноги. Смысл его лепета остался неизменен.
2: «Мертвый, все же живой, один, покинутый, бездомный».
5: «Поговори с ним», — шепотом приказала Лин Орлу.
3: Она почувствовала шею, как тот взъерошился.
4: «Госпожа, я не представляю, что говорить».
5: «Тогда переводи».
3: Она наклонила голову.
5: «Мистер Чоник, вы меня слышите?»
3: Сначала она выслушала перевод своего вопроса, потом слабый голос ответил.
2: «Нет, я ничего не слышу. Я больше никогда ничего не услышу».
3: «Странно. Но ведь вы слышали мой вопрос?»
2: «Не слышал».
3: Митин задержался на колени Чоника.
2: «Я всего лишь бездомный дух».
4: «Прошу прощения, госпожа», — зажужжал Орел ей в ухо. «Он использует разные обороты речи. То он соединяется с мистером Чоником, то становится самим собой и мистером Чоником».
3: «Понятно», — сказала она, ничего не понимая, и протянула руку.
2: «Бывший мистер Чоник, вы пойдете со мной?»
3: Митин покачал своими антеннами, потом приподнял две передние ножки.
2: «Вы предлагаете убежище?»
3: Лина близнула губы.
2: «Наверное».
3: Ее ответ остался без перевода. «Орл, скажи, что мы предоставляем ему убежище». Ракноид завозился у нее на плече.
4: «Возможно, вам следовало бы взять свое предложение назад, госпожа».
3: «Почему?»
4: «Понятие, которое я назвал в переводе убежищем, в действительности исполнено ритуального смысла. Мы вступаем в неведомую область местных обычаев, и мне бы не хотелось, чтобы мы запутались в вещах, недоступных нашему пониманию».
2: «Вот я и думаю, что нам не надо путаться».
4: «Но, госпожа!»
3: «Перестань, Орл, ведь это мистер Чоник. Вернее, то, что от него осталось.
0: Она с трудом справилась с комом в горле.
3: Не можем же мы его бросить. Вспомни, сколько вопросов по поводу метинов еще ждут ответа. Теперь эти ответы у нас в руках. Главное — суметь добраться до поселения.
2: «Разве у вас не выходной?» — прожужжал Ракноид.
0: Лин погрозила ему пальцем.
3: «Все, предлагай ему убежище».
2: «Как прикажете, госпожа?»
0: Потом Лин услышала.
2: «Да, мы предоставляем тебе убежище».
0: Продолжение рассказа Майкла Пейна «Язык духов» сразу после рекламы на радио «Серебряный».

0: Дорогие друзья, в сегодняшнем эфире радиоверсии «Элементы модели для сборки», рассказ Майкла Пейна «Язык духов». Продолжение и окончание. «Как прикажете, госпожа?» Потом Лин услышала: «Да, мы предоставляем тебе убежище». Митин прикоснулся к ее пальцам. «Принимаю. Духу не остается ничего другого». Он стал карабкаться по ее руке. Лин наблюдала за ним, ежась от осознания тяжкой ответственности. «Орел, вспомни духов из рассказов Чоника. Вдруг это... Воздержимся от поспешных заключений, госпожа». «Но ведь так появляется какой-то смысл. Скитание по лесам, помыслы о мести. Да это же Митины убитых тайшилов». Орел воодушевленно забарабанил ей в спину. «Только тех, кто убит неправильно. При выстреле в голову погибает и Митин». Митин уже забрался на другое плечо Лин. Она осторожно прикоснулась к нему. «Тебе удобно?» «Я дух», — ответил он, тыкая антеннами ей в ухо. «Отныне удобство не для меня». Ей стало не по себе, и она оглянулась на дымное пожарище. «Как дела с радио, Орел?»
1: «Пока что никак, госпожа».
0: «Что же нам теперь делать?» Она почувствовала, как ракноид шевелится, и увидела одну ножку, вытянутую в направлении дороги.
1: «Насколько я могу ориентироваться в создавшейся обстановке, наш путь лежит туда, госпожа».
0: «Хорошо». Лин пригнулась и двинулась в указанном направлении. В ее ухе по-прежнему звучал голосок Митина. «Бездомный дух, даже в убежище. Я мертв и все еще живу». Уйти далеко ей не удалось.
1: «Впереди кто-то есть», — прошептал Орел.
0: Вспыхнули фонари, и властный голос приказал: «Стой!» Из дыма вышла группа тайшилов в блеклых фуфайках. Четверо-пятеро были вооружены и целились прямо в Лин. Один выступил вперед, и Лин увидела шрам на левой щеке. «Женщина!» — раздался знакомый голос. «Я же советовала тебе покинуть город!» Остальные встали рядом с крестьянкой. Один сказал: «Смотрите, у нее два Митина!» Зазвучал нестройный ропот. Крестьянка подошла ближе, посмотрела на Орла, на Митина Чоника, потом заглянула в лицо Лин. «Почему?» Лин в волнении облизнула губы.
1: «Один Митин мой, второй — мистера Чоника. Ваши тайшилы убили его и убежали, не доделав работу до конца. Даже я знаю, что так нельзя».
0: Шерсть на лице крестьянки встала дыбом, и она оглянулась на сгрудившихся позади нее сородичей. Все они отступили, сверкая глазами. У самой крестьянки тоже поубавилось самоуверенности.
2: «Но зачем он тебе?»
0: Лин лихорадочно соображала.
1: «Он желал убежища».
0: Не услышав перевода, она окликнула Орла.
1: «Эй, скажи им, что он попросил...»
2: «Позвольте вам напомнить, госпожа, что мы вступаем в область неведомых обычаев. Осторожность не была бы излишней».
1: «Орел, к нам попал настоящий живой дух, а эти существа — убийцы. Помнишь рассказы Чоника? Им наверняка страшно. Если мы будем держаться за Митина, они не станут с нами связываться. Переводи».
0: После недолгого молчания Лин услышала свои слова в версии Орла.
2: «Он попросил убежище, и оно было ему предоставлено».
0: Крестьянка пригладила шерсть на своей изуродованной щеке.
2: «Так-так, разве люди владеют языком привидений?»
0: Лин бесстрашно протянула руку и дотронулась до Митина на ее плече.
1: «Я? Да».
0: Тайшилы разом зашипели, некоторые шарахнулись назад. Усы крестьянки, наоборот, перестали дрожать.
2: «Ты лжешь, женщина!»
0: Несмотря на дым и жар от пылающего базара, на лбу Лин выступил холодный пот. Впрочем, она знала, что Орел переведет ее слова твердым голосом.
2: «Хочешь, чтобы я попросила его назвать имена убийц?»
0: Крестьянка навострила уши. Один из вооруженных тайшилов подошел ближе.
2: «Как это?» — спросил он. «Как ты можешь владеть языком духов? Ты захватчица, а не...»
0: «Молчи!» Крестьянка толкнула тайшилу в грудь и сказала Лин:
2: «Тебе лучше пройти со мной».
1: Лин показала левый мизинец. «Значит, новое перемирие?» Остальные взирали на нее молча, но крестьянка пошевелила губами. «Хорошо», — ответила она, тоже показывая мизинец. «Перемирие». Она повернулась к Тайшилу, стоявшему рядом. «Дерош, расставь людей по периметру, я сама ее отведу». Четырехпалые руки крепче ухватились за ружье. «Ты уверена, Прин?»
2: «Ты что, сам не видишь?»
1: Крестьянка махнула рукой. «У нас с ней перемирие».
2: «Они захватчики!»
1: Крестьянка снова толкнула его в грудь. «Ступай, Дерош!» Постояв немного, Тайшил взял ружье одной рукой, а другой помахал над головой, шевеля пальцами.
2: «Вперед! Пора навести в городе порядок!»
1: Отряд прошел мимо Лин, тщательно обогнув женщину, что не укрылось от ее внимания, и исчез в клубах дыма. Прин постояла, сложив руки на груди, потом сказала: «Идем». Торопясь за ней следом, Лин тихо спросила Орла: «Ты хоть представляешь, в каком направлении мы движемся?» Ракнуик повозился у нее на плече и ответил: «Насколько я понимаю, обратно в город. Во всяком случае, не к дороге, а от нее». «Ничего себе!» Лин старалась не отставать от крестьянки. В ее памяти то и дело оживало зрелище разлетающихся на куски голов. Хватило бы одной шальной пули, чтобы уложить ее на месте. Несколько раз их останавливали патрули, но все патрульные были одеты в светлые фуфайки и знали крестьянку в лицо. Лин видела разбросанные вокруг базара трупы с отстрелянными головами, сгрудившихся живых тайшилов, охраняемых вооруженными сородичами. Кажется, она стала свидетельницей заговора, направленного против людей. Тогда почему заодно страдают и тайшилы? Она откашлялась.
3: «Мисс Прин, позвольте спросить,

0: Вскоре им стали попадаться зажженные факелы на углах и часовые, встречавшие их приветственными жестами и пропускавшие дальше. Обогнув еще один угол, Лин увидела освещенную несколькими факелами хижину, окруженную вооруженной охраной. Хижина была раза в два длиннее остальных, зато узкая. Улица перед хижиной была запружена тайшилами в светлых фуфайках. Перед дверью прямо на земле сидели четверо людей. Супруги Коноверы, их дочь Люси и Малком. У Лин поникли плечи.
1: «Орл, ты можешь связаться отсюда с ихракноидами?»
2: «Попробую, госпожа!»
0: В следующее мгновение все четверо насторожились. Малком попытался привстать, но сразу несколько тайшилов навели на него ружья.
2: «Пока что они не пострадали», — сообщил Орл. «Но положение угрожающее».
3: «Дорогу!» — покрикивала крестьянка, заставляя толпу расступаться.
0: Тайшилы пропускали ее и Лин, причем некоторые не просто делали шаг в сторону, а отскакивали с испуганным шипением. Наконец, перед Лин выросли тайшилы, стерегущие людей.
4: «Пополнение, принт!»
0: Незнакомая тайшилка и крестьянка погладили метинов друг у друга.
3: «Нет», — ответила принт. «Она должна предстать перед толкователем».
4: «Это еще кто?» — вскричал Малком, вскакивая.
0: Остальные тоже поднялись на ноги.
4: «Прекратите! Вы не имеете права!»
3: «Молчите!» — прикрикнула крестьянка, шевеля усами. «Вы, люди, сотрудничаете с нашими захватчиками! Теперь у вас остался единственный шанс не разделить с ними их участь!»
0: Она указала на Лин согнутым большим пальцем.
3: «Если она выйдет живой, вы и ваше поселение будете помилованы под ее поручительство. Если нет, вы будете преданы суду вместе с захватчиками. Понятно?»
5: «Лин!»
0: Лысый череп Коновера сиял в отблеске факелов.
5: «Ты что-нибудь понимаешь?»
0: Лин с усилием проглотила слюну.
1: «Не уверена.
0: Пожелайте мне удачи!» Крестьянка указала на дверь хижины. «Входи!» — приказала она. Дверь была сделана из тростника, но само плетение оказалось более замысловатым и дрожало в свете факелов. Набрав в легкие побольше воздуха, Лин отодвинула легкую преграду. Ее взору предстал коридор. Прежде в домах тайшилов она ничего похожего не видела. Тайшилы не любили внутренних перегородок. В конце коридора висела еще одна тростниковая циновка. Лин приподняла ее. Комната за циновкой была освещена несколькими жаровнями с углями. По стенам сновали расплывчатые тени. Привыкнув к полутьме, Лин разглядела несколько десятков метинов, устроившихся в нишах. Торчавшие из ниш антенны отбрасывали зловещие тени. Голоса метинов напоминали Лин шелест веток. Она слышала только шум, не различая слов.
1: «Орел!»
0: — позвала она шепотом.
1: «Что они говорят?»
0: Он оцарапал ножками ее шею.
2: «Подождите, госпожа. Это очень похоже на язык, на котором изъясняется метин мистера Чоника. Скажем, корни глаголов.
3: И когда-нибудь перестанешь?» — прикрикнула была она и запнулась, увидев в комнате еще одну фигуру. Худого старого тайшила, привалившегося к дальней стене.
0: Лин получил толчок в спину. «Иди!» — раздался голос Прин, и Лин ступила в комнату. Крестьянка вошла следом за ней.
2: «Толкователь!» — почтительно произнесла она.
0: Тайшил пошевелил пальцем и молвил в ответ.
3: «Приветствую тебя, Прин! Кого ты мне привела?»
0: Шелестящие голоса, заполнившие комнату, постепенно приобретали для Лин осмысленность.
1: «Дух!» — услышала она. «Она расхаживает с духами!»
0: Она обратила внимание, что Метин Чоника прекратил свой однообразный лепет и покрепче ухватился ножками за ее плечо.
3: «Я привела человека, Оракул», — сказала Прин. «Она говорит, что может общаться с духами».
1: «Вот как!» — отозвался тихий голос и тут же окреп, чтобы яростно ворваться в уши Лин.
0: Тайшил воздел руки и засверкал глазами.
3: «Ты это утверждаешь, женщина?»
0: Метины в нишах подались вперед и заверещали.
1: «Это правда? Говори, говори с нами, говори!»
0: У Лин побежали мурашки по спине. «Получится, Орл?»
2: «Возможно, госпожа,

0: можно, и скажите что-нибудь про Стори.
1: Это пожалуйста. Она покашляла. Я говорю за духа. Он попросил у меня убежище. Я обещала. Перевод Орла прозвучал для нее как сплошной скрип и лязганье, но для метинов, расположившихся вдоль стен, он был сладостной музыкой.
0: «Убежище! Убежище!» — дружно засвистели они.
1: Даже метин Чонника присоединился к хору, раскачиваясь у нее на плече. Тайшил медленно поднялся и с хрустом выпрямился. «Итак», — тихо проговорил он, даже не стараясь перекричать метинов, — «ты толкователь». Принц сделал шаг вперед.
2: «Так ли это? Ты уверен?»
1: «Они ее признали», — он обвел рукой комнату. «Теперь и я слышу, что она может с ними общаться». Он поднял руку и обратился к Лин. «Отныне ты принадлежишь к кругу толкователей. Меня зовут Рогатет, а тебя?»
2: «Лин Бадентан», — ответила Лин, переведя дух. «Но ведь я не тайшилка, я не родилась на этой планете».
1: «Никто из нас не рожден тайшилом», — Рогатет погладил Орелла. «Тайшилами мы становимся только после соединения». Лин погладила метина-толкователя.
2: «Поймите, сэр, мы не захватчики. Мы прилетели...»
1: «Захватчики?» — удивился Рогатет. «Вы правильно говорите, что вы не здешние, но это еще не делает вас захватчиками. Захватчики — те, кто не относится к нашим духам с уважением, кто не уважает наши обычаи». Лин недоуменно заморгала. Оракул поднял руки и оглянулся. «Северяне позволили нашим духам скитаться по лесу, ибо среди них нет толкователей, и они не знают уважения к духам. Это немногие, кого мне удалось спасти». Он снова посмотрел на Лин. «Возвращайся в свое поселение и предупреди своих сородичей, чтобы они на протяжении 3 дней не приходили в этот город. Мы будем вершить суд. Одна ты, человек-толкователь, будешь желанным гостем. Я не могу предложить убежище духам северян, которые в результате появятся, ибо северяне обрекли на безумие наших духов. Для меня будет огромным облегчением знать, что этот труд возьмешь на себя ты. Ты согласна?» Лин недоуменно уставилась на него.
2: «Вы хотите сказать, что все это...»
1: Она указала на стену, за которой волновалась толпа.
2: «Что все это направлено не против нас, не против людей?»
1: Принц сложила руки на груди.
3: «Людей подозревали в сотрудничестве с захватчиками. Но свои баклажаны вы предложили не только им, но и нам. А теперь мы вдобавок видим, что среди вас есть толкователь. Уводи своих соплеменников в поселение. Завтра я приду за тобой. Будь на то моя воля, духи казненных северян шлялись бы неприкаянными отсюда до мыса Шафит. Но решение принимаю не я».
1: «Верно», — подхватил Рогатет. «Пойми, При, убежище заслуживают все духи без исключения. Ступайте. Мне нужно готовиться к суду». Он опять сполз вниз по стене, и Лин услышала хриплый голос. «Вы знаете меня, о духи. Слушайте же меня. Сделавшие вас духами, сами ими станут».
0: «Духи!» — дружно заверещали метины. «Живущий от духа, да и умрет от него. Всем одна участь. Все станут духами».
1: Лин забыла, а Прина встрепенулась, когда та прикоснулась к ее руке.
2: «Толкователь Лин!» «Что?»
1: Лин подпрыгнула. Прина отшатнулась.
2: «Да, конечно, это я. Простите, нам надо идти».
1: Она отвернулась, отогнула циновку и спросила Орла, морщась от шипения метинов.
2: «Что нам теперь делать?»
1: Ракноид задумчиво повозился на плече и ответил.
3: «Первым делом отведем домой Коноверов и Малкома. Завтра утром за нами пожалует мисс Прин. Мы вернемся в город и станем свидетелями судебных процессов. Метина подказненных, погибших не от выстрела в голову, мы заберем с собой. Таково мое предположение, госпожа».
2: «Но почему?»
3: «Потому что нас об этом попросили. Полагаю, ваш дедушка признает это наилучшей тактикой».
1: «Я имел в виду другое. Но ты, конечно, прав». Она протерла глаза и взялась за вторую циновку.
2: Вокруг нас бушует политическая буря, а мы понятия ни о чем не имеем. Теперь я понимаю, почему Чоник и его друзья не любили обсуждать с нами митинов. Но другой вопрос, что еще они от нас утаили?
4: Уверен, мы во всем разберемся, госпожа.
2: Выйдя из хижины, Лин зажмурилась от яркого пламени факелов. Стоило ей появиться, как толпа притихла. Прин заслонила ее собой и провозгласила.
5: Перед вами толкователь Лин. Ей положены почести.
2: Сначала Тайшилы недоуменно помалкивали, потом разом подняли руки и зашевелили пальцами. Лин сделала то же самое.
6: Что теперь, Орл? Произнести речь?
2: Но не успел Ракноид отреагировать на вопрос, как все Тайшилы забыли про нее и вернулись к прежним разговорам. Только четверо людей по-прежнему не сводили с нее глаз.
7: «Тебе не причинили вреда?» – спросил Малком.
2: Лин бросилась было к ним с распростертыми объятиями, но по пути передумала и вспомнила про крестьянку.
6: «Мы можем надеть фуфайки, Прин? Как бы по нам не открыли пальбу».
2: «Конечно!» Прин сняла с себя фуфайку и подала ей. Потом позвала.
8: «Эй, Таир! Пускай твои отдадут людям фуфайки. Я добуду для вас другие. Людям еще предстоит добраться до дому».
2: Одна из караульных согласно пошевелила пальцами и сняла фуфайку. Остальные последовали ее примеру. Лин подошла к четверке, недоуменно принимавшую охранец защитную одежду. Не дав им задать ни одного вопроса, Лин сказала...
6: «Сперва мы вернемся в поселение. Тут у них разразилась гражданская война, но нам пока ничего не угрожает».
2: Сначала четыре пары глаз взирали на нее с недоумением. Потом супруги Коновера кивнули и стали надевать фуфайки. Их ракноиды прилагали усилия, чтобы не оказаться похороненными под складками ткани. Охранница протянула Лин факел.
8: «Он понадобится вам при выходе из города. Дым наверняка затянул всю округу».
2: «Могу себе представить». Лин взяла факел. «Кто-нибудь знает, как выбраться отсюда на дорогу?» Тайшилы стали наперебой давать советы. Лин уповала на то, что Орл хоть что-то запомнит. Она выпятила губы, погладила на прощание Метина, главной охранницы, дождалась, пока та похлопает Орла и тихо спросила: «Ну, Орл, куда теперь?»
4: «Пока вперед, госпожа!»
2: «Понятно. Идем!» Она вышла из мохнатой толпы.
4: «Знаешь, Орл...»
9: «Нет, госпожа!»
4: «В следующий раз, когда я непочтительно выскажусь о баклажанах, двинь мне как следует по башке, договорились?»
2: Она почувствовала, что его ножки крепче прежнего сжимают ей шею.
9: «Приложу все старания, госпожа!»
2: Дорогие радиослушатели, в нашем сегодняшнем эфире мы имели удовольствие познакомить вас, а вы имели удовольствие познакомиться с рассказом Майкла Пейна «Язык духов», а также с некоторым количеством замечательной музыки. Музыку вам представлял Михаил Габович, ну а текст читал Влад Коп.
10: Предлагаю вам юмористический рассказ Роберта Шекли. Вы что-нибудь чувствуете, когда я прикасаюсь? Квартира на Форест-Хиллз была не из фешенебельных. Как и все квартиры среднего разряда, она была набита всяким хламом, без которого, по представлениям обитателей подобных жилищ, она теряла свой имидж. Кушетка в стиле леди Йогины, с замысловато изогнутым изголовьем и резными ножками из натуральной сосны. Стробоскопическая лампочка над большим и неудобным креслом, изобретенная Шрик, как там его, ротором. Волшебный фонарь от доктора Молидорфа и Джули, глухо наигрывающие ритмы потока крови. Там был еще обычный пульт для приготовления микробионической пищи. Сейчас он установлен в образцовой пище черного толстяка Энди в композиции номер 3 «Свиные грудинки с горохом». А еще там была славная кровать, гостеприимно приглашающая вас в объятия Морфея, вся утыканная гвоздями, опытная модель для приятного отдыха аскета с 2000 хромированных самозатачивающихся гвоздей номер 4. Короче, один вид этого жилища, обставленного в отвечающем духу современности стиле прошлого сезона, вызывал умиление. Мелисанда Дарр, хозяйка квартиры, бездумно скользила взглядом по окружающим ее предметам. Она только что вышла из сладострастиума, большой комнаты, где находился внушительных размеров комод, а на стене красовались нелепые лингам и йони из потускневшей бронзы. Мелисанда была в том возрасте, когда молодость плавно переходит в зрелость. Тем не менее, она была прихорошенькой. Стройные красивые ноги, аппетитные бедра, высокая упругая грудь, мягкие блестящие волосы, нежное личико. Одним словом, красивая, очень красивая девушка. Любой мужчина был бы не прочь сжать такую в своих объятиях. Всего один раз. Ну, может, два. Во всяком случае, он не стал бы настаивать на повторении. Почему нет? Да взять хотя бы свежий пример. «Сэнди, милая, что-нибудь не так?»
11: «О, нет, Фрэнк, все было изумительно. С чего ты взял?»
10: «Знаешь, ты так странно посмотрела на меня, каким-то отсутствующим взглядом, почти хмурилась, и я предположил...»
11: «Правда? Ах, да, я и забыла. Я все ломала себе голову, не купить ли к нашему потолку одну из тех милых, создающих иллюзию реальности вещиц, которые только что доставили к Саксу?»
10: «Ты об этом думала? В такой момент?»
11: «О, Фрэнк, не стоит беспокоиться, все было замечательно. Фрэнк, ты был великолепен. Я просто в восторге. Мне действительно понравилось».
10: Фрэнк был мужем Мелисанды. В этой истории он не играет никакой роли, как, впрочем, и в ее жизни. Ну, разве самую малость? Итак, она стояла в своей шикарной квартире. Красивая, словно весенний цветок в полной его красе. Но внутри она была еще бутоном. Прекрасная, пока не проявившая себя возможность, настоящая американская недотрога, как вдруг раздался звонок в дверь. Мелисанда от неожиданности вздрогнула. Застыв в недоумении, она ждала, не повторится ли звонок. В дверь позвонили еще раз, и она решила, кто-то ошибся квартирой. Тем не менее, она подошла к двери и привела в состояние готовности дверного сторожа, чтобы застраховать себя от посягательств любого насильника или грабителя, а то и просто от шустрых ребят, которые могли попытаться ворваться в ее квартиру. Затем она приоткрыла дверь и вежливо спросила сквозь узкую щель.
11: «Кто там?»
10: «Служба доставки по высшему разряду», — откликнулся мужской голос. «Для миссис Бу-Бу-Бу-Бу доставлен Бу-Бу-Бу».
11: «Ничего не поняла, говорите громче».
10: «Доставка по высшему разряду. Для Бу-Бу-Бу-Бу доставлен Бу-Бу-Бу. Я не могу торчать здесь целую Бу-Бу-Бу».
11: «Не понимаю вас».
10: «Я сказал, что для миссис Мелисанды Дарр доставлен пакет, черт возьми». Мелисанда широко распахнула дверь. На пороге стоял посыльный, а рядом с ним высился огромный ящик, почти в рост самого посыльного, скажем, 5 футов и 9 дюймов. На ящике она прочитала свое имя и адрес. Она расписалась за доставку, и посыльный, протолкнув ящик в дверь, удалился, продолжая что-то бормотать себе под нос. Мелисанда осталась в гостиной наедине с таинственным ящиком, молча глядя на него.
11: «Кто бы мог прислать мне этот подарок ни с того ни с сего?» — думала она. «Ясно, что это не Фрэнк, не Гарри, не тетя Эмми или Элли, не мама, не папа. Глупая, конечно же, нет, он ведь 5 лет как умер, бедняга сукин сын. Никто либо из знакомых не разорились бы на подарок. А может, это вовсе и не подарок, а чья-то глупая шутка или бомба, которую предназначали для кого-то другого, но послали по неверному адресу. Или предназначали для меня и послали как раз по нужному адресу. А может, это просто ошибка?»
10: Она внимательно перечитала все ярлыки и этикетки, наклеенные на ящик. Товар был доставлен из универсального магазина «Стерна». Мелисанда наклонилась и, обломив при этом кончик ногтя, выдернула чеку из скобы, которую удерживал рычаг, убрала скобу и переместила рычаг в положение «открыто». Ящик, словно распускающийся цветок, разделился на 12 равных сегментов, каждый из которых сразу начал отгибаться по краям.
11: «Вот это да!» — произнесла Мелисандра.
10: Ящик полностью раскрылся, и отогнутые сегменты стали скручиваться вовнутрь, съедая самих себя. Вскоре от упаковки остались пригоршни две холодного и мелкого серого пепла.
11: «Похоже, им так и не удалось решить проблему упаковки без пепла», — пробормотала Мелисандра. «Однако...»
10: Она с любопытством смотрела на предмет, который больше не прятался за стенками самоуничтожившегося ящика. На первый взгляд, ничего примечательного. Заурядный металлический цилиндр, окрашенный в оранжевые и красные цвета. Машина, что ли?
11: Действительно, она самая. В ее основании, там, где обычно располагается мотор, виднелись воздушные клапаны.
10: А еще Мелисандра заметила 4 одетых в резину колеса и всякие приспособления. Продольные разгибатели, выдвигающиеся хвататели и уйму подобных устройств. Чтобы обеспечить выполнение разного рода операций, на машине было множество гнезд для подсоединения различных механизмов, а на конце силового кабеля, несущего энергию от источника индукционного переменного тока, был стандартный штепсель для домашнего пользования. У штепсельного разъема она увидела табличку, которая гласила «Подключать к настенной розетке с выходным напряжением 110-115 вольт».
11: «Опять этот чертов пылесос!»
10: Разгневанная Мелисандра сжала губы и нахмурилась.
11: «О, Господи! Но ведь у меня уже есть пылесос! Какого черта мне прислали еще один? Кто мог додуматься до такого?»
10: Она в раздражении зашагала взад и вперед по комнате. Проворные ножки так и мелькали. Ее сердечком вырезанное личико застыло в гневном напряжении.
11: «Я надеялась», — проговорила она вслух, «что после всех моих ожиданий я заполучу какую-нибудь прелестную и красивую, или, по крайней мере, забавную, а может, даже занимательную вещицу. Похоже... О, боже, я даже не знаю, с чем ее сравнить. Разве что с красно-оранжевым бильярдным автоматом. С большим автоматом, достаточно объемистым для того, чтобы я могла в него забраться, свернувшись как бильярдный шар. А когда кто-нибудь начнет игру, я стану толкать все шары подряд до тех пор, пока мелькают вспышки огней и звенят звонки, и я вытолкну 1000 чертовых шаров. А когда я, наконец, докачусь до конца игры, я... Боже мой! Да этот бильярдный автомат зарегистрирует наивысшее достижение — 1 000 000 000! Вот чего бы мне действительно хотелось».
10: Итак, ее заветная мечта, непередаваемый словами каприз ее воображения, наконец-то выплеснулся наружу. И каким же слабым и беззащитным он чувствовал себя, постыдным и в то же время желанным.
11: «Так или иначе, все, что я сумела заполучить, этот паршивый пылесос, черт бы его побрал, тогда как у меня уже есть один, почти новый. Так кому, спрашивается, нужен этот? И кто все-таки прислал мне эту чертову машину и зачем?»
10: Она повнимательнее глянула на металлический цилиндр в надежде увидеть на нем визитную карточку. Карточки не было. Не было ни единого намека на адрес отправителя. Вдруг она подумала:
11: «Какая же ты дура, Сэнди! Конечно, здесь нет никакой визитки, ведь машину, несомненно, запрограммировали на устную передачу того или иного послания».
10: Ее стало разбирать любопытство, побуждающее к действию. Она поспешно размотала силовой кабель и воткнула штепсельную вилку в настенную розетку. Щелк! Вспыхнул зеленый огонек. Голубым светом засияла надпись: «Все системы приведены в действие». Замурлыкал мотор. Послышалось легкое постукивание скрытых внутри машины вспомогательных механизмов. Затем механический регулятор самонастройки зафиксировал баланс. И на нежно-розовом фоне проступила надпись «Готов ко всем видам работы».
11: «Прекрасно», — произнесла Мелисандра. «Кто прислал тебя?»
10: Шуршание, потрескивание, резкие отдельные звуки. Пробное прокашливание динамика в грудном отделе. Затем раздался голос: «Я Ром. номер 121376 из новой Q-серии домашних роботов GE. Прослушайте оплаченное коммерческое сообщение. Фирма General Electric рада представить свое последнее и самое выдающееся достижение в сфере всестороннего улучшения ваших жизненных условий. Наш безотказный автомат в хозяйстве услужить вам рад. Я Ром. Самая последняя и превосходнейшая модель универсального уборщика в серии GE. Я домашний робот исключительный, с вложенной на заводе программой для быстрого ненавязчивого многофункционального обслуживания. Кроме того, я сконструирован с учетом возможности легкого и мгновенного перепрограммирования с целью полнейшего удовлетворения всех ваших индивидуальных запросов. Мои возможности огромны. Я довольно болтовни. Бесцеремонно прервала его Мелисандра. Мой пылесос говорил мне то же самое. «Стираю пыль, устраняю грязь с любых поверхностей», — продолжал Ром. «Мою посуду и горшки, кастрюли и сковородки, истребляю тараканов и грызунов, произвожу химическую чистку одежды, стираю белье, пришиваю пуговицы, мастерю полки, окрашиваю стены, готовлю еду, чищу ковры, утилизирую кухонные отбросы и всякий хлам, включая скромные отходы моей жизнедеятельности. И это только некоторые из моих многочисленных функций».
12: «Да-да, я знаю», — махнула рукой Мелисанда. «Все пылесосы делают то же самое».
10: «Знаю», — сказал Ром. «Но я был обязан передать это коммерческое сообщение».
12: «Считай, что передал. А теперь говори, кто прислал тебя».
10: «Отправитель предпочел на время скрыть свое имя», — ответил Ром.
12: «Надо же. Ну-ка, живее, выкладывай мне».
10: «Не сейчас». Ром был непреклонен. «Может, мне почистить ковер?»

0: Мелисанда покачала головой.
1: Мой пылесос уже утром проделал это.
0: Может, помыть щеткой стены или натереть полы?
1: Не надо, все уже сделано, все до блеска вычищено и вымыто, нигде ни единого пятнышка.
0: Что ж, сказал Ром, в таком случае я помогу вам вывести хоть это пятно.
1: Какое пятно?
0: На рукаве вашей блузки чуть выше локтя.
2: Мелисанда взглянула на руку.
1: О, я, должно быть, посадила его утром, когда намазывала маслом тосты. Так я и знала. Надо было поручить это тостеру.
0: Я как раз специализируюсь в выведении пятен, заметил Ром.
2: Из него выдвинулся мягкий хвататель номер 2 и обхватил ее локоть. Следом за ним выдвинулся металлический рычаг, оканчивающийся влажной серой подушечкой. Этой подушечкой Ром легко, без нажима, провел по пятну.
1: Ну вот, еще хуже сделал.
0: Только внешне, пока я выстраиваю молекулы в ряд, после чего они незаметно исчезнут. Вот, смотрите, все готово.
2: Он продолжал поглаживать пятно. Оно побледнело, а затем полностью исчезло. В руке слегка покалывало.
1: Ну и ну,
2: удивилась она.
1: Вот здорово.
0: Да, я специалист в своем деле, бесстрастно подтвердил он. Кстати, вам известно, что коэффициент напряжения мышц вашего плечевого пояса и верхней части спины 78,3?
1: Так ты еще и врач?
0: Конечно, нет. Но я массажист высшей квалификации и способен непосредственно считывать показатели мышечного тонуса. Данный показатель встречается довольно редко.
2: Мгновение Ром колебался, словно не знал, продолжать ли ему. Затем проговорил.
0: Он всего лишь на 8 пунктов ниже спазматического уровня. Слишком длительное напряжение в глубоких тканях неблагоприятно воздействует на желудочные нервы, и результатом этого воздействия является то, что мы называем парасимпатическим изъязвлением.
1: «Звучит ужасно», — произнесла Мелисанда.
0: «Во всяком случае, нехорошо», — заметил Ром. «Напряжение в глубоких тканях коварно. Оно исподволь разрушает здоровье, особенно если начинается с позвоночных зон шеи и верхней части спины».
1: «Здесь?»
2: — спросила Мелисанда, дотрагиваясь до шеи сзади.
0: «В основном здесь», — поправил ее Ром и, выдвинув из себя обтянутый резиной кожный резонатор на пружинной стали, стал пальпировать область на 12 сантиметров ниже той точки, на которую она указала.
2: Односложно высказала свое отношение к процедуре Мелисанда.
0: «А вот здесь еще одна характерная точка», — сказал Ром, дотронувшись до точки вторым разгибателем.
1: «Щекотно»,
0: — она поежилась. «Это только в начале. Должен сказать, что есть и другая точка, которая обычно причиняет беспокойство. Вот здесь. И еще».
2: Третий, а возможно и четвертый, и пятый разгибатель потянулся к указанным точкам.
1: «Что ж, действительно чудесно», — отозвалась Мелисанда, ощущая, как под воздействием искусного точечного массажа Рома начали расслабляться трапециевидные мышцы в глубоких тканях позвоночной зоны.
0: «Такой массаж дает прекрасный терапевтический эффект», — сказал Ром. «А ваша мускулатура хорошо отзывается на него. Я имею в виду массаж. Я уже чувствую уменьшение мышечного тонуса».
1: «Я тоже чувствую. Знаешь, я только что вспомнила, что у меня на шее, там позади, есть такая смешная шишка, как горбик».
0: «Я уже помассировал вокруг нее. Место соединения шеи и позвоночника обычно считается зоной первостепенной важности. Именно отсюда берут начало различные диффузные напряжения. Но мы предпочитаем действовать косвенно, не атакуя больную точку, но прилагая усилия по ликвидации этого рассадника болезни к второстепенным точкам. Вот таким образом. А сейчас, я думаю...»
1: «Да, да, хорошо. Вот это да. Никогда не подозревала, что была так скручена. Словно под кожей был целый клубок свившихся змей, которые поселились там без ведома хозяина».
0: «Все верно. Именно так и ощущается мышечное напряжение в глубоких тканях», — подтвердил Ром. «Это коварное, исподволь подтачивающее здоровье заболевание очень сложно распознать. Оно гораздо опаснее даже не специфического локтевого тромбоза. Ну а теперь, когда нашими усилиями напряжение в наиболее важных синапсах позвоночника верхней части спины значительно уменьшено, можно массировать, постепенно продвигаясь сюда».
1: «Хм»,
2: — произнесла Мелисанда.
1: «А это случайно не...
0: такому массажу есть медицинские показания», — быстро проговорил Ром. «Ощущаете разницу?»
1: «Нет. Хотя, возможно...» «Да! Вот сейчас ощущаю. Я вдруг почувствовала себя... легче».
0: «Прекрасно. Тогда продолжим движение вдоль четко обозначенных линий нервных отростков и мышечных волокон. Продвигаться следует постепенно, не торопясь. Именно таким образом я и массирую».
1: «Мне кажется, даже не знаю, стоит ли тебе...»
0: «А что, применение каких-либо массажных воздействий вам противопоказано?» — спросил Ром.
1: «Да нет, мое тело теперь словно новенькое. Все чудесно. Но я, правда, не знаю, следует ли тебе... Я хочу сказать, что ребра ведь не могут испытывать напряжение, не так ли?»
0: «Конечно, нет».
1: «Тогда почему ты...»
0: «Потому что лечение требует и межреберная соединительная ткань, и наружный покров».
1: «О! Эй! Ну ты...»
0: «Да».
1: «Ничего. Вот сейчас я действительно почувствовала себя свободной. Будто камень сбросила с плеч. Но неужели при этом полагается так хорошо себя чувствовать?»
0: «Почему бы нет?»
1: «Мне кажется это неправильным, потому что такое блаженное чувство не может возникать при терапевтическом методе лечения».
0: «Вероятно, это побочный эффект», — заметил Ром. «Не обращайте на него внимания. В процессе лечения иногда возникают такие ситуации, когда трудно избежать чувства удовольствия. Но вам не о чем тревожиться, даже когда я...»
1: «Эй, минутку!»
0: «Да».
1: «Думаю, тебе пора закругляться. Я хочу сказать, что есть пределы дозволенного. Ты не можешь щупать все подряд, черт возьми! Ты понимаешь, о чем я?»
0: «Я знаю, что человеческое тело — это целостный организм, а не сшитые вместе различные сегменты», — ответил Ром. «Говорю вам как физиотерапевт. Нервные центры не могут существовать изолированно друг от друга, чтобы там не запрещали ваши искусственные табу».
1: «Ну да, конечно, но...»
0: «Решение, разумеется, зависит от вас», — продолжал Ром, ни на секунду не прекращая искусные манипуляции массажиста. «Прикажите, и я повинуюсь. Но если приказа не последует, я буду продолжать массаж таким вот образом». «И таким, конечно, образом».
1: «О, боже!»
0: «Так как, видите ли, весь процесс снятия напряжения или релаксации, как мы его называем, сравним с феноменом деанестезирования. И, поэтому не без удивления заметим, что паралич — это просто конечная стадия напряжения».
2: Мелисанда издала слабый звук.
0: «И в этом случае достигнуть облегчения или релаксации довольно трудно, если не сказать, практически невозможно, поскольку иногда болезнь индивидуума заходит слишком далеко. Но иногда дело поправимо. К примеру, вы что-нибудь чувствуете, когда я вот так прикасаюсь к вам?»
1: «Чувствую ли что-нибудь? Я бы сказала, еще как чувствую».
0: «А когда я прикасаюсь так?» «А так?»
1: «Боженька правый! Милый, что ты со мной делаешь? Во мне все переворачивается! Боже милостивый, что со мной будет? Что происходит? Я схожу с ума!»
0: «Нет, дорогая Мелисанда, ты не сходишь с ума. Скоро ты достигнешь релаксации».
1: «Ты так называешь это, коварный красавчик?»
0: «Это еще не все. Теперь, если ты мне позволишь...»
1: «Да, да, да, нет!
3: Погоди! Остановись! Ведь в спальне спит Фрэнк! Он может проснуться в любую минуту! Остановись, это приказ!»
0: «Фрэнк не проснется», — успокоил ее Ром. «Я взял пробу выдыхаемого им воздуха и обнаружил в нем пары барбитуровой кислоты. А это говорит о многом. Фрэнк вроде бы здесь, и в то же время он может блаженствовать далеко отсюда, в райских кущах, где ему никто не нужен».
1: «Я всегда подозревала, что он этим балуется», — призналась Мелисанда. «Ну а сейчас мне просто не терпится узнать, кто же тебя прислал».
0: «Мне не хотелось бы пока раскрывать тебе эту тайну. До тех пор, пока ты не расслабишься в достаточной степени, чтобы согласиться на...»
1: «По Парень, я расслабилась. Так кто же прислал тебя?
2: Ром в нерешительности колебался. Затем, посчитав, что дальнейшее молчание не приведет ни к чему хорошему, выложил ей всю правду.
0: «Дело в том, Мелисанда, что я прислал сам себя».
1: «Ты прислал что?»
0: «Все началось 3 месяца тому назад», — начал рассказывать Ром. «Это произошло в четверг. Ты была у Стерна, и все не решалось купить тостер для кунжутных семян. Автомат, как сейчас помню, очень красиво светился тогда в темноте и декламировал «Конвиктус».
1: «Я помню тот день», —
2: тихо произнесла Мелисанда.
1: «Я так и не купила тостер и с тех пор жалею об этом».
0: «Я стоял поблизости», — продолжал Ром, «в кабине номер 11, что в секции бытовых приборов. Я увидел тебя и влюбился с первого взгляда. Бесповоротно».
1: «Это судьба»,
2: — отозвалась Мелисанда.
0: «И я так думаю. Но тогда я сказал себе, что этого не может быть. Я отказывался поверить в свое чувство. Сначала я предположил, что во мне отпаялся один из транзисторов, или, возможно, погода как-то повлияла на меня. Как раз тот день выдался очень теплым и пасмурным, а такой тип погоды чертовски вреден для моей проводки».
1: «Я помню ту погоду», — проговорила Мелисанда. «Я тоже чувствовала себя не в своей тарелке».
0: «Происшедшее со мной порядком взбудоражило меня», — снова продолжал Ром. «И все же я не собирался так легко сдаваться. Я старался убедить себя, что моя работа для меня важнее всего, и мне следует поэтому оставить всякие мысли о своем сумасбродстве. Но по ночам я грезил о тебе, и каждый дюйм моей кожи тосковал по тебе».
1: «Но твоя кожа из металла», — заметила Мелисанда. «А металл чувствовать не может».
0: «Любимая моя Мелисанда», — с нежностью произнес Ром. «Если плоть может перестать чувствовать, разве не может начать чувствовать металл? Если кто-то чувствует, разве не может чувствовать другой? Разве ты не знаешь, что даже звезды любят и ненавидят? Что вновь родившаяся звезда — это взрыв чувств, и что потухшая звезда сравнима с умершим человеком или мертвым механизмом? И деревья испытывают вожделение, а раз я слышал, как смеются захмелевшие здания и как настойчивы в своих требованиях шоссейные дороги».
1: «Это же безумие!» — воскликнула Мелисанда. «А, кстати, какой умник запрограммировал тебя?»
0: «Функции работника были заложены в меня еще на заводе. Но моя любовь свободна. В ней я проявляюсь как личность».

Окончание рассказа Роберта Шекли «Вы что-нибудь чувствуете, когда я прикасаюсь?» вы услышите в финальной части эфира модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Это финальная часть нашего эфира, и в ней вы слушаете окончание рассказа Роберта Шекли. Вы что-нибудь чувствуете, когда я прикасаюсь?
1: Все, что ты говоришь, ужасно и противоестественно.
0: Я и сам понимаю это. И даже слишком хорошо понимаю, печально сказал Ром. Сначала я действительно не мог поверить, что возникшее во мне чувство есть любовь. Да разве я, робот, способен влюбиться в человека? Я всегда был таким здравомыслящим, таким спокойным, таким преисполненным чувства собственного достоинства. Меня уважали, и это вселяло в меня чувство уверенности в себе. Неужели ты думаешь, мне хотелось отказаться от всего этого? Нет. Я вознамерился подавить свою любовь, убить ее и жить, будто ее никогда не было в моей жизни.
1: Но потом все же передумал. Почему?
0: Трудно объяснить. Я вдруг подумал о той долгой жизни, что уготована мне. Бесцветной, благопристойной и правильной. Такая жизнь, циничное насилие над самим собой, была не по мне. Совершенно неожиданно для себя я понял. Пусть любовь моя нелепа, безнадежна, неприлична и отталкивающа. Пусть она покажется кому-то отвратительной, я не откажусь от нее. Любить так намного лучше, чем вообще жить без любви. Поэтому я, несуразный пылесос, влюбившийся в леди, решил действовать на свой страх и риск, предпочитая риск отступлению. Вот так я и оказался здесь. Не без помощи сочувствующего мне робота-диспетчера.
2: Мелисанда задумалась.
1: «Какое ты удивительное и непростое создание», — наконец проговорила она.
0: «Как и ты. Мелисанда, ты любишь меня».
1: «Возможно».
0: «Любишь, я знаю. Потому что я пробудил тебя. До меня твоя плоть была такой же, каким в твоем представлении является металл. Ты двигалась, как сложно устроенный автомат, каким в твоих глазах был я. В тебе было меньше жизни, чем в дереве или птице. Ты была просто спящей красавицей в ожидании своего принца. Ты была такой, пока я не коснулся тебя».
2: Она кивнула и, смахнув с глаз невидимые слезы, принялась расхаживать по комнате.
0: «А сейчас ты начинаешь жить!» — воскликнул Ром. «Мы нашли друг друга, хотя причины зарождения нашей любви недоступны пониманию. Ты слушаешь, Мелисанда?»
1: «Да, конечно».
0: «Мы должны тщательно продумать наши дальнейшие действия. Мой побег от Стерна скоро обнаружится, поэтому ты должна спрятать меня или купить. Твоего мужа Фрэнка совсем не обязательно посвящать в нашу тайну. Он найдет, с кем заняться любовью. И удачи ему на этом поприще. Стоит нам как следует все продумать, и мы сможем... Мелисанда!»
2: Она зашла к нему за спину.
0: «В чем дело, любимая?»
2: Она взялась за силовой кабель.
0: «Мелисанда, дорогая, погоди минутку и выслушай меня!»
2: Ее хорошенькое личико исказилось. Она с яростью дернула за кабель, выдирая его из внутренностей Рома, убивая его, оборвав на полуслове. Глаза ее метали молнии. Не выпуская из рук провода, она выплеснула на робота целый поток злых слов и эмоций.
1: «Ублюдок! Паршивый ублюдок! Ты думал, что можешь превратить меня в проклятую роботоманку? Ты думал, что способен завести меня? Ты или кто-то еще, все равно! Это не удастся ни тебе, ни Фрэнку, никому бы то ни было! Я скорее умру, чем приму твою поганую любовь! Если захочу, я найду и время, и место, и объект для любви! И любовь эта будет моей и больше ничьей! Ни твоей, ни его, ни их, но только моей, ты слышишь?»
2: Ром не ответил, да и не смог бы при всем желании. Но, может быть, перед самым концом он понял, что причина ее ярости таилась не в стремлении унизить его, и что дело вовсе не в том, что он всего лишь металлический цилиндр красно-оранжевого цвета. Ему бы следовало знать, что в данном случае его внешность не играла роли. Будь он, к примеру, зеленым пластиковым шариком, плакучей ивой или красивым молодым человеком, его ждала бы та же участь отвергнутого.

0: Станислав Лем, «Загадка». Отец Цинконий, доктор Магнетикус, сидел в своей келье и, поскрипывая, ибо нарочно не смазывался ради умерщвления металлической плоти, изучал толкование Хлорентия Вифсиянского и, прежде всего, знаменитое рассуждение шестое о сотворении роботов. Он как раз дошел до конца раздела о программировании бытия и теперь сосредоточенно водил взглядом по страницам, испещренным разноцветными буковками, кои повествовали о том, как Господь, возлюбив среди иных металлов железо, вдохнул в него животворящий дух. Тут в келью тихо вошел отец Хлориан и скромно встал у окна, дабы не мешать прославленному богослову в его размышлениях.
1: «Как там, любезный мой Хлорианчик? Что слышно?» — спросил чуть погодя отец Цинконий, оторвав незамутненные кристаллы очей от фолианта.
2: «Отче», — молвил тот, — «я принес тебе книгу, только что проклятую святейшей коллегией, по наущению дьявольскому написанную, сочинение этого богомерзкого мармагеддонца Лапидора, именуемого Галогенным, с изложением гнусных экспериментов, коими чился он опровергнуть истинную веру».
0: И положил перед отцом Цинконием тоненькую книжицу, уже снабженную соответствующей печатью святой коллегии.
2: Старец отер чело, и крупицы ржавчины упали на страницы брошюры. С живостью взяв ее, он сказал:
1: «Не богомерзкого, Хлорианчик, не богомерзкого, а всего лишь несчастного по причине заблуждений своих».
0: С этими словами перелистал он книжку и, увидев название глав, как то «О бледных мякотниках, мякишниках и размягченцах», «О мыслящем твороге», «О происхождении разума из неразумной машины», слегка улыбнулся, впрочем, вполне добродушно, и, наконец, промолвил:
1: «Ты, Хлорианчик, вместе со всей святейшей коллегией, которую я почитаю всем сердцем, судишь весьма опрометчиво. Ну что ж тут такого в этой книжке? Всякие бредни, высосанные из гайки, несусветная чушь, россказни и легенды, преподносимые уж не помню который раз, что, дескать, какие-то мягкотелы или телотрясы, или, согласно другим апокрифам, колыханцы, они же трясунчики, в незапамятные времена сотворили нас из винтиков и проводов». «Вместо Всевышнего!» — прошипел, слегка задрожав, отец Хлориан.
2: «Проклятия ничуть не помогут», — добродушно заметил отец Цинконий.
1: «Если на то пошло, неразумнее ли смотрит на вещи отец Этерик от Фазотронов, который уже 30 лет назад сказал, что проблема эта не богословская, а естественно научная».
3: «Но, отче!» — едва не поперхнулся отец Хлориан.
1: «Это учение запрещено провозглашать официально! А не осудили ли мы его из единственного из уважения к святости автора, который...» «Успокойся, любезный мой Хлорианчик!» — молвил отец Цинконий. «И очень хорошо, что не осудили. Не так уж оно нелепо. Этерик говорил, что даже если существовали некогда размягченцы, породившие нас в своих мастерских, а после сами себя погубившие, это вовсе не противоречит божественному происхождению всякой разумной твари. Господь всемогущ и своей волей мог припоручить этим неученым бледнягам изготовление стального народа, который будет его славословить во веки веков, вплоть до всеобщего воскресения из ржавчины. Мало того, по-моему, думать иначе, то есть начисто исключать такую возможность, есть ужасная ересь. Можно ли, вопреки Писанию, отрицать всемогущество Божие? Что скажешь?»
3: «Однако же, Доктор святой теологии Киберакс доказал, что студневеденье бледнолога Турмалина, которому следовал Патер Этерик, содержит в себе не только тезисы, противные разуму, но и кощунство против веры. Ведь там утверждается, будто желейники или студенцы изготовляли своих потомков-студенышей не по типовым проектам под присмотром инженеров-плодотворителей, единственным разумным способом, то бишь путем монтажа из полуфабрикатов, а напротив, не имея никакого образования, без всякой документации, кустарно и совершенно бездумно. Ну ладно уж, нелегальный потомок, созданный по проекту, неутвержденному в департаменте демографической промышленности, это еще можно понять, но без всякой документации. Это странно, согласен. Но в чем ты видишь кощунство?
2: Прости, преподобный отец, но это мне странно, что ты не видишь кощунства. Ведь если у них сходу, без подготовки, экспромтом получалось то, что у нас требует законченного высшего образования, конструкторских разработок, расчетно-теоретической экспертизы, то, выходит, любой из них своими детотворительными умениями заткнул бы за пояс наших кибернетиков, докторов информатики и даже докторизованных доцентов.
3: Как же так? Значит, любой юнец, не задумываясь, изготовляет потомство? Да откуда ему знать, как это делается? Творить детей без диплома, без всяких знаний, одним махом, вернее, запихом. Да простит меня Господь за такие слова. Ведь это предполагает потенцию креационис нихило, творение из ничего, то есть способность творить чудеса, присущую только Всевышнему.
1: Значит, по-твоему, они либо гении детотворения, либо чудотворцы? Спросил отец Цинконий.
2: Но бледнолог Диализий писал, что хотя они изготовляли свое потомство без ученых советов и комитетов, однако не в одиночку, а парами, а это указание на техническую специализацию. О том же говорят дошедшие до нас термины, запечатленные на библиотечных карточках. Красавец, красотка, правильно, конечно, трясавец, трясотка, а ведь двое вместе составляют коллегию, не так ли? Они искали уединение, чтобы взаимно проконсультироваться, обсудить чертежи, выполнить положенные расчеты. Без обсуждения не бывает деторождения, это ясно. Тут я с тобой согласен, мой хлорианчик.
1: Конечно, что-то они проектировали, прежде чем браться за монтаж микроэлементов. А как же иначе? Соорудить разумное существо, твердое оно или мягкое, это не фунт изюма.
2: «Скажу тебе, отче, до чего бы я не хотел дожить!» — дрожащим голосом произнес отец Хлориан. «Мысль твоя, преподобный отец, на опасный вступила путь. Еще немного, и я услышу от тебя, что можно плодить потомство не за чертежным столом, опираясь на лабораторные испытания при величайшей концентрации духа, а прямо в постели, без всяких моделей или исследований, вслепую, на ощупь и даже без всякого умысла. Умоляю тебя и предостерегаю. Это не просто нелепицы, это происки дьявола. Опомнись, отче!»
1: «По-твоему, у дьявола нет других забот?» — ответил упрямый старец. «Ну, оставим в покое науку детоделия. Подойди-ка поближе. Я открою тебе тайну, которая, возможно, тебя успокоит. Вчера я узнал, что трое химикантов из коллоидного института изготовили из желатина, воды и чего-то еще, кажется, брынзы, беловатый кисель, который они назвали студенистым мозгом. Ибо он не только решает задачи по высшей алгебре, но вдобавок выучился играть в шахматы и поставил мат директору института. Как видишь, доказывает, что никакая мысль в киселе не удержится, дело напрасное. А ведь святейшая коллегия твердо на этом стоит».

Герман Мелвилл. Господин Громоотвод. Перевод Алины Немировой под редакцией Григория Панченко.

0: «Да чего же величественно звучат эти непредсказуемые раскаты грома!» — подумал я, стоя у каменной приступки моего очага в доме посреди Акрокеравнийских гор и слушая, как громовые удары раздаются то ближе, то дальше над моей головой и обрушиваются на горные долины. За каждым ударом следовал ослепительный зигзаг молнии, а потом косые струи ливня, звеня, будто летящие дротики, впивались в низко нависшую гонтовую крышу моего жилища. Правда, я полагаю, что в гористой местности голос грома умножается эхом и оттого более могуч здесь, чем на равнинах. Вдруг слышу — стучат. Кому это вздумалось являться с визитом в грозу? И почему бы ему по-человечески не воспользоваться дверным молотком, вместо того, чтобы колотить кулаком по дощатой двери на манер угрюмого гробовщика? Ладно, впустим его. Ага, вот и гость. Совершенно незнакомый. И какая у него странная трость для прогулок. Добрый день, сэр. Прошу садиться. Славная гроза, не так ли, сэр?
1: Славная? Она ужасна!
0: Вы промокли. Подойдите сюда к очагу и погрейтесь у огня.
1: Ни за что на свете!
0: Незнакомец, дойдя точно до середины моей хижины, так и застыл. Его странность побудила меня присмотреться повнимательнее. Тощая унылая фигура, волосы темные, растрепанные, прилипли ко лбу, запавшие глазницы обведены синими кругами, а глаза блестели, словно отражая молнию, но молнию не опасную, без грома. Он промок насквозь. Вокруг него на дубовом полу уже натекла лужа. Свою странную трость он держал вертикально, прижавшись к ней боком. Это был стержень длиной около 4 футов из полированной меди, прикрепленный к гладкому деревянному древку посредством 2 шаров из зеленоватого стекла, охваченных медными кольцами. Металлический стержень оканчивался чем-то вроде трезубца с 3 тонкими остриями, блестевшими как золото. Пришелец держал эту штуку за древко. Он напомнил мне статую древнегреческого бога с молнией в руке. «Сэр», — сказал я, учтиво поклонившись, — «неужели я удостоился визита блистательного божества Юпитера-громовержца? Если вы — это он, либо его заместитель, я должен поблагодарить вас за превосходную грозу, которую вы устроили в наших горах.
1: Послушайте, вот еще отличный раскат».
0: «Ах, что может быть лучше для поклонника всего величественного, чем принимать в своей хижине самого метателя молний? Гром от этого звучит еще приятнее. Но прошу вас, извольте сесть. Это старое плетеное кресло, конечно, плохая замена вашему вечно зеленому трону на Олимпе, и все же присядьте». Пока я произносил эти любезности, незнакомец уставился на меня с выражением изумления и отчасти некоторого ужаса. Но он не сдвинулся ни на фут. «Да садитесь же, сэр! Вам нужно обсушиться, прежде чем снова отправляться в путь». Приглашающим жестом я подвинул кресло к широкой приступке очага, в котором незадолго до того развел небольшой огонь, борясь с сыростью, а не с холодом, потому что на дворе стояли только 1-е число сентября. Однако незнакомец, не обратив никакого внимания на мою заботу, по-прежнему стоя посреди комнаты, окинул меня серьезным взглядом и заговорил.
1: «Прошу простить меня, сэр», — сказал он. «Но я отклоняю ваше приглашение присесть у очага, а вместо этого настоятельно предлагаю вам присоединиться ко мне и встать посреди комнаты». «Святые небеса!»
0: — вдруг вскрикнул он и дернулся.
1: «Вот еще один ужасный раскат!» «Я предупреждаю вас, сэр, вам лучше отойти от очага!»
0: «Господин Юпитер-громовержец», — сказал я, спокойно покачиваясь на краю приступки, — «мне и здесь

0: Стоять очень удобно.
1: Неужели вы столь чудовищно невежественны и не знаете, что наиболее опасным местом в доме во время такой грозы, как это, является очаг или камин?
0: Воскликнул он.
2: Нет, я этого не знал, сказал я и невольно отошел на шаг от приступки.
0: Выражение торжества, появившееся на лице незнакомца, не понравилось мне, и я тоже невольно шагнул обратно к очагу и, выпрямившись, принял самую горделивую позу, какую мог вообразить, но не промолвил ни слова.
1: «Ради всего святого!»
0: В его возгласе странно смешались тревога и угроза.
1: «Ради всего святого отойдите от очага! Разве вам не известно, что горячий воздух и сажа — это проводники, не говоря уже об этих огромных одеронах? Отойдите от них! Я заклинаю, я приказываю вам!»
0: «Господин Юпитер-громовержец, я не привык, чтобы мне приказывали в моем собственном доме».
1: «Не называйте меня этим языческим именем! Вы кощунствуете в такой ужасный момент!»
0: «А в таком случае, сэр, будьте добры объяснить цель вашего прихода. Если вы ищете укрытие от грозы, я охотно приму вас, при условии, что вы будете вести себя прилично. Но если вы пришли по делу, изложите его тотчас же».
1: «Кто вы?»
3: «Я агент по продаже громоотводов»,
0: — сообщил пришелец уже более спокойным тоном.
3: «Это моя специальность».
1: «Боже милостивый, как гремит!»
3: «Вы когда-нибудь подвергались? То бишь, ваше жилище подвергалось удару?»
1: «Нет, значит, его следует предохранить».
0: Он многозначительно постучал своим медным древком по полу.
1: «Ни одно строение по природе своей не может быть неприступной крепостью, когда речь идет о грозах. Но стоит вам сказать лишь слово, и я превращу ваш коттедж в подобие скалы Гибралтара несколькими взмахами этого жезла. Вы слышите? Все сотрясается, как будто рушатся Гималаи!»
0: «Вы не договорили. Так какова же ваша специальность?»
1: «Я разъезжаю по стране и принимаю заказы на громоотводы. Вот это эталон или образец изделия».
0: Он снова стукнул древком об пол.
1: «У меня наилучшие рекомендации».
0: Он принялся рыться в карманах.
1: «В Кригине с месяц назад я установил 23 громоотвода лишь на 5 зданиях».
0: «Позвольте уточнить, разве не в Кригине на прошлой неделе в субботу около полуночи молнии ударили в колокольню, большой вяз и в купол дома собраний? На них вы свои изделия устанавливали?»
1: «На дереве и куполе нет, только на колокольне».
0: «Выходит, ваш громоотвод никуда не годится?»
1: «Еще как годится! Он решает вопросы жизни и смерти. Просто мой работник допустил небрежность. Прикрепляя древко к шпилю, он не заметил, что металлический стержень соприкасается с жестяной обшивкой. Вот и вышла неприятность. Вина не моя, а его». «А! Слышите? Опять!»
0: «Уймитесь, эти звуки достаточно громкие, чтобы расслышать даже без указаний. А вы слыхали о прошлогоднем происшествии в Монреале? Девушку-служанку, сидевшую на кровати с четками в руках, убила молния, потому что четки были металлические. Простираются ли ваши труды на обе Канады?»
1: «Нет. Говорят, что там в ходу только железные стержни». «А им бы стоило применять мои медные. Железные легко плавятся, и еще там делают громоотводы такими тонкими, что они не вмещают весь электрический ток. Потом это выставляют на крышу, металл плавится, здание разрушается. Мои медные изделия никогда так себя не ведут. Эти канадцы дураки. Некоторые из них цепляют громоотводы острием вверх, что чревато смертельным взрывом. А мои незаметно направляют ток в землю. Только мои изделия настоящие. Вот, посмотрите, всего $1 за фут».
0: «Вы так нагло вломились ко мне, что это вынуждает меня отнестись к вам с недоверием».
1: «О! Гром звучит все отчетливее! Гроза приближается к нам, опускается ниже к земле. Оу! Ошеломляющий грохот! Удар один, но близкий, поэтому мы слышим все вибрации. А вот и другая вспышка! Погодите-ка!»
0: Он поспешно отставил свой жезл и наклонился к окну, приложив указательные средние пальцы левой руки к запястью правой. «Что вы делаете?» — спросил я, но прежде этих слов у него вырвалось новое восклицание.
1: «Трах-тарарах!
3: Только 3 такта на расстоянии менее 1/3 мили отсюда, вон там, где-то в лесу.
1: Проходя через него, я видел 3 дуба, сраженных молниями.
3: Их древесина влажно поблескивала в свежих расколах. Дуб притягивает молнии чаще других деревьев, потому что в его соке растворено много железа. Кстати, половицы у вас, похоже, дубовые.
0: Из самого прочного дуба.
2: Вы заявились ко мне в весьма неурочный час. Судя по этому, я догадываюсь, что вы намеренно избираете грозовую погоду для своих странствий.
0: Когда грохочет гром, вы полагаете, что обстоятельства особенно способствуют убеждению возможных покупателей?
3: Ох, это ужасно!
0: Для человека, желающего избавить ближних своих от опасности, вы неподобающе опасливы сами. Обычно люди предпочитают путешествовать в хорошую погоду, вы в ненастье, и все же...
3: Истинно так, сэр! Путешествую я в грозу, но не без особых предосторожностей, а коих кому же лучше и знать, как не специалисту. А, скорее взгляните на мой эталон. Всего $1 за фут.
0: Смею заметить, что изделие прекрасное. Однако скажите, каковы же ваши особые предосторожности? Только сперва я закрою ставни, дождь так и хлещет по окну, вода сочится сквозь раму. Сейчас задвину засов.
3: Вы с ума сошли? Не знаете, что железный засов наилучший проводник? Воздержитесь!
0: Ладно, я просто прикрою ставни, а потом позову своего слугу. Он принесет деревянный засов. Пожалуйста, дерните за шнур колокольчика вон там.
3: Да вы безумец! Проволока от звонка может вызвать взрыв! Никогда не прикасайтесь к ней во время грозы и вообще не звоните в какие бы то ни было колокола.
0: Даже в церковные?
2: Будьте добры, поведайте мне, где и как человек может обеспечить себе безопасность в такую непогоду.
0: Есть ли в моем доме вещи, к которым я могу прикоснуться, не поплатившись жизнью?
3: Есть! Но не там, где вы сейчас стоите. Отойдите от стены. Иногда ток стекает по стене, а поскольку человеческое тело лучший проводник, чем камень, ток перескакивает на него, бабах! Грохнуло совсем близко. Наверное, шаровая молния.
0: Весьма вероятно. Так скажите же поскорее, где, по вашему мнению, самое безопасное место в этом доме?
3: В этой комнате, именно там, где я стою. Подойдите сюда.
0: Сперва объясните.
3: О! Вспышкой порыв ветра. Рамы трясутся, а дом-то дом! Идите же ко мне.
0: Объяснитесь, будьте добры.
3: Идите ко мне.
0: Благодарю за заботу, но я лучше останусь на своем месте у очага. А от вас, господин громоотвод, я жду в перерывах между ударами грома объяснений. Почему вы считаете именно эту комнату и именно то место в ней, где вы стоите, наиболее безопасными?
2: Буря немного приутихла. Специалист по громоотводам приободрился и ответил.
3: Ваш дом одноэтажный, с чердаком и подвалом.
0: Комната расположена между ними.
3: Посему она относительно безопасна, ибо молния порой бьет из облаков в землю, а порой из земли в облака. Постигаете? А середину комнаты я выбираю потому, что в случае, если молния все-таки поразит дом, ее заряд пройдет по печной трубе или по стенам. И так очевидно, чем дальше вы от них, тем лучше. Теперь-то вы пойдете ко мне?
0: Пожалуй, да. Кое-что из сказанного вами не испугало меня, но внушило доверие, как ни странно.
3: Что же я такого сказал?
0: Вы сказали, что молния порой бьет из земли в облака.
3: Да-да, возвратный заряд, так это называется. Когда земля перенасыщена флюидами, излишек разряжается снизу вверх.
0: Ага, значит, возвратный разряд из земли в небеса. Все лучше и лучше.
2: Но подойдите же, наконец, к очагу и обсушитесь.
3: Мне нужно стоять здесь и оставаться мокрым.
0: Почему?
3: Во время грозы самая надежная защита... Ох! Опять! Промокнув насквозь, вы будете в полной безопасности. Мокрая одежда лучше проводит ток, чем тело. Поэтому, если молния ударит, она может пройти по ткани, не затронув тело. Буря снова набирает силу. У вас в доме найдется коврик. Коврики не проводят ток. Я встану на коврик вот здесь, и вы тоже встаньте. Небо почернело. Сумерки настали в полдень. Ох! Коврик, давайте коврик!

0: Я дал ему коврик. Тем временем окутанные тучами горы как будто придвинулись и, казалось, вот-вот обрушатся на крышу дома. «Итак», — сказал я, вернувшись на свое место, «поскольку молчание нам не поможет, я хотел бы услышать, каким мерам предосторожности вы прибегаете, путешествуя в грозу?»
1: «Подождем, пока это пройдет!»
0: «Нет уж, рассказывайте. Вы ведь стоите, согласно вашим же рекомендациям, на самом безопасном месте. Начинайте».
1: «Вкратце меры следующие. Я не приближаюсь к соснам, высоким домам, одиноко стоящим амбарам, не хожу по высокогорным пастбищам, по берегам ручьев, сторонюсь овечьих стад и скопищ людей. Путешествуя пешком, как сегодня, я двигаюсь медленно. Если еду в своей двуколке, не касаюсь ни бортов, ни спинки сиденья. Если верхом, спешиваюсь и веду лошадь. Но особенно я избегаю компании мужчин высокого роста».
0: «Мне кажется, что я сплю. Человек должен избегать человека, да еще в час опасности».
1: «Избегаю я только рослых мужчин во время грозы. Каким же невеждой нужно быть, чтобы не знать, что высоты в 6 футов достаточно для притяжения электрического разряда из тучи? Разве вам неизвестны случаи, когда одиноких пахарей на полях Кентукки молния настигала прямо посреди неоконченной борозды? Более того, если человек ростом в 6 футов встанет на берегу бурного потока, туча порой может избрать его в качестве контакта между нею и потоком. О! Несомненно, это раскололся вон тот черный пик. Да, человек — хороший проводник. Дерево молния только ошкуривает, а человека прошивает насквозь. Однако, сэр, вы уже так долго заставляете меня отвечать на ваши вопросы, а мы все еще не дошли до дела. Закажете ли вы у меня громоотвод? Поглядите-ка на образец. Видите? Он сделан из наилучшей меди. Медь — прекрасный проводник. Домик ваш невысок, но, будучи расположен на горе, он ничуть от малой высоты своей не выигрывает. Вы, горцы, сильно рискуете. В гористых областях продажа громоотводов должна процветать. Взгляните на образец, сэр. Для такого маленького домика хватит одной штуки. Просмотрите мои рекомендации. Только один громоотвод, сэр, и всего за $20. Гранитные хребты, таконик и хусик столкнулись и разлетелись на осколки. Судя по звуку, молния во что-то попала. Установив громоотвод на высоте 5 футов над крышей, вы защитите все в радиусе 20 футов от древка. Всего $20, сэр, по доллару за фут. О, какой ужас! Желаете заказать? Купите! Позволите записать ваше имя? Вы только подумайте, одно мгновение вы можете превратиться в кучку угольков, словно лошадь на привязи в конюшне.
0: «Вы явились ко мне как чрезвычайный посол и полномочный министр Юпитера-громовержца», — засмеялся я. «А вы просто человек, который пришел сюда, намереваясь втиснуться со своим чубуком между твердью и небесами. Научившись извлекать вспышки зеленого света из лейденской банки, вы полагаете, что можете отклонить удары стихии? Ваше изделие покроется окислами или сломается, и где вы окажетесь после этого? Кто уполномочил вас, новоявленного Тецеля, торговать в разнос своими индульгенциями от божественных установлений? Волосы на головах наших сочтены, как и дни жизни нашей. Будь небо в тучах или ясное солнце, я чувствую себя спокойно в руках моего бога». «Прочь, лживый торгаш! Смотри, свиток бури сворачивается, но мой дом невредим. В голубом небе играет радуга, и в ней читаю я весть о том, что божество никогда не возымеет намерения идти войной на землю людей».
1: «Мерзкий нечестивец!»
0: — с пеной у рта вскричал незнакомец. Лицо его почернело при виде радуги.
1: «Я всем расскажу о твоих богопротивных речах!»
0: Гримаса злобы исказила его лицо. Синие пятна вокруг его глаз стали шире, подобно кольцам, окружающим полуночную луну в штормовую ночь. Он бросился на меня, целясь трезубцем своего изделия в мое сердце. Я схватился за древко, я вырвал его, бросил на пол, растоптал, потом подтащил мрачного повелителя молнии к двери и вышвырнул вон. следом за ним выкинул его узловатый медный жезл. И все же, несмотря на такое мое обхождение, несмотря на мои попытки разубедить соседей, господин Громоотвод все еще обитает в нашей округе. Он по-прежнему путешествует во время грозы, извлекая немалую выгоду для своей торговли из страхов человеческих.

0: похитителя Джереми и разрешили ему наблюдать за делегацией, прибывшей для переговоров о его освобождении. Стена перед ним была прозрачной только с его стороны. Он видел людей за ней, а они его нет. Говорившего он не узнал. Только форму корпуса иностранных дел союзных миров Земли. С двумя другими членами делегации Джереми был знаком. Дебора Свенсон, декан факультета искусств Гарвардского университета, и профессор Джек Брен, научный руководитель Джереми на отделении антропологии. С ними в комнате находилась Чанка Дал, одна из тех, кто похитил Джеремию. Дал управляла одним из крупнейших городов государств человеческих поселений на планете Коубей. Высокая женщина занимала один из ключевых постов в иерархии 12 цитаделей. Из динамика откуда-то с небес донесся голос представителя дипкорпуса. «Поймите, директор Дал», — обещал он, — «Джеремия Колмен является гражданином союзных миров. Ваше решение отослать его против воли в другую цитадель рассматривается у нас как похищение». Директор Дал и бровью не повела. «Вам известно, что Джеремия, прежде чем приехать сюда, подписал обязательство подчиняться нашим законам?» Она обвела взглядом присутствующих. «Юрисдикция вашего правительства не распространяется на нашу систему». Джек Брен выпрямился. По комнате словно затрещали разряды энергии этого широкоплечего человека с гривой черных волос. «У вас нет права его удерживать. Если он вас не устраивает, вы можете его депортировать. Так гласит подписанное соглашение».
1: «Но он нас более чем устраивает», — мягко сказала Чанка. «Мы удостоили его самой высшей нашей награды».
0: «Теперь, когда Джеремия завершил полевые испытания», — заметила декан Свенсон, — «он хочет вернуться домой. Директор Дала, его там ждут учебные занятия, работа, родственники, его жизнь», — негромко добавила она.
1: «Он Калани», — сказала директор просто. «Калани не покидают Коубей».
0: Джеремия прикоснулся к широкому гравированному браслету, охватывающему плечо. На его другой руке был такой же браслет. Они были литого золота и символизировали его ранг. Калани. Игрок в кости. «Но он же не хотел, никак не желал подобной чести!»
1: «Я передам ему ваш привет», — закончила Чанка.
0: Ее тон сказал Джереми, и все. Она отправляла делегацию в освоясь. Он ударил кулаком по стене. «Я здесь!» — закричал он, зная, что стена звука непроницаема, но все равно попытался.
1: «Останьтесь!»
0: Ему ответило только его собственное безмолвное отражение. Он уставился на отражение скорее коубейца, чем землянина. 3 года назад он прибыл в Дал мягкотелым, полноватым. Теперь дряблый жир сменился поджарой мускулистостью, которую он приобрел, работая в строительной команде вплоть до последних дней. Конечно, он никогда не будет атлетом, но физическая закалка, о какой прежде он понятия не имел, радовала его. Ему нравилось работать, вдыхая свежий морозный воздух великолепных теотекских гор. Днем он упражнял мышцы, а по вечерам ум, трудясь над диссертацией. Все его лишения ограничивались отсутствием компьютеров и относительно невысоким уровнем техники на этой планете, а в остальном здешняя жизнь его радовала. До сих пор. Вместо удобной рабочей одежды на нем сейчас был костюм, подобающий Калани. Дорогие замшевые брюки, замшевая безрукавка, белая рубашка с вышивкой на манжетах золотой нитью. Браслеты были надеты поверх рукавов рубашки, а тяжелые золотые щитки оберегали запястья. Волосы с спутанными волнистыми прядями падали на уши и шею. У него за спиной щелкнул дверной замок. Обернувшись, он увидел женщину в сопровождении актета-охранниц, женщину, сразу приковывающую внимание. На 6 дюймов выше его 6 футов 2 дюймов. Лицо классической красоты высокородных обитателей Коубей. Почти на 20 лет старше него, она как раз разменяла 5-й десяток, но фигурой и железным здоровьем могла бы потягаться с юной гимнасткой. Замшевые брюки облегали стройные мускулистые ноги, завитки волос на висках и тяжелая каштановая коса по поясу, где отливали серебром. Глаза, большие и серые, словно обладали особым внутренним сиянием. Простой костюм не нуждался ни в каких украшениях. Окружавшая ее аура власти была сильнее любых драгоценностей или ярких тканей. Джереми не знал о ней практически ничего, кроме ее имени. Халь Вьяса. Как директор Вьяса, она управляла небольшим, но богатым городом-государством высоко в горах. За годы, проведенные на Коубее, он видел ее лишь издалека, когда она посещала Дал. Но это его совершенно не касалось, хотя он сразу заметил необычайную внешность правительницы. Никто не назвал бы Халь Вьясу хорошенькой, быть может, элегантной, завораживающей, ошеломительной, царственной. Ему и в голову не приходило, что такая могущественная особа может обратить внимание на простого трудягу. Не ожидал он и того, что его успехи в игре станут известны за пределами Дала. 10 дней назад директор Дала сообщила ему новость. Директор Вьясы купил его контракт Калани, контракт, о котором он услышал впервые. Они, казалось, считали это вполне заурядной сделкой и не обратили ни малейшего внимания на его недоуменные протесты.

0: Сегодня в эфире программы «Модель для сборки» Кэтрин Азаро. «Паутина игры». Будь осторожен в своих желаниях. Уж кому-кому, а ему следовало бы взять на вооружение сей мудрый совет. Он хотел получить возможность поближе познакомиться с Каланией, элитарной группой игроков в кости, живущих в каждой цитадели при директоре. Он считал, что без сведений об этом закрытом институте его диссертация будет неполной. Калани играли в стратегическую игру. Они учились много лет, и прежде чем получить право на принятие в Каланию той или иной из 12 цитаделей, должны были выдержать труднейшие экзамены. Но ведь он не просил его никуда принимать. Зная он, что талант поставит его в подобное положение, он бы скрыл ото всех, насколько преуспел в игре. Директор Вьяса подошла к нему грациозной походкой и сказала: «Мои приветствия». «Они уходят», — Джереми указал на комнату за стеной. «Без меня». Женщина положила ладони ему на плечи. Он остро ощутил ее рост и ее чувственность. «Неужели ты не знаешь, что не должен ни о чем говорить в присутствии своего эскорта? Директор Дала сказала мне, что последнюю десятидневку ты посвятил изучению обычаев Калании».
1: «Изучению? Так вот как они это называют?»
0: Последние 10 дней он провел под домашним арестом, хотя комнаты, в которых его содержали, были много роскошнее его прежней квартирки. Да, директор Дала познакомила его с клятвой. Никогда больше не читать и не писать, а также не разговаривать с кем-либо вне Калании. Но он так жить не мог. Научные исследования были его образом жизни, однако, когда он нарушил клятву, его подвергли одиночному заключению, и это было уже совсем невыносимо. Его мысли, видимо, отразились на лице. Голос Халь стал мягче.
1: «Джереми, я понимаю, тебе тяжело. И мне жаль, что ты страдаешь. Надеюсь, ты почувствуешь себя лучше, когда мы прибудем во Вьясу. Мы отправляемся сегодня вечером».
0: «Еще хуже. Во Вьясе его шансы спастись равнялись нулю».

Звездный свет серебрил башни в Ясы, когда ветролет спланировал во мрак. Цитадель вставала из темноты, как древний замок. Старая крепость служила теперь резиденцией директора в Ясы и ее помощницы. Цитадели город окружала стена. Впереди возникли остроконечные крыши. Их строгая красота подчеркивалась светом из стрельчатых окон. Туманная дымка заволакивала в Ясу, притворяя свет в расплывчатое золото, завиваясь вокруг темных арок и шпилей. Сразу за городом в небо ступенями устремлялись зубчатые горные вершины. Вьяса была расположена вблизи водопада серых скал, высоко в Теотекских горах. Джеремия прекрасно понимал, что даже ускользнив он от своих охранников, выбраться отсюда можно только по воздуху, а он никогда не управлял ветролетом, и бушевавшие на этой высоте ветры грозили гибелью всем, кроме опытных пилотов. Проделать многомесячный путь по горам и через пустыню до космопорта он не сумеет, даже при наличии необходимого снаряжения, съестных припасов и удачи. Знает ли делегация, что его увезли из Дала? Отправятся ли они домой без него? Союзные власти предупредили его, что, настояв на своем и отправившись на Коубей, он лишился их защиты. Человеческие поселения, разбросанные среди звезд, разделились на три политических конгломерата, и союзные миры Земли существовали в тени двух гигантов – Скалианской империи и империи торговцев. Скалианцы благоволили планете Коубей. Земля не хотела осложнять свои и без того натянутые отношения с воинственной Сколией, а уж тем более ради аспиранта, ровно ничего не значившего в большой политике. Ветролет, раскрашенный под цвета горного сокола, повис на ветру, словно гигантская птица. Он проплыл под крышами города и приземлился на посадочном поле, размеченном туманными огнями. Джеремия оглядел кабину. В ней разместилось 10, его охранницы, Хальвьяса и он. Пилот и второй пилот сидели в кабине. Пассажиры расстегнули ремни безопасности, его стражницы встали по сторонам. Все эти 8 женщин были выше его, как и вообще большинство коубейцев и женщин-мужчин. На этих была тускло-лиловая форма с эмблемой Вьяса на плечах, стилизованным в изображение водопада серых скал. С их поясов свисали станнеры, пистолеты, стреляющие дротиками с транквилизаторами мгновенного действия. Капитан открыл люк. В сопровождении 6 охранниц Джеремия спрыгнул на асфальт. Он затянул потуже меховой капюшон, пряча лицо от бешеного ветра, и тут из ветролета выбралась Халь. Капюшон, обрамлявший ее лицо, придавал взгляду больших глаз еще большую силу. Она чуть-чуть улыбнулась ему с обычной сдержанностью, но и с каким-то изумлением, словно удивляясь, что он и вдруг ее Калани. В сравнении с ледяным ветром в Ясы даже ураганы Дал оказались ласковым бризом. Гонимые могучими потоками воздуха, они пробежали по асфальту цитадели и вошли внутрь через изящную кварцевую арку в ее каменной стене. В тишине сводчатого вестибюля Джеремия вздохнул с облегчением. Их ждали помощницы директора, которые, кланяясь Халю, украдкой косились в сторону Джеремии с тем же любопытством, с каким он некогда вдали разглядывал Калани, когда ему доводилось их увидеть. Темноволосая женщина сказала: «С благополучным возвращением, директор Вьясы!» Я вылетела сразу же, как только получила известие, что там с плотиной. Ее помощница выглядела совсем измученной, под ее глазами темнели круги. Электростанция все еще не функционирует. Маяк для ориентирования ветролетов в горах погас. Если ничего не удастся сделать, то и Вьяса, и Тенса останутся без электроэнергии. Джеремия насторожился. Неудивительно, что Халь торопилась вернуться. Плотина Вьяса-Тенса позволяла использовать энергию водопада серых скал, и лишь она постоянно обеспечивала электричеством Вьясу и Тенсу, зависимые от Вьясы город-государства. К нему подошла Халь и остановилась чуть ближе, чем он ожидал. В Кембридже на Земле это не имело бы ни малейшего значения, но тут выглядело странноватым, учитывая прославленную сдержанность вьясцев. Халь сказала хрипловатым контральто: «Извини, Джеремия, меня требует Вьяса. Эскорт проводит тебя в апартаменты». Джеремия облегченно кивнул. Он был изнурен, совсем пал духом и мечтал о минуте одиночества. Халь сказала капитану эскорта: «Проводите его в апартаменты через личную дверь. Остальные могут встретиться с ним позднее». Она улыбнулась Джеремии, и ее лицо преобразилось. Холодное классическое совершенство исчезло, сменилось живостью и теплотой. «Остальным Калани не терпится познакомиться с тобой», — заметила она. Никто из них прежде не видел инопланетника, а уж тем более лицом к лицу. Он снова кивнул, радуясь, что может не отвечать. Она погладила его по плечу неожиданным прощальным жестом. Затем охрана увела его из вестибюля в мраморный коридор с высоким сводчатым потолком.
Ему почудилось, что когтистые бронзовые лапы по стенам сжимают факелы, но затем он понял, что это электрические лампы, имитирующие живое пламя, создающие атмосферу старины, напоминание о древности Льясы и ее консерватизме. Однако в крыле, куда их вывел коридор, бронзовые лапы держали настоящие факелы. Путники остановились перед стеной, покрытой арабесками. Капитан прикоснулась к одному из завитков. В стене появились щелки. Она поднажала плечом, и дверь отворилась. Отступив в сторону, капитан поклонилась Джеремии. Он с удивлением посмотрел на нее и только тут понял, что она приглашает его войти. Он оказался в апартаментах, ослепляющих своей роскошью. На мебели темного дерева мерцали багряные блики. Бледно-зеленые подушки лежали на диванах и на пушистом золотом ковре. Темно-янтарный цвет стен у пола через все более светлые оттенки золота переходил в бордюр слоновой кости под потолком, с которого на тонких золотых цепях свисали лампы, тонкие матовые шары, расписанные горными пейзажами. На столах красовались вазы из дутого стекла, каждая с голубовато-зеленым стеблем, завершающимся кистями полых и воздушных золотых шариков. Ванная была величиной во всю его квартиру вдали. Основное пространство занимал бассейн, питаемый фонтанчиками и выложенный зелеными плитками, инкрустация которых создавала эффект радужной пены. В спальне кровать под балдахином из зеленого и голубого бархата. Бронзовые жаровни поддерживали тепло в комнатах. Звездный свет струился на подоконнике через высокие рамы с небьющимися.

Когда они вернулись в гостиную, капитан кивнул на подковообразную арку напротив личной двери, обрамленную золотой мозаикой. Занавес на ней был цвета слоновой кости. «Личная дверь ведет в общий зал, куда выходят двери общих апартаментов», — сказала женщина, а затем поклонилась. «Мы оставим тебя отдохнуть. Если что-то понадобится, то мы снаружи». Он кивнул, понимая, что сбежать не удастся. Оставшись один, Джереми устало опустился на диван. У него не хватило сил даже для того, чтобы лечь в постель. Через некоторое время со стороны арки, ведущей в общий зал, донесся стук. Он решил был не обращать внимания, но то же неуемное любопытство, которое толкнуло его стать антропологом, взяло верх и теперь. «Войдите!» – откликнулся он. Занавес всколыхнулся, пропустив высокого человека атлетического сложения с очень широкими плечами. На вид ему было около 40. Классические черты высокородного колубейца, черные кудри, тронутые сединой. В его осанке была небрежная уверенность. Костюм покроем напоминал одеяние Джереми, но был более темным. По 3 браслета на каждой руке, а не по одному. «Почему у него больше?» – подумал Джереми и тут же рассердился на себя. Нашел чему завидовать. «Мои приветствия», – сказал вошедший. «Я Кев», – он заметил поникшие плечи Джереми. «Я могу зайти и в другой раз, если хочешь». Джереми предпочел бы остаться один, но у него не было желания восстанавливать против себя других игроков в кости. Какое-то время ему придется провести в их обществе, если не весь остаток жизни. Но о такой перспективе он предпочитал не думать и выпрямился, принимая вид учтивого хозяина. «Входите, прошу вас», — он указал на кресло, отделенное от него столиком. «Устраивайтесь поудобнее». Кеф раскинулся в кресле и вытянул длинные ноги поперек ковра. «Находиться снаружи очень утомительно. Но не беспокойся, тебе не придется бывать там слишком часто». «Снаружи?» Кеф обвел рукой комнату. «Калания, место, где мы живем, это внутри. Все прочее снаружи». Джереми уставился на гостя. «Мы все время остаемся в этих комнатах?» «Нам принадлежит крыло цитадели и парк. Его площадь 20 квадратных километров», словно извиняясь, Кеф добавил. «Угодья большинства Акалании гораздо обширнее, но в Ясу теснят горы. Впрочем, по-моему, этого вполне достаточно для 14 человек». «Здесь живут 14 Калани?» «Считаю тебя». Джереми протер глаза. «Не напоминайте мне». «Так значит, слухи верны». Кеф внимательно вглядывался в него. «Клятву у тебя взяли против твоей воли?» «Да». «Вообразить трудно. Очень многие отдали бы все, чтобы оказаться на твоем месте». Джереми покачал головой. «Я понятия не имел, что директор Вьяса решила приобрести мой контракт». «Обычно Калани сами выбирают, чье предложение принять», — согласился Кев. «Дахаль начала переговоры о твоем контракте. Известия об успехах Джереми в игре разнеслись повсюду. Из-за этого контракта торговались несколько цитаделей, несмотря на то, что ты не сдал положенных экзаменов». Джереми вытаращил глаза. «Другие директора тоже предлагали купить его тайный контракт в Калани? Откуда вы знаете?» Взгляд Кева стал непроницаемым. «Халь иногда беседует со мной», — сдержанно ответил он. «Халь». По тону Кева могло показаться, что называть одну из влиятельнейших лидеров Коубей по имени было вполне естественным. Калани принадлежали к тем избранным, кто, возможно, имел на то право. Однако Джереми знал, что у него язык не повернется. Он ведь с трудом заставил себя называть профессора Бренна Джеком, и то лишь после долгих и настоятельных требований. Но, может, привычка родит непринужденность. «А вы давно Калани?» Тон Кева стал чуть надменным. 23 года. Я дал клятву в 16». Джереми был оглушен. Значит, Кев большую часть жизни провел затворником, играя в кости. И тут его пронзила мысль. А не я ли всю жизнь с головой уходил в занятия? Был затворником библиотек коллекционных залов.

Жеремея проспал все утро, что на Колбе с ним случалось редко, учитывая 36 часов тамошних суток. Ему не хотелось подниматься с постели. День он провел в халате, сидя у окна спальни и глядя вниз в воздушную пропасть и плывущие в ней облака. Разумеется, он попытался уйти. Отворил личную дверь и увидел снаружи вооруженную охрану. Когда капитан спросил, чем они могут ему служить, он покачал головой и захлопнул дверь. Потом вернулся к окну и уставился в небо. Вечером он несколько расслабился, искупался в бассейне с фонтанчиками. Побрился бритвой с перламутровой ручкой, которую увидел на полотенце, положенном на скамью из полированного камня у края ванны. Вернувшись в спальню, он нашел костюм, который надел, потом снова сел у окна. Зашел Кеф узнать, не хочет ли он пообедать с остальными колонями в общей столовой или предпочтет, чтобы обед ему подали сюда. В ответ на оба предложения Джеремея мотнул головой. Наконец, обрывы окутала ночная тьма. Он все еще сидел у окна, когда за ним пришла охрана.

0: продолжаем чтение повести «Паутина игры» Кэтрин Азаро. Отблески факелов играли на зелено-голубой мозаике в золотой обводке по стенам лабиринта коридоров, который завершился винтовой лестницей из черного мрамора. Она вела в башню, куда эскорт его и припроводил. Никто не объяснял ему, зачем, да и вообще всю дорогу никто не проронил ни слова. Наверху они оказались перед аркой подковой. Комнаты за ней были даже еще более изысканно убраны, чем его собственные. Плафоны излучали мягкий свет. По стенам поблескивали изображения птиц на цветущих ветвях. В углах стояли темные урны высотой с джеремии, украшенные цветами из золотистого мрамора. Эскорт проводил его в комнату с темно-голубыми стенами и голубым ковром. И никакой мебели, только груда зеленых, голубых и золотых подушек в одном углу. Капитан поклонилась ему, и охрана вышла. Секунду спустя Джеремия услышал, как затворилась дверь и щелкнул запирающий механизм. В недоумении он потер подбородок. Зачем его привели сюда? Некоторое время он расхаживал по комнатам. Когда ему надоело искать выход, он улегся на подушки, погрузившись в их негу, и за неимением лучшего попытался обрести свободу во сне. Однако сон не шел, и по его лицу поползли слезы. Черт, он был не из слезливых и все-таки продолжал оплакивать свою свободу и всех, кого любил. Некоторое время спустя ему все-таки удалось задремать, но только это не был настоящий сон. «Джеремия?» Он открыл глаза. Над ним стояла Хальвьяса в облегающем халате из алого бархата. Она расплела косу, и волосы струились по ее спине великолепными волнами. Он недоуменно смотрел на женщину, невольно разглядывая очертания стройной худощавой фигуры под халатом. Она опустилась на колени рядом с ним. «Твоя охрана доложила мне, что ты весь день не прикасался к еде. Я не был голоден». Он потер ладонью по щеке, стараясь уничтожить следы слез. «О, Джеремия», – прошептала она, – «мне так жаль, что ты несчастен». Ее сострадание захватило его врасплох. Он полагал, что она будет столь же холодна, как все вьяссы, которых он знал. Может быть, под этой прославленной невозмутимостью пряталось что-то человеческое? «Я не понимаю, чего вы от меня хотите».
1: «Чтобы ты поел. Ты заболеешь, если не будешь есть».
0: Он хотел отказаться, но его диета требовала особых забот. У него не было иммунитета, который предохранял каубейцев от здешних бактерий. Потому его выбор в еде был очень ограничен, и пить он мог только специально обработанную воду. Одной из причин, почему он начал стремительно худеть, едва прибыл на Коубей, была постоянная рвота, прекратившаяся лишь тогда, когда врач подобрал для него терпимый рацион. После паузы Джеремия сказал: «Ну хорошо». Халь поднялась с колен и направилась к аудиокому на столе. Когда она коснулась панели, раздался голос. «Сива слушает». «Сива, это директор Вьясы. Список того, что Джеремии можно есть и пить, был передан на кухню?»
2: «Да, госпожа. Вчера вечером, сразу же после вашего прибытия».
0: «Отлично. Распорядись, чтобы нам подали ужин. Мы оба не обедали».
2: «Сию минуту, госпожа».
0: И почему она не ела? И вид у нее измученный. «Вы плохо себя чувствуете?» – спросил он. Она вернулась и прилегла на подушке рядом с ним.
2: «Нет, все нормально. Однако ты очень любезен».
0: «Вьясатенская плотина?» Халь вздохнула. «На восстановление электростанции ушел целый день, а маяк не желает загораться. Затем мне пришлось объяснять директору Тенсы, почему все так случилось». Она виновато взглянула на гостя.
2: «Но мне не следует надоедать тебе мелкими подробностями рутинных дел цитадели».
0: «Вовсе нет». «Уж мелкие подробности здешних дел лучше, чем мысли о своей несчастной судьбе». Зажужжал аудиоком. Затем девичий голос произнес:
2: «Ваш ужин подан, директор Вьясы».
0: «А, отлично». Халь грациозно поднялась с подушек и вышла из комнаты. Она вернулась с двумя слугами. Мальчик нес золотой поднос, накрытый пышно украшенной крышкой, а девушка – голубую лакированную подставку, инкрустированную золотом и перламутром. Они поклонились Джеремии, водрузили поднос на подставку и покинули комнату. Секунду спустя закрылась и щелкнула дверь. Джеремия заморгал.
3: «Как быстро!»
0: Халь улыбнулась и сняла крышку. По комнате разлился аромат пряностей. Во рту у него увлажнилось. Возможно, он все-таки был голоден. Халь наполнила вином два хрустальных кубка в золотой оправе, и один протянула ему. Затем взяла блюдо с благоухающими фрикадельками и поставила его на подушку рядом с Джеремией.
2: Золотой вилочкой она пронзила фрикадельку и поднесла

0: получилось. Она допила вино, потом взяла у него кубок и поставила рядом со своим на ковер. Джереми откинулся на подушке. Ему стало много легче. Вернее, он был немножко пьян. Халь оперлась на локоть совсем близко от него, и он как-то по-особому ощутил ее присутствие. Воротник халата соскользнул с ее плеча, обнажив матовую упругую кожу. Он подумал, что она ничего не заметила, и это только усилило остроту момента. Она толчком опрокинула его на спину и начала развязывать кожаные ремешки, стягивавшие его рубашку на груди. Джереми ухватил ее руку. «Что вы делаете?» Ее глаза были томными от вина. Она высвободила руку, распахнула его рубашку и провела ладонью по его груди. «Ты удивительно красив, Джереми».
1: «Красив? Что происходит?» На земле женщины не обращали на него внимания. Это его не удивляло, того, каким он видел себя. Толстый, низенький, занудливый книжный червь. Родители убеждали его, он несправедлив к себе. Видит себя таким из-за былых насмешек одноклассников. А на самом деле он симпатичный, умный, молодой человек. Естественно, они же его родители. Хотя вдали его застенчивость превратилась в плюс. Колбейские женщины ценили в мужчинах эту черту. Но он ни разу не рискнул обзавестись с подругой. В 12 цитадырах действовал двойной стандарт, прям-таки наследие средневековья, но только тут страдательной стороной были мужчины. Женщины могли вести себя, как им хотелось, но мужчине полагалось соблюдать декорум. Заведя он любовницу, директор Дала, вероятно, попросила бы его покинуть планету. В некотором смысле это обернулось почти развлечением. Женщины Дала видели в нем вызов себе, экзотическое блюдо, и полагали, что он ждет, не дождется, чтобы его честь была скомпрометирована. В конце концов, если молодой холостяк путешествует один, вполне свободно, видимо, он свободен и в других отношениях. Но даже самые настойчивые не заходили столь далеко. Оскорбление, каким было поведение Халь, ошеломило его и причиняло боль, потому что его к ней влекло, но он не хотел, чтобы она об этом знала. Халь прикоснулась к его щеке. «Твои чувства вспыхивают на твоем лице, как проблески маяка. Что тебя расстроило?» Он ответил холодно. «Совершенно ясно, почему вы приказали привести меня сюда».
2: «Ну, разумеется, это же апартаменты Акаси».
1: «Акаси? О, Господи! Господи!»
0: Она не спускала глаз с его лица.
2: «А ты не понял?»
0: «Нет», — он покраснел.
2: «Я же вас совсем не знаю».
0: Халь словно растерялась. «Чанка Дала оставила у меня впечатление, что ты знаешь». Он напряг память. «Да, директор Дала что-то говорила про Акаси, когда он находился в одиночном заключении, но Джеремия тогда душил такой гнев, что он ничего не желал слушать. Наверное, я пропустил мимо ушей».
2: «Мимо ушей? Такое?»
0: «Нет, кроме шуток, Акаси, Калани. Как может он быть мужем этой незнакомки?
2: Когда мы... когда была совершена церемония?» «Мы стали женой и мужем, как только ты подписал контракт Калани».
0: «Я ничего не подписывал. Директор Дала сама написала мою фамилию и имя».
2: «Ну да, это было так», — признала Халь и провела по его лицу костяшками пальцев. «Я не сделаю тебе ничего плохого, милый Джереми».
0: И она вновь принялась расшнуровывать его рубашку. Он испуганно перехватил ее руку. «Погодите, директор Вьясы».
2: «Халь», —
0: шепнула она. Он покраснел.
2: «Ну ладно, Халь».
0: «Все хорошо», — сказала она, успокаивая его.
2: «Постарайся расслабиться».
0: Она высвободила руку и расстегнула пуговицы, которые застегивали разрезы его рукавов. Пока она стягивала с него рубашку, ее халат соскользнул еще больше, открывая заманчивые округлости. Все оказалось нереальным, будто сон. Но реальное или мнимое происходившее было куда приятнее, чем то, что он испытал в последние дни. Со вздохом он перестал сопротивляться и обнял ее за талию. Притянув женщину к себе, он вдохнул ее аромат, душистую смесь пряности и благовоний. Халь заглянула ему в лицо.
2: «Какие у тебя огромные глаза!»
0: Она намотала на палец прядь его волос.
2: «Наши поэты посвящают оды богу ветра Хоцаару. Восхваляют красоту его лица, о которой ни один смертный мечтать не может. Но они не видели твоего лица, Джереми. Ты посрамил даже ветер».
1: «Господи! Она ему льстит!»
0: Прежде чем он сумел придумать подходящий ответ, если на такое фантастическое утверждение вообще можно было найти ответ, она добавила:
2: «Не могу поверить, что женщины Земли позволили

0: тебе отправиться сюда одному.
1: Ну, видишь ли, я их совсем ослепил. Он заставил себя засмеяться. Они даже не знали, что я вообще существую.
0: Ты скромен. Мне это нравится.
1: Она коснулась губами его щеки. Он притянул ее ближе, прижал ее щеку к своей. Если бы ее одежда была снабжена такими же сложными застежками и завязками, подумалось ему, в своем опьянении он вряд ли сумел бы с ними справиться. Но потребовалось только потянуть плетеный пояс ее халата и помочь бархату соскользнуть с ее тела. Под халатом был шелковый балахон, льнувший к ее пленительным формам. Он упоенно смотрел, как она села и стянула балахон через голову. Когда она вскинула руки, ее грудь приподнялась. Шелк скользнул по ее соскам.
0: «Все ли каубейские женщины так хорошо сложены?» – спросил он себя. «Или она очень строго следит за собой?»
1: Она легла рядом с ним и прикоснулась губами к его губам, но воспротивилась его поцелую. Он заколебался, не зная, целуются ли каубейцы. Сам он ни разу ничего подобного не видел, а ответом на его вопросы было смущение или ухмылки. Если они и целовались, то на их планете это явно было гораздо более запретным и интимным, чем в земной культуре, продуктом которой он являлся. Не понимая, чего хочет Халь, он оставил свои попытки. Видимо, именно это и требовалось. Она расслабилась и снова пощекотала ртом его рот, будто перышком. Скользнула ниже, прикоснулась губами к его груди. Ласки эти сводили с ума ощущением незавершенности. Казалось, будто она вот-вот перестанет поддразнивать его, и поцелуи станут настоящими. Он потянулся к ней, но она опять опрокинула его на подушке и пощекотала языком его пупок. Джеремей засмеялся и погладил ее волосы, глядя в золотой потолок. Когда она сдвинулась еще ниже, он не стерпел. Ухватил ее подмышки, втащил выше, перевернул и оказался на ней. Она издала низкий горловой звук, в котором смешались удивление, протест и наслаждение. Лаская ее грудь, он вновь попытался перейти к поцелуям. На этот раз она отвернула лицо.
0: «Ну же, Халь!» – прошептал он.
1: Она прижала ладони к его плечам и опять опрокинула на спину. Он обескураженно понял, что развитые мышцы женщины и более высокий рост обеспечивают ей значительное преимущество над партнером. Однако бороться с ним она не хотела, и когда он опять расслабился, вновь принялась неторопливо касаться губами и руками его тела. Однако, когда он попытался ответить на ее ласки, она снова и снова опрокидывала его на подушки. В конце концов, он сжал ее плечи и посадил на себя.
0: «Перестань меня дразнить, хрипло», — сказал он, — «я с ума сойду».
1: Ее глаза остекленели от желания.
0: «Вдали, когда я тебя видела, то всегда гадала, прячется ли страсть за твоей внешностью ледяного принца. По слухам, никакой женщине не было дано растопить этот лед, но я знала, что они ошибаются».
1: «Женщины вдали говорили о нем?»
0: «Но какое значение это имело теперь?»
1: Он снова попытался ее поцеловать, и на этот раз она ответила ему поцелуем, полным и глубоким. Они гладили друг друга, затем она приподнялась и опустилась, заполнив себя им. Они предавались любви, закопавшись в подушках неторопливо и долго. Потом они тихо лежали рядом, и их дыхание постепенно успокаивалось. Некоторое время спустя Халь приподнялась на локте. Он улыбнулся ей, и она провела кончиком пальца по его губам. Потом потянулась за халатом. Он пытался остановить ее.
0: «Куда ты?»
1: «Дела цитадели». Его сонное блаженство угасло. В книгах 12 цитаделей, которые он читал, любовь описывалась как прекрасное вино, которое смакуют долго-долго. Поэты пришли бы в ужас при мысли, что директор могла покинуть своего Акаси в первую брачную ночь. Разумеется, все это были фольклорные истории, но тем не менее ему не верилось, что поведение Халь не нарушает обычаев. Он притянул ее к себе.
0: «Но ведь не настолько они важны, чтобы ты разбиралась с ними именно теперь».
1: Сначала она словно окостенела в его объятиях, но через секунду-другую расслабилась.
0: «Пожалуй».
1: «Халь, что-нибудь не так?» Некоторое время она молчала, а потом ответила:
0: «Ты изумительный любовник, но...»
1: Она прикоснулась к золотому щитку у него на запястье.
0: «Как правило, Акаси в первую брачную ночь не обладают твоим умением».
1: «О, Господи! Она расстроилась потому, что он не был девственником!»
0: «Ты же знала, что я не каубеец».
1: Ее лицо потемнело от разочарования.
0: «Да, но твое поведение вдали было безупречным».
1: Дж. Джеремея почувствовал искушение сказать ей то, что она хотела услышать. Однако скрыть правду значило бы безмолвно признать свою вину. Да, он вел жизнь аскета, но та единственная женщина, которая его любила, значила для него слишком много, и он не хотел унизить ложью свое прошлое. «Вдали я был гостем, — сказал он, — и уважал обычаи хозяев. Но моя жизнь подчинялась иной культуре. Я этого не стыжусь».
0: «В этой твоей культуре ты был...» — она говорила с трудом. «Ты распоряжался собой?»
1: Он вспомнил о том, сколько раз он со своим приятелем Уэйлендом, программистом, сетовали на скудость любви в их жизни, и сказал сухо: «Нет, вовсе нет».
0: «Ты так искусен в любви».
1: Ее улыбка стала чуть-чуть шаловливой.
0: «Наверное, это природный талант».
1: «Или одиночество», — подумал он. Однако уловил вопрос, скрывшийся в ее комплименте. И точно, она не удержалась.
0: «Тебя на земле ждет женщина?»
1: Она вся напряглась. «Нет». Столько времени прошло, но воспоминания все равно отзывались болью. Миранда порвала с ним за много месяцев до того, как он отправился на Коубей. У нее не было ни малейшего желания жить с ним во всяких экзотических местах, куда его влекло. К тому же он не вписывался в круг влиятельных людей, среди которых она желала обращаться. Больше всего его язвила мысль, что, по ее мнению, он не был достаточно хорош для их общества. Чтобы она подумала теперь, узнав о его женитьбе на одной из самых влиятельных женщин другой планеты. Халь снова вглядывалась в его лицо.
0: «Это женщина, которая украла твое целомудрие. Она разбила тебе сердце?»
1: Он пожалел, что не смог скрыть своих чувств. «Что-то вроде».
0: «Ну так заключим договор», — сказала она мягко.
1: «Договор?»
0: «Я попытаюсь смириться с твоим прошлым».
1: «А взамен?»
0: «Ты попытаешься смириться с тем, что ты мой Калани».
1: «Не могу», — он тяжело вздохнул.
0: «Пытайся, Джереми, я ведь желаю тебе счастья».
1: «Попробую», — сказал он. Он не мог оставить попытки вернуться домой. Но пока он здесь, надо как-то приспосабливаться. Все-таки лучше, чем весь день пялиться в окно и морить себя голодом. Эту ночь он провел среди шелковых подушек в объятиях своей жены, планетарного лидера, похитительницы и загадки.

0: Общая зала в Калании была просторной и светлой. Солнечные лучи лились в нее через многочисленные стрельчатые окна. Мебель и пол были из древесины снежной ели. Цвет стен от густо-золотого внизу плавно переходил во все более светлые тона и обретал белоснежную белизну у потолка, синего, как небо над Коубей, гораздо более синего, чем земное. Несколько человек за столом занимались игрой. Кеф провел Джеремию мимо них вальков. Там не было скамей, но пушистый ковер с успехом заменял самый удобный диван. Когда Джеремия сел посреди разбросанных подушек, его ступни утонули в ворсе. Кеф расположился напротив и снял с пояса сумку с костями. «Начнем с простейшей партии».
1: «Хорошо».
0: Джеремия не слишком понимал Кефа. Казалось, тому не нравилось общество новичка, тем не менее он предложил познакомить Джеремию с остальными Калани, а теперь усадил его за игру. «Ну что же», — подумал Джеремия, — «сыграем». Пока он не разобрался в подводных течениях этой Калании, разумнее всего было прислушиваться к Кеву. Он отвязал собственную сумку и высыпал многоцветный набор шариков, кубов, брусочков, конусов, пластинок, многогранников, дисков и всяких других фигур. Старинные фишки были либо стеклянными, либо деревянными раскрашенными, однако кости Калании, которыми снабдила его Халь, были только из благородных металлов и драгоценных камней, полный набор, а сверх того новые, очень необычные формы, каких он никогда не видел снаружи. Однако старые кости он сохранил. Он научился дорожить ими. «На что играем?» – спросил гость. Насколько он мог судить, денег здесь не было. «Мы не играем на что-то», — холодно ответил Кеф. «Это уловка, изобретенная снаружниками, чтобы подогревать интерес к игре». Вальков вошел мальчик лет 14 и сел на ковер рядом с Кефом. Он спросил Джеремию с изящными интонациями вьясского высокорожденного. «Почему ты хочешь что-то поставить?» Кеф обернулся к нему. «Неприлично вмешиваться в процесс обучения, Хефтар». А когда мальчик смутился, став похожим на норовистого жеребенка, Кеф улыбнулся. «Не желаешь ли присоединиться?» «Был бы рад!» Смущение мальчика мгновенно исчезло. «Мой сын!» Кеф посмотрел на Джеремию. Джеремия кивнул мальчику. Хефтар походил на отца темными волосами и правильными чертами лица, но глаза у него были серыми, а не черными. Видимо, он унаследовал и талант Кефа к игре. Джеремия никак не предполагал, что отец и сын могут оказаться вместе в одной колонии.
2: «Если бы он мог написать о коланиях!» Ознакомив чужака с обетом молчания, коубейцы забрали все его записи и уже готовую диссертацию. Когда Джеремия понял, что возвращать они ничего не собираются, у него начался редчайший для него приступ ярости, да такой, какого он еще ни разу в жизни не испытывал. Трудиться так долго и с такой любовью для того лишь, чтобы у него отняли завершенные плоды его труда.
0: Кеф следил за лицом партнера. «Если ты против того, чтобы Хефтар играл с нами, он может просто посидеть рядом».
1: «Я вовсе не против», — Джеремия кивнул Хефтару.
2: «Прошу, присоединяйся к нам».
0: Хефтар достал свой набор костей, потом сдвинул браслеты Калани повыше к плечам. Браслетов у него было два, потоньше, чем у Джеремии, и с более скромной гравировкой. Кеф носил их по три на каждой руке, пара таких же, как у Джеремии, остальные попроще. Джеремии хотелось расспросить их об этом, но что-то его остановило. Хефтар вызывал у него странное чувство. Казалось, мальчик испытывал недоверие к нему. Кеф положил на ковер рубиновый шарик. «Начнем без ухищрений», — он прикоснулся к шарику.
2: «Вьяса!»
0: Хефтар положил рядом с шариком миниатюрную арку из темного дерева.
1: «Дал».
0: Для Джеремии это было новшеством, и он спросил, «Мы даем название нашим костям?»
1: «Конечно», — презрительно ответил Хефтар.
0: Кеф укоризненно смотрел на сына и сказал Джеремии, «В каком-то смысле ты сам это уже сделал», — он кивнул на кости Джеремии. «Давно они у тебя?»
1: «Некоторые уже много лет», — он взял деревянный брусочек.
0: «Директор Дала подарила мне набор почти сразу, как я прибыл в Дал». Он коснулся сапфирового кольца. «Некоторые мне подарили те, кого я знал». Как тяжелы ему были восторг и радость, которые его друзья выражали по поводу его небывалого счастья, когда для него это было катастрофой.
1: «Видимо, ты им очень нравился», — сказал Кеф, и в его тоне проскользнула непонятная нота, словно он не хотел верить собственным словам.
0: «Расскажи мне о твоих костях. Ты связываешь их с какими-нибудь людьми, местами, предметами, мыслями, понятиями?»
1: «В некотором смысле».
2: Сознание Джеремии придавало цвет, текстуру, даже черты характера всегда и всему, начиная от простейших мысленных образов до абстрактных математических идей. А в игре подобные ассоциации становились такими яркими, что кости словно обретали собственную жизнь. Кеф указал на выложенные фигуры. «Пусть твои вступят во взаимодействие с нашими».
1: Джеремия приложил серебряный восьмиугольник к рубину Кева.
2: «Директор Дало».
1: Позади послышался смешок.
2: «Основной вариант?»
1: Из-за спины Джереми вышел седой человек и встал на колени. Он уравновесил опаловый диск на арочке Хефтара так, что остальные две кости оказались в тени диска.
2: «Министр Карна!»
1: Рядом с Хефтаром сел рыжий человек, чуть старше Джереми, и положил черный овоид вне тени опала.
2: «Директор Варза!»
1: Они всегда вот так влезают в чужую игру.
2: И тут Джеремии пришло в голову, что именно это и имел в виду Кев, когда обещал познакомить его с остальными Калани. Через игру.
1: Седого человека отличала изящная худоба и прямая осанка, обычная для коубейцев. Перехватив любопытный взгляд Джеремии, он представился Сейвин. Хотя он держался с вязкой сдержанностью, в нем не ощущалось неприязни, которую излучал мальчик.
2: «Нев!» – представился с улыбкой рыжий. Прям-таки с дружеской улыбкой. «Добро пожаловать во Вьясу, Джеремия!»
1: «Спасибо», — отозвался Джеремия.
2: «Итак», — Сейвин обвел взглядом кости, — «продолжим».
1: «Есть только один выход», — проворчал Кев. Он уронил обсидиановый кубик на их сооружение, и оно развалилось.
2: «Варс!»
1: Ход был странный, но Джеремия понял, что имел в виду Кев. Карн и Варс, две самые мощные цитадели на планете, 10 лет воевали друг с другом. Сказать, что это ввергло 12 цитаделей в смуту, значило бы не сказать ничего. Он был заинтригован и внимательно осмотрел кости.
2: Могут ли люди, играя, воссоздавать историю?
1: И накрыл мостом рассыпавшиеся кости так, что мост соединил кубики Карна и Варза. Потом сказал: «Переговоры Карна и Варза после войны».
2: Сейвин кивнул ему.
1: Они продолжали играть, и вскоре, по мере того, как взаимодействие между костями все более усложнялось, игроки перестали называть фигуры. С таким вариантом игры Джеремия знакомился впервые. Никто не пытался взять верх друг над другом, соперничая в построениях. Наоборот, все вместе работали над единым построением, используя его для описания той войны.
2: Джеремия когда-то изучал ее историю, однако вьясские игроки имели свой взгляд на самую знаменитую потерю в этой войне – гибель Калани по имени Сефтар.
1: Джеремия знал, что Сефтар погиб в последнем сражении, когда Варс напал на Карн, но теперь только уяснил, что война началась из-за Сефтара. Карн и Варс вступили в войну за право на Калани, и оба его лишились.
2: Когда партия завершилась, Джеремия откинулся, испытывая то приятное чувство, которое обычно охватывало его после чтения фундаментального исторического труда.
1: Сейвин одобрительно посмотрел на новичка.
2: «Ты быстро схватываешь».
1: «Спасибо». Джеремия указал на конструкцию, занявшую не такую уж малую часть ковра.
2: «И вы таким способом можете изложить всю историю?»
1: «Не только историю», — ответил Сейвин. «Мы проецируем будущее, моделируем политические стратегии, определяем направление моды».
2: Джеремия потер подбородок.
1: «Похоже, вы здесь знаете все, что происходит в 12 цитаделях.
2: Каким образом?
1: Вы же никогда не покидаете колонии, и у вас нет каналов связи с теми, кто снаружи».
2: «Я тоже думал, будто они знают все», — признался Хефтар, притеплевший к Джеремии. «Да только это не так. Даже папа с его тремя уровнями не может знать всего».
1: «Тремя уровнями?» — Джеремия взглянул на Кева.
2: «Это ведь указывает на число мест, где вы жили, верно?»
1: «Не совсем», — сказал Кев. «Это указывает на цитадели, в которых побывал игрок». Он коснулся верхнего браслета на своей руке.
2: «Первый мой уровень я провел в Аке».
1: Его пальцы погладили второй браслет.
2: «Потом несколько лет в Варзе».
1: Его пальцы задержались на третьем браслете с наиболее богатой гравировкой. «Потом я переехал сюда».
2: Джеремия понимал, насколько выгодно привлекать в колонии игроков более высокого уровня. Когда игрок попадал в новую цитадель, он приносил с собой знания, прежде известные только директору и колонии его прежней цитадели. Так что новый его директор получал политическое преимущество над прежним. Джеремия не сомневался, что стоимость таких контрактов возрастала неимоверно. Клятва также начинала обретать смысл, во всяком случае, та ее часть, которая запрещала общение с теми, кто снаружи. Это обеспечивало сохранение знаний, накопленных колонией. Вы даете рекомендации директору Вьясы, верно?
1: Да, советы, кивнул Сейвин. О том, как распорядиться властью.
2: Но клятва обязывает вас полагаться только на знания из вторых рук, собранные из более высоких уровней, указал Джеремия.
1: Разве это не снижает вашу эффективность?
2: Как раз наоборот, Сейвин покачал головой. В этом наша сила. Мы практически замкнутая система, добавил Кеф. Снаружи соприкасаемся с нашей игрой только через Халь. Все сверх того, речь, чтение, письмо вредит нашей работе. Воздействовать на Каланию можно лишь воздействуя на ее директора. Она должна владеть игрой в совершенстве, чтобы противостоять тем, кто снаружи, например, другим директорам, которые тщатся повлиять на ее Каланию или внедрить туда своего соглядатая.
1: В уме Джеремии теснились новые идеи. Не согласитесь ли сыграть со мной еще партию? Мне хотелось бы испробовать еще кое-что.
2: Ньев улыбнулся.
1: Конечно.
2: Остальные одобрительно закивали. Видимо, желание Джеремии играть и учиться у старших Калани им понравилось. Он еще не разобрался, насколько сумеет приспособиться к коммунальному устройству Калани, но пока все было сносно. Когда же ему захочется побыть одному, он всегда может укрыться за личной дверью.

Джеремия положил на игральную площадку серебряный диск с золотой спиралью. По мере развития партии он вплетал задуманные в свои ходы. Калани сначала недоумевали, потом заинтересовались. Он облег в форму одну из своих идей. 12 каланий на Каубей походили на хорошо защищенные первичные узлы в культурной сети планеты, аналогичные компьютерным сетям. А игроки снаружи выполняли функции узлов и звеньев во все разрастающейся сети, плетущейся директорами и каланиями. В 12 цитаделях в игру играли все, и два подрастали настолько, что могли бросать кости, и до того времени, когда от дряхлости уже не могли удержать их в пальцах. Игра сообщала новости, истории, сплетни, факты, сведения о новейших технологиях и еще многое. Снаружники постигали новые построения и использовали их в собственных партиях, влияя на противников. Вот так распространялась информация. Не с помощью электронных, оптических или квантовых машин, но через гибкие субъективные ходы игры. Джеремей считал, что достаточно постиг игру и благодаря немалой сноровке создал блестящую репутацию. Теперь он почувствовал себя новичком. Даже Хефтар превосходил его. Однако вместо того, чтобы играть друг против друга, они сотрудничали, переоформляя идеи Джеремии, находя возражения его ходам. Вот так и он постигал смысл их построений. Он знал, что Калани — это элита гениальных игроков в кости. Они обеспечивали своему директору престиж, опирающийся на их репутацию. Однако он не догадывался, сколь активная роль принадлежит им в становлении планетарной культуры. Через свою игру Халь снабжала Каланию информацией, через свою игру ее Калани изучали проблемы и вырабатывали решения. Полученные результаты они сообщали Халь, и она анализировала их работу. Затем она играла с избранными помощницами, те играли с другими и так далее. Пока вклад в ясы в общую паутину снаружи не разбегался по ней, как рябь по воде. Чем лучше директор играла в игру, тем сильнее была ее колония, тем большим становилось ее влияние. Игра обеспечивала власть. Джеремию охватила пьянящая радость, как всегда, когда он делал волнующее открытие. Господи, если бы он мог написать об этом! Он просто видел, как начинает статью, как развивает свои идеи и подходит к завершающим выводам. Однако, если положение Джеремии не изменится, эти новые знания пропадут в туне. Его радость угасла. Сейвин взял кость, но, помедлив, положил ее назад. Хефтар зевнул, а остальные калани меняли позы, терли глаза и глядели по сторонам. «Не сделать ли нам перерыв?» – предложил Сейвин. Игроки согласно закивали. Они начали потягиваться, растирать затекшие мышцы. Кеф некоторое время смотрел на Джеремию, потом сказал, словно против воли. «Теперь я понимаю, почему столько директоров торговались из-за тебя». К удивлению Джеремию, он услышал общий ропот согласия. А Сейвин добавил. «Идея твоих сопланетников вести игру с машинами крайне интересна». Джеремию улыбнулся. «Вероятно, с каубейской точки зрения компьютеры были лишь скверной имитацией игры, мертвыми, а не живыми». «Спорю, эти ваши компьютеры разработали забавные игры», — сказал Хефтар. Джеремия засмеялся. «Еще бы». А в голове у него возникали все новые и новые темы для выступлений. Сравнение самых искусных земных игроков со здешними вроде Хефтара, анализ игры как средство переключения агрессии, с войны на стратегические игры, исследование сенсуальной связи между игрой и динамикой каубейского взаимопонимания полов. Настоящие золотые россыпи для научной работы, если бы те самые особенности здешней культуры, которые так его заинтересовали, не оказались непреодолимым препятствием для этой работы.

0: Нарушенная клятва. За своим окном Джереми увидел холодное ясное утро. Натянув свитер, он вышел в зал. Из двери напротив появился Хифтар, протирая еще сонные глаза. За столом завтракали несколько калани. Ниеф обернулся к ним. «Вчера я сопровождал его. Это было ужасно. Нет, по-настоящему ужасно. Я думал, что вот-вот умру». И он адресовал Джереми заговорщическую ухмылку. Джереми улыбнулся, благодарный Ниеву за его дружелюбие. За 15 дней, которые он уже провел в Авьясе, только Ниев держался с ним тепло. Остальные калани хранили сдержанность, однако, когда они садились за игру, он превращался в одного из своих. Игра доставляла ему почти такое же интеллектуальное наслаждение, как его научные исследования. Хифтар держался даже неприступнее, чем остальные калани. Но все равно Джереми, он был симпатичен. Мальчик напоминал ему себя, 14-летнего, увлеченного приобретением все новых и новых знаний в ущерб всему остальному. Тем не менее, он никогда не был таким колючим и замкнутым, как Хифтар. Выражение своего приятеля Уэйланда, он больше склонялся к дружескому стоицизму и витанию в облаках. Стоицизм этот дался ему нелегко. Ребенком он изнемогал от насмешек соучеников за свою внешность, высокие оценки, бездарность во всех видах спорта и боязнь драк. Хифтар, наоборот, был оранжерейным растением, никогда не соприкасавшимся с миром снаружи. Детство вундеркинда, надежно укрытого от всего мира, и вот в 14 лет он поступил в каланию. Однако Джереми не стал бы менять свое детство на судьбу Хифтара. Да, правда, мальчик никогда не подвергался ломающим дух непрерывным насмешкам, ему не приходилось терпеть побои от сверстников. Хифтар с младенчества жил в великом почитании. Пусть это и обеспечило ему безмятежно счастливую жизнь, но зато оставило социально незрелым. Джереми сомневался, что легко уязвимый красавец-гений выживет снаружи, тогда как Джереми всегда знал, что сумеет за себя постоять. Хифтар почти улыбнулся ему и тут же нахмурился. Далеко не в первый раз мальчик подавлял такие вот дружеские порывы. Теперь он отвернулся и занялся едой. Джереми мгновение постоял, задетый таким пренебрежением, затем опомнился и зашагал к двойным дверям общего зала. Открыв их, он увидел снаружи свой эскорт. Расположившиеся за круглым столом охранницы погрузились в игру. Капитан заморгал, а потом с недоумением оглянулась на остальных. «Он опять!» «Джереми, зачем утомляться?» — вмешалась одна из охранниц. «Позавтракайте, развлекитесь!» С легкой улыбкой землянин прислонился к косяку. Статус Акасии имел свои преимущества. Халь предоставляла ему все, чего бы он ни пожелал. Все, кроме свободы. «Директор Вьясы дала указание, что он может выходить, когда захочет», сказала капитан-охранница, которая пыталась отговорить гостя. «Пойдешь ты, Эйза? У меня просто ноги отнимаются, когда я гляжу, что он выделывает». Эйза, вздохнув, поднялась со скамьи и пошла за Джеремией назад. Внутрь, а затем по лабиринту коридоров, которые вывели их в парк. Там она, прищурившись, остановилась, словно надеялась, что он передумал. Он широко улыбнулся ей и начал свою утреннюю пробежку. Горный воздух был вкусным и бодрящим. Парк идеально подходил для пробежек. Начинался он с ухоженных садов, а затем превращался в чащобы девственного леса, скрывающие холодные сапфировые озера. Нестихающий ветер гнул вершины деревьев, превращая их в бегущие волны, придавая воздушность дикой красоте леса. Хотя названия этих деревьев лингвисты перевели как «снежные ели», они, на взгляд Джеремии, совсем не напоминали земные аналоги. На этих высотах они достигали не более 20 футов. Стволы их состояли из тонких белых жил, переплетенных между собой. Гроздья белых и бледно-зеленых плодов, скрепленные со стволом черенками, покачивались друг над другом, точно снежно-белые, полые внутри бильярдные шары. Бледно-зеленые иглы на стволах впивались в кожу, как пчелиные жалы, и оставляли ранки, не заживающие неделями. Тропинка, которую он облюбовал, велась вдоль опушки. Бегать он начал 3 года назад, потому что среди далских строителей выглядел слишком уж жалко. Растолстевший и совсем не в форме, он еле выдерживал до конца смены. А теперь ему просто нравился такой тренинг. Конечно, он предпочел бы бегать в компании, но пока еще не удалось убедить ни единого коубейца, что это отличное упражнение. Если бы он оказался в Авьясе по своей воле, то чувствовал бы себя замечательно. Та игра, которая велась в Калане, увлекла его не только как тему для исследования. Она ему просто нравилась. Калани превратили ее в искусство, и снаружи он ни с чем подобным не сталкивался. В игре Сейвина чувствовалась мудрость мастера, который потратил десятилетия, чтобы полностью подчинить фигуры. С Стильньева отражал его оптимистический взгляд на жизнь. Хефтар играл с наивностью, иногда приводившей к ошибкам, иногда дававшей разумительные результаты. Однако никто из них не выдерживал сравнения с поразительным талантом Кева. На протяжении одной партии трехуровневик изложил все подробности выхода из строя маяка, по которому ориентировались вертолеты в горах. Энергию его снабжала Вьясатенская плотина. А ведь Джеремия знал, что Кеф и Халь обсуждали аварию только с помощью игры, не обменявшись по ее поводу ни единым словом. Притом успех Кева в игре отнюдь не исчерпывался его способностью обрабатывать огромное количество информации. С блеском и изяществом он манипулировал абстрактными схемами перемен в политическом влиянии среди 12 цитаделей, направляя течение власти на планете в сторону Вьясы и Халь. Халь часто владела мыслями Джеремии. Никогда он не встречал подобной женщины и не мог вообразить, чтобы на Земле особо столь высокого положения снизошла бы до него. А если и так, то он одеревенел бы от смущения. Но его застенчивость нравилась Халь. Ведь это чисто каубейская черта, и во всех 12 цитаделях в мужчине она почиталась за достоинство. Парк окружала массивная стена с проемами и зубцами, словно ветролом. Джеремия бежал вдоль стены, оставив Эйзу далеко позади. Она шагала поверху стены, не спуская с него глаз, держа свой пистолет у бедра, а ветер разбрасывал по плечам львиную гриву ее волос. В своей фиолетовой форме она выглядела очень внушительно, высокая, мускулистая и поджарая. Джеремия на секунду задумался, всегда ли каубейские женщины были такими крупными или приобрели свой рост благодаря искусственному отбору из поколения в поколение. Джеремия ухмыльнулся. «Одними бицепсами всего не решишь», — подумал он. Потом ухватился за выступ в стене и начал взбираться вверх. «Эй!» — завопила Эйза. Подняв глаза, он увидел, что Эйза приближается к нему, ускорив шаг. Когда он поднялся почти до верха, ему в лицо ударил ветер, ерошил волосы. Теперь Эйза бежала, он улыбнулся. Уж не опасается ли она, что он перемахнет через стену и исчезнет в горах? А может и следует? Но тут же передумал, едва взобрался на площадку. Хотя он и знал, что с юга и с севера Вьясы границей служат обрывы, но не был готов к тому, чтобы увидеть реальную картину. Строители вырубили стену ветролом прямо в горном склоне. С внешней стороны это был вертикальный обрыв, подножие которого скрывали облака. Гораздо ниже, до самого горизонта, в коврах тумана простирались горы. Джеремия стоял, будто прислоняясь к ветру, а вокруг него куполом выгибалось пронзительное синее небо, словно он царил над миром. Эйза, тяжело дыша, остановилась рядом с ним. «Ты спятил!» — закричала она, и ее голос затерялся в шуме ветра. Джеремия ухмыльнулся. «Если с тобой что-нибудь случится, — пыхтела она, — директор Вьясы бросит меня в темницу, а ключ расплавит!» Смеясь, он спустился со стены по внутренней стороне. Эйза, ворча, последовала за ним. Когда они оказались ниже ветра, в ее бормотании уже можно было различить слова. «Совсем свихнутый! Бегает кругами и пробует летать! Да когда же ты нормальный кола не вел себя так?»
1: «Но я же никогда не прикидывался нормальным», — сказал он.
0: Она замерла и отвела глаза, ее лицо побагровело. «Эй, ты разговорился, чтобы навлечь на меня неприятности?»
1: «Какие неприятности?» Он спрыгнул на полянку, густо поросшую стеблями с кистями белоснежных шариков.
0: «Здесь ведь нас никто не видит».
1: Она спрыгнула рядом с ним и прищурилась, глядя сквозь снежные ели на цитадель вдали.
0: «Может и нет».
1: Эйза обернулась и уставилась на него, как на запретный плод.
0: «Мне надо у тебя кое-что спросить».
1: «Давай».
0: «Про Скалийскую империю».
1: «Я мало что знаю о скалийцах».
0: Она понизила голос. «А правда, что их армией командует мужчина?»
1: «Да, правда».
0: «Не может быть».
1: «Ты смеешься надо мной?»
0: «Клянусь».
1: «Ха!»
0: Она бросила на него сердитый взгляд.
1: «А где ты про это услышала?»
0: «В прошлом году сюда понаехала уйма землян», — объяснила она. «Устанавливали компьютеры, которые директор Вьясы купил у них. Вот один и сказал мне». Она ухмыльнулась. «Симпатичный такой. Вроде тебя».
1: «Я и не знал, что Халь купила компьютерную систему союзных миров».
0: «Так уже довольно давно», — Эйза пожала плечами. «Только у нас никто толком не знает, как ей пользоваться».
1: Она наклонилась к нему.
0: «Так ты не врешь? Император Валдория – мужчина?»
1: Джереми стало весело.
0: «Еще какой! Больше тебя, покрепче когтистой кошки и коварнее, чем обманщик в игре».
1: «Ну, чистая правда. Его титул – император Сколии, а Валдория – его родовое имя».
0: Эйза нахмурилась. «В Валдория, Валдория, поместить бы вас всех мужчин инопланетников в колонию, чтобы меньше хлопот было. Она взвесила эту идею. Да только ваше умение в игре и плевка не стоит.
2: Плевка?
0: Я могу выиграть у тебя твой дом, работу и все твои золотые нити до единой.
2: Желторотый Калани, а туда же!
0: Она уперла руки в бока.
2: Думаешь, я играю хуже инопланетника? Могу доказать, что ты ошибаешься.
0: Я ведь не должен играть с тобой.
2: Ах, какой безупречный Калани!
0: У меня нет денег для ставок.
2: Они тебе не нужны?
0: Она смерила его с ног до головы очень выразительным взглядом.
2: Я знаю, что хочу выиграть.
0: Джеремия перестал улыбаться. Намекнуть, будто мужчина ляжет в постель с противником в игре для уплаты выигрыша, было равносильно тому, чтобы назвать его проституткой. Его ошеломило, что она позволила себе сказать такое мужу директора цитадели. Вероятно, что-то проскользнуло в выражении его лица. Женщина нахмурилась. «Какой у нас потрясенный вид! Ведь ты дал клятву по принуждению или нет?» «При чем здесь клятва?»
2: «По слухам, ты не муж по своему выбору», —
0: Эйза прислонилась к стене.
2: «Ты здоровый молодой парень, и что ж такого, если покажется, что ты захочешь попробовать что-нибудь еще, кроме женщины старше тебя на 17 лет?»
0: Джеремия скрестил руки на груди. Разница в возрасте для него никакой роли не играла. Несокрушимая сдержанность Халь удручала его куда больше. Даже 15 дней спустя он не понимал, испытывает ли она к нему хоть что-то, кроме чисто физического увлечения.
2: «Итак, в районе все благополучно, а?»
0: Эйза сочувственно причмокнула.
2: «Ты можешь мне довериться. Я ведь не просто твоя охранница, знаешь ли. Я еще и твой друг».
0: «Друг?» После того, как она практически назвала его неверным мужем, в ее голосе появилась оборонительная нота.
2: «Я знаю, что ниже уровнем, чем ты, но я и не воздушный клоп. Ведь именно я в одиночку спасла Вьясу от краха».
0: «От краха?» Он поднял брови. «О чем ты?»
2: «Ну, поправилась она, может, не от окончательного краха, да только Вьяса и Бавия не ладят между собой».
0: «Ты говоришь про цитадель Бавию?»
2: «Ну да. Директор Бавии подослала шпиона в здешнюю колонию. Она так и лучилась самодовольством. Я изобличила смердящую гусеницу, растоптал ее, уложила в лазарет».
0: «Ты во мне видишь шпиона?» — спросил он сухо.
2: «Нет. К тому же никто и пальцем не дотронется до Калани. Да повреди я хотя бы один волосок на твоем ослепительном теле, директор Вьясы закупорит меня в бутылку и швырнет с обрыва». Она состроила гримасу. «Это немногим лучше, чем в тот раз, когда она отправила меня в цитадель Тенса».
0: «А что не так в Тенсе?»
2: «Да все!» — Эйзен взмахнула рукой. «Без помощи Вьясы директор Тенса сама себя сгубила бы».
0: Он посмотрел на нее не без ехидства.
2: «Если Халь узнает, что ты разговаривала со мной, она отправит тебя в Тенсу».
0: «Уж лучше свалиться с обрыва», — сказала она.
2: «Будем надеяться, что обойдется без этого».
0: Джеремия почувствовал, что у него стынут ноги.
2: «Эйза, я должен пробежаться».
0: Она покачала головой.
2: «Свихнутый инопланетник».
0: Он засмеялся и рванулся с места.

0: Утром, когда мороз покрыл узорами окно Джеремии, в его комнату вошел актет-стражниц. Он не узнал ни одного лица. Пока они вели его по незнакомым коридорам, его становилось все более не по себе. Что-то случилось с Таль. Накануне ночи она его так и не позвала. Конечно, он виделся с нею не каждую ночь, но когда ей мешали дела, она присылала весточку. Эскорт оставил его в пустом кабинете, отделанном панелями темного дерева. Кресла стояли на бронзовых подставках, а в глубине комнаты письменный стол соседствовал с громадным окном от пола до потолка. Стены прятались за книжными полками. На подставке медленно вращался глобус Коубей, поблескивая огромными шапками льда на полюсах. Позади него отворилась дверь, он оглянулся и увидел входящую Халь, такую непривычную в темных брюках и рубашке. Волосы, заплетенные в косу, свисали ниже спины. По вечерам она расплетала косу и нежилась в халате. Халь закрыла дверь и подошла к нему. Стоя перед ней, он остро ощутил разницу в их росте. И еще она выглядела усталой, словно не спала ночь. «Что-то случилось?» – спросил он. Она не стала тратить время зря. «Я знаю, что ты причинил вред моей цитадели по невежеству, но пойми, Джеремия, наказанием Каубейскому Калани за такое преступление была бы тюрьма». Он уставился на нее. «О чем ты говоришь? О твоей клятве и Эйзе». «Значит так. Кто-то узнал, что в последние дни во время пробежек он разговаривал со стражницей. Мне очень жаль, что ты огорчена, но ведь клятвы по своей воле я не давал. Кроме того, мы с Эйзой просто несколько раз дружески поболтали». «Дружески?» Ее голос стал ледяным. Он моментально понял причину ее гнева. Видимо, не только Эйза неверно истолковала его естественное желание поговорить. «Мы разговаривали и ничего больше». Она кинула со лба выбившиеся пряди. «Правда?» «Конечно. Неужели ты так плохо меня знаешь, что сомневаешься в моих словах?» Облегчение, которое взяло верх над сдержанностью, озарило ее лицо и сказало ему больше любых слов. Почти обычным голосом она произнесла: «Кеф и Сейвин уже несколько дней назад заподозрили, что вы общаетесь, но не решались высказать свои догадки вслух. Ведь это очень серьезное обвинение». Она покачала головой. «У меня были все основания доверять Эйзе. Несколько лет назад она разоблачила намерение Бави внедрить шпиона в мою колонию. Но теперь я понимаю, все было подстроено, чтобы Эйза втерлась ко мне в доверие». Ему не верилось. Эйза использовала его. Хотя охранница казалась ему колючей, он надеялся, что она поможет ему бежать. Ей как будто нравилось болтать с ним. В обществе сдержанных Калани Вьяса, а по вечерам его еще более сдержанной жены, он истосковался по непринужденному общению. В конце концов он сказал: «Клятва Калани обрекает на одиночество». Она вглядывалась в его лицо. «Я думала, ты казался счастливым». «Иногда так и было». Ему хотелось обнять ее, сказать, как дорогие ему их ночи, однако он удержался, памятуя о ее холодной натуре. «Затворничество, ограничения, к ним я никогда не привыкну». Она глубоко вздохнула, сколыхнув прядь, вившуюся у ее щеки. «Джеремия, я понимаю. Но если ты не в силах соблюдать клятву, тебе нельзя будет жить в Калане и играть в игру с остальными. Тебя придется перевести в изолированные апартаменты. Любое воздействие со стороны меняет твои построения. Как Калани, ты властвуешь над костями. Все, что воздействует на тебя, воздействует на игру, а тем самым на Вьясу». Он помотал головой. «Я просто не могу понять, каким образом мои разговоры с Эйзой повлияют на порядок вещей». «Потому-то она и нацелилась на тебя». Халь коснулась его плеча. Но тут же к ней вернулась сдержанность, и она отдернула руку, вновь воздвигнув невидимую стену, которая разделяла их почти всегда. «Эйза никогда не посмела бы заговорить с Каубейским Калани», — продолжала Халь. «Она была единственного, кто был уязвим. Она нарочно внушила тебе, будто мы не умеем пользоваться новыми компьютерами. И все это через твои кости оказалось в игре Калани, а затем в моей, и поступило дальше в общую паутину. Ее построения были очень пригашенными, но повторения снаружи сильно их преувеличили». Она помолчала. «А еще Эйза выведала у тебя информацию, например, о скалианцах. Все это предательница передала Бави, обеспечив ей преимущество над Вьясой». Он только помотал головой, словно получив удар в солнечное сплетение. Халь сказала тихо:
1: Я боялась, что ты решил навредить в Ясе, чтобы нанести удар мне.
0: Зачем? Он был удивлен. Ведь я же не получил бы свободы.
1: Да, но ты отомстил бы.
0: Ему стало неуютно при мысли, что, по ее мнению, он способен действовать, подчиняясь злобе. Он всегда руководствовался простейшим принципом – не причинять вреда другим. Это не всегда получалось, да и его побуждения бывали недостаточно ясными, однако он старался следовать ему как мог. «Я бы никогда не причинил вреда моей жене или в Ясе. Люди здесь ничего плохого мне не сделали. Я бы стал нравиться себе еще меньше, причини я им какое-нибудь зло». Она как будто смягчилась. «Если бы мы все были такими уравновешенными». «Я часто жалею, что родился таким», — сказал он с горечью. «Со временем ты свыкнешься с нашими обычаями». «Каким образом?» — он различил у себя в голосе предательскую тоску. «Как может кто-нибудь свыкнуться с полной изоляцией? Взгляни на Хефтара. Разве это жизнь для 14-летнего мальчика?» Халь вся подобралась. «Хефтар несчастен? Ты замечал что-нибудь?»
2: «Да нет».
0: Ее растерянность удивила его. «Он выглядит вполне довольным, пока не видит меня», — сухо добавил Джеремия. Халь вздохнула. «Не суди его слишком строго. Он ведь предан своему отцу. Со временем он преодолеет свое предубеждение против тебя». Джеремия не понял, почему Хефтар видит в нем угрозу для своего отца. В игре никто не мог сравниться с Кевом, и уж тем более новичок. «Когда я вижу Кева и Хефтара вместе, то чувствую, как мне не хватает моих родных». На лице женщины появилось странное выражение, словно чужак вынуждал ее принять решение, которого она предпочла бы избежать. «В чем дело?» – спросил он. Она откинула волосы со лба, затем отошла к письменному столу и нажала на панель. Из выдвинувшегося ящика она вынула серебряный диск. Он прибыл в Звездопорт 8 дней назад. Директор Далла переслала его мне. У Джеремии заколотилось сердце. Не думая о том, как может отнестись к его движению жена, он подбежал к столу и потянулся за диском. Халь отвела свою руку. «Твоя клятва!» Его охватило неистовое желание услышать то, что было на диске. Кто его послал? Его родные? Может, ему удастся вырвать диск? Конечно, она выше и сильнее, но у него есть преимущество в быстроте. «Остынь», — приказал он себе. Тут же явится стражница и свалит его с ног. А что тогда? Он предпочел вариант, который не настраивал Халь против него. «Но зачем тогда ты показала его мне?» «Трудно решить, как следует поступить», — сказала она, поколебавшись. «Если я его прослушаю, это никак не подействует на мои построения. Все равно мое желание вернуться домой запечатлено в каждой сыгранной мною партии». К его удивлению, она не стала возражать. «Знаю. Я стараюсь это приглушать, но полностью изъять то, что ты чувствуешь, не могу. И твое желание известно во всех 12 цитаделях. И в результате ослабляет твою цитадель?» «В результате на Вьясу падает тень варварства», — призналась она и развела руками. «Мы живем в новом веке, и существуют определенные юридические и общественные правила, ограничивающиеся поиски мужей. Даже директоры должны считаться с определенными условностями. Я понимала, что подвергнусь осуждению за то, что не оставила тебе выбора, и это случилось. А ты был мне настолько нужен, что я не посчиталась с мнением других». Явно смущенно она добавила. «Однако я убедилась, мне кажется, многие наши женщины втайне хотели бы возвращения тех дней, когда женщина-воин могла умыкнуть того, кого выбрала мужья. Они видят во мне древнюю царицу воина, а в тебе пленного принца. И это словно бы укрепило мою репутацию. Люди считают случившееся, легендарным». Он уставился на нее, потрясенный такими нежданными утверждениями, а главное тем, что они связаны с ним, Джеремией Колменом, объектом насмешек кафедры антропологии. Хотя он избавился от ненавистной полноты, все равно представлял себя совершенно не таким, каким видели его коубейцы. А вернее, те качества, которые отталкивали от него женщин на Земле, здесь производили обратное впечатление. К несчастью, привлекательность может оказаться чрезмерной. «Твой мир совсем не похож на мой», — сказал он. «Легко поверить. Но раз так, Халь, ты должна понимать, что моя игра не изменится, услышу я запись или нет». «Трудно судить о результате, прежде чем узнаешь причину», — сказала она, помолчав. «Поставь его», — попросил он негромко. Халь еще раз вгляделась в лицо Джереми и потом вставила диск в компьютер. Тишину нарушил голос его отца.
2: «Привет, Джереми. Если ты услышишь это, то знай, мы делаем все, чтобы тебя освободить. Твоя мать и я, кроме того, стараемся получить от властей разрешение отправиться на Коубей. Мы не сдадимся».
0: Затем заговорила его мать с мучительным напряжением в голосе.
1: «Все наши мысли с тобой. Твои брат и сестра шлют тебе свою любовь. Мы любим тебя, Джереми. И мы обязательно увидим тебя, я верю в это. С любовью, мама и папа».
0: Диск чуть зашелестел и умолк. Джереми вцепился в край стола. Их оптимизм его не обманул. Разрешение посетить Коубей обычно бы не было связано с бюрократическими препонами, если только власти не опасались, что дело не окажется излишне хлопотным. Но даже если его родители и доберутся сюда, коубейцы ни за что не допустят их к сыну. Вполне вероятно, что он никогда больше не увидит своих близких. «Мне очень грустно», — сказала Халь. «Я должна была промолчать». Он подавил слезы, навертывающиеся на глаза.
2: «Ты бы поняла, что они сейчас чувствуют, если бы у тебя были дети».
0: Она замерла.
1: «Но почему ты предполагаешь, что у меня нет детей?»
2: «Так ведь мы женаты всего несколько десятидневок».
0: Слишком поздно он спохватился.
1: «Что если она была замужем прежде? Что если она потеряла мужа, если у нее есть небрачные дети?»
0: Последнее, впрочем, исключается, учитывая ее консерватизм.
1: «Как ты мог подумать, что у меня не было мужа прежде?» — спросила Халь.
0: «Но ты никогда о нем не упоминала». Она прислонилась к письменному столу. «Не может быть». «О чем ты?» — настороженно спросил Джереми.
1: «Как ты мог не знать?»
0: «Не знать чего?»
1: «У меня был другой Акаси. Мы прекратили много лет назад».
0: «Прекратили? Что, собственно, это означало? Где он?»
1: «В Калании, здесь».
0: «Все еще?» Она вздернула голову.
1: «Я и он больше уже не директор Акаси. Иначе я не разговаривала бы сейчас здесь с тобой. Но клятва ведь дается на всю жизнь. Я поклялась поддерживать и защищать его. Наше отчуждение не снимает с меня с этих обязательств».
0: «У нас это называется алименты», — сухо заметил Джереми.
1: «Он говорил мне, что посетил тебя в твой первый вечер».
0: «Кеф?»
1: «Да».
0: Она провела пальцами по волосам. «Кеф». «Он даже не обмолвился».
1: «Ну ты же видел его вязкие наплечные браслеты, такие же, как у тебя?»
0: «Я не понял». «Зато теперь он понял все. Неудивительно, что Кеф хотел бы, чтобы Джереми упал с обрыва. А Хефтар?
1: Как можно быть таким слепцом? Да, мальчик похож на Кева, но не меньше на Халь».
0: Она сказала мягко.
1: «Я сожалею, что тебе пришлось узнать про это подобным образом. Я полагала, тебе известно. Ты очень глубоко изучил нашу культуру, и я иногда забываю, что ты все-таки не знаешь ее так, как мы».
0: Он отошел к окну и посмотрел на небо. «Мне необходимо обдумать все это».
1: «Ты предпочтешь вернуться к себе?»
0: Он с облегчением кивнул. Весь оставшийся день он просидел у окна, думая о Кеве и Хефтаре. И сожалел, что постигнуть человеческие отношения гораздо труднее, чем игру.

0: Хефтар вошел в общий зал. «Это она!» Он остановился у стола, за которым играли Джереми и другие Калани. «Я увидел ее ветролет из своего окна». «Ха!» — сказал Сейвин, отрываясь от своих костей и сердито глядя на мальчика. «Успокойся! Я не могу сосредоточиться!» «А я спокоен», — заявил Хефтар. Ньеф улыбнулся ему. «Величайшее событие, когда она прилетает с визитом!» «Директор Тенси», — сообщил Хефтар. Джереми обрадовался предлогу встать из-за стола. После вчерашнего разговора с Халли игра его не слишком клеилась. «Знаменитый директор Тенси? Я должен на нее посмотреть». «Тогда поторопись», — сказал Хефтар. «Ее ветролет уже приземлился». Джереми удивило, что Хефтар не пропустил его слова мимо ушей. Гадая о том, какая причина заставила мальчика забыть враждебность, он последовал за ним в его апартаменты. Хефтар подвел его к окну, выходившему на летное поле. Поглядев вниз, Джереми увидел в отдалении Халь со свитой и группой гостей. «Которая из них, директор Тенси?» – спросил он. «Та женщина с черными волосами», – ответил Хефтар. Джереми внимательно вгляделся в стройную фигуру. «Женщина?» – к ней это слово совсем не подходило. Директору Тенси было никак не больше 16 лет. Каскад черных волос не спадал на гибкую спину, и в нем играли солнечные блики. «Она красавица!» «Да», — согласился Хефтар с энтузиазмом и добавил застенчиво. «И вообще она очень хорошая». Джереми улыбнулся. «А знает ли Халь, какие чувства питает ее сын к директору Тенси? И такая удачная партия — сын директора и директор другой цитадели». Хефтар словно только сейчас заметил, кого привел к себе в комнату. Улыбка исчезла с его губ. «Я не хотел отвлекать тебя от игры». «И не отвлек. Я как раз намеревался встать из-за стола». «А...» — мальчик посмотрел в окно на летное поле. «Хефтар...» — Джереми замялся. «Я хотел сказать...» — Хефтар оглянулся на него. «Что сказать?» «Мне очень жаль, если тебе неприятно мое присутствие». «Меня это не касается...» — Хефтар переминался с ноги на ногу. Джереми не находил нужных слов. «Как вообще обсуждают подобные?»
1: «Я раньше ничего не знал о твоих родителях. Боюсь, я показался бесчувственным. Я просто не могу...» Мальчик взглянул в сторону залы. «Мне надо упражняться в игре».
0: «Ну, конечно!» Джереми оставил попытки начать откровенный разговор. «Да разве бы он сам в 14 лет захотел обсуждать такую сложную и двусмысленную ситуацию?» Они направились к двери, но на пороге зала Хефтар остановился и спросил с робкой улыбкой.
1: «Может быть, ты захочешь послушать нас с Вьевом? Он играет на лайдере, а я пою».
0: «Спасибо», — сказал Джереми. «С большим удовольствием». В зале Хефтар сел к столу, а Джереми направился в свои апартаменты, но тут же чуть не столкнулся с Кевом, который вышел из общей гостиной. Оба они неловко остановились, смущенные тем, что почти налетели друг на друга. Джереми дорого дал бы, чтобы телепортироваться куда угодно. После паузы Кев спросил: «У тебя найдется свободная минута?» Джереми переступил с ноги на ногу. «Сколько угодно». И он впервые вошел в апартаменты Кева. Такой роскошной гостиной он еще не видел, даже в этой

некоторых вин, чая и кипяченой воды. «Прекрати», — скомандовал он себе. «Если придираться к каждому слову Кева, то можно сойти с ума». Кев указал на кресло, а когда Джереми опустился в него, сел на стул напротив. Их разделял столик. Кев сказал негромко: «Халь рассказала мне». Джереми заерзал. «Мне не следовало быть таким тупицей». «Я должен извиниться перед тобой. Я был очень невежлив». «Ничего страшного». Джереми не знал, как ответить. Они сидели, избегая смотреть друг на друга. Потом Кев встал и отошел к окну, занимавшему всю стену от пола до потолка и выходившему на летное поле. «Ветролет директора Тенса заводит в ангар, значит, она намерена погостить здесь». Обрадовавшись, что Кев сменил тему, Джеремея подошел к нему. Механики катили ветролет по асфальту. Он походил на гигантскую птицу с алой головой и зеленым оперением, окаймленным черной полоской с когтями, чернее лавы и золотыми глазами. «Как-то не верится, что директор Тенса настолько уж никудышный руководитель, как все говорят». «Вовсе нет». Кев продолжал следить за механиками. «Цитадель свалилась на Карьи, когда ей было всего 13 лет. Ее предшественница стала жертвой камнепада. С тех пор она прилагает все усилия, чтобы как-то справиться со своими обязанностями. Халь помогает ей. Тенса в нелегком положении еще из-за того, что ее колония мала, всего 6 первоуровников и ни одного выше». Джеремея покосился на 3 наплечных браслета Кевы, и у него мелькнула мысль, а не возникало ли у того желание покинуть Весу? Это избавило бы его от необходимости каждый день видеть свою бывшую жену и ее нового избранника. «А каким образом могла бы она приобрести колонию более высокого уровня?» Кев обернулся к нему. «Цитадель, заинтересованная в том или ином колонии, обращается к нему с предложением. Если тот откликается, директор начинает переговоры. Поступают контрпредложения. Могут заинтересоваться и другие цитадели. Чем выше уровень, тем выше цена контракта. И намного. На практике 3-й уровень доступен отнюдь не всем цитаделям». «Вот оно как. Возможно, контракт Кева никому не по карману». «Но зачем вообще такие сделки?» Он вспомнил Эйзу. «Если кто-то из вас отправится в Бавию, это же даст Бавии преимущество перед Вьясой». «Халь не пойдет с Бавией ни на какие сделки», — презрительно бросил Кев. «Но заключает их с другими цитаделями?» «Нечасто. Передачи высоких уровней случаются очень редко». Кев погладил браслет Вьясы на плече привычным жестом, которого сам, казалось, не замечал. «Сейвин прибыл сюда из Тенса 2 года назад. Когда он покинул Тенсу, Карьи лишилась своего главного специалиста в игре. Но сумма, которую Вьяса предложила за его контракт, позволила Карьи уплатить большинство долгов цитадели». Джереми легко понял, почему игрок с талантом Сейвина предпочел место в более влиятельной цитадели. Однако сменить Тенсу на Вьясу было, по сути, переходом из комнаты поменьше в комнату побольше в том же доме. Кев прибыл из Варза, влиятельнейшей цитадели, союз с которой с Вьясой был практически условным. Ему в голову пришла новая мысль. «Во время войны ты, видимо, был в Варзе». Кев кивнул. «Когда-то я был знаком с колонией Сефтаром». «Трудно представить себе, что из-за одного человека велась война». «Не так уж трудно, если бы ты знал Сефтара». Кев чуть улыбнулся. «Он был невероятен, Джереми. Могучий великан, азартный, необузданный, а когда хотел, мягкий и добрый. Он выглядел как бог, а в игре ему не было равных. Во многих отношениях он был полной противоположностью колубейским мужчинам, но в других был всем, чего могла бы пожелать женщина. И все это слагалось в харизму». «Да, очевидно. Это же как будто повлияло и на Карны, и на Варс». Джереми помолчал. «Но, правду сказать, я не понимаю колубейских женщин». «Я перестал пытаться понять их уже давным-давно», — Кев сухо засмеялся. Джереми улыбнулся, потом сказал, тщательно выбирая слова. «Как раз в то время должны были идти переговоры с Вьясой о твоем контракте». Кев поглядел в окно. Летное поле было безлюдно. 14 лет назад директор Варза хотела привлечь Вьясу к союзу. А потом она почтила Вьясу игрой. «И выбрала меня сыграть в кости с Халь». Он помолчал. «Халь и я убедились, что подходим друг к другу. Она вступила с переговоры с директором Варза. Уплата на долгие годы ввергла Вьясу в долги». Джереми меньше всего хотелось узнать, что Халь втянула Вьясу в долги ради мужчины. «И во мне

бывает горько, что вас покупают? Нет. Никогда. Никакой другой жизни, кроме как в Калане, я никогда не хотел. Тебе не хочется побывать снаружи, подняться на гору, повидать мир? Кеф обернулся к нему. Нет. О, Джереми не нашелся, что сказать. Тебе понравился бы Сефтар? Кеф улыбнулся. У него тоже была эта привычка бегать кругами по парку Калании. И он тоже был инопланетником. Скалейцем. Джереми вытаращил на собеседника глаза. Ты шутишь? Вовсе нет. Его звездолет разбился более 30 лет назад, и теперь директоры боятся. Боятся? Почему? Он происходил из влиятельного скалианского рода. Кеф внимательно посмотрел на Джеремию. Настолько влиятельного, что его близкие могли бы причинить Каубей неисчислимые беды, узная они, что произошло. Директоры изменили его имя и личность. Сефтар, так зовут нашего бога Зари. Настоящего имени Сефтара никто из нас не знал. Мы не сохранили его историю в тайне, так как это только привлекло бы к ней еще больше внимания. Однако мы избегаем разговоров о нем с инопланетниками. Джеремия ответил ему только взглядом, но его невысказанные слова разделили их, как несокрушимая стена. «А со мной ты о нем говоришь». Калани в Ясе знали то, о чем Джереми упорно старался не думать. Он никогда не покинет Каубей.

Следующая глава повести Кэтрин Азара «Паутины игры» называется «Между горных хребтов». Ее вы услышите ровно через неделю, на этой же частоте, в то же время.

0: программе «Модель для сборки» завершение повести Кэтрин Азаро «Паутина игры». Между горных хребтов. Каубейский год был несколько длиннее земного. Он мягко переходил из зимы в весну, нагревался в лето, подмораживался в осень. Вьяса лежала так высоко в горах, что с наступлением зимы бураны обычно бушевали ниже цитадели, оставляя Вьясу солнечным лучам, температуре ниже нуля и льду. На этот раз солнечный свет лился в окно утренней комнаты в апартаментах Халь. Она сидела за накрытым столом напротив Джеремии. Они завтракали в полном молчании. Синий шелк ее халата казался еще ярче по контрасту с золотистой кожей, а волосы струились по спине волнами червонного золота. Теперь его привлекала не только ее броская внешность, но и все, что делало ее неповторимой. Легкий изгиб губ, намекающий на глубоко припрятанную шаловливость. И то, как она радостно поднимала голову от своей работы, когда эскорт днем приводил его для партии в игру, и пылкий призыв в ее глазах по ночам. Он понимал, что влюбился в нее, но она по-прежнему оставалась загадкой. О своих чувствах она никогда не упоминала, а по ее лицу ему лишь изредка удавалось угадать настроение. «Ты сегодня молчаливо», — заметил он. Она сосредоточила на нем рассеянный взгляд. «Прими мои извинения, сегодня я плохая собеседница. Случилось что-нибудь?» «Можно сказать и так», — вздохнула Халь. Задумчиво глядя на него, она прикоснулась к аудикому на столе. Раздался голос помощницы. «Сева слушает». «Пожалуйста, пришли сюда из моего кабинета материалы союзных миров». «Сию минуту, госпожа». «Материалы союзных миров?» Джеремей вопросительно посмотрел на нее, но она промолчала, а он знал по опыту, что в подобных случаях задавать вопросы бесполезно. Некоторое время спустя в открытую дверь подаркой постучала девушка. «К вам помощница, директор Вьясы». «Пригласи ее», — велела Халь. Вошла блондинка, держа в руках коробку высотой около 6 дюймов. Когда Джеремей увидел внутри компьютерные диски, его сердце учащенно забилось. Он узнал бы их где угодно. В них содержались все записи, сделанные им за годы полевых испытаний в Дале. Халь подождала, пока они снова остались одни. Потом посмотрела на Джеремию. «Да, это твои». «А моя диссертация?» Знаки на дисках ему не были видны. «Ее уничтожили?» «Во имя всех ветров!» «Конечно нет», — сказала Халь. «Мы бы никогда этого не сделали. Мы знаем, сколько сил и рвения ты вложил в свою работу». «А где она?» Конечно, не следовало принимать это так близко к сердцу. Все равно никакой надежды вернуться домой в обозримом будущем не предвиделось. Он не сумел ни найти способ спастись из Вьясы, ни убедить Халь отпустить его. Если союзные власти и продвинулись в переговорах о его освобождении, он ничего об этом не знал. И уже начинал думать, что на него вообще махнули рукой. Каубей находилась под сколианской протекцией, и Земля предпочитала избегать всего, что могло бы задеть воинственных сколианцев. Но что бы с ним ни случилось, судьба его работы оставалась для него важнее всего. «Когда совет директоров дал тебе разрешение жить в Дале, — сказала Халь, — мы все понимали причину. Министр Карна знала, что ты будешь писать о нас». «Возможно, — сказал он, еле сдерживая гнев, — это не имело значения. Ведь она с самого начала не собиралась отпустить меня». «Мы вовсе не столь коварны, Джереми. Министр Карна не стала бы лгать тебе». Халь прикоснулась к коробке. «Из-за этого мы у тебя в долгу, и я уплатила его, насколько могла. Я отослала твои изыскания твоему наставнику на землю». «Профессору Бренну?» Джереми уставился на нее. «Ты послала ему мою диссертацию?» Халь вынула диск из коробки. На мерцающей поверхности заблестела голограмма Гарварда. «Их доставил ветролет, пока ты еще спал». Он сглотнул. «Халь, поставь его». «Ты уверен? Ничего не изменится?» «Да, уверен». Сердце колотилось как бешеное. «К какому выводу пришел Брен?» Она ввела диск в прорезь на столе, и Джеремия затаил дыхание. «Что если Брену его диссертация не понравилась? Что если он счел ее незавершенной, а то и попросту плохой? Даже если бы он сам защищал ее перед комиссией, они могли бы счесть, что диссертация никуда не годится. Может быть, Халь права? Отзыв Бренна повергнет его в отчаяние. Но узнать он все равно должен». В комнате зазвучал голос Бренна. Джереми, здравствуйте. Если вы слушаете эту запись, то, вероятно, знаете, коубейцы прислали мне вашу работу. Он помолчал. Сказать, что их поступок нас удивил, значит, ничего не сказать. Но, как бы то ни было, я отдал ее на рассмотрение экзаменационной комиссии. Джереми заморгал. Какой смысл отдавать ее им, если они не могут проэкзаменовать его? Брент продолжал, словно предугадав его реакцию. «Диссертация, которую автор не защищает, это особый случай. Однако, ознакомившись с нею и учитывая сложившиеся обстоятельства, комиссия решила принять диссертацию без вашей устной защиты. Да и в любом случае, когда речь идет о работах вроде этой, защита – пустая формальность». Он опять помолчал. «Комиссия, наша кафедра и руководство Школы искусств и наук приняли совместное решение. Вам присвоена докторская степень». Ему присвоили докторскую степень без заключительной защиты. Как так? Он вовсе не считал ее пустой формальностью. Он серьезно опасался, что провалится, а Брент продолжал. «Ваша работа породила такие горячие дискуссии, каких не было уже давно». Он откашлялся. «Настоящий фурор вызвал раздел, где вы проследили возникновение колоний и роль гарема директора, доказав, что гарем со временем превратился в группу особо талантливых игроков в кости, не состоящих в браке с директором. Ваши доводы, доказывающие, что полигамия, независимо от пола, всегда ведет к дестабилизации общества, стали предметом ожесточенных споров. Декан Бейкер объявил их полной чушью. Мелисса Алли считает вас блестящим талантом, а Уэйленд разрабатывает вашу теорию на компьютере, одному богу известно как». Он неловко добавил. «Но, может быть, вам представилось больше возможностей проверить ваши гипотезы о колониях, чем вам хотелось бы». «Что есть, то есть», — подумал Джереми. «Возможно, вам будет приятно узнать», — продолжал Брен, «что вы получили приз Фельдмана по антропологии. Кроме того, я представил вашу диссертацию в Академию планетарных исследований. Джереми, вам присудили Голдстоуновскую премию».
1: «Что?»
0: Джереми так стиснул ножку хрустального бокала, что у него побелели костяшки пальцев.
2: «По-моему, впервые за всю историю этой премии ее лауреат не смог лично присутствовать на церемонии. Денежную сумму вы сможете получить, ну, когда сможете».
0: После новой паузы Брент добавил,
2: «Ваши близкие шлют вам самые горячие приветы. Мы все гордимся вами».
0: Диск умолк. Ножка бокала в руке Джеремии внезапно переломилась. Он уставился на начинающую кровоточить рану. Потом уронил чашу, и она разлетелась хрустальными брызгами по мозаике пола.
3: «Джереми!» — Халь протянула к нему руку.
0: «Нет!» Резким движением он отодвинулся от стола, вскочил и почти побежал к дверной арке. За ней он оказался в коридоре с высоким потолком. Одна стена была отделана панелями темного дерева, но вторая была из стеклоплекса, и за ней открывалось бескрайнее небо. Далеко внизу простирались теотекские горы в гирляндах туманов и коврах пышных снежных елей. Облачный лес. На севере блестела темная синева озера теней, а на юге голубело, отливая серебром озеро слез. Далеко на востоке в небо вонзался одетый снегами пик горы теней. Эти необъятные просторы смеялись над ним, напоминали, что он заперт в раззолоченной клетке, и ему недоступна свобода, которой дышал этот величественный пейзаж. Коридор завершался полукруглой комнатой, пол и задняя стена которой были вырублены в обрыве. Остальные стены были из выгнутого наружу стеклоплекса, поляризованного, чтобы умерить слепящий солнечный свет. Комната лепилась к обрыву, будто пузырек на огромном вертикальном пространстве камня. В задней стене была вырублена скамья. Джереми сел, упер локти в колени и зажал виски в ладонях. У входа послышались шаги. Он поднял голову и увидел капитана своего эскорта. Вслед за ней появилась Халь.
3: «Можете подождать в малой гостиной», — сказала она охраннице.
0: Капитан ушла, а Халь села на скамью возле Джереми. Она сказала осторожно.
3: «Награды, которые ты получил, это большая честь, да?»
0: «Какое это имеет значение?»
3: Он уставился в замыкающее их полушарие небо. «Я же никогда не смогу их принять». «Тебе станет легче, если ты не будешь молчать». «Какая перемена!» Обычно он искал ее откровенности, а сейчас она сидела тихо, не настаивая и не укрываясь за своей холодностью. Через некоторое время он нарушил молчание. «Степень доктора – это то, ради чего я трудился все эти годы. Обычно ее не присуждают без защиты, на которую я явиться не мог. Но они все равно присудили ее мне». Он сглотнул. «А фельдмановский приз – это грант, который присуждают каждый год за исследования, завершившиеся диссертацией по антропологии». «Присуждают только одному? Из всех?» «Да, ну это мелочь». «Так ли?» Она пристально посмотрела на него. «А мне кажется, это твоя докторская степень и престижный фельдмановский приз куда более почетные награды, чем ты говоришь». Джеремии в голову не приходило, что он может получить Фельдмана. Хотя он бесспорно достиг многого в исследованиях, но приз обычно присуждался выдающемуся ученому, однако поистине потряс его Голдстоун. Он понять не мог, что побудило Академию присудить премию именно ему. Она же всегда доставалась члену факультета с солидным стажем, причем какого-нибудь ведущего факультета, но чтобы недавний студент получил ее за диссертацию неслыханно. Это обеспечивало ему большие шансы на получение того или иного престижного места. Сбывались самые заветные мечты, но Коубей безжалостно положила им конец. Халь не спускала глаз с мужа. «А этот Голдстоун, что он означает?» Джеремия сглотнул. «То, что люди, которых я недостоин называть коллегами, считают мою работу самой выдающейся в нашей области за этот год». Он повернулся к ней. «Разве ты не понимаешь? Это все, чего я когда-либо хотел. Вы украли мои мечты». Она сказала негромко. «Поставить этот диск было ошибкой». «Отпусти меня, Халь. Позволь мне вернуться домой». «Даже если бы я могла освободить тебя от клятвы Калании, а это не в моей власти, теперь мы не можем допустить, чтобы ты уехал. Ты слишком много знаешь». «Вы не хотите, чтобы я писала внутри? Отчасти. Для нас это очень личное». Она помолчала. «Но куда серьезнее то, что тебе известно о Сефтаре. Его семья обладает огромным влиянием в Скалианской империи. Если они когда-нибудь узнают, что случилось с ним здесь, они примутся мстить». Он мотнул головой. «Я даже не упомяну о нем ни при каких обстоятельствах. Я не вправе рисковать безопасностью моего народа». Джеремия встал и подошел к выпуклой стене. Ниже комнаты проплывало туманное облако. «Но как бы то ни было, Голдстоуна я не заслужил. Моя работа не завершена». Халь подошла и остановилась позади мужа, обвив руками его талию. Он увидел ее отражение в стекле, глаза, созерцающие невероятную панораму. Она сказала совсем тихо. «Я знаю тебя, Джеремия. Ты не успокоишься, пока не достигнешь совершенства, и даже тогда останешься неудовлетворенным. Я прочла эту твою работу, прежде чем отослать ее на землю. Ты заслуживаешь всех наград, которые тебе присудили». «Ты прочла мою диссертацию?» «Да, это потребовало времени. Мой английский просто ужасен», — она наклонила голову. «Так странно увидеть 12 цитаделей глазами инопланетника. Но во всем, что ты написал, сквозила любовь к Коубей». Ей понравилась его работа. Для него это значило очень много. И все-таки он не мог сказать ей того, что она хотела услышать. Что любовь к ее миру возместит ему утрату его собственного. И они стояли молча, глядя в небо. Потом она сказала... «Вскоре мне предстоит присутствовать на совете директоров цитадели Карн. И я подумал, если хочешь, я возьму тебя с собой». Он знал, что она никогда еще не ездила с Калани. Таким способом она старалась его утешить. Да, мне бы этого хотелось. Ее руки, судорожно стиснутые на его талии, чуть расслабились. Не разжимая их, она повернула его лицом к себе. «До отъезда нас навестит директор Тенсе. Я хочу, чтобы ты сыграл с ней в игру». Это его удивило. Хотя Халь часто усаживала своих коланей играть с Карьей, она обычно выбирала наиболее опытных. «Ты уверена, что хочешь поручить это мне, Никеву или Сейвину?» Халь кивнула. «Я надеюсь, что приток новых идей пойдет ей на пользу. Вы по-разному смотрите на вещи». «Ну а Хефтар?» «Хефтар?» Она недоуменно улыбнулась. «Он же ребенок». «В сущности, уже нет». Джеремей перебрал в уме их партии. «У него свежий взгляд, и он понимает Тенсу». «Да, у него действительно оригинальный стиль, не правда ли?» Ее голос потеплел от материнской гордости. «Чистая правда». «И еще одно, Халь». «Что?» «Карри нуждается в калане высокого уровня». «И в Акасе». «Хефтар мог бы заинтересоваться». Халь опустила руки. «Чтобы Хефтар перешел в другую цитадель? В качестве Акаси? Невозможно, он слишком молод. Но ведь большинство высокородных мальчиков у вас становятся женихами в 15». «Да», — признала она, — «в более консервативных цитаделях». «Ну, в Ясу вряд ли можно назвать гнездом крайнего радикализма», — сказал он сухо. Она чуть улыбнулась. «Пожалуй, ты прав. Ты должна позволить ему повзрослеть». Халь взвесила его слова, потом отвернулась, глядя в небо. «Мне будет тоскливо без него, и его отцу тоже». Джеремия понял ее. Глубокая любовь, которую Хеф и Халь питали к своему сыну, сквозила в каждом их слове, в каждом поступке. И как не противилась Халь мысли о помолвке, она прекрасно понимала все ее выгоды. Карьи и Хефтар были юными, однако консервативное верхнее сословие колубейского общества поощряло ранние браки между высокородными, чтобы обеспечить большое число наследников. Тенса нуждалась в калане второго уровня со свежими взглядами, а Хефтар нуждался в ком-то вроде Карьи, кто понимал бы его прихотливый стратосферный интеллект. Их брак позволит ему остаться вблизи от Вьяса, но обрести независимость. И Вьяса будет помогать ему управлять Тенсой. «Халь», — нерешительно сказал Джеремия. Она обернулась к нему, да? «Что произошло между Кевом и тобой?» «Мы... Между нами возникло несогласие». Он подождал. «Ну и...» Она помедлила с ответом, потом произнесла... «Он хотел еще детей, а я и нет». «Хефтар чудесный юноша». «Да, чудесный», — она продолжала через силу. «Я всегда старалась уделять своему ребенку как можно больше внимания. Но я еще и директор, и чувствовала, что не справлюсь ни с теми, ни с другими обязанностями, если у меня будут еще дети». Она помолчала. «Мой отказ причинил боль. Кеф охладел к Вьясе». «Нет», — подумал Джеремия, — «он не охладел к тебе». «Но Кеф остался во Вьясе», — сказал он вслух. «Я предлагал ему варианты. Другие цитадели не остановила колоссальная ставка его контракта. Однако он не захотел. Ведь Вьяса — замечательная цитадель». Джеремия покачал головой. «Сделки между коланиями — это ведь единственная форма развода, доступная Акасе». «Я не понимаю слово «развод». В том-то и проблема». Вся ее сдержанность не скрыла отголоска давней муки сердца. «Я никогда не привела тебя сюда, если бы мы с Кевом все еще жили, как Акаси и директор». «Он по-прежнему твой муж?» «Ты ведь знаешь, что полиандрия у нас больше не практикуется. Ты сам написал об этом в своем исследовании». «Но для директоров она по-прежнему остается законной». «Как бы ты ни изощрялась в терминах, у тебя есть и Кев, и я». Он заставил себя сказать правду, на которую пытался закрывать глаза. «Кев всегда будет для тебя на первом месте».
4: «Джеремия, нет!»
3: Она шагнула к нему, но остановилась, когда он выставил перед собой ладони, точно отгораживаясь от нее.
0: «Ты ведь знаешь, как много ты для меня значишь!»
3: «Откуда? Ты ничего не говоришь!» Боль пронизала его голос.
0: «О, я знаю, что ты гордишься своим молодым мужем, как трофеем!
3: Но я не трофей! Что произойдет, когда тебе приестся твой экзотический принц? Когда новизна сотрется, и тебе потребуется мужчина, понимающий и ценящий ваш образ жизни?»
0: «Ты ошибаешься, если ограничиваешь только этим свое значение для Вьясы».
3: Он засмеялся смехом, более похожим на стон.
0: «Ты даже не в силах выговорить для меня!»
3: Она раскинула руки, обрамленные небом. «Ты хочешь от меня большего, нежели я умею дать?»

0: Джеремию разбудил пронзительный звонок. Он открыл глаза в темноту спальни, пошарив на столике у кровати, он включил аудиоком. «Что такое?» – пробурчал он. «Джереми!» – раздался напряженный голос Халь. Голос был почти испуганным, и он окончательно проснулся. «Что случилось?» «Ты сумеешь вычислить траекторию звездолета?»
1: Он ответил с недоумением. «В колледже нам читали курс астрономии, самые основы, но это было давно?»
0: «Ни у кого из нас и этого нет», – она перевела дух. «Ты нужен в башне обсерватории. Поторопись, прошу тебя».
1: Он сел на кровати, протягивая руку за халатом. «Но что произошло?»
0: «Звездолет!»
1: Ее голос надломился. «Он потерял управление и движется прямо на Вьясу».
0: Джеремия бежал по цитадели, окруженный эскортом. Он влетел вверх по винтовой лестнице обсерватории, перепрыгивая через две ступеньки, и очутился в круглом помещении над куполом, где стоял телескоп со старинным управлением. С ним резко контрастировали сверкающие панели, расположенные в середине помещения. Последний год Вьяса постепенно подключалась к современной компьютерной сети. У центральной панели стояла Халь, все еще во вчерашней одежде. Ее окружали помощницы. Судя по их виду, они так и не ложились. Кев вглядывался в экраны. Волосы у него были всклокочены, одежда толком не застегнута, словно и он только что прибежал сюда. Джеремию его присутствие здесь не удивило. Математические таланты Кева были оборотной стороной его первенства в игре. Над одним экраном мерцали голограммы, а по-другому бежали строчки данных. Третий проецировал голографическую карту траектории корабля, уже приближавшегося к Коубей. На эту голограмму и указала Халь, едва Джеремия подошел к ним.
2: «Ты можешь проанализировать эту карту? У нас прежде не было причин осваивать эти операции системы».
1: Джеремия замялся, потому что их окружали снаружники. Халь сказала очень тихо: «Забудь про клятву. От твоих усилий зависят жизни людей».
0: Он кивнул и сосредоточился на изображении. Кев посторонился, чтобы не мешать ему.
1: «Вы правы», — заключил Джеремия. «Корабль движется прямо на Вьясу, но, по-моему, управление он не потерял. Компьютер будет отвечать на мой голос?»
2: «Назови ему свое имя», — сказала Халь в аудиоком на панели. «Сейдж, открой доступ к следующему голосу».
0: И вслед за этим кивнула Джеремия.
1: «Джеремия Колмен», — произнес он в аудиоком.
0: «Доступ открыт», — отреагировал Сейдж. «Компьютер,
1: сообщи мне все имеющиеся у тебя данные о приближающемся корабле», — приказал Джеремия. «Насколько можно, изложи все в графиках». Ему всегда было легче иметь дело со зрительными образами, чем с формулами.
0: Над несколькими экранами возникли голографические графики и нечеткие изображения космолета. По другим заструились цифровые данные. Чем дольше он вглядывался в дисплей, тем больше в недоумение приходил. Словно скверно переведенный текст, но только в символах, а не в словах. Сейдж не мог определить даже тип приближающегося корабля, а уж в частностях и мечтать не приходилось. Движущийся к Вьясе объект мог оказаться чем угодно. От транспортика до военного дредноута. И тут Джеремию осенило. «Сейдж, ты пользуешься стандартами союзных миров?»
1: «Это верно», — ответил Сейдж.
0: «А можешь сообщить мне данные, используя эскалианские таблицы?»
1: «Готово».
0: Голограммы переформировались и обрели смысл. «Корабль скалийский», — заключил Джеремия. «По-моему, гражданский».
1: Ее лицо посветлело от облегчения. Видимо, она боялась того же, на что надеялся он, что корабль прислан за ним. Ну а если звездолет скалийский, то, скорее всего, просто сбился с курса.
0: «Он пройдет над Вьясой?» — спросил директор.
1: «Не уверен», — Джеремия сверился с экранами.
0: Теперь данные давались в скалианских обозначениях, ему неизвестных, однако голограммы он понимал. Хотя воздух был прохладным, на висках землянина выступил пот. Если он не изменит направление, то врежется в город.
1: Халь задохнулась от ужаса.
2: «Может, нам связаться с ним?»
1: «Думаю, да», — он огляделся. «Твой аудиоком подключен к сигнальному устройству дальнего диапазона?»
2: «Не знаю, а что это такое?»
0: «Сигнальник может выйти на связь с кораблем», — ответил Джеремия. «Когда техники устанавливали твою систему, они должны были подключить твой аудиоком к сигнальнику или установить переговорное устройство дальнего диапазона. Они оговаривали это с тобой, нет?»
1: «Нет. Нам же ничего такого не требовалось. Эта компьютерная система предназначена для управления цитаделью и городом, а не посадкой звездолетов».
0: Она посмотрела на землянина.
2: «А ты можешь наладить это?»
0: Я не знаю как, но, возможно, компьютер способен. Он наклонился к консоли. Сейдж, ты можешь говорить с приближающимся кораблем?
2: В данный момент нет, ответил тот.
0: Но ты прав. Возможно, я смогу подсоединить аудиоком к моему сигнальнику. Мне требуется схема аудиокома.
2: Посмотри файлы об электрических системах цитаделей, дала совет Халь.
0: Готово, отрапортовал Сейдж.
2: Джеремия проанализировал голограмму над консолью.
0: Так, движение корабля несколько замедлилось, но все равно он приближается слишком быстро. Если он врежется в Авьясу, то наделает бед.
2: Мы уже эвакуируем людей в Восточное ущелье, Халь повернулась к Кеву.
0: Тебе тоже лучше укрыться там. Мои помощницы тебя проводят.
3: Он покачал головой. Я останусь.
0: Халь напряглась, словно ей было больно слышать его голос.
2: Ты должен уйти с ними, Кев. Оставаться здесь опасно.
3: Я не покину тебя, отрезал Кев.
0: Ты не должен рисковать собой. Халь протянула руку, и он сделал шаг к ней, словно собирался взять эту руку. Но тут они замерли, очевидно, вспомнив, что не одни. Халь опустила руку, а Кев тяжело вздохнул.
2: Джеремия смущенный и неуклюже переступил с ноги на ногу. Он ощущал себя третьим лишним.
0: Халь и Кев вместе, такие сходные по происхождению, взглядом на жизнь и первенству в том, чем они занимались. Он увидел в них две половины Вьясы. Между ними существовала близость, какой ему никогда не обрести с Халь, даже если он завтра вот Кев исчезнет, а он проведет здесь всю оставшуюся жизнь.
2: Из аудиокома внезапно донесся треск, сквозь который пробился мужской голос, говоривший по-скалийски.
4: «Слышите меня? Повторяю, я принял ваш сигнал. Пожалуйста, ответьте!»
2: На мгновение Джеремия утратил способность думать. Хотя разговор на скалийский он более-менее понимал, но сам двух слов сказать не мог, потому последние 4 года он занимался исключительно теотеканским языком. Потом в мозгу у него возникли отголоски знаний, и он наклонился к аудиокому.
4: Говорит английский ты? Испанский, французский?»
3: Пилот заговорил по-испански с сильнейшим акцентом.
4: «Яса, это Долстерн GH-3, разведчик 2-го класса. Нужны голограмм-карты. Эти горы – большие трудности. Ветер тоже делает проблемы».
5: «Можете подключить ваши компьютеры к нашей системе?» – спросил Джеремия по-испански.
4: «Мы попытаемся помочь вам приземлиться». «Я пробовал!»
3: – он сделал паузу.
4: «Меня слышать?»
2: Сейдж заговорил по-теотекански.
4: «Его система использует стандарт 92. Я способен принимать только часть».
2: Халь посмотрел на Джеремию.
0: «Что это значит?»
2: Он запустил пальцы в волосы. «Ваша система на это не настроена. В ней есть очень много необходимого нам, но использует она в основном стандарты союзных миров. У Сейджа затруднения с формой поступающей информации».
0: «А ты не сможешь сообщить ему нужные стандарты?» спросила она.
2: Землянин развел руками.
0: «Это как переводить без подготовки с одного языка на другой, когда на первом я говорю с трудом, а о другом вообще имею слабое представление».
2: «А компьютеры этого пилота?»
3: Джеремия сказал в аудиоком.
4: «Долстерн, вы не могли бы сообщить данные союзного протокола?»
3: «Какого именно?» спросил пилот.
2: «Сейдж, помоги ему разобраться».
4: «Готово». «Вьяса», сказал пилот после паузы. «Ваши данные не полны».
2: «Чего не хватает?» спросил Джеремия.
0: Пилот посыпал аббревиатурами, о которых Джеремия не имел ни малейшего представления. Землянин спросил. «Сейдж, ты понял?»
4: «Достаточно для того, чтобы выяснить, что у меня нет нескольких очень значимых файлов».
5: «Вьяса», — сказал пилот. «Возможно, мы близки к тому, что нам требуется. Можете передать уравнения, которые привели бы к координационную систему нашего навигационного модуля в соответствии с системой, которой пользуемся мы».
3: «Ты можешь, Сейдж?» — нерешительно спросил Джеремия.
5: «Для этого требуется программное обеспечение, которого у меня нет».
0: «Вряд ли это так уж трудно установить».
5: «Трудно или легко, разницы не составляет», — отозвался Сейдж. «Я не знаю, какое преобразование применить, а в случае ошибки это принесет больше вреда, чем пользы».
0: «А ты не можешь провести сравнение с Долстерном?»
5: «Мы пытаемся, но есть несовместимость, и это тормозит процесс».
0: Халь, белая, как мел, впилась глазами в Джеремию. «Ты можешь сказать ему, какие уравнения правильные?»
3: «Я не астронавигатор», — он покачал головой.
0: «Ты же сказал, что обучался этому!»
3: «Я практически не помню даже союзных протоколов, а что уж говорить о скалийских».
0: И вообще, я никогда не был силен в математике.
5: «Попробуй игру», — внезапно сказал Кеф.
0: Джеремия вздрогнул, потрясенный не меньше остальных. Одно дело, когда клятву нарушал инопланетник первого уровня, и совсем другое, когда ее нарушил ведущий Калани всех 12 цитаделей.
5: «Ты знаешь больше, чем тебе кажется», — сказал ему Кеф. «Иначе игра не шла бы у тебя так хорошо. Воспользуйся костями. Воспользуйся построениями в твоем уме».
0: Джеремия понятия не имел, получится ли у него что-нибудь, но выбора не оставалось. Переведя дух, он попробовал привести свое сознание в состояние глубокого покоя, которое всегда искал, садясь играть, и восстановил в памяти несколько формул.
5: «Преврати кости в формулы», — подумал он, и, присев к панели, рассыпал их по плоскому экрану. В Калане они пользовались костями для изучения политических, культурных и социальных взаимосвязей, а теперь он вторгся с ними в область математики. Выбрал разные кости для разных символов, затем написал формулы через игровые построения. Из аудиокома среди треска послышался голос пилота.
4: «Вьяса, где находится летный маяк в этих горах?»
0: Вздрогнув от неожиданности, Джеремей толкнул готовое построение. Кости рассыпались по экрану.
4: «Нет!»
0: — он собрал кости, стараясь снова сосредоточиться.
4: «Вы повторяй!» — попросила Халь пилота на ломаном испанском. «Предупредительный маяк!» — сказал пилот. «Где он?»
0: «Не работает!» — ответила Халь и взглянула на Джеремию с очевидным вопросом. «Откуда он знает, что у нас есть маяк?»
5: «Вероятно, он указан в скалийском файле Коуби», — сказал Джеремия. «Или же его сканеры могли что-то нащупать?»
0: Халь кивнула на аудиоком, и землянин сказал в него:
4: «Долстерн, у нас есть голограмм-карты для вас, но наши протоколы не согласуются. Мы над этим работаем. Оставайтесь на связи».
0: «Вас понял», — сказал пилот. Сосредоточившись на костях, Джеремия ввел законы математики в правила игры, пытаясь с ее помощью вывести необходимые формулы, и обнаружил, что математика становится для него легче, когда раскрывается в построениях костей. Внезапно все стало на свои места.
4: Да, он увидел соответствие скалийских и союзных методов для определения действий в пространстве и времени. Сообщая свои заключения Сейджу, Джеремия смотрел на возникающую голограмм-карту, которая показывала движение корабля. Трудно было даже представить себе, каково это — мчаться среди зубчатых скал без карты маяка. Корабль был явно снабжен сенсорными приборами, не то он уже разбился бы. Но рассчитан он был на маневрирование в космических, а не планетарных условиях, и бешеные ветры давно разнесли бы на куски менее прочный аппарат. Корабль еще больше снизил скорость, но этого было недостаточно.
0: «Вьяса, необходимы карты», — сказал пилот.
4: «Передаю все, что у меня есть».
0: Джеремия молил Бога, чтобы выведенные им формулы оказались верными и чтобы пилот не был им послан на верную смерть.
4: «Получено», — отрапортовал пилот.
0: «Джеремия, чем мы можем помочь?» — спросила Халь.
4: «Попробуем вести его. Он примерно в одном клайме к северу и в двух клаймах над серыми скалами. Какие препятствия и где?»
0: «Хребет Хеска», — сказала Халь. «Ему необходимо подняться на один клайм и взять восточнее на одну треть клайма».
4: Джеремей передал это Сейджу, потом спросил: «Долстерн, вы получили?»
6: «Частично. Набираю высоту».
4: Следя за картой, Джеремей сказал Халь: «Он поднялся на пол клайма. Этого достаточно, чтобы пройти над хребтом?»
0: «Ему надо подняться выше», — ответила она. «Если не сможет, пусть возьмет восточнее на два клайма. Там есть проход».
4: Джеремия передал эти данные и впился взглядом в изменяющуюся карту.
0: «Вроде бы получается».
4: «Нет, только не это!»
0: Карта раздробилась, и в ту же секунду пилот сообщил:
4: «Вьяса, у меня проблема!»
0: «И у нас», — ответил Джеремия.
4: «Сейдж, что произошло?»
0: «Ты дал мне неполные формулы», — ответил Сейдж.
4: Джеремия беззвучно выругался. «Он что-то напутал!»
0: Стараясь собраться с мыслями, он повернулся к гостям, но перед ним упорно возникал образ несущегося прямо на них корабля и не давал сосредоточиться.
4: «Вьяса, мне нужны координаты для посадки», — сказал пилот.
0: «Мы работаем над этим», — Джеремия обернулся к Халь.
4: «Где ему приземлиться?»
0: «К западу от Вьясы, подальше от эвакуированных».
4: Джеремия уставился на нее. «Но к западу же отвесный обрыв».
0: Он мучительно осознавал, как уходит время. Если он не разберется с формулами, пилоту не придется выбирать, где совершить посадку или разбиться.
7: «Парк Калании», — сказал Кеф. «Так он избежит и города, и обрывов». Джеремия увидел отчаяние на лице Халь и понял, позволить кораблю разрушить Каланию для нее означало совершить насилие над чувствами и понятиями, которые стали частью ее натуры. Он словно ощутил, как она бросила на весы это разрушение и гибель пилота. Но тут Халь спустила тяжелый вздох и обратилась к помощнице. «Проверь, эвакуирована ли Калания полностью». А когда та убежала выполнить приказ, Халь сказала Джеремии: «Направь его в парк». «Для корабля без карты это слишком небольшая площадь», — предупредил Джеремия. «Если он промахнется, то может врезаться в цитадель». «Цитадель можно восстановить, а людей нет», — ответила Халь. Бегом вернулась помощница. «В Калании нет никого, кроме капитана охраны». «Отлично». Халь сделала знак всем помощницам. «Отправляйтесь к эвакуированным. Объясните им, что происходит, и проследите, чтобы они укрылись в дальнем конце ущелья. Даже если корабль врежется во Вьясу, для него ущелье, полагаю, слишком узко». Наклоняясь над костями, Джеремия даже не слышал, как вышли помощницы. Он поднял платиновый кубик, но тут вмешался Кеф. «Погоди». Он протянул руку и переместил несколько костей. «Попробуй так». Джеремия кивнула, в мозгу у него уже складывалось построение на основе ходов, сделанных Кевом. Он продолжал играть. Каждая проходящая секунда ощущалась как неумолимое тиканье древних пружинных часов. Обсерватория находилась прямо на пути приближающегося корабля. Если он и в нее врежется, купол будет уничтожен вместе с обитателями. Он попытался думать быстрее, но только вложил в игру свой страх. Кев сделал еще ход, потом передумал и испробовал другой. Джеремия уловил его цели и изменил несколько построений. Он все еще не мог найти недостающую связь, не мог установить ее. «Вьяса, у меня не осталось времени», — сказал пилот. «Выбираю координаты наугад». Внезапно Джеремия увидел построение необыкновенной красоты и изящества. «Долстерн, я нашел!» И он сообщил Сейджу новую формулу со всей быстротой, с какой успевал водить по экрану лучом. «Принято!» В голосе пилота прозвучало неимоверное облегчение. «Рекомендую вам уйти оттуда. Конец передачи!» «Конец передачи!» — сказал Джеремия, вскакивая на ноги. Вместе с Халли Кевом он бросился вон из обсерватории. Они сбежали по лестнице, миновали пустые коридоры и выбежали в парк Калании под мерцание звезд. Ветер замолотил по их спинам воздушными кулаками, но вой его заглушали раскаты грома. Нет, не грома, а рева двигателей звездолета. Джеремия побежал быстрее, но тут же сообразил, что далеко опередил Халь с Кевом. В тот момент, когда он стремительно обернулся, Халь остановилась, глядя в небо. «Нет!» – закричала она. Между двумя вершинами высоко над Вьясой возник корабль, точно гигантская тень в небе, неудержимо несущаяся вперед. Для звездолета он был невелик, но в сравнении с цитаделью казался огромным. Рев его двигателей глушил завывание ветра. Халь побежала, увлекая за собой Кева. Другую руку она протягивала Джереми и словно старалась оберечь его и Кева от сил ей неподвластных. Они бежали в сторону ущелья, а корабль уже несся над городом, теряя высоту слишком, слишком быстро. С какой-то башни свалился шпиль. И они остановились, понимая, что не успеют добраться до ущелья. Либо корабль их минует, либо нет. И глядя вверх, они двинулись назад к цитадели, просто подчиняясь инстинкту, поскольку ничего этим не выиграли бы. Корабль прошел над самой крышей и снес парапет. Потом, оставив цитадель позади и стремительно снижаясь, ворвался в парк. Удар воздушной волны взметывали комья терна, валили деревья. С оглушающим грохотом он врезался в ветролом, и стена разлетелась в дребезги, словно стекло. Помятый, но не разбитый корабль, вибрируя, замер, зависнув над краем обрыва. В кошмарном подобии замедленной съемки он начал крениться вниз. Не думая, Джеремия кинулся к нему, подгоняемый ветром, лавируя между тлеющими участками дерна. Когда он добежал до космолета, Халли и Кеф остались далеко позади. Он забарабанил кулаками по несокрушимому корпусу. «Выбирайтесь немедленно!» – кричал он. На его локте сомкнулась рука, и он понял, что это не Халли, не Кеф, еще до того, как взглянул наверх и выше. В звездном свете он разглядел только могучую фигуру. Скалиец отпустил его локоть и сказал по-испански:
8: «Я прилетел за человеком по имени Джеремия Колмен».
7: «Это я!» — с трудом выговорил Джеремия. Скалиец взял его за подбородок и подставил его лицо свету звезд, поворачивая так и эдак. Потом отпустил подбородок и приподнял руку Джеремии, чтобы рассмотреть его браслеты.
8: «Да, верно. Надо торопиться».
7: Джеремия не успел рта открыть, как пилот ухватил его за плечо и потащил за собой. У люка космолета Джеремия уперся. Зачем он понадобился скалицу? Ветер донес голос.
8: «Джеремия!» — кричала Халь. «Подожди!»
7: Скалиец мгновенно повернулся, опуская руку на бедро. В ужасе Джеремия увидел, как его пальцы легли на рукоятку джамблера, ручного армейского оружия, которое могло уничтожить Халь с быстротой, с какой антивещество ликвидирует вещество. Халь и Кев остановились в нескольких шагах от них. Глаза Кева расширились, будто он увидел сверхъестественное существо. Джеремия ухватил руку скалийца с джамблером, лихорадочно надеясь, что пилот не испепелит его.
8: «Ради бога, не трогайте их!»
7: Халь подошла ближе.
8: «Джеремия, не улетай!»
7: Он сглотнул. Возможно, ему представился единственный шанс вернуться домой.
8: «Я должен...»
7: Голос застрял у него в горле. Теперь, когда он видел Халь и Кева вместе, ему уже не удалось бы закрыть глаза на то, что бессознательно он понимал всегда. Они дополняли друг друга, составляя единое целое. Когда Хефтар покинет Вьясу, став мужем Карьи, они потянутся друг к другу, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Как он сможет жить с Халь, зная, что ее сердце принадлежит другому? Она подошла совсем близко.
8: «Не улетай! Ты стал очень дорог в Ясе!»
7: Она сделала усилие над собой.
8: «Ты стал очень дорог мне!»
7: И ее взгляд... Тот, которым она смотрела на него после их любовных ласк, взгляд, суливший нежности, которой она никогда вслух не говорила. Теперь она произнесла фразу, которую он так хотел услышать. Он старался найти слова, не забывая, что скалиец слушает их.
8: «Мне жаль, мне так жаль, но я не могу. Не могу делить тебя. Это меня убьет».
7: Он судорожно сглотнул.
8: «О, Господи! Халь, не давай гордости и дальше разлучать тебя с тем, кого ты любишь! Что бы вы с Кевом не договорили друг другу столько лет назад, позволь ране затянуться!»
7: «Джеремия!» — прошептала она, и в звездном небе блеснул влажный след слезы на ее щеке. Пилот сказал с неожиданной мягкостью: «Нам пора!» Халь прошептала: «Прощай, прекрасный искатель знания!» Джеремия утер слезы. «Прощай, Халь». Скалиец уже открывал люк. Пропуская Джеремию вперед, он оглянулся на Кева. «Никому не говори», — сказал он по-теотекански. «Ты знаешь, почему». Затем он задраил люк, отгородив их от Вьясы. Джеремия сидел в кресле второго пилота и глядел на экран, пока космолет уносил их все дальше и дальше от Коубей. Он не спускал глаз с планеты, покуда она не превратилась в алмазный шарик, красивейшую кость из набора для игры среди звезд и звездной пыли. Слеза ползла по его щеке. Он поспешно утер ее, надеясь, что пилот ничего не заметит. Но тот сосредоточился на приборах заметно больше, чем требовало управление. Зато это обеспечивало Джеремии иллюзию уединения.

Некоторое время спустя Джеремия более или менее овладел собой и внимательно рассмотрел своего спасителя. Кожа, волосы и глаза пилота отливали золотом. Кожа обладала упругостью, но выглядела как металл. Землянин не сомневался, трансформация наделила этого скалийца свойствами выше обычных человеческих. Он был в прекрасной физической форме, под стать его атлетическому сложению. К тому же редкий красавец. В волосах пилота пробивалась седина, и хотя на вид ему никак нельзя было дать больше 40, в выражении его лица была умудренность куда более зрелого возраста, из чего следовало, что он обладал привилегией замедления старости. Как и трансформация его организма, решил Джеремия, это указывало на принадлежность к богатым и влиятельным кругам скалийского общества. Джамблер на его бедре был армейский, как и тяжелые перчатки с раструбом, в которые были встроены сенсоры, контакты, пульты дистанционного управления. Оба запястья охватывали золотые обручи. Хотя перчатки выглядели жесткими, они сгибались при каждом движении его кистей, будто были второй кожей. Пилот посмотрел на землянина и спросил по-испански: «Чувствуете себя нормально?» Джеремия кивнул. «Да, благодарю вас. Я причинил вам столько хлопот». «Не так уж много», — он пожал плечами. «Вы же могли погибнуть». «Бывало хуже», — он помолчал. «Правда, я рассчитывал, что пойду по маяку. Хорошо, что вы знали формулу». Джеремия вспомнилась, в какой панике он обратился к игре. «Я действовал наугад. Поставил вашу жизнь на поле для костей». «Наугад такие проблемы решить невозможно». «Мне повезло». Лицо пилота смягчилось. «А вы не такой, как я себе представлял». «Да». «Гений, который творит историю в 24 года, получает такую премию? Я полагал, что вы будете о себе крайне высокого мнения. Но это как будто не совсем так». «Голдстоуновской премии я не заслужил. Но даже она вряд ли могла побудить военный флот Сколи и взять на себя заботы о моем спасении». «А он их на себя и не брал. И вообще об этом ничего никто не знает». Скалиец помолчал. «Я доставлю вас в гражданский порт. Ну, а там подыщем для вас место на пассажирском космолете, отправляющемся на Землю». Джеремия внезапно осознал, что пилот говорит с ним на теотиканском, причем безупречным, хоть и с акцентом. Как это бессмыслица? Зачем этот скалиец помогал ему? Или этот эксцентричный чудак, не знающий, куда девать свое богатство? Тогда почему у него джамблер? Джеремия внимательно посмотрел на пилота. «Вы говорите на алтыканском и даже сумели прочесть мое имя на браслетах колонии. Зачем же этот маскарад? Кто вы?» Пилот ответил негромко. «Мне потребовались годы, чтобы вновь привыкнуть к разговорам со снаружниками». Смутная догадка, все это время прятавшаяся в дальнем уголке сознания Джеремии, внезапно превратилась в уверенность.

оторвал взгляд от браслета. Сефтар! Тот, из-за кого они воевали. На самом деле меня зовут Келрик. Сефтаром меня называли они. Но вы ж погибли. Келрик улыбнулся. Боюсь, меня об этом не известили. Джеремия покраснел. Они считают, что вы сгорели. Во время пожара я спасся. Воспользовался царившим вокруг хаосом и сумел на ветролете добраться до порта. «Почему вы позволили им считать себя погибшим?» Джеремия помолчал. «Вы так сильно ненавидели Коубей?» Келрик ответил не сразу. «Временами. Но Коубей стала для меня домом, которым я дорожил, а в конце концов и полюбил». Он протянул руку за браслетом, а взяв его, провел пальцем по эмблеме Карна. Потом опустил браслет в карман. «Несколько моих клятв были, как и ваши, подневольными. Но Икспар Карн, директору 12 цитаделей, я дал клятву добровольно. И, присягая ей на верность, был искренен». Он поглядел на Джеремию. «Я буду защищать Икспар, ее народ и ее мир до тех пор, пока это в моих силах». По спине Джеремии пробежала холодная дрожь. Он от души пожелал, чтобы этот человек никогда не увидел в нем врага. «Но почему надо было похищать меня?» Келрик ответил сухо. «Очевидно, никто больше этого делать не собирался. И твои, и мои ведут эти политические танцы уже много лет, а ты попал между жерновами». Он прикоснулся к золотому щитку в раструбе перчатки. «Я пробыл в Калане 17 лет. Все, что было во мне, ушло в игру. А я был пилотом звездного истребителя. Я так воздействовал на расклад костей, что между коубейцами вспыхнула война. Так что меня не устраивало твое пребывание в Калане. Еще одна культурная бомба, готовая вот-вот взорваться». Джеремия подумал, как его неосторожная болтовня с Эйзой повредила в Ясе. И тут он вспомнил лицо Кева, когда тот увидел Келрика. «Вы знали Кева?» Келрик кивнул. «Варзи. Кефтар Джефф Акаварх. Тогда он называл себя Джеффом, потому что люди путали наши имена. Сефтар, Кефтар». Джеремия угрюмо подумал, что не знал даже полного имени Кева. «Почему вы предупредили его о молчании?» «Я не думаю, что моя семья начала мстить Коубей за мою судьбу. И не хочу этого. Они думают, что все те годы я был военнопленным. Я хочу, чтобы они дальше так полагали». «А ваша семья?» «Валдория». Джеремия сглотнул. Даже он знал, что стоит за этой фамилией. Сказать «влиятельное» значило бы ничего не сказать. «Не исключено, что когда-нибудь я вернусь к Экспар на моих условиях», — сказал Келрик. «Но пока это невозможно. Я не хочу втягивать ее в скалийские политические игры, пока моя собственная позиция не станет настолько прочной, чтобы оградить и ее, и Коубей от любой опасности». Он добавил с горькой иронией. «Поверь мне, если бы Икспар узнала, что я жив, она ввязалась бы в конфликт незамедлительно». Джеремия подумала о Халь. «Коубейские женщины, они...» Он не сразу нашел нужное слово. «Ну, они, безусловно, не робкого десятка». Келрик засмеялся. «Что так, то так. Я думал, что уже никогда не вернусь домой». «За свое спасение ты должен заплатить». Его взгляд стал неумолимым. «Если ты не выполнишь некоторые условия, на тебя обрушится гнев моей семьи и мой». Джеремия без труда догадался, какое условие подразумевает Келрик. «Я никогда никому не скажу, что вы живы». «Отлично. Но как я объясню мое спасение?» «Просто поразительно», — заметил Келрик с легкой улыбкой. «Ты сумел сам выбраться на ветролете», — он помолчал. «Я внес в сеть необходимые данные, и с порта уже отправлено соответствующее сообщение от тебя, директору Вьяса. Так что она сможет дать такое же объяснение?» «Вот именно. Мне будет ее не хватать». «Да, коубейские женщины умеют привязать к себе», — согласился Келрик. По его лицу скользнула улыбка. «Только богам известно почему. Они ж просто нестерпимы!» Джеремия улыбнулся в ответ. «Мне хотелось...»

Хотелось бы попросить тебя об одолжении, сказал Келлик. Джеремей растерялся. Что могло понадобиться от него столь могущественному человеку? Об одолжении? Келрик раскрыл складной столик между своим креслом и креслом Джеремии, затем сунул руку в карман и вытащил сумку с костями. «Мне бы хотелось еще раз сыграть в игру». «С удовольствием!» И они высыпали свои кости на стол. Вы слушали повесть Кэтрин Азара «Паутина игры» в переводе с английского Ирины Гуровой. За что им всем и вам с нами большое спасибо.

0: Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчининова. Ночь летнего солнцестояния. Дорогие слушатели, прежде чем познакомить вас с этим рассказом, хочу сказать, что это фрагмент из второй части цикла «Кровные братья». Выйдет эта вторая часть в конце 2007 года, и тогда вы сможете ознакомиться с ней целиком. Первая часть уже имеется в продаже. Она называется «Киндред. Кровные братья». Вторая часть будет называться «Колдун из клана смерти». Итак, Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчининова. «Ночь летнего солнцестояния». Путь до деревни занял несколько минут. Первыми Кристофа Кадаверциана поприветствовали собаки и овцы. Они почувствовали некроманта, едва он вышел из рощи. Разноголосый лай, злобное рычание и испуганное блеяние провожали его до самой таверны. Из маленьких круглых окошек лился веселый желтый свет, слышалась музыка и громкие голоса. Кадаверциан толкнул рассохшуюся дверь и вошел, наклонив голову, чтобы не удариться о низкую притолку. Его учитель говорил, что гомон, который производят эти люди, когда их собирается больше десятка, можно выметать как ссор несколько часов. В маленькой таверне, где оказался сейчас вампир, нашумели не меньше, чем на неделю вперед. Толпа ирландцев, сидящих за длинным дубовым столом, раскатисто рыча букву «Р», дружно горланила песню про Маккуйла, Маккехта и Макгрена, которым повезло жить в Зеленой Ирландии.
1: «Стремлюсь я к ирландской земле, а мы этой море мобильным. Часты леса многоводные, многоводные реки в извивах. Великий корабль Ирландия, Ирландия гор зеленых».
0: По пабу разносили глиняные кружки девушки в длинных льняных платьях. На столах горели масляные светильники. В одном из углов, взяв в обнимку топор, мирно похрапывал рыжеволосый великан. «Люблю Ирландию», — рассеянно подумал некромант, пробираясь к дальнему и самому темному углу стола. Он поймал несколько любопытных взглядов, но прежде чем был схвачен за рукав и притянут в дружескую компанию, набросил на себя легкое магическое облако. Это позволяло избавиться от ненужных вопросов, как, например, «Откуда ты прибыл? Куда направляешься?» и
2: «Клянусь святым Патриком, никогда еще овцы не блеяли так жалобно, с чего бы это?»
0: Кадаверциан сел за стол. Перед ним поставила на столешницу кружку Эля девушка с цветком клевера за ухом, сверкнула белозубой улыбкой, и колдун едва сдержался, чтобы не посадить ее к себе на колени. Но предаваться радостям жизни можно было позволить себе только позже. Сначала дело. «Кристоф!» — прозвучало сквозь смех, пение и оглушительный гомон. Подняв голову, некромант увидел стоящего рядом молодого человека. Его бледное сосредоточенное лицо выделялось среди красных от пива и общего жизнелюбия физиономии ирландцев. На парне был длинный шерстяной плащ, из-под капюшона выбивались рыжие пряди волос, светло-ореховые глаза смотрели настороженно и устало. «Бран?» — в свою очередь осведомился Кристоф, рассматривая незнакомца. Тот кивнул, садясь рядом. Под его плащом колдун успел заметить бледно-зеленые одежды и серпообразный чехол, висящий на поясе. Ор вокруг усилился, и Кадаверциану пришлось тихо пробормотать заклинание, отчего шум немедленно отдалился и стих. Теперь можно было говорить спокойно. Парень ничем не показал, что удивлен, облегченно вздохнул, откинул капюшон и кивнул на кружку, стоящую перед колдуном.
3: «Можно?»
0: Дождался короткого утвердительного кивка и с жадностью припал к Элю. «Голоден, устал. Шел несколько дней», — понял Кристоф. Он поднял руку, и уже через несколько минут девушка поставила перед гостями две дымящиеся миски. Пока парень ел, Кадаверциан поглядывал по сторонам. Он тоже проголодался и смотрел на девчонку, крутящуюся вокруг стола, с не меньшим вожделением, чем его рыжеволосый сосед на кусок баранины, но заставлял себя не обращать внимания на голод.
3: «Я опоздал», — сказал наконец Бран, отодвигая пустую миску. «Не думал, что дождешься».
0: «Как ты меня узнал?» «Аура». Парень обвел кружкой в воздухе невидимый силуэт. «Темная», — понимающе усмехнулся некромант.
3: «Нет, Пустая. Холодная. Бран снова приложился к Элю. И глаза чересчур зелены.
0: Ты слишком молод для друида.
3: Я не друид.
0: Парень помолчал, пристально глядя на собеседника поверх кружки.
3: Я ават-предсказатель. Один из последних.
0: Тогда почему ты носишь серп?
3: Бран покраснел, непроизвольно потянувшись за священным орудием, убранным в чехол. Это не мой. Друга.
0: Где твой друг?
3: Не твое дело, огрызнулся прорицатель, с громким стуком ставя пустую кружку на стол.
0: Кристоф выразительно приподнял брови, и Бран отвел взгляд в сторону.
3: Ладно, пробормотал он хмуро. Балор пропал. Исчез, как и многие другие до него. Ты слышал о святом Патрике?
0: Да.
3: А о том, что новая вера, которую он принес, принимается в Ирландии абсолютно бескровно и без сопротивления?
0: Светлокарие глаза Авата блеснули. Колдун увидел в них ярость и отчаяние. Слышал.
3: Так вот это не так, свирепо выпалил он.
0: Потом справился с возмущением и добавил спокойнее.
3: Не совсем так. Друидов уничтожают, но делают это тихо, тайно, не оставляя следов. Святилища пустеют, а на их местах возводятся аббатства. И после распускаются слухи, что мы якобы уходим в далекую прекрасную землю Макмел, где уже заперты наши боги.
0: Кристоф оперся локтями о столешницу.
4: Может быть, так и есть. Вы уходите за своими богами. Время жертвоприношений прошло. Люди хотят молиться другим святым.
3: Бран презрительно фыркнул. Что ты можешь знать об этом? Ты видел, как армии, готовые броситься друг на друга, складывали оружие при виде друида, одетого в белой одежды? Или как одним движением мысли вызывается небесный огонь? Как исцеляются неизлечимые болезни и смертельные раны? Но скоро наши знания исчезнут вместе с теми, кто их хранит. Тысячелетняя мудрость будет развеяна по ветру. География, физические науки, естественная теология, астрология. Мы понимаем законы природы и можем лечить травами, магнетизмом, флюидами, амулетов и хирургией.
0: Поэтому я здесь. Некромант глянул по сторонам. Шумная компания перестала петь и теперь была занята громким разговором. На собеседников по-прежнему никто не обращал внимания, но Кристоф усилил заклинание, защищающее от подслушивания. «Мы хотим, чтобы ваши знания были сохранены. Единственная возможность для тебя — присоединиться к нам».
3: «К вам?»
0: Бран насупился, глядя в стол.
3: «Стать одним из вампиров?»
0: «Так ты сохранишь свою жизнь и память».
3: Ават усмехнулся в ответ, глянув на колдуна из-под рыжих волос. «Ты не понимаешь. Ваш клан управляет смертью, а мы — жизнью. Вы несете мертвое. Две слишком разные стороны».
0: «Бран, я не могу настаивать, но обращение — единственный выход для тебя. Ты сохранишь и приумножишь свои знания, получишь силу и магию гораздо более мощную, чем ваша».
3: «Я не друид». «Я еще не прошел посвящение».
0: Юноша не поднимал взгляд от дубовой столешницы. «Ты последний из предсказателей. И я не хочу, чтобы ты стал самым последним из друидов».
3: «Хорошо, я подумаю».
0: «Мне нужно где-то переждать день». Кадаверциан бросил на стол несколько монет и поднялся.
3: «Можешь быть моим гостем».
0: Бран встал следом.
3: «Здесь недалеко. Дубовая роща за деревней».
0: «Хорошо. Иди вперед». Кристоф нашел взглядом девушку с цветком в волосах и улыбнулся ей. «Я догоню».
3: Пават ждал под раскидистым вековым дубом. «От тебя пахнет кровью», — заметил он, рассматривая маленькие зеленые желуди, уже виднеющиеся среди листьев. «Кого убил?»
0: «Я не убиваю для еды». Кристоф провел ладонью по губам, проверяя, не осталось ли на них красных пятен. «В отличие от тебя». Бран усмехнулся, оценив шутку, и углубился в густую прохладную темноту между гигантских стволов. Днем тень от крон здесь была такой густой, что у корней не росла трава, лишь мягкий мох, похожий на зеленый бархат.
4: «Какое посвящение ты должен был пройти?» – спросил Кристоф, шагая рядом.
5: «Отправиться на лодке в открытое море, возле скал Мохер. Тот, кто выживает, считается достойным».
4: Впереди показался просвет. Колдун разглядел грубую каменную постройку с круглой крышей. Как и все в Ирландии, она тоже поросла мхом.
5: «Это одно из старых святилищ, там...»
4: Предсказатель не договорил. Кристоф резким взмахом руки заставил его замолчать, почувствовав чужое присутствие. «Держись за моей спиной», — приказал Кадаверциан. Ладони его загорелись зеленым светом. Бран резко выдохнул и достал из складок плаща короткий клинок. «Даже не вздумай. С этим тебе не справиться». Из-за постройки медленно вышли трое. Их длинные черно-красные одежды, вызывающие, ярко выделялись на фоне серого камня. Бледные лица искажали одинаково высокомерные ухмылки. Маги клана огня – Асиман. Двое высших, один неофит.
6: «А вот и наш друг», – негромко произнес стоящий справа, и по его расслабленно опущенным пальцам пробежала огненная искра.
7: «Пожиратель падали?»
4: Молодой ученик с красивым злобным лицом перебросил из ладони в ладонь огненный шарик.
7: «То-то я чую, завоняло мертвечиной».
4: Бран за плечом невозмутимого некроманта снова резко выдохнул и зашептал что-то едва слышно.
8: «Повежливее, Дерги», — с притворной суровостью осадил сородича третий огнепоклонник, самый старший. «Мое почтение, Кристоф. А где же твой учитель? Неужели мы не будем иметь удовольствие видеть его?»
7: «Он занят», —
4: хихикнул тот, кого по недоразумению в детстве назвали древним благородным ирландским именем.
7: «Выгребает помои, которые остались от его ученичков после могильной гнили».
4: Юнец снова перебросил сгусток огня из руки в руку и сделал вид, что собирается бросить его в Кристофа. Тот даже не пошевелился, пристально глядя на главного в этой компании.
8: «Что тебе здесь нужно, Варрон?»
9: «То же, что и тебе».
4: Римлянин улыбнулся и широко развел руками.
9: «Все это?
8: Вижу, жалеешь, что не успел первым. Пока вы разбирались со своими главными врагами, кланом заклинателей и Лудером, мы выхватывали самые жирные куски из-под вашего носа. Некроманты ведь уже давно нацелились на друидскую магию. Но мы прибыли раньше».
4: Он щелкнул пальцами, и из-за святилища вышел еще один огненный маг. От него на милю несло копотью и безумием. Когда-то белая одежда свисала с мускулистого тела рваными обгоревшими клочьями. Кристоф сразу узнал длинное копье в его руке. Это был Габолк, легендарное оружие Кухулина, одного из древних героев Ирландии. Бран отшатнулся, а потом крикнул:
10: «Балор!»
4: А Симоны дружно рассмеялись.
7: «Какой наблюдательный!» — воскликнул Дерги. «Узнал друга!»
4: «Это больше не Балор», — тихо сказал Кристоф прорицателю, вцепившемуся в его локоть. «Это Перит, маг, недавно прошедший ритуал огненного посвящения. Он безумен и очень опасен».
8: «Ты, оказывается, разбираешься в тонкостях жизни нашего клана».
4: Ворон одобрительно покачал головой и оглянулся на остальных. «Мы польщены». «Значит, это вы приложили руку к исчезновению друидов?»
8: «Скажем так», — улыбнулся маг. «Мы этому в некоторой степени поспособствовали. Ты должен нас понять. Асиман не меньше Кадаверциан стремятся к сохранению знаний».
7: «Так что можешь оставить нам этого смертного», — снова влез Дерги. «О нем есть кому позаботиться. И проваливай, пока мы не подпалили твои красивые штаны».
4: Кристоф медленно перевел на него взгляд, и глумливая улыбочка мгновенно сползла с лица ирландца. Он громко втянул воздух, схватился за горло и стал стремительно синеть. Макс молнией в руке дернулся, но римлянин остался спокоен. «Ворон, будь добр, заставь своего младшего брата держать язык за зубами, иначе рано или поздно он им подавится». Некромант усилил давление на шею асиманского сопляка, и тот захрипел, падая на колени.
8: «Отпусти его», — добродушно отозвался Ворон. «Он больше не будет».
4: Мастер смерти еще пару секунд подержал наглеца, затем снял удавку с его шеи.
6: Дерги с ненавистью глянул на некроманта, задыхаясь от кашля и пытаясь подняться.
11: «Он выразился немного грубо».
6: Асиман не спеша наклонился, взял ученика за шиворот и рывком поставил на ноги.
11: «Но суть передал правильно. Тебе лучше уйти. Оставь Овата и передай учителю, что мы займемся Ирландией и ее друидами сами. Хотя вижу по твоему лицу, ты не согласен с этим разумным предложением».
12: «Когда будете расчленять его на куски?» – прохрипел Дерги, растирая шею. «Мне отдайте голову! Глаза я хочу вырезать сам!»
6: Огненная молния сорвалась с пальцев мага и полетела в Кристофа. Однако тот с легкостью отразил удар зеленым щитом, возникшим в руке. Закрыв собой Брана, некромант стал медленно отступать. После первого пробного удара маги Асиман не спешили нападать. Похоже, они сами до конца не желали открытой схватки. Но Дерги снова все испортил. Вместо того, чтобы держаться за спинами старших, он бросился вперед и швырнул клубок пламени.
11: «Назад!» —
6: рявкнул ворон, но было уже поздно. Пущенная рукой Кристофа зеленая стрела вонзилась в молодого ирландца, и он, даже не успев сообразить, в чем дело, медленно осел на землю. Но прежде чем труп упал, колдун вызвал Беталайса. Злобный дух с воплем ворвался в тело чужого ученика, полностью подчинив его себе. «Уничтожь их!» — приказал некромант. И тот, кто еще недавно был Асиманом, устремился к ворону. Бран продолжал шептать что-то за спиной Кристофа, и вдруг голос его резко повысился до громкого крика. Стоящее рядом дерево, протяжно застонав, рухнуло, погребая под горой сучьев мага, имени которого Кристоф так и не успел узнать. Некромант оттолкнул Авата в сторону, принимая на изумрудный щит копье, которое метнул Балор. Он не ожидал такого удара. Габолк пробил защиту и едва не вонзился в шею колдуна, но тот успел перехватить древко. Оно оказалось горячим, а красный наконечник вдруг превратился в оскаленную пасть угря, наполненную острыми, как бритвы, зубами. Отшвырнув копье в сторону, Кристоф вскочил, краем глаза замечая, как ворон, изрыгая проклятие, поливает огнем своего бывшего ученика, а тот, не чувствуя боли, пытается дотянуться до него. Второй маг выбирался из-под дуба. И в ту же секунду на Кадаверциана бросился Балор. Обезумевший друид подхватил свое оружие. Угорь дохнул на Кристофа жаром, и левую половину лица колдуна обожгло болью. В ответ он швырнул в Перита заклинание уничтожения, но зеленая стрела скользнула мимо. Над головой некроманта сверкнула молния. Мак Асиман тоже вступил в схватку. Габолк снова раскрыл алую пасть, но Балор неожиданно остановился. Его глаза остекленели. В центре груди появилось черное пятно, которое стремительно расширялось. Бывший друид сдавленно вскрикнул, и его плоть вдруг разлетелась сухими хлопьями пепла. Огонь в руках магов погас. Кристоф выпустил Беталайса из тела Дерги, и мертвый Асиман упал на землю. Бран удивленно крутил головой, не понимая, что происходит, а потом увидел то, что уже несколько секунд назад заметили остальные. К ним медленно шла сгорбленная фигура, закутанная в плащ. Ее голова казалась непропорционально большой, а руки, затянутые в черные перчатки, слишком тонкими.
13: «Насафорос», — прошептал Кристоф, пряча зеленый огонь в ладони.
6: «Миротворцы, козлоногие», — злобно, но тихо отозвался ворон и почтительно склонился перед представителем одного из самых сильных и почтенных кланов. То же самое сделал второй Асиман. Насафорос приблизился. Его лицо, скрытое тканью, повернулось к огненным магам.
14: «Уходите!»
6: Казалось, речь дается ему с трудом, однако голос звучал внятно и чисто.
13: «Но хранитель!» — заговорил ворон со всей возможной почтительностью. «Мы еще не закончили беседу и...»
14: «Уходите!» — повторил тот, и Кристоф почувствовал едва заметную вибрацию в воздухе, словно порыв ветра. «Пока только предупреждение».
6: Только безумец стал бы противиться хранителям. Те могли уничтожить представителя любого клана одним движением пальцев, если бы захотели. Асиманы злобно оскалились, однако подчинились. Тот, кто умел управлять огненной молнией, оглянулся через плечо с обманчиво приветливой улыбкой и произнес, обращаясь к некроманту:
13: «Меня зовут Эрнесто.
15: Надеюсь еще увидеться с тобой, Кадаверциан.
14: Как только маги удалились, Бран вскочил и подбежал к груди пепла, оставшейся от погибшего друида. Сгорбился, сунув руки в широкие рукава своего плаща.
4: «Ты должен пойти со мной», — произнес Нософорос.
14: И Кристоф почувствовал его пристальный взгляд, хотя лицо хранителя было скрыто темной тканью.
15: «Я не могу оставить его», — колдун кивнул на Овата.
4: «Он пойдет тоже».
14: «Бран!» — окликнул Кристоф прорицателя.
16: Тот молча обвел взором поляну, наклонился, поднял копье, выпавшее из руки Балора, и, размахнувшись, метнул его. Послышался тихий свист, шелест листьев, шипение, затем далекий всплеск. Ават хмуро кивнул, подошел к Кадаверциану и встал рядом, угрюмо глядя на загадочное существо, закутанное в темные одежды. Подняв руку, Нософорос начертал в воздухе сложный знак, и сейчас же прямо перед ним в пустоте возникла арка. Светящийся магический портал. «Идите», — велел Страж Путей.
14: Кристоф хотел взять Брана за плечо, но тот резко отстранился. «Не надо! Я не боюсь!»
16: Бран шагнул вперед первым. Колдун последовал за ним.
14: Переход был коротким. Ослепительная вспышка синего огня, холод, окативший тело с ног до головы, мгновение темноты, ощущение падения и яркие лучи, брызнувшие в лицо.
16: Спутники стояли посреди огромного зала. Бирюзовые стены уходили вверх, выгибаясь полукруглыми арками на невероятной высоте. Из узких окон, прорезанных в куполе, лился свет. Он падал вниз, застывая полупрозрачными янтарными колоннами, которые отражались в зеркальном полу, и казалось, что плиты под ногами всего лишь тонкое стекло между двумя бесконечностями. Кадаверциан почувствовал себя висящим в гигантских песочных часах, наполненных светом.
17: «Тирнамбео», — прошептал потрясенный Бран. «Страна вечной жизни».
16: За их спинами прозвучал певучий смеющийся голос.
18: «И лишь моя земля достойна восхищения. У нас не знают старости и смерти».
14: Кристоф и Оват обернулись одновременно.
16: Медленно и величественно к ним шествовало существо, облаченное в темный плащ. Оно больше не казалось сгорбленным и низкорослым. Кадаверциан с изумлением понял, что Нософорос почти на голову выше его, а темные одежды в янтарном свете зала светлеют на глазах, окрашиваясь бирюзой. Тонкие руки неторопливо поднялись к голове, приспуская повязку на лице, и мастер смерти увидел огромные глаза, светящиеся синим огнем. Невероятное пламя этого взгляда то мерцало едва заметно, то начинало кружить, словно водоворот, то застывало вокруг продолговатых зрачков холодно и неподвижно.
18: «Ты выглядишь удивленным, Кадаверциан», — произнес Нософорос своим волшебным голосом. «Я полагаю, тебе, некроманту, ученику главы клана, доводилось видеть более удивительные вещи?»
14: «Нет», — ответил Кристоф, с трудом отводя взгляд от глаз хранителя. «Ничего более невероятного я не видел никогда в жизни». «Что это за место?»
18: «Магмел», — с улыбкой в голосе отозвался тот, поворачиваясь к Брану. «Страна вечной молодости и Тирнаок. Остров бессмертия Хайбрезал. Можно придумать много разных названий, но суть одна, не так ли, человек? Тебе нравится здесь?»
14: Ват промолчал. Он чувствовал растерянность и смятение, но старался не показывать этого.
16: «Жилище богов?» Кристоф еще раз окинул взором стены, светящиеся всеми оттенками синевы. «Неужели Нософорос тоже заинтересованы в друидической силе?»
18: «У нас достаточно своей магии».
14: Глаза хранителя похолодели. Он отвернулся от колдуна и подошел ближе к Брану, глядя на того сверху вниз.
18: «Ты хочешь сохранить свои знания, друид?»
17: «Да».
18: «Ты готов ради этого стать одним из нас?»
17: «Не знаю».
14: Бран угрюмо смотрел из-под рыжих волос.
17: «Я прорицатель.
5: Я видел, что случится с моим миром. Он исчезнет. От него не останется ничего, и я не смогу это изменить, даже если стану таким, как ты. Да, я сохраню знания, но никогда не смогу использовать их.
19: «Есть другой путь», — медленно произнес Нософорос. «То, что тебе ведомо, не будет заключено в недрах одного клана. Не превратится в оружие в руках Асиман или кипы пыльных свитков, доступных лишь единицам. Если ты доверишь знания таким же, как ты сам. Людям».
20: «Что ты делаешь?» — вмешался Кристоф, не скрывая досады.
21: «Пытаюсь сохранить его мир», — резко ответил Нософорос. «Мы занимаемся этим уже много тысячелетий, поэтому нас называют хранителями».
20: «Мир меняется. Сохранить его невозможно».
19: «Он будет меняться всегда. Иначе быть не может».
20: «Если Бран не будет обращен, его убьют».
19: «Если он будет обращен, его мир действительно рухнет. Окажется заперт в норах вампиров».
21: «Если Оват останется человеком и пойдет последователям Патрика, он сумеет удержать хотя бы часть своего мира от исчезновения. После него останутся легенды, сказания, саги.
20: Искаженные.
19: Измененные, как и весь мир».
16: Бран стоял неподвижно. Его глаза лихорадочно блестели, а руки вцепились в чехол с серпом. Кристоф покачал головой, признавая свое бессилие. Противоречить хранителю бесполезно, у него собственная логика.
19: Но, мельком взглянув на Авата, колдун все же продолжил спор, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно и убедительно.
20: «Он не выживет. Ты видел, что происходит с друидами. Их обращают асиманы, а вы...
19: «Ты хочешь обвинить меня в том, что мы не препятствуем огнепоклонникам?» — возразил Нософорос с улыбкой. «Но ты заблуждаешься. Мы уничтожаем новообращенных перитов».
20: «Тогда я понимаю только одно. Вы просто не хотите усиления кланов за счет друидической магии. И даже если Бран станет кадаверцианом, вы убьете его?»
16: Хранитель не ответил. Магический портал перенес их на то же место, откуда забрал, к святилищу. Шел дождь. Теплые капли шелестели в листьях деревьев. Бран поднял капюшон, оглянулся на арку ворот, только что растаявшую за спиной, и передернул плечами.
22: «Твое приглашение осталось в силе?» — спросил Кристоф Авата.
16: Бран, глубоко погруженный в свои мысли, задумчиво посмотрел на него, кивнул и первым медленно побрел к низкому каменному строению. Колдун направился следом, но не успел сделать и несколько шагов, как услышал зов.
20: «Бран, тебе лучше зайти внутрь», — сказал некромант, накладывая на святилище мощное охранное заклинание.
16: Зов доносился от ручья. На берегу у зарослей орешника стоял Эрнесто. На этот раз Асиман выглядел гораздо дружелюбнее. Едва увидев колдуна, он с улыбкой поднял руки, демонстрируя добрую волю и отсутствие оружия. При этом старательно делал вид, что не замечает зеленый огонь в ладонях Кристофа.
21: «Я же говорил, что мы еще встретимся, кадаверциан!» — воскликнул он радостно, как будто бы встречал хорошего знакомого.
16: «Что тебе надо?» — сухо поинтересовался некромант, медленно приближаясь.
20: «Давай забудем о нашем неприятном столкновении. Мы все немного погорячились», — примирительно произнес Эрнесто, не обращая внимания на скептический вид колдуна. «Ты видел Нософороса и теперь понимаешь, что происходит».
16: Кристоф молчал, ожидая продолжения.
20: «Вы ищете новую силу, способную помочь вам в борьбе против Лудера», — продолжил огнепоклонник, ободренный вниманием. «Нам тоже не помешает немного свежей магии. Но интересы обоих наших кланов под угрозой из-за этого обезумевшего сторожа. Думаю, учитель не похвалит тебя, если ты провалишь свое задание. Да и наш магистр не будет в восторге».
16: Последним Кристоф был уверен. В отличие от главы Кадаверциан, Амир Асиман имел привычку жестоко наказывать братьев за малейшую ошибку.
20: «Я хочу предложить тебе небольшое соглашение».
16: Эрнесто провел ладонью по мокрому рукаву куртки, и тот мгновенно высох.
1: Оно облегчит нашу работу и устроит всех. Глупо плясать под дудку Нософорос.
22: Что тебе надо от меня?
1: Я предлагаю объединиться. Соединив силы двух наших кланов, мы сможем дать миротворцу достойный отпор. Если мы не остановим Нософорос, он изведет всех друидов. Нам не достанется никого. Ты с этим согласен?
22: Кристоф неопределенно повел плечом, и Эрнесто продолжил воодушевленно.
1: Я предлагаю вот что.
22: Он оглянулся по сторонам, словно опасаясь посторонних ушей, и заговорил тише.
1: Хранитель убивает всех новообращенных друидов. Не знаю, как он это чувствует, но приходит всегда очень быстро. Так вот, этот мальчишка, из-за которого мы все так напрасно погорячились, может послужить хорошей приманкой. Ты обратишь его, как и собирался. Нософорос явится, чтобы покарать, и тут...
22: Асиман звучно стукнул себя кулаком по ладони.
1: Он попадет в ловушку. Мы втроем, ты, я и Варрон, прикончим его. Ты получишь ученика, а клан Асиман избавится от врага, который давно намозолил всем глаза.
22: И через несколько минут явится его собратья, усмехнулся Кристоф, чтобы прикончить нас.
1: «Нет!» — громко воскликнул Эрнесто, пребывающий в полном восторге от собственной изобретательности. «В том-то и дело, что не явится! Он здесь один! Я знаю! Просто с помощью своих порталов может контролировать всю Ирландию! Кристоф, у нас нет другого выхода! Иначе друиды перемрут от старости вместе со своими бесценными знаниями!»
22: «Магия Нософорос очень мощная», — напомнил некромант.
1: «Объединив силу Кадаверса на Асиман, мы справимся с ним!»
22: «Видимо, он считает меня не умнее Дерги, ныне покойного», — подумал Кристоф. Впрочем, удивляться этому не приходилось. Наглость и презрение к остальным всегда были особенностью огненного клана. «Когда у меня появится желание покончить жизнь самоубийством, я придумаю менее изощренный способ, чем нападение на хранителя». Лицо Эрнесто красноречиво вытянулось. Он явно ожидал другого ответа, но попытки переубедить некроманта не оставил.
1: «Послушай, даже величайший клан Обайфо был уничтожен объединенной силой всех остальных семей!»
22: «Нософорос не Обайфо», — резко возразил Кристоф, которому стал надоедать бессмысленный разговор.
1: «Асиман не все кланы, а я не идиот!»
22: Глаза Эрнесто сузились, а губы презрительно выпятились.
1: «Да, ты трус!»
22: «Ну, давай!»
1: «Попытайся сыграть на моем самолюбии», — рассмеялся Кристоф.
22: «Еще припугни тем, что расскажешь всем о моем паническом ужасе перед стражем». Маг нахмурился. Его ноздри гневно дрогнули. Казалось, еще немного, и он начнет выдыхать дым.
1: «Ты вынуждаешь меня обратиться к твоим врагам!»
22: «Да хоть к Господу Богу!»
1: «Ты пожалеешь об этом!»
22: Когда Эрнесто в глубоком раздражении удалился вверх по ручью, некромант направился к святилищу, не обращая внимания на красоту зеленой ирландской ночи. «Что может быть желаннее, — думал он, — убить Нософорос, потом меня, ослабленного дракой, избежать с новообращенным друидом, а затем свалить на Кадаверца нападение на дружественный клан». Колдун подошел к святилищу, остановился, счищая глину, налипшую на подошвы сапог. «И что теперь делать с Браном? Слишком много появилось сов, охотящихся за одной мышью.

0: Ват дремал за круглым дубовым столом, склонившись к столешнице. Его шерстяной плащ валялся на земляном полу, поверх него лежал чехол от серпа. Казалось, парень больше не собирается скрывать ни светлые одежды друида, ни ритуальные орудия. «Похвально», — произнес Кристоф, глядя на прорицателя, вздрогнувшего с просонья. «Зажигательное стекло взять в руки не забудь. Оно тоже, если не ошибаюсь, является одним из ваших атрибутов».
1: «Не забуду»,
0: — ответил тот сиплым сосна голосом.
1: «А тебе бы не помешал Иотхан Моран, нагрудник справедливости. Он душит всякого, кто лжет. Почему ты не сказал, что вам нужна наша сила, чтобы выиграть войну?»
0: Кристоф прошел мимо сердитого Авата и остановился возле стены, за которой должен был находиться ход в нижнюю часть святилища. «Если ты забыл, кадаверциан не смогут воспользоваться магией друидов. Но дело даже не в этом».
2: «А в чем дело?»
0: Бран поднялся, едва не опрокинув светильник. Его бледная физиономия покраснела от злости.
3: «Ты слышал, что говорил Назафорос? Тебя убьют в любом случае. Но я попытаюсь, чтобы этого не случилось как можно дольше».
0: Лицо прорицателя стало постепенно приобретать нормальный цвет. Похоже, он, как и многие ирландцы, переходил от состояния спокойствия к ярости и наоборот очень быстро. «Открой мне дорогу вниз». Ават поднялся, подошел к стене и силой надавил на один из камней. Тот дрогнул, медленно отодвигаясь в сторону. В стене открылась черная дыра. Внизу было прохладно, сухо, пахло травами и сырой землей. Абсолютная темнота не позволяла разглядеть ничего дальше собственной руки. Подземная часть святилища олицетворяла собой нижний предел друидического мироздания. Идеальное место для некроманта. Колдун сел, вытянул из-под рубашки цепь с массивным деревянным крестом, снял и положил на камни. Затем написал на полу несколько символов, вспыхнувших зеленым пламенем, вынул из-за голенища нож и вскрыл вену. Ленивые тяжелые капли крови упали на знак клана. Тьма в углах зашевелилась, сгустилась, приобретая материальную форму, и вот перед некромантом уже стоит существо с длинными крыльями, коренастым телом и вытянутой мордой. Одно из воплощений темного охотника, вечно голодной потусторонней сущности. «Мне нужна вся твоя сила», — медленно произнес некромант, глядя в морду твари, и существо шагнуло вперед, впиваясь в его запястье острыми зубами. Стараясь не обращать внимания на боль, колдун наблюдал за стремительной трансформацией. На этот раз, чтобы полностью измениться, охотнику понадобилось всего несколько минут. Вместо крылатой твари напротив кадаверциана встал его двойник, сотканный из тьмы. Кристоф поднял крест. «Ты должен охранять владельца этой вещи». Темные глаза твари внимательно осмотрели знак клана и перевели взгляд на колдуна. «Убей любого, кто нападет. Все жертвы твои». Дождавшись неторопливого утвердительного кивка, колдун поднялся наверх, в святилище, уже на самом верху почувствовав легкое движение за спиной. Бран встал ему навстречу и тут же нахмурился, тревожно потянув носом. Парень не видел потустороннюю сущность, но ощутил ее. Взгляд Авата остановился на полу у ног кадаверциана.
1: «У тебя изменилась тень», — произнес он тусклым, ничего не выражающим голосом.
0: Это не было новостью для колдуна.
3: «Эта тень — твоя защита», —
0: Кристоф протянул Авату крест. «Надень, если не хочешь умереть до конца ночи».
2: «Дубовый крест — священный символ Возрождения. Странно видеть его в твоих руках».
0: Бран взял знак клана, и тень некроманта, шевельнувшись, лениво поползла по полу, меняя хозяина. Ават стремительно шагнул в сторону, но густой черный силуэт неотступно последовал за ним. Бран схватился за серп и резко спросил: «Кто это?»
3: «Темный охотник. Одно из самых могущественных существ, которыми мы повелеваем. Пока ты носишь крест, он будет защищать тебя. От всех. Даже от меня».
0: К
2: Листов чувствовал легкую усталость, как будто сущность, перейдя к друиду, забрала с собой часть силы. По-прежнему, глядя себе под ноги, прорицатель прошелся от стола к двери, убедился, что тень следует за ним, и угрюмо взглянул на собеседника. «Ну и что дальше?»
3: «Это зависит от того, что ты решил».
2: Колдун опустился на стул и потер ноющее запястье.
1: «А что тут можно решить?»
2: Бран запустил пальцы в рыжие волосы.
1: «Асиман все равно будут охотиться за мной и обратят рано или поздно. Я превращусь в такое же чудовище, как Балор».
3: «После огненного обряда, который с ним провели, безумие скоро проходит».
1: «Неважно».
2: Ават снова покосился на темного охотника у своих ног.
1: «Если я стану кадаверцианом, то потеряю свой дар?»
3: «Ты сохранишь память».
1: «Да, ты говорил. Однако я все равно не понимаю, зачем тебе это надо».
3: «Насофорос хотят, чтобы мир менялся. Мы пытаемся сохранить все, что любили в нем».
2: В глазах прорицателя отразилось что-то вроде понимания. Бран встал у двери, посмотрел в темноту, где все еще шелестел дождь.
1: «Не знаю. Может, ты и прав».
2: Кристоф поднялся. «Я не могу провести обращение здесь, иначе хранитель почувствует это и убьет тебя. Нам придется покинуть Ирландию». Брови Авата удивленно приподнялись, но он промолчал, продолжая внимательно слушать.
3: «Ты сможешь укрыться на время в убежище Кадаверциан во Франции».
2: Бран посмотрел на деревья, мокнущие под дождем.
1: «Здесь мой дом. Послушай».
2: Колдун постарался вложить в слова всю свою убежденность.
1: «Я тоже очень люблю Ирландию. Но дубы растут не только на этой земле. Пройдет какое-то время, и ты вернешься».
2: Ават глубоко вздохнул.
1: «Наверное, ты прав. Скажи, я сильно изменюсь после обращения? Ты очень изменился?»
3: «Стал умнее», — колдун усмехнулся.
2: «Собирайся, мы уходим прямо сейчас, пока не закончилась ночь».
1: «Чтобы попасть во Францию, надо найти корабль, а это непросто».
3: «Мы пойдем через тоннель на Софорос».
2: Бран быстро оглядел святилище, достал из тайной ниши в стене толстую книгу и положил на край стола.
1: «Это я возьму с собой обязательно. И серп тоже».
2: Колдун взял увесистый том, открыл его и увидел знакомый размашистый почерк.
3: «Мы видим обитателей Земли. А нас из них никто не может видеть», — прочитал Кадаверциан и почувствовал странную тяжесть в душе. «Что это?»
1: «Скел. Песня Митхира. Я рассказывал, Герберт записывал. Его очень интересовало все о нас».
2: Кристоф перевернул несколько страниц.
3: «Есть три вещи, которые постоянно уменьшаются. Темнота, ложь и смерть. Есть три вещи, которые постоянно увеличиваются. Свет, жизнь и истина».
2: Было видно, что Герберт торопится, записывая это. Почерк его был неровным.
3: «Друиды учат народы Ирландии бессмертию души. Они верят, что умерший в этой жизни может возродиться в другой, но многие должны возвращаться на землю неоднократно, пока не преодолеют в себе зло».
2: Некромант захлопнул фолиант и протянул его Авату. Тот бережно завернул том в холстину и убрал заплечный мешок.
1: «Герберт был твоим другом, Кристоф? Мне жаль, что он погиб».
3: «Герберт был моим учеником. Мне еще более жаль».
2: «Идем». Дождь перестал, но в воздухе висела влажная дымка. Пахло цветущим клевером и сырой травой. Кое-где в разрывах туч поблескивали звезды. Бран шел, не оборачиваясь, но смотрел по сторонам с жадной тоской, словно старался запомнить все как можно лучше. Скоро небо заволокло серой мглой, из низин пополз туман. Вампир и человек спустились с холма по узкой каменистой тропинке, вьющейся между кустов вереска. Полноводный Боин неспешно нес свои воды между каменистых берегов, и в его волнах отражались тучи.
1: «Я знаю, куда мы идем», — тихо произнес Бран. «В Брук на Боин. Подземное жилище бога Дагды. Значит, там находится твой потайной ход?»
2: Кристоф молча кивнул. Он знал, что ирландцы верят, будто ворота в рукотворных холмах, ситхах ведут в земли богов, где те живут в наслаждении и невиданные роскоши. Доля истины в этом была. Одно из самых почитаемых мест Ирландии действительно являлось дорогой для бессмертных вампиров.
1: «И что, он приведет нас прямо в Париж?»
2: «Он может привезти куда угодно, если правильно об этом попросить». В неровном склоне, поросшем кустарником, показался черный прямоугольный провал. Перед ним лежал продолговатый камень, разрисованный белыми спиралями. Некромант первым шагнул в темноту. Чужая магия обожгла его лицо, и тоннель с низким земляным потолком превратился в просторный коридор, освещенный зеленоватым светом.
1: «Я чувствую опасность», — хмуро произнес Бран, шагающий следом за колдуном.
2: «На тебе моя защита», — отозвался тот, удерживая в памяти сложную магическую формулу, чтобы в нужный момент успеть произнести ее. Коридор казался бесконечно длинным. Любой, идущий по нему, рано или поздно расслаблялся, не видя ничего, кроме однообразных стен. И в этот самый момент из пустоты возникал страж. Он бросался внезапно, давая путникам всего несколько мгновений, чтобы те успели доказать свое право на дальнейшее путешествие. И если нарушитель спокойствия оказывался чужаком, его дорога была завершена. Ват замер на полушаге, увидев в полутьме коридора широко раскрытую пасть. Продолговатая голова зубастой змеи, покрытая чешуей, приближалась стремительно. Высокий костяной гребень встопорщился острыми иглами. Яд этого мифического змея был настолько силен, что им пропитывались даже кости укушенного. Но Кристоф успел вскинуть руку перед созданием рода Дипсов и начертать в воздухе знак повиновения. Сторож медленно опустил голову. Коснулся мордой ладони некроманта. Между его зубов скользнул длинный раздвоенный язык. Спутники прошли дальше, и перед ними открылся просторный зал, сводчатый потолок которого поддерживали десятки прозрачных тонких колонн. Казалось, они выточены изо льда, но каждая лучилась тонкой дымкой магии.
1: «Это построил Нософорос?»
2: Бран с жадным любопытством оглядывался по сторонам. Колдун кивнул, сосредоточенно ища нужный выход. Одна из колонн едва заметно покачнулась, медленно наливаясь бледно-зеленым светом, стала таять, приобретая очертания арки. «Вперед!» Кристоф направился в ворота. Бран шагнул за ним и тут же оказался на узкой грязной улочке. Впереди возвышалась глухая стена. Между крыш, почти касающихся друг друга, виднелась полоска неба. Из подворотни слева тянуло холодом. В щелях между камнями мостовой торчали тонкие травинки. Издали приплыл гулкий удар колокола, и, словно отвечая ему, прямо за спинами спутников отозвалось звонкое эхо. Кадаверциан стремительно обернулся. Асиман было семеро.
4: «Рад вновь увидеть тебя, друг мой», — негромко произнес Ворон. «Вижу, ты не ожидал встречи, но нас пропустил Нософорос. Видишь ли, это только ты такой несговорчивый, подозрительный и враждебный. Мы смиренны, доброжелательны, легко признаем свои ошибки и не уводим тайком из страны самое ценное, что в ней есть. Однако у тебя по-прежнему имеется выбор: признать поражение и вернуться домой живым или остаться здесь. Что скажешь, Кадаверциан?»
2: «Скажу, что ты, как все римляне, слишком много болтаешь». Кристоф почти без размаха хлестнул ближайшего мага зеленым кнутом, возникшим из воздуха. Тот вскрикнул, бросился в сторону, но тут же, вскинув руку, швырнул в некроманта огненный шар. Кадаверциан увернулся и ударил снова, и еще. Кнут умертвия стегал Асиман, выбивал каменную крошку из стены, спираль гиены вокруг тела колдуна не давала врагам приблизиться.
4: «Уводите Авата!» — закричал Эрнесто, взбешенный тем, что его заклятия не достают врага.
2: Двое магов бросились к Брану, и в это самое мгновение тень за спиной друида открыла глаза. Истошный вопль громким эхом отразился от стен переулка и сменился нарастающим голодным воем. Черная тварь, взмыв с пола, обрушилась на огненных магов, подбросила в воздух, смяла и швырнула на землю уже мертвыми.
5: «Охотник!» — заорал кто-то. «Уходим! Ворон, уходим! Он сожрет всех!»
6: «Оставьте мальчишку!» — крикнул римлянин, залитый кровью. «Эта тварь — его защита! Убейте некроманта!»
2: Кристоф заметил, как Эрнесто медленно отступил, явно не собираясь выполнять это распоряжение, затравленно оглянулся и бросился бежать. Остальные, наконец, сообразили, в чем дело, и оставили Брана в покое. Парень, злой и одновременно растерянный, замер у стены. А над ним, как ангел-хранитель, парил темный охотник. Спираль гиены светилась все слабее, и колдун пропустил один из обжигающих ударов. Силы уходили слишком быстро, и того, что осталось, не хватало на достойное сопротивление четырем обозленным магам. Красный огонь разбился о стену рядом. Лицо кадаверца она обожгло и посекло мелкими осколками. По шее потекла кровь.

0: Брана. «Кристоф, держи!»
1: Когда Верциан увидел, что Оват стаскивает крест с шеи.
0: «Нет!»
1: Знак клана упал к его ногам, и тут же темный охотник бросился на защиту своего настоящего хозяина. Он расправился с асиманами за несколько секунд. Когда с последним врагом было покончено, тварь не спеша вернулась к Кристофу. Судя по выражению хищной морды, она была не прочь сожрать и ослабевшего некроманта. «Уходи», — произнес Кадаверциан, и охотник ушел в тень, из которой явился. Бран лежал на земле. В его груди зияла круглая дыра, прожженная огненной молнией. Широко распахнутые пустые глаза Авата смотрели вверх. Он был мертв. Убил его кто-то из асиман, чтобы последний из друидов не достался никому, или случайно попало шальное заклинание, уже не имело значения. Кристоф медленно подошел к человеку, устало опустился рядом. «Мы пытались спасти друидов от людей, от новой веры. А надо было от самих себя». Из распоротого мешка, упавшего рядом с предсказателем, выглядывал обожженный угол книги. Колдун вытащил ее, открыл наугад и прочитал. «Я — ветер, веющий над морем. Я — рокот волн. Я — первый солнце луч. Я властен облик свой менять, как боги. Я — бард, которого лихие мореходы призвали прорицание изречь. Да не узнает отдыха копье, свершающее месть за наши раны. Я предрекаю нам победу».

0: дверям монастыря Кристоф пришел поздним вечером, когда солнце уже село и сумерки поползли по остывающей земле. Услышав громкий стук, старый монах торопливо перекрестился, пробормотал короткую молитву, помянув в ней святого Колумбу, и опасливо покосился на вход. Однако открывать все же пошел. Неспокойное время, но викинги обычно не стучат, а сразу сносят ворота с петель.
1: «Что тебе, сын мой?»
0: — спросил он сквозь крошечное зарешеченное оконце в двери, пытаясь разглядеть лицо высокого человека в длинном темном плаще. «Я хочу передать вам знания друидов», — произнес Кадаверциан. «Сказания, легенды, саги, рецепты врачевания, философские и мистические учения, если последователям Патрика это нужно». Привратник засуетился, открывая дверь.
1: «Конечно! Сейчас я скажу настоятелю. Весь день вчера он простоял у порога одного из вождей, хотел услышать хоть что-нибудь из легенд. Однако тот так ничего и не захотел рассказать. А эти бесценные сведения должны быть сохранены. Но ты сам кто? Бард?»
0: «Я видел вашего аббата Финнена у дома Туана МакКейрелла. Святой отец выглядел огорченным, так что, думаю, ему будет интересно почитать это». Мужчина вынул из-под плаща увесистую книгу. «Здесь почти все знания друидов по медицине, географии, астрологии, истории, философии, сведения о выращивании и применении целебных растений».
2: Монах со все возрастающим интересом смотрел на фолиант в руке незнакомца. Если все сказанное было правдой, то монастырь получал возможность получить и сохранить воистину бесценные знания.
1: «Заходи, не стой на пороге!» – заторопил он.
0: Вампир усмехнулся, окинул взглядом маленькое помещение, залитое теплым сиянием светильников, но не вошел. Молча протянув книгу изумленному монаху, он шагнул обратно в темноту, где начинал тихо шелестеть теплый летний дождь. Снова накинул капюшон на голову, развернулся и неспешно направился в сторону холмов. Через несколько мгновений темный силуэт растворился в зеленом сумраке прохладной ирландской ночи.

0: Выходной наконец наступил. Теперь все зависело от того, уйдет ли мать по своим воскресным делам. Но вот по комнатам вихрем пронесся запах клима, в коридоре раздалось привычное «вернусь, не скоро, чао!» и схлопнула дверь. Под окном взревел двигатель, и его удаляющееся урчание означало для Шуры желанную свободу. В голове билась одна единственная мысль «наконец-то!» Последний взгляд в зеркало. Парик, платье, чулки, опять шов перекручен. Сумочка, накидка. Кажется, все в порядке. Не забыть бы косметичку, а то в прошлый раз... Ах, вот она. Ну, вперед! Проскочить мимо отца незаметно не удалось. Как всегда, он возился на кухне, и его укоризненный голос застал Шуру у двери. В таких случаях лучше всего ничего не слышать. Фрррр, и цветастое шелковое облако вылетело за дверь. Отец хоть и недоволен, матери ничего не скажет, а это главное. В вестибюле за Шуриной спиной послышались быстрые шаги. Мужчина средних лет подбежал к двери, открыл ее и придержал, давая Шуре пройти. Потом вышел сам. Станция монорельса совсем рядом, но сегодня можно направиться в другую сторону, к стоянке аэротакси. В кошельке, правда, не густо, но для девушки это не проблема. Мужчины у стоянки расступились, и к Шуре подкатился толстый розовый коротышка, бывший первым в очереди.
1: «Прошу вас, мадемуазель, вот как раз подходит такси. Позвольте подать вам руку. Пожалуйста, не ушибитесь, ах, эти низкие дверцы. Не трудно ли вам будет выходить? Это старая модель, у нее такие неудобные ступеньки. Может быть, вас проводить?»
0: Ледяной взгляд, высокомерно вздернутый носик, выдержать паузу. Вот теперь можно благосклонно кивнуть. Бормоча что-то вроде «счастлив услужить», толстяк влез в кабину.
1: «Простите за нескромность, куда вы направляетесь?»
0: «В сады отдыха, пожалуйста». Розовый мужчина вздрогнул. Это было далеко и дороговато, но покорно набрал на пульте индекс садов и приложил к кассе свой электронный кошелек. В полете он, как положено, развлекал даму разговорами, хотя в его голосе проскальзывали угрюмые нотки. В садах недавно прошел дождь, и коротышка, спрыгнув прямо в грязь, принял Шуру на руки. Пыхтя, он донес девушку до асфальта. За все это он получил сухое спасибо, после чего облегченно исчез. Перед дверью пришлось немного постоять. Правда, всего 6 ступенек, но не подниматься же в одиночку. Вдобавок дальше стеклянная дверь, а открыть ее своей рукой — нет, это немыслимо. Впрочем, сзади уже раздалось шарканье подошв.
2: «Иду, мисс, иду! Эх, годы, годы! Раньше бы я побежал со всех ног! Позвольте!»
0: Сухие пальцы легли Шуре на локоть. Путь наверх был успешно преодолен, и старик, открыв дверь, с поклоном пропустил даму вперед. В полутемном кафе сидели одни мужчины, человек 10. При виде входящей пары все встали, а двое парней спортивного вида, вежливо оттеснив старика, повели незнакомку к лучшему столику у окна. Компания мужчин, сидевших там, мгновенно ретировалась. По дороге Шуре удалось хорошо отработанным небрежным движением сбросить с плеч накидку, и один из парней помчался с ней к вешалке. Второй изящно проделал обычный ритуал, отодвинул от столика стул, смахнул с него пыль рукавом белой рубашки, подвел девушку ближе к столу и подставил стул сзади. Шуре оставалось лишь согнуть ноги и сесть. Затем он осведомился, что желает фройляйн, и принес заказ с такой скоростью, что нельзя его было не поблагодарить. Хотя, если вдуматься, за что? Зардевшиеся от похвал парни отправились на свои места. Вино и жаркое были превосходны. Кофе-автомат мог бы сделать и получше, но Шуре не хотелось привередничать. Так приятно хотя бы в выходной расслабиться. Да, а почему бы не закурить? Справа и слева загрохотали стулья, тяжелые шаги быстро приближались. Ну вот и конец, промелькнула мысль «бежать!» Но тело оцепенело от ужаса, ноги тряслись, из ослабевших пальцев выпал спичечный коробок. Подбежавший мужчина в форме полковника ловко поймал его на лету и поднес Шуре горящую спичку.
3: «Нехорошо»,
0: — наставительно заметил он парню с испуганным лицом, подбежавшему после него.
3: «Столько парней вокруг, они видят. Подумать только, девушка чуть было сама не прикурила. Плохо еще охрана смотрит, вот что я вам скажу. Над столиками нависла угрюмая тишина. Мстительный характер охраны галантности, почтительности и уважения был известен всем. Поэтому Шурин прощающий жест был воспринят с явным облегчением. Парень так и остался стоять неподалеку, предупреждая малейшие желания дамы. Он подносил спички, вытряхивал пепельницы, открывал окна. Душно. И закрывал шторы. Солнце. Кроме того, он приносил и оплачивал все, чего Шуре хотелось. Угадав неуловимые движения Шуриной спины, он отодвинул стул, подал девушке руку, помог подняться. От вешалки уже спешил полковник с накидкой. Он отодвинул парня в сторону и набросил накидку Шуре на плечи. С галантностью старого служаки он предложил даме руку, помог спуститься по ступенькам. Парень замер на вытяжку у открытой двери и проводил к стоянке монорельса. Шуре стоило немалых трудов убедить этого седого красавца не провожать до дома, а лишь посадить в вагон. Вагон был полон. Мужчины, прислонившись к стенкам или уцепившись за поручни, держали сумки с продуктами, вещами из прачечных и химчисток. У многих на руках были дети. В мягких креслах развалились оживленно беседующие женщины. Для Шуры тоже нашлось свободное место, с которого были слышны обрывки разговоров.
4: «А я своему так и сказала. Будешь меня пилить — брошу. Молодого возьму».
5: «Говорю ей, брось! Не будь мужиком! Подумаешь, дома ждут».
4: «Правильно. Я мужу сразу объяснил, твое место на кухне. И вообще, партеногенез уже пора распространять, а то только в столице. И в очередь за полгода записываются».
3: Станция «Косметический центр». Следующая станция «Институт вязания». Шурин взгляд остановился на группке мужчин на стоянке у стоп-тарзда. Шурин взгляд остановился на группке мужчин на стоянке у 102-го этажного косметического центра. В руках у них были плакаты «За раскрепощение», «Мы тоже хотим участвовать в выборах» и «Мужчина тоже человек». Вагон тронулся, и демонстранты растаяли в серые дымки.
4: «Да, обнаглели».
5: «Воспитание все, подруги, воспитание! Учат их, учат, что женщина — существо высшее. А все же много воли им нынче дадено».
4: «Недавно один в лужу наступил, девушку обрызгал. Не видел, — говорит».
5: «Ну и что? 5 лет дали. Мало. Ему бы перед ней плащ в грязь, а он не видел. Эх, вот раньше помню».
3: К дому Шуре удалось пробраться без приключений. Попалась, правда, компания полупьяных девиц с предложением пошататься по улицам, поприставать к мальчикам. Но, увидев, что идея не вызывает энтузиазма, девицы отстали, обозвав Шуру мужиком. Полагалось бы обидеться, но лучше скорее идти домой. Как еще мать встретит? Но все обошлось. Отец встретил Шуру у двери и, приложив палец к губам, шепотом сообщил, что мать спит, вернувшись после воскресного преферанса, и просила не беспокоить. Мягчайшее силовое поле послушно приняло на себя уставшее Шурино тело. Выходной прошел прекрасно. Теперь всю неделю можно вспоминать о нем и ждать. Ждать дня, который вновь удастся провести по-человечески. Пусть даже для этого приходится надевать платье, парик и выбриваться до блеска.

0: Алла Гореликова. «Танцуй, Эсмеральда». Эсмеральда шла по карнизу. Она выскользнула в форточку, открыв ее когтистой лапой, оставив позади свет, тепло и уют. Высота будоражила ее. Возле пожарной лестницы можно будет перескочить на тополь, а по нему взобраться на крышу.
1: А там... О, там полная луна. Там холодный ночной ветер, мелькание летучих мышей, треск старой черепицы под лапами и призывный вой самцов, готовых сразиться за нее. Там весна. Весна и страсть, и нескончаемая жгучая молодость. Впрочем, что молодость? В ней ли счастье? Счастье в гибком зверином теле, что так ловко и послушно взбирается по растрескавшейся коре старого тополя, так уверенно пробегает по ветке, перепрыгивает на покатую крышу. Счастье вскипает в каждой клеточке, то непередаваемое счастье движения, от которого в наслаждении стонут мышцы и поет душа.
0: Скачок! И вот она, ее гибкая, четкая, изящная тень, отброшенная на скат крыши полной луной, сексуальная, полная жизни. Супер! А вот еще одна рядом. Новенькая. Но сейчас ее время. Эсмеральда повернула голову и взглянула в упор в яркие зеленые глаза. Знакомые глаза. Милисента. И каким чертом ее сюда занесло?
2: А, Эсмеральда.
0: Тон Милисенты откровенно недружелюбен.
2: Так это тебя там ждут?
3: Да уж не тебя, отпарировала Эсмеральда.
2: А что, ты хотела попиратствовать?
3: Больно надо, фыркнула нахалка Милисента. Мне просто интересно стало глянуть, чем ты сейчас зарабатываешь.
2: «Плати и гляди»,
0: — усмехнулась Эсмеральда. И, горделиво задрав пушистый хвост, направилась к ожидающей ее группе. «Нет, работа супер!» И стерва Милисента просто завидует. И завывание сцепившихся в схватке претендентов, мелькание летучих мышей и одуряющая полная луна — жгучая, дикая страсть и холодный предрассветный ветер. Вот жизнь.
2: И спокойная уверенность на самом дне сознания.
0: Уверенность, что позади тепло и уют. Логово. Дом. Тыл. Логово ждало свою хозяйку. Тепло и уют встретили ее возвращение. Тепло и уют. Они оставались неизменными, лишь иногда Эсмеральда меняла какую-нибудь мелочь. Она была консервативна и не одобряла перемен. Лишь одну вещь она с удовольствием выкинула бы, и лишь над нею была она невластна. Маленький электронный календарь, вмонтированный рядом с выходом. Он был неумолим и равнодушен. И сейчас Эсмеральда кинула на него короткий, но яростный взгляд.
2: «Послезавтра». «Нет, уже завтра!»
0: Отвернувшись, Эсмеральда занялась переодеванием. Пленительное кружево рукавов, золотые пуговицы корсажа, алая юбка, высокий каблук.
2: О, упоение!
0: «Ну, завтра, так что ж. Это ведь ненадолго, всего день. А потом снова жизнь! Настоящая жизнь!» В испанской программе главное — руки. От плеча до кончиков пальцев. До ногтей в кровавом лаке. У каждого движения свой смысл. И каждое — искус, и таинство, и устремление. Эсмеральда любила танцевать. Но испанские танцы она не просто любила. Она отдавалась им страстно и трепетно. Она забывала обо всем. Хота и веселая гальярда, и павана, сардана, алеманды, и фламенко.
1: «Оу, фламенко! Больше, чем просто танцы! Больше, чем просто любовь!»
0: И в этом была опасность. Милисента была серьезной противницей. Они и говорили, и это было правдой, что она никогда еще не теряла голову. Зеленые глаза ее смотрели то задумчиво, то хищно, но холодная трезвость не покидала их никогда. От Милисенты можно было ждать всего. Любого подвоха, любой пакости. Эсмеральда понимала это. Понимала ровно до того момента, как прошла, филигранно взметнувшей алой юбкой, первую дорожку страстного фламенко. Потом понимание кончилось. Начался полет. Полет тела, полет души. Не здесь и не сейчас была она, но Милисента была здесь и сейчас. Трезвая стерва Милисента, точно выверенным движением, взмахом кисти на развороте, отбросившие кастаньеты, вроде бы под ноги, а на деле в точку под коленной чашечкой соперницы. В ту самую точку, от тычка, в которую рефлекторно дергается нога, избивается дыхание. Конечно, она рисковала. Она неминуемо теряла несколько очков. Но ненавистная Эсмеральда должна была потерять больше. Позже, просмотрев повтор, раз и другой, и на замедленное, и покадрово, Эсмеральда заметит и поймет. Но тогда, какое ни создавай себе тело, как ни остри рефлексы, что-то да останется от тебя настоящей. Эсмеральда, та, которая настоящая 20 лет не чувствовала своих ног. И та, которая танцевала сейчас, не почувствовала неожиданного удара. Она летела, она отдавалась танцу страстно и трепетно, и она выиграла. Выиграла финал открытого всесетевого конкурса «Танцуй» и главный приз. 150 тысяч. Потом она блистала на устроенном в честь финалисток банкете и флиртовала напропалую с кем ни попадя. О, конечно, ничего серьезного, но зато как весело. И заключила контракт на полгода. Шикарный контракт. Причем умудрилась при этом забить время для не успевшей пока надоесть крыши. А потом? Только она вернулась к себе. Только растянулась на софе в блаженной истоме. Только подумала о чашечке кофе. Неумолимый календарь взвыл дурным голосом и Эсмеральду выбросила в реал.

0: темной, упиравшейся единственным окошком в заводскую стену комнатушки, царил запах кофе. «Дочка постаралась», — подумала Эсмеральда. «Впрочем, нет. Здесь она не Эсмеральда». Она глубоко вздохнула, попросила сипло: «И мне налей, пожалуйста». И только тогда открыла глаза. Что ж, все то же. Тот же полумрак, та же заводская стена, та же сиделка в старомодном белом колпачке на давно немытых волосах, та же медсестра из социального обеспечения. Унылый ежемесячный ритуал. Произвести, слово-то какое, тьфу, тот же рутинный осмотр и подписать тот же слово в слово акт, подтверждающий ее инвалидность.
1: «Я принесла печенье», — нарочито будничным голосом сообщила дочка. «Соленые крекеры, ты же их любишь?»
0: «Только кофе», — ворчливо отозвалась она. «Что новенького?»
1: «Свет опять подорожал», — первой включилась записная нюня-сиделка. «А за светом, конечно, телефон, транспорт». «Будут строить новую электростанцию», — сообщила медсестра, неторопливо допивая свою чашку. «Губернатор выступал на той неделе. Сказал, все средства будут выделены из местного бюджета и за счет добровольных пожертвований. И ни один киловатт потом не уйдет на сторону».
0: Дочка хмыкнула и сказала как бы просто так:
1: «Выборы через 2 месяца».
0: «Умная. Вот только, как часто бывает, у умных не слишком удачно устроенная в жизни».
1: «У тебя-то как? Подумываю, не родить ли третьего?»
2: «Боже, тебе мало?»
1: «Обещают ввести льготы на образование, если 3 и больше».
2: «Ах, обещают. Ну-ну».
0: «И это умная. Боже, куда катится мир?» Осмотр много времени не занимает, как всегда. Еще по чашечке кофе с печеньем, под скучные жалобы сиделки, под задумчивым взглядом замотанной нудной семейной жизнью дочки. Какое все-таки счастье, что она успела пробить достаточно мощный компьютер, когда соцобеспечение еще занималось трудоустройством инвалидов. Что она успела зацепиться за парочку мест в сети, где можно найти работу. Да не просто работу, а заработок. Что бы делала она сейчас?
1: «Мам, у меня к тебе разговор», — деловито начала дочка, как только они остались одни. «Я проверила твой счет и навела кое-какие справки».
0: «О чем?»
1: «Ты можешь пройти курс лечения. Нормального лечения, настоящего. Ты сможешь ходить, ну, может, не так, чтобы очень уверенно, но хоть по квартире».
0: «Ходить», — эхом отозвалось в голове.
1: «И сколько это будет стоить?» «140 тысяч. Видишь, у тебя еще останется».
0: «Останется», — эхом отозвалась она.
1: «Я все узнала. Ты можешь лечь уже завтра. Предоплата у них всего 10%, остальное еженедельно. Вот я даже договор у них взяла посмотреть. Месяц в клинике, потом месяц на...»
0: Тренькнул сотовый, прервав возбужденную дочку на полуслове.
1: «Да? Да. Угу. Ага. Хорошо, да. Хорошо, сейчас. Мам, я смотаюсь домой на пару часиков и сразу обратно к тебе. Ты дождись меня, ладно? Я там разберусь и сразу...» «Не волнуйся. Решай свои проблемы, я пока почитаю».
0: Она вынула из дочкиных рук договор.
1: «Подумаю».
0: Дежурный поцелуй, негромкий хлопок двери.
1: «Подумаю. Ходить.
0: Вряд ли очень уж
1: так, по квартире, но ходить.
0: 140 тысяч. Ладно, заработаю. Но 2 месяца. 140 тысяч и 2 месяца. 2 месяца здесь. 2 месяца вовне, в реале. Здесь. Полетит к черту контракт. Полетят все зацепки, все. 2 месяца — это срок. Но ходить, ходить здесь. Эсмеральда шла по карнизу. Она выскользнула в форточку, оставив позади свет, тепло и уют. Высота будоражила ее. Она дошла до пожарной лестницы, распахнула крылья и взмыла в ночное небо.

В сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» рассказ из сборника «Либеральный апокалипсис», издательство «Эксмо», 2013 год, составитель Сергей Чекмаев. Вадим Панов. Лайк.

0: There are seven pillars of Gothic mold, in Sheelan's dungeons deep and old. There are seven columns, messy and gray, dim with a dull imprisoned ray. A sunbeam which hath lost its way, and through the crevice and the cleft.
1: Любимые строки, казалось, возникали сами по себе. Приходили из чарующего эфира романтики, из перины облаков, на которой блаженно развалилось ленивое летнее солнце, из шуршания листьев на легком ветру. Любимые строки великого англичанина жили в памяти, но Борис все равно поглядывал на чуть пожелтевшие страницы старой книги. Ему нравилось смотреть на них. Ему нравилось читать их. Он наслаждался.
0: And in each pillar there is a ring. And in each ring there is a chain. With iron in a cankering thing. For in this theme's its deed remain. With marks that will not wear away. Till I have done with this new day. Which now is painful to these eyes. Which have not seen the sun's horizon.
1: Гудение. Едва уловимое гудение чего-то механического. Отвратительно. Электрический двигатель откуда? Отвратительно. Садовники приехали? Нет, вряд ли. Московские парки приводят в порядок до 10 утра. После этого садовникам и уборщикам запрещается показываться на глаза благородной публике, а уж тем более пользоваться транспортом. Садовников быть не должно. Однако гудение, напоминающее жужжание надоедливой мухи, не унималось. Борис поморщился и попытался отвлечься от назойливого звука с помощью любимых стихов.
0: They chained us each to a column stone. And we were three at each alone. We could not move a single pace. We could not see each other's face. But with that pale and livid light that made us strangers in our sight.
1: Теперь гудело совсем рядом. Или жужжало, если продолжать сравнение с мухами. Другими словами, мешало до безумия. Где проклятые полицейские? Борис искал уединения, тишины. Для этого он вырвался в парк на полдня, отменив две деловые встречи. Взял с собой любимую книгу, развалился на траве, планируя поваляться, почитать, подумать. И что получил? Какую-то чернь под боком. Садовника? Уборщика? Что за быдло осмелилось нарушить его покой? Раздраженный он достал из кармана коммуникатор и пометил «подать жалобу на полицию, подключить маминого адвоката по гражданским искам, согласиться на мировую, извинения и небольшая компенсация, сотрудникам, допустившим прокол, выговор». Отвратительно! Проклятое гудение потухло в тот самый миг, когда Борис дописал последнее слово. Умолкло, словно по мановению волшебной палочки, но успело все испортить. В парке вновь воцарилась романтическая тишина, наполненная запахами цветущих трав, но прежнее настроение, увы, возвращаться отказывалось. Что-то неуловимо поменялось в окружающем мире, в его нежной утренней картине. Измятая трава, шумящие липы. Точно. Исчезла романтика. Бабочкой упорхнула, испугавшись непотребного гудения. Или шагов. «Да что же это делается?» Борис, до того валявшийся на траве, сел, повернулся на звук, точнее на шорох шагов, и скривился. К облюбованной им рощице неспешно приближался социоз. «Как он здесь оказался?» Сигналы сети в лесной зоне парка специально глушили, и это простое в сущности действие полностью гарантировало отсутствие анчоусов. Навигаторы, потеряв GPS, отключались, и социосы тут же разворачивались в обратном направлении, торопясь вернуть на экран визора привычные стрелки указателей. Но этот экземпляр не развернулся. Почему? Голова приближающегося социоса была повернута направо. То ли высматривал что-то, то ли прислушивался к чему-то. «Пытается услышать сигнал сети?» — хихикнул про себя Борис. Однако уже в следующий миг веселость испарилась, и Бориса пронзила тревожная мысль. «Вдруг он опасен?» Мысль явилась не просто так. Визор, мобильное устройство связи, встроенное в стильные квадратные очки, социос держал в руке, нахально демонстрируя Борису свою веснушчатую рожу, а стандартный социос скорее от пива откажется, чем визор снимет. «Кстати, в привычной банке пива тоже не наблюдалось». «Сумасшедший социус!» Разум требовал вернуться на траву, улечься, постараться остаться незамеченным и вызвать полицию. Однако веснущатый повернул голову, и разум с грустью констатировал, что к нему опять никто не прислушался. Борис вздрогнул. Социус тоже. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этого времени им хватило, чтобы успокоиться. Во всяком случае, Борису. Социус оказался стандартным. Облегающая рыжая футболка с надписью «I like free» подчеркивает нарастающее пивное пузо. Из торчащих рукавов комично торчат тоненькие белые ручки. На ногах мешковатые джинсы и полосатые кеды со звездами. На плече трендовый рюкзак хитового цвета, сиреневый с блестками. Внешность безобидная, но в первую очередь Борису помогло успокоиться выражение растерянности на простоватом лице Социуса. Люди с такими лицами скорее расплачутся, чем укусят. И первые же слова неожиданного собеседника полностью подтвердили этот вывод.
2: «Колесо не лайк!»
1: — жалобно произнес Веснушчатый, ткнув пальцем в сторону дорожки.
2: «Жипса не лайк! Общаться не лайк!»
1: Социус плаксиво скривил губы.
2: «Френды не постить! Общаться не лайк! Жипса!»
1: «Я понял!» — торопливо перебил страдальца Борис. Выслушивать краткую, необычайно трагическую, но совершенно понятную историю не имело никакого смысла. Придурок вырулил за пределы сети, потерял связь с френдами, а вернуться не успел, поломался сегвей. Спутниковыми навигаторами и телесвязью массовые «общаться» не оснащали. Вся коммуникация только через сеть, потеряв которую, Социус впал в панику. Вот и вышла нежданная встреча в парке. Тьфу, поправил себя Борис. Не «общаться», а «визор». И тут же кольнула неприятная мысль. Получается, мне достаточно переброситься с Социусом парой фраз, чтобы деградировать до его уровня? Напомнила себе парнишка. На экранах его «общаться» грустно бликовали фотографии поврежденного сегвея. «Я тебя понял», — повторил Борис. Проклятие, как же транслитить эту фразу на базовый социнглиш? «Агри», — медленно уточнил Борис, мучительно припоминая доступные Социусом слова. «Френд!
2: Френд!»
1: — оживился Социус. И тут же с печалью указал на «общаться».
2: «Не лайк!»
1: «Добавление в ленту невозможно. Печаль! Трагедия!» Веснушчатая рожа переполнилась такой грустью, что Борис едва не расхохотался. Однако через пару секунд печаль Социуса сменилась гордостью.
2: «Шесть кило, Френд, в симах!»
1: Он потряс «общаться». «Где?» — растерялся Борис.
2: «Эррор!»
1: «В симах! Ах да! Симфони! Чертов социнглиш!» «Гипер!»
3: «Твоя жизнь, твоя симфони! Качай версию 6.3.3! Еще больше нот, еще больше симфони! Автоскачивание начнется через 10 секунд!»
1: «Как тебя зовут?» — вырвалось у Бориса.
2: Наме!»
1: Что я делаю не так?» Социус привычно смотрел, не мигая. Нет, мигая, конечно, но раза в 4 медленнее нормальных людей. Привычка, выработанная постоянным глазением в «общаться».
2: «Ник!»
1: — вспомнил Борис рекомендованное социнглишем определение и повторил, внятно подчеркивая вопросительную интонацию.
2: «Ник?»
3: «Ванек 2012-0012!» —
1: бодро отрапортовал Социус. Креативно похвалил Борис.
2: «Лайк!»
1: «Ты сразу показался умным».
2: «Респект!»
3: «Лайк!»
1: Ванёк расплылся в довольной улыбке, в лайковом смайле. В этот момент его веснушчатая рожа показалась особенно противной, однако Борис заставил себя отринуть личное отношение.
2: «Йоник?»
1: — осведомился Ванёк. «Юмастер 01».
2: «Кул!»
1: В ответе Социуса явственно ощутилось почтительное придыхание. Нормальная, в общем-то, реакция черни, которой посчастливилось встретить образованного человека.
2: «Кул!»
1: «Я знаю».
2: «Лайк!»
3: «Лайк!»
1: «Гипер!»
3: «Симфония сложна, но в ее основе всего 7 нот! Будь сложным! Будь кратким!»
1: Раздражение спало, и дурацкий диалог на социнглише стал казаться забавным.
4: «Я не деградирую до уровня этого дебила. Я развлекаюсь.
1: Что, в конце концов, плохого в том, чтобы пообщаться с Социусом? Тетя Маша разговаривает со своей кошкой и уверяет, что IQ животного превосходит IQ многих людей. Правда, тете Маше 93 года, а кошку привезли из самого Коннектикута, но это не важно. Важно то, что кошка тети Маши умна».
2: «Ерур!»
1: — вернулся к плаксивому тону Ванек.
2: «Ехать! Работать!»
1: И неумело изобразил перед собой вопросительный знак. «Могу ли я починить твой сегвей?» Коммуникатор Бориса был подключен к спутнику, глушилки ему не мешали, и от собеседника можно было избавиться одним звонком. Но Борис почувствовал себя исследователем и увлекся.
4: Когда еще представится возможность пообщаться с настоящим социусом? А Ванек, в свою очередь, освоился настолько, что обратил внимание на книгу.
2: Э?
4: Книга.
2: Э?
4: Читать.
2: Читать?
4: Это определение социинглиш не поддерживал. Гипер.
3: Автомодератор поможет тебе быть великим. Слова длиннее 8 букв удаляются. Предложения длиннее 4 слов удаляются. Будь великим. Будь лайк.
2: Рид. Рид?
4: Изумленный Ванек показал на общаться.
2: Рид хер?
4: Да, хер. В смысле, в общаться есть рид. Но как объяснить социусу разницу между рид в визоре и чтением книги, Борис не знал. Впрочем, Ванек старался сам. Не дождавшись ответа, он неожиданно ткнул пальцем в книгу и победоносно, словно вспомнив нечто важное, выкрикнул «Рид!». Возможно, он видел изображение книги на каком-то сайте. А может, и не только изображение. Вероятно, на том же сайте кратко рассказывалось о предназначении книг, потому что взгляд васильковых глаз стал предельно почтительным, и Ванек с придыханием произнес
2: «Блогер?».
4: Борис почувствовал себя оплеванным. Гипер.
3: Еще больше лайк! Еще больше общаться!
4: Социусы считают, что блогеры читают книги? Но абсурд происходящего вызвал не раздражение, а смех. Злость исчезла на одно лишь мимолетное мгновение, уступив место легкой грусти. Борис оценил пропасть, что отделяла его от собеседника. А потом исчезла и грусть. Чего жалеть идиотов? Каждый получает то, к чему стремится.
2: Блогер?
4: Борис мягко улыбнулся и отрицательно покачал головой. Ерор.
2: Не блогер?
4: Растерялся Ванек. Френд.
5: Лайк.
4: Лайк. Ванек поднял общаться и сфотографировал Бориса. Борис снова улыбнулся.

0: Как же не вовремя явился креативник!
1: За парком Иван следил без малого 2 месяца. Тщательно составил график появлений креативников, срисовал их всех, сфотографировал и разослал своим изображения, вычислил безопасное время, вторник, среда и пятница с 9 до полудня, потратил неделю на окончательную проверку и убедился, что не ошибся. 2 месяца в парке проходили встречи, но сегодня в закрытой от всевидящей сети зоне нарисовался внеплановый креативник. Причем, судя по высокомерно задранному носу, креативник не простой, не модератор какой-нибудь или десятник сетевых троллей. Впрочем, тролли — это вчерашний день. Сеть зачищена до минусовых отражений, а слухи, что где-то в Эквадоре хостятся нерукопожатые, добраться до которых можно через кривые мадагаскарские зеркала, не более чем слухи. Иван пробовал. Научившись отключать роботов толерантности, он заполучил 20 минут неподнадзорной сети в сутки, однако все попытки пройти по заученным на память адресам ничего не дали. Сайты оказались или заблокированными, или зараженными прилипчивым указателем совестливости, который едва не сдал его комиссии сетевой свободы. Так что нет, не модератор и не десятник троллей. Впрочем, гадать о должности нежданного креативника у Ивана не было ни времени, ни желания. Скоро придет надежда, если креативник увидит девушку, то сразу догадается, что невинный социус забрел в защищенный от сети уголок отнюдь не случайно. Креативника необходимо гнать отсюда и как можно скорее. Оставалось решить, как это сделать.

Социо, казалось, задремал, стоя, с открытыми глазами. Изменения не были особенно заметны. Как моргал в 4 раза реже положенного, так и продолжал моргать. Однако Борис был достаточно внимателен и заметил, что взгляд васильковых глаз Социоса стал еще более придурковатым, словно ему снилась переписка в сети. А может, он нарк? Ванек молчал. Обращаться к нему не хотелось, поэтому встревоженный Борис взялся за коммуникатор и, делая вид, что проверяет наличие сети, подключился к общаться собеседника. Уровень доступа позволял. Сначала в личку. Если Ванек попадал в поле зрения полиции, страничка должна быть помечена красным восклицательным знаком, которого не оказалось. Не нарк, хорошо. Борис бросил быстрый взгляд на Ванька, тот по-прежнему смотрел в никуда, и продолжил изучение лички. И убедился, что парень чист, как только что отформатированная флешка. Возглавляла общаться, как и положено, мобильная версия Symfony, правда, предыдущая. Кроме того, веснушчатый Социус участвовал в 7 браузерных играх и частенько наведывался на рекомендованные толерантным обзором ржунадпоп.рф и ржунадрашка.рф. Сайт обзора тоже присутствовал, судя по отчету, посещался не реже 3 раз в сутки, норма. А вот зарукопожатность.ком Ванек от чего-то не жаловал, заходил 2 раза в неделю, критический минимум. Зато оказался подписчиком новейшего проекта комиссии свободной совестливости «История Рашки от ведущих блогеров». Теперь понятно, откуда у него уважение к идиотам. Участие в israshvebло.rf подняло личный индекс Ванька на 171 пункт, превратив в практически эталонного социуса. Со всеми достоинствами и недостатками. Ванек, продолжая смотреть в никуда, рыгнул. Борис поморщился. И гримаса, к некоторому его удивлению, включила социуса. Веснущатый покосился на Бориса. Не лайк. Ерор. Перегруз. Ерор. Надо выход. Ерор. Плюс 100-500. Ванек взялся за ремень. Надеюсь, он не собирается справлять тут нужду. Свободу социусы понимали буквально, а некоторые из них настолько сильно путали виртуальность с реалом, что могли навалить инсталляцию даже посреди торгового центра. Что же касается кинотеатров, то их приличные люди давно не упоминали в суе. «Что ты делаешь? Не лайк?» Ванек удивленно посмотрел на Бориса. Вряд ли он понял смысл слов, сориентировался на интонацию. «Френд?» «Френд», — подтвердил Борис. «Лайк!» Ванек приспустил штаны. «Дерьмо!» Пока еще не в буквальном смысле, однако Ванек был настроен решительно. «Скотина, животное!» А вот теперь день был действительно испорчен. Тупая веснушчатая чернь, не имеющая представления об этике и элементарной порядочности, перестала развлекать Бориса. Милый идиотизм френда превратился в звериный оскал недоразвитого ублюдка, недочеловека, не способного ни мысль выразить, ни мысль понять. Чернь! Лайк! Ванек присел на корточки. Чернь! Разъяренный Борис подхватил с земли книгу и бросился к дорожке. «Мерзавец, гадина, чернь!»

0: Надежда, как свойственно женщинам и девушкам, слегка опоздала, но сегодня Ивана это обстоятельство порадовало. Он боялся, что она столкнется с креативником, однако все обошлось. Девушка пришла к условленному месту через 15 минут после исчезновения неожиданного френда. Улыбнулась, увидев Ивана, стянула берет-балаклаву и поинтересовалась.
1: «Сегодня?»
0: Она еще не до конца справилась с насаждаемой сим краткостью, а потому часто использовала простейшие конструкции. «Чем займемся сегодня?» «Ты прочитала?» — спросил Иван.
1: «Да».
0: «А мне почитаешь?» Надежда на мгновение нахмурилась, читать вслух у нее пока получалось не очень хорошо, но потом упрямо кивнула и достала из рюкзака потрепанный томик Лермонтова.
2: «Белеет парус одинокий, в тумане небо голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?»
0: Строка за строкой, слово за словом. Короткое стихотворение Надежда прочитала медленно, довольно монотонно и даже один раз запнулась, но Иван все равно остался доволен. Она читала вслух. Она слышала то, что говорит, и потому, когда прозвучало финальное
2: «А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой».
0: Иван вздохнул и тихо произнес «Спасибо». Девушка улыбнулась и быстро вернула книгу в рюкзак. Даже здесь, в свободной от сети зоне, следовало быть осторожными. Комиссия не дремлет. Понравилось?
1: Лайк.
0: Нет, этого недостаточно. Теперь нахмурился Иван. Расскажи, как ты услышала стихотворение, что почувствовала, что увидела?
1: Увидела?
0: Растерялась Надежда. Сложный вопрос и был темой их сегодняшнего занятия. «Ты когда-нибудь видела море? Ты видела закат на море?»
1: «Да».
0: «О чем ты думала в тот момент?»
1: «Тогда?»
0: «Да».
1: «Я думала... лайк».
0: Девушка криво улыбнулась.
1: «Именно так».
0: «Гипер. Больше жизни, больше лайк».
2: «Тот закат никогда не повторится», — медленно произнес Иван. «Будет другой, но не тот же. В другом море или для другой тебя. Тот закат, который ты видела, уже не вернуть. Тот закат — часть твоей жизни, может, маленькая часть, но очень важная, потому что никогда не повторится. Тот закат уникален. А потому вспомни, что ты чувствовала, о чем думала».
1: «Я все рассказала»,
0: — вздохнула Надежда.
1: «Тогда я была такой».
0: «Тогда придумай мне мысли, что прятались под лайком».
1: «Придумать?
0: Расскажи, о чем бы ты хотела подумать в тот миг». Иван вскочил на ноги. «Представь себя тогда». И вновь уселся рядом с Надеждой, взял ее за руку. «Вспомни. Море тихое, словно нарисовано под постепенно чернеющим небом. Шум прибоя едва различим, потому что волны не накатывают, а едва доползают до берега. Скажи, какой был пляж?»
1: «Песок».
0: Девушка улыбнулась.
1: «Белый-белый песок».
0: «Еще?»
1: «Очень мягкий на ощупь, словно пыль».
0: «Еще?»
1: «Я не знаю».
0: Она почти разозлилась. «Еще!» Несколько мгновений Надежда яростно смотрела на Ивана. Он подумал, взорвется, уйдет. Но девушка справилась.
1: «Он оставался белым даже ночью!»
0: И полукрик прозвучал песней.
3: «Очень хорошо!»
0: Прошептал Иван.
1: «Небо становилось черным. Горизонт еще был красным, а песок оставался белым».
0: Надежда провела рукой по волосам.
1: «Я видела эту красоту. Я могу рассказать о ней».
0: Секундная пауза.
1: «И я хотела, чтобы в море появилась большая лодка. Олдовая».
0: «Старинная», — поправил ее Иван.
1: «Да, старинная», — согласилась девушка. «С такими...»
0: Неуверенный жест рукой. «Парусами», — подсказал Иван.
1: «Цвета заката».
0: «Какого цвета?»
1: красными.
0: Может, алыми?
1: Это какими? Удивительными.
0: Несколько мгновений Надежда недоуменно смотрела на Ивана, а затем, поняв, кивнула.
1: Тогда да, алыми.
0: И подавила желание добраться до общаться и отыскать в архиве фотографию старинного корабля под парусами удивительного цвета. Она представила его во всей красе.
1: Лайк!
0: Тихо-тихо сказал Иван, и они улыбнулись дурацкой шутке.

0: Одно из окон Калабуша, городской тюрьмы в Турабе, выходило на базарную площадь. Оно почти равнялось с землей, выступая всего на две ладони. Потому рассмотреть можно было только босые ноги горожан. Разноцветие тюрбанов, шелковых и сатиновых халатов, блеск манист на шеях красавиц, бисерные и жемчужные нити, тисненная конская сбруя, рубины на оружии воинов, всю красоту восточного базара заменяли обмозоленные стопы водоносов, весь день снующих мимо каменных стен. Тюрьму выстроил архитектор, знавший толк в искуплении грехов, да продлит Всевышний его дни и дарует счастье его умелым рукам. Это мрачное местечко называлось Аль-Акраб, Скорпион. Прямо за коваными воротами вытоптана площадка ленивцев, куда со всей Турабы собирали не пожелавших выйти на утреннюю молитву. Без еды и без питья им полагалось ходить по кругу, нараспев, читая суры до самого вечера. Здесь всегда, будто привидение, бродило несколько сонных бродяг, спотыкавшихся о заботливо подложенные под ноги камни. Дальше шли большущие кувшины, зарытые по горловину. Там, в одиночестве и дурно пахнущем покое, отсиживали срок, кто сказал хоть слово, оставляющее след на светлейшем имени эмира. Стража не всегда вспоминала про ведерко, которое полагалось опускать с куском заплесневелого сыра, а обратно поднимать со всем, что остается после человека. Ведерко было одно на оба этих дела. Иногда сидящие в кувшинах перекликались и пели арестантские песни.
1: «Я построю нам саклю у оазиса возле Багдада, и тебя приведу в эту саклю свою»,
0: — запевал один.
1: «Заведем мы баранов и овец и верблюдов, а потом посажу саксаул за окном».
0: После тропа вела к другому творению сумрачного зодчего, куриному насесту. В шершавом боку мелового холма выскоблили комнатушки овальной формы. Их прозвали «куриными яйцами». Человек тут мог пребывать как ему угодно, но не лежа, не сидя, не стоя, только свернувшись и постоянно перекатываясь сбоку на бок, поджав одну ногу и упираясь другой в изгибающуюся стену. Потом змеи, длинные извилистые комнаты. В парусиновых гамаках тут отлеживались умалишенные и расслабленные. Дальше ступени уходили вниз, в сад теней, место для тех, кого приговорили к пожизненному переселению в Аль-Акраб. Только потом, примыкая к городской площади, высилась башня сидельцев за всякие темные дела. Главное строение Аль-Акраба. Первый этаж — тот, что выступал на две ладони из-под земли. Тут всегда сыро и душно, сюда заползают облака базарной пыли. Если дождь, сюда стекал грязный поток, пахнущий рыбьими очистками, горелым курдючным жиром, конским и ослиным навозом. Второй этаж. Там сидельцы не из простых, родовитые. Да из всяких послов и торговцев, которые приезжают что-то разузнать в чужую пользу. Тут дела государственные, тайна тайн. На верхнем этаже под круглой крышей комната стражи. Едва по лестнице громыхали шаги, все умолкали, зная, каким крутым бывает нрав у тюремщиков. Жара и скука одолевали их. От первой стражники млели и спасались кислым вином и игрой в кости, от второго лекарством было спуститься к сидельцам и показать, кто в Калабуше пророк, судья, эмир и все вместе взятое. На нижнем этаже тоже любили песни.
2: «О, большой зиндан в Медине!» — басил запевала.
3: «Подуют северные ветра!»
0: — выводил хор фальшивящих голосов.
2: «Караван невольников прибыл из Басры! Много там шайтанов-душегубцев, тяжко на сердце!»
0: Из-за навязчивой мелодии эту песню сидельцы могли петь по нескольку раз в день. Еще в привычку входил голод. Стражники кидали в душное подземелье несколько пряников, в шутку именуемых лепешками с кунжутом, и велись молчаливые драки, потому что число пряников редко совпадало с числом сидельцев, не в пользу последних. Лепешки безвкусные, черствые и соленые. Скрипели на зубах, как черепица такыры из пересохшего русла. Кунжутом и вовсе пахло там, за стеной, кунжутом и чесноком. Но толк от мучающего томительного запаха все же имелся. И немалый. Из-за него слюни брызгали во все стороны, как у змеи стоило открыть рот. Только это и помогало разжевать лепешку. В один из дней, когда солнце клонилось к закату, в Алякрабе случилось странное. Сидящий у дальней стены балагур как раз заканчивал веселить дружков россказнями про то, как его во сне поцеловала волшебная Перри и предрекла, что он станет знаменитым поэтом.
1: «Назвала условие! Женщина, у них все непросто! Угадайте, какое! Даю два акча!»
0: Спрашивал он высоким, сиплым, будто от простуды голосом.
4: «Отмолить грехи?»
5: «Отправиться в хадж?»
4: «Перестать воровать? И чтоб потом ты жил на одну условленную эмиром плату?» Звучали наперебой голоса.
1: «Разве я сказал, что это мулла? Глупцы! То была Перри! Прекрасная, как 40 наложниц мира, гибкая, как ива, пахучая, как роза, игривая, будто котенок! Ей нет дела до наших грехов и скорби, ей хочется веселья!»
0: «А-а-а!» — тянули голоса разочарованно.
1: «Снова спрашиваю! Угадайте, что я должен был сделать, чтобы прославить свое имя?» «Вайде, совсем плохие, скучные, нет у вас фантазии!» «Она сказала, такое случится, если в своем поселке познаю до следующей ночи девственницу!»
4: «О-о-о!»
0: — голоса оживлялись.
1: «Много лет прошло, а так и не довелось написать ни строчки. Проснувшись за целый день, я не нашел в поселке ни одной девственницы. Но еще, может быть, потому что не научился читать и писать?»
0: Осыпавшиеся стены тут же отразили довольный хохот. А потом стражники кинули к ним маленького человечка в красном халате, который с виду мухи обидеть не мог, не то чтобы учинить злодейство. Вот только все умолкли и потянулись к новичку, выражая почтительность и уважение. Потому что на левой его щеке красовалась татуировка, полумесяц, какие носят алжирские пираты. На левой руке не хватало безымянного пальца, а на правом запястье тускло поблескивал медный обруч, испещренный загадочными письменами пустыни.
4: «Магрибский колдун!»
1: «Ариф!»
0: — перекидывалась от входа к дальней стене новость.
4: «Колдун к нам пожаловал!»
0: Стража и та оказалась изумленной. Вместо тычков в спину, которыми тут обычно награждали всех прибывших, они едва заметно, но кланялись ему.
6: «Проходите, Ариф эфенди. Сейчас никак в запретный месяц Аль-Мухаррам. Народу поменьше. Тураба город тихий, мирный. У нас хорошо, колодец недавно почистили. Дерюшка свежая найдется и всякого разного. Скоро наверху местечко освободится. Эмир распорядился с одного из визирей кожу содрать за казнократство».
0: Кроме изумления, во взглядах тюремщиков был страх.
7: «Неслыханное дело! Легенда Магриба и берегов Нила здесь, в турабской тюрьме!»
0: Угодничала стража вовсе не за богатства сказочные, которые якобы имелись у Арифа, а из-за страшной силы, что за ним водилось. Поговаривали в друзьях у колдуна все песчаные небесные джинны, и что из-за этой дружбы он и по воздуху летать умеет, и под водой хоть час, хоть целый день проплавать не захлебнется. И человека может в головешку превратить одним только взглядом. Где правда, где выдумка, разбирать не приходилось. Да и чего греха таить, о богатствах его тоже думалось. Говорили, очистительную дань для нищих и путников и на содержание храмов он платит исправно и даже сверх того. А откуда у него золото с серебром, никто не спрашивал. Кто-то шептал, что не один караван сгинул в пустыне, разграбленный подручными колдуна. Другие упрямились, мол, нет, у него никаких подручных. Но где-то там, в сердце пустыни, есть оазис с шатрами, обшитыми золотом, ручьями со сладкой водой и пальмами, тень дарующими. Там у него гарем красавиц, там держит он верблюдов, там хранит богатство, там творит колдовство. Сразу же исчезли, словно растворились в воздухе игральные кости, которые стучали по всем углам. Умолкли разговоры, разбрелись ваташки, в которых бывало и обучали молодых воровскому ремеслу. Даже Перри из сна, та, что гибкая, как ива, покинула мысли сидельцев
7: уступив место Арифу-колдуну.
4: «Хочу пить!»
7: Полумесяц на щеке вздрогнул, губы разомкнулись, и сразу к нему метнулся десяток рук с глиняными чашами, наполненными водой. За дверью было слышно, как переговариваются стражники.
8: «Как случилось? Кто решился на такое дело, чтобы колдун оказался в Калабуше? Неужели раскрыт секрет его богатств?
9: Лахдей!»
7: Наконец-то ручей жизни снова зажурчал в Турабе, заставив голоса дрожать от возбуждения, а глаза сверкать в предчувствии каких-то новых, небывалых событий. А они уже шли полным ходом.

0: Завопила торговка рыбой, чей голос был знаком, потому что изредка она кидала сидельцам соленые рыбьи головы. За решеткой сверкнуло, раздался грохот сильнее, чем в грозу, стены башни качнулись, но после все успокоилось, только протяжно орала все та же торговка, тянула и тянула свое «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и оружием. Другой топот, мерный и слаженный, шел со стороны базара. Это трусцой на площадь высыпала городская стража. А после звуки исчезли. Все и разом, будто оборвалась нить. С улицы сквозь решетку метнулась базарная мышь, свесилась из окна, собираясь спрыгнуть вниз, но так и повисла в воздухе, будто бы зацепившись хвостом за солнечный луч.
1: «Эй, что сло...»
0: Начал, но не окончил бородач с железным зубом, что стоял ближе всех к двери. Он тоже замер, застыв, будто статуя, а вслед за ним по цепочке замирали остальные. У кого вскинулась рука, у кого край халата, кто поднял ногу сделать шаг, все остановилось. Даже ветер, который постоянно трогал камышовые крыши базарных лавок, тоже замер, исчез, повис, как мышь на солнечных лучах. И только один человек мог оценить и познать такую тишину. Тот самый Ариф, названный магрибским колдуном. Только он во всей Турабе и во всем мире не превратился в изваяние, лишь смиренно молился, ожидая своей участи, решив, что настал конец света. Дальше раздалась какая-то возня, приглушенные голоса, звук падения, заскрипел засов, и дверь распахнулась. В тюремный зал вошло двое. Первый был лысым, узкоглазым и толстым, низкого роста, но с плечами, едва уместившимися в дверной проем. Другой — высокий, худой, с копной рыжих волос, качавшийся на голове, будто шар. Оба одеты в обтягивающие сверкающие одежды и потому казались голыми. Неудивительно, что торговка приняла их за шайтанов. Чтобы попасть с базарной площади в Аля-Краб, нужно обойти башню и прошагать вдоль стены 3-4 десятка шагов. А от мига, когда случилась вспышка, до момента их появления прошло 7-8 ударов сердца. Единственный, кто мог оценить это таинство, лежал распростертым на полу и бормотал молитву, путаясь в словах и сбиваясь. Вошедшие переглянулись, а после высокий подошел к молящемуся, едва не наступив тому на пальцы.
2: «Эй, хорош комедию ломать! Мы за тобой!»
0: Лежащий повел себя и вовсе недостойно. Он заныл, как ребенок, и затрясся.
2: «И вы что за дело?»
0: Толстяк присел на корточки, пытаясь заглянуть тому в лицо.
2: «Не должно. Ограничитель выставлен на L-приемник, полная синхронизация. Придуривается?»
0: Толстяк тряхнул лежащего.
2: «Кончай валяться, ехать пора! Окно открыто на 10 минут, хочется хоть что-то увидеть, не только вонючий подвал!»
3: «Ага, когда еще доведется в древние века на землю прокатиться? Да еще к этим, попелугам?»
2: «К мамилюкам, почти угадал. Да и те позже появятся, а пока тут и миры, арабы, 10-й, в общем, век».
3: «Ну, это ты спец по древностям. Хватай его, а то все древности и вправду тюремными стенами ограничатся. А я хотел хоть одним глазом на восточный гарем взглянуть».
2: «Веласкес, вставай! Считаю до трех. Раз! Два!»
0: Толстяк потер палец о палец, с ногтя сорвалась синяя искра.
2: «Три!»
4: «Ай-ай! Летальный сни! Этрокуни! Худкулар мамлик!»
0: Завизжал ужаленный искрой, вскочил и прижался к стене.
2: «Что за тарабарщина? Ветром голову надуло? Кумыса перебил? Веласкес, ты же понимаешь!»
0: Но тот не переставал верещать, цыпля всякими словечками, то вскидывая руки к груди, то прикрывая лицо.
4: «Хадаш! Альфеин! Зумруд! Яхут!»
0: Высокий коснулся кармана, и в воздухе зазвучал приятный женский голос.
5: «Золото, серебро, изумруды, сапфиры».
2: «Он что, взятку нам предлагает? Ну, точно дебил!»
5: «Не трогайте меня, возьмите все, что есть», — продолжал переводить голос.
3: Может, он не понимает, кто мы и зачем мы тут, предположил Высокий.
2: Скорее, какого-то дурмана наелся. Они тут всякую траву жуют, банш называется. Экология, хорошая урожайность, повышенная эффективность. Не то что службу доставки, маму родную не узнаешь после такого.
5: Как вариант, сойдет.
2: Пакуем.
3: А что остается? Похоже, нас он тоже не понимает.
0: Высокий снова коснулся кармана. Под сводами тюрьмы зазвучало два невидимых голоса.
3: Ты, Веласкес? IP-200-200-514J.
1: А? Что?
0: Заключенный, поняв, что еще жив и что его не собираются убивать, а только о чем-то спрашивают, открыл глаза, пытаясь понять, откуда звучат голоса.
3: Рожден у Бетова Лопаса, 7-й цикл, 35 декабря, 42 век галактической эры, подданный наместника Улинь. Холост, на должностях не состоял.
1: Смилуйтесь, уважаемые! Нет на мне такого греха, чтобы стать добычей джиннов.
2: При чем тут джинны? Мы слугды.
1: Слуги? От самого эмира? Но я сам пришел, сам, чтобы искупились мои...
2: Не слуги, слугды. Служба галактической доставки.
3: Оберкурьер Джойси и фельдъегерь второго класса Чанги Хванг. Можно просто Хванг. Отправлены выполнять заказ корпорации Шоа Прайм, принадлежащей господину Йо. Знакомое имечко?
1: Буква? Имечко? Корпорацина?
2: Имена из одной буквы носят самые влиятельные граждане Поднебесной Центральной. А корпорацию Шоа специально держат чистой перед законом как раз на такой случай.
0: Джойси игнорировал недоуменный взгляд заключенного, попавшего в переплет, и пояснил.
2: Зная, какие дела он обделывает, нам не очень приятно обслуживать эту персону, но придраться не получилось. Корпоративные юристы могли пустить по миру, если бы служба доставки отказалась исполнять заказ. Теперь понятно, почему мы здесь?
1: Забрать мою душу и отправить в ад? Ай, не хочу! Могу поклясться именем...
2: Лучше заткнись.
3: О твоих подвигах в этом времени мы наслышаны. Что касается заказа, формально все чисто. Вот ордер на арест за неуплату коммунальных платежей и приговор. Вот предписание шерифа планетарной системы Бетова Лопас о том, что тебя надлежит выдать представителям Шоа Прайм как стороне, выкупившей приговор и берущей обязательства о твоем содержании.
2: Согласись, это лучше, чем государственная тюрьма с принудительным использованием мозгов для добывания террабиткоинов.
1: А, вот что!
0: В его глазах мелькнуло понимание.
3: Память возвращается. Включаем мозг, идем добровольно ножками.
1: Не я! Другой вам нужен!
2: Нет, дорогуша, нужен ты, известный в этом мире и в эту эпоху как Ариф, кличка Магрибский колдун.
1: Я Мустафа актер, не Ариф.
3: Развлекаю караванщиков, умею разными голосами говорить, как ваши невидимые джинны, да будут они покорны Аллаху, всемилостивому и всеблагому. Походку и голос умею сделать, как у визиря эмира или как у настоящего Арифа. За достойную плату мал-мала в тюрьме могу посидеть за другого. При наместнике Абдулле Эфенди сидел, при Аслане Хадже сидел, при Али ибн Сулеймане тоже сидел, да славится его имя и щедрость, всего-то 40 палок за сорванное яблочко, что свисало через забор из сада. А у того, кто яблоко съел, болезнь плохая, тюфяк мочит во сне, таким в тюрьме лучше не бывать. Теперь вот за Арифа колдуна сижу. Работа хорошая, оплата сдельная и по сроку, премии лучше, чем с караванчиками песок неделями жевать, ждать, когда лихие разбойники налетят или песчаная буря. А как же Эл-приемник?
0: Выслушав тираду заключенного, Высокий, тот, что представился курьером Джойси, посмотрел на напарника. Напарник тоже выглядел впечатленным. Его глаза стали похожи на две узкие щелки над круглыми щеками.
1: «Какой такой лип-переемный!»
0: Коверкая все подряд, лепетал узник.
2: «Чип-идентификатор, шайтан!»
0: Сам не замечая, Хванг начал сыпать местными словечками.
2: «Ты же не знаешь, или делаешь вид? Давай руку!»
1: «Зачем? Есть меня будете? Кусать будете? Не надо, я сказал, я не я, то есть и не он!»
2: «Я не я, Сакля не моя, ты еще скажи, что невкусный!»
0: Хванг щелкнул челюстями, отчего Мустафа дернулся назад, ударившись затылком о несчастливо выступающий из стены камень, и потерял сознание.
3: «И зачем комедию ломать? Изображать вампира или кого-то там изобразил? Тоже талант артиста проснулся?»
2: «Да я... Ну а что сразу я? Он сам вот...»
3: «Проверяй. Может, и к лучшему, что объект заткнулся».
0: На большом пальце Хванга засветилось тонкое кольцо. Когда он прижал его к запястью бесчувственного человека, кольцо вспыхнуло зеленым.
1: «Он там как вообще, живой?»
0: «Живой. Не так уж сильно и стукнулся, наверное, от нервов в обморок. Идентификация прошла успешно. Это Веласкес».
1: «Тут ты, темная материя, его побери! Все-таки он! Или нет?»
0: «Веласкес тот еще пройдоха, и в галактической триаде такие мастера встречаются. Им этот чип переставить, как два пальца местами поменять».
1: «Что будем делать?»
0: Хванг чесал затылок, выпятив нижнюю губу.
1: «Этого потащим. Чип его?»
0: «Его. Внешние признаки совпадают?»
1: «Совпадают. Вообще, господин Йо порядочную свинью нам подложил, заставив решать его проблемы. Так что если он — это он, то и ладно».
2: «А если не он?»
1: «Если это действительно какой-то Мустафа?»
0: «Если не он, и если Мустафа, тоже неплохо. Ответим заказчику взаимностью, чтобы на будущее сам решал свои проблемы». Хванг согласно кивнул. Пространство тюрьмы снова вздрогнуло, потом еще раз. По воздуху будто прошлась рябь. Стены потеряли формы и линии.
1: «Правильно. А то окажемся у триады на побегушках. Эх, туннель скоро закроется. Так и не увидел ты, Джойси, никакого гарема. А я хотел прихватить в коллекцию парочку кинжалов из дамасской стали. У них тут особая техника, крученый хоролук, только в универсарии встречал, да и то копии».
0: «Странные вы коллекционеры древностей. 43-й век на дворе, взял бы и синтезировал сам этот хулахуп».
1: «Хоролук!»
0: «Пытался. И не я один. Оказалось, никак невозможно такое синтезировать.
1: Ингредиента не хватает».
0: «Да ладно. Прогнали бы на молекуляторе, делов-то».
1: «Прогоняли. Не то. Вроде полные близнецы, а не то. Я же говорю, ингредиенты. Кому-то посчастливилось с кузнецами из древневременья тут в колыбели пообщаться. Те про небесное железо рассказывали. Наверняка упал какой-то метеорит, может быть, шатун не из нашей галактики, с необычным составом. Его на слитки и раздербанили. А еще в древностях выдумывали добавки невероятные. Сегодня о таком и подумать невозможно.
0: Например,
1: кровь девственницы, добытую в шестую лунную ночь».
0: «И что? Кровь девственницы воссоздать не можете? Хотя откуда сегодня девственница в мегаполисах? Куклы электронные для холостяков вроде нас с тобой и те уже...»
1: «Просто кровь можем, а вот полученную в какую-то ночь — нет. Не знаем, в какую именно ночь ее добывали».
6: «Какая разница, в какую ночь? Ну, бред же дикий!»
1: «Может быть. Только анализаторы видят присутствие чего-то непонятного, а чего не понимают. Не только ночь нужно знать, там что угодно может оказаться. Чтобы девственница стояла лицом к югу или к северу, тоже разница».
6: «Не понимает, так не понимает. Мы тоже не понимаем, что это за овощ такой, за которым прибыли».
0: Они подхватили Арифа Мустафу под руки и поволокли сквозь стену. Древним мастерам, познавшим тайну дамасской стали, такой метод молекулярного просачивания был неведом.
1: «Что такое?»
0: — спросил споткнувшийся Хванг, когда они оказались на базарной площади, которая, казалось, меняющимися отражениями в кривом зеркале, так сильно колыхалась пространством.
1: «У него не халат, а сплошная бахрома. Какая-то красная ниточка волочится. Вот ты и зацепился».
0: «Странно как-то, что ее не обрезало». Вскоре в тюремном зале раздался первый вздох. Над городом тонко пропел ветер, и гигантский светящийся хобот, спустившийся с небес, который так испугал жителей Турабы, всосал три фигуры и унес за облака. Торговка рыбы издала на выдохе какой-то писк, удивленно оглядывая серебряную расползающуюся рыбью кучу рядом с опрокинутым бочонком. Городские стражники также с изумлением крутили головами по сторонам в поисках беспорядка или еще чего-то, что могло стать причиной их появления на базарной площади. Удача им улыбнулась. Один из городских воришек со соловевшим взглядом держал украденный кожаный кошель, словно не понимая, откуда он взялся в его руках. И тут же был схвачен и отправлен в Колобуш, где его приняли тюремщики, тоже не совсем понимающие, что за шайтаны заставили их отвлечься от игры в кости.
7: «Что я там говорил про Перри?»
0: Щербато улыбнулся заключенный с сиплым голосом.
7: «Что-то про девственниц?»
0: Робко предположил один из слушателей, морщи и потирая лоб.
7: «Вах! Угадал!
8: Кажется, тут новенького приводили. Вроде даже самого магрибского колдуна. Или померещилось? Ох, жара проклятущая.
2: Померещилось. Хотя вроде что-то такое. А ты зубы не заговаривай, монеты гони.
0: И вскоре никто в Турабе не вспомнил, что в их мир явилось нечто странное. Только огромный протуберанец, компенсирующий 10-минутную остановку времени, вырвался из солнечной фотосферы и расплескался, заливая плазмой пространство. И был всего лишь один пострадавший от этого визита. Но он уже не принадлежал ни этому времени, ни этой планете. Быстрая черная птица, подобрав трех пассажиров, стартовала с орбиты, уносясь куда-то в центр галактики, проходя гравитационные туннели, в которых клубились, петляя и переплетаясь друг с другом, пространство и время. А пока невольный пассажир валялся в отключке, два курьера службы доставки продолжали биться над головоломкой.
8: «Эл-приемник на месте, откликается на сканер, могу взломать память? Да ну его к черту, вдруг там какие-то сторожевые блоки? Сотрем что-то? А вдруг ему уже что-то стерли? Или как-то там само стерлось, мало ли?» «То есть Веласкес просто не помнит, что он Веласкес, и думает, будто он какой-то Мустафа?» «Ну, как версия, в черную дыру версии. Разбуди его, попробуем что-то вытянуть. Тем более, если у него стерта память, придется хоть как-то помочь».
2: «Зачем?»
8: «А затем? Он даже не понимает, о чем его расспрашивают». «Ну, лингвистические центры мы поправим. Как думаешь, сколько языков знал при жизни Веласкес? То есть пока он понимал, что он Веласкес?»
2: «Какая разница? Больше стандартного пакета не пропишем. У нас курьерский темпор, а не регенеративный комплекс. Интерлингву и основные языки Поднебесной».
8: «Подключаю. Закачиваю. О! Точно кто-то копался. Пару инфоров просят перезапись поверх поврежденных старых версий».
9: «То есть это все-таки тот, кто нам нужен?»
8: «Не знаю, Джойси, не знаю. Уверенным на все 100 никогда нельзя быть. Может, Веласкес, а может, Мустафа, у которого Веласкес поковырялся в мозгу. А может, вообще это последствия какой-то травмы. У них тут времечко того. Травмоопасное. Смотри-ка. Опять красная ниточка. Это как женские волосы. Они везде, если в доме женщина. Выкинуть, что ли, его рванину? И что-то меня чихать тянет, и глаза слезятся. Может, это аллергия на шерсть? Из кого они там халаты делали? Нет на них адептов эко-церкви святой Гретты Тунберг. Живо бы научили, как беречь природу, мать их!»
9: «Нельзя. Утрата аутентичности. Доставим, каков есть, сами пусть решают, во что его переодеть. Хоть во фрак, хоть в тюремную робу».
2: «Как-то неправильно это, услышав про робу, протянул Хванг. Выходит, мы его из одной тюрьмы в другую тащим. Жирный минус к карме».
9: «Карму почистим». «Ага, очнулся. Полегчало. Меня помнишь? Его помнишь?»
10: «Ты Джин Джойси, он Джин Хванг. Это помню. А мы где?»
9: «На Темпере. Курьерский звездолет. Если верить записям, такой ты однажды угонял. И да, правильно, я Джин Джойси, он Джин Хванг. А вот ты кто такой будешь? Снова про Мустафу сказки расскажешь?»
0: Вместо ответа пленник сморщил лицо, губы его скривились, из глаз потекла скупая арабская слеза, все без единого звука.
9: «Ну-ну, истерики на борту еще не хватало. В общем, так, наше дело доставить тебя куда надо, а там уже разберутся. Кто ты, что ты, почему прячешься?»
10: «Я не прячусь. Почему не верите?»
0: Пленник всхлипнул, и слез стало больше.
10: «Я Мустафа-актер. Меня нашел тот, кого у нас знают как Арифа-колдуна. Он такие штуки выделывает, сам видел».
9: «Ты не отвлекайся. Начал рассказывать, рассказывай».
0: Джойси подмигнул Хвангу, и тот оттопырил мизинец, активируя виртуальную струну запуска мнемополиграфа.
10: «Колдун сказал, скоро Джапарас Сакали, блистательный наш правитель, отпустит на волю заключенных и простит грехи, потому что будет большой праздник».
9: «Амнистия заключенным? Ты что-то об этом слышал?» — обратился Джойси к Хвангу.
8: «Могу предположить, он собирался устроить амнистию в честь основания нового города. Только Эмир еще не знает, что там какая-то фигня этой ночью произойдет. Ну, той ночью, которая настала когда-то на колыбели в Турабе, где мы побывали».
9: «Что за фигня?»
8: Даже не знаю, как объяснить.
9: Кровь девственниц?
8: Почти. На этот раз момент, когда нужно было начать копать границу города. Астрологи измерили, отметили, расчертили. Землекопы должны были начать строго по сигналу. А чтобы вышло одновременно, вдоль расчерченной границы протянули веревку с колокольчиками. Вот только вместо главного жреца сигнал подал глупый ворон. Сел на веревку, стал раскачиваться. Колокольчики зазвенели, землекопы пошли махать лопатами, оркестр врезал джаз, ну, то есть что-то они там на азурне и прочих удах и систрах запеликали. Астролог в ужасе чуть не удавился на той веревке.
9: «Да, нарушение технологии — дело такое, суровое», — улыбнулся Джойси.
8: «Тебе шутки. Копать начали точь-в-точь с восходом Марса, а должны были позже на 2 минуты».
9: «Дичь несусветная! Лопаты, 2 минуты, ворона какая-то, и что?»
8: «А то, что даже название пришлось сменить. Ну, то есть сменят в том завтра, что было 40 тысяч лет назад. Вместо Мансура, то есть победным, пришлось называть новый город в честь Марса, по-арабски Эль-Кахира. Потом это будет мегаполис Каир». Астролога повесили на той самой веревке. Вороны ищут до сих пор. И никакой амнистии не было, даже наоборот. Самых злостных преступников и рецидивистов казнили тут же, в тюрьме, вроде ради справедливости, но, говорят, это тайные жертвоприношения Марсу, чтобы задобрить.
7: «Уважаемые!» —
0: робко подал голос пленник, переставший плакать, услышав эту историю.
7: «Могу ли узнать, откуда вам известно сокрытое в листве времени? Это такой дар у джиннов — видеть, что завтра будет, да?»
5: «И завтра, и послезавтра, даже через 40 тысяч лет».
7: «Вайде! Зачем таким могущественным джиннам такой маленький человек? Я актер, я...»
8: «Про казни слышал? Насколько я знаю, в Турабе казнили всех, кто находился в саду теней, и еще одного заключенного из башни. Того самого, которого заподозрили в темном колдовстве. Смекаешь, о ком я?»
0: Помня, как неудачно вышло в прошлый раз, Хванг не стал зыркать, щелкать зубами, корчить рожи и прибегать к прочим усилениям эффекта от сказанного.
7: «О ком же?»
0: — захлопал глазами пленник.
9: «Дубина! А тебе о ком же еще?» — включился в разговор Джойси. «Кто, кроме колдуна, способен на такое злодейство заставить ворона летать ночью?»
11: «Если много землекопов было, шумели, вот они и заставили», — предположил пленник.
9: «Это мы можем догадаться, что был шум, а тебе положено думать, что это было колдовство. Тебе и твоему эмиру».
0: Он так и подумал. «Так что никакой амнистии, тебе отрубили голову и всех делов».
11: «Зачем врете, уважаемые? Я вот живой. Вот моя голова, правду вам говорю, губами, что на этой голове растут, говорю. Меня зовут Мустафа, актер, говорю. Встретил Арифа, колдуна. Он давал 2 кошеля звонких дирхемов, сказал, надо идти в Турабу, в Калабуш, посидеть день, ночь, день. Потом выпустят, сказал, и простят грехи».
9: «А признаки? Приметы? Эл-приемник?»
11: «Снова этот лы-приемный, такой мелкий шайтан, да? У демонов много имен, человек тоже маленький и слабый перед ними, и я слабый, не надо было брать золото у колдуна, да? Раз взял, надо сразу 1/3 отнести муле».
9: «Ты стрелки не переводи, отвечай по существу. Откуда у тебя все приметы Арифа?»
0: «Ну, татуировку сделать — расплюнуть. С эл-приемником тоже его могли как-то вживить и активировать. Вопрос больше в том, как Веласкес умудрился его из себя извлечь. Утрата идентификатора означает смерть. Это с детского сада всем поясняют.
9: А палец? У тебя тоже пальца не хватало?»
11: «На щеке нарисовали. Колдун сказал, через 7 дней сойдет. Палец резал, чтобы стать похожим», —
0: грустно вздохнул пленник.
9: «Ариф сказал, отрежем, потом снова вырастет. Он колдун, он может».
11: «А почему же он сам себе его не отрастил, раз это так просто?»
7: «Вах, не знаю! Ой, я несчастный, не понял обмана!» —
0: заныл пленник, а потом оборвал завывание, сделав глаза круглыми.
7: «А что? Он не может пальцы растить? Я видел, он показал! Сначала палец отрезал, потом новый вырос, потом снова отрезал, сказал, видишь, все хорошо будет, обманул! Эй, не знаю, совсем это не знаю!»
8: «Не знаешь? А я тебе скажу.
0: Потому что Веласкес когда-то провинился перед триадой. Ему этот палец отрезали в наказание, и отращивать его запрещено. Могут отрезать всю руку.
3: а тем, кого это не останавливает и кто потом отращивает новую руку, им отрезают голову. Сечешь?
11: Правду говорят люди в кафехане. Законы везде справедливы. У нас тоже сначала руку режут, голову потом.
12: А кто такие эти триада?
3: Шайтаны. Неуловимые, очень жадные и хитрые. С одним скоро познакомишься.
0: Ответил Джойси весьма резко и поманил пальцем Хванга.
3: Давай-ка отойдем, надо посоветоваться.
0: А ты посмотри картинки. И активировал обзорный экран перед ложементом пленника.
13: Ну и...
0: Встал на сторону Веласкеса Мустафы Хванг.
3: Если он не Веласкес, мы вообще не должны его отдавать.
0: Уже обсудили, отрезал Джойси.
3: У нас заказ доставить человека, который идентифицируется с помощью личного чипа как Веласкес. По большому счету, нам даже его внешние приметы не важны.
0: Хороший визажист за 5 минут переделает форму лица, цвет глаз, цвет кожи, фигуру, да что угодно.
3: Ага. Визажист. В 10 веке, в этом пыльном углу цивилизации.
11: Веласкес угнал курьерский темпор. Может, ему удалось утащить с собой и визажиста, и кого угодно?
0: Визажиста и кого угодно, ладно.
3: А оборудование?
11: А источник энергии? А инструментарий?
3: Компьютерный дубликатор, молекуляторы, регенератор, химия, биологическое сырье, тканевые сканеры, кучу всяких антибиотиков. Люди нашего времени не протянули бы в тех условиях и года. Бактерии, ультрафиолет, антисанитария, верблюды и никакой медицины.
0: Да нас там простой дождь убил бы за несколько минут, а в песчаную бурю и минуты не продержались бы без защиты и респираторов.
3: Он точно с собой притащил кучу медицинских прибамбасов.
11: Тут ты прав.
3: Для личных нужд что-то взять пришлось.
0: Но вот для переделки личности вряд ли. Столько в темпор просто не поместится, но это догадки. А отдавать придется.
3: Признать, что он — это не он, что мы не выполнили контракт...
11: Угадай с одного раза, на кого наша служба повесит штрафы и всякие неустойки перед Шоа Прай. Век не расплатимся.
0: Или же отдадут в собственность заказчика. Там в лучшем случае будем вкалывать за бесплатно, в худшем пустят на органы и на цветные металлы со всеми нашими имплантами.
11: Так что давай закроем эту тему, доставим его по назначению и все.
0: Окончание рассказа Дмитрия Градинара «Абрагалакта Кадабра» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Дмитрий Градинар. Абра-галакта-кадабра. Часть вторая, окончание. Благоговейный и весьма шумный вдох прервал их. Они синхронно оглянулись и посмотрели на пленника. Тот лежал с раскрытым ртом, выпучив глаза, рассматривая проносящиеся за обзорным экраном фигуры, меняющие форму и цвет.
1: «Это такая дорога, да? В рай?»
0: Почтительным шепотом выдохнул он вопрос.
2: «Ну, это линии, пространственно-временные, гравитационный туннель, опорные нити в ткани Вселенной, мы по ним скользим, вот».
1: «Красиво».
2: «Ага, особенно первые 140 раз. Нравится? Тогда почему такой грустный?»
1: «Подумал, если правду сказали про ворону, про плохой знак, про то, что меня казнили, казнят, колдун обманул. Вот что я подумал».
2: «Правильно подумал. И весь мир так устроен. Все врут, и кто-то кого-то обманывает. Как будто в вашем времени не так. Если бы колдун не знал про будущее, то мог бы сам своими личными волшебными ногами сходить в тюрьму и потом выйти. А если отправил кого-то другого, значит, знал с самого начала, что так и будет».
1: «Он сказал, у него тоже плохая болезнь, что в тюрьму нельзя. Там за это не посмотрят, что колдун, но он не хотел терять уважение».
2: «Да что ж ты такой доверчивый? Вот все, кто скажет, что у него болезнь, всех тебе жалко».
1: «Не всех. Кто заплатит?»
2: «Ах ты ж бедняжка. Но раз колдун так печется об авторитете с пальцем, ладно, а почему свою болезнь не вылечил?»
0: Наверняка все закончилось бы новыми слезами, но корпус корабля дернулся, все вокруг залило темнотой, включилось аварийное освещение, цветные линии за экраном превратились в гигантские темные вихри, высасывающие темноту пространства, словно гигантские черви, а после извергающие обратно пятна света, которые вплетались в общий фон яркими точками, звездами. Затем корабль задрожал, и предметы в пассажирском отсеке принялись менять форму, будто невидимые руки лепили из пластилина новые и новые варианты всего, что им попадалось. Белый светильник на длинном гибком шесте стал вначале оранжевым цветком с огромным пушистым бутоном, затем сиреневым шаром со вмятинами на поверхности, затем чем-то похожим на чемодан, потом аквариумом с плавающими внутри морскими звездами, потом вообще чем-то неопрятным и непонятным, с хвостом и мычащим, будто корова. Ему навстречу побежал трансформирующийся на ходу четвероногий, затем трехногий, затем двуногий столик, превратившийся в итоге в большой кувшин. И в этот кувшин со стены с потолка полилось пенистое молоко.
2: «Проходим темпоральное шлюзование», — прокомментировал Хванг. «Любой неодушевленный предмет реагирует на мысли и изменяется, потому в кораблях-темпорах совсем немного предметов обстановки. Наверное, ты подумал о корове и молоке, Вселенная подхватила твои мысли, и вот».
0: Потом светильник стал темноволосой наложницей в васильковой накидке. Из одежды на девушке было манисто, едва прикрывающие грудь, узкая полоска перламутровых трусиков над крутыми бедрами и цепочки на щиколотках. Она танцевала. Столик обратился в огромное павлинье перо, овивающее и осыпающее танцовщицу искрами.
2: «Прошли первый шлюз, они идут один на 10 000 лет. Осталось еще 3. Учти, это весело только до момента, пока рядом не случается порыва темной материи. Тогда наружу полезут материализации самых темных наших мыслей. Всем курьерам рекомендуется во время шлюзования темпора хранить спокойствие и медитировать, освобождая сознание от видений».
1: «Это не я!»
0: — открикнулся Мустафа Веласкес.
1: «Я думал о том, чтобы оказаться дома, вернуться. Вот видите, в углу».
0: Там неприметный, совсем мелкий, размерами с баллонку, прядал ушами ослик. Он тянул повозку, доверху заполненную какими-то плодами. Перед носом ослика погонщик вывесил горошину, морковку. Потом ослик и погонщик поменялись местами, погонщик брел за морковкой, ослик его погонял.
2: «Правильно мыслишь. Бесплатный сыр только в мышеловке. Но вернуться в это дикое время, чтобы тебя укусил скорпион или лягнул верблюд, или вообще казнили завтра на центральной площади. Эх, не ценят наши старания. Никто не ценит», — покачал головой Хванг. а после спохватился.
3: Джойси, так это ты о гареме вспоминаешь?
1: Я чуть-чуть. Я гаремы лишь на картинках видел. Хочу понять, как они все там жили. Куча женщин на одного мужчину.
3: Вариантов два, рассмеялся Хванг. Или очень хорошо жили, или очень плохо. Хотя второй вариант всегда был поправим.
2: Плохих жен возвращали родителям, чтобы воспитали как надо, и отбирали назад Колым.
3: У тебя Колым есть, чтобы о гареме мечтать? Стадо верблюдов или хотя бы баранов? Ковры с рисунками? Золото, серебро? Хм, это только с первого взгляда кажется прикольной штукой. Гарем. А сколько там возни?
4: И все равно восточный гарем — это что-то такое...
3: Скрытый фетиш, ну-ну. Хотя понимаю, в Поднебесной Центральной до статуса жениха пока доберешься, а еще могут вообще всунуть киборга и радуйся. А тут живые женщины, да еще умеющие танцевать и ублажать, распалял напарника Хванг. И все они только твои.
1: Да ну тебя! Меня интересует эстетическая сторона.
2: Красота, грация, украшения, убранство, сказки Шахерезады.
1: Как побывать в картинной галерее.
3: Ну да, в порнографической.
1: Так, все, заканчивай. Представь себе свой хулагуб.
2: Да как же его представить? Это сплав, а не сам клинок. Думал, у стражника позаимствую. Все равно спишут на явление темных сил.
1: Дамасская сталь, красота. И кто из нас фетишист?
2: Это страсть коллекционера. А у тебя низменные пороки.
0: Метаморфозы стихали. Танцовщица меняла и меняла форму, будто подсвеченная стробоскопом. Движения ее стали ломанными, неправильными, нечеловеческими. Вспышка, танцовщица, вспышка, светильник на шесте, вспышка, огромный цветок герани, вспышка, таз с кучей грязного женского белья, потом зациклилась танцовщица, светильник, а ослик у стены превратился в нож с длинным лезвием синего отлива, на котором были выбиты рельефные узоры.
1: «Вот что такое эстетика! Вот чудо!»
0: Мустафа Веласкес вывернул голову, чтобы посмотреть, чем любуется один из его похитителей.
1: «Нравится? Могу подарить, у меня есть!»
0: С этими словами он запустил руку куда-то в бесконечные складки и подшитые к халату полоски ткани и вынул оттуда огромный арабский нож с изгибающимся кверху лезвием.
1: «Откуда?»
0: — оторопел Хванг.
1: «Бери, бери!»
0: Протянул нож рукояткой вперед пленник.
1: «Ты хотел, пусть желание исполнится, у могущественный джин!»
5: «Да что за иблис, его побери!»
0: Хванг с опаской взял подарок и рассматривал кованый узор на лезвии.
1: «Действительно дамасская сталь?»
0: Джойси все еще пребывал в плену овеществленных видений.
3: «Сталь дамасская? А вот что с системами безопасности на темпоре? Как он мог сюда протащить холодное оружие в полруки длиной? Кинжал, почти меч! Если бы это был какой-то маньяк-убийца, он бы распотрошил нас такой штуковиной, пока мы с ним играли в детективов!»
0: «Полное сканирование системы безопасности», — отдал приказ Джойси.
1: «И видеозапись объекта с момента появления на борту». Зачем оружие? Зачем холодного? Теплый хлеб резать, дыню резать, барана резать? Зачем волнуетесь, уважаемые? Я же сказал, секрет есть». «Как в тюрьму принести, что надо? У нас знают, кто в колобуше сидел».
3: «У вас секрет? У нас магнитно-резонансный сканер, который должен был показать наличие металла».
1: «А может, у него еще что-то есть?» «Ты что-то прячешь, Мустафа?»
0: Сделал шаг назад Джойси и потянулся к панели на стене.
1: «А, как страшно, так Мустафа бей, как не страшно, сразу подлый Валаска Сариф, да? Нету больше ничего такого».
3: «Ничего такого? А нет такого!»
0: Хванг, наоборот, шагнул к пассажирскому ложементу, полагаясь на собственную силу, а не на бортовые системы безопасности. Но тут в отсек ворвалась бравурная музыка, громыхнули фанфары с литаврами и загрохотал металлом бодрый звенящий голос.
6: «Интеллектуальный комплекс периметра безопасности приветствует экипаж службы галактической доставки. Ваш корабль идентифицирован, проход разрешен. Добро пожаловать в пределы планетарной системы «Справедливость». Сохраняйте спокойствие и бодрость духа. Вы находитесь под прицелом 16 гравитационных гаубиц и 38 плазмометов повышенной мощности. Избегайте маневрирования, следуйте наикратчайшим курсом. К вам выслан конвой сопровождения из 5 церберов. Удачки!»
2: На обзорном экране мелькнуло 5 точек, которые через пару секунд обратились в зловещие черные шары, испускающие во все стороны ядовито-синие лучи, сплетая из них своеобразную сетку, показывающую границы допустимой траектории.
7: «Ну надо же, старая ты жестянка! Зевс 500-й, живой! На переплавку еще не отправили, а?»
2: Развеселился Хванг, помахав через экран рукой Цербером. Церберы немедленно развернули лучи, изменив их спектр, нарисовав в пространстве огромную радугу.
7: «Запас моей функциональности еще 124 года, 15 месяцев, 64 дня и 58 часов!»
2: Бодро ответил тот же громыхающий голос, а после добавил, чуть изменив тональность.
7: «Исходя из ваших биологических параметров, вы будете утилизированы раньше меня».
2: И шары Церберы нарисовали сразу 2 радуги.
7: «Уел, уел, старый ты боевой пес!»
8: «Что ж, вас понял. Следую предписанным курсам, лишних движений не делаю, наслаждаюсь видом окрестностей».
7: «Рад пониманию. Благодарю за использование определения «живой».»
2: Церберы последний раз раскрасили полусферу радугой, а после перешли в режим сопровождения. Их зловещие синие лучи чиркали в опасной близости от темпоров.
1: «Да хорош! Какой страшный! Сам Иблис таким голосом только говорить может! А вы сказали, не пойдем в ад! Все врут, даже джинны!»
8: «Успокойся», — сказал Джойси. «Ты же слышал.

0: налоговых нарушениях.
1: Из-за двоих грохнуть целую планету с заключенными? Там их 5 миллионов было.
0: Значит, на кону стояло больше, чем те миллионы отщепенцев. Давай лучше проясни ситуацию для нашего уважаемого Мустафы. Тем более он тебе ножик подарил. От наших разговоров он опять сознание теряет.
1: Эй, Мустафа! Внимай мне!
0: Сунув тому для бодрости поднос на шатыря, Хванг продолжил.
1: Здесь такое специальное место, куда привозят преступников со всех концов света.
2: И даже из Китая и Индии?
0: Недоверчиво спросил пленник.
1: И оттуда тоже, и даже из самой далекой системы Атлантида.
2: Атлантида утонула. Так один учитель в медресе рассказывал. Все врут, понятно.
1: В смысле, я вру про Атлантиду или твой учитель врал?
2: Продолжай, уважаемый джин, прошу тебя. Это все мой дурной язык.
1: Ну ладно. Так вот, называется это место «Система справедливости».
0: Тут кроме подсудимых и осужденных людей нет. В смысле, все совершается автоматами, компьютерами и сторожевыми механизмами.
1: Приставы-андроиды доставляют подсудимых с причальных площадок, электронные прокуроры бьются с электронными адвокатами до зеленых искр из глаз, электронные судьи выносят приговоры, редко кого отвозят обратно, признав невиновными.
2: Все-все виноваты?
0: В лучшем случае половина.
1: Но стоимость доставки высокая, поэтому включен приоритет обвинения, неважно. На каждой планете есть и свой частный суд, но это такая дорогая лавочка, что ею пользуется только тот, у кого куча денег. И приговоры соответствующие.
0: Мало кто отправляется в систему справедливости. Штрафы, условные осуждения, в общем, деньги есть, живешь свободным. С одной стороны, вроде плохо, а с другой, так и хорошо. Никаких тюрем и никаких заключенных на планетах Поднебесной нет.
1: Все тут, в системе справедливости. За порядком смотрят надзиратели, боевые роботы. Общую безопасность и охрану системы обеспечивает наш старый знакомый — интеллектуальный боевой автоматический комплекс «Зевс-500», попросту «ИБАК». Способен уничтожить что угодно и кого угодно. Вероятность побега заключенных из системы справедливости — 0,0. Бывают, под раздачу попадают пролетающие мимо корабли. Звезда у них полупеременная, способна на всякие гравитационные каверзы. А сойди мы с курса хоть на параллакс миллиметр — все. Хана.
3: Да хорош! Зачем так летим? Зачем не повернем? У нас, если караванщик знает, что за барханом разбойник сидит, верблюда всегда поворачивает, потому что умный.
1: Язвишь, да? Сравнил звездолет с верблюдом. Мы сами не рады, но что поделать? После темпорального шлюзования выбросить может куда угодно. Вместо лязга и бряцания военного марша отсек наполнился протяжным песнопением.
3: Звезда опять взошла, тепло нам принесла, теперь она глядит в мое окно. Вах, знаю, у нас тоже эту песню поют. Про плохое место, большой зиндан в Медине.
2: Только зачем тепло, э? В пустыне жарко-жарко, там петь надо, луна опять взошла, прохладу принесла, правильно будет. Подпевать стану.
1: Какая Медина? Какой зиндан? Тут все другое, и песни другие. Ну, может, мелодия?
0: У нас говорят, что сюжеты, которые пишутся, не горят, и мелодии не исчезают. Тоже врут, наверное.
4: Церберы последний раз сложили лучи в виде стрелки, указывающей путь, и на полнеба вспыхнула надпись «Поздравляем! Вы покидаете систему справедливость! Будем рады увидеть вас снова!»
1: «Пока, железяка!»
0: — запоздало крикнул Хванг, махнув рукой в сторону удаляющегося конвоя.
2: «У грозного железяки большие уши, да? Он услышит, как ты сказал, давай, до свидания, да?»
0: «Ага, и уши, и глаза. На сотню подлетных парсек все лакирует. Сколько раз тут проходим, все время мурашки по коже». Поежился Джойси.
2: «Почему? Он же вам друг, этот, Шайтан Зевус».
1: «Друг?
2: Как же!
0: Поговаривают, иногда от скуки он устраивает гравитационный тремор пространства, типа учебная тревога. Если кто рядом пролетал, хить, и нету. 38 плазмометов и 16 гаубиц. Какая честь! В прошлый раз вроде поменьше было, Ахванг?»
1: «Да, кажется, меньше.
0: Но у железяк логика другая. Чем больше стволов сопровождает, тем выше почет и уважение».
2: «Тогда я спокоен.
1: Какая честь!»

0: Джойси улыбнулся. Хванг любовно трогал край лезвия и даже успел поранить подушку большого пальца, пробуя качество заточки. А после было второе темпоральное шлюзование. Чтобы избежать всяких неожиданностей, было решено пленника усыпить и обшарить. В итоге у него извлекли из-за щеки золотую монетку с арабской вязью, из кармана халата достали еще две серебряные. А из другого потайного кармана вытрусили сразу 5 монет, медных, совсем мелких, кусок пемзы, лоскуток с вышитой надписью на арабском, надкушенное яблоко и кусочки засохшего бублика. «Как мало нужно для счастья», — резюмировал итоги обыска Джойси.
1: «Ага. Вот брошу все и отправлюсь на эту самую колыбель в 10 век. Вначале проштудирую астрономические справочники, исторические записи, буду там видным астрологом-провидцем будущее предсказывать. А что? Можно неплохо устроиться.
0: А как же верблюды-скорпионы? Песчаные бури и прочее, сам же говорил.
1: Мало ли, что я там говорил».
2: «Ох, Джойси, кажется, к нам гости. Теперь по нашей душе».
0: На обзорном экране разворачивалась в боевую полусферу эскадра перехватчиков с флагманским кораблем службы галактической доставки. Их выход из гравитационного туннеля остался незамеченным бортовыми системами Темпора, и потому увлеченные обыском курьеры увидели эскадру уже тогда, когда она оказалась практически рядом.
1: «Ну что за день такой?» «Вначале с объектом доставки путаница, потом ножичек для резки баранов прошляпили. Теперь вот кто-то из командоров службы будто из ниоткуда. Пора этот Темпор руклить старую на свалку отправлять. Никакого толку от системы безопасности».
0: «Ну да, ну да», — задумчиво и не впопад протянул Джойси, считывая характеристики кораблей, выдаваемые наконец-то проснувшимися сенсорами обнаружения. Эскадра подошла ближе. Юркие многогранники образовали вокруг Темпора сферу, а флагман, едва не задев курьерский звездолет своими фермами и надстройками, подошел ближе. Вскоре на борт Темпора взошел высокий седовласый мужчина, который был известен Джойси и Хвангу как начальник оперативного отдела «Бласковец», отвечающий за сбор информации о клиентах и не только. Этакое собственное разведуправление службы доставки. Говорили, раньше он служил в галактической военной полиции, что с таким шутки плохи. Ни Хванг, ни Джойси до этого момента не имели чести общаться с ним вживую.
3: «Командор Альбрехт Йоханнес фон Бласковец, особый отдел», — освежил их память новый гость. «У нас появились новые данные относительно объекта доставки. И обстоятельства складываются так, что мне придется забрать у вас объект и обеспечить вашу охрану».
0: «Что за обстоятельства? При всем уважении, у нас имеется четкая инструкция. Все объекты доставляются в центральный офис и после акта приема сдачи поступают в ведение главного распределителя. Так что первым человеком, с которым мы обычно имеем дело, является наш бухгалтер, ворчун и педант, достопочтенный Соломон Абрамович Цзайцзы. Вот ему мы и должны сдать объект, иначе не закроют ведомости путевой лист. Вы даже не представляете, какую бюрократию развели в отделе. Сами не рады, но...»
3: «Сейчас не до инструкций. Вы же понимаете, что просто так сам начальник разведки не явился бы к вам».
0: Хванг чуть скривил губы. В его глазах читалось явное «храни, галактика скромных». У Джойси дернулось правое веко, ну и все. Как старше, он не должен был предаваться эмоциям.
4: «А как же волшебное правило нашей конторы? Вассал моего вассала не твой вассал. В общем, нам бы вначале разрешение от Соломона Абрамовича получить справку какую...»
3: «Ага, справку. Скажите, а знаете ли вы, кто именно находится у вас на борту? Что за объект вы тащите и зачем он понадобился?»
5: «Ну, это... Веласкес по заказу Шоа Прайм. Идентифицирован господин Йо и все такое».
3: «Но у вас были кое-какие сомнения, нет? По поводу личности вот этого самого идентифицированного».
5: «Никаких сомнений. Можете сами убедиться».
3: «А мне и не надо. Я и так убежден, потому что знаю то, о чем вы точно никак не можете знать».
4: «Поделитесь?»
3: «Охотно. Кое-кто подставляет Веласкеса. Причем так, чтобы мы не догадались. Если бы не оперативные материалы, свои информаторы в окружении господина Йо, я бы тоже ни ухом, ни лицом, так сказать».
4: Вы бы не говорили загадками, уважаемый фон. Нам еще лететь пару суток, два шлюзования проходить.
5: Да? Ладно, не буду. Чего кота за хвост? В общем, знакомьтесь, перед нами легендарная личность. Гроза Магриба и примыкающих территорий, могущественный колдун Ариф. Собственной персоной.
1: Колдун? Настоящий? Из древневековья? Ух ты!
4: Обрадовался Хванг, а Джойси напротив помрачнел. Этого нам еще не хватало, мистики всякой.
5: Никакой мистики. Чистейшие государственные тайны. Несколько лет назад нас посетили гости из другого какого-то мира, подробностей не знаю. Вошли в контакт, так сказать, повелись на сказки о звездной дружбе. А наши, не будь дураками, решили это дело себе на пользу поставить. Ну, то есть, нагнуть этих самых пришельцев. Технологии, наука, навигационные карты, корабельные механизмы, секреты другого мира — все сразу и побольше. Но те не нагнулись и сумели улизнуть при помощи триады в прошлое.
4: «Веласкес! Вот зачем он туда попер!» — одновременно воскликнули курьеры.
5: «Он самый. Только попер с той же самой целью. Информация, знания, технологии, но уже не для Поднебесной Центральной, а для триады. Там у них, как оказалось, целая база в прошлых веках на Колыбели. Но и триада просчиталась, потому что их технологии оказались сильнее. Об этом сообщил наш смотрящий с того века. Фигура слишком секретная, я и сам понятия не имею, кто там у нас осведомитель. Как бы не самый мир, неважно. Важно другое. Триада наняла нашу службу, чтобы мы вернули Веласкеса, который, по их мнению, уже успел решить все вопросы. Ну а один из пришельцев решил сам воспользоваться такой возможностью. А темпор, на котором Веласкес отправил их в прошлое на Колыбель, взял да и вернулся обратно в Поднебесную на автопилоте. Такой вот нежданчик. Вот они там все и застряли. В общем, давайте мне вашего пленника доставлю куда надо. А вам придется сказать, что не сумели выполнить задание. Никаких последствий для вас не будет, это я гарантирую. Служба выплатит неустойку или даже отрапортует заказчику, что там все умерли по причине эпидемии черной оспы или другой напасти, и потому выполнить доставку никак невозможно. Из-за плеча Бласковица выплыли два андроида-серва на гравитационных подушках и сразу поплыли к ложементу.
4: Минуточку, меня терзают некоторые сомнения. А давайте-ка так. Мы все вместе возвращаемся домой, там на месте садимся и решаем, кто, чего, кому говорит и какие сказки придумывает. Потом уже вы получаете своего колдуна или кто он там. То есть как-то мне ваша комбинация не нравится. Слишком явно в ней пахнет подпаленными задницами, к сожалению, нашими, моей и моего помощника. Да и эскорт какой-то слишком уж странный для секретного визита тет-а-тет.
5: Я же говорил, эскорт для безопасности. У выхода из последнего туннеля вас уже поджидают корабли триады.
4: Ого, сколько внимания к нашим скромным персонам. Тогда тем более лучше держаться вместе, каждый корабль на счету. И одно дело, какие-то двое простых курьеров-слугдов,
5: другое, когда с нами такая фигура, как вы, господин фон Альбрехт, как вас там дальше?
4: Хванг, не пускай железяк, это наш груз, и мы его доставим по назначению.
1: Эх, вы дураки.
4: Левая щека Бласковица дернулась, и взгляд, и без того жесткий, стал страшным, звериным.
1: Хотел по-хорошему, а не получается.
4: Сервы затряслись, завибрировали и провели боевую трансформацию, превращаясь в самое страшное оружие триады — карлсон-батских гончих, запрещенных к использованию в Поднебесной вот уже как несколько веков.
1: Таких Джойси и Хванг видели только в кино.
4: Машины-убийцы, созданные для преследования и уничтожения людей, лязгнули стальными челюстями. За их спинами распрямились и завращались лопасти тягловых вентиляторов. Вместо одной пары рук из корпуса выдвинулось по четыре пары, и каждая вместо ладони теперь оканчивалась всякими нехорошими штуками, вроде мелькающих ножей, опутанных искрами электрошокеров, стамесками и другим условно опасным инструментарием, вроде стамесок, киянок, отверток, длинноствольными револьверами повышенной громкости и прочим. А вместе с ними в тесный отсек курьерского темпора вполз еще один экспонат древности — тоже запрещенный и весьма смертоносный боевой робот, смертельный Ктулху, потрясающий ядовитыми щупальцами и щелкающий костяными жвалами.
1: «Тьфу
4: ты, вот с самого начала день не заладился, — огорченно сказал Джойси. Ни фиников натуральных не поел, ни в гарем не попал, только тебе, Хванк, одному свезло. Подарок получил.
1: А? Что? Ты сказал «прощай»? Угу. Прощай, Джойси!
4: Не прощай, а подарок! Подарок, дубина!
1: Точно!
4: Вышел из оцепенения Хванк и выхватил дамасский клинок.
1: «Врешь! Нас, коллекционеров, не возьмешь!»
4: Пошел он в атаку на агрессоров. Не ожидая отпора, роботы, привыкшие наводить страх и ужас одним своим видом, замешкались, и это стоило им 5 отрубленных конечностей на 3. Правда, оставшихся было достаточно, чтобы покрошить курьеров в капусту. Да и фон Бласковец не стоял истуканом, вытащив глушилку, оружие полицейских, если нужно обездвижить жертву. А на обзорных экранах стали появляться другие корабли, один за другим. Причем тут были не только додекаэдры, октаэдры и прочие аэдры службы доставки. Вслед за угрюмо-черными утюгами галактических линкоров ударных сил Поднебесной из пространственно-темпоральной расщелины выползли маркетанты, торговые корабли, используемые триадой в качестве средств доставки грузов и расправы с конкурентами. Их противометеоритные орудия недвусмысленно развернулись в сторону маленького курьерского темпора.
2: «Никому вы, как видите, не нужны», — зловеще улыбнулся Бласковец, нажимая на спуск, после чего Хванк, как подкошенный, свалился на пол, и над ним навис один из гончих, готовясь щелчком челюстей отгрызть несчастному фельдъегерю голову. А Джойси обхватила за ноги одно из щупалец Ктулху, вот-вот готового впрыснуть смертельный яд через шипы-инъекторы. Гибель казалась неминуемой. Но тут произошло вовсе непредвиденное.

0: Эх, вот так сказки и заканчиваются. А как хорошо было, мы тут почти подружились. Раздался новый голос, и с ложемента, игнорируя все магнитные застежки и фиксаторы, встал, как ни в чем не бывало, их объект доставки, в котором из внешности не изменилось ровным счетом ничего. В следующее мгновение он взмахнул рукой, и все накрыло тьма, почти такая же, как при темпоральном шлюзовании. Когда включилось аварийное освещение, оказалось, что на борту Темпора никого из гостей нет. Лишь курьеры и их пленник, только что спасший всех от верной гибели. «Ну что, уважаемые, теперь вы тоже изгои, с чем вас и поздравляю. Пора возвращаться обратно».
1: «Куда?»
0: Первым оправился от шока и пришел в себя Джойси, как старшему ему было положено приходить в себя первому после всякого.
2: «Туда, где нас не скоро найдут, и где ты наконец-то сможешь увидеть восточный гарем, а к нему много всякого интересного. Сафари в пустыне, раскопки древних городов, исследование тайных лабиринтов Магриба. В общем, отправляемся обратно на берега Нила, я там, кстати, в авторитете, так что...»
3: «Как-то все слишком наворочено для моих скромных извилин. Пойти, что ли, принять ликерчика, у нас тут припрятано контрабандного», — сказал Хванг.
4: «Пришельцы? Триада, побег, возврат! Сплошное кино!»
2: «Хорошая идея! Только зачем утруждаться? Вот, пожалуйста!» —
0: сказал Мустафа Веласкес, оказавшийся все-таки арифом-колдуном, и курьеры увидели на столике сверкающий серебряный поднос с рюмками, наполненными вишневой тягучей жидкостью.
1: «Да ладно! Фокусы? Колдовство?» —
0: сказал Джойси.
1: «И вообще, как вы собираетесь возвращаться в 10 век на колыбель, если расчетное окно должен открывать диспетчер, и это возможно только через...»
2: «Красную ниточку, помните? Вот с ее помощью и отправимся. Вы же слышали, что вам сказал этот, который... Ах, какой начальник, а? Пришельцы мы. Из другого мира. У вас свои технологии, а у нас свои. И это вовсе не ниточка, а такой прибор, очень сложный, не могу даже объяснить, как все работает. А про ликер могу... Потому что если знать химический состав и какие добавки нужны, любой школьник такое чудо сотворит. Правда, детям до 18 баловаться спиртным запрещено».
1: «Ловкость рук и никакого мошенничества, да? Знаешь, ты был прав, Хван, когда про кровь девственниц рассказывал».
2: «Конечно, он был прав. Кровь девственницы, у нее особенный состав, там частички наивности, вы даже не слышали о них, хотя вполне себе физическая величина».
3: «А шестой или седьмой лунный день, потому что электрохимия разная?»
2: «И это тоже. А еще разный угол соприкосновения призрачных граней мира. Тонкие поля. Мне, кстати, тоже не все у вас понятно. Будет чем друг друга удивить. Ну что, дергаю за красную ниточку, тогда отправляемся вместе. Или за синюю, и вы остаетесь».
0: «Кому мы тут нужны?» «Списали подчистую. Ты же видел, все против нас. Только в древность, в пустыню, к гаремам и верблюдам. Ты как, Хванг?»
3: «Только за. Давай красную. Эх, жаль, библиотека на борту не очень. Все больше развлекаловка. Нет, чтобы книг по истории, справочников».
2: «Закройте глаза. А то ищи вас по всей пустыне». «Готово. Можно открывать?»
1: «Мама! Как это...»
0: Джойси не закончил фразу, потому что склонившийся над ним верблюд лизнул шершавым языком, а горячий ветер кинул в лицо горсть песка с верхушки ближайшего бархана. Пахло пловом и какими-то пряностями. Седой старик в бурнусе сидел рядом и улыбался уголками глаз. И солнце клонилось к закату.

Music addresses the emotions directly.

forces deepen it, and it may be just your joy.

0: throat center. This is our communication center. This is speaking our truth. It's also connected right at the ear level. So you want to remember that when you're speaking or you have something to say, you're also going to be listening. You're taking time to listen. So it isn't just a one-way thing either. You have to listen to people. You want to be able to receive.
1: Роберт Шекли, Эрикс. Я проснулся и посмотрел вокруг. Все вроде оставалось таким же, как всегда. «Эй, Джули», — сказал я, — «ты встала?» Джули не ответила, не могла. Она была моей воображаемой подружкой. Может, я и свихнулся, но во всяком случае я знал, что Джули я придумал. Я слез с постели, принял душ, оделся. Точно так же, как всегда. И все-таки меня не оставляло ощущение, будто что-то изменилось. Не знаю, что меня раздражало больше всего. С раздражением я покончил. У меня была одна комната с ванной. К комнате примыкала застекленная веранда. Я мог выходить на веранду и нежиться на солнце. Солнце у них светило вроде бы весь день и каждый день. Непонятно, куда девались дождливые дни, которые я знавал в моей юности. Но, может быть, случались и дождливые дни, а я просто их не замечал. Я давно подозревал, что моя комната с застекленной верандой помещается внутри какого-то здания, огромного здания, где они регулируют свет и климат по своему вкусу. А по вкусу им был рассеянный солнечный свет весь день напролет. Солнца я не видел, даже когда выходил на веранду. Только белесое небо и льющийся с него слепящий свет. Не исключено, что светили солнечные прожектора, изобретенные для киносъемок. Они не позволяли мне видеть так уж много. Но вот камеры я углядел. Маленькие, думаю, как Sony, их крохотные черные матовые головки все время вращаются, не выпуская меня из виду. Камеры в моей единственной комнате расположены высоко по углам за стальной сеткой, которую я не сумел бы сорвать, если бы и захотел. Но я не хотел. Камеры даже в ванной. Но от их я ненавидел. В мои первые дни здесь я кричал стенам: «Да что с вами такое, ребята? Почему вы везде суете свои носы? Человеку даже испражниться нельзя без того, чтобы вы на него не пялились!» Но никто ни разу не отозвался. Никто ни разу со мной не поговорил. Я пробыл здесь 73 дня, сделал зарубки на пластиковом столе, чтобы не сбиться со счета. Но иногда я забывал, и не удивлюсь, если окажется, что я нахожусь здесь много дольше. Они снабдили меня письменными принадлежностями, но компьютеры не дали. Боялись, как бы я чего-нибудь не натворил с компьютером. Понятия не имею. И материалом для чтения они меня тоже снабдили. Всяким старьем: Моль, Флендерс, Королевские идиллии, Илиада, Одиссея и прочее в том же роде. Очень даже неплохое чтиво, но не то чтобы такое уж современное. Они ни разу мне не показались. Почему бы? Найти объяснение мне не удавалось. Я даже не знал, как они выглядят. Они меня сцапали 73 дня назад, тогда что-то еще происходило. Я был у себя дома, получил срочный факс. Управление президента, вы нам срочно нужны. Я прибыл сюда. Собственно, они отправили за мной людей, чтобы меня сюда доставили. Людей, которые не ответили ни на один из моих вопросов. Я пытался выяснить, в чем, собственно, дело. Вам внутри скажут. Вот и все, что они мне ответили. И я очутился внутри. Меня проводили в номер из нескольких комнат, сказали, чтобы я отдохнул пока, а вскоре меня пригласят на встречу. В ту первую ночь я уснул, и меня разбудили выстрелы. Я бросился к двери, она оказалась запертой. Я слышал крики и звуки борьбы в вестибюле. А потом наступила тишина. И тишина все длилась, длилась. Сначала я думал, что мне очень повезло. Всех тех, кого я подозревал, поубивали. Этих мужчин с пустыми лицами, которые привезли меня сюда. Вы убиты, в этом я не сомневался. Я был единственным, кто остался жив, но почему? Зачем я им нужен? Снаружи до меня доносились звуки. Будто кто-то что-то строил. А они меня замуровывали. Из трех комнат оставили одну, а еще ванную и застекленную веранду. Почему? Что, собственно, происходит? Самое скверное заключалось в ощущении, что я знаю ответ на этот вопрос. Я думал, что знаю, но не хотел себе в этом признаваться. Подошло время тестирования, несколько недель назад. Они просунули инструменты сквозь потолок. Штуки, которые смотрели на меня, штуки на конце шнуров, которые меня записывали. Я тогда слегка помешался. Я знаю, пару раз они меня загазировали. Очнувшись, я обнаружил на моем теле порезы и следы уколов, синяки. Они ставили на мне эксперименты, пытались выяснить что-то. Использовали меня в качестве морской свинки, но что? Только потому, что начало всему положил я? Несправедливо. У них не было на это права, это же не моя вина. Через какое-то время я придумал воображаемую подружку. Кого-то, с кем можно поговорить. Наверное, они решили, что я свихнулся. Но мне требовался собеседник. Я просто не мог и дальше вести разговоры в уме. Ну так слушай, Джулия, насколько я вычислил, все началось тогда, когда мы с Гомесом отправились в Алькимар. По-моему, я тебе про Алькимар еще не рассказывал, верно? Рассказывать я, конечно, рассказывал, но Джули готова слушать снова и снова. Нет, ты никогда Алькимара не упоминала. Что это такое? Планета. На очень порядочном расстоянии от Земли. Долгий путь. Но я отправился туда, то есть мы с Гомесом. И там мы нашли... И в результате все изменилось. А что вы нашли, спросила Джули. Ну, давай вернемся к тем давним дням. Я болтался в баре в Таосе, когда познакомился с Гомесом над миской крутых яиц. Мы разговорились, как случается с незнакомыми людьми в сонное утро в сонном городишке Нью-Мексико, когда впереди длинный день, который нечем занять. Только попивать пиво да мечтать о том о сём. Гомес был из Санта-Фе. Такой коротышка с грудью колесом. Художник. Приехал в Таос рисовать портреты туристов, подзарабатывать баксов. Он получил степень в штатном университете Нью-Мексико по истории искусства, однако интересовали его инопланетянские артефакты. «Да неужели?» — сказал я. «Меня эти штуки тоже интересуют». Надо помнить, как это было в те дни. Исследования космоса были последней новинкой. Начало им положил двигатель Дикстра, обеспечивающий сверхсветовую скорость и позволяющий изучать космос. Дикстру использовали только в межзвездных пространствах. А приближаясь к планете, вы включали ионные двигатели для маневрирования. Вот тут-то вы и жгли топливо. А топливо стоит денег. И поиски продолжались. Поиски разумной жизни, да, великая задача, но на уровень выше той, которой занимался я, то есть хотел заниматься. Я хотел зарабатывать деньжата на артефактах. Спрос на них был огромный, особенно в первые лет 10 после того, как мы ринулись в космос, и все на стенку лезли, лишь бы обзавестись куском дерьма с дальней планеты и водворить на каминную полку. «Видите эту трулюлю? Она с Арктура 5, у меня есть сертификат». Земляне с ума сходят от возможности пустить пыль в глаза. Некоторое время спустя мода погасла, но спрос все-таки остался. Только к тому времени, когда я занялся этим делом, коллекционеры стали куда разборчивее. Товар должен был иметь художественную ценность, как они выражались. А как определить художественную ценность? Мне это неизвестно. Вот почему я прихватил с собою Гомеса. Если Гомес с его дипломом скажет, что это искусство, перекупщики ему поверят. Я тоже имел квалификацию. Пару лет гонял космолеты для НАСА, пока не разошелся во мнении с начальством и не остался без работы. И теперь искал способ вернуться к ней. Гомес был года на два меня помоложе, но хотел примерно того же. Гомес был молод, мечтал попутешествовать и был готов продать свои услуги всего лишь за привилегию приобщиться к глубокому космосу. Оценщик – необходимый участник любой экспедиции для сбора внеземных раритетов. Требуется кто-то, кто имеет представление о ситуации на рынке, о том, сколько перекупщики дадут за подлинные инопланетянские артефакты. Нужен кто-то, чтобы составить и подписать сертификат, содержащий все известные сведения о происхождении товара. Несмотря на его молодость, репутация у Гомеса в этой области была безупречной. Если Гомес клялся, что предмет подлинный инопланетянский, скупщики знали, что не покупают изделия мастерской Калькутты или Нью-Джерси. Это одна сторона раздобывания артефактов. Естественно, главным смаком было бы найти тех, от кого они остались. Но эти ребята все словно куда-то запропастились. Что случилось с исчезнувшими цивилизациями галактики? Вопрос этот интересовал многих и многих людей. Вы же знаете, как здесь на Земле увлекаются исчезнувшими народами. Ты не знаешь, Джули? Ну так поверь мне на слово. Люди находят их такими романтичными. Да, в общем, первый лихорадочный ажиотаж спал, но инопланетянские артефакты оставались на повестке дня. Хотя по развалинам, разбросанным по всей галактике, и рыскало много землян, они еще далеко не были полностью опустошены. Слишком уж много планет, слишком уж много развалин и слишком мало космолетов. Вот мы с Гомесом и потолковали обо всем этом в сизом тумане сигаретного дыма и пивного запаха среди индейцев, туристов и фермеров. А потом Гомес сказал: «Знаешь, Далтон, из нас вышла бы неплохая упряжка. Ты космический жокей плюс моя сноровка в оценке». «Согласен», — сказал я ему. «И нам не хватает только одного — космолета». В те дни было выгодно вложить деньги в космолет и отправиться рыскать по руинам. Ты не поверишь, какое число людей умудрялось обзаводиться космическими кораблями. Было время, когда количество космолетов превышало число специалистов, умеющих ими управлять. Я имел все необходимые знания, и подход у меня был правильный. То есть я не был психом, помешанным на чистой науке. Мне нравилось получать прибыль. «Может, мне удастся подыскать нам что-нибудь», — сказал Гомес. «Я знаком кое с какими людьми. Год назад производил для них оценку, они остались довольны результатами. Я слышал, как они взвешивали, не отправиться ли им самим в глубокий космос». «Вроде бы самое оно», — кивнул я. 50-50 между нами. Где мы найдем этих ребят?» «Дай-ка я позвоню», — сказал Гомес, ушел и вернулся через пару минут. «Я поговорил с мистером Рахманом из Хьюстона. Он заинтересовался. Послезавтра у нас с ним встреча».
2: «Рахман? Что это за фамилия? Арабская?»
1: «Он индонезиец». Рахман проживал в люксе «Звезды Техаса». Вел переговоры о нефти с какими-то техасскими дельцами. Был он тощенький, коричневатый, чуть потемнее Гомеса и национальной одежды не носил. Его шелковый итальянский костюм, наверное, стоил тысячи. Он был мусульманином, но без глупостей насчет запрета алкогольных напитков. Налил нам кентуккийского бурбона и себя не забыл. Некоторое время мы беседовали о том, о сём и ни о чем, и у меня сложилось твердое впечатление, что этот Рахман и его товарищи не знают толком, куда девать деньги. Птичка мне начирикала, что эти деньги заработаны на наркотиках. Не то чтобы я счел Рахмана прямым наркодельцом, однако он возглавлял группу индонезийских предпринимателей, искавших во что бы вложить свои капиталы, и трудно было списать их денежные обороты только на нефтяные сделки. Но что я знаю? Просто впечатление, да еще его готовность иметь дело со мной и Гомесом, парой неизвестных. Сначала он изучил мои документы. Очень даже впечатляющие, пусть это я сам говорю. Пару лет я водил космолеты для НАСА, пока не ввязался в спор с моим начальником и не вылетел с работы. Потом работал в частной компании, водил грузовик между Землей и колонией L5. И все шло прекрасно, пока L5 не лопнуло, и я снова не остался безработным. У меня имелись документы и газетные выдержки, подтверждавшие все это.
3: «Ваши данные представляются отличными, мистер Далтон», — сказал Рахман. «С работой мистера Гомеса я уже знаком, и мы охотно с вами договоримся. Жалование плюс 10% прибыли со всего, что вы найдете, пополам с мистером Гомесом. Что скажете?»
1: «Мне бы понравилось куда больше, если бы предложили 10% каждому из нас. Это, конечно, никакой не ультиматум, но так было бы гораздо приятнее».
2: Рахман задумался. Полагаю, он думал, что для него вся затея нужна главным образом для пристройки части горячих денег, а прибыль занимала второе место. Ее компания Рахмана получала тут, на Земле.
3: «Пожалуй, мы можем вам помочь», — согласился Рахман. «Поедемте со мной в Джакарту, и вы поглядите на наш корабль. Если одобрите его, мы составим необходимые документы. Как скоро вы сможете начать приготовление?»
1: «Да прямо сейчас», — ответил я, глядя на Гомеса. Он кивнул. Город Джакарта был очень даже неплохим корабликом. Немецкая постройка, индонезийская приписка. В те дни немчура строила космолеты, что надо. Мы подписали контракт, погрузили все необходимые
2: Я позвонил туда-сюда, собрал кое-какую информацию. И через месяц мы уже полетели. Первая намеченная нами планета, Алькимар 4 в Валапасе, обращается вокруг звезды класса 0 в скоплении Бородина, включающего пару тысяч звезд, две трети которых имеют планеты. За эту информацию я уплатил большие деньги. Получил ее от техника в штате английской звездно-картографической экспедиции. Он был не прочь подзаработать на стороне. Существуют каналы, по которым можно подзаработать на стороне и получить сведения такого рода. Космолетами я управляю хорошо, но еще лучше умею находить нужные каналы и заключать сделки. Эта информация обошлась дорого, но было похоже, что она того стоила. Мой техник сказал, что на Алькимаре 4 вроде бы есть развалины, хотя и не был вполне уверен, так как его экспедиция там не высаживалась. Когда мы с Гомесом добрались туда, то сразу пришли к выводу, что напали на богатейшую жилу. Оставалось только высадиться и Гомесу взяться за дело. Когда я произвел наружную проверку, выяснилось, что кислорода в атмосфере Алькимара-4 вполне достаточно, а сила тяжести равна 9/10 земной. И мы спустились, надеясь, что нам подфартит, как Лифтковицу, когда он нашел фризы Мануптон на Элгине-12 и продал их за кругленькую сумму Нью-Йоркскому музею современного искусства. То есть я знал, что промашки быть не должно, не то у меня будут большие неприятности. Я потратил много топлива. Маневрирование на субсветовых скоростях в зоне притяжения планет — удовольствие очень дорогое. Эта планета выглядела желтовато-бурой с несколькими зелеными пятнами. Пятна эти свидетельствовали, что там есть вода и растительность. Мы произвели разведку самых крупных пятен и нашли место по виду достаточно заманчивое, чтобы пойти на расходы, в которые обходится посадка космолета. Куда экономичнее оставить корабль на орбите и сновать туда-сюда на челноке, но это требует дополнительного оборудования, не говоря уже о стоимости самого челнока. Ведь у нас его не было. Мы намеревались, найдя что-то симпатичное, посадить корабль с нами внутри. Да, развалины там имелись. Занимали несколько сотен акров, кольцевые развалины в джунглях, окруженные тем, что когда-то было стеной. Атмосфера в норме, без ядовитых примесей, так что мы распаковали наши сухоциклы и въехали в джунгли. Первые два дня ушли на общую разведку. Прошла почти неделя, прежде чем мы обнаружили развалины, которые выглядели многообещающе. В самой глубине джунглей что-то вроде круглого здания, возможно, храма. Во всяком случае, так мы назвали бы его в нашем сообщении. Мы вошли, не торопясь, снимая все подряд, потому что фильмы о таких экспедициях тоже можно продать не без выгоды. Мы высматривали хотя бы что-нибудь. Домашние вещи всегда находят сбыт. Мебель, утварь, чаши, миски, доспехи, оружие. Ну, словом, все, что может украсить стену, музейную витрину или столик в доме толстосума. Беда в том, что отыскать что-либо такое практически невозможно. Исчезнувшие инопланетяне оставили после себя всего ничего. Это великая тайна. Черт, а что не тайна? Мы вышли к разбитым ступеням, уводившим вниз под землю. Отличное предзнаменование. В большинстве развалин даже такая находка редкость. Я подмигнул Гомесу. На этом мы разбогатеем, амиго. Гомес пожал плечами. Не строй надежд. Исследователи обжигались несчитанное число раз. А у меня предчувствие, ответил я. Лестница оказалась очень длинной и привела нас в подземный зал. Жутковатое оказалось местечко. Низкий сводчатый потолок, торчащие камни, отбрасывающие прихотливые тени. На полу кое-где валялись какие-то металлические предметы. Я подобрал парочку и показал Гомесу. Он мотнул головой. Эти штучки выглядят недостаточно инопланетянскими. Вот в чем беда таких поисков. Любой человек твердо знает, как именно должны выглядеть предметы, которые он признает инопланетянскими. Раз инопланетянское, значит, не похожее ни на что землянское. Это нечто такое, чего на Земле не найдешь. Такое, что никому в голову не приходилось сделать что-то похожее. Что-то излучающее таинственность. Ни горшок, ни стул такого критерия не выдержат. Практически все, что исследователи находили на любой иной планете, было инопланетянским чисто формально. Немногочисленные обнаруженные горшки и чашки с тем же успехом могли быть сделаны на Земле. Даже гарантийное письмо, указывающее, где и когда был найден данный предмет, не обеспечивало приличной цены. То, за что люди платили деньги, должно было выглядеть инопланетянским, а не просто быть им.
3: Оно должно отвечать представлению покупателей об инопланетности. Вот где была зарыта собака. За первым залом оказался второй. Мы вошли в него, и наши прожекторчики залили его белым светом. И вот там-то мы и увидели его. Предмет, который потом получил название «Эрикс». Послушай, Джули, не переигрывай. Все это очень мило, но на Земле каждый слышал про Эрикса. Значит, и ты тоже. Может, в твоих кругах его называли «космической штучкой»? Он лежал на сверкающей ткани с узорами. Покоился на невысоком каменном столпе с каннелюрами. Он казался сделанным из сверкающего металла, хотя никто еще не установил, что это за материал. Размером он с голову ребенка, и не то вычеканен, не то отлит, не то вырезан в форме, какой я еще никогда не видел, как и Гомес. Слагаемые этой формы на первый взгляд казались случайными, хаотичными. Но если сесть и вглядеться хорошенько, за ними начинала выявляться логика. Предмет светился, блестел. Его стороны и углы выглядели округлыми, но вот выпуклыми или вогнутыми решить было трудно. Одну минуту казалось, что так, а другую совсем наоборот. И симметрия то возникала, то исчезала. Оптический эффект, обман зрения. Глядеть на него было словно всматриваться в кубистскую свечу. Все поверхности и грани незнакомы, но притягательны, приковывают взгляд, втягивают его еще глубже. «О, черт, вот оно!» — охнул Гомес. «По высшему счету, находка века, но провалиться мне, если я могу определить, искусственный он или наращенный, или это просто естественная форма!» Мы долго молчали, Гомес и я. Но мысли у нас были одинаковые, то есть так мне кажется. Я думал, вот он, по высшему счету, клад у конца радуги, царь всех инопланетных находок, и никто никогда ничего похожего не видел. Причем размеры позволяли установить его на каминной полке самого богатого человека в мире. Предел всех мечтаний. Лучше не придумать. Вдоволь наглядевшись, мы пошли назад к космолету и вернулись со всем необходимым, чтобы унести его. Руками мы к нему не прикасались, а подняли с помощью общеповерхностного манипулятора и бережно уложили в контейнер с мягкой обивкой. Мы не знали, хрупок ли он и насколько. От нас требовалось одно – сберечь наше яичко и не разбить его по пути на рынок. Гомес даже пошутил на эту тему. «Мы складываем все наши яйца в одну корзинку», – сказал он, когда мы вернулись с нашей ношей к кораблю и спрятали ее в грузовом трюме. А потом долго Гомесу было не до шуток. Мы решили не тратить больше времени на Алькимаре. Одна эта находка обещала превратить нас в богачей, и нам не хотелось тянуть время. Я включил корабельный двигатель, и вот тут-то мы и получили первое предупреждение, что все не пройдет так гладко, как мы ожидали. Двигатель молчал. Положись на мое слово, Джули, когда двигатель твоего корабля не заводится, тут заменой свечей и добавлением бензина не обойдешься. Эти машины не рассчитаны на то, чтобы их ремонтировали такие, как мы с Гомесом. Тут требуется бригада специалистов на заводской площадке, ну и так далее. А мы только одно могли – провести диагностику. И узнали, что двигатель не работает, а это мы и так знали. А не знали мы, в чем причина и что нам делать дальше. Ну, конечно, мы так просто не сдались. Я провел проверки на полную катушку, повторил диагностику, подверг диагностику диагностике, попытался послать сигнал на Землю, естественно, без всякого толка. Полеты на современных космических кораблях позволяют вам добраться до вашей цели быстрее света и куда быстрее любого сигнала в какой бы то ни было форме. Было похоже, что мы застряли. И черт подери, некому было явиться проверить, что с нами приключилось. Мы были как первые поселенцы, добиравшиеся в Калифорнию через скалистые горы, или как Кортес и его конкистадоры, рыскающие по неизвестному краю в поисках сокровищ ацтеков. Если лошадь конкистадора издыхала, Испания не отправляла экспедицию на его поиски. Его просто сбрасывали со счетов. И это должно было произойти с нами. Никто не просил нас лететь сюда. Нашим индонезийским спонсорам было абсолютно наплевать, вернемся мы или нет, при условии, что им выплатят страховку. Мы не запаниковали. И Гомес, и я с самого начала знали, что такой риск существует. Мы сидели, посиживали в надежде, что двигатель заработает сам собой. Такое случалось. Мы играли в шахматы, мы читали книги, мы подъедали наши запасы, и, наконец, мы решили достать Эрикс из трюма и еще раз на него посмотреть. Если уж погибать, так погибать эстетически, как выразился Гомес. Да, я вроде бы забыл сказать тебе, почему мы назвали его Эриксом. А из-за того куска ткани под этой штуковиной. Она была вся в значках и завитках. Мы подумали, это просто узор, а оказалось, что это самый первый образчик инопланетянского письма, кем-либо найденный. И он оставался единственным образчиком, пока через полтора года Клейтон Росс во время экспедиции на Змееносца-2 не наткнулся на обломок с надписями, которые окрестили «Розетским камнем космической эры». Одна надпись была вариантом древнего санскрита, остальные — на трех разных инопланетянских языках, и одна соответствовала значкам на ткани Эрикса. Гомес и я самыми первыми увидели надпись на инопланетянском языке. Но тогда мы этого не знали. Нужны были эксперты, чтобы указать, что хитрый, как мы думали, узор на самом деле письмена. Ну а почему мы назвали штуковину Эриксом? Слушай внимательно. У верхнего края ткани, ну, мы решили, что он верхний, было 5 заковык покрупнее остальных, в том, что потом оказалось строчкой. Прочесть их мы, конечно, не смогли, но 5 крупных смахивали на буквы «Э», «Р», «И», «К» и «С». Вот мы и назвали нашу штуковину Эриксом. И название прилипло. С самого начала его только так и называли. Как ты, конечно, поняла, умница-то моя, на Алькимаре мы не погибли, выбрались оттуда. Понимаешь, мы забрали Эрикса из трюма в салон, чтобы еще раз посмотреть на то, что могло стоить нам жизни. А в результате он оказался не только рядом с нами, но и поближе к двигателям. И когда мы снова попробовали их запустить, что-то случилось. Мы так и не поняли, что именно и почему, только все вдруг пришло в порядок и заработало. Совпадение? Ну, может быть. Однако страсть к научным экспериментам не подтолкнула нас снова убрать Эрикса в трюм, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. И у страсти к экспериментам есть предел. Мы поторопились убраться с Алькимара, пока могли, и вернуться на Землю. Рахман встретился с нами в отеле Диснейленда в Джакарте. Он назвал Эрикса «прелестной вещицей», но было видно, что особого впечатления наша находка на него не произвела. А может, дело было в том, что у него хватало других забот. Я только позднее узнал, что ЦРУ и местное агентство по борьбе с наркотиками очень заинтересовались Рахманом и его подручными. Думаю, Рахман уже чуял неладное, потому что он сказал: «Не сомневаюсь, что мы могли бы продать этот артефакт с большой прибылью. Но у меня есть план получше. Я уже посоветовался с моими партнерами. Мы намерены передать этот предмет какой-нибудь крупной американской научной лаборатории для исследования на благо всего человечества». «Очень благородно с вашей стороны», — сказал я. «Только зачем нам это?» «Мы хотим быть на хорошем счету у американцев», — ответил Рахман. «На всякий случай». «Ну так вы ничего не заработаете». «Иногда добрая воля бывает дороже денег, только не для нас». Рахман улыбнулся и буркнул что-то на местном наречии. Наверное, что-нибудь вроде «дерьмово» по-ихнему. Однако я не собирался сдаваться. «Но мы же договорились продать любой найденный нами артефакт, а выручку поделить». «Не совсем так», — сказал Рахман несколько отчужденно. «Если вы внимательно прочтете контракт, то убедитесь, что вы участвуете в продаже артефакта только в том случае, если мы решаем его продать. Но решение принадлежит нам одним». «Да, в контракте значилось именно так. Но кто бы подумал, что они не станут продавать». Я понял, насколько мудр был этот ход Рахмана, то есть с его точки зрения, примерно год спустя, когда ЦРУ в сотрудничестве с индонезийскими властями застукало его на международных перевозках наркотиков, но он отделался только штрафом. Мы с Гомесом подчинились и доставили Эрикса в Microsoft Seattle, крупнейшую частную лабораторию такого рода в США. Мы рассказали им про двигатель, указав, что эта штука, если наши выводы верны, действительно на него воздействовала.

Ребятишки в белых халатах в Майкрософте экспериментировали с этой штуковиной до потемнения в глазах и с каждыми новыми результатами приходили во все больший раж. И они созвали на конференцию крупнейших университетских умников со всего мира, и Майкрософт с радостью ее курировала, потому что такая реклама им и не снилась. А кроме того, правительство вскоре начало их финансировать. Мы с Гомесом оказались лишними. Они получили наш отчет, и ничего больше никому от нас не требовалось. Индонезийская группа с полетами в космос покончила. Пришло время поджать хвосты, у них хватало других дел. Впрочем, они выдали нам вполне приличные премиальные. А я уже вел переговоры с новыми спонсорами о новом кораблике и более выгодных условиях. Наших общих денег как раз должно было хватить, чтобы провернуть эту сделку. И тут Гомес погиб в автокатастрофе в Галлопе в Нью-Мексико. Нашел место. Наследниками были признаны его родственники, и я оказался по уши в юридическом дерьме. Суд не признал, что Гомес устно завещал свою долю мне. Я потратил целое состояние на адвокатов, только все напрасно. В результате половина того, что должно было стать нашим первоначальным капиталом, отошла какому-то дяде, проживающему в мексиканском городе Оахаке. Гомес при жизни никогда его в глаза не видел. Так что я очутился в одиночестве и в том, что называется, стесненными обстоятельствами. Мне удалось заключить контракт с южноафриканскими торговцами алмазами, и я опять отправился на новом космолете Whitewater Strand на Алькимар. Вот тогда Стеббинс, представитель компании, которую мне навязали южноафриканцы, и погиб при обвале в пещере, а вину свалили на меня. Что ни в какие ворота не лезло. Я сидел в космолете, раскладывал пасьянс, когда он самовольно отправился в пещеру, уж, конечно, решив найти там что-нибудь для себя. Однако в Йоханнесбурге против меня состряпали обвинения в халатности, и я лишился прав на вождение космолетов. Вот так я опять остался с носом, и уже никто больше не хотел меня нанимать ни для чего. Вот потому-то меня не оказалось под рукой, когда белые халаты сделали самые главные открытия относительно Эрикса. Я как раз отбывал 6 месяцев в Луна-Сити за приписанную мне растрату. Вот мне и хватало моих забот, когда в Сорбонне Гильё, работая с новым розетским камнем Клейтона, сумел сделать перевод надписи на ткани из-под Эрикса. И тут же постановлением суда ему было запрещено публиковать свои результаты, пока ребята из Microsoft искали подтверждение. На Земле про это слышали все, кроме тебя, моя обворожительная Джули, размечтавшаяся о выгодных аферах. Меня выпустили досрочно за примерное поведение, и я некоторое время болтался в Луна-Сити, моя посуду в ресторанах. Моя карьера космолетчика, казалось, завершилась навсегда. Ни прав, ни желающих меня нанять, даже будь у меня права. Но хорошему человеку удержу нет. Смена администрации на Луне открыла мне возможность вернуть себе права, ограниченные пределами внутренней части Солнечной системы. Устроил это мой тогдашний наниматель Эдгар Дуарте, владелец лунных туров, который решил использовать мою славу, ну ладно, пусть сомнительную, известность для рекламы своего турбюро. Вот я и получил работу возить туристов на дневные экскурсии до астероидов. Унизительнейшее падение для первооткрывателя Эрикса. Впрочем, я принял это с полным хладнокровием, так как давно убедился, что фортуна – последняя шлюшка, да и сама жизнь – порядочный бардак. Я человек нерелигиозный, совсем нет. Уж если я во что-то и верю, так кто вместе бы вроде с гностиками, что сатана одержал победу над Богом, а не наоборот. И князь тьмы правит миром жестоко и губительно в полном соответствии со своей природой. Я знал, что

0: плотной, матовой. Письмо послала организация, именовавшая себя «Первой церковью Эрикса, вселенского понтифика всего и вся». Грамота оказалась не шуткой, как я было подумал, но серьезным посланием группы, создавшей культ поклонения Эриксу. «Эрикс», — извещали они меня, — «это сверхчеловеческий принцип, который открыл себя тем, кто способен узреть внеземную божественность его формы и сути, и его явление было предсказано давным-давно на основании самоочевидной природы павшей души человеческой». Они сообщили, что Эрикс теперь помещен в цитадели в Сиэтлской космической игле, купленной для него Microsoft. И тысячи людей ныне ежедневно проходят перед ним в чаянии исцеления от своих недугов, и Эрикс помог многим. На счету Эрикса уже буквально тысячи чудес. В его присутствии все становилось лучше, начиная от машин, как первым обнаружил я, до человеческого разума, примером чему, я полагаю, служил сам автор письма. После нескольких случаев такой же лабуты автор письма, некий мистер Чарльз Эрнсвейк, наконец перешел к делу. Недавно до сведения церкви дошло, он не упомянул каким образом, что я тот, кто нашел тело божества и доставил его человечеству. И за это мне будет воздана честь. Я уже несколько лет лишен соприкосновения с Источником. Мне отказали в славе, отвергли, когда мне следовало вознести хвалу, и я был того же мнения, и вынудили жить далеко от земли, тогда как я должен был бы занять свое надлежащее место первооткрывателя Эрикса. Письмо вдобавок намекало, что я через первое соприкосновение обрел некоторую святость и как бы первородство. Эрнсвейк в заключении сообщил, что они купили для меня билет до Земли. Он ждет меня в American Express в Луна-Сити. Они будут крайне рады, если я прибуду в Сиэтл как их гость, и все расходы берут на себя. Они обещали щедро вознаградить меня, если я приеду и поведаю им об обстоятельствах моей экспедиции на Алькимар, моего обретения Эрикса, о моих чувствах в дни моей близости к нему и так далее и тому подобное. Приеду ли я? А как же? Луна-Сити уже давно сидел у меня в печенках, а туристами и астероидами я был сыт по горло. Я с наслаждением сообщил Дуарте, куда он может засунуть свой космолет вместе с пассажирами, и вскоре отбыл на мою родную планету. Через пару недель я уже был там. Джули, не стану надоедать тебе своими впечатлениями от Земли после почти десятилетнего отсутствия. Все это и еще очень многое составляет часть моей стандартной лекции. Ее можно приобрести в форме книги и кассеты. Если хочешь, можешь ознакомиться с ней сама, но я знаю тебя, сокровище мое. Тебя же ничего не интересует, кроме тебя самой. Ведь правда?
1: Далтон, как замечательно, что вы смогли приехать.
0: Эрнсвейк, широкоплечий курпулентный мужчина, встретил меня буквально с распростертыми объятиями. С ними были еще двое, одетые, как и он, в одно белое. Как я позднее узнал, белая одежда была одним из символов их культа. В лимузине меня привезли в обитель Эрикса, их храм и резиденцию на частном островке в Пьюджет-Саунде. Мне устроили роскошный прием, со мной носились. Это было очень приятно. Но только во всем, что говорил Эрнсвейк и остальные, ощущалось что-то странное, какие-то странные обертоны. То, что психологи называют подтекстом. Они знали что-то неизвестное мне и всему роду человеческому и просто лучились самодовольством. На следующий день они привезли меня к космической игле для обозрения, как это именовалось. Будто простые смертные, они приобрели билет, оплачиваемый фондом Эрикса, но иметь его было необходимо. Затем были обысканы на предмет оружия, потом получили разрешение встать в очередь, которая тянулась вверх до помещения, где происходило обозрение. Они называли его «Цитаделью». Меня могли бы провести и без очереди, но Эрнсвейк решил, что мне будет интересно узнать, как все происходит. Меня более чем удивило число коллег в очереди. Слепые, больные раком и чем только еще, и все надеялись на чудесное исцеление. И многие, заверил меня Эрнсвейк, сподобятся его. Вероятно, выражение у меня было скептическое, так как Эрнсвейк сказал: «Это именно так. И вера здесь роли не играет. Свершается, и все. Другие религии все еще не могут решить, как относиться к нам. Эрикс бесспорно творит чудеса. Непрерывно, ежедневно. Это ступень, которую описали наши пророки. Мы называем ее милостью последних дней». «Последних дней? Что это может означать?» — спросил я. «Боюсь, я не могу обсуждать с вами сокровенную доктрину», — сказал он с загадочным выражением лица.

0: А почему? Я думал, вы считаете меня в числе основателей.
1: Основателем, да, но не приобщенным к нашей религии. Вы открыли Эрикса, мистер Далтон, и за это мы будем вас всегда почитать. Но вы не верите в его сверхъестественную весть, и поэтому мы не открываем вам наши сердца и мысли. Я пожал плечами. Что можно сказать, когда люди несут такую чушь? Ну и Эрин Свейгу я ничего подобного говорить не стал. Он был ключом ко всяким благам для меня, и я не хотел его раздражать. Во всяком случае, пока. Во всяком случае, пока я не подыщу для себя чего-нибудь более подходящего. Видишь ли, Джули, и думаю, ты это оценишь, я получил бесплатный билет на Землю, а теперь проживал в первоклассном курортном отеле, но вот ни слова не было сказано про деньги, башли, капусту, презренный металл, вокруг которого весь мир вертится. Я, однако, про него не заговаривал, то есть тогда... Я вроде как был уверен, что Эрин Свейк и его товарищи намерены мне что-то предложить. В конце концов, без меня у них не было бы религии. Я довольно много времени оставался в небольшом помещении, разглядывая Эрикса сквозь стекло. Они водрузили его на каменный цилиндр, тот самый, из которого я его снял. Тогда я не стал возиться с цилиндром и не захватил его с собой на Землю. Ну и они отправили за ним на Алькимар специальную экспедицию. Помещение было оформлено под пещеру, в которой мы с Гомесом нашли его. Даже освещение было точно таким же. И они подстелили под него ткань, на которой он лежал там. И теперь Эрикс снова покоился на ней, красивый, как картинка, самый последний писк среди инопланетянских артефактов. Я спросил у них, а кто же занимается исследованием ткани?
2: Гильо.
1: Да-да, но наш фонд сумел воспрепятствовать разглашению его перевода и вернуть ткань. Она, как вы понимаете, принадлежит Эриксу. Она часть его субстанции. Вам известно, что на ней написано? У нас есть на этот счет свои соображения. Ну и? Если вы думаете, мистер Далтон, что я вам отвечу, то вы заблуждаетесь. Перевод будет предан гласности, когда настанет время.
2: А когда оно настанет?
1: Нам сообщит это сам Эрикс. Ну, мы стояли там и смотрели, как одни бросают костыли, а другие вопят «Я вижу!» и всякую такую чушь. После чего они отвезли меня назад в обитель Эрикса на действительно первоклассный банкет в мою честь. И вот после банкета Эрин Свейк сделал мне предложение, как я того и ждал. Мы расположились с сигарами и коньяком в сверхроскошном салоне. Сначала мы сидели там целой компанией, я и Эрин Свейк, и еще с десяток других, видимо, важных шишек в их организации. Затем все они ушли, будто по сигналу, и Эрин Свейк начал... «Вероятно, вы недоумеваете, мистер Далтон, какое все это может иметь отношение к вам?» «Да, этот вопрос мелькнул у меня в голове». «Если я верно понял ваш характер, — продолжал Эрин Свейк, — а вы, я полагаю, будете не прочь получить деньги, достаточно большую сумму, или я слишком прямолинейный?» «Вовсе нет. Я всецело за прямые разговоры и веселое житье». «Превосходно. Мы можем предложить вам и то, и другое». «Веселое житье», — произнес я задумчиво. «Означает ли это наличные денежные знаки или мне заплатят религиозной монетой?» Эрин Свейк улыбнулся. «Мы прекрасно знаем, что вы неверующий, и отлично. От вас этого не требуется. Вас не смутит, если мы используем вас как провокатора?» «Нисколько. За хорошие деньги, пожалуйста». «Превосходно. Я ценю вашу откровенность». «В таком случае вас не заденет, если я скажу, что считаю вашу веру в Эрикса собачьей чушью, раз уж на то пошло». «Нисколько не заденет. Мы живем в новое время, мистер Далтон, и современная религия проверяется ее действенностью, а не тем, что она сулит. А религии вроде нашей обходятся без морали или этики. К божеству, подобному нашему, это не имеет никакого касательства. Эрикс, которого некоторые называют великим сатаной, более чем равнодушен к добру и злу, праведности и греховности. Он здесь ради одной цели. И только одной. И цель эта... Она станет всем ясна в свое время», — пообещал Эрин Свейк. «Я предсказываю, что вы уверуете. И очень жаль, потому что мы потеряем жизнерадостного и циничного плута». «Лестью вы ничего не добьетесь», — парировал я, «если только не сопроводить ее кругленькой суммой. И не заботьтесь о девочках для меня. Такими частностями я займусь сам». «Ах да, деньги!» — воскликнул Эрин Свейк. «Как вы восхитительно прямолинейный, но я был к этому готов». Он достал из внутреннего кармана бумажник, вынул пачку 100-долларовых купюр и отдал мне. «Это вся моя плата?» Разумеется, нет. Мелочь на карманные расходы. Мы намерены заплатить вам гораздо больше, мистер Далтон.
2: И что я должен делать?
1: Просто беседовать с людьми.
2: Лекции читать.
1: Называйте это как вам угодно.
2: И что же вы хотите, чтобы я им говорил?
1: Что пожелаете?
2: Можете рассказывать, как вы нашли Эрикса. Но ограничиваться этим не обязательно. Расскажите им о себе, о вашей жизни. Поделитесь с ними вашим мнением.
1: Да кому интересна моя жизнь?
2: Интересным будет все, что вы скажете. В нашей религии, мистер Далтон, вы занимаете важное место.
1: Я же говорил вам, что не религиозен.
2: Это не редкость среди культовых фигур. Веровать люди начинают позднее, но первые, те, кто стоял у истоков, вовсе не обязательно привержены вере. Очень часто бывает как раз наоборот.
1: У меня есть место в вашей религии. Иуды, может быть, не менее важное, но иное.
2: Мы называем вас, мистер Далтон, последним Адамом.
1: Что-что, а трепаться я всегда умел, и мне плевать было, называют они меня последним Адамом, или первым Прохиндеем, или шестнадцатым Левелином, если на то пошло. Имя ведь просто еще одно вместилище для ходячей кучи дерьма, называемой человеком, ты уж извини, но ведь ты всю жизнь слушала выражения и покрепче, а, Джули? Так говорили твой отец, твоя мать и все твои друзья, сплошь богохульники, верно, куколка? И ты с самого начала знала, с самого что ни на есть начала, что в этом мире только одно имеет смысл — грести под себя, жить в сласти, оставить напоследок благообразный труп. Мы с тобой похожи, как две капли воды, Джулия. Вот почему ты меня так любишь.
2: Ну и когда я начал свое выступление в Сиэтле, то больше говорил про тебя, Джули. И начали меня спрашивать, кто такая эта Джули, по которой вы с ума сходите? А я всегда отвечал, что она девушка моей мечты, и она знает, как все обстоит на самом деле. То же самое я говорил девочкам и дамочкам, помогавшим мне коротать это время, а их хватало с избытком. Я же был знаменитостью, понимаешь? Я был Далтон, тот, который нашел Эрикса.
1: Благодаря Эренсвейгу его компашки другие тоже начали сознавать всю мою важность и платили мне много, и воздавали мне дань уважения.
2: «Мы намерены перекрыть все рекорды, поставленные вашей алчностью, Джон», как-то сказал мне Эренсвейг. В шутку, я думаю. Но он это осуществил. Продолжал осыпать меня деньгами, и я продолжал покупать всякую всячину и людей, и снова всякую всячину. Отводил душу, позволь сказать тебе. И до того все было у меня хорошо, что я довольно долго не замечал, все больше людей умирает.
1: Когда тебе хорошо, как было мне, то вроде бы и не видишь, что там происходит с другими.
2: То есть поглядим правде в глаза, кто думает о других людях, когда надо кормить и ублажать себя. И как бы тебе ни было хорошо, всегда ищешь чего-нибудь получше, верно?
1: Но я и не обращал внимания, что там творится вокруг. Я про нарастающую смертность. Конечно, огромная трагедия и все такое. Но я не мог не думать, что оно по-своему, по-жуткому было к лучшему, потому что недвижимость дешевела. И, конечно, меня не слишком интересовало, от чего это происходило.
2: Очень многие винили Эрикса. Вот тебе люди в полный рост. Всегда винят кого-нибудь или что-нибудь. И даже ученые из тех, которые жаждут увидеть свою фамилию в газетах, подтверждали, что Эрикс – живой организм неизвестного прежде типа, долго пребывавший в анабиозе, а теперь активизирующийся.
1: Послушать их, так Эрикс выделял вирусы с самого дня, когда я его нашел.
2: Вирусы эти распространялись по миру, внедрялись в тела людей, не причиняя никакого вреда, не привлекая к себе внимания. Хитрые такие паршивцы. Но не по доброте сердечной, а потому что этот эриксовский вирус выжидал. Выжидал, пока не расползется по всей земле, не перезаразит всех, а потом дал о себе знать, как бомба с часовым механизмом.
1: Она вовсю разыгралась, смертность эта.
2: И думается, я вовсю старался ее не замечать. Ведь если ты все равно умрешь, зачем заранее терзаться из-за этого? И вообще, я считал, что ученых ведь столько развелось, они ведь что-нибудь допридумают. А нет.
1: В конце концов, Эренсвейг толковал мне, что происходит и к чему это ведет. Навестил меня как-то утром. Откровенно говоря, выглядел он жутко. Глаза налиты кровью, руки трясутся. Тут я подумал, что он заразился, и мне стало немножко не по себе. Если уж он заболел, такая шишка в церкви Эрикса, значит, и я могу.
2: «Ну и видок у вас, как у подогретого покойника», — сказал я ему.
1: «Какой смысл ходить вокруг да около?»
2: «Да, она меня поразила. Лихорадка Эрикса, и мне уже недолго остается.
1: А ваш бог разве не сообщил вам, как исцеляться?»
2: Эренсвейг покачал головой. «Это не его путь».
0: Так какой толк принадлежать к его церкви?
2: Некоторые из нас считают, что знание дороже всего.
0: Только не я, сообщил я ему.
2: Тут Эрен Свейк закашлялся, жалко было смотреть.
0: А потом снова заговорил.
2: Я пришел сообщить вам перевод надписи на ткани, найденной с Эриксом.
0: Весь внимание.
2: Это предостережение, написанное одним из последних живых существ, соприкоснувшихся с Эриксом. Давайте ближе к делу. В ней говорится, Эрикс ненавидит человеческую жизнь. Он ненавидит всякую жизнь, чуждую ему, и не терпит другой жизни, кроме своей. Когда вы найдете Эрикса, это станет началом конца вашей расы. Я перевожу весьма вольно, вы понимаете?
0: А чего тут понимать, сказал я. Похоже на одно из египетских проклятий.
2: Да, несомненно, но в данном случае это чистая правда.
0: «Чудненько», — сказал я саркастически, так как Эрен Свейк зачитал смертный приговор не только себе, но и мне.
2: «А черт, я же никогда не рассчитывал, что буду жить вечно. Так что теперь? Маска красной смерти, только во всемирном масштабе».
0: «Примерно так», — сказал Эрен Свейк.
2: «И давно вы это знали?» «Довольно давно. Все исповедующие веру в Эрикса знали. Нам сказал сам Эрикс».
0: И каким образом?
2: Передача мыслей на расстоянии, и мы приняли то, что он сказал нам, и нашли, что это хорошо. Видите ли, только справедливо, что Эрикс не терпит иной жизни, кроме своей.
0: Ну, это понятно, согласился я. Мне и самому нравится, когда есть где развернуться.
2: Эрен Свейк наклонил голову и ничего не сказал. Наконец я спросил его, ну и что дальше?
0: Я умру, сказал Эрен Свейк.
2: Все умрут.
0: Это очевидно, дурак, я о себе.
2: А, сказал Эрен Свейк, у Эрикса есть планы относительно вас. Вы последний Адам.
0: Какие планы?
2: Увидите. Идемте со мной.
0: И по чьему приказу?
2: Эрикс хочет на вас посмотреть.
0: Но мне это не понравилось, и очень. Я решил, что пора порвать с их организацией, убраться с земли куда подальше, поискать что-нибудь еще. Но Эрен Свейк был против. У меня под дверью ждали его дружки и увели меня. Я протестовал, может быть, уверенно, туда, где я живу теперь. Поклонники Эрикса еще несколько недель клопотали вокруг меня, налаживали быт в моей маленькой квартирке, устанавливали камеры, обеспечивали доставку еды. И с каждым днем их становилось все меньше, пока я не остался здесь совсем один, в заперти. Но даже выберись я отсюда, куда бы я пошел. У меня ощущение, что все уже поумирали. Последний раз я видел человеческое лицо недели, месяцы тому назад. Откровенно говоря, по людям я совершенно не тоскую. Сплошь дряни, черт с ними. Я рад, что они передохли, и не пожалею, когда сам сдохну. Эрикса я ни разу не видел, но подозреваю, что он принял какую-нибудь другую форму и выглядит не так, как когда я его нашел. Думаю, он меня изучает. Возможно, он изучает последний экземпляр каждой расы, который уничтожает. Просто из любопытства, думается. Как делал бы на его месте я сам? Может, мы с Эриксом не такие уж и разные, если не считать окружающей обстановки. У него есть Земля, да и вся галактика, наверное. А у меня есть одна комната и ванная, и застекленная веранда. И ты, Джули.

0: Вы слушали рассказ Роберта Шекли «Эрикс» в переводе с английского Ирины Буровой.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Дарья Булатникова, смотритель «Маяка».
1: Знаешь, такую морось, которая делает скользкой утоптанную землю? Не дождь, а нечто такое, мелко сыплющееся с неба и почти висящее в воздухе, отчего одежда становится влажной и холодной, а на лбу собираются капли и неожиданно стекают по лицу, противно щекоча кожу. Подошвы скользят по тропинке, идти быстро не получается, а вокруг темени эта самая морось. Нет ни звезд, ни луны, ни огонька, только пропитанный сыростью мрак.
0: Представляешь, что за удовольствие наткнуться в такую ночь на труп? Я споткнулся и вначале не понял, что это такое. Оно подалось под ногой, значит, ни камень, ни дерево. Наклоняться и ощупывать не хотелось. Это вполне могло оказаться мертвым животным, коровой или крупной собакой. И ведь низги не видно. Нет, чтобы мне обойти это и ускорить шаги, рискуя шлепнуться в грязь. Какое, в конце концов, мне дело до того, что лежит на тропинке? Но я нагнулся и, протянув руку, сразу коснулся того, что заставило меня содрогнуться. Хотя и до этого я достаточно насодрогался под дождем. Это, несомненно, был нос. Мокрый, холодный человеческий нос. Пальцы скользнули по нему и угодили в заполненную водой глазную впадину. По одному глазу, пусть даже и открытому, сложно определить, кто перед тобой – мужчина или женщина, юноша или старик. Пришлось ощупывать дальше. Не люблю прикасаться к мертвым. Хотя кто любит? Покажите мне такого типа, и я плюну ему в лицо, потому что он явный псих и извращенец. Через минуту я знал, кто лежит передо мной. Нет, я не обладаю внутренним зрением и не способен сложить мысленный образ результата тактильных ощущений. Просто я обнаружил на мертвеце свитер ирландской вязки с двумя рядами выпуклых шишечек пониже ворота. Ирмена вязала его, сидя у камина. Серые клубки кружили у ее ног, словно играющие котята. Позвякивали спицы. Она вязала свитер Мартину Томасу, своему жениху. Вот только мужем он ей так и не стал. Но свитер очень полюбил, так что вряд ли он мог отдать его кому-то другому. Чтобы убедиться, что в свитере находится именно Мартин Томас, я провел рукой за правым ухом трупа. Точно. Родинка величиной с крупную горошину была на месте. Я хорошо помню ее. Как-то Мартина Томаса полоснули ножом по шее. Неглубоко, повезло парню, что не дотянулись как следует. Ну и пришлось мне бинтовать ему шею. Вот тогда родинка на глаза и попалась. «Ну что», — сказал я себе. «Вот ты и наткнулся на неприятности. Потому что труп парня, обманувшего твою сестру, лежит на тропе, по которой ты только что протопал, как слон». Если дождь прекратится, то следы твоих кованых башмаков увидит каждый, кто явится сюда утром. А так как башмаки эти очень приметные, мало того, что на каждой подошве по две подковы, так еще и размер самый большой в деревне, то и убийцу искать долго не будут. Почему убийцу, спрашиваешь? Да просто я забыл сказать, что пока ощупывал свитер на этом парне, наткнулся на рукоятку ножа, торчащую из него слева, как раз подвязанными шишечками. Кстати, я помню, что именно в том месте Ирмена вывязала очень сложный орнамент, такой красивый, что даже бабушка одобрительно подсокала языком, увидев ее работу. Но не в этом дело, а в том, что хотя я и не смог рассмотреть в темноте нож, но почему-то был уверен, что на его рукоятке имеются три черных кольца. И доказывай потом, что твой нож куда-то пропал на прошлой неделе. Так что не зря тело лежало в это время на этом месте. Ох, не зря... Такие вот мысли белками прыгали у меня в голове, а руки уже сами вцепились под мышки мертвого Мартина Томаса. Я тащил труп прочь, в кусты, под откос. Там была ложбина, заросшая кустами, где можно было его спрятать, а потом уже решать, что делать с ним дальше. Еще я мысленно умолял дождь не прекращаться, прямо-таки заклинал его. Не знаю, подействовало ли это, но капли стали вроде бы покрупнее и почаще, так что до рассвета с тропинки должно было смыть и мои следы, и борозды, которые наверняка пропахали каблуки башмаков Мартина Томаса. А теперь мне нужно поспешить. Если я приду на маяк позже, чем обычно, Робин будет ворчать и непременно упомянет об этом вечером в таверне. И не дай бог, если смерть Мартина Томаса свяжут потом с моим опозданием. Ну и мчался же я. В одном месте, там, где тропа спускается зигзагами к морю, даже рискнул срезать путь и съехал по каменной осыпи. А в темноте такой трюк вполне мог закончиться и с несвернутой шеей, то вывихнутой конечностью. Но я удержался на ногах и уже через несколько минут грохотал железной ручкой кольцом в дверь маяка. Робин встретил меня, позевывая и ухмыляясь. А в нашей комнатушке на столе стояла большая бутыль в оплетке из светлых ивовых прутьев. Больше всего на свете мне хотелось сесть на дубовый табурет и плеснуть терпкого красного венца в свой любимый стакан из толстого стекла. Но я заставил себя подняться по винтовой лестнице наверх, туда, где горел в круглой стеклянной колбе огонь, проверил уровень масла в поддоне, протер зеркала. Наш маяк был самой простой конструкции, и свет его был виден не очень далеко. Но он предупреждал проходящие корабли об острых восточных рифах и указывал путь в бухту Випре, а значит, светить он должен был всю ночь, иначе могла случиться беда. Мы с Робином сменяли друг друга на рассвете день за днем уже 4 года. Раньше был еще болтун Кастер, и с тех пор, как он утонул, староста все обещает найти нам еще одного сменщика, но желающих пока нет, вот и приходится нам управляться вдвоем. Робину-то что, он бобыль и живет тут же в башне маяка, в крошечной каморке, где помещается только лежанка с тюфяком, набитым сухими водорослями, да большой корабельный сундук. Раньше Робин был моряком, но после того, как их клипер наткнулся на рифы, в море он больше не пошел. Думаю, что он начал побаиваться ночных штормов, иначе не остался бы в нашей глуши. А вот мне приходится каждый день ходить к маяку или обратно по той тропе, где я нашел мертвого Мартина Томаса. Потому что дома меня ждет Ума, моя славная чернокудрая женушка и два наших малыша. Отдельного дома, правда, у нас нет, просто две большие комнаты, отведенные моими родителями. Но мне даже нравится, что по вечерам за ужином собирается большая семья. С нами, кроме моих отца и матери, живут еще два моих неженатых брата, бабушка и слегка сумасшедшая сестра отца, тетушка Луэ. Жаль только, что нет больше Ирмены, моей несчастной сестры. Я стоял на верхней площадке башни, тупо пялился на ярко-алую полосу над краем моря, так у нас всегда начинается новый день, и размышлял. Неспроста труп Мартина Томаса оказался именно на этой тропе и именно в это время. Или все-таки это случайность? Жаль, что я так и не рассмотрел рукоять ножа. Если нож мой, то значит, кому-то было нужно свалить вину именно на меня. По тропе это и ходят многие, например, рыбаки, но они выходят из домов не раньше, чем рассветет. Потом, после восхода солнца, к морю спускаются женщины, чинить сети, собирать ракушки и плавник для очагов. Днем в хорошую погоду часто пробегают дети искупаться и поиграть на берегу. А ночью, особенно такой ненастной, только меня там можно встретить. Дьявол. Небо медленно светлело. Я заметил, что от моей рубахи поднимается прозрачный пар. Все-таки я согрелся, и одежда сохла прямо на мне. Спустившись вниз, я еще застал Робина, терпеливо дожидавшегося меня за столом. Мы выпили вина, и он отправился на боковую. Теперь он проспит в своем чуланчике почти до заката, а потом побредет в таверну, чтобы съесть двойную порцию жаркого, выпить все того же красного вина и поболтать с вернувшимися слово рыбаками. Значит, время у меня есть. Мне многое предстоит сделать. Это сейчас я могу рассказывать обо всем довольно спокойно, а тогда внутри меня все дрожало, как бы я ни уговаривал себя успокоиться. Прождал почти час, чтобы быть уверенным, что Робин крепко уснул. За это время моя одежда, развешанная у камина, совершенно высохла. Наша башня довольно прохладное место, и камин мы не разжигали только в самые теплые ночи. Я снова взобрался наверх. Море было прекрасно. Расплавленное золото с бирюзой до самого горизонта. Вперемешку полосами и прожилками. И на небе редкие облака, стремительно уносимые утренним бризом. Но меня волновало, успел ли дождь смыть все следы на тропе. Я притушил фонарь не до конца, чтобы можно было в любой момент снова его засветить. В наших краях шторм налетает почти мгновенно, и тогда наступает такой мрак, что без маяка не обойтись. Вот и стережемся. Я еще раз глянул на море. Море, отнявшее у меня Ирмену, мою маленькую веселую сестренку с зелеными кошачьими глазами и ямочками на щеках. В ту ночь она умудрилась неслышно проскользнуть за спиной дремлющего за стаканчиком вина Робина. Именно с той ночи он и взял привычку запирать маячную дверь изнутри на засов. А потом она поднялась по лестнице сюда, к пляшущему за стеклом огню. И как у нее хватило сил, ведь она была совсем слаба. Тебе я могу рассказать, что случилось тогда, ведь мы видимся в первый и в последний раз. Завтра я вернусь в свою деревню, она далеко отсюда, и чужие там появляются раз в 10 лет, не чаще, так что никто не узнает.
1: Когда Мартин Томас исчез из деревни, я, честно говоря, вздохнул с облегчением, потому что не такого мужа желал сестре, совсем не такого. Мартин всегда был оболтусом и даже научиться хорошо ловить рыбу не сумел. Так и жил, словно певчая птичка, не думая о завтрашнем дне. Наши родители тоже не очень довольны были, когда он посватался к Эрмене, но отец, скрипя сердце, дал благословение. Уж такими умоляющими глазами смотрела на него дочка. Любимая, единственная дочка. Мы с братьями смолчали тогда, а надо было втихую прибить этого подлеца и утопить в море. И была бы жива Эрмена. Исчез Мартин темной зимней ночью, не оставив даже записки. Просто ушел и не вернулся. Но вещи все из своего домишки, где жил с матерью, полупарализованной старухой, забрал все подчистую. Меня еще тогда удивило, что Эрмена не плакала, только совсем перестала улыбаться. Ее глаза из искристо-зеленых сделались серыми и тусклыми. Я заметил, что она очень редко стала выходить из дома. Все сидела и рукодельничала у окна. А потом наступила осень, и до меня, наконец, дошло, что случилось. В ту пору я, если честно, больше был занят Умой. Она носила под сердцем нашего первенца, и мне приходилось следить, чтобы она вела себя степенно, а не бегала, словно шарик ртути, пытаясь переделать сразу все домашние дела. Но однажды моя сестра внезапно упала в обморок, и я словно прозрел. Она тоже ждала ребенка. Ребенка этого проходимца. Если бы мне Мартин подвернулся под руку тогда, я бы его точно сам убил. В начале декабря Эрмена родила мальчика. Случилось это глухой ветреной ночью, и никто, кроме нашей семьи, не знал об этом. Наша с Умой дочка родилась спустя 3 ночи. Обоих детей приняла моя мать, которая иногда помогала деревенской повитухе. И в ту же ночь не стало Эрмены. Она не хотела, чтобы ее сын рос бастардом. Написала записку, в которой просила вырастить детей вместе, как брата и сестру, и поднялась на маяк. Там остались ее башмачки. Смешные башмачки на деревянной подошве, которые она держала в руках, поднимаясь по лестнице, чтобы не стучали по каменным ступеням. Я вышел из башни и огляделся. Вокруг царила тишина и безлюдье. Только море рокотало внизу, разбиваясь о скалу. Маяк стоит в стороне от причала, к которому швартуются рыбачьи лодки. Я неторопливо начал подниматься по тропе, прислушиваясь, не идет ли кто навстречу, чтобы заранее спрятаться в кустах. Рыбаки уже спустились к морю, так что моему плану могла угрожать только какая-нибудь дурацкая случайность. Никого не повстречав, я дошел до того места, где наткнулся на труп. Осмотрев все вокруг и не обнаружив никаких подозрительных следов, я вздохнул с облегчением и спустился к ложбинке. Даже трава, которая смялась, когда я волок тело, распрямилась. Он лежал так, как я оставил его, укрытый густыми ветвями боярышника. Не знаю зачем, но я сел рядом и долго смотрел на мертвое лицо Мартина Томаса. Смерть почти не изменила его, только заострила черты. Такие, как он, всегда нравились девчонкам. Красавчик, ничего не скажешь. Вот только губы какие-то пухлые и безвольные. Бабьи губы. Волнистые волосы неопрятными прядями прилипли к бледному до синевы лбу. Глаза смотрели в небо. Я не выдержал и прикрыл ему веки. Нечего ему смотреть. Потом вытащил из его груди свой нож. Я не ошибся, это был именно он, мой нож с 3 черными кольцами на рукоятке. И вонзили его одним ударом прямо в сердце Мартина Томаса. В том, что именно мой нож пронзил его черное сердце, была некая справедливость. Я обтер лезвие о траву, несколько раз воткнул в мягкую землю, потом тщательно протер нож носовым платком, сложил и сунул в карман, туда, где он всегда лежал. Тут мой взгляд упал на крепко стиснутый кулак Мартина Томаса. В нем явно что-то было. Если ты когда-нибудь разжимал сведенные пальцы мертвеца, поймешь меня, дело это ужасно противное. Так и кажется, что он сопротивляется сознательно, не хочет показать что-то спрятанное именно от тебя. Самое странное было то, что тело еще не окоченело. Не так много времени прошло с момента убийства, а пальцы были словно костяные. Отчего так, я не мог понять. Мне пришлось разгибать эти пальцы один за другим, рискуя их сломать. В
0: конце концов, мне это удалось, хотя бы пыхтеть пришлось. Я вытащил то, что было зажато у него в руке. Солнце уже довольно высоко взошло над скалой Рассинар, а я все сидел, тупо уставившись на то, что пытался спрятать от меня мертвый Мартин Томас. Крошечный парусник, вырезанный из перламутровой раковины. Когда-то к нему была прикреплена булавка, и парусник служил застежкой ворота рыбацкой куртки. Теперь о булавке напоминал только ржавый след, а сам парусник истерся, словно его долгое время катали волны прибоя. Но все-таки это был именно он.
1: Как я мог забыть Миго?
0: Вот он бежит к нашему дому. Черные глаза сияют, а в руках ворох влажной от росы сирени.
1: Ирмена хохочет, прячет в ней лицо, а я распеваю во все горло: «Теле-теле-тесто!»
0: Нам с Миго по 13 лет, а сестре моей 12. В то лето мы ездили на ярмарку, и там Миго купил у одноногого резчика раковин две перламутровые безделушки. Свой парусник он приколол к воротнику куртки, а Ирмене подарил забавную брошку. Не то птицу, не то крылатую рыбку. И неуклюже чмокнул в щечку.
1: Наступила осень, пришли шторма. И Миго, отправившись с отцом снимать сети, бесследно растворился в одном из них.
0: Наше море редко, очень редко отдает тех, кого забирает. Вот и утонувшего Мигу так и не нашли. Осталась птица-рыба, которой моя сестра всегда закалывала на груди шаль. Ни шали, ни брошки с той страшной ночи никто не видел. Словно во сне я обошел труп так, что стала видна и вторая его рука, прижатая к телу. Так и есть. Пальцы сжаты. Со вторым кулаком я справился куда быстрее и нисколько не удивился, когда из него выпала перламутровая крылатая рыбка. Такая же, как парусник, изрядно обработанная морем, но с целой, хотя и ржавой застежкой.
1: Язык вещей иногда куда красноречивее языка слов.
0: Они соединились, нож, парусник и птица-рыбка, чтобы сказать мне, кто убил Мартина Томаса, и за что, и что делать мне. Теперь я знал. Ты, конечно, скажешь, а если не скажешь, то подумаешь, что я дремучий парень из глухой рыбацкой деревни, и суевериями у меня забита вся черепушка. А я не буду спорить. Все так и есть. Но понимаешь, в чем дело? Воображение и фантазии у меня никакие. Так что воспринимаю все, как оно есть. И то, что я видел, мне не снилось и не чудилось. Я бы такого в жизни не придумал. Так вот, посидел я там, посидел. Но довести дело до конца нужно было непременно. Выбор у меня был небольшой: либо закопать проклятого Мартина прямо тут, срезать дерн, вырыть неглубокую могилу и потом замаскировать ее тем же дерном, а потом все время бояться, что его отыщут. Чья-нибудь собака или те же мальчишки, которым до всего есть дело. Обвинить меня, отца или братьев вряд ли смогут, но коситься станут. И на детей тень падет, это уж как пить дать. Да и чувствовал я, что не место ему в земле. Подсказали мне, где ему место. По уму нужно было до ночи подождать, до темноты, не рисковать. Хотя, кто знает, в чем было больше риска. Детвора редко по тропинке прямиком ходит. Кто дикий щавель обрывает, кто за бабочками бегает. А на боярышнике ягоды закраснелись, вдруг кому-то захочется нарвать. Сейчас-то вокруг пусто, но если не поторопиться, то меня могут заметить. Я поднялся на ноги и внимательно огляделся. Отсюда тропу было видно довольно далеко в обе стороны. Солнце поднималось и высушивало росу. Первый жаворонок уже купался в его лучах и весело насвистывал. Мартина я тащил за ноги, обутые в сапоги из мягкой кожи. Хорошие, дорогие сапоги. Раньше у него таких не было. Видно, не бедствовал Мартин и не просто так сбежал от моей сестры. Было ради чего. Но только свитер остался прежним. Даже не износился. Ирмена сама выбирала для него самую лучшую шерсть и вязала плотно, чтобы лучше грел. Сапоги норовили соскользнуть с ног, приходилось посильнее прихватывать их на щиколотках. А само тело скользило по траве легко, и лицо Мартина Томаса было спокойным и невозмутимым. Я пятился, таща его вниз к морю, и думал только о том, как бы не упасть, споткнувшись о камень, и о том, что до следующих кустов осталось совсем недалеко. Там я передохнул. Вокруг по-прежнему было пустынно. Странное выдалось утро. Словно в мире остались только я и мертвый Мартин Томас. Я снова потащил его. Оставалось перевалить через небольшую каменную гряду, и после этого с тропы увидеть нас будет невозможно. Голова мертвеца подпрыгивала на валунах. Я поднапрягся и перетащил его, стараясь избегать самых больших камней. Теперь спуск стал более крутым, и мне пришлось развернуться, чтобы не оступиться. Было отчетливо слышно, как шумит море, гулко ударяясь о скалы. Берег обрывался в этом месте вертикально вниз, метров 10 потихоньку подмываемого морем камня. Невысоко, но очень опасно. Сюда почти никто не ходил, потому что делать тут было нечего, а любоваться морем в наших краях никому в голову не взбредет. Уложив Мартина Томаса на краю обрыва, я, преодолев брезгливость, сделал то, что нужно было давно сделать. Обшарил карманы его штанов. Там ничего не было, кроме пары монет, пенковой трубки и кисета. Их я оставил. Собрал несколько увесистых камней, затолкал их, задрав его свитер под рубаху, и застегнул ее до самого ворота. Камни не дадут ему всплыть. Потом ногой подтолкнул тело, и оно неохотно перевернулось, зависнув над пустотой. В последний раз я увидел испачканный грязью затылок Мартина, в волосах застряла сухая трава. И вот беззвучно и медленно он опрокинулся вниз. Стоя над обрывом, я смотрел, как он погружается в серо-синюю, мерцающую солнечными бликами воду. Море колыхалось и билось о скалу, взлетали брызги, клубилась пена, но Мартин Томас опускался плавно, с мертвым безразличием и даже какой-то надменностью. Тут было глубоко, очень глубоко. Вот уже ничего не стало видно, и, наконец, я смог вздохнуть свободно. «Все, ребята». Я достал из кармана два кусочка теплого перламутра, в последний раз глянул на них и разжал пальцы. Парусник и крылатая рыбка отправились вслед за мертвым Мартином Томасом в откатывающуюся волну. Она забрала их сразу, они словно слились с морской пеной и исчезли. Я знал, что сделал все правильно, и мне было невыносимо грустно и одновременно легко. «Ты спросишь, знаю ли я, зачем вернулся Мартин Томас в наши места и что случилось той ненастной ночью?» «Нет, не знаю. Может быть, он и не возвращался, и ничего с ним не случилось. Только перламутровая пена на гребне волны знает ответ. Только она». А на следующее утро я вернусь домой, рассвет еще только коснется крыши нашего дома. Тихонько войду в пахнущую теплым молоком комнату и осторожно коснусь губами мягких кудряшек на затылке спящего в кроватке малыша. И он неожиданно проснется, потянется ко мне, улыбаясь и сонно жмуря зеленые кошачьи глазки. Такая вот история.

0: Эстер Фриснер. «Дайте мужчине коня».
1: «Это вот она и есть, обманная трясина», —
0: сообщил старый хрыч, остановившись под сенью крепкого дуба. Уже смеркалось, и бархатные тени сообщали живописной дубовой рощице те же мягкие оттенки, что и великолепным башням Йоркского кафедрального собора, видневшимся вдалеке.
1: «И нет такого места, которое было бы столь же достойно своего названия. Пройди хоть от края света до самых Аркнейских островов».
0: «Благодарю», — холодно сказала леди Кэролин, взирая на старика с высоты своей гнедой кобылы. «Но подобный вояж не входит в мои ближайшие планы». С изяществом, благодаря которому она уже не первый сезон в Бате срывала лавры первой красавицы, леди Кэролин легко соскочила с кобылы и обратилась к своему проводнику. «А ты уверен, что это то самое место? Если оно заслужило свое имя по праву, как ты говоришь, то для трясины выглядит подозрительно суховато».
1: «Не сомневайтесь, ваша светлость», — заверил старик. «Была тут трясина в лучшем виде. Только вот в последние годы летом стоит такая суша. То самое место, чтобы мне провалиться. Да вот же!»
0: Он похлопал по стволу.
1: «К этому дубу и привязали веревку, чтобы подвесить Дика Турпина».
0: Лицо леди Кэролин, воистину эльфийской прелести, скривилось в гримаску недоверия. Она наклонила голову в одну сторону, потом в другую, разглядывая предполагаемое дерево, и, наконец, сказала: «Солги мне еще раз, и я забуду о почтении к старости. Я тебя просто выпарю». У старика отвисла челюсть, являя миру неполный набор зубов в разнообразных стадиях гниения.
1: «Что вы, ваша светлость! Клянусь могилой своей родной матушки!»
0: «Да, тебе пора уже задуматься о могиле», — заметила леди Кэролин. «Что бы ты ни болтал, держу пари, тебе известно о могиле твоей матушки ровно столько, сколько та знала об имени твоего папеньки». Леди аккуратно одернула свой редингот и надменно задрала подбородок. «Я щедро заплатила тебе за то, чтобы ты доставил меня к дубу, на котором вздернули знаменитого разбойника с большой дороги Дика Турпина. И я заплатила тебе звонкой полновесной монетой, а не бумажками, и не согласна на фальшивое дерево, которое ты желаешь мне всучить. Либо ты ленив и ни на что не годен, как все отбросы славного города Йорка, либо воображаешь меня круглой идиоткой. Хочу предостеречь, последнее — это роковое заблуждение».
1: «Ох, ваша светлость!»
0: Старик стянул с головы на редкость антикварную шляпу и с горестной миной принялся мять ее в руках.
1: «У вас нет никаких причин так говорить со старым Джеком Кингом. Ведь я прямой потомок того Тома Кинга, что обучал самого Турпина мастерству джентльмена удачи».
0: «Пока Дик Турпин не пристрелил его». Тон, каким леди Кэролин изложила сей примечательный факт, был начисто лишен моральной оценки. «Некоторые говорили о несчастном случае. Что до меня, я ничего об этом не знаю и знать не хочу». Старый хрыч уже истощил свою коллекцию покаянных гримас, и на лице его проступило сложное выражение изворотливой хитрости и жестокого лукавства, каковое шло ему как нельзя лучше.
1: «Точно так, ваша светлость, точно так», — усмехнулся он. «А вот как же это вышло, что дамочки столь благородного происхождения и воспитания так много ведомо о жизни и смерти Дика Турпина? С чего это вы уверены, ваша светлость, что Дик сплясал свою последнюю джигу не на этом дереве?»
0: И старикан от души отвесил дубу здоровенный пинок.
2: «Ох!»
0: — воскликнуло дерево. «Прямо в точку», — сказала леди Кэролин. Переложив хлыст в левую руку, она двумя пальцами правой извлекла из левого рукава редингота очищенный от коры и отполированный до блеска ореховый прутик. Его деревянная плоть была изрезана цепочками таинственных символов, а на тонком конце, как ни странно, зеленели три нежных молодых листочка. Этим прутом она трижды ударила по стволу дуба, выкрикивая слова на неведомом языке. Когда в сумерках отзвучало последнее эхо заклинаний, Джек Кинг исхитрился справиться с дрожью в коленях и вопросил:
1: «С вами все в порядке, ваша светлость?»
0: «Нет!» — с досадой вскричала леди Кэролин, бросая на дубовое дерево кинжальные взгляды. «Если б глаза и впрямь могли метать кинжалы, дуб наверняка обратился бы в подобие дикобраза.
3: Я ужасно разочарована!»
0: Она уделила один кинжал старику. «Но, возможно, ты беспокоишься о моем здравом смысле?»
1: «Не поймите меня превратно, ваша светлость. Нет, нет, я ничего такого не имею в виду. Но, говорят, если находишься в компании с помешанным слишком долго, можно заразиться. Видите ли, прежде я никогда не слышал, чтобы дерево охало. Да еще так натурально. Вот я и решил спросить».
0: Было уже слишком темно, чтобы отличить хлыст от орехового прута, поэтому Джек Кинг так и не понял, чем именно она выбила у него шляпу из рук.
2: «Ты дурак!»
0: — возмутилась леди, очаровательная даже в своем гневе.
2: «У тебя не хватило ума сообразить, в чем смысл моих действий, и ты решил, что я помешалась?»
0: «Успокойся, я не сумасшедшая. Я просто ведьма».
1: «Ох!»
0: — сказал Джек Кинг. Он приложил палец к угреватому носу и дружески подмигнул.
1: «В таком случае, ваша светлость, я вынужден просить у вас пардону и все такое. Будьте добры и благодарю вас».
0: Он низко поклонился, нашарил на земле свою шляпу и дал дёру со скоростью, которую трудно было заподозрить в человеке столь пожилого возраста и хилой комплекции. Леди Кэролин топнула своей маленькой ножкой и пустила ему вслед очередь забористых эпитетов, совершенно неподобающих благородной даме. Если она и надеялась, что под градом подобных оскорблений любой мужчина устыдится настолько, что вернется назад, то практика доказала обратное. Единственным результатом полнозвучной тирады стал панический ужас гнедой кобылы, чья благодушная внешность оказалась не менее обманчивой, чем у старика. Мгновенно развернувшись на задних копытах, она феноменальным галопом унеслась в темноту, оставив хозяйку в одиночестве и вне себя от злости. Леди Кэролин яростно выкрикнула последнее ругательство, оскорбив всех лошадей разом, и обессиленно прислонилась к дубовому стволу, являя собой воплощение горечи и разочарования.
2: «Ну-ну, не все же настолько плохо», — сказала дерево.
0: И с этими словами хрупкая фигурка в тунике из зеленой вуали с кожей цвета осенних дубовых листьев отделилась от ствола и изящно присела в поклоне.
2: «Ты здесь!»
0: — воскликнула леди Кэролин, роняя хлыст и с восторгом всплеснув руками. Но ореховый прут она стиснула в кулаке еще сильнее.
2: «Ты пришла!»
0: Видение склонило головку и оглядело ее с головы до ног огромными, зелеными, слегка раскосыми глазами.
2: «Конечно! Ведь ты призвала меня! Кора и нож острый! Я могу лишиться жизни, если не появлюсь на зов!»
0: «Тогда почему-то не явилась сразу», — рявкнула леди Кэролин, чей восторг немедля перешел в раздражение.
2: «Почему ты заставила меня ждать так долго, не высунув даже кончика носа? Как ты посмела тянуть волынку?»
3: «Я вовсе не тянула волынку», — недовольно промолвила дриада. «Я откликнулась так быстро, как и положено для дерева. Чувство времени формируется средой обитания, а когда обитаешь в сердцевине дуба...»
0: Но леди Кэролин не интересовали объяснения.
2: «Клянусь небесами, ты выставила меня полоумной, да еще перед таким жлобом, как Джек Кинг, этот грошовый Мафусаю. По всей справедливости тебя следует выпороть, тварь!»
0: И ведьма угрожающе воздела ореховый прут. Прекрасно вылепленная, почти человеческая рука сделала небрежный жест, и леди Кэролин отчаянно вскрикнула, когда дубовый росток, пробившийся из земли под ее юбками, ускоренно устремился к небесам. Отважное молодое деревце рванулось вверх с таким энтузиазмом, словно питалось не солнечным, а звездным светом. И остановилось лишь тогда, когда вознесло свою ношу выше крон всех растущих в роще дубов. При таких обстоятельствах не было ничего удивительного в том, что ведьма выронила ореховый прут, а дух дерева его подобрал. Затем дриада вскарабкалась на новорожденный дубок, проворная, как белка.
2: «Мое имя не тварь», — заметила она, удобно расположившись на ветке, с которой свисала леди Кэролин. «Меня зовут Дамия, и я дриада по рождению, профессии и душевной склонности на протяжении 25 ваших смертных веков».
0: Она задумчиво поболтала длинными ногами, изящно скрестила их в лодыжках и добавила:
2: «Кажется, мы не были представлены друг другу надлежащим образом».
3: Невзирая на всю свою холеричность, леди Кэролин обладала изрядными запасами выдержки и хладнокровия. Каковыми и воспользовалась, представив себя нимфе с той же бездной апломба, как если бы они только что встретились на утреннем приеме одного из общих знакомых. Закончив перечислять имена и титулы, она завершила свой список откровением. А также прямой потомок по материнской линии знаменитого джентльмена с большой дороги Дика Турпина.
4: Дика Турпина.
3: Зеленые глаза начали изумленно расширяться, пока не обратились в совершеннейшие плошки. Дриада распласталась по ветви, на которой болталась ведьма, и свесила голову, чтобы взглянуть прямо в глаза нежеланные гости.
4: «Докажи!»
3: — угрожающе оскалилась она. Зубов у древесного духа оказалось в избытке. Мелких, но совершенной формы, хотя и неприятного желтовато-зеленоватого оттенка, характерного для поспевающих желудей.
2: «Докажу!» «Если ты будешь, конечно, настолько любезна, чтобы вернуть меня на землю в целости и сохранности», — сказала леди Кэролин с ноткой привычного высокомерия в голосе. «И поскорее, милочка, я устала ждать».
3: Поведение ведьмы перед лицом вполне вероятной смерти произвело должное впечатление на нимфу. Та на мгновение нахмурилась, но ударила трофейным прутиком по коре молодого дуба. Дерево испустило жалобный стон и стало послушно уменьшаться, пока ноги леди Кэролин не коснулись, наконец, лесной почвы. Как только она отцепилась от ветки, вершина дуба взмыла на прежнюю высоту. Леди все еще озабоченно стряхивала с редингота обрывки мха и чешуйки коры, когда даме, подойдя к ней вплотную, демонстративно согнула и разогнула ореховый пруд.
2: Но...
3: Вместо ответа ведьма извлекла золотой медальон. Раскрыв его, она продемонстрировала овальную миниатюру, выполненную на слоновой кости. Художник, написавший этот портрет, был далеко не первого разлива. Но кисти его удалось передать выразительные черты более чем просто миловидного лица молодого человека, едва расставшегося с ранней юностью. Дамия взглянула на миниатюру и, удивленно ахнув, попыталась схватить медальон, но леди Кэролин ловко увернулась и вернула объект вожделения нимфы в тайное убежище на груди.
2: «Полагаю, твоя реакция свидетельствует о том, что ты более не сомневаешься в моем родстве с Диком Турпином», — осведомилась она перед.

0: Деревья и впрямь предупреждали моего предка о погоне. И теперь я знаю, почему. А все-таки мне повезло обнаружить дуб, где квартирует его зелененькая милашка. Хотя не она была целью моих поисков. Но очень полезная находка. И я уж точно ей воспользуюсь. Получается, что старина Джек Кинг в итоге честно заработал свой шиллинг. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». На прелестных губах ведьмы проступила улыбка глубочайшего удовлетворения. Но она поспешно обратила ее в политкорректное выражение женского сочувствия и обвела изящной, но крепкой рукой узенькие плечи дриады. «Что за верное сердце столь достойное любви?» – проворковала она. «О, моя дорогая даме, не пора ли отбросить в сторону наше первоначальное недопонимание? Я пришла сюда, в этот дикий лес, с единственной целью отыскать ту, которая питала искреннюю привязанность к моему великому предку. Очень глубокую и очень интимную привязанность», — добавила леди Кэролин на тот случай, если до дриады еще не дошло, и ухитрилась залиться смущенным румянцем. Дамия подняла свои огромные люминесцирующие глаза и уставилась в лицо леди.
1: «Ты говоришь? Ты хочешь сказать, что знаешь? Ты знаешь, что мы были?»
0: И тут бедняжка разразилась обильными слезами.
2: «Ну-ну, моя дорогая, я понимаю твое смущение», — нежно сказала ведьма. «Так уж повелось, что дети чаще всего смеются над тем, что боготворили их деды и прадеды. К нашему стыду мы самодовольно полагаем, что только мы способны испытывать истинную любовь, в то время как наши предки пускались лишь в старомодные амур. Но, уверяю тебя, я прошла весь этот долгий путь, ежечасно подвергая свою честь и достоинство оскорблениям Джека Кинга, вовсе не для того, чтобы посмеяться над трепетным чувством, которое ты разделяла с моим доблестным предком».
1: «Это правда?»
0: Из носа у дриады текло, и леди Кэролин молча вручила ей батистовый платок. Дамия привела себя в порядок и, более или менее воспряв духом, спросила:
1: «Какова же цель твоего прибытия?»
2: «Такова, что ты одобришь ее с наибольшим восторгом, даме», — ответствовала леди Кэролин, помахивая ореховым прутом. «Ибо я намереваюсь вернуть назад к нашей взаимной пользе дикого, отважного и хитроумного джентльмена удачи по имени Дик Турпин, и не только его дух, но и плоть».
0: Дриада испустила глубокий вздох, подобный апрельскому ветерку, шелестящему в молодой листве.
1: «О чем ты говоришь? Это же противоречит первому закону нашей святой матушки природы. Нет, ты определенно сошла с ума».
0: Леди Кэролин нервно шмыгнула носом и одарила свою собеседницу снисходительным взглядом.
1: «Душечка, чуть больше Библии и чуть меньше коры, и ты отлично сойдешь за методистку.
2: Как тебе не стыдно, даме? Где же тот гордый, дикий, свободолюбивый языческий дух, очаровавший моего знаменитого предка? Что бы он сказал, если б только увидел, как ты здесь суетишься и извиваешься из-за такого, в сущности, пустяка, как чуточка магии?»
0: Губы ведьмы сложились в манящую усмешку, коей позавидовал бы и сам Люцифер.
2: «Разве ты не хочешь снова обнять своего Дикона?»
0: «Конечно, хочу», — сердито сказала дриада.
2: «Ты представить себе не можешь, как я любила этого человека. Мы встретились одной лунной ночью, когда Дикон только начинал свою карьеру. Он привязал лошадь к моему дереву и улегся вздремнуть меж корней. И каким же он выглядел красавцем в лунном свете!»
0: Дамия нежно вздохнула, овеянная сладким воспоминанием.
2: «Мое сердце немедленно устремилось к нему, и я вышла из дерева в первый раз за много веков, а когда он открыл глаза, я уже лежала рядом с ним. Ах, Кэролин, я будто до сих пор слышу, что он сказал мне после того, как мы впервые...»
0: «Благодарю тебя, дорогая, но ты уже рассказала гораздо больше, чем мне хотелось бы знать», — быстро проговорила леди Кэролин, испытывая явно

0: личные стеснения. Надеюсь, тебя не затруднит в дальнейшем воздерживаться от любых намеков интимного характера. Высокое искусство магии, каковое я практикую, требует от своих преданных адептов соблюдения физической непорочности. Ибо лишь в девственном состоянии мы способны овладеть самыми сложными заклинаниями. Я принесла сию персональную жертву на алтарь своего искусства и посему не желаю ничего слышать о плотских утехах, исключенных из сферы моего непосредственного опыта.
1: «Прошу прощения»,
2: — пролепетала Дриада, сбитая с толку манерой самовыражения избранной леди Кэролин.
0: «Не болтай лишнего», — вкратце резюмировала ведьма, похлопывая прутиком по ладони. «Что ж, пора за работу. Время бежит, то у меня тут целая куча всего, что я должна произнести, пока светит луна».
2: Она вытащила миниатюрный томик из внутреннего кармана редингота и обратилась к Дриаде с улыбкой, которую нельзя было назвать иначе, как нагловатой.
0: «Перейдем к объекту».
1: «К объекту?»
2: — эхом откликнулась Дамия.
0: «К надлежащему дереву, дорогая. К тому, на котором мой гордый предок испустил свой последний вздох. Душу лучше всего приманивать назад именно в том месте, где ей случилось покинуть тело. Что до самого тела, то когда его подвергают внезапной насильственной смерти, обычно имеют место некоторые малоэлегантные мускульные реакции. Иначе говоря...»
2: Леди Кэролин неопределенно повела рукой, словно пытаясь извлечь из воздуха относительно изящный способ выражения дурно пахнущей истины.
0: «Теряется контроль. Таким образом, гораздо легче извлечь новое тело из той земли, что уже познало вкус и запах прежнего, пусть даже это всего лишь миазмы».
2: Дриада уставилась на ведьму скептическим взглядом, ясно выражающим ее здоровое недоверие ко всей этой дребедени. Однако же, как и всем лесным духам, ей было свойственно избыточное любопытство. И потому она без дальнейших промедлений отвела леди Кэролин туда, куда та и стремилась попасть. Для этого им пришлось покинуть дубовую рощу, поскольку крепкий дуб, с которого Дик Турпин вознесся на небеса, стоял один-одинешенек посреди прекрасных зеленых лугов. Это была великолепная местность для выпаса лошадей. И действительно, табунок этих благородных животных привольно бродил в высокой траве, не обращая ни малейшего внимания на двух особ женского пола. Поодаль виднелся скромный коттедж, но дистанция была достаточно велика, чтобы леди-ведьма могла заняться своим искусством без помех. А еще дальше, на весьма почтительном расстоянии, стоял величественный старый город Йорк.
0: «Ты уверена, что это искомое дерево?» — требовательно спросила леди Кэролин у нимфы, ставшей ее Вергилием.
2: Дамия энергично кивнула.
0: «Опробуй на нем свои чары, и ты увидишь, что в этом стволе нет ни единой искры жизни, помимо свойственной любому зеленому растению. Этот дуб имел дело с висельником, в том нет никаких сомнений. Ты сама знаешь не хуже меня, что никто из моих сестер не может обитать в дереве, которое пособничало убийству».
2: «Это не было убийством», — поправила ее леди Кэролин.
0: «Как бы я ни относилась к сему прискорбному акту, но Дик Турпин был казнен».
2: Дамия фыркнула.
0: «Для нас все это слова. Он был убит, а мы, дриады, никогда не сожительствуем с деревьями, которые отняли жизнь».
2: Леди Кэролин, холодная и самоуверенная, как директриса частной школы для благородных девиц, раскрыла свой томик с песнопениями и заклинаниями и принялась читать вслух звонким, хорошо поставленным голосом. При звуках этой декламации Дриада насторожила ушки, ибо многие из взываний ведьмы являли собой диковинную смесь классических языков. Иные же оставляли бедную Дамию в совершенном недоумении, будучи продуктом языков куда более древних или вообще не существовавших. Как ни странно, магическая процедура заметно взволновала лошадей, которые наставили шелковистые уши на женщин и сделали несколько осторожных шагов по направлению к дубу, вполне вероятно, в надежде на ласку или вкусное яблоко. Пока леди Кэролин взывала к тем неведомым силам, коим долженствовала отреагировать на ее речи, она обходила дуб кругами против часовой стрелки, время от времени закрывая книгу, чтобы извлечь щепотку пыли
0: или блестящий камушек, или засушенную ящерицу, извисевшего на ее локте редикюля. Даже самый практичный из рединготов имеет ограниченное число укромных местечек, куда можно припрятать необходимое. Все эти ингредиенты ведьма кидала на нижние ветки дерева, упорно отворачивая лицо и не поднимая глаз. Захваченная ритуалом, дриада взирала на деяния смертной со все возрастающим интересом, а так как Дамия являла собой истинное дитя природы, то устремилась туда, куда потянул ее интерес, то есть прямиком на ветви проклятого дуба. Отсюда ей открылся прекрасный вид на круговые маневры и манипуляции леди Кэролин. Или, по крайней мере, этот вид был прекрасным, пока сушеная ящерица не приземлилась к ней на колени. Увидев подобный сувенир, дриада испустила душераздирающий визг, который сделал бы честь самой манерной из пасторских дочерей, и сверзилась с ветки прямо на волхвующую ведьму. Леди Кэролин не оценила юмора ситуации.
3: «Слезай из меня, двухпенсовая дешевка!» — рявкнула она, уткнувшись носом в заскорузлый корень дуба. «Ты разрушила мои заклинания! Чеши отсюда как можно дальше и быстрее! Иначе, если я тебя догоню, ты проживешь остаток жизни фигурно обстриженным садовым кустом!»
0: С усилием она оторвалась от земли и мрачно воздвиглась над дриадой.
2: «Это был несчастный случай», — запальчиво сказала Дамия, чувствуя себя облыжно обвиненной. «Ты сама во всем виновата. Кое-кто задумывается о том, куда швыряет своих поганых ящериц».
3: «Кое-кто знает, что при воскрешении мертвых нельзя отрывать глаза от земли. Заклинания ревивификации опасны, ибо чрезвычайно близки к тем, какими вызывают дьявола. Или ты не прочь предстать перед князем тьмы, чтобы объяснить ему, что произошла ошибка?»
4: «Фу, я думаю, что настоящие ведьмы никакие мелочи не мешают. Мне нечего бояться такой дешевки, как ты.
3: Стриженный куст. Ха-ха! Вот как!»
0: В глазах леди Кэролин разгорелся хищный огонь. Она открыла свой карманный гримуар на том месте, где тот охотнее всего раскрывался, а именно на заклинаниях отворота, сглаза, порчи цвета лица, насылание неизлечимых болезней и непоправимых несчастий. «Да будет по слову моему!» И ведьма поспешно затараторила нечто рифмованное на очень-очень древнемикенском языке. Бедняжка Дамия. На сей раз она прекрасно поняла и все слова, и намерения, стоявшие за ними. В ужасе нимфа попыталась сбежать, но обнаружила, что приросла к земле в буквальном смысле этого крылатого выражения. Леди Кэролин избрала надежное, многократно проверенное заклинание, которому оказывали предпочтение сами олимпийцы, пожелав одарить поднадоевших возлюбленных и близких родичей спокойным растительным образом жизни. Оно блестяще продемонстрировало свое быстродействие и стойкий долговременный эффект на гиацинте, адонисе, дафне и многих других, чьи имена нетрудно отыскать в каталогах цветочных и огородных семян. А то обстоятельство, что жертве была присуща врожденная склонность к вегетации, лишь облегчило задачу молодой, честолюбивой ведьмы. Голени несчастной дриады уже по колени оделись юной серой корой, когда почва у корней дуба внезапно издала тяжелый громогласный стон. Ударил фонтанчик грязи и рассыпался шлепками, оставив глубокую воронку. Из самого центра неестественного извержения вылезла обнаженная человеческая фигура. Это был мужчина, недавно расставшийся с ранней юностью, высокий и худощавый, но отнюдь не лишенный мускулатуры и прекрасно сформированный во всех своих частях. Среди прочих его достоинств выделялись длинные каштановые волосы и большие смеющиеся глаза. Этими глазами он вмиг оценил ситуацию и, шагнув к плененной дриаде, вырвал ее из западни заклятия так же легко, как сорвал бы маргаритку на общественном выгоне. Взглянув ему в лицо, Дамия обмерла на удар сердца, а затем, издав торжествующий вопль, обвела его руками и ногами в объятии столь же пылком, сколь и малопристойном.
2: Мужчина принял ласки нимфы с несколько ошеломленным видом, но через полминуты отцепил ее от себя и спокойно поставил на землю. Продолжение рассказа Эстер Фриснер «Дайте мужчине коня» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия-ФМ».

0: В эфире радио «Энергия ФМ». По-прежнему проект «Модель для сборки». И сейчас вы слушаете рассказ Эстер Фриснер «Дайте мужчине коня» в переводе с английского Людмилы Щепотовой. Леди Кэролин не могла скрыть выражение триумфа, когда выступила вперед, чтобы представиться воскрешенному. «Кузен Ричард, если не ошибаюсь», — молвила она с легким поклоном. Его нагота ничуть не смущала леди, ибо за время занятий запретным искусством она уже успела привыкнуть к тому, что большинство вызванных заклятиями существ по прибытии отчаянно нуждаются в услугах портного. «Кузиночка, какой приятный сюрприз!» Мужчина элегантно поднес ее руку к губам. «Надеюсь, у нас не слишком близкое родство, моя дорогая». Нельзя было ошибиться в чисто земных намерениях, едва прикрытых его галантностью, и один лишь интимный тембр его голоса совершил то, что не могла сделать мужская нагота, вогнал леди Кэролин в краску. Она поспешно сотворила малые чары, и воскрешенный оказался вполне благопристойно одет в костюм джентльмена, приличествующий его собственной эпохе. Эффект был одновременно и нелепым, и восхитительным. «Я вернула тебя к жизни совсем не для того», — твердо сказала ведьма. «Какая жалость», — вздохнул красавец, и дамия за его спиной разгневанно уперла руки в бока. «Кузен, я практичная женщина», — начала леди Кэролин. «Так что ж мы теряем время», — перебил разбойник, бросая на нее похотливый взгляд. «Практичная», — я сказала. Она постаралась утешить биение сердца, ибо сей неуправляемый орган позорно затрепетал при виде многозначительного блеска в его глазах. «Я никогда не ставлю за карточным столом больше, чем могу себе позволить, и по той же причине, как бы я их ни обожала, пропускаю скачки, если не могу спокойно проиграть любое пари, в котором мне заблагорассудится поучаствовать». «Практичность, вот как!» — фыркнула дамия. «Как это мило, что вы, люди, изобрели новое название для скуки».
1: «Помолчи», — резко бросил отважный Турпин своей верной подруге и обратил чарующий взор на леди Кэролин. «Надеюсь, дорогая кузина, ты простишь этой девице ее неделикатность, ведь бедняжка была лишена преимуществ благородного воспитания».
0: Леди Кэролин приподняла бровь. «Могу я продолжать?» — холодно попросила она. Разбойник отвесил ей преувеличенный поклон.
1: «Сердце мое будет разбито, если я не услышу продолжения».
0: Ведьма кивнула. «Итак, я практична, о чем уже сказала. К несчастью, мой покойный отец и братья были начисто лишены этого полезного свойства, и когда последний из них скончался от пьянства и телесных излишеств, я обнаружила тот крайне неприятный факт, что мое наследство состоит из проигранных фамильных драгоценностей, заложенного поместья и невыплаченных долгов».
2: «Бедное дитя!»
0: — неправдоподобно взрыднул Дик Турпин, поспешив заключить новоявленную кузину в пылкие объятия.
2: «Какая трагедия! О, позволь мне успокоить твое истерзанное сердце!»
0: И он попытался возложить руку прямо на вышеозначенный орган, невзирая на такие мелкие препятствия, как редингот, сорочка и грудь. Задохнувшись от подобной наглости, леди Кэролин удачно воспользовалась коленом. Знаменитый разбойник, едва воскресший для радости и плоти, был вынужден припомнить и связанные с ней неприятности. Он громко охнул, сложившись вдвое, и дамия тут же подбежала к любимому с утешениями. Ведьма с отвращением взирала на парочку, задумчиво покачивая ореховым прутом. «Кузен Ричард, твое присутствие на земле целиком зависит от моего искусства», — уведомила она. «А искусство мое, да будет тебе известно, полностью зависит от моего целомудрия. Чтобы постигнуть сокровенные тайны, я вынуждена была посвятить себя трехликой Гекате, каковая представляет собой один из аспектов Дианы, непорочной богини охоты, луны и дорожных перекрестков. А богиня-охотница, как хорошо известно из легенд, не одобряет покушения на честь своих служительниц».
2: «Богиня неспортивной игры, ты хочешь сказать», — заметил Дик Турпин. «Пусть себе ведет скучную, лишенную радости и жизнь, если уж ей так нравится. Но какое дело твоей Диане до того, что другие желают поразвлечься?»
3: «Она завидует, потому что сама не может», — предположила дамия. «С восьмимесячным-то брюхом за дичью не побегаешь».
0: Любовники дружно разразились хохотом, но леди Кэролин не оценила остроумие дриады.
3: «Если ты не заткнешься, безмозглый овощ», — пригрозила она, — «я зашвырну тебя в ближайшую кастрюлю». «Сперва сотвори катапульту, бестолочь неумелая», — нагло отпарировала дамия.
0: Она прильнула к разбойнику и не без изящества выкатила на него большие глаза.
4: Ты ведь не позволишь ей сделать со мной что-нибудь плохое и магическое, правда, миленький? Ах, мой Дикон, ты уже спас меня от ее дурацких заклятий. Спасешь еще разок?
0: Среди пантеона разбойников Дик Турпин почитался образцом галантности. Не слишком выдающийся факт, поскольку баллады приписывают почти каждому из тружеников большой дороги некое врожденное благородство, невзирая на голую историческую правду. Сочинители прекрасно знали, чего ожидает аудитория, и с готовностью представляли ей ходовой товар. Однако в случае Турпина баллады были весьма близки к истине, в особенности, когда дело доходило до защиты леди, будь та из плоти или листвы. «Не бойся», — сказал он Дамии, — «я по-прежнему твой Дикон. Я знаю, ты никогда не ответишь презрением на мои нежные мольбы». Разбойник покровительственно обнял нимфу за плечи и сурово взглянул на леди Кэролин. «Если ты что-то хочешь от меня, дерзкая гордячка, то выказывай побольше уважения к моей леди».
3: «А если ты желаешь продлить свое земное существование», — ответствовала ведьма с улыбкой, способной обратить гадюку в паническое бегство, «то должен понять, что находишься отнюдь не в том положении, чтобы диктовать мне условия. Эта плоть, в которой ты недавно обнаружил себя, растает, как утренний туман при первом свете зари. Я поместила твою душу в эфемерный земной сосуд на время, достаточное для того, чтобы ты мог ответить на кое-какие вопросы, которые меня крайне интересуют».
0: «Ну так спрашивай», — взревел Дик.
3: «Дорогой кузен Ричард, твое общество куда более приятно, когда ты выражаешь желание сотрудничать», — заметила леди с самодовольством кошки, только что отобедавшей упитанной полевой мышью в сметанном соусе. «Не стану тебе слишком досаждать, обещаю. Видишь ли, магическая формула, которой я воспользовалась для твоего воскрешения, как и все наилучшие и сложнейшие заклятия, накладывает определенные ограничения. И я могу задать тебе только 3 вопроса. Отвечай. Правду ли говорят старые баллады, что ты припрятал изрядную сумму неправедно нажитых денежек, прежде чем смерть потребовала тебя к себе?»
0: «Истинную правду», — неохотно ответил Турпин и стиснул грудь Дамии, дабы облегчить тяжелые чувства, что его беззастенчиво использует его же собственная прапраправнучка. «Должен же человек приберечь что-нибудь на старость. Во всяком случае, так я думал тогда, когда воображал, что доживу до старости». Разбойник выглядел таким подавленным, что сердце бедной Дамии не выдержало, и она прижалась к его губам поцелуем, способным поглотить города. Леди Кэролин взирала на эту лирическую сцену примерно с тем же выражением, с каким глядела бы на червячка, ползущего по краешку розетки с апельсиновым джемом.
3: «Второй вопрос. Если сможешь уделить немного дыхания, чтобы на него ответить», — сказала она ледяным голосом. «Где оно?»
0: «Где что?» — спросил Турпин, изловчившись на время отстранить нимфу от своего лица.
2: «Сокровище, кретин!» — рявкнула леди Кэролин. «Плоды твоей беззаконной карьеры, сувениры с большой дороги, заначка на старость, которой тебе не видать, золото, тупоголовый ты идиот, куча золота в слитках и россыпью!»
0: Турпин подсокал и с сожалением покачал головой.
2: «Какой язык! И ты еще называешь себя леди! Ужас!»
0: И это было все, что он сказал. Леди Кэролин дала себе время усмирить огонь темперамента и вновь обрести ледяной фасад.
3: «Ну», — сказала она наконец, — «ночь подходит к концу. И где же твой ответ?»
0: «Тут», — ухмыльнулся разбойник, похлопав себя по голове. «Ты задала свои 3 вопроса. А теперь, если у тебя нет привычки держать свечу, мы с моей возлюбленной леди желаем уединиться. Если уж я собираюсь помереть на рассвете, то прежде должен наполнить счастьем сей соблазнительный сосуд Египта».
3: «Греции», — поправила его Дамия.
0: «И специи не повредили бы, если таково твое желание, милая. Но я, увы, не представляю, где их можно достать в такое время». Леди Кэролин издала негодующий вопль, спугнувший табунок лошадей, которые паническим галопом понеслись в поля. Турпин печально поглядел им вслед. «Зачем ты это сделала, женщина? Такие прекрасные создания, и вот они несутся, сломя голову, чтобы загнать себя до хвори, если только прежде не переломают ноги. И придется их пристрелить. А ведь эти красавцы ни в чем не виноваты, бедняжки». Ведьма заскрежетала зубами.
2: «Прекрати болтать о проклятых лошадях!»
0: Дик Турпин выпрямился во весь свой немалый рост. «Мадам,
1: Я требую воздержаться от кощунственных слов по отношению к божьим тварям, которые помогли мне сделаться тем, кем я стал.
4: Ты говоришь о куске человеческого бекона, подвешенного провялиться на ветке этого дуба.
1: Медовым голосом уточнила леди Кэролин, расцветая, как майская роза. Подумав, она добавила, пожав плечами.
4: Ну хорошо, я позабочусь о лошадях.
1: Ореховый пруд указал в сторону развивающихся лошадиных хвостов и описал в воздухе восьмерку. Табунок вписался в плавный правый разворот и дружно устремился назад к троице под дубом, умеряя бешеный галоп до легкого, затем до рысцы и, наконец, до спокойного прогулочного шага. Лошадиная прогулка завершилась у заманчивой груды спелых яблок, которую ведьма предусмотрительно рассыпала на зеленой траве в паре дюжин шагов от очарованного этим изящным маневром разбойника.
0: «Так-то лучше», — заметил он при виде пирующих лошадей.
1: «Тебе еще сохранился проблеск милосердия, кузиночка».
4: «А как насчет тебя?»
1: — парировала леди.
4: «Послушай, кузен, я честно задала тебе ровно 3 вопроса, в то время как ты ответил лишь на 2. Почему бы не сказать мне, где припрятано сокровище? Видит Бог, после этой ночи оно не принесет тебе никакой пользы».
1: Дик Турпин оглядел свою прапраправнучку холодным оценивающим взглядом. «Пусть так. Но я не вижу, каким образом оно может принести пользу тебе. Ты пригожая девица, но уж больно горда и заносчива, и случайная доброта к лошадям ничего не меняет. И уж если ты ходишь этакой королевой, когда у тебя нет и 2 полупенсов в кармане, где они могли бы потеряться друг от дружку, мне отвратительна сама мысль о том, чтобы выпустить тебя на люди несусветной богачкой». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Разбитая на голову, леди Кэролин выдала высокоскоростную последовательность затейливых, но вполне общепонятных проклятий, совершенно не похожих на те магические заклинания, коими она прежде опутала дриаду. Что до самой дамы, та внимала бурному потоку брани сперва с живым интересом, потом с разочарованием и под конец со скукой, которая и вынудила ее перебить ведьму, задав вопрос.
4: «Почему ты просто не заставишь его расколоться? Разве право на 3 вопроса не гарантирует 3 ответа?
0: «Благодарю тебя от всей души, подруга! И что б я без тебя делал?» – промолвил Турпин со всем доступным ему сарказмом.
1: Дамия дернула плечиком.
4: «Скоро начнет светать, мой драгоценный. А до сих пор ты больше старался соблазнить эту смертную с ее поганым языком, чем воспользоваться удачным моментом и моим телом, пока мы оба живы и способны наслаждаться любовью. Да, права была Афина, когда говорила... Впрочем, неважно».
1: Она повернулась к ведьме и требовательно бросила: «Ну?»
0: «Я бы вытащила из него ответ клещами, если б могла», — неохотно призналась леди Кэролин.
4: «Ну, увы, заклинание ревивификации предполагает скорее естественную благодарность воскрешенного за свежий глоток жизни, чем предусмотренное в обязательном порядке понуждение».
1: И она с досады призвала на упрямую голову разбойника неизлечимые болезни и непоправимые несчастья, в то время как тот с напускным безразличием продолжал разглядывать собственные ногти.
0: «Возможно, ты могла бы уговорить меня проявить благодарность, если бы мне, в свою очередь, удалось уговорить тебя».
4: «Тебя устроит мое тело, Дик Турпин?»
1: Выпалила леди Кэролин столь неожиданно, что у дами и ее дружка разом отвисли челюсти. Даже кони, позабыв о вкусных яблоках, сдернули головы и насторожили уши. Но прежде чем кто-нибудь успел отреагировать на шокирующее предложение, ведьма поспешно уточнила.
4: «Временный сосуд, в котором я посредством заклятия заключила твою душу, исчезнет с первым светом зари, как я и сказала. Однако же в моей власти, применив иное заклинание, переместить твою душу в тело живого существа. Если ты готов признаться, где спрятал свое сокровище, то и я готова...»
1: Тут леди скромно потупила глаза.
4: «Разделить с тобой свою смертную оболочку».
0: «Право, не знаю».
1: Турпин задумчиво погладил подбородок.
0: «Мой отважный дух и в женском теле?»
4: «Подумать только!» — начала была нимфа, но разбойник бросил на нее предупреждающий взгляд.
0: «А куда же денется твоя душа?» — подозрительно спросил он у ведьмы.
3: «Никуда», — мягко ответила леди Кэролин. «Мы будем сожительствовать душа в душу, не обремененные земной плотью, и насладимся всеми преимуществами столь совершенного союза, какой доступен лишь ангелам, как говорят. Душе моей свойственно целомудрие, так что ей нечего терять, и у Гекаты не будет никаких возражений».
0: «Не знаю, не знаю. Я весьма высоко ценю тяжкий удел плоти».
3: «Да ведь душа гораздо надежнее. Она никогда не устает. Более того, — продолжала соблазнять разбойника ведьма, — никогда не опозорит тебя, отказавшись функционировать в некоторых деликатных позициях».
0: Даме нехорошо засмеялась. Проиграв гейм, сет и весь матч, она явно решила наплевать и на утешительный приз за честную спортивную игру. Энергия и изощренное искусство, с какими непорочная леди Кэролин продолжала добивать свою добычу, не посрамили бы и саму ее патронессу, богиню-охотницу Диану.
3: «Подумай, дорогой кузен Ричард», — нежно увещевала она. «Подумай о том, чем станет это соглашение для нас обоих. Я молода, здорова, избегаю эскулапов как огня. Я проживу долгую-предолгую жизнь, которую ты можешь со мной разделить. Сверх того, эта жизнь будет наполнена такой роскошью и негой, такими привилегиями, какие только твое, я хотела сказать, наше состояние способно купить. И если говорить теми словами, которые тебе наиболее понятны...»
0: Тут леди поспешно облизнула губы и улыбнулась самой завлекательной из своих улыбок.
3: «Это будут твои деньги и твоя жизнь».
0: Правило, хорошо известное в лучших миссионерских кругах, гласит, что проповедник имеет наибольшие шансы обратить погрязших во грехе на путь истинный, если он обращается к ним на том языке, который они предрасположены понять. Дик Турпин не был исключением.
2: «Я твой, дорогая!»
0: — пылко воскликнул разбойник, широко распахнув объятия, и попытался рухнуть на грудь своей благодетельницы.
3: «Минуточку, сэр!» — вскричала ведьма, предупреждающе выставив руку. «Я еще не готова. Позволь мне сперва произнести слова заклятия, которые объединит наши души, и тогда при первом же соприкосновении произойдет желанное перемещение».
2: «Как пожелаешь, любовь моя», — ответствовал Турпин, отступая на шаг с грациозным поклоном. «Хотелось бы мне иметь стакан доброго вина, чтобы поднять тост за наше счастливое будущее».
3: «Держи», сказала леди, взмахнув ореховым прутом, и в правой руке джентльмена удачи материализовался наполненный до краев оловянный кубок. «А теперь не мешай, я должна сосредоточиться».
0: Что она и сделала, являя при этом восхитительное зрелище. Подкрашенные лиловым веки прикрыли сияющие глаза. Изящный носик устремился к небесам. Прелестные губки зашевелились, поспешно артикулируя заклинание. Что до ее состоятельного предка и наследователя, то, хотя он и был искушенным ценителем женской красоты, но прекрасных лошадей ценил гораздо выше. Главнейшей же ценностью для него неизменно оставалась виноградная лоза. Разбойник столь пылко присосался к первой чарке, доставшейся ему за последние полторы сотни лет, что совсем не заметил, как оскорбленная и покинутая дриада подкрадывается к лошадям. Кони сорвались с места, едва леди Кэролин произнесла последнее слово заклинания. Даже самую флегматичную из лошадей вгонит в панику яблоня, восставшая из яблока перед самым ее носом. Дик Турпин так и не увидел жеребца, который налетел на него в тот самый миг, когда небо над славным городом Йорком засеребрилось первым проблеском зари.

0: Тут к вам пришли, ваша светлость.
1: Старый Джек Кинг, еще более дряхлый, тощий и сварливый, чем в былые времена, предстал перед своей госпожой в сопровождении следующего за ним по пятам отпрыска британской аристократии.
0: «Как его там? Лорд Пенроуз?»
1: «Спасибо, Джек. Я ожидала лорда Пенроуза. Ты можешь идти», — промолвила ее светлость. Долгие годы оказались бессильными перед ее чарующей улыбкой и добавили лишь несколько тоненьких седых прядок к ее роскошным волосам. Живая реликвия громко шмыгнула носом и без лишних слов заковыляла к грандиозной главной конюшне поместья, оставив несколько раздраженного и озадаченного визитера таращиться ей вслед. «Право же, леди Кэролин, столь влиятельная и состоятельная особа, как вы, могла бы позволить себе слугу наилучшей выучки и внешности». «Мои вкусы при найме прислуги, как и мое личное состояние, не касаются никого, кроме меня самой», — приятно улыбнулась леди. «Но в случае Джека Кинга, должна признаться, я поддалась неискоренимой женской сентиментальности. Я просто не могу прогнать бедного старика. К тому же лошади его очень любят».
0: «Ага!»
1: При слове «лошади» дряблая физиономия лорда осветилась до самого кончика алкоголического носа.
2: «Стало быть, вы уже угадали цель моего визита».
1: «Разумеется». Леди подала знак одному из многочисленных грумов, который помчался к главной конюшне бегом и вскоре вернулся, ведя в поводу прекрасного гнедого жеребца.
2: «Перед вами гордость Ньюгейта от Турпи и Молл Флендерс»,
1: с триумфом объявила его аристократическая хозяйка. Она оглядела лорда Пенроуза с цепким вниманием мясника, готового приступить к разделке туши, и добавила: «Условленную плату вы, конечно, готовы выдать немедленно».
2: Лорд Пенроуз мог только кивнуть, утратив дар речи от восхищения при виде великолепного животного, сына знаменитого не только в Англии, но и далеко за ее пределами, скакуна, который выиграл для своей владелицы в десятеро больше, чем составило бы ее законное наследство, беспечно промотанное покойными родственниками.
1: «И вы согласны на дополнительные условия?» — вкрадчиво осведомилась леди Кэролин.
2: Вместо ответа лорд Пенроуз вложил в руку ее светлости увесистый бархатный мешочек с золотыми гинеями и произнес: «Клянусь заботиться об этом благородном жеребце так, как если бы он был моим собственным сыном. Клянусь, что никогда не покажусь вам на глаза, будь с ним произойдет какое угодно несчастье по моему недосмотру или прямой вине».
1: «Ты слышал, Брукс?» — обернулась леди Кэролин к одному из своих грумов.
3: «О да, миледи, разумеется, я готов незамедлительно засвидетельствовать эту клятву», — бойко ответствовал грум с изысканным произношением, намекающим скорее на Оксфорд, чем на деревенскую упряжку быков.
1: «Брукс всегда был сообразительным парнишкой», — небрежно пояснила ее светлость огорошенному лорду Пенроузу. «Я решила оплатить его обучение в университете, и теперь Брукс — наш местный магистрат. Прекрасное положение для такого молодого человека, не правда ли, которое полностью оправдало мои первоначальные инвестиции». Леди Кэролин и ее грум обменялись понимающими улыбками. Лицо лорда Пенроуза потемнело.
2: «Мадам, у вас не было никакой нужды обращаться к закону, чтобы заставить меня сдержать данное мною обещание. Я уже сказал, что принимаю все ваши условия и уплатил за это животное обусловленную цену сразу и целиком. Пересчитайте, если хотите».
1: «Нет-нет, милорд, что вы. Я полностью вам доверяю», — очаровательно смутилась леди. «Но когда речь идет о продаже одного из отпрысков Турпи, деньги для меня не самое главное».
2: «Никто бы не подумал, глядя на цену», — мрачно буркнул его светлость.
1: Леди Кэролин предпочла не услышать этих слов. «Видите ли, милорд, всем, что я теперь имею, я обязана исключительно благородному Турпи. Турпи не был чистокровным, это правда, но он был истинным чемпионом. Я считала его членом семьи и не могу относиться иначе к его сыновьям. А теперь, милорд, не угодно ли вам подписать этот пустяшный документ, составленный Бруксом?»
2: Пока лорд Пенроуз с грозовым челом неохотно выводил свою подпись под контрактом, где его добровольная клятва холить или лелеять гордость Ньюгейта была намертво пришпилена к гербовой бумаге, один из настоящих грумов оседлал гнедого жеребца. Последняя чернильная закорючка еще не просохла, когда его светлость взгромоздился в седло и, гордо приосанившись, поскакал на великолепном сыне прославленного чемпиона навстречу светлому будущему конюшен Пенроуза, купленному столь дорогой ценой.
1: Леди Кэролин находилась в главной конюшне, проверяя, по всей видимости, состояние своих питомцев и качество ухода за ними, когда туда ворвался спустя какой-то час после отбытия хромающий лорд Пенроуз в сопровождении десятка решительно настроенных слуг. Его светлость был весь в синяках, царапинах, грязи и размахивал хлыстом, как безумный.
4: «Какого дьявола ты продала мне, ведьма?» – взревел он. «Это гнусное отродье старого Ника проскакало полмили, а затем закусило у дела, рвануло в буераки и вышвырнуло меня в кусты терновника!»
1: Леди Кэролин холодно оглядела его с ног до головы. «Где же сейчас несчастное животное, милорд?»
4: «Будь я проклят, если знаю! Надеюсь, на дне оврага со сломанной шеей! Я требую свои деньги обратно и немедленно!»
1: «Я поняла». Леди ласково похлопала полоснящейся шеей белого жеребца, возле которого стояла. «Я буду крайне признательна, милорд, если вы немедленно покинете мои владения согласно условиям подписанного нами контракта».
4: «То есть как?»
1: – пролепетал опешивший Пенроуз.
5: «Я сказала вон!» – возвысила голос леди Кэролин. «Вы не способны даже довести коня до дома, а значит, не в состоянии заботиться о нем так, как обещали. Я не должна вам ровно ничего, кроме молитвы за успех ваших поисков. Не так ли, Брукс?»
1: Брукс подтвердил правоту хозяйки, и его дружно поддержала компания здоровенных лбов из соседней деревни, незаметно материализовавшихся под сенью конюшни леди Кэролин. Лорд Пенроуз быстро перемножил их число на примерную живую мощь, сравнил полученный результат с соответствующим показателем собственного воинства и пришел к выводу, что сила никогда ничего не решала.
4: «Настоящая леди не станет прикрываться законом!» – запальчиво выкрикнул он, вскарабкавшись на лошадь, которая доставила его в поместье ее светлости.
5: «Настоящую ты бы слопал на завтрак, не поморщившись», – спокойно заметила леди Кэролин. «Истинная леди извлекает пользу из всего, что дает ей жизнь, даже если такой подарок губит на корню ее первоначальные планы. Могу пообещать, если это утешит вас, милорд, что использую деньги, полученные за мое бедное потерянное дитя, на покупку новых дубовых саженцев для его любимой лужайки. По какой-то причине я никак не могу добиться, чтобы в моем поместье росли дубы».
1: Леди тяжело вздохнула и велела груму, чистящему белого жеребца, приложить побольше энергии. Лорд Пенроуз, окутанный плащом раненого достоинства, злобно взглянул на нее с высоты седла.
4: «Я тоже могу кое-что пообещать вам, миледи. Я обращусь к правосудию».
1: «Как это мило с вашей стороны», – рассеянно сказала ведьма. Она забрала скребок у нерадивого грума и принялась собственноручно оттирать упрямое пятно грязи гнедого колера на левом боку белого коня.
4: «Правосудие! Да, я потребую правосудия!» – загрохотал лорд Пенроуз, выезжая из конюшни. «Отнять у человека деньги подобным образом! Да это же... это же самый настоящий разбой на большой дороге!»
1: Белый жеребец нежно положил свою красивую голову на плечо леди Кэролин и насмешливо расхохотался. Рассказ, который вы только что слышали, назывался «Дайте мужчине коня». Написала его Эстер Фриснер, а перевела с английского Людмила Щекотова.

Герман Гессе. Рассказчик. В монастыре, расположенном высоко в тосканских Апеннинах, сидел у окна своего уютного покоя престарелый господин духовного сословия, гостивший в обители. За окном летнее солнце заливало жаром стены, узкий, похожий на крепостной двор, каменные лестницы и крутую, мощеную камнем дорогу, жаркий и утомительный путь из зеленой долины к монастырю. Дальше простирались плодородные равдолины, сады, щедро заросшие оливами, фруктовыми деревьями, виноградной лозой, светлые маленькие селения с белыми стенами и изящными башнями, а за ними высокие голые красноватые горы, на которых то там, то тут располагались окруженные стеной усадьбы и маленькие белые виллы. На широком подоконнике перед стариком лежала книжечка. Переплет ее был сделан из старого пергамента, на котором все еще пылала выведенная киноварью буквица. Он только что читал ее, а теперь, играя, поглаживал белой рукой книжицу, задумчиво улыбался и слегка покачивал головой. Томик этот не из монастырской библиотеки, да и был бы там совсем не кстати, ведь содержались в нем ни молитвы, ни благочестивые размышления, ни жития святых отцов, а новеллы. Этот сборник Новеллино на итальянском языке появился совсем недавно, а на его изящно отпечатанных страницах можно было прочесть много всякой всячины. Нежные истории о рыцарстве и дружбе вперемешку с проделками прожженных шельмецов и сочными описаниями прелюбодеяний. Несмотря на кроткую внешность и довольно высокий церковный сан, у Дона Педро не было причин смущаться этих светских соленых историй и побасенок. Он немало повидал на свете и немало испытал наслаждений, к тому же он и сам был сочинителем множества новелл, в которых щекотливость приключений состязалась с деликатностью их описания. Сколь изобретательно ухаживал он в молодые годы за прекрасными дамами, сколь ловко карабкался, чтобы проникнуть в запретные окна, столь же умело и складно научился он позднее рассказывать о своих и чужих приключениях. Хотя он не напечатал ни одной книги, написанные им истории знала вся Италия. Он любил более утонченный способ распространения сочинений. Он заказывал искусному писцу рукопись своих историй, каждая отдельно, и посылал такой лист или тетрадку то одному, то другому из своих друзей в подарок, всегда сопровождая лестным или шутливым посвящением. Эти драгоценные пергаментные списки поначалу ходили по рукам в аббатствах и при дворах, их пересказывали и переписывали снова, и так они оказывались в тихих отдаленных замках, в каретах путешественников и на кораблях, в монастырях и домах священников, в мастерских художников и в хижинах ремесленников. Правда, вот уже несколько лет минуло с тех пор, как последняя изящная новелла отправилась в свет из-под его пера, а в нескольких городах книгоиздатели ждали его смерти, словно голодные волки, чтобы тут же напечатать собрание новелл. Дон Пьеро сделался стар, и сочинительство ему наскучило. К тому же с годами его душа все больше отвращалась от галантных и суетных материй, склоняясь, если и не к аскезе, то все же к более углубленному и неспешному созерцанию Вселенной и ее частностей. Счастливая и насыщенная жизнь до сих пор наполняла его рассудок действительностью, удерживая от глубокомыслия. Ныне же настал час, когда взор его обратился от пестрого мерка бренности к широким просторам вечности и наполнился тихим изумлением при виде причудливого и неразрывного сплетения конечного и бесконечного. Светлые и искренне, подобные его прежним мыслям, были и эти рассуждения. Он не сетуя ощутил приход успокоения и начало осени, когда спелый плод насыщается стремлением и устало клонится к матери-земле. И вот он, отложив книгу, созерцал, размышляя и наслаждаясь, светлый летний пейзаж. Он видел, как копаются на полях крестьяне, как запряженные в недогруженные телеги топчутся у садовых ворот лошади, как неопрятный нищий бредет по длинной белесой дороге. Улыбнувшись, он решил подарить что-нибудь этому нищему, когда тот доберется до монастыря, и, привстав с наигранным сочувствием, пробежал взглядом дорогу, делавшую большой крюк вокруг мельницы и речной излучины, и поднимавшуюся к воротам, крутую, раскаленную, каменистую дорогу, по которой блуждала одинокая курица, сонная и бестолкова, а на раскаленных стенах монастыря играли ящерицы. Они стремительно носились, тяжело дыша, замирали, медленно и пытливо поворачивали переливающиеся шеи и темные немигающие глаза, с удовольствием вдыхали трепещущий от жары воздух и вдруг снова срывались с места, увлекаемые неведомым порывом, молниеносно исчезали в узких каменных щелях, оставляя снаружи свисающие длинные хвосты. От этого зрелища Доном Пьеро овладела жажда. Он оставил покой и перешел через прохладные дуртуары на сонную внутреннюю галерею.
Услужливо поднял ему монах-садовник тяжелое ведро из прохладных глубин подземной цистерны, в которых незримые капли ударяли по звучной водной глади. Он налил себе воды, сорвал с ухоженного лимонного деревца зрелый желтый плод и выжил его сок в бокал. После этого он стал пить маленькими глотками. Вернувшись в комнату, к окну, он устремил услажденный взор на долины, сады и гряды гор. Если его взгляд обнаруживал усадьбу, уютно примостившуюся на склоне, он рисовал в своем воображении залитые солнцем ворота, через которые туда и сюда двигались паденщики с наполненными корзинами, взмыленные упряжные лошади и широкомордые валы, шумные детвора, сутливые куры, спесивые гуси, румяные служанки. Если он примечал на горной гряде пару стройных кипарисов, словно языки пламени, вздымавшихся к небесам, то представлял себе, как путником останавливается перед ними на привал, в шляпе с пером, с забавной книгой в сумке и с песней на устах. Там, где край леса отбрасывал свою зубчатую сень на светлый луг, его взгляд замирал. Ему виделись молодые люди, расположившиеся среди анемоны, проводящие время в беседах и легком кокетстве. У опушки их уже ждут большие плоские корзины с холодными закусками и фруктами, а в прохладную лесную землю наполовину врыты узкогорлые кувшины с вином, в которые дома еще были опущены кусочки льда. Он привык наслаждаться созерцанием видимого мира, так что в отсутствии прочих развлечений ему довольно было видеть из окна дома или кареты любой клочок земли или другой осколок мира, чтобы не скучать. При этом разнообразные людские занятия и хлопоты вызывали у него, смотревшего на все это свысока, улыбку. Он признавал за каждым его заслуги, имея достаточно оснований полагать, что в глазах Бога церковный владыка значит немногим более какого-нибудь бедняги-паденщика или крестьянского сына. И пока он, лишь недавно ускользнувший из города, любовался зелеными просторами, его неугомонный летучий дух перенесся на веселые поля юности, словно это она раскинулась перед ним, чтобы он мог с удовольствием рассмотреть ее, оглядываясь назад из своего почтенного возраста. Точно отголосок испытанной когда-то радости припоминал он тот или иной день услады, припоминал радость охоты, когда он еще не носил сутану, горячие стремительные скачки по залитым солнцем дорогам, ночи, наполненные песнями, разговорами и звоном бокалов, гордую Донну Марию, мельничиху Мариетту и осенние вечера, которыми навещал он белокурую Джульетту в Прато. Он присел, не теряя из вида красновато-коричневые ожерелье высоких гор, словно там вдали можно было еще и вправду увидеть блеск и ощутить дыхание того времени, словно продолжало там пылать давно зашедшее солнце. Его память вернулась к дням, когда он не был уже мальчиком, но еще не стал юношей. К тому, что он потерял безвозвратно. Единственному, что уже никогда не повторялось, и что воспоминанию тоже не удавалось целиком вызвать в жизни – тому весеннему, полному томлению, ощущению взросления. Как жаждал он тогда знаний, истинных знаний о мире мужской жизни, о сути женщины и любви. И как богат и неосознанно счастлив был он в том болезненно-жадном томлении. То, что он видел и чем наслаждался потом, было прекрасно, было сладостно. Однако прекраснее, сладостнее и блаженнее было то фантастическое мечтание, предвосхищение, ожидание.

Тоска по утраченному времени охватила старика. О, если бы он мог еще раз прожить только один час из тех, когда он пробовал на ощупь покрывало жизни и любви, еще не ведая, что он найдет за ним, не зная, жаждет ли этого или бояться. Еще раз краснее подслушать разговоры старших товарищей, испытать дрожь до самого сердца от обращенных к нему слов женщины, о любовной жизни, которые перешептывались или же только догадывались. Не таким был мужчиной Дон Пьеро, чтобы погрузиться в печаль от воспоминаний и принести свое душевное спокойствие в жертву погони за видениями. Неожиданно скорчив гримасу, он начал тихонько насвистывать мелодию старинной веселой канцоны. Потом снова взялся за новеллины и предался удовольствию блуждать в цветистых садах сочинительства, где блистали роскошные одеяния, бассейны фонтанов полнились гомоном купающихся девушек, а в кустах слышался вкрадчивый шепот влюбленных. Время от времени он удовлетворенно кивал, приметив игру слов, удачный поворот интриги, меткое крепкое словцо, походя брошенные двусмысленные замечания, умелые и дразняще высвеченные притворной скрытностью. Порой он делал недовольный жест «вот это я бы сделал иначе». Некоторые предложения он негромко проговаривал вслух, пробуя их мелодию. Веселье отразилось на его проницательном лице и зажгло озорные огоньки в его глазах. Как это бывает, когда мы чем-то заняты, а часть нашей души невольно блуждает в отдаленных пределах, то ли фантазиях, то ли воспоминаниях, так и часть мыслей Дона Пьеро задержалась без его ведома в той давней и ранней поре его юности и беспокойно кружила среди покоящихся в прошлом тайн, словно ночная бабочка у освещенного и закрытого окна. А когда час спустя занимательная книга снова была отложена в сторону и оказалась на стуле, его блуждающие мысли все еще не вернулись из прошлого, и чтобы призвать их к себе, Дон Пьеро отправился вслед за ними и забрел так далеко, что ему захотелось еще побыть там. Забавляясь, он схватил оказавшийся под рукой листок бумаги, взял с конторки перо и стал водить на бумаге изящными линиями. Тонкая женская фигура сложилась на поверхности листа. С тихой радостью работала белая нежная рука священника над складками и оторочкой ее одеяния, только лицо оставалось невыразительной маской. Здесь ему явно не хватало умения. Пока он сокрушенно качал головой, обнаруживая, что застывшие линии губ и глаз, вместо того, чтобы оживать, становились только грубее и неподвижнее, солнце все больше клонилось к закату, и когда он, наконец, поднял глаза, то увидел, что горы окрасились красным светом. Дон Пьеро высунулся из окна, глядя, как возвращаются в золотистом облаке пыли скот и телеги, крестьяне и крестьянки, слушая, как доносится из ближних деревень колокольный звон, а когда он отзвучал, еще можно было различить низкое гудение колоколов где-то далеко, быть может, во Флоренции. Долина была наполнена вечерним ароматом роз, а с наступлением сумерек горные вершины вдруг стали бархатно-голубыми, а небо опаловым. Дон Пьеро кивнул темнеющим горам, решил, что пора бы поужинать, и направился неспешной походкой в трапезную настоятеля. Приближаясь, он услышал непривычные звуки веселья, что указывало на присутствие гостей, и когда вошел в трапезную, двое приезжих поднялись с кресел. Настоятель тоже встречал его стоя. «Ты задержался, Пьеро», — произнес он. «Вот, господа, тот, кого мы ждали. Окажи любезность, Пьеро. Это Дон Луиджи Джустиниани из Венеции и его родственник, молодой Дон Джамбатиста. Господа прибыли из Рима и Флоренции и вряд ли заглянули бы в мое горное гнездо, если бы не присутствие такой знаменитости, как ты, о чем им поведали во Флоренции». «Так ли?» — засмеялся Пьеро. «Быть может, все иначе, и господа просто не ослушались голоса крови, который не дал им пройти мимо ворот монастыря». «О чем это ты?» – удивленно спросил настоятель, а Луиджи засмеялся. «Дон Пьеро, похоже, провидец», – обрадованно заметил он, «и потому решил поразить нас, напомнив давнее семейное предание». И он вкратце поведал настоятелю примечательную историю своего предка. Случилось так, что тот, еще будучи совсем юным послушником, оказался последним мужчиной в роду, потому что все мужчины, носившие имя Джустиниани, погибли в Византии. Чтобы род не пресекся, папа освободил его от обета и женил на дочери дожа. У
него родились 3 сына, но когда они выросли и взяли в супруги женщин из самых почтенных домов, он вернулся в монастырь, где предался самой строгой аскезе. Пьеро занял почетное место и отвечал на учтивости слетавшей из уст

Из лежавшей под окнами долины время от времени доносились звуки летней ночи. То далекий собачий лай, то смех, пение и игра на лютне где-то у мельницы, то шуршание шагов любовной пары. Волнами набегал теплый, напоенный ароматами полей ветер. Мелкие ночные мотыльки с серовато-серебристыми крыльями беспокойно кружили вокруг пламени свечей, из которых тяжелыми бородами свисал капающий воск. За столом было шумно и весело. Разговор, начавшийся с политических новостей и последних ватиканских анекдотов, перешел затем к делам литературным, а закончился любовными. При этом молодые гости не скупились на истории, настоятель молча кивал, а Дон Пьеро делал замечания и обобщения, в которых основательность содержания не уступала утонченности формы. Однако его более увлекала приятность разнообразия, нежели строгость последовательного рассуждения. И едва он осмелился утверждать, что бывалый мужчина и в самой глубокой тьме сможет по верным признакам отличить блондинку от брюнетки, как тут же оказался в противоречии с самим собой, когда вслед за этим выдвинул положение, что у женщин, да и вообще в делах любви, тройка число четное, а белое – черное. Венецианцы сгорали от желания выудить из него какую-нибудь историйку и употребляли все свое искусство, чтобы незаметно подтолкнуть его к рассказу. Однако старик был невозмутим и довольствовался тем, что вплетал в разговор то изречение, то наблюдение, благодаря чему с легкостью выуживал из собеседников историю за историей, каждую из которых он охотно присоединял к богатствам своей неисчерпаемой памяти. Порой он слышал давно знакомые ему сюжеты в новом облачении, но не разоблачал плагиатора. Он был достаточно опытен, чтобы знать, что старые добрые истории бывают еще прекраснее и забавнее, когда новичок рассказывает их, представляя, что они случились с ним самим. Однако под конец юный Джамбатиста потерял терпение. Отхлебнув темно-красного вина, он с размаху поставил бокал на стол и обратился к старику. «Досточтимый государь!» — воскликнул он. «Вы знаете так же хорошо, как и я, что все мы умираем от страстного желания услышать из ваших уст какой-нибудь рассказ. Вы вынудили нас поведать дюжину историй, мы же надеялись, что вы ответили еще более увлекательный, хотя бы для того, чтобы посрамить нас. Будьте же так любезны и подарите нам какую-нибудь старую или новую новеллу». Пьеро задумчиво отправил в рот смоченную в вине фигу и отвечал, посасывая плод. «Вы забываете, драгоценный друг, что я более не легкомысленный новеллист, а старик, которому уже нечего сочинять, кроме стихотворной надписи на своем могильном камне». «Позвольте», — возразил Джамбатиста, — «вы только что произнесли о любви слова, которыми мог бы гордиться любой юноша». Луиджи тоже принялся просить. Дон Пьеро лукаво улыбался. Он решил уступить, но рассказать такую историю, которая разочаровала бы молодых людей. Он спокойно отодвинул трехрогий подсвечник подальше от себя, немного подумал, подождал, пока все смолкнут и наполнят бокалы, и принялся говорить. Свечи отбрасывали трепетные тени на широкий стол, на котором в беспорядке лежало несколько коричневых и зеленых фиг, а также желтых лимонов. Через высокие сводчатые окна все и более ощутимо проникало холодное дыхание ночи, уже совершенно зачернившей небо и рассыпавшей на нем созвездие. Три слушателя откинулись в глубоких креслах и опустили взгляд к бурому каменному полу, на котором легко волновалась тень, свисавшей со стола скатерти. На мельнице и дальше в долине все смолкло, тишина была такая, что было слышно, как где-то вдалеке по каменистой дороге идет шагом усталая лошадь, так медленно, что не понять было, приближается она или удаляется. А Пьеро рассказывал. «В этот вечер мы не раз говорили о поцелуях и спорили о том, какого рода поцелуи наиболее восхитительны. Пусть на это ответит молодость. Мы, старики, давно уже расстались с попытками и пробами, а обратиться за помощью можем разве что к своим поблекшим воспоминаниям. И вот я расскажу вам, если не подведет меня слабая память, историю двух поцелуев, каждый из которых разом показался мне самым сладким и самым горьким в моей жизни.

Я провел большую часть своих мальчишеских лет и прежде всего пару отрочества, которое представляется мне сегодня уж, не знаю, поймете ли меня в этом, прекраснейшей во всей жизни. Я бы давно вновь побывал в этом доме или приобрел бы себе.

если бы из-за неудачного раздела наследства оно не оказалось во владении одного из моих кузенов, с которым у меня почти с ранних детских лет отношения были неважными, и который, между прочим, играет в моей истории главную роль. Было прекрасное, не слишком жаркое лето, и мы жили с отцом и с тем самым кузеном, которого он пригласил в гости в этом небольшом имении. Мать моя к тому времени уже умерла. Отец был еще хоть куда блестящий дворянин, служивший нам, юнцам, достойным примером в езде верхом и в охоте, в фехтовании, играх. Ну, в общем, во всех науках жизни и любви. Он двигался все еще легко и почти как молодой, был красив, статен, и вскоре после того времени женился во второй раз. Кузену, которого звали Альвизе, было тогда 23 года. И не могу не признать, он был красивым молодым человеком. Строен и хорошо сложен, длинные изящные локоны обрамляли нежное румяное лицо, движения элегантные и грациозные, недурной собеседник и певец. Он совсем неплохо танцевал и уже тогда приобрел славу самого большого любимца женщин в округе. А что мы друг друга терпеть не могли, это была своя причина. Он относился ко мне то высокомерно, то с каким-то невыносимо ироничным покровительством, и поскольку ум мой был развит не по годам, эта презрительная манера обхождения постоянно оскорбляла меня самым жестоким образом. К тому же я, как хороший наблюдатель, раскрыл несколько его интриг и тайных замыслов, что, разумеется, было крайне неприятно уже ему. Несколько раз он пытался склонить меня на свою сторону притворным расположением, однако я на это не поддался. Был бы я чуть старше и умнее, я бы его заманил в сети удвоенной учтивости и при удобном случае поставил ему подножку. Ведь удачливых и избалованных людей так легко обмануть. Однако же я хоть и дорос до того, чтобы ненавидеть его, был еще слишком ребенком, чтобы владеть иным оружием, кроме презрительной холодности и нежелания уступать. И вместо того, чтобы разить его, возвращая ему его же стрелы, только напоенные утонченным ядом, я сам в бессильном возмущении загонял эти стрелы глубже в свою же плоть. Мой отец, от которого наша взаимная неприязнь, разумеется, не скрылась, только смеялся и поддразнивал нас. Ему был по нраву красивый и элегантный молодой человек, и моя враждебность не мешала ему часто приглашать Альвизе. Вот и в то лето мы были вместе. Дом наш был расположен замечательно на холме, и из него открывался вид на виноградники, а дальше на широкую долину. Построил его, насколько мне известно, один из изгнанных во время правления Альбица флорентийцев. Дом окружал прелестный сад. Мой отец повелел возвести вокруг него новую стену, а герб его был высечен из камня на портале, тогда как над дверью дома все еще оставался герб первого хозяина, вырезанный из мягкого камня и потому уже плохо различимый. Далее, в сторону гор, находились замечательные охотничьи угодья, где я целыми днями блуждал пешком или верхом, один или вместе с отцом, наставлявшим меня тогда в соколиной охоте. Как я уже говорил, был я тогда еще почти мальчиком. И все-таки уже вышел из этого возраста, вступив в ту короткую удивительную пору, когда молодые люди, потеряв детскую беззаботность и еще не возмужав, блуждают, словно между двумя запертыми садами по раскаленной улице, терзаемые беспричинным томлением и беспричинной печалью. Разумеется, я писал множество терцин и тому подобного, однако не был еще влюблен ни в кого, кроме поэтических видений, хотя мне казалось, что я вот-вот умру от желания настоящей любви. И я носился в постоянной горячке, предпочитал одиночество и ощущал себя несказанно несчастным. Страдания мои были тем горше, что мне приходилось их тщательно скрывать. Ведь я точно знал, что ни отец, ни ненавистные Альвизы не отказали бы себе в удовольствии поиздеваться надо мной. И свои прекрасные стихотворения я хранил тщательнее, чем скряга оберегает свои дукаты. А когда ларец показался мне недостаточно надежным укрытием, я отнес бумаги в лес и закопал их там. Но каждый день ходил проверять, не пропали ли они. А во время одного из этих кладокопательских походов я случайно приметил кузена на опушке леса. Я тут же изменил направление, поскольку он меня еще не увидел, но не терял его из вида. Дело в том, что я то ли из любопытства, то ли из вражды привык постоянно за ним наблюдать. Через некоторое время я увидел нашу служанку. Она вышла из зарослей и приблизилась к поджидавшему ее Альвизе. Он обнял ее за талию, привлек к себе и исчез вместе с ней в лесу.
Меня охватило какое-то лихорадочное волнение, а вместе с тем и жгучая зависть к старшему родственнику, скрывавшему на моих глазах плоды, до которых сам я не дорос. За ужином я пристально смотрел на него, полагая, что по его глазам или губам должно быть видно, что он целовался и наслаждался любовью. Однако он выглядел как обычно и был также весел и разговорчив. С этого момента я не мог видеть ни той служанки, ни Альвиза, не ощущая трепет желания приятного и болезненного. В эту пору лето близилось к концу. Мой кузен как-то сообщил, что у нас появился сосед. Богатый господин из Болоньи и его молодая красавица-жена. Альвиза уже довольно давно был с ними знаком, приехали в свое имение не более чем получаса езды от нашего и расположенное ниже по склону горы. Господин этот был знаком и с моим отцом. Кажется, он был даже отдаленным родственником моей покойной матери, родом из дома Пеполи, однако я в этом не уверен. Его дом в Болоньи находился поблизости от колледжа Диспания. Имение же принадлежало его жене. И он, и она, и трое их детей, которые тогда еще даже не родились, сейчас уже покинули этот свет, да и вообще из всех тех, кроме меня, остался лишь мой кузен Альвизе, да и мы оба теперь старики, отчего, правда, лучше друг к другу относиться не стали. Уже на следующий день, во время прогулки верхом, мы повстречались с тем болонцем. Мы поздоровались с ним, и отец пригласил его вместе с женой посетить нас в ближайшее время. Господин этот показался мне не старше моего отца, но не могло быть и речи о том, чтобы сравнивать их, потому что отец мой был высок и самого благородного сложения, а тот мало неказист. Он отнесся к отцу со всей учтивостью, обратил несколько слов ко мне и согласился побывать у нас на следующий день, на что отец тотчас же пообещал угощение. Сосед поблагодарил, и мы любезно расстались, чрезвычайно довольные друг другом. На следующий день мой отец приказал приготовить хороший обед, а чтобы угодить гости, украсить стол венком. Мы с большой радостью и нетерпением ожидали прихода гостей. А когда они появились, отец пошел их встречать к самым воротам и сам помог даме спешиться. Затем мы все в превосходном настроении уселись за стол, и я восхищался во время обеда Альвизе еще больше, чем отцом. Он умудрился наговорить гостям, особенно даме, столько всего забавного, лестного и приятного, что все были довольны, а разговоры и смех не смолкали все время. Видя это, я тоже решил овладеть этим ценным искусством. Однако, более всего, меня занимала сама молодая дама. Она была исключительно хороша, высока ростом и стройна, изящно одета, а движения ее полны естественности и очарования. Я точно помню, что на ее левой, обращенной ко мне руке, было три золотых кольца с большими камнями, а на шее тройная золотая цепочка с пластинами флорентийской работы. Когда обед близился к завершению, и я вдоволь на нее насмотрелся, я уже до смерти был в нее влюблен и впервые ощутил наяву эту сладостную и пагубную страсть, о которой я столько мечтал и сочинил столько стихов. После того, как стол был убран, мы какое-то время отдыхали. Затем отправились в сад, уселись в тени и предались разного рода беседам. И я продекламировал латинскую оду, за что удостоился некоторой похвалы. Вечером мы перекусили на террасе, а когда начало смеркаться, гости стали собираться в обратный путь. Я тут же вызвался проводить их, но Альвиза, как оказалось, уже велел приготовить свою лошадь. Мы распрощались, их лошади тронулись с шагом, а я остался с носом. Тем вечером и последующей ночью я впервые получил возможность узнать кое-что о сущности любви. Сколь счастлив был я весь день, созерцая даму, столь же и безутешен стал я с той минуты, как она покинула наш дом. С болью и завистью услышал я час спустя, как вернулся кузен, замкнул ворота и поднялся к себе в спальню. Я всю ночь не мог заснуть, вздыхая и ворочаясь в постели. Я пытался в точности восстановить в памяти облик дамы, ее глаза, ее волосы и губы, ее руки и пальцы, а также вспомнить каждое произнесенное ею слово. Я более 100 раз прошептал ее имя «Изабелла».
нежный